0: Набат за домами не прекращался, зовя подмогу. Дойдя до угла, они свернули направо у магазина ткани, чья витрина была сплошь задрапирована разноцветными полотнищами. Звон колокола приблизился, говоря о том, что они идут в направлении площади. Что за напасть, ведь Лючано выбрал вариант с пешим отходом к ботам, пренебрегая брошенной у храма платформой. Однако ноги, не соглашаясь с выбором, упрямо несли обоих на площадь. Приказ. Рабы не в силах нарушить приказ. Можно сколько угодно тешить себя иллюзией свободы выбора, но едва непосредственная угроза для жизни миновала, приказ вновь стал действовать. Рабам велено собрать урожай, погрузить на платформу и доставить на бот. Точка. Выжженная, похожая на клеймо. Точка. На площади мы могли погибнуть, как погиб наш бедняга-напарник, и тогда задание хозяев в любом случае не было бы выполнено. Поэтому кукловоды на время ослабили нити, позволив марионеткам ощутить плоскость пола и спастись бегством. А теперь хозяева возвращают нас обратно, доделывают работу. «Без платформы уйти не получится», — уведомил Лючано женщину. «Действуем быстро. Если рядом с платформой никого нет, вскакиваем на нее, ты подключаешься к управлению и возвращаемся к боту на максимально возможной скорости. Следи за дорогой, а я буду отбиваться, если нас попытаются задержать». Последняя фраза прозвучала глупо и нелепо.
1: «Да», — кивнула Брамайни, похожая на фарфорового болванчика.
0: По дороге он подобрал кусок ржавой железной трубы. Против обреза, конечно, не поможет, но от туземца с колом или лопатой отбиться вполне реально. Все лучше, чем ничего. Впереди над крышами вырос знакомый купол храма. Луковица гудела и вибрировала. Больше не оставалось сомнений, что колокольный звон доносится именно оттуда. Лючано замедлил шаги. Пригнувшись, с опаской выглянул из-за угла. Кроме парализованных тел, вроде никого. Он вытер лоб, вспотевший от страха грязной рукой, размазав по лицу ржавчину и не заметив этого. Взгляд раз за разом обшаривал площадь, то и дело возвращаясь ко входу в златокупольный храм, к рабовозке. Местные наверняка не знакомы с антигравитацией, почему же не торчат возле платформы, зависшей в воздухе, разглядывая чудо? Нашлись более важные дела? Нет, что-то здесь не так. Однако ни в дверях храма, ни на площади, ни у строений вокруг не было заметно никакого движения. Лишь колокол тревожно метался над оцепеневшим городом. Лючано почувствовал, что больше не в силах оставаться на месте. Проклятый рабский долг толкал его вперед. «Готово?»
1: «Да».
0: «Бегом!» Казалось, их шаги громом отдаются по всей площади, заглушая вопли колокола. Сердце плясало в груди, норовя провалиться вниз живота и дальше, дальше, в пятки. Потерпев неудачу, сердце попыталось выпрыгнуть наружу через горло. Суровые нити натянулись, ведя и указывая.
2: Радио фантастики.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин. Лентяй. У антропоида было фасеточное панорамное зрение. Рустан Ишимбаев видел сквозь веки, прикрытые дисками обратной связи, уходящую вдаль галерею и две стены с розовыми пористыми наростами. Высота галереи то увеличивалась, то уменьшалась, и нужно было все время регулировать длину ног антропоида, чтобы его руки, вооруженные фрезами, находясь на уровне плеч, срезали примерно полметра породы на своде. Тучи голубой пыли окутывали голову антропоида, и Рустану казалось, что эта пыль забирается в его, Рустана, легкие, покрывает глазные яблоки, щекочет ноздри. Он втянул носом воздух и неожиданно чихнул. Луч прожектора, укрепленного на голове антропоида, метнулся кверху и пошел вниз. «Обезьяна чертова», — подумал Рустан. Он снял с глаз диски, перевел рычажок пульта на программное управление, включил экран и отвел кверху колпак. Стало легче. Теперь он видел галерею в обычной перспективе. От кабины пульта до антропоида было около 50 метров. Рустан взглянул на часы. До конца вахты оставалось 2 часа, а норма выполнена меньше, чем на 10%. 25 кубометров породы ради нескольких голубых крупинок. Он откинулся на спинку кресла и повернул верньер увеличения. 2 сортировщика проворно откатывали бульдозерами кучи пыли из-под ног антропоида, проталкивали ее через проходы и рассыпали ровным слоем по полу. Рустан сфокусировал экран на ящике, расположенные неподалеку от пульта. Один из них до половины был заполнен костями. Побочный продукт, добыча биологов. Второй — пуст. Сплюнув, Рустан витиевато выругался. Вот так всегда. Другим попадаются участки, где за день можно взять по 200-300 граммов. А у него одна пустая порода, да эти дурацкие кости, не то птиц, не то кошек. Он снова перевел экран на антропоида. Клубы пыли больше не скрывали прозрачный шар, наполненный густой мутной жидкостью. Размеренно шагая вперед, антропоид резал фрезами пустоту. Рустан поспешно натянул на голову колпак и повел рычажок на телеуправление. «Стой!» Шар вспыхнул ярким светом и погас. Антропоид остановился. Рустан вздохнул и укрепил на глазах диски. Теперь галерея описывала полукруг, и ему все время приходилось держать поле зрения антропоида точно посередине прохода. Несколько раз он терял направление, и фрезы врезались в толщу стены. Тогда перед глазами Рустана все начинало дрожать. Корпус антропоида вибрировал от перегрузки. Руслану не раз приходилось слышать о Сильфии, но видел он ее впервые. Она выскочила из бокового прохода со скоростью экспресса. Метровое золотистое яйцо на 6 волосатых ногах-тумбах. Еще мгновение, и перед его глазами мелькнула оскаленная пасть на длинной змееподобной шее. Рустан метнулся назад в кресло. Непростительная оплошность для водителя антропоидов. Он это сразу понял, почувствовав сокрушительный удар в затылок, переданный по каналу телекинетической связи. Повторив его движение, антропоид стукнулся головой о стену. Вместо четкого изображения перед глазами Рустана двигались размытые серые контуры. Он снял диски и включил экран. Слава богу, с его глазами ничего не случилось, но антропоид, по-видимому, потерял ориентировку. Он бесцельно вертелся на месте, махая руками. Сильфия исчезла. Сортировщики кружили вокруг ног антропоида. Не получая от него команд, они ничего не могли делать. Рустан перевел ручку телекинетической связи на максимальное усиление. «Стой!» Серая фигура на экране продолжала кружиться. «Стой, тебе говорят!» Антропоид остановился, вытянув руки по швам. Сортировщики тоже прекратили свой бег. «Выключи фрезы!» Экран не давал возможности определить, выполнено ли это распоряжение. «Иди сюда!» Антропоид повернулся лицом к экрану и, наваливаясь на стены, пошел к кабине. «Стоп! Повернись!» Так и есть. На затылке большая вмятина. Под придавленной оболочкой в жидкости клубятся искры. Рустан вздохнул и снял трубку телефона. «Алло, ремонтная?» «Говорит седьмой участок. Пришлите монтера». «Что у вас, седьмой?» — спросил недовольный женский голос. «Барахлит антропоид».
1: «Выражайтесь точнее, что с ним?»
0: «Повреждена голова, нарушена ориентировка, нет обратной связи на видеодисках».
1: «Так, надеюсь, все?»
0: «А вам что, мало?»
1: «Послушайте, седьмой, я вам не подружка, чтобы шуточки шутить. Как это вас угораздило?»
0: «Да так», — Рустан замялся, — «кусок породы».
1: «Зазевались?»
0: «Послушай, девочка», — голос Ишимбаева прерывался от злости, — «разве тебе мама не говорила, что совать нос в чужие дела неприлично? Твое дело принять заказ, а причины будут выяснять взрослые дяди, те, кто поумнее». Бац! Ту-ту-ту! «Дура!» Он вытер пот со лба. «Что ж теперь делать? Нужно в диспетчерскую». Рустан снова набрал номер. «Слушает дежурный диспетчер», — говорит Ишимбаев седьмого участка. «А, Ишимбаев, как у вас дела? Задание выполните?» «Не знаю, у меня антропоид вышел из строя».
1: «Монтера вызвали?»
0: «Да нет, звонил в ремонтную, там сидит какая-то... грубит, вешает трубку».
1: «Подождите у телефона».
0: Рустан услышал щелчок переключателя, положил трубку на пульт и закрыл глаза. «А, схлопотал себе работенку, болван», — подумал он. Из трубки до него донеслись обрывки фраз.
1: «Все равно я никому не позволю».
0: «Вы не на танцульке, вернетесь на землю, капризничайте как хотите, а тут график. Пусть не хамит. Даю вам 2 часа срока. Такое повреждение возьмите в главной кладовой. Нельзя в зоне, делайте в мастерской. Да, это приказ».
1: «Алло, Ишимбаев?»
0: Рустан открыл глаза и взял трубку. «Я Ишимбаев. Ваш антропоид ходит?» «Ходит. Плохо ходит».
1: «Гоните его в ремонтную».
0: «У меня нет обратной связи».
1: «Ничего, дойдет. У вас карта выработки есть?»
0: «Есть».
1: «Вот гоните его по главной штольне до круговой галереи, а там его возьмет на себя ремонтная. А на какой волне вы работаете?»
0: «ПСИ-36».
1: «Хорошо, я им сообщу. ПСИ-36. Сколько кубометров вы сегодня дали?»
0: «Примерно 25». Диспетчер свистнул.
1: «Что же это вы?»
0: Рустан покраснел. «Да вот, все время барахлил антропоид».
1: «Так, а какая добыча?»
0: «Пошел бы ты», — подумал Ишимбаев. Ему совсем не нравился этот разговор. Похоже, вдобавок ко всему сегодня еще придется писать объяснительную. «Не знаю», — соврал он. «Еще не успел проверить. Кажется, очень мало. Почти ничего».
1: «Послушайте, Ишимбаев...» В голосе диспетчера появились нотки, заставившие Рустана сжать изо всех сил трубку. «Ваш участок портит нам все показатели».
0: «Ладно», — перебил Рустан, — «я все это уже слышал. Лучше обеспечьте ремонт. Не могу же я голыми руками. Вот придет антропоид, нажму, отработаю». «Черт знает что». Рустан сам не понимал, как у него вырвалась эта фраза. Меньше всего ему хотелось сегодня возвращаться на вахту. Однако отступать было поздно.
1: «Хорошо, Ишимбаев», — голос в трубке потеплел. «Через 2 часа ваш антропоид будет готов. Я уже распорядился. Надеюсь, сегодня вы дадите 300 кубометров. Договорились?»
0: «Ладно», — Ишимбаев положил трубку. «Подними правую руку». Изображение на экране оставалось неподвижным. Ишимбаев переключил контур излучателя. «Подними правую руку». Команда была выполнена, но поднятая рука болталась, как тряпка на ветру. «Опусти. 2 шага вперед».
1: Антропоид пошатнулся и сделал два неуверенных шага. Телекинетический излучатель работал с недопустимой перегрузкой. Внутри колпака было жарко, как в печке. Рустан отвел его вверх и положил на колени схему Штолин. «Ага, вот она, главная галерея. Ну и лабиринтик. Ведь разведано не более 10% верхнего яруса. После той истории спускаться в нижние галереи запрещено даже геологам». «Да, нечего сказать, райская планетка. Один пейзажик чего стоит». На поверхности Рустану пришлось быть всего один раз, по дороге с космодрома, но и этого было вполне достаточно, чтобы навсегда отбить охоту бывать там. Черт с ним, уж лучше проторчать еще год здесь, не видя дневного света. Он опять опустил на голову колпак. «Идти прямо до первой галереи, повернуть направо, идти до кольцевого прохода, остановиться, ждать команды. Это твоя программа. Иди». Антропоид потоптался на месте и, помедлив немного, двинулся вперед. Сортировщики тронулись за ним. Дошли до поворота. «Направо», — скомандовал Рустан. Антропоид послушно повернул. Наблюдать за ним дальше без обратной связи было невозможно, и Шимбаев выключил установку. «Ох, и денек выдался!» — он сжал руками голову. «Будь оно все неладно!» Ему хотелось спать, но ложиться на два часа не имело смысла. «Дурак», — подумал он, — напросился сам на сверхурочный. «Мало тебе было. Однако не торчать же здесь два часа». Он встал с кресла, потянулся и вышел в ход сообщения. Диаметр трубы был меньше человеческого роста, и ему приходилось идти, согнувшись в три погибели, преодолевая мощный встречный поток воздуха, насыщенного приторным запахом аммиака. «Ну и запашок», — подумал он, зажав ноздри и дыша ртом через платок, смоченный поглотителем. «Уже год как собираются сделать настоящие ходы сообщения. Видно, руки не доходят, только и думают об этом поганом виноцете. Подумаешь, эликсир бессмертия». Прямо перед ним была дверь пульта пятого участка. Он нажал стопор и вошел. Здесь, по крайней мере, хоть меньше воняло аммиаком. Каждая кабина имела очистительную установку. Душанов стоял во весь рост, с глазами прикрытыми дисками. Телекинетический колпак где-то на затылке, руки вытянуты вперед, как будто в них фрезы. Он обернулся на шум открываемой двери и снял диски. «А, это ты?» «Я. Можно я у тебя посижу немного?» «Садись!» Он переключил пульт на программное управление. «Ты чего ходишь?» «Авария. Что-нибудь серьезное?» «Часа на два. А ты сколько сегодня сделал?» 700 кубометров». «Врешь!» «Чего мне врать?» Душанов включил экран и показал ящик, наполненный до половины шариками виноцета. У Рустана глаза полезли на лоб. «Сколько тут?» «Да с полкило будет». «Везет тебе. Работать надо. Участки у всех одинаковые». «Значит, способности нет», — вздохнул Рустан. «Глупости. С телекинетическими способностями никто не рождается. Их развивать нужно». Рустан встал с кресла. «Я это уже слышал. На курсах». «Ну, ладно», — Душанов взглянул на экран. «Горизонт понижается, пора переходить на обратную связь. Ты уж меня извини». «Извиняю. Только скажи, тебе правда эта работа доставляет удовольствие?»
2: «Доставляет.
1: А почему?»
2: «Как тебе сказать?» — Душанов надел на глаза диски. «Я еще в детстве мечтал о том, чтобы одна моя мысль управляла машиной. Понимаешь, когда ты вот тут, в кресле, а весь твой опыт, воля, знания там, в антропоиде».
1: «А я нет».
2: «Что нет?»
1: «Не мечтал».
2: «А о чем ты мечтал?»
1: «Да ни о чем. А сейчас мечтаю, чтобы выспаться».
2: «Лентяй ты, Рустан».
1: «Может, и лентяй», — сказал Ишимбаев.
0: Маленькая узкая комнатка была полна звуков. Справа раздавался храп, над кроватью орал репродуктор, слева доносились приглушенные голоса.
1: Рустан снял ботинки, выключил радио и лег спать.
0: «Искать нужно в нижних горизонтах», — произнес баритон слева. «Оттуда идет мощное пси-излучение».
1: «Но говорят, там эти, как их, сильфии?» — отозвался женский голос.
2: «Наверное, это парочка геофизиков», — подумал Рустан. «Те, что прилетели позавчера». Он видел их в кафе. У мужчины была густая шевелюра и мясистый нос. Женщина носила брюки и черную размахайку, волосы до плеч.
0: «Ерунда», — авторитетно сказал баритон. «С нашими средствами поражения...»
2: «Дубина», — подумал Рустан. «Густопсовый дурак. Показать бы тебе сильфию».
1: «Ты не жалеешь, что сюда прилетел?»
0: «Нет, с чего-то ведь нужно было начинать. Только пахнет тут почему-то преотвратно».
1: «Аммиак. Атмосфера планеты содержит много аммиака. А очистка воздуха не на высоте. Ведь настоящее освоение планеты еще не начато».
2: «Не на высоте», — Рустан захлебнулся от злости, вспоминая ходы сообщения. «Вот поживешь тут, увидишь, какая это высота».
0: «А мне кажется, что еще воняет кошками».
1: «Это меркаптан. Им пропитывают костюмы, когда выходят в зону. Сильфии боятся запаха меркаптана».
0: «А ты уже все тут знаешь».
2: Раздался звук поцелуя. Рустан чертыхнулся и включил радио.
1: «Основа телекинетического управления состоит в абсолютно идентичной настройке длины волны пси-поля управляемого объекта и управляющего субъекта. Максимальный эффект управления достигается при полном психическом переключении на выполняемую объектом работу. Водитель антропоида должен не просто отдавать команды, но и, пользуясь средствами обратной связи, мысленно воплотить себя в антропоиде». Рустан пощупал затылок. Он уже хорошо знал, что такое воплощение при помощи обратной связи. «Учитывая, что напряженность пси-поля падает пропорционально квадрату расстояния, следует регулировать контур усиления в зависимости от интенсивности рецепторного восприятия». Ишимбаев выдернул штепсель из розетки.
0: «Разгадка терапевтической активности виноцета практически решает проблему долголетия», — урчал баритон слева. «Я лично являюсь сторонником биологической теории происхождения, хотя утверждение о том, что виноцет — это окаменевшие личинки насекомых...» «О, и тут виноцет!»
2: Ишимбаев взглянул на часы, натянул ботинки и поплелся в кафе. В его распоряжении оставалось около часа. В кафе еще никого не было, если не считать Граве. Он, как всегда, сидел за столиком около стойки.
0: «Счастливчик», — подумал Рустан, — «два месяца на больничном».
1: «Садись», — Граве придвинул ему стул.
0: «Чего бы пожевать?» — Рустан раскрыл меню.
1: «Можешь не смотреть», — сказал буфетчица. «Сосисочный фарш и кофе. Больше ничего нет».
0: «Да, здорово кормите».
1: «Ты что, заболел?» — спросил Граве.
0: «Нет, перерыв для ремонта».
1: «Завтра обещали подкинуть мясо», — сказала буфетчица. «На Новый год руководящий хочет сделать котлеты с макаронами».
2: «Неплохо бы», — облизнулся Граве.
1: «И еще по рюмке спирта на брата».
0: «По рюмке», — хмыкнул Рустан.
1: «Если не нравится, можешь не пить», — сказала буфетчица. «Охотники всегда найдутся».
2: Рустан молча жевал фарш. Граве макал галету в кофе и откусывал маленькие кусочки.
1: «Ну, как выработка?» — спросил он.
2: Рустан махнул рукой. «Ну ее в болото! Осточертело мне все это до тошноты!»
1: «Романтик!» — презрительно сказала буфетчица. «Я их здесь за 4 года повидала, этих романтиков. Начитались фантастики, а тут, как увидят сильфию, по месяцу ходят с выпученными глазами. Ты чего ждал, когда вербовался?»
2: «Ну, не знал же я. Ах, не знал. Теперь будешь знать. А чего им только нужно? Ха, сиди в мягком кресле, да командуй 4 часа в сутки. Постоял бы на моем месте за стойкой. А то телекинетика. Подумаешь, работа. Я тоже с удовольствием кормила бы вас телекинетически».
1: «Ничего, привыкнет», — сказал Граве.
0: «Пойми, Граве», — Рустан с трудом подбирал слова. «Вот говорят, я лентяй. Может быть, и лентяй, не знаю. Только не по душе мне эта работа. Я ведь старый шахтер,
1: Мне приходилось и отбойным молотком, и даже кайлом. Но ведь это совсем другое дело.
0: «Чудак», — сказал Граве, — «тебе что, приятней махать кайлом, чем водить антропоид?»
1: «Приятней. Там работа настоящая, и устаешь как-то по-человечески. А тут форменный...»
0: Он осекся, бросив взгляд на буфетчицу.
1: «Нужно тренироваться», — сказал Граве. «Когда освоишься, поймешь, что за машиной тебе с твоим кайлом не угнаться».
0: «Может быть. Но ведь кайлом... Я чувствую породу. Она же разная, порода. Здесь твердая, там мягкая. Работаешь, а сам соображаешь, где рубить, а где сама отвалится».
1: Рустан вздохнул, взглянул на часы.
0: «Ладно, хватит трепать языком. Налей мне кофе».
1: Оставалось 20 минут. Если бы кто-нибудь знал, как ему не хотелось идти на вахту. За 2 часа температура внутри кабины упала ниже нуля. Рустан включил отопление и набрал номер ремонтный.
0: «Да», — на этот раз голос был мужской, — «я Ишимбаев, 7-го участка. Как там мой дружок?»
1: «Какой дружок?»
0: «Ну, антропоид. Диспетчер приказал».
1: «А, это вы, Ишимбаев. Я уже пишу на вас докладную. Безобразие!»
0: «Погодите, не орите в трубку. Мне сказали, что меньше 2 часов.
1: Я спрашиваю, где ваш антропоид?»
0: «Как где? У вас. Вы должны были принять его на кольцевой галерее. Волна ПСИ-36».
1: «Мы обшарили на этой волне половину галереи. Нет там вашего антропоида».
0: «Нет? Подождите, я выясню». Рустан положил трубку. Дело принимало совсем скверный оборот. За такие вещи по головке не погладят. Ведь если разобраться, он не должен был уходить из кабины, не получив подтверждения от ремонтной. Антропоид с нарушенной ориентацией мог забрести куда угодно, даже провалиться в одну из вертикальных скважин, и тогда лоб Ишимбаева покрылся каплями пота. Ух, он представил себе полчище потревоженных сильфий, атакующих верхний ярус. Говорят, так уже было. Мчащаяся лавина сметала на своем пути стальные переборки бараков, ломала ходы сообщения, и если бы не лазеры... Рустан рванул вниз телекинетический колпак. Он выжил все, что мог дать усилитель обратной связи, так что видеодиски обжигали веки. Но глаза ничего не различали, кроме радужных кругов, вращающихся в темноте. Оставалось последнее средство. Рустан открыл колпак, вырвал балластное сопротивление 2-го контура и закоротил провода. Теперь ко всем его прегрешениям еще добавилось нарушение параграфа 12 правил телекинетического управления. Он невольно вскрикнул, когда его век коснулся горячий металл. Запахло паленым, и все же, срывая с обожженных век диски, он на мгновение увидел перед собой в горизонтальном развороте координатора кусок обвалившейся породы с характерными следами фрез. Антропоид лежал где-то во 2-м ярусе, очевидно, придавленный рухнувшим сводом. На выход в зону нужно было брать специальное разрешение, но за этот день Ишимбаев совершил уже столько подвигов, что еще одно нарушение устава по существу ничего не меняло. Он натянул маску, надел пояс с аккумуляторами, включил фонарь и взял стоящий в углу отбойный молоток. «Меркаптан!» Маленький флакон с омерзительно пахнущей жидкостью, отравлявший воздух в кабине. Несколько дней назад, завтракая, он, помнится, отпихнул его ногой в угол. Став на четвереньки, Рустан обшарил каждый сантиметр пола. Флакон исчез, как будто его никогда и не было. Выходить без защитного запаха в зону было рискованно, но для того, чтобы просить меркаптан на соседнем участке, пришлось бы... Рустан махнул рукой и сорвал пломбу с бронированной двери. Все это выглядело совсем иначе, чем на экране. Розовые наросты на мерцающих голубых стенках шевелили тысячами маленьких лепестков. Рустан ткнул пальцем в один из них и отдернул руку. Палец свело судорогой. Он вскинул молоток на плечо и зашагал вдоль галереи. Ноги выше щиколоток уходили в мягкий грунт, просеянный сортировщиками.
1: Рустан поравнялся с ящиками, куда сортировщики складывали добытые трофеи. В одном из них беспорядочно наваленные кости, рядом почти полностью сохранившийся скелет странного существа с выгнутым спинным хребетом, треугольным черепом и длинными десятипалыми конечностями. «Интересно, что они тут жрали?» — подумал Рустан. Во втором ящике, в углу, он нашел один единственный шарик виноцета, вся добыча за сегодняшний день. Дойдя до поперечной галереи, Рустан вспомнил Сильфию и пожалел, что нет Меркаптана. «Волосатая гадина!» — громко сказал он, чтобы подбодрить себя. «Вошь вонючая!»
3: «Адина! Адина!» — повторило эхо, искаженные маской слова. «Ош! Ючая!»
1: Здесь кончались следы работы его антропоида. Идти по твердому грунту стало легче. Сначала он увидел сортировщиков, беспорядочно метавшихся по галерее. Руки антропоида с включенными фрезами торчали из придавившей его глыбы. Судя по всему, потеряв ориентацию, он пытался пробиться сквозь стену галереи. Глыба была слишком тяжела, чтобы сдвинуть руками, и Шимбаев подключил провода молотка к поясу с аккумуляторами и, определив на глаз направление слоев, расколол ее на две части. «Выключи фрезы и вставай!» По-видимому, рассказы о водителях, умеющих командовать антропоидами без телекинетического усилителя, были, мягко выражаясь, преувеличением. «Вставай!» Он присел на корточки, подхватил антропоида под мышки и, крякнув от натуги, поставил на ноги. Антропоид развернулся на месте и с вытянутыми на высоте плеч руками пошел на Ишимбаева. «Повернись кругом!» Вращающиеся с грозным воем фрезы приблизились к лицу Рустана. Он присел. Антропоид тоже согнул ноги в коленях. Рустан еле успел отскочить. «Выключи фрезы, болван!» Чуть уловимые следы пси-излучения влекли искалеченный мозг антропоида к его водителю. Рустан побежал. Притаясь за углом поперечной галереи, он прислушивался к неторопливому, мерному стуку стальных подошв. Дойдя до поворота, антропоид на мгновение остановился, как бы к чему-то прислушиваясь, и

таилось нечто более страшное, чем фрезы обезумевшего антропоида. Ответвляющийся вправо узкий проход походил на трещину в породе. Неизвестно, вел ли он куда-нибудь, но выбора не было. Теперь только оставалось ждать, как поведет себя дальше антропоид. Проход был для него слишком узок. Стальное подобие человека топталось у входа, стараясь поймать Рустана в луч прожектора. «Худо», — подумал Рустан, прикрыв глаза от слепящего света. «Совсем худо получается. Нужно уходить». Фрезы антропоида врезались в стены, расширяя проход. Сортировщики, уловив привычный сигнал, принялись откатывать грунт. «Все, каюк». Дальше можно было двигаться только ползком. Скрежет фрез неумолимо приближался. «Стой, чертово отродье!» Дрожа от ярости, он двинулся навстречу антропоиду. Поток нестерпимо яркого света бил по обожженным векам, резал воспаленные глаза. «Врешь, ублюдок!» В пучке прожектора перед Рустаном черной тенью возник кусок нависшей породы. «Врешь!» Он прикинул расстояние от антропоида и поднял отбойный молоток. Сейчас все решали секунды. Нужно было обрушить многотонную громаду в тот момент, когда прозрачный колпак окажется под ней. Фрезы легко врезались в породу, срезая ровные толстые пласты. Антропоид продвигался вперед с точностью часового механизма. У машины было одно неоспоримое преимущество — она не знала усталости. «Врешь, тут головой работать нужно!» Последним, что оставалось в памяти Рустана, были горящие зеленым светом фасеточные глаза и дрогнувший свод над головой. Рустан очнулся и застонал. От удара по темени все кружилось перед глазами. Он поднес руку к голове. Под пальцами был большой мягкий отек. Он встал на четвереньки и пополз туда, где под рухнувшим пластом в свете фонаря поблескивала нелепо дергавшаяся ступня антропоида. Между обломками породы и сводом было достаточно пространства, чтобы ползком выбраться в галерею. Рустан выпрямился. Там, впереди, голубоватым светом мерцали стены лабиринта. «Ну и лежит тут», — подумал он, взбираясь наверх, — «а я пойду». Рустан последний раз взглянул вниз, и неожиданно вид шевелящейся ноги вызвал у него жалость. «Ну, чего дрыгаешь, дурак?» — сказал он, соскакивая обратно. «Ладно, не брошу». Напряжение в аккумуляторах село, и нужно было тщательно выбирать направление слоев, по которым колоть пласт. «Видишь, брат, в нашем деле голова требуется, а ты только дрыгать и можешь». Он с трудом ворочал огромные куски породы. «Это что?» — сказал он пыхтя от натуги. «Это разве обвал? Вот у нас в шахте один раз». Сейчас руки антропоида были свободны. Рустан с опаской поглядел на фрезы. Они не вращались. Очевидно, их заклинило. «Ну, вставай!» Он поднял антропоида, но тот был совсем плох. Шарнирные ноги все время выплясывали какой-то танец. «Перепугался ты, что ли?» Рустан прислонил антропоида к стене и принялся за расчистку прохода. Места было совсем мало, приходилось оттаскивать самые большие куски назад. От усталости у него тряслись руки. «Эх, как неладно получилось!» Хрупкие панцири сортировщиков были раздавлены в лепешку. Рустан отпихнул их ногой. «Пошли!» Он обнял антропоида за плечи и, подталкивая, повел вперед. «Вот, получайте свое добро!» Антропоид шлепнулся на пол. Он лежал лицом вниз, по-прежнему дергая ногами. Мастер ремонтный нагнулся и выключил у него блок питания. «Где вы его так?» — спросил он, осматривая изуродованный колпак с наполовину вытекшей жидкостью. «Нашел в главной галерее. Сам себя завалил. Безобразие. Не могли его вовремя принять. Зачем вас только тут держат?» «Да...» — мастер вскрыл покореженную заднюю панель. «Дней на 10 работы, раньше не управимся». «Дней на 10?» — переспросил Рустан. «Ну что ж, доложите диспетчеру», — добавил он, радостно ухмыльнувшись.

0: Алексей Федотов. Кладоискатель. Мне всегда нравились такие дома. Старый, построенный еще в царские времена, с крошащейся и потрескавшейся кладкой красного кирпича. Это на центральных улицах местное градоначальство еще как-то пытается навести лоск на древние полуразрушенные здания, горделиво называя их памятниками культуры. А стоит отойти шагов на 20 в сторону от бездарной фальшиво покрашенных фасадов, нырнуть в один из узких переулков и словно окунаешься в прошлое. Настоящее, истинное наше прошлое с большой буквы. Старый кирпич и почерневшее выцветшее дерево. Буйство серого цвета. Запах цветущей сирени, смешанный с запахом тлена и пыли. Эстет, по ошибке забредший в этот уголок города, наверняка подожмет губы и прибавит шаг, стараясь побыстрее покинуть это место. Я же, наоборот, стараюсь избегать центральных улиц. Улиц, пропитанных свинцовым запахом бензина, ревом несущихся мимо автомобилей со зверевшими лицами водителей. Я еще раз внимательно смотрю на дом, пытаясь определить возраст. Нет, действительно старый, а значит, можно рассчитывать на удачу. Перекидываю в другую руку тяжелый чемоданчик и осторожно стучу в покрытую выцветшей зеленой краской дверь. Ждать приходится долго. Старушка, подслеповато щурящаяся на меня из темного проема, передвигается медленно. «Добрый день! Меня зовут Андрей, я представитель фирмы...
1: «Торгуешь чем-нибудь?» «Так у меня денег-то отродясь не было, сынок!»
0: Перебивает меня со вздохом хозяйка.
1: «Нет, нет, вы меня не поняли, уважаемая, Марья Ивановна!»
0: «Марья Ивановна!» Я напускаю на себя как можно более важный вид и обворожительно улыбаюсь. Улыбка у меня отработанная, безотказно действующая на стариков. «Я представляю фирму «Кладоискатель». Это очень-очень солидная фирма». Старушка хмыкает, внимательно осматривая мою одежду. Я лишь улыбаюсь про себя. Черный деловой костюм за $500, кожаный дипломат за 300 и туфли за 600 обычно производят впечатление. Одет я, конечно, далеко не по погоде. Плюс 30 в тени располагает больше к легким шортам и тонкой майке, нежели к брюкам и пиджаку. Но работа есть работа.
1: «Так ты не торгуешь!»
0: Старушка не торопится сдавать позиции.
1: «Нет, нет, наш род деятельности – это поиск различных предметов, имеющих историческую, культурную или иную ценность».
0: Ох, как долго я отрабатывал и доводил до совершенства эту фразу. «Попросту говоря, кладов». Слово «клад» производит на старуху неизгладимое впечатление, как и на большинство других.
1: «Кладов, говоришь? А я-то тут при чем, сынок? Всю жизнь с мужем бедновато жили, больших денег не нажили. Какие уж тут клады?»
0: В ответ молча киваю на дом. «Скажите, Мария Ивановна, сколько лет строению?»
1: «Да кто ж его знает? Мы когда сюда в 50-м поселились, он уже старым был. А что, думаешь, тут клад есть?»
0: «Все может быть, Мария Ивановна. Вы разрешите пройти? Я вам все объясню».
1: «А чего ж не пройти? Проходи. Только вот тапочки одень».
0: Старуха отодвигается, пропуская меня. Половина дела сделана. Переступаю порог, прислушиваясь к истеричному скрипу половиц под ногами. Аккуратно снимаю ботинки и одеваю разболтанные, дырявые, в нитяных махрах тапки и иду вслед за хозяйкой.
1: «Присаживайся, сынок!»
0: Старуха делает приглашающий жест в сторону стола. Осторожно сажусь на потертый стул, пристроив чемоданчик на колени. Достаю отпечатанные на хорошей бумаге бланки и раскладываю их на столе. «Как я уже говорил, позволяю себе еще одну улыбку, наша фирма занимается поисками кладов. За последние 4 года мы обнаружили более 50 предметов искусства, оцененных экспертами в сумму чуть более 20 миллионов рублей. Кидаю взгляд на хозяйку. Та внимательно слушает, подперев рукой подбородок.
1: По статистическим данным, наибольшее количество предметов было найдено в старинных постройках конца позапрошлого века. Смутные времена, как вы понимаете. Старуха согласно кивает. «Ну, а мне-то какой прок с того?»
0: Хозяева домов, в которых найдены предметы, представляющие для нас интерес, получают не менее 50% их стоимости.
1: 60!
0: Ого, бойкая старуха. Глубоко вздыхаю и делаю печальное лицо. «Марья Ивановна, поймите, мы тоже несем определенные расходы. И немалые, поверьте. Поэтому 50% – очень хорошее, щедрое предложение. Согласитесь, вы ведь никогда не задумывались, что в вашем доме может быть скрыто нечто ценное. А если у клада окажутся наследники? Это тоже расходы, юридическая волокита, которую мы, несомненно, целиком и полностью берем на себя».
1: «Да какие там наследники, сынок?»
0: Старуха с досадой машет рукой, не собираясь уступать позиции.
1: «Почитай, уж полтора века прошло!»
0: «Значит, возраст дома она все-таки знает».
1: «Всякое бывает», — говорю я с нажимом, и чтобы развить успех, добавляю.
0: «Согласитесь, Мария Ивановна, 50% — это лучше, чем совсем ничего». Она задумчиво вздыхает. Мысленно усмехаюсь. «Всегда одно и то же. Недоверие, радость, сменяемая проявлением жадности, вплоть до откровенной агрессии. Такова уж натура человека. Любит он поделить шкуру неубитого медведя».
1: «Ну, что ж, сынок, может, ты и прав».
0: Что-то не так. Слишком быстро она сдалась, и это настораживает. Пододвигаю к ней бумаги.
1: «Вот стандартный договор. Ознакомьтесь, и если согласны с условиями, подпишите».
0: Добавляю к бумагам ручку, хорошую, дорогую, призванную производить впечатление. Старуха нацепляет на нос дешевые пластиковые очки и внимательно читает, шамкая губами. Потом перечитывает еще раз.
1: «Где мне подписаться?»
0: Я показываю, и она неторопливо подписывает документ, закрепляя наши потенциальные отношения. Убираю свой экземпляр в дипломат.
1: «Что ж, если вы не против, Мария Ивановна, я приступлю к осмотру».
0: Хозяйка согласно кивает, и я встаю со стула. Выхожу в центр комнаты. Аккуратно складываю и отодвигаю в сторону пыльный коврик. Конечно, он мне не помеха, но необходимо создать определенный антураж. Достаю из внутреннего кармана пиджака портативный сканер. В этом тоже нет необходимости, но таков порядок. Сканер тихо, чуть слышно попискивает, настраиваясь на объем помещения. Осторожно скашивая глаза, смотрю на старуху. Ловлю ее нетерпеливый, с примесью жадности взгляд. И, чуть улыбаясь, смотрю на сканер. Операционная система уже загрузилась и быстрыми штрихами рисует трехмерную картинку дома, отмечая красными тонами точки с малым объемом и наибольшей массой. Хозяйку сканер помечает розовым, меня ярким, пылающим алым. Закрываю глаза и быстро обшариваю помещение. Тайник находится сразу, неглубоко, прямо под тем местом, куда я сдвинул ковер. Открываю глаза и выжидаю пару минут, глядя на старающийся сканер.
1: «Ломик у вас найдется, Мария Ивановна?» «Неужто? Неужто нашел?»
0: Хозяйка приподнимается со стула. Пожимаю плечами, кладу сканер в карман и начинаю выкладывать из чемоданчика инструменты. К тому времени, как старуха приносит старый, погнутый с одного конца и заржавленный лом, я успеваю вырезать в досках аккуратный квадрат. Расковыриваю серый, крошащийся от легкого удара бетон, чувствуя спиной горячее дыхание. Сгребаю щеточкой осколки и вытаскиваю небольшой, покрытый пылью и наростами окислов, металлический ящик. Еще пару минут вожусь с примитивным, но упорным от старости замком и откидываю крышку. Дыхание за спиной становится хриплым. Отодвигаюсь, предоставляя хозяйке дома осмотреть богатое содержимое. С десяток золотых монет, несколько чеканных браслетов и нанизанные на цепочку кольца. С доброжелательной улыбкой наблюдаю, как непроизвольно тянется ее рука и останавливается на полпути в боязни коснуться сокровища.
1: «Сколько? Сколько здесь?»
0: Дрожащий, хриплый голос под стать дыханию. Неторопливо вытираю руки тряпкой, задумчиво поглядывая на горку золота. Сложно сразу сказать, а так, навскидку, клад не очень большой. Весу килограмма 3-3,5. Исторической ценности вряд ли имеет, но я не эксперт. Рука старухи наконец-то дотягивается до золота, сжимается, сгребая в ладонь монеты. Кажется, она плачет. На полу появляется несколько влажных точек. Пыль всегда охотно принимает слезы. Кидаю тряпку в небольшую кучку мусора и поворачиваюсь к столу. Подобные сцены я наблюдал не раз и не два. Можно сказать, что такое поведение присуще любому человеку, обретшему внезапное и негаданное богатство. Радость, жадность и слезы сплетаются воедино. «Мария Ивановна, поставьте, пожалуйста, здесь еще одну подпись. Наша компания поздравляет вас и желает...» Оборачиваюсь к старухе. Вовремя, чтобы увидеть быстрое движение руки и почувствовать, как тонкое лезвие подобранного с пола ножа входит в мое тело в районе солнечного сплетения.
1: «Это мое! Слышишь? Мое!»
0: Я пытаюсь освободиться, дернуться назад, но съехавшая с катушек старуха лишь усиливает нажим, проталкивая лезвие глубже в плоть.
1: «Всю жизнь в бедности! Всю жизнь!»
0: Она судорожно всхлипывает, глядя, как расползается по рубашке алое пятно. Поднимает на меня полные слез глаза, ловя мой взгляд.
1: «Я...»
0: В груди булькает, а голосовые связки отказываются сокращаться. С трудом проталкиваю сквозь себя слова.
1: «Ведь это даже красиво!»
0: Смотрю, как меняется ее лицо. Непонимание, ужас, страх. Поднимаю руки и отталкиваю старуху от себя. Вместе с недовольно хлюпнувшим ножом, который она все еще сжимает в руке. Росчерк алых брызг ложится на пол. Пыль принимает кровь так же охотно, как и слезы. Ноги отказывают моей убийце, и она садится на пол, не сводя с меня непонимающего взгляда. Я оглядываю набухший, напитанный кровью разрез на рубашке.
1: «Действительно, это даже красиво!»
0: Голосовые связки уже восстановились, а рана подернулась розовым желе, застывающим на глазах.
1: «Ты!
0: Ее голос еще хрипит, но в глазах уже страх понимания.
1: «Ты! Робот!»
0: Я склоняю голову в шутливом поклоне.
1: «Проклятая железка! Урод!»
0: Старуха пытается подняться с пола, но я мягко толкаю ее обратно, вынимая из ослабевшей руки нож. «Не стоит, Марья Ивановна, не стоит». Кидаю покрытый кровью кусок острой стали в сторону ящика с золотом. «Повторная попытка лишь усугубит вашу вину. Как вы понимаете, я уже известил власти о случившемся».
1: «Урод! Какой же ты урод!»
0: Она уже не кричит. Губы еле шевелятся, выплевывая ругательство. «И я не робот, Мария Ивановна. Квазиживые организмы моего класса обладают всеми правами наряду с человеком. Напомнить вам номер закона?» Она не снисходит до ответа. В глазах ненависть и страх. Пожимаю плечами и сажусь на стул. В том, что она не повторит попытку, я практически уверен. Но и слишком расслабляться тоже не стоит. Так мы и сидим, до тех пор, пока ее не уводят, а я не подписываю необходимые бумаги. Целую кипу бумаг. Бюрократия во властных структурах ничуть не изменилась за последние годы. Затем я аккуратно складываю инструменты в чемоданчик, поднимаю с пола ящичек с кладом и выхожу на улицу. Вздыхаю полной грудью, тяжелый, пропитанный стариной воздух и передаю ящичек представителю фирмы. Согласно закону, введенному несколько лет назад, имущество убийцы передается жертве или ее родственникам. Очень правильный закон, если подумать, разумный. Выдыхаю, окидываю прощальным взглядом древние здания и сажусь в машину. Все-таки разгуливать по городу с кровавым пятном на животе – не самое благородное и эстетичное занятие. Алексей Федотов. Кладоискатель. Рассказ читал Олег Булдаков.
2: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: cacique.
1: Джо Холдмен. В соответствии с преступлением. Проверка на избыточность памяти. Анкетный контроль. Пожалуйста, начинайте. Я, Отто Жюль МакГевин, родился на Земле 24 апреля 198 года эры Конфедерации с кровным правом гражданства на... Пропустим. Возраст 22 года. Прошу вас. Думал, что меня готовят для дипломатической деятельности или для работы ксеносоциологом в Конфедерации. Но в сущности я уже 2 года был в ЗБРВ, проходил курс иммерсионной терапии, о которой я, естественно, ничего не мог помнить. Обращение с оружием и разные подлые приемы. ЗБРВ – Земное бюро расследований и вмешательства. Вымышленная организация, занимающаяся расследованием нарушений правопорядка на других мирах. Я все поражался, почему у других студентов намного больше тем для разговоров, чем у меня. Но наставник заверял, что со мной все нормально, что я прекрасно сдал экзамены под гипнозом, и к выпуску все прояснится и всплывет в сознании. Помню лишь, что весь тот год я жил с ощущением, будто мне приходится вкалывать куда больше, чем всем остальным. Однако так и было, Отто. Пропустим. Возраст 25 лет. Прошу вас. До середины 223 года я был оператором 2 класса. Затем стажировка на премьер-оператора. Первая калька личности. Я воплотился в Меркурио де Фолетте, уполномоченного кредит Союза на Мундо и Лагардо, подозреваемого в нарушении статьи 3. Он был виновен? Прошу вас. Конечно, виновен, но мы хотели выяснить, кто еще замешан в деле, и обнаружили, что вся его так называемая семья. Пропустим. Возраст 26 лет. Прошу вас. Третье задание в качестве премьер-оператора. В тот год я впервые убил человека. В каком-то смысле это была самооборона. В каком-то смысле. И я полностью находился в его власти. Если бы он только знал об этом. Мне пришлось убить его, иначе он убил бы меня. Так что в каком-то смысле это была самооборона. Сизиги. В каком-то смысле это была трубка-зуб. Сатанизм. Самооборона. Герундий. Теперь спать. Часть первая. В искусственной гравитации все дороги вели вверх. Доктор философии Айзек Кроуэлл остановился, чтобы отдышаться, откинул с лба влажные волосы и постучался в каюту психиатра. Дверь скользнула в сторону. «А, доктор Кроуэлл, человек за столом был столь же худ, насколько Кроуэлл тучен. Проходите, пожалуйста, садитесь. Благодарю». Кроуэлл опустился в самое прочное на вид кресло. «Вы хотели...» «Да», психиатр подался вперед и отчетливо проговорил. Сизигий, трубка-зуб, сатанизм, герундий. Кроуэлл медленно закрыл и открыл глаза. Потом перевел взгляд на свой объемистый живот и в изумлении покачал головой. Он обхватил большим и указательным пальцами жирную складку и сдавил. «О, хорошая работа», — сказал психиатр. «Замечательная. Неужели нельзя было для начала заставить старичка сбросить вес? А уж потом загонять в него меня. Необходимо для полноты образа, Отто». «Отто, да, все возвращается. Ну что же, я... Стоп!» Психиатр надавил на кнопку в столе, и дверь с шелестом закрылась. «Простите, продолжайте. Я Отто МакГевин, премьер-оператор. Работаю на ЗБРВ. А вы такой же психиатр, как я, доктор Айзек Кроуэлл. Вы... Сэм Нимитс, когда я выполнял задание на планете Весна, вы были командиром секции. Все правильно, Отто. У вас хорошая память. Вряд ли мы встречались больше 2 раз. 3. 2 на коктейлях и 1 за бриджем. У вашей партнерши был большой шлем, и я до сих пор не понимаю, как ей удавалось передергивать». Нимитс пожал плечами. «А она тоже была премьером?» «Была?» «Да. Значит, вам известно, что она мертва». «Полагаю, я не уполномочен». «Разумеется». «Итак, на этот раз вы мой инструктор». «Правильно». Нимитс вытащил из внутреннего кармана накидки узкий конверт, сломал пластиковую печать и передал Отто. 5-минутная краска», — предупредил он. Отто быстро зафиксировал в памяти 3 текста, потом медленно прочитал от начала до конца и отдал Нимитсу как раз в тот момент, когда строчки начали бледнеть. «Вопросы есть? По-моему, все ясно». Я теперь стал этим старым толстым профессором Кроуэллом. Точнее, стану им, когда вы прогоните меня через мнемонический ряд в обратной последовательности. Я владею языком так же хорошо, как он. Видимо, не совсем так. Учебных лент по брухянскому не существует. Кроуэлл — единственный человек, которому пришло в голову выучить диалект. Вы 5 недель находились под двусторонним гипнозом, постигая язык. Горло саднит, Отто поднял руку, чтобы дотронуться до кадыка, и вздрогнул, коснувшись 4-го подбородка Кроуэлла. Боже, этот профессор в отвратительной форме. Да, горло немного саднит. Брухианский язык на слух — сплошное рычание. Я выучил стандартную фразу. Немец издал звук, напоминающий рык носорога-тенора, вопящего от боли. Черт возьми, что же это значит? На том диалекте, который вы выучили, это обычное приветствие в неформальном ключе. Да не сгустятся тучи над вашей семьей, да случится вам умереть под солнцем. Конечно, на брухианском языке фраза звучит в рифму. На брухианском вообще все зарифмовано. Все существительные заканчиваются на один и тот же слог. Эдакая затяжная отрыжка. Изумительно. Полчаса такой милой беседы, и я заработаю себе ларингит. Не заработаете. Как только вы станете Кроуэллом, все вспомните. К тому же в вашем багаже есть таблетки, смягчающие горло. Ладно, Отто помассировал свое огромное бедро. Послушайте, я надеюсь, это мое назначение. Не потребует слишком активных действий. Похоже, плоть и плоть, которую я ношу на себе, равна моему собственному весу. Пожалуй, так оно и есть. В задании говорится, что Кроуэлл не был на планете 11 лет. Разве нельзя устроить так, будто он сбросил вес, сидя на диете? Нельзя. Вы можете случайно наткнуться на кого-нибудь из его недавних знакомых. Кроме того, особые условия задания требуют, чтобы вы казались как можно более безобидным. Я не против того, чтобы казаться безобидным. Но при 1,2 G я на самом деле буду безобидным. С меня 7 потов сошло, пока я добрался до вашей каюты по коридору. А ведь здесь менее 1 G. Как же тогда? Мы в вас верим, Отто. Вы, премьеры, всегда готовы пройти по лезвию бритвы. Или сдохнуть, порезавшись. Чертов гипнотренинг. Это в ваших же собственных интересах. Немец стал набивать трубку. Сизиги, трубка-зуб, сатанизм, герундий. Отто откинулся в кресле и со следующим вздохом захрапел. Когда я разбужу вас, вы будете на 10% Отто МакГевином и на 90% искусственно калькированной личностью доктором Айзеком Кроуэллом. Вы будете помнить о задании, о тренировках, о вашем назначении премьера, но первоначальная реакция в любой обычной обстановке будет соответствовать характеру и знаниям Кроуэлла. Только в стрессовых ситуациях вы сможете реагировать как премьер-оператор, герундий, сатанизм, трубка-зуб, сизиги. Кроуэлл МакГевин очнулся на полухрапе. Он выкарабкался из кресла и подмигнул немецу. Хриплым голосом Кроуэлла, словно перекатывались камни, сказал: «Большое спасибо, доктор Санчес. Терапия была в высшей степени благотворной». «Пустяки, доктор Кроуэлл. За это мне на корабле и платят деньги. Часть вторая». «Черт знает, что такое. Оскорбительно. Молодой человек, вам известно, кто я такой?» Таможенный чиновник напустил на себя вид одновременно скучающий и непримиримый. Он снова заложил капсулу личного знака Кроуэлла в микропроектор и долго ее разглядывал. «Судя по данным, вы Айзек Кроуэлл, житель Макробастии, уроженец Земли. Вам 60, но выглядите вы на 70, и все это никак не освобождает вас от раздевания и осмотра тела. Я требую вышестоящего начальника. Отказ. Его сегодня нет. Можете подождать вон в той маленькой комнате. У нее отличный замок. Но вы... Нет. Годится беспокоить шефа в его единственный свободный день. Нет. Из-за какого-то стыдливого внепланетного пузана. Можете подождать в комнате. Нет. Подохнуть с голоду. Ну-ка, ну-ка». К ним приблизился коренастый небольшого роста человек с пышной копной кудреватых напомаженных волос. «Кажется, здесь... Ба! Айзек! Айзек Кроуэлл! Каким ветром тебя снова занесло сюда?» Кроуэлл стиснул руку человека. Его ладонь была влажной и теплой, и за долю секунды переворошил искусственную память, пока лицо и имя со щелчком не соединились в одно целое. «Джонатан Линдем! Очень рад тебя видеть! Особенно сейчас. Что, какие-то трудности?» «Ну, Джонатан, уж не знаю. Этот джентльмен не хочет пропускать меня через турникет до тех пор, пока я не устрою здесь что-то вроде стриптиза». Линдем поджал губы и уставился на чиновника. «Смайс, вы знаете, кто этот человек?» «Он «Нет, сэр. Вы в школе учились?»
0: «Да, сэр. 12 лет».
1: «Это доктор Айзек Себастьян Кроуэлл». Линдом с трудом перегнулся через барьер и положил руку на плечо Кроуэлла. «Автор «Разгаданные аномалии», той самой книги, благодаря которой наша планета оказалась на трассе регулярных космических сообщений. В самом деле, книга неплохо раскупалась на Брухе, а также на Евфрате, где колонисты, эксплуатировавшие аборигенов, встретились с похожей ситуацией. На всех же остальных планетах она потерпела полную неудачу. Коллеги-антропологи, восхищаясь упорством Кроуэлла, тем не менее обвиняли его в том, что к объективному анализу он примешал изрядную долю сентиментальности. А ведь работе в поле свойствен принцип неопределенности. Чем больше привязанности испытываешь к объектам, тем труднее их изучать. Что касается регулярного космического сообщения, то одна из трасс действительно пролегла через Брух. Раз в неделю сюда приходил грузовой корабль, и то, как правило, с опозданием. «Ну вот что, дайте-ка мне эти бумаги», — сказал Линдом. Чиновник с готовностью протянул ему сертификаты, удостоверяющие освобождение от таможенных пошлин. «Я беру на себя всю ответственность». Линдом коряво расписался в десятке мест и вернул бумаги таможеннику. «Доктор Кроуэлл, это вам не простой турист. Если бы его книга не сыграла свою роль, вы сейчас вкалывали бы на руднике. И нет, проверять бумажки раз в неделю». Таможенник нажал на кнопку. Турникет зажужжал. «Пойдем, Айзек, выпьем. Компания угощает». Кроуэлл протиснулся сквозь узкий проход и поплелся за Линдемом в бар космопорта. Помещение украшали поделки местных кустарей. Столы и стулья были вырезаны из твердейшего черного железного дерева, более всего похожего из земных материалов на обсидиан. Кроуэлл с трудом вытянул из-под стола тяжелый стул, шлепнулся на него и вытер лицо на диво огромным носовым платком. «Джонатан, не знаю, смогу ли я выдержать это тяготение. Я давно уже не молод и... вроде бы я немного распустил себя». 10% МакГевина напомнили о себе. «Мне 32 года, и я в великолепной физической форме». «Ничего, Айзек, со временем привыкнешь. Только дай срок, я запишу тебя в наш клуб здоровья, и мы живо сгоним с себя лишние фунты. Это было бы прекрасно», — поспешно отозвался Кроуэлл. «Плысти плот не сгонишь никакими упражнениями. Только сомневаюсь, хватит ли у меня времени. Мой издатель послал меня сюда за материалом для нового, современного издания «Аномалии». Я пробуду здесь, вероятно, месяц, если не меньше». «О, жалко. Впрочем, полагаю, ты убедишься, насколько все здесь изменилось, и без труда добьешься разрешения остаться на более длительный срок». Подошла женщина и приняла заказ. 2 бренди. «Изменилось? Видишь ли, у нас на Макробасте, где я преподаю, не слишком часто услышишь о Брухе. Некоторые перемены очевидны», — он обвел помещение скупым жестом. «Когда я уезжал, здесь в порту была лишь утрамбованная земля да металлический барак. Но я больше интересуюсь брухианами, чем вами, колонистами. У них все по-старому?» «Не совсем. Принесли бренди». Кроу глубоко вдохнул аромат и с явным удовольствием выпил свою порцию. «Во всей конфедерации не найти такого бренди, как на Брухе. Какая жалость, что вы его не экспортируете». «По-моему, компания рассматривает такую возможность. Предполагается экспорт бренди и туземных поделок». Линдом резко, словно в судороге, дернул плечом. «Но ведь если брать килограмм за килограмм, компания гораздо больше зарабатывает на вывозе редкоземельных металлов. В сущности, на всех планетах гонит спиртное, и на большинстве есть трудолюбивые эвтохтоны». «Да, брухиане. Для них времена тоже меняются». Линдом отхлебнул глоток бренди и кивнул. «И в перспективе, и, поверишь ли, за последние годы тоже. Ты слышал, что у них упала средняя продолжительность жизни?» Отто МакГевин знал об этом, но Кроуэлл покачал головой. «Нет. За последние 6 лет приблизительно на 25%. Средняя продолжительность жизни особи мужского пола теперь примерно 12 лет. Брухианских, конечно. Это около 16 стандартных. Правда, тварям, кажется, до этого и дела нет». «Разумеется, нет», — задумчиво сказал Кроуэлл. «Для них это все равно, что дар Божий. Брухиане бальзамировали своих мертвецов во время тайного обряда, а к трупам относились как к живым существам. Причем статус у мертвеца был гораздо выше, чем у любого живого члена семьи. К мумиям обращались как к оракулам, с ними советовались. Старейший член семьи из живущих разгадывал их указания, изучая застывшие навеки черты». «Какие-нибудь предположения?» «Большинство особей мужского пола работают в шахтах. Месторождением редкоземельных металлов сопутствует висмут, а это мощный кумулятивный яд для внутренних органов тварей. Но минералоги клянутся, что в пыли, которую вдыхают брухиани, висмута ничтожно мало. Настолько мало, что это не может вызвать физиологических дисфункций. Ну и, само собой, эти твари не позволяют нам забирать трупы для аутопсии. Щекотливая ситуация. И в самом деле. Но мне помнится, брухианам нравилось принимать висмут в малых дозах, как наркотик. Разве не могли они просто-напросто найти какой-нибудь приличный источник этого металла и удариться в поголовный загул? Не думаю. Я занимался сей проблемой довольно серьезно, видит Бог. Дейрдр вечно нудит об этом. На планете не существует никаких естественных скоплений висмута. А если бы и были, то у твари нет ни технологии, ни даже элементарных знаний, чтобы наладить очистку. Кроул внутренне вздрагивал всякий раз, когда Линдом называл местных тварями. «Компания не разрабатывает висмут», — продолжал Линдом. «И к тому же он в списке товаров, запрещенных к ввозу. Нет, в самом деле...» Гипотеза об отравлении висмутом — ложный ход. Кроул забарабанил пальцами по столу, собираясь с мыслями. Если исключить некоторые выверты метаболизма, то брухиане — весьма выносливый народ. Может быть, причина в перенапряжении? Исключено, совершенно исключено. Как только вышла твоя книга, сюда прибыл наблюдатель конфедерации, ксенобиолог. Он призван следить за тварями. На ноге у каждого, кто работает на руднике, вытатуирован серийный номер. Их регистрируют на входе и на выходе, и никому не позволено проводить в шахте более 8 часов в день. Иначе они, конечно, торчали бы там безвылазно, странные твари. Верно. У себя в хижинах брухиане были безмятежны, даже ленивы. Однако в местах, определенных как производственные районы, они могли запросто загнать себя работой до смерти, черта, явно не способствующая выживанию. Мне потребовалось 9 лет, чтобы выяснить, в чем здесь дело. Исчезновение напоминала та часть мозга, которая принадлежала Отто. «Ты говорил что-то о переменах, происшедших в последнее время?» «Да». Джонатан Линдом сплеснул руками и снова глотнул из стакана. «Весьма печальная ситуация. Ты же знаешь, нас всего около 500 человек на планете. Я имею в виду постоянный персонал». «Серьезно? Я полагал, вас должно быть уже больше. Компания не поощряет эмиграцию. Нет рабочих мест. Во всяком случае, мы живем довольно тесной группой. Все знают друг о друге всю подноготную. Нам даже нравится представлять себя большой семьей, и мы далеки от того, чтобы считать колонию просто кругом лиц, случайно объединенных общим работодателем. Так вот, последние несколько месяцев люди стали пропадать, исчезать. Должно быть, их уже нет в живых, потому что человек не может выжить на местной пище, а наши собственные запасы строго контролируются. Вся еда под отчет. Люди исчезли без следа. На сегодняшний день пропали 3. Включая управляющего рудником. Признаться, по общему мнению, их погубили эти твари, преследуя какие-то свои, невероятно, цели. И, как ты можешь представить, растут дурные настроения. Несколько тварей были убиты, но сердце Кроуэлла забилось угрожающе быстро. Он заставил себя откинуться на спинку стула, глубоко вздохнул и заговорил более спокойным голосом. «Брухианин органически не способен лишить человека жизни. У них нет понятия убийства. Они не убивают даже для пропитания. И как бы ни почитали они своих мертвецов, как бы ни стремились сами стать поскорее тихими, они никогда не ускоряют процесса. Брухиане не в состоянии воспринять идею убийства или самоубийства, не даже эвтаназии. У них и слов-то нет для этих понятий. Я знаю, но помнишь, кажется, в 218 году пьяный рабочий убил в шахте брухианина лопатой. Тот пятился с тачкой и наехал ему на ногу. Мне пришлось отправиться в деревню искать хижину убитого. Я хотел все объяснить, но новости опередили меня, и в хижине все уже были вне себя от радости. Я попал в самый разгар праздника. Никогда еще столь молодой не отходил в тихий мир. В происшествии они увидели знак особого благорасположения богов. Брухиане были озабочены только тем, как бы заполучить тело и мумифицировать его. Когда я прибыл, 2 уже отправились за трупом. Я пытался им объяснить, что в смерти повинен человек, но все приняли мои слова за шутку. «Люди близки к богам», — заявили они мне, — «но все же люди не боги». Я снова и снова пытался растолковать им, используя формы обращения в разных ключах, но брухиане только смеялись. Наконец они позвали соседей и попросили меня несколько раз повторить историю, чтобы и те повеселились. Все расценили это как удивительную богохульную шутку, и ее потом рассказывали и пересказывали годами. Кроуэлл залпом осушил стакан.
0: «По правде говоря, я вполне разделяю твою точку зрения», — произнес Линдем. «Обвинение действительно абсурдное, но эти твари очень сильны физически, и все больше людей начинают их бояться. Кроме того, альтернативный вариант означает, что убийца среди нас, в нашей семье». «Может быть и нет», — сказал Кроуэлл. «Может быть, причина кроется в природных условиях планеты. Есть что-то, что мы проглядели раньше, какая-нибудь скрытая опасность». «Вы шарили в пыльных ямах? Кое-где ничего не нашли». Они беседовали на эту тему еще с полчаса, потом перешли к вопросам менее мрачным. Но Кроуэлл МакГевин так ничего нового и не узнал. Ничего такого, что не было бы заложено в него за 4 недели калькирования личности. Линдема вызвали по системе общественной коммуникации. Он поднялся, прощаясь. «Может быть, Айзек назначит кого-нибудь, кто проводил бы тебя до постоя? Я, вероятно, некоторое время буду загружен. Необходимо внести товары в каталоги». «Не стоит, я найду дорогу». «А ты по-прежнему занимаешься экспортом-импортом?» «По-прежнему. Только теперь я на самом верху». Линдом улыбнулся. «Начальник отдела импорта. Так что раз в неделю я занят выше головы, сортирую все, что к нам поступает». «Поздравляю от всей души», — сказал Кроуэлл. А МакГевин передвинул собеседника на одну строчку выше в списке подозреваемых. Часть третья. Двуколка, накренившись, остановилась. И Кроуэлл осторожно, тяжеловесно выбрался наружу. Туземцу, протащившему его больше километра, он дал мелкую монету чеканке компании и сказал, изъясняясь в формальном ключе, «За работу вот награда». Туземец принял ее огромной трехвильчатой рукой, положил в рот, а затем задвинул языком в объемистый зоб под подбородком. Он пробормотал ритуальный ответ в том же ключе, потом сгреб багаж в охапку и поспешил к дому. На распахнутой двери красовалась надпись «Постой, номер один». Кроуэлл тяжело нес свое тучное тело по дорожке, завидуя легкой трусце туземца. Брухианин был покрыт короткой коричневой шерсткой, сейчас слегка влажной от пота. Сзади он походил на большую земную обезьяну, только без хвоста. Крупные, вывернутые наружу ноги с тремя супротивными пальцами по форме ничем не отличались от рук, только превосходили размерами. Ноги были непропорционально коротки относительно тела. Коленные суставы располагались высоко и позволяли голеням отклоняться примерно на 45 градусов от перпендикуляра, в противоположных направлениях. Эта особенность придавала походке Брухиан весьма карикатурный вид. Гротескность облика усиливалась тем, что руки свисали с несоразмерно широких плеч почти до самой земли. Впрочем, если смотреть спереди, то в туземцах не было ничего комического. Два громадных, блестящих, не мигающих ока, век у Брухиан не было, но каждые несколько секунд на глаза опускалась прозрачная мигательная перепонка, как у птиц. На лбу скопление нечетких зрительных пятен, чувствительных к инфракрасному излучению, которые позволяли ориентироваться в почти кромешной тьме. Огромный рот закрывался единственной вислой губой, которая часто заворачивалась кверху, обнажая ряд невероятно крупных коренных зубов. Уши напоминали уши кокер-спаниеля, разве что были безволосы и пронизаны густой сетью вен. Данный конкретный индивидуум щеголял двумя украшениями, позаимствованными у землян-нанимателей, парой замечательных серег и набедренной повязкой, не скрывающей ничего из того, что могло бы представлять интерес для специалиста. Еще он знал два земных слова «да» и «нет». Таков, впрочем, был средний уровень лингвистических познаний всех туземцев. Прежде чем Кроуэлл добрел до середины дорожки, брухианин уже выскочил из дома. Он без звука миновал Кроуэлла, впрягся в повозку и был таков. Кроуэлл с трудом втиснулся в комнату и устало упал на хилую койку спартанского образца. Да, бывало, он жил и в более элегантной обстановке. В комнате наличествовали грубые стол и стул туземного производства, прозаический эстамп, изображавший зимний пейзаж на земле, шкафчик военного образца и душ, продырявленное ведро на высоте человеческого роста. Еще одно ведро служило для наполнения водой умывального таза. На стене висело мутное зеркало. Поскольку прочих санитарных удобств не было, Кроуэлл сделал вывод, что здешние обитатели все еще пользуются холодными уборными, которые он возненавидел еще 10 лет назад. Кроуэлл обдумывал, стоит ли ложиться на койку. Уверенности в том, что потом удастся подняться, у него не было. Как вдруг в дверь кто-то постучал. «Войдите», — сказал он с усилием. В комнату робко ступил долговязый молодой человек с едва пробивающейся бородкой. На нем были рубашка и шорты цвета хаки. В руках он держал две бутылки пива. «Я Уолда Штрукхаймер», — произнес он, как будто это что-то объясняло. «Добро пожаловать». Кроуэлл не мог отвести глаз от пива. В дороге он пропитался пылью. «Я полагаю, вы не отказались бы чего-нибудь выпить?» — сказал молодой человек. Он пересек комнату двумя гигантскими шагами и осторожно откупорил бутылку. «Прошу». Кроуэлл жестом указал на стул и поспешил сделать жадный глоток. Чтобы сесть, гостю пришлось сложиться пополам. тоже постоялец. Кто? Я? О, нет. Уолда откупорил вторую бутылку, сунул обе пробки в нагрудный карман и застегнул его на кнопку. Я ксенобиолог, забочусь о благосостоянии коренного населения. А вы, доктор Айзек Роуэлл, очень приятно, что наконец-то я с вами подстречался. С минуту они шумно обменивались вежливыми любезностями. Доктор Штрукхаймер, с момента приземления я успел побеседовать только с одним человеком. И он сообщил мне весьма тревожные новости. Вы имеете в виду исчезновение? И это тоже. Но прежде всего резкое падение средней продолжительности жизни, Брухиан. Вы об этом не знали? Нет, не знал. Уолда покачал головой. 2 года назад я написал статью для журнала внеземных цивилизаций. Она до сих пор не увидела света. Но вы же понимаете, как это делается. Если в материале ничего не говорится о благополучных планетах вроде Эмбера или Кристи... Да, под сукно. Отсутствие новостей — это уже новость. С кем вы разговаривали? С Джонатаном Линдомом. Он упомянул о Висмуте. Уолда сложил длинные пальцы шатром и с интересом заглянул внутрь. Ну да, это первое, что пришло мне в голову. У Брухиан действительно налицо все клинические симптомы, но лишь самые общие. Ну, вроде тошноты или одышки у людей. Можно предположить что угодно. От похмельного синдрома до рака. Но я бы и впредь подозревал Висмут. Или нечто похожее, например, сурьму. Если бы, черт подери, они могли его хоть как-то доставать. Едва мы узнали, насколько висмут ядовит для туземцев и какое вызывает у них привыкание, как тут же строго-настрого запретили ввозить его на планету. В этом отказано даже мне. А уж мне-то не помешали бы несколько граммов галлата-висмута. Галлат-висмута – основной, медицинское название дерматол. Препарат, применяемый как антисептическое, вяжущее и подсушивающее средство при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Содержит 52-56% окиси висмута. В шахтах они не могут его добывать? Нет. Всего висмута, содержащегося в 10 кубометрах здешней лантаноидной руды, не хватит, чтобы вызвать у Брухианина даже легкое головокружение. Эти симптомы вызывают что-то иное. Может быть, в последнее время как-нибудь изменилась их еда, например, включение в рацион земной пищи? Нет, они по-прежнему живут только за счет своих млекорептилий. На нашу еду даже смотреть не хотят. Я долгое время брал пробы мясных стручков, которые они снимают с рептилий. Ничего необычного, определенно никаких следов висмута. Некоторое время оба ученых сидели в глубокой задумчивости. «Похоже, что работы больше, чем я ожидал», — наконец сказал Кроуэлл. «Мой издатель направил меня сюда, чтобы я подновил материал для очередного издания книги. Я рассчитывал получить только свежие статистические данные и восстановить старые дружеские связи». Он потер кулаком глаза. «Если на чистоту меня пугает перспектива топать ногами. Я давно уже не юноша и вдобавок вешу на 20 килограммов больше, чем в прошлый свой приезд. А ведь даже тогда мне требовался гравитол, чтобы чувствовать себя более или менее человеком. У вас нет его с собой?» «Нет, не удосужился запастись». «Что, Вилли Норман все еще работает врачом компании?» «Да, возьмите». Штрукхаймер расстегнул карман и вынул маленький флакончик. «Примите сразу 2 таблетки, я получаю их бесплатно». «Премного благодарен». Кроуэлл положил таблетки на язык и запил их пивом. Он тут же ощутил легкость и прилив жизненных сил. «А, сильная штука». Впервые с тех пор, как он стал Айзеком Кроуэллом, он поднялся на ноги без затруднений. «Разрешите навязаться вам в гости. Я хочу осмотреть вашу лабораторию. По-моему, будет логично начать с этого». «Разумеется. Я как раз собирался заглянуть туда после обеда». Снаружи прогрохотала рикша. «Может, еще успеем поймать этого?» Штрукхаймер подошел к двери и пронзительно свистнул. Рикша услышал и, подняв столб пыли, остановился. Развернув тележку, он бешено помчался к ним, словно от этого зависела его жизнь. Когда земляне сели, он промычал односложно: «Кда! Отвези нас к шахте А, пожалуйста!» Брухианин с обезоруживающим пониманием почти по-человечески кивнул и мощно рванул с места. Шахта А располагалась в 3 километрах от постоя. Дорога сильно пылила, но все же поездка показалась Кроуэллу не такой ужасной. Лаборатория скрывалась под большим серебристым куполом возле подъемника шахты. «Удачно расположились», — заметил Кроуэлл, выколачивая пыль из одежды. Площадка между дорогой и куполом была испещрена веревочными кольцами. «Пыльные ямы?» «Да, небольшие. Как правило, пыльные ямы были мелкие, глубиной до метра. Но стоило кому-то оступиться и попасть в крупную яму, и бедняге приходил конец. Брухиане четко различали ямы и днем, и ночью, поскольку их инфракрасные зрительные пятна ощущали разность температур между ямами и грунтом. Но для человеческого глаза все было едино. Ровный слой мелкого порошка, похожего на тальк, только коричневого цвета. Приблизившись к лаборатории, Кроуэлл услышал пыхтение компрессора. Оказалось, купол был не из металла, а из алюминированного пластика. Жесткую форму ему придавал подпор воздуха. Кроуэлл и Штрукхаймер вошли внутрь через шлюзовую камеру. «Компрессор гонит холодный воздух через увлажнитель и целую систему противопылевых фильтров», — пояснил ксенобиолог. «Компания вложила кучу денег, и в обмен на удобство мы все сверхурочное время работаем бесплатно». Лаборатория являла собой любопытную комбинацию сельского стиля и ультрамодерна. Вся мебель была знакомого образца, сработанной руками Брухиан. Но Кроуэлл тут же обратил внимание на гофрированный серый ящик дорогостоящего универсального компьютера, теплоблок, электронный микроскоп с большим экраном и массу каких-то сложных стеклянных изделий, явно привозных. Были тут и приборы, которые он не смог даже опознать.
2: Слушайте радио «Фантастика».

«Впечатляет. Как вам удалось расколоть компанию на всю эту музыку?» Штрукхаймер покачал головой. «Они оплатили только постройку здания. И то с невеликой охотой. Все остальное приобретено на субсидии конфедерации по линии комиссии здравоохранения. Таким образом, 6 часов в сутки я ветеринар компании, а все прочее время веду исследования физиологии брухиан. Точнее, пытаюсь вести исследования. Это очень трудно. Нет трупов, нет анатомички. Но вы могли бы прибегнуть к рентгену. Нейтронное сканирование». «Разумеется, мог бы». Штрукхаймер дернул себя за жиденькую броденку и сердито уставился в невидимую точку посреди необъятной груди Кроуэлла. «И много это нам даст? Что вам известно об анатомии брухиан?» «Ну...» Кроуэлл проковылял к стулу и взгромоздился на него. Стул затрещал. «Первичные исследования были не очень грамотные, и я не очень грамотный. Я и сейчас знаю не больше, чем тогда. У брухиан есть несколько внутренних органов, которые, казалось бы, вообще ни для чего не предназначены. Даже сам набор внутренних органов не у всех один и тот же. А если органы и одинаковые, то вовсе не обязательно, что у разных особей они будут находиться в одном и том же месте в полости тела. Вот единственная штука, с помощью которой я получаю непротиворечивые результаты». Штрукхаймер ткнул пальцем в сторону громоздкого сооружения, напоминающего водолазный колокол XIX века. «Камера Стокса. Она служит для количественного анализа обмена веществ. Я плачу брухианам, чтобы они сидели здесь, ели и испражнялись». Абориген расценивает это как отменную шутку. Он ударил кулаком по ладони. «Если бы только удалось раздобыть труп». «Вы слышали, что случилось в прошлом месяце? Насчет лазера?» «Нет, ничего». «Говорят, несчастный случай». «Я сомневаюсь. Так или иначе, абориген попал под луч проходческого лазера. Или его толкнули. Перерезало пополам. Боже». «Я примчался пулей, мне потребовалось меньше 10 минут, чтобы спуститься к месту происшествия. Но родственники успели умыкнуть тело. Должно быть, поднялись в одной клете, пока я спускался в шахту, в другой. Я прихватил переводчика и со всех ног бросился в деревню. Нашел дом. Сказал, что могу сшить тело, могу оживить и вылечить несчастного. Господи, я ведь хотел только взглянуть на труп». Штрукхаймер потер пальцами лоб. «Мне поверили и извинились передо мной за спешку. Но добавили они, парня... посчитали уже готовым к тихому миру и отправили туда. Я спросил, можно ли увидеть тело, и мне ответили, да, конечно, все будут только счастливы, если я приму участие в праздновании». «Удивительно, что они разрешили», — сказал Кроуэлл. «Они даже настаивали на этом. Потом, ну вы представляете себе их семейные комнаты? Комнаты, где брухиане держат мумии предков. Я зашел, помещение 3 на 4. Там было, наверное, штук 50 мумий, прислоненных к стенкам. Все в прекрасном состоянии. Брухиане показали мне новенького. Он ничем не отличался от остальных, если не считать без волос и словно гладко выбритой полосы поперек туловища в том месте, куда пришелся луч лазера.

удалось узнать лишь, что происходит какой-то ритуальный обряд с участием самого старого и самого молодого членов семьи, и никто не учит их, что нужно делать. Для них это естественно, как сама жизнь, но объяснить они не в силах, и присутствие посторонних воспрещено. Штрукхаймер подошел к большому холодильнику, стоящему особняком, и достал две бутылки пива, еще по одной. Кроуэлл кивнул, и Штрукхаймер сорвал пробки. «Я сам его делаю. Варить помогает один местный паренек. К сожалению, через несколько месяцев я лишусь помощника. Он уже достаточно взрослый, чтобы работать в шахте». Уолда протянул Кроуэллу пиво и уселся на низкий стул. «И я полагаю, вы знаете, у них нет ничего похожего на медицину. Ни шаманов, ни знахарей. Если кто-нибудь заболевает, родственники просто садятся вокруг и принимаются его утешать. А если брухианин выздоравливает, все выражают свои соболезнования». «Знаю», — отозвался Кроуэлл. «А как вы вообще ухитряетесь завлекать их для лечения? И, кстати, откуда вам известно, что надо делать, когда они все-таки приходят?» «Видите ли, мои помощники, а у меня их четверо, осматривают каждого аборигена перед спуском в шахту, а затем и после окончания работы. Инженеры с комиссии здравоохранения сконструировали дистанционную диагностическую машину, подобную тем, что используют врачи на Земле. Таких машин у меня четыре, все задействованы на лабораторный компьютер. Он контролирует частоту дыхания, температуру кожи, пульс и прочее. Если наблюдается значительное расхождение между двумя последовательными показаниями, то парни посылают ко мне. Пока он добирается до лаборатории, компьютер выдает мне историю его болезни, и я могу составить какое-нибудь эмпирическое снадобье, основываясь на клиническом опыте и проведенных ранее физиологических экспериментах. Как правило, я понятия не имею, снимет лекарство симптомы или нет. Напротив, один может излечиться полностью, а другой наоборот – будет чувствовать себя все хуже и хуже, пока его не скрутит окончательно, и он умрет. Вы знаете, что они говорят на это? Да, он готовился стать тихим. Правильно. Брухиане позволяют лечить себя только потому, что это входит в условия найма. По своей воле они ни за что не пришли бы ко мне. А диагностические машины не дали никаких ключей к проблеме? Почему они стали умирать в более раннем возрасте? О, что-то, конечно, вырисовывается. Симптомы, статистика. Например, с тех пор, как мы стали снимать показания, средняя частота дыхания возросла более чем на 10%. Средняя температура тела поднялась почти на градус. Это дополняет мои клинические данные. И то, и другое возвращает меня к первоначальному заключению о кумулятивном отравлении. Висмут сюда подходит прекрасно. Я обнаружил указание на то, что он полностью аккумулируется в каком-то одном органе и вовсе не выводится наружу. Помимо всего прочего, причина должна быть связана с шахтами. Вам ведь известно, брухиане ведут тщательную демографическую статистику. Семья, в которой за определенный период стало больше всего тихих, обладает преимущественным политическим весом. Так вот, как выяснилось, средняя продолжительность жизни тех, кто не работает в шахтах, ничуть не изменилась. Я этого не знал. Компания предпочитает замалчивать подобные сведения. Они беседовали еще около часа. Кроуэлл в основном слушал. Отто разрабатывал план. Часть четвертая. Уже почти стемнело, когда Кроуэлл дотащился до дорожки, ведущей к домику амбулатории. Действие гравитола кончилось, и он вновь чувствовал себя разбитым и несчастным. В приемной врача Кроуэлл впервые за все время пребывания на планете увидел современную мебель, хромированный металл, пластик, и впервые узрел привлекательную женщину. «Вам назначено, сэр?» «Нет, мадам, но я старый друг доктора». «Айзек Кроуэлл, с возвращением, старина!» «Заходи и скажи, наконец, мне здравствуй!» — закричал голос из маленького селектора на столе. «Последняя дверь по коридору направо, мистер Кроуэлл». Впрочем, доктор Норман встретил Айзека в коридоре и, тряся руку, затащил совсем в другую комнату. «Сколько лет, сколько зим, Айзек!» «Я узнал, что ты вернулся, и, честно говоря, удивился. Эта планета не самое подходящее место для таких старичков, как мы». Доктор, человек гигантского роста, был краснолиц и седовлас. Они зашли в жилой блок, двухкомнатную квартиру с вытоптанным ковром на полу и множеством старомодных книг на стеллажах по стенам. И два друзья ступили внутрь, как автоматически включилась музыка. Кроуэлл не знал ее, зато Отто знал. «Вивальди», — сказал он тут же. Доктор поразился. «Что, Айзек, под старость немного набираемся образования? Я помню время, когда ты считал, что Бах — это сорт пива. Теперь меня на многое хватает, Вилли». Кроуэлл тяжело опустился в тугое кресло. «На все, что позволяет вести сидячий образ жизни». Доктор хохотнул и шагнул в маленькую кухоньку. Он бросил в два стакана лед, отмерил в каждый бренди, в один плеснул содовую, во второй — обыкновенную воду. Бренди содовый он протянул Кроуэллу. «Всегда помню вкусы своих пациентов.

0: прочим, я заглянул сюда и как пациент тоже. Кроуэлл отхлебнул из стакана. Мне нужен месячный запас гравитола. Улыбка сошла с лица доктора. Он сел на диван, отставив нетронутый стакан в сторону. «Нет, Айзек, так дело не пойдет. С тебя хватит и недельного. Ты не сдюжишь, сдохнешь, окочуришься».
1: «Что?»
0: «Гравитол противопоказан при ожирении. Во всяком случае, я никогда не прописываю его тем, кому за 55. Я и сам его больше не принимаю. Чересчур большая нагрузка для наших изношенных насосов. У меня сердце 32-летнего человека», — подумал МакГевин. «Но я таскаю на себе лишние 50 килограммов. Соображай, соображай. Может быть, найдется менее сильное средство, которое помогло бы мне справиться с этой чертовой гравитацией? Мне ведь надо много работать. Пожалуй. Пандроксин не так опасен. А относительный комфорт он тебе обеспечит». Норман вытащил из ящика стола рецептурную книжку и что-то быстро начеркал на верхнем бланке. «Пожалуйста, но держись подальше от гравитола. Для тебя он чистый яд. Спасибо. Завтра получу». «Можешь и сейчас. Аптечный отдел магазина компании теперь открыт круглосуточно. Но каким же ветром тебя занесло в нашу провинцию, Айзек? Исследуешь причины возросшей смертности брухиан? В общем-то, нет. Точнее, это не главное. Я всего лишь собирался обновить материал для нового издания книги. Но смертность меня действительно взволновала. Что ты думаешь о висмуте?» Вилли махнул рукой. «Собачий вздор. Я считаю, причина в перенапряжении, ясно и просто. Эти сукины дети целыми днями вкалывают в шахтах. Потом отправляются домой и до изнеможения режут свое железное дерево. Других причин искать не нужно. Они всегда были одержимы работой и загоняли себя до смерти. Во всяком случае, мужчины. В сущности, это даже удобно. Те, кто не работает в шахтах, всегда при деле и пашут, как лошади. Однако эти не загибаются раньше времени». Доктор фыркнул. «Айзек, отправляйся-ка завтра на шахту и посмотри, как там работают. Чудо, что они даже неделю выдерживают. По сравнению с шахтерами, все остальные выглядят просто лентяями. Завтра же и отправлюсь». Как теперь перевести разговор на исчезновение? «А как обстоят дела с человеческой составляющей колонии? Много изменилось с тех пор, как я уехал?» «Пожалуй, нет. Большинство из нас повязано контрактами на 12 или 20 лет. Все те же люди вокруг, только постарели на десяток лет. Билет до земли обходится в годовой заработок. К тому же так нам гарантирована пенсия 100% оклада. А если нарушить контракт, то пенсия тю-тю. Вот и приходится торчать здесь. Всего 4 человека сдались и купили билеты до земли. Вряд ли они тебе знакомы». «Да, прибыл новый посол конфедерации. Делать ему здесь нечего, впрочем, как и 3 его предшественникам. Но по закону колонии полагается посол. Понятное дело, дипломатический корпус считает Бру худшим из миров. Назначение сюда свидетельствует либо о признании полной некомпетентности, либо подразумевает наказание за какой-то проступок. Для нашего Стюфи Джонса это уж точно наказание. Он имел несчастье быть послом на Ламарре, как раз в тот момент, когда там разразилась гражданская война. Его вины в том нет. В тамошней внутренней политике вообще никто не мог разобраться. Но надо же найти козла отпущения. Вот Фит Джонса сюда и сослали. Ты к нему как-нибудь загляни, поговори, интересный субъект. Только заходи утром, когда он еще не совсем пьян. Появились 6 детишек, половина незаконно рожденные. 18 смертельных случаев. Вилли нахмурился. Точнее, 15 смертей и 3 исчезновения. Все исчезновения за последний год. Люди утрачивают осторожность. За пределами поселка компании ты все равно, что на другой планете. А колонисты спокойно выходят в одиночку. Старательствуют или просто хотят побыть подальше от других. Сломал ногу или провалился в пыльную яму, и все, конец. 2 из исчезнувших новички. Вероятно, агенты конфедерации. Отто вздрогнул. Так оно и было. Видишь ли, первым пропал старый Малатеста, управляющий рудником. Полагаю, именно это и вызвало прибытие агентов. Они якобы занимались изысканиями полезных ископаемых, но на компанию не работали. Кто же мог оплатить им дорогу? Ведь кроме компании никто не имеет права ковыряться в этой планете. Возможно, их субсидировал какой-нибудь университет, занимающийся чистой наукой. Ведь и я попал сюда в первый раз подобным образом. Доктор кивнул. Точно так они и заявили. Но я тебе скажу напрямик. Не были они учеными, нет, не были. Я проработал с учеными большую часть жизни и кое в чем разбираюсь. Конечно, эти 2 предъявили удостоверение личности, и они неплохо знали свой предмет, но конфедерация вытворяет со своими агентами дьявольские штуки. Слышал про оборотней? Смутно. пластическая хирургия и гипнообучение. Ты это имеешь в виду? Полагаю, что так. Во всяком случае, я думаю, эти ребята были агентами. Их научили ходить, говорить и действовать, как подобает геологам. Но ходили-то они не туда. Ходили они на шахты, а там все изучено до последней молекулы. И результаты давно опубликованы. И эти двое никогда не задерживались на одном месте достаточно долго, как того требует серьезная работа. Возможно, ты прав. Ты тоже так думаешь? Выпей еще. Здесь все считают, что я в старости становлюсь параноиком. Вероятно, мы оба сдаем. Айзек улыбнулся. Спасибо за угощение, но я лучше пойду возьму пандроксин и вернусь к себе, пока не свалился. Нелегкий выдался денек. Могу себе представить. Что ж, рад снова тебя видеть, Айзек. Шахматы. По-прежнему играешь? Лучше, чем когда-либо. Особенно с помощью Отто. Загляни как-нибудь вечерком. Сыграем партию другую. Обязательно зайду. И тогда берегись. Часть пятая. Айзек не сразу направился в аптеку. Первым делом он зашел к себе и позвонил по радиофону. Биолаборатория. Штрукхаймер слушает. Уолде, это Айзек Кроуэлл. Можно попросить вас об одолжении? Выкладывайте. И я собираюсь к доктору Норману за гравитолом. Эти таблетки, что вы мне сегодня дали, весьма действенные. Не посмотрите ли дозировку? И смотреть не надо. 5 миллиграммов. Но послушайте, Айзек, он, вероятно, назначит вам дозу поменьше. Тут все дело в возрасте. Чем человек старше, тем меньше дозировка. В самом деле? Что ж, попробую его уговорить. Мне кажется, все должно быть наоборот. Вилли никому никогда не удавалось переспорить. Это самое упрямое существо из всех, с кем мне доводилось вступать в дискуссии. Знаю, но мы были добрыми приятелями. Вдруг пожалеет дружка из дома для престарелых. Ну-ну. Желаю удачи. Надеюсь, скоро увидимся. Я буду в ваших краях завтра. Хочу отметиться на шахте. Может, доскочите? Пиво выпьем, буду рад. И Кроуэлл повесил трубку. Он вытряхнул чемодан и вскрыл двойное дно, порывшись в содержимом тайника. Кроуэлл извлек обыкновенную на вид шариковую ручку. Точнее, это только с одного конца была шариковая ручка. В другом же конце был спрятан ультразвуковой стиратель чернил. К счастью, доктор написал рецепт черной пастой, значит, не придется подделывать подпись. Кроуэлл потренировался, несколько десятков раз написал «Гравитол 5 мг», «Дост Колво», на 30 дней. Затем отправил в небытие рецепт на пандроксин и накорябал поддельное предписание выше подписи врача. В магазине компании было темно, только в аптечном отделе горел свет. Парадная дверь оказалась запертой, и Кроуэлл потащился к черному ходу. Едва он ступил на педальную панель у порога, как дверь скользнула в сторону, и прозвенел колокольчик. Из-за полок с реактивами вышел, протирая глаза, заспанный служащий. «Чем могу помочь?» «Я хотел бы получить вот по этому рецепту». «Одну минуту». Молодой человек взял рецепт и скрылся за полками. «Скажите», — донесся его крик, — «это ведь не для вас, правда?» Теперь Кроуэлл был на 100% Отто. «Конечно нет, я принимаю пандроксин. Это для доктора Штрукхаймера». Служащий появился через минуту, держа в руке зеленый флакончик, готов покляться, что Уолда забирал гравитол на прошлой неделе. «Пожалуй, мне следует позвонить доктору Норману». «По-моему, Уолда берет не для себя», — медленно произнес Кроуэлл. «Лекарство нужно ему для каких-то опытов над аборигенами». «Хорошо, тогда я запишу на его счет». «Странно, он мне специально дал наличные». Служащий поднял глаза. «Сколько?» 18,5 кредиток. Кроуэлл извлек бумажник и отсчитал 19 кредиток. Потом положил рядом розовую купюру в 50 кредиток. Служащий поколебался, затем взял банкноту, сложил ее и сунул в карман. «Это на ваши похороны, старичок», — сказал он, занося проданный товар в книгу. «Здесь дозировка для молодого мужчины». Кроуэлл сгреб сдачу, полкредитки мелочью, и молча вышел. Часть шестая. На следующее утро, снова чувствуя себя человеком, Кроуэлл сразу после восхода направился на рудник. Он свернул купол лаборатории, но Уолда не оказалось на месте, и Айзек легким шагом двинулся к шахте А. У входа в шахту выстроилась длинная очередь брухиан. Они приплясывали и размахивали руками, словно старались согреться. По мере того, как Кроуэлл приближался к началу очереди, их оживленные разговоры становились все громче и громче. Человек в белом комбинезоне осматривал брухианина, стоявшего впереди. Он заметил Кроуэлла, лишь когда тот подошел вплотную. «Привет!» — прокричал Кроуэлл, перекрывая шум. Человек в изумлении поднял голову. «Кто вы такой, черт подери?» «Меня зовут Кроуэлл. Айзек Кроуэлл». «Ах да, я был еще ребенком, когда вы приезжали сюда в прошлый раз. Сейчас мы наведем порядок». Он поднял мегафон и закричал по-брухиански, в неформальном ключе. «Ваше настроение портит мне настроение, замедляет продвижение этой очереди и к тихому миру приближение». Шум стих и сменился негромким бормотанием. «Видите, я читал вашу книгу». Человек продолжал водить вдоль тела Брухианина поблескивающим металлическим щупом. «Это диагностическая машина?» — спросил Кроуэлл, указав на прикрепленную к поясу человека ничем не примечательную черную коробку, соединенную со щупом проводом. «Да, она выясняет, все ли в порядке у этой зверюги, и сообщает свое мнение доктору Штрукхаймеру». Он шлепнул Брухианина по плечу, и зверюга резво помчался в шахту. Подошел следующий туземец и поднял ногу, согнув ее в колени самым противоестественным образом. «Здесь еще и встроенный микрофон», — сказал человек в комбинезоне, вглядываясь в номер, вытатуированный на ноге Брухианина. Он медленно, отчетливым голосом прочитал номер для компьютера и стал методично водить щупом под коричневой шерстью туземца. «Не представляю, чтобы кто-то удрал с этой планеты, а потом захотел сюда вернуться». «Сколько вам заплатили?» «Собственно говоря, готовится к выходу в свет новое издание моей книги. Издатель захотел, чтобы я освежил материал». Человек пожал плечами. «Что ж, если обратный билет в кармане, то, конечно, здесь пожить можно. Хотите спуститься в шахту? Тогда вперед. Но внизу глядите в оба. Они носятся там, как угорелые. Держитесь подальше от подъемника, и если повезет, вас не затопчут. Спасибо». Кроуэлл прошел по коридору и увидел впереди крохотную открытую клеть подъемника. Внутри уже нетерпеливо пританцовывал Брухианин. Над подъемником висела табличка. «Спускаться в одиночку категорически воспрещено». Брухиане не знают письменности, но этот индивид, очевидно, был знаком с правилами. Как только Кроуэлл пристегнулся, туземец нажал на большую красную кнопку, и клеть полетела вниз. Кроуэлл судорожно вцепился в поручни, а Отто бесстрастно вел счет секундам. Через 22 секунды врубились репульсоры, и машина, сжатая силами отталкивания, остановилась. Даже с поправкой на сопротивление воздуха клеть ушла вглубь планеты, вероятно, более чем на километр. Внизу было очень темно, но брухианам и не нужно столько света, сколько землянам. Туземец вышел из клети, задев Кроуэлла плечом. Судя по звукам, вокруг кипела активная деятельность, но Кроуэлл ничего не видел. «А, Айзек!» — раздался человеческий голос в 3-4 метрах от него. «Нет, чтобы предупредить меня о своем приходе». Во тьме вспыхнул фонарь, и луч его, подпрыгнув, остановился на Кроуэлле. «Ну-ка, наденьте вот это». Штрукхаймер передал ему защитные очки, оказавшиеся прибором ночного видения. Кроуэлл повиновался, и внутренность шахты проявилась перед его глазами. Видеоизображение было окрашено в призрачные серо-зеленые тона. «Да, действительно много перемен», — сказал Кроуэлл. «Почему так темно?» «Они сами попросили. Говорят, при свете их движения замедляются». «Боже милосердный!» Кроуэлл в изумлении взирал на лихорадочную суматоху вокруг. «На них глядеть-то, и то устанешь». Шахта представляла собой что-то вроде квадратной в плане пещеры размером с большой зал. Около полусотни брухиан, работая парами, врубались в три стены с помощью виброкирок и лопат. На каждую пару полагалась одна тачка. Как только она наполнялась, суетливый брухианин, стоявший рядом, хватал ее, взлетал по склону к четвертой стене, где стояли Кроуэлл и Штрукхаймер, и вываливал руду на конвейер, который выносил ее на поверхность. Потом туземец возвращался, забирал у своего товарища лопату, тот хватался за виброкирку, а третий, лишенный кирки, начинал дергаться у тачки. Среди этой толчии сновал взад-вперед маленький брухианин и, поминутно уворачиваясь от столкновений, разбрасывал по влажному полу пещеры смесь песка и опилок. Во всем ощущался какой-то сумасбродный порядок, словно детвора затеяла сложную игру, напоминавшую одновременно салочки, прятки и эстафетный бег. «Знаете», — сказал Кроуэлл, — «по мнению Вилли Нормана, снижение продолжительности жизни вызвано перенапряжением». «Глядя на этот бедлам, я склонен с ним согласиться. Действительно, в шахте они трудятся как нигде, особенно с тех пор, как мы выключили свет. Но я добился сокращения рабочего дня, чтобы хоть как-то скомпенсировать возросшую активность. Сколько часов в день они работали, когда вы их изучали в прошлый раз? Кажется, 11-12 часов, а сейчас 6,5. «Серьезно? У вас такая власть над компанией?» «Теоретически, да. По идее, они должны отдавать честь при моем появлении, поскольку концессию не закрывают только с молчаливого попустительства Конфедеративной комиссии здравоохранения, а я ее единственный представитель. Но я не перегибаю палку. В сущности, я зависимый человек. Все в руках у компании. Людские ресурсы, энергия, вода, снабжение, почта. У нас сердечные отношения. Компания прекрасно знает, что, допустя на ошибку, тут же найдутся 5-6 других концернов, готовых перехватить контракт. Поэтому и с аборигенами она обращается неплохо. Кроме того, если мыслить категориями производительности труда, то компания ничего не потеряла, даже наоборот. В каждый данный момент компания имеет право эксплуатировать только одну шахту. Туземцы трудятся в две смены. Перехлёстов нет. И в действительности суточное время работы шахты больше, чем раньше. Общая выработка намного выше по сравнению с прошлыми временами. Любопытно. Добро пожаловать в список подозреваемых, Уолда. Выходит, они работают меньше, чем раньше, когда средняя продолжительность их жизни была выше. Олдер смеялся. Догадываюсь, о чем вы думаете. Нет, вырождение в результате плохого питания здесь ни при чем. Это обнаружилось бы в лабораторных тестах. К тому же в шахте Брухиан сейчас работает меньше, зато в деревне полно ремесленников. Кстати, вы деревню и не узнаете. Небоскребы и... Небоскребы? Ну, мы их так называем. Это дома из соломы и глины в два, иногда в три этажа. Очередная загадка. В распоряжении Брухиан вся планета. Они могут строиться сколько угодно широко. Но откуда-то взялась эта идея расти вверх, а не вширь? И ведь трудно им приходится. Небоскребы-мазанки порой не выдерживают напряжений. Теперь, строя дома, туземцы армируют их железным деревом. Это практически деревянные сооружения, обмазанные глиной. Послушайте. А может, вам удастся выяснить, почему они так поступают? Здесь никто не смог добиться от туземцев прямого ответа. А вы владеете диалектом лучше любого из нас. Кроме того, вы для аборигенов что-то вроде народного героя, хотя не думаю, что кто-нибудь из патриархов дожил до нынешних времен с момента вашего отъезда. Они знают, что вы вызвали перемены в их жизни, и очень благодарны вам. В шахте было сыро и холодно. Кроуэлл поежился за то, что приблизил их к тихому миру. — резко сказал он. Уолда промолчал. Раздался грохот. Позади них остановилась клеть. — Привет, босс. — Привет, доктор Кроуэлл. Я привез тварям мясо. — Что, выключаем? Уолда взглянул на часы. — Конечно, давай. Помощник щелкнул выключателем, укрепленным в нише подъемника, и пение виброкирок смолкло. Какое-то время еще раздавался дробный ляск. Рабочие пытались долбить руду, несмотря на отсутствие напряжения в сети. Затем по одному, подвое, они выстроились в очередь у подъемника. Помощник раздал всем по мясофрукту, и туземцы понесли их на рабочие места. Члены каждой бригады садились в свой кружок на корточки. Брухиане жевали и переговаривались, тихо похрюкивая. «Мы здесь лишние», — сказал Уолда. «Хотите взглянуть на деревню? Было бы чудесно. Только позвольте, я зайду к себе за блокнотом и камерой. А для начала заскочим в лабораторию и прихватим по бутылочке пива. Наверху жарко, часть седьмая». Солнце палило немилосердно. Тележка, развернувшись, остановилась на окраине деревни, и ветерок от движения, скрадывавший жару, прекратился. Кроуэлл вытер с лица пот и запекшуюся пыль, и последним могучим глотком осушил бутылку. «Что делать с посудой? О, просто оставьте бутылки в тележке. Этот парень как раз и есть мой пивовар. Он сгрузит их у лаборатории. Господи, как жарко!» Кроуэлл тяжело ступил на землю. Уолда прищурился на солнце. «Через пару часов будет полегче. Давайте отыщем тень». «Идет». Они прошли под деревенскими воротами и зашагали по тропинке. Кроме зарослей травы высотой больше человеческого роста, окружавших деревню полукилометровым кольцом, ничего не было видно. Повозки не могли подъезжать ближе из-за пасущихся здесь игривых млекорептилий. Однако на людей эти животные, казалось, не обращали никакого внимания. Кроуэлл и Штрукхаймер видели несколько экземпляров. Они мирно жевали траву, следя за пришельцами стебельчатыми глазами. Половина длины тела этих трехметровых чудовищ приходилась на неурожайный хвост и шею, но со спин свисали бусы мясофруктов, составляющих основу питания брухиан. Каждая самка, самцов вскоре после рождения отправляли на волю и впускали на территорию деревни только на период случки, давала за сезон около 30 килограммов мясофруктов. Каждая семья брухиан держала 3-4 млекорептилий. Уход за скотом и сбор урожая были главным занятием женщин. Млекорептилии служили для брухиан не просто источником еды и слыли не просто домашними животными. Собственно, они считались низшими членами семьи. Это были как бы граждане второго сорта, потому что млекорептилии не умели говорить и, что еще важнее, не стремились в тихий мир. Они просто-напросто умирали. Однако брухиане не ели мясо умерших рептилий. Их торжественно хоронили и горько оплакивали. Навстречу землянам по тропе двигался, переваливаясь, туземец. Однако шел он гораздо медленнее, чем те, которых Кроуэлл наблюдал в поселке компании. Не доходя нескольких шагов, Брухианин остановился и обратился к гостям в неформальном ключе. «Ты, Кроуэлл, кто шутит, а ты, Штрукхаймер, кто медлит. Я молодой по имени Балуурн, послан сопровождать вас». Завершив свою короткую речь, маленький Брухианин двинулся следом за людьми, стараясь идти в ногу с Кроуэллом. «Я его знаю», — сказал Штрукхаймер. «Он немного обучился английскому. Когда-то был моим переводчиком». «Верно», — изрыгнуло существо. «Его речь была странной карикатурой на человеческий язык. Все время в ясли я слушаю ленты, ты, Кроуэлл, оставлять». Кроуэлл был поражен. Он заговорил, с трудом составляя фразы в неформальном ключе. «Ясли существуют для обучения ритуалам жизни и тихого мира. Неужели ты отказался от учения предков, познавая язык людей? Священник снизошел ко мне. Моя душа идет особым путем в тихий мир и передал мою роль наимладшего одному из моих братьев, чтобы время мое и ум мой можно было использовать для постижения пути и языка людей».

0: что все это значит?» — спросил Штрукхаймер. «Очевидно, большую часть своего года постижения он потратил для изучения английского. По его словам, священник устроил ему что-то вроде освобождения от обета познавать общественные ритуалы. Обычно они весь год занимаются именно этим. Что означает «осо-бо-жени-ото-бета»?» «Это все равно, что разрешение, Балаурн. Разрешение священника», — пояснил Штрукхаймер. «Хорошо. Священник дал «осо-бо-жени-е-ото-бета», и я теперь нет похож, братья». «Ты говоришь по-английски очень хорошо, Блурн», — сказал Кроуэлл. «Я изучал ваш язык 10 лет, и тем не менее не могу говорить на нем так свободно, как ты на моем». Блурн склонил голову. «Штрукхаймер, кто медлит, говорит, люди, нет похож брухяне. Люди учатся всю долгую жизнь, нет один год. Наверное, потому что брухяне быстрее идти в тихий мир». Трава предела, и их глазам открылась деревня. Кроуэлл сразу увидел то, о чем говорил Штрукхаймер. Только половина строений имела привычный вид асимметричных мазанок. Все новые постройки были почти строго прямоугольные и возносились на 10-метровую высоту. «Блурн, почему твой народ перестал строить по-старому?» Туземец вперил взгляд в землю и, казалось, все внимание сосредоточил на том, чтобы не опередить людей. «Это новый тип, новая часть ритуала живущих. Оставить тихих ближе к земле, проходить мимо много раз каждый день, жить наверху, чтобы проходить мимо тихих много раз, говорить с тихими, тихие знают больше, тихие счастливее и более полезны. И я думаю, в этом есть смысл», — серьезно сказал Штрукхаймер. «Нельзя ожидать от тихих, что они будут знать все, что происходит, если их держать в заперти в задней комнате». «О, нет, в заперти! В заперти слово людей не брухян, но ты правый, тихие более полезны». Кроуэлл ощупал пальцами маленькую камеру, прикрепленную к поясу. Это могло проверить одну из его идей. «Я думал, что тихих нельзя передвигать. Если передвинешь, надо начинать новую семью». «То верно, то верно. Новый дом строить вокруг старого дома. Снимать старую крышу, оставить дырку в полу дома живых, купить веревку, магазин, компании, проходить мимо тихих вверх и вниз много раз каждый день». «Ясно». Кроуэлл отцепил камеру от пояса и снял несколько строений. Затем быстро охарактеризовал каждый кадр, нацарапав несколько строчек в блокноте. «Ага, защитная краска. По каким-то причинам они стремятся к расширению семьи», — сказал Уолда. «Раньше, когда им становилось слишком уж тесно, они делили тихих и начинали создавать новые семьи на окраине деревни. Мимо прошла брухианка, ведя в поводу двух покорных млекорептилий. Свежие капли липкой коричневой слизи на спинах свидетельствовали, что мясо-фрукты были срезаны совсем недавно». Кроуэлл щелкнул камерой. «Расширение семей. Может быть, — сказал он, — но то, что они строят вверх, а не вширь, говорит также о сохранении пастбищ. Видимо, это имеет важное значение». Пока Штрукхаймер с Кроуэллом обменивались репликами, Блуур молчал. Уж он-то знал, почему его сородичи ведут строительство вверх, а не вширь. Он только что объяснил это. То было новой частью ритуала живущих. «Кроуэлл, кто шутит?» «Да, Блуур. Одна семья просила тебя навестить. Старая, очень старая женщина помнит тебя. Хочет говорить с тобой перед тихий мир очень скоро». «Странно. Я спрашивал, есть ли среди них кто-нибудь, кто помнит вас?» — удивился Штрукхаймер. «И мне ответили, что все те уже в тихом мире». Кроуэлл улыбнулся. «Вы, вероятно, говорили в формальном ключе». «Конечно, кому по силам неформальный?» «Тогда вас, очевидно, неправильно поняли. О женщинах трудно говорить в формальном ключе. Здесь требуются определенные парафразы. Они решили, что вы спрашиваете, живы ли еще мужчины, которые помнят меня». «Кроуэлл, кто шутит, прав. Штрукхаймер, кто медлит, должен был позвать меня», — вмешался Блурн. «Вся деревня знает старую Шуурну. Что же, пошли навестим ее? Это может оказаться любопытным». Дом Шуурны принадлежал к числу новых небоскребов. Двое землян и брухянин по одному протиснулись в узкую дверь. Эта комната была не для тех, кто страдает клаустрофобией. От пола до потолка ее занимала старая хижина. Между старой и новой дверями оставалось меньше метра свободного пространства. Было темно и сыро, пахло плесенью. Блоурн прокричал ритуальную фразу вхождения. Наверху кто-то откликнулся. Они вошли в старую хижину. Их окружали десятки стоящих вертикально мумий, семейные тихие. Глаза трупов бесстрастно взирали на пришельцев. Блоурн прошептал что-то в благочестивом ключе, слишком быстро, чтобы Кроуэлл разобрал фразу, и сказал: «Я иду вверх, первый смотрю Шуурна. Готовы говорить, Кроуэлл, кто шутит?» Блоурн быстро вскарабкался по веревке, отчего его сходство с обезьяной только увеличилось. «Надеюсь, канат выдержит меня», — пробормотал Кроуэлл, принимая гравитол. Он спрятал коробочку с пилюлями и вытащил из кармана еще что-то. Не спуская глаз с отверстия в потолке, он бочком скользнул к одному из тихих, подпиравших стену поблизости. «Что вы делаете, Айзек? Секундочку», — прошептал Кроуэлл, шаря позади тихого. Он вернулся и передал Уолду маленький пластиковый конверт. Потом засунул в карман небольшой вибронож. «Соскоб с плеча», — прошептал он. Уолд округлил глаза. «Да знаете ли вы...» Блоурн скользнул по веревке вниз. За ним последовали еще двое брухиан. «Шуурна хочет говорить, Кроуэлл, кто шутит, одна». «Ну что же, я готов», — сказал Кроуэлл, «если только мне удастся взобраться по веревке». Он хорошенько ухватился и, натужась, полез вверх, пропустив свободный конец каната между ногами. Дополнительная доза гравитола должна была облегчить задачу. Но все же поднимался он, злясь и невнятно ругаясь, очень медленно. Шуурна лежала на плетеной циновке. Она была самой старой брухианкой из всех, кого Кроуэлл когда-либо встречал. Пожелтевшие волосы облезли клочьями, глаза были затуманены слепотой, сморщенные высохшие соски свисали серыми складками плоти. Слабым голосом она заговорила в неформальном ключе. «Кроуэлл, кто шутит? Я знала тебя в мой год постижения. Я помню тебя лучше, чем собственных детей. Ты ходишь теперь по-другому. Твои шаги — шаги молодого человека». Этого Кроуэлл не ожидал. «Время было более милостиво ко мне, чем к тебе, Шуурна, ожидающая перехода в тихий мир. Но это видимая молодость от травы, которую дал мне доктор, чтобы придать мне силы молодого человека. Мои большие глаза потемнели, но мои многоглазы говорят мне, что ты стал выше на два зернышка. Кроуэлл, кто шутит, чем ты был век моей жизни назад? Это так, такое бывает». Случается с человеком, когда он стареет. Человеку можно добавить несколько сантиметров пласти плоти, но снять их на время уже невозможно. Воцарилось долгое молчание, которое в человеческом обществе сочли бы щекотливым. «Шуурна, имеешь ли ты что-нибудь сказать мне или спросить у меня?» Снова долгая пауза. «Нет. Ты, кто выглядит как Кроуэлл, кто шутит, я ждала увидеть тебя, но теперь ты не здесь. Я не могу больше ждать. Я готова к тихому миру. Пожалуйста, призови наимладшего и нового наистаршего». Кроуэлл подошел к веревке. «Блоурн, да, Кроуэлл, кто шутит? Шуурна готова перейти в тихий мир. Ты можешь найти наимладшего и наистаршего?» Двое, которые спустились следом за Блоурном, мигом поднялись по веревке. Они прошли мимо Кроуэлла и остановились перед Шуурной. Кроуэлл полез было вниз. «Кроуэлл, кто шутит?» — заговорил старший. «Не поможешь ли ты нам снести вниз эту радостную ношу? Я слишком стар, а этот слишком мал, чтобы доставить Шуурну вниз и воссоединить с другими тихими». «С другими тихими?» Кроуэлл подошел к трем брухианам, наклонился и дотронулся до руки Шуурны. Она была твердой и неподатливой, как дерево. «Старший семьи Шуурны, я не понимаю. Я считал, что никто из людей не вправе присутствовать на ритуале перехода в тихий мир». Старик кивнул в той самой обезоруживающей манере, совсем по-человечески. «Так было, но нет давно назад. Священники сказали нам об изменении. По моим жалким сведениям, ты всего лишь второй из людей, кто удостоился». Кроуэлл без церемонии поднял тело Шуурны, обхватив ее бедра и негнущиеся руки. «Кому еще из людей такая выпала честь?» Старик повернулся спиной к Кроуэллу и последовал за молодым. Тот уже устремился к веревке. «Я там не был, но мне сказали, то был Малатеста Высочайший». «Порфирий Малатеста? Последний управляющий рудником? Первый из исчезнувших?» Веревка была продета сквозь железное кольцо, тоже купленное в магазине компании, и обычно свисала удерживаемая палкой, которая была привязана к концу. Кроуэлл поставил труп Шуурны на ноги, придерживая, чтобы он не упал, а старик пропустил веревку под руками покойницы, захлестнув ее таким образом, что получился почти профессиональный морской двойной узел. Они спустили тело Блаурну, который развязал веревку и, балансируя одной рукой, выбрал слабину, так что канат снова повис в изначальном положении. Затем двое брухиан скользнули на руках вниз, а следом спустился и Кроуэлл. Чувствую себя далеко не так уверенно. Во время всей процедуры Уолдер Штрукхаймер с потерянным видом стоял в стороне. Старик обратился к Кроуэллу в неформальном ключе, а когда Кроуэлл ответил, Уолдер угадал, что он вежливо от чего-то отказался. Что все это значит? Нас пригласили на поминки. Вы понимаете, будут перечислять все добрые дела, которые старушка сотворила за свою долгую жизнь. Потом попросят посоветовать, куда лучше прислонить тело. Я сказал нет, большое спасибо. Эта церемония будет тянуться целый день, а у меня назначена встреча. К тому же у меня всегда было ощущение, что присутствие людей на таких праздниках — тягость. Но брухиане не могут поступить иначе, потому что у них положено приглашать всех, кто оказался поблизости в момент перехода. Ну да, а уж мы так поблизости, ближе не бывает. Рад, что вы не приняли приглашение. Меня уже мутит от всех этих дел. Что же, мы вольны уйти в любое время. Разумеется, Блаурн остается. Пойдемте. Солнце по-прежнему пылало над головой, когда они вышли из хижины. Все приключение едва ли заняло больше получаса. Они не прошли по пыльной дороге и 10 метров, как Уолда хрипло зашептал. Тот соскоб, который вы мне дали. Почему вы думаете, что они не обнаружат вашего святотатства? Черт возьми, не будьте таким уж конспиратором. Говорите нормально. Мы же обыкновенные туристы, правильно? Для того, чтобы найти место, где я сделал надрез, понадобится лупа. К тому же я ковырнул один из наименее доступных трупов, тот, что у самой стены. Пока у них действует табу на перемещение мумий, мы в безопасности. Ну что ж, должен признать, это редкая удача. Может быть, теперь мы наконец выясним, каким образом... Послушайте, вы же были там, когда женщина умерла. Вы что-нибудь видели? Уставившись в землю, Кроуэлл сделал несколько шагов и только потом ответил. Я уже начал было спускаться, хотел незаметно улизнуть, будучи в полной уверенности, что мое присутствие нежелательно. Они просто подошли к ней, взглянули и сказали, что все кончено. Каким бы способом они ни бальзамировали, они должны начать процедуру, пока тело еще не остыло. Кроуэлл передернулся, несмотря на жару. А они к ней даже не притронулись. Часть 8. Кроуэлл умышленно пренебрег советом доктора Нормана и условился о встрече с послом в конце дня. Он надеялся, что к этому времени дипломат будет уже изрядно пьян. Ему открыл поразительно красивый человек. Аристократические черты лица, седые волосы, не спадающие на широкие плечи. Посол Фитц-Джонс? Да. О, вы должно быть доктор Кроуэлл. Входите, входите. Впечатление сильно пьяного человека он не производил. Кроуэлл очутился в изысканно обставленной комнате. Часть мозга, принадлежавшая Отто, тут же определила стиль. Американский и провинциальный. Конец 20 века. Если даже это подделка, все равно. Одни только транспортные расходы страшно было вообразить. Фитц-Джонс указал на бесформенное кожаное кресло, и Кроуэлл позволил мягкой обивке поглотить его тело. «Разрешите налить вам чего-нибудь? Выбирайте. Бренди с водой, бренди с содовой, бренди с соком, бренди со льдом». «Брэнди с брэнди» или, может быть, Фитц-Джонс заговорщически подмигнул. «Немного бургундского. Шато де Ротшильд, 23-го года». Бог мой, даже Кроуэлл знал, что собой представляет вино этого урожая. Каким-то образом, видимо, по ошибке сюда забросили небольшой бочонок вместо ящика с иммиграционными бланками, в которых мы так сильно нуждаемся. Фитц-Джонс сокрушенно покачал головой. «Такие вещи неизбежно распутствуют, простите». Сопутствуют нашим попыткам действовать в рамках межзвездного бюрократического порядка. Мы учимся приспосабливаться. Кроуэлл пересмотрел свое прежнее мнение. Судя по всему, Фитц-Джонс приспосабливался уже целый день. Великолепно. Он наблюдал, как осторожно передвигает ноги посол и поражался способности человеческого организма сопротивляться апробированным токсинам. Фитц-Джонс вернулся с двумя высокими стаканами для виски, наполненными вином густого красного цвета. Разумеется, подходящей посуды взять негде. Впрочем, это тоже сойдет. Вы знаете, вино 23-го года не очень хорошо переносит транспортировку. и не может долго стоять. Надо выпить его как можно быстрее. На вкус Кроуэлла вино было отменное. Но Отто сразу понял, что оно слегка подпорчено. Варварское обращение с лучшим вином столетия. Фит-Джон сделал маленький деликатный глоток, который совершенно непостижимым образом убавил вино в стакане сантиметра на два. «Вы хотели меня видеть по какому-то конкретному поводу? Нет, не подумайте, что я не могу оценить достойного собеседника, когда мне выпадает такой случай. Скажем так, мне хотелось встретиться с кем-нибудь, кто не работал бы на компанию. Мне нужен взгляд стороннего наблюдателя на то, что здесь происходило за последние 10 лет. А произошло немало, насколько я понимаю». Фит-Джонс экспансивно взмахнул рукой. Еще миллиметр, и вино расплескалось бы. Отто оценил многолетние упражнения, позволившие довести этот трюк до совершенства. «Не совсем, не совсем. Впрочем, если бы не последний год, тогда, конечно. До поры до времени здесь царила повседневная скучная рутина. Жизнь в этом, извините за выражение, мирке шла своим чередом. Вообразите, все здесь трудились в поте лица своего, а мне было совершенно нечего делать. Знай, отсылай пустопорожние отчеты 2 раза в год». И вдруг начались исчезновения. Управляющий Малатеста был официальным главой планеты, титулованным правителем. Вы только вообразите, сколько на меня свалилось всяких бумаг. Каждый день я сидел на субпространственной связи часами. И, наконец, скажите, доктор Кроуэлл, вы умеете хранить секреты? Полагаю, как и любой другой человек. Ну да. Впрочем, это уже не секрет с тех пор, как доктор Норман все вычислил. Вероятно, в компании это известно всем и каждому. Словом, я переговорил с высшими чиновниками конфедерации на Земле, и там решили послать сюда парочку следователей. Ну, те явились, блестяще разыграли роли 2 ученых парней. И только начали что-то здесь вынюхивать, как тоже исчезли. 2 геолога? Совершенно верно. И что бы вы думали? Раз исчезают 2 их человека, значит, по идее, конфедерация должна выслать сюда целую армию, чтобы разобраться, что же здесь происходит. Но нет, я наконец добрался до какого-то там заместителя секретаря, и он мне говорит, мы, мол, не можем терять людей из-за ваших мелких интриг на брухе. Странно. Первым пунктом в единственном донесении, которое отправили агенты, значилось предупреждение о ненадежности посла. Тот и оно, поэтому я не думаю, что с агентами случилось то же, что с Малатестой. Что они мертвы. Должно быть, у них был припрятан где-то неподалеку небольшой корабль, и когда они выяснили, что хотели, то попросту улетели. Черт подери. И знаете, что самое досадное? Мы до сих пор не имеем ни малейшего понятия, что случилось с Малатестой. Между тем, они, я уверен, все выяснили. Очень похоже на то, что они впрямь-таки выяснили, подумал Отто. А разве не могла конфедерация прислать новых агентов и ничего вам не сообщить? Исключено. Это нарушение законов конфедерации. Я единственный федеральный чин на этой планете. Меня обязаны уведомлять обо всем. Кроме того, с тех пор, как агенты исчезли, здесь появилось всего 2 новых человека. Один — помощник доктора Штрукхаймера. Я уже положил на него глаз. Думаю, он тот, за кого себя выдает, кстати, туповатый парень. Второй новичок — это, разумеется, вы. Кроуэлл захихикал. Воображаю себя шпионом. В таком случае вы, наверное, частенько будете ублажать меня вином. Фит-Джонс улыбнулся, но глаза его оставались холодными. Конечно. Я же сказал, что его нельзя долго хранить. Строго между нами я жду, что новый агент объявится со дня на день. Неважно, сообщат мне об этом или нет. Им может быть кто угодно. Вы слышали о кальке личности? Оборотни, Кроуэлл повторил словечко доктора Нормана. Совершенно верно. Они могут снять копию с кого угодно. Фит-Джонс допил последние капли вина. Конечно, такая выдающаяся личность, не побоюсь сказать, такой видный человек, как вы, вне подозрений. Слишком много людей заметили бы ваше отсутствие. Но в глазах посла Отто снова прочитал. Он лжет, он подозревает. Фит-Джонс выпростал себя из кресла. Давайте-ка плесну вам свеженького. Он вернулся с 2 полными стаканами. Спасибо. Уф, пора принимать пандроксин. Кроуэлл достал из кармана коробочку и запил вином 2 таблетки. Одна была гравитол, вторая — ингибитор алкоголя. А, слабые средства. Вы ведь пробудете здесь какое-то время. Не лучше ли принимать гравитол? Нет. Разумеется, я просил, чтобы его мне выписали. Но доктор сказал, что я слишком старый, слишком толст. Насколько опасен этот утонченный пьяница? У вас есть какая-нибудь версия насчет малотесты? Фитт-Джонс пожал плечами и повторил свой трюк со стаканом. Даже не знаю, что и сказать. Правда, в одном я уверен. Этот вздор о том, что во всем виноваты якобы твари, просто куча, простите, куча дерьма. Согласен. Брухиане органически не способны на насилие. Дело не только в этом. Малатеста ходил у них в любимчиках. Он даже весьма неплохо выучил их язык. Они приняли его в одну из семей, и он стал почетным брухианином. Я не знал об этом. О, он посещал множество туземных сборищ. При синклите священнослужителей он стал даже чем-то вроде советника. Да, задумался Кроуэлл. Сегодня я узнал, что Малатеста присутствовал на одном из ритуалов перехода в Тихий мир. Это когда они бальзамируют своих несчастных сородичей? Я не знал об этом. Интересно, почему же Малатеста никому ничего не сказал? Штрукхаймер стал бы его другом до гробовой доски. Ну хорошо. Как вы говорите, брухиане решительно не могли уничтожить Малатесту. Значит, это либо несчастный случай, либо убийство. Полагаю, что агенты расследовали обе возможности. По-видимому. Такое впечатление, будто они только и делали, что шарили по пыльным ямам. Для видимости брали образцы, а на самом деле искали тело. Мне кажется, что подозреваемый номер один — это Киндл, новый управляющий. Но, с другой стороны, он никогда не стремился к этому посту. Работы в два раза больше, а прибавка к жалованию грошовая. Помимо прочего, его очень беспокоит, как бы то, что произошло с Малатестой, не случилось с ним самим. Вы его хорошо знаете? Осторожнее, я становлюсь чересчур любознательным. О, довольно хорошо. Когда я занимал пост на Ламарре, Киндл состоял там на государственной гражданской службе. У него был большой пакет акций компании, поэтому когда на Брухе открылась должность помощника управляющего, он тут же перебрался сюда и принял дела. Меня перевели на Брух всего лишь годом позже, так что мы встретились так, словно и не расставались. Пора менять тему разговора. Ламар. Я, конечно же, слышал об этой планете, но никогда там не был. Прекрасный мир. Фитт-Джонс решил было снова показать свой трюк со стаканом, но вовремя удержался. Особенно если сравнить со здешним запустением. Они беседовали на эту и прочие безобидные темы еще около часа. Кроуэлл подавил зевок. Пора идти. Извините, я такой кислый собеседник. Но я действительно очень быстро устаю в этом тяготении. О, это вы извините, что я такой невнимательный хозяин. Знаю, иногда я бываю невыносимо скучен. Фитт-Джонс помог Кроуэллу подняться. Боюсь, что в это время суток вам будет трудно поймать такси-рикшу. Ничего. Здесь несколько кварталов, я могу и прогуляться. Они обменялись любезностями, и Кроуэлл удалился, весьма правдоподобно пошатываясь. Часть девятая. В его комнате кто-то учинил обыск. Любительская работа, отметил Кроуэлл. Вероятно, дело рук помощника Фитт-Джонса. Сыщик не заметил ни волосков, налепленных на дверцу стенного шкафа и на крышку чемодана, ни даже карандаша, подпиравшего входную дверь. Кроуэлл вздохнул. Отто заслуживал большего. Во всяком случае, в самой комнате никаких улик против него не было. Кроуэлл вышел из дома, зашел в уборную на дворе и накинул крючок. Стараясь не обращать внимания на запах, он вытащил из кармана ручку и отвинтил колпачок. Теперь ручка испускала невидимый луч ультрафиолетового света. Кроуэлл вытряхнул из колпачка контактную линзу и вставил ее в левый глаз. С помощью линзы он мог видеть в темноте весьма неплохо. Хотя и для земных светоусилителей, и для инфракрасных многоглаз брухиан здесь был беспросветный мрак. Волосок, прилепленный поперек расшатанной доски, был на месте. Кроуэлл приподнял доску и извлек контейнер, который ранее составлял второе дно чемодана. Он вытащил из него несколько предметов, положил контейнер на место и снова примазал волосок, зафиксировав в памяти его положение. В полночь уличные фонари погасли. Кроуэлл надел очки ночного видения, которые заранее купил в магазине компании, и зашагал в сторону главного склада, располагавшегося в километре от его постоя. По дороге он никого не встретил. Зная, что у любого сторожа тоже есть ночные очки, Кроуэлл подошел к складу по параллельной улице и, не доходя квартала, тихонько уселся за углом одного из зданий. В течение получаса он наблюдал за входом. Убедившись к своему удовлетворению, что склад никем не охраняется, Кроуэлл пересек площадь, подошел ко входу и изучил замок. Это был простой висячий замок с магнитным кодом, и он легко отомкнул его с помощью десенсибилизатора и набора отмычек. Когда он закрыл за собой дверь, уровень освещенности упал ниже порога чувствительности ночных очков, и Кроулу вновь пришлось прибегнуть к ультрафиолетовой ручке. Она предназначалась для ювелирной работы, но Кроуэль рассчитывал на ее помощь в данной ситуации. Направив луч в пол, он видел у своих ног яркую точку, окруженную слабым пятном света, приблизительно метрового диаметра. Конечно, общего вида склада Кроуэлл представить не мог. Все, что удавалось различить, это смутное очертание множества ящиков, составленных в штабеля. Он не искал чего-то конкретного и, в сущности, не возлагал на свою ночную экспедицию особых надежд. Кроуэлл просто выполнял один из пунктов намеченного плана, такой же обязательный, как посещение рудника. Он очень хотел бы побывать в шахте без провожатых, если это возможно, когда она была совершенно пуста. Около часа Кроуэлл бродил по складу, отмечая множество бесполезных деталей. В дальнем конце помещения он обнаружил незапертую дверь. «Поскольку она открыта, — подумал Отто, — то вряд ли там есть что-то такое, что заслуживало бы утайки». Тем не менее, для очистки совести он зашел внутрь. Вдоль одной из стен тянулся широкий желоб. На поверку оказалось, что он наполнен смесью песка и опилок. Скорее всего, опилок железного дерева. У противоположной стены возвышалась гора пластиковых мешков, набитых той же смесью. В дальнем конце комнаты стояли большой таз и две огромные бадьи. На полке над тазом выстроились несколько жестянок размером с полулитровые банки из-под краски. Очевидно, в этом помещении готовили ту самую смесь, которой посыпали мокрый пол в шахте, чтобы брухиани не падали. Кроул внимательно осмотрел таз, но не обнаружил в нем ничего необычного. На жестянках неумелыми буквами было выведено «Антисептик». Он взял одну из банок и потряс. Она была на три четверти наполнена каким-то порошком. Он осветил дно и крышку жестянки, и на крышке проступила слабая надпись «Нитрат висмута кристаллический. К.Я. Полкило. Контактный яд». От удивления Кроуэлл едва не выронил банку. Очевидно, первоначальную надпись стерли, но следы ее остались видимы в ультрафиолете. Он поставил банку на место и уселся на землю, опершись спиной на таз. Вот оно что. Это объясняло и сокращение продолжительности жизни туземцев, и их бешеную активность в шахте. Висмут был для них сильным возбуждающим средством. Он ввергал рабочих в состояние эйфории и к тому же обладал свойствами кумулятивного яда. Должно быть, он впитывался в организм через подошвы ног. Итак, чьих рук это дело? Рабочие, которые подмешивали нитрат висмута в смесь из песка и опилок, вряд ли знали, в чем тут секрет. Иначе зачем тогда заново надписывать банки? Может быть, кто-то подделывал жестянки еще до отправки сюда? Похоже на то, ибо о подозрении на висмут знали все. Надо поговорить с Джонатаном Линдемом, новым начальником отдела импорта. Снаружи было все так же темно, как и в тот момент, когда Кроуэлл открыл склад. Он защелкнул висячий замок и с облегчением стянул с пальцев тонкие пластиковые перчатки. Позади и чуть левее Кроуэлла что-то еле слышно щелкнуло. Мозг Кроуэлла среагировал быстрее, чем в мозгу Отто мелькнула мысль «предохранитель». И Кроуэлл кубарем скатился в придорожную канаву. Он ослеп. Ночные очки отлетели в сторону. Но, подняв глаза, увидел, как ярко-красный пучок света веером прошелся над дорогой на уровне человеческой талии и, вспыхнув, погас. В руке Кроуэлла уже был миниатюрный духовой пистолет. В доли секунды он выдернул его из кобуры в кармане. Он прицелился в том направлении, где сетчатка глаза еще удерживала гаснущее остаточное изображение алой точки — дульный срез лазера. И, молниеносно нажимая на спусковой крючок, бесшумно выстрелил 4 раза подряд. Он услышал, как по меньшей мере 3 пули отрикошетили от стены склада, а затем до него донесли шаркающие шаги убегавшего человека. Драгоценные секунды ушли на то, чтобы найти ночные очки, еще секунды, чтобы разобраться в серой зеленой картинке и различить бегущий силуэт в квартале от него. Предел дальнобойности для его пугача. Кроуэлл взял очень высоко. Выстрелил и промахнулся. Выстрелил и промахнулся, и только с третьей попытки попал. Человек споткнулся, рухнул на землю, но тут же вскочил, шатаясь, и побежал дальше, обняв раненую руку. Он все еще держал в руке лазерный пистолет, но, кажется, больше не собирался им воспользоваться.
1: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: «Хорошо», — подумал Отто. «Будь нападавший профессионалом, он давно бы уже вычислил, насколько легко вооружен Кроуэлл. Ему ничего не стоило распластаться на земле вне пределов досягаемости пугача и не спеша зажарить Кроуэлла». Айзек внимательно разглядывал быстро уменьшавшуюся фигурку. Нет, таких он здесь еще не встречал. Не особо толстый, но и не худой, не высокий, но и не маленький. Кроуэлл признался себе, что при встрече он может и не узнать этого человека. И если только рука его не будет на перевязи или в гипсе, что весьма вероятно. Не успел Кроуэлл войти в свою постоялую комнату, как раздался зуммер радиофона. Он постоял возле аппарата несколько секунд, затем, мысленно пожав плечами, поднял приемодатчик. «Кроуэлл, Айзек, где вы были, это Уолда? Я с 3 часов дозваниваюсь до вас». «О, я проснулся и больше не мог заснуть. Пришлось выйти побродить, чтобы нагулять сон». «А я уж...» «Послушайте, извините, что звоню так поздно, но помните тот соскоб, что вы мне дали? Некоторые клетки в нем еще живы. Живы? У мумии, которой 200 лет? И митоз продолжается. Вы знаете, что такое митоз?» «Да, деление клеток. Хромосомы там. У меня в микроскопе по чистой случайности был укреплен инкубаторский столик, а не обычный предметный, что и решило дело. Я поместил туда образец, решив не возиться с заменой столика. Там была интересная клетка, большая нервная клетка, которая, очевидно, умерла в процессе анафазы, то есть в процессе митоза. Я разглядывал ее примерно минуту, а затем отлучился за пивом. Потом вдруг увлекся ремонтом спектрометра, который давно барахлил, словом, вернулся к микроскопу часа через 2, и что же? Та самая нервная клетка находилась уже в другой стадии анафазы. Эти клетки растут и делятся, но делают это, выходит, в несколько сотен раз медленнее, чем обычные клетки Грухян. Невероятно. Более чем невероятно. Невозможно. Не знаю, Айзек. Я универсал, специалист широкого профиля, переучившийся ветеринар. Нам нужно сюда парочку настоящих биологов, и мы их заполучим. Да на Брук десятки хлынут, как только мы дадим знать. Продление жизни. Вот что это такое. Не удивлюсь, если через какой-нибудь год Брухян будет изучать уже добрые сотни специалистов. «Видимо, вы правы», — сказал Кроуэлл. Только сейчас ему пришла в голову мысль, что, возможно, их разговор кто-то подслушивает. Но кто? Часть 10. «Рад, что ты зарулил ко мне, Айзек». Рукопожатие доктора Нормана было на редкость крепким. «Не мог упустить случая снова обыграть тебя после стольких лет, Вилли. Ха, кажется, счет был 4-0 в мою пользу, когда ты уезжал. Ты играешь белыми». Вилли убрал поднос с тарелками в шахматного столика. «Нет, Вилли, ходи первым ты, учитывая твою молодость и неопытность». Доктор рассмеялся. «Передвинь мою пешку на Е4, а я пока плесну тебе что-нибудь». Кроуэлл передвинул кресло к шахматному столику, расставил фигуры и сделал за Вилли первый ход. Он на секунду задержал взгляд на доске, а потом начал разыгрывать свой собственный дебют. «Ты разговаривал сегодня с Уолда? Ты имеешь в виду эту мумию?» «О, да. Чистая фантастика. Между прочим, он скрыл, каким образом к нему попал образец. Так и вижу, как Уолда крадется в хижину с ланцетом в руке». Доктор Норман поставил рядом с Кроуэллом стакан и сел в кресло напротив. «Я надеюсь, Айзек, ты к этому не имеешь никакого отношения?» «Как тебе сказать?» — осторожно произнес

«Кто вы? Что ты сказал, Вилли?» Доктор вынул из кармана клочок бумаги, развернул его и швырнул на середину доски. «Рецепт. Если бы вы были Айзеком Кроуэллом, вы бы сейчас умирали или уже умерли от гравитола. И не говорите мне, что вы его не принимаете. От пандроксина кожа приобретает желтоватый оттенок, у вас его нет. Кроме того, у вас не тот стиль игры. Хороший стиль, но не тот. Айзек никогда не был силен в позиционной игре». Кроуэлл допил из стакана. Там был в основном растаявший лед. И откинулся в кресле. Он сунул правую руку в карман и нацелил пистолет под столом в живот доктора. «Меня зовут Отто МакГевин. Я агент Конфедерации. Ну, пожалуйста, продолжайте называть меня Айзеком. В этом обличье я больше Кроуэлл, чем МакГевин». Доктор кивнул. «У вас, видимо, очень хороший послужной список. Получше, чем у тех двоих. Наверное, поэтому вас и послали сюда, не так ли? Расследовать их исчезновение. Расследовать причину их смерти. У каждого агента в сердце вживлен передатчик. Сигналы тех двоих прекратились. Ну что ж, нет нужды говорить, что я буду нем, как могила. Вы не будете носить это бремя слишком долго. Я предполагаю, через день-другой закрыть дело. Впрочем, вернемся к шахматам». Кроуэлл пошел конем. «Мат в три хода», — сказал он. «Да, я видел приближение конца», — улыбнулся Вилли. «Я надеялся отвлечь ваше внимание. Доктор, у вас пропадает талант». Отто немного расслабился. «Между прочим, я все раздумывал, как бы обратиться к вам, не вызывая подозрений. К вам сегодня никто не обращался по поводу огнестрельного ранения». «Что? Но откуда вы?» «Сегодня ночью кто-то устроил на меня засаду. Я ранил противника». «Боже мой! В руку, да?» Кроуэлл вытащил пистолет, открыл обойму и вытряхнул на шахматную доску маленькую пульку. «Ранение в правую руку. Пуля вот такого калибра». Доктор Норман покатал пульку между пальцами. «Да, та была такая же махонькая. Кстати, чертовски трудно было ее извлечь. И ранение именно в правую руку». Доктор глубоко вздохнул. «Рано поутру меня подняли посол Фит-Джонс и управляющий Киндл, чтобы я извлек пулю из руки Киндла. Они сказали, что пили всю ночь, и под утро им взбрело в голову поупражняться в стрельбе по мишени на заднем дворе посольского особняка. Фит-Джонс случайно попал в Киндла, он очень извинялся. От обоих разило вином, но держались они как трезвые. Киндла мучила боль. Похоже, они пытались сами извлечь пулю, но она засела очень глубоко. Киндл, я его еще не встречал». «Вот ночью и повстречались. Трудно поверить, он всегда казался таким тихоней. Теперь вам пора узнать всю историю. Если со мной что-либо случится, постарайтесь дать знать властям Конфедерации. Некая группа людей, включающая посла и управляющего Киндла, но не обязательно сводящиеся к этим двоим, систематически травит Брухиан, работающих на руднике. Единственная мотивировка, которую я нахожу, это та, что яд заставляет рабочих трудиться с убийственной отдачей. А значит, растут прибыли. Кстати, Киндл владеет большей частью капитала компании, ведь так? Интересно, Фит-Джонс тоже получает солидный процент?» «Не знаю», — сказал доктор Норман. «Он утверждает, что обладает независимым состоянием. Впрочем, вполне возможно, что он вкладывает деньги и в компанию. За последние несколько лет прибыли выросли вчетверо. А что, даже я подумывал об инвестициях в качестве пенсионного обеспечения». «Лучше не надо. Очень скоро прибыли пойдут вниз. Вполне может статься. Да, ужасная история. Даже хотя я сам и не очень-то пекусь об этих пугалах. Чем я могу вам помочь? Мне нужен доступ к субпространственному радио. На планете всего два передатчика, у управляющего и у посла. Если бы вы залучили одного из них себе на часок-другой, я смог бы затребовать разрешение на арест и получить полномочия на заточение обоих в тюрьму. Это довольно просто. Мы с Фит-Джонсом как раз должны составить акт о несчастном случае и передать его чиновнику компании для визирования. Я попросил посла зайти сегодня около трех. Это займет больше часа. Вы не могли бы зазвать и Киндла тоже? Боюсь, что нет. Я же и Киндла вроде бы как под домашний арест посадил. И вдруг приглашаю к себе поболтать. Так недолго и авторитет подорвать. Но вам Киндл не опасен. Я сделал ему глубокий разрез в правом трицепсе. Он либо на наркотиках, либо будет мучиться болью по меньшей мере неделю. Не могу сказать, что я ему очень уж сочувствую. Ну что ж, нанесу-ка я визит в резиденцию посла около трех, а вы... Вот, возьмите. Кроуэлл протянул...

доктору Норману пистолет. «Кажется, часом раньше я вас определил как цель второй очереди». Доктор Норман подбросил маленькое оружие на ладони. «Разве вам оно не нужнее?» «Нет, я собираюсь прибегнуть к более тяжелой артиллерии. Прошлой ночью у Киндла был лазерный пистолет. Если бы он лучше разбирался, что к чему, он мог зажарить меня безо всяких хлопот. Ладно, беру. Но я никогда в жизни не стрелял из пистолета. Ничего страшного. Только будьте осторожны, у пистолета этой системы нет предохранителя. Просто прицельтесь приблизительно в нужном направлении и начинайте нажимать на спусковой крючок. Обоймы хватит больше, чем на 100 выстрелов». Доктор сунул оружие во вместительный передний карман халата. «Надеюсь, эта публика окажется под надежным замком прежде, чем мне он понадобится. Они будут в тюрьме компании до захода солнца». Часть 11. Из окна своей комнаты Кроуэлл видел, как посол укатил в сторону амбулатории. Он открыл лазерный пистолет и проверил батарею. Осталось больше половины заряда. 2 минуты непрерывного действия. Вполне достаточно, чтобы подавить взвод пехоты. Кроуэлл переложил пистолет и комплект отмычек в правую руку и накинул сверху легкую куртку. Прогулочным шагом он отправился по улице в сторону, противоположную дому посла, затем сделал круг и очутился у задней стороны здания. Там уже не было домов. Ничто не закрывало Фитт-Джонсу вид на пустыню, которая простиралась от горизонта до самого поселка и заканчивалась в нескольких метрах от большого обзорного окна особняка. Кроуэлл извлек из набора особый карандаш и начертил на окне большой черный круг. Черная линия сразу побелела, и круглый кусок пластика выпал наружу. С немалым усилием Кроуэлл подтянулся и ввалился в дыру. Он проглотил таблетку гравитола, в коробочке оставалась теперь всего одна. И в очередной раз подумал, как хорошо будет, когда он вновь обретет свое собственное тело. Кроуэлл обошел 3 комнаты и, наконец, обнаружил передатчик в кабинете посла. Передающая панель была забрана чехлом. И он громко выругался, увидев, что чехол снабжен дактилоскопическим замком. Потребуется несколько часов, чтобы справиться с ним. Ничего не оставалось другого, как ждать возвращения Фитт-Джонса, а затем силой заставить его открыть замок. Кроуэлл ощутил в кармане тяжесть виброножа, и им овладела несвойственная ему кровожадная мысль. В сущности, все, что требуется, это большой палец посла. Побродив по кабинету Фитт-Джонса с полчаса и не найдя ничего интересного, Кроуэлл вспомнил о шато де Ротшильд. Можно недурно провести время в ожидании хозяина. Кроуэлл прошел по толстому ковру на кухню. Он нашел стакан, заткнул лазер за брючный ремень и выбил затычку из бочки. «Постарайся не наделать глупостей, Айзек». Отто медленно повернулся. «Старинный лазер системы Вестингаус, вторая модификация, снят с предохранителя в правой руке дистанции 3 метра, поставлен на полное рассеивание, шансов никаких». «Хм, Джонатан, не ожидал встретить тебя здесь». Рука дрожит, но полное рассеивание, не промахнется, до сих пор не выстрелил, может быть, и не выстрелит. Думай, думай, думай. Ты меня удивил, Айзек. Так выражаться. Но ведь ты не Айзек, правда? Такой же Айзек, как и те 2 геологи. Этой ночью, Айзек, ты присоединишься к своим друзьям. В пыльной яме вы сможете хорошенько помянуть старые добрые времена. Заткнись. В поле зрения Отто появился 2-й человек. На правую руку его была наложена вытяжная шина. «Дай-ка мне пушку». Он взял лазер в левую руку. Отто заметил, что он дрожит еще сильнее, чем Линдом, но, скорее всего, больше от боли и ярости, чем от нервов. Убить его, использовать труп как прикрытие, если бы я был в теле Отто, получилось бы 1G, но тело Кроуэлла слишком медлительное, слишком большое. Джонатан вытащил Отто из-за ремня лазер и отпрыгнул назад. «Не так уж ты и опасен, как предупреждал Стюарт. Он опасен, дай бог, но мы вырвали его клыки. Возвращайся в свою контору, Линдом. Мы с Фитцем завершим дело. Ты единственный, у кого нет особых причин находиться здесь». Джонатан вышел через парадную дверь. «Ну, мистер МакГевин, я полагаю, вы ошеломлены, что такой тихоня, как я, припер вас к стене. Да, мы подслушали весь ваш утренний разговор с доктором Норманом. Радиофон доктора Нормана не очень исправен, так же, как радиофон доктора Штрукхаймера. Они оба постоянно работают на передачу. И надо же, транслируют прямо на магнитофон в моем кабинете». Он двинул лазером. «Пойдемте, присядем в гостиной. Непременно захватите вино. Я с удовольствием присоединился бы к вам, но моя здоровая рука занята. Так будет легче убить вас, когда придет время».
Кроуэлл усел в старомодное кресло, размышляя, скоро ли придет это время. «Не можете же вы всерьез думать, что вам все это сойдет с рук? Тут неподалеку есть большая пыльная яма, самая большая из всех. Боюсь, что доктор Норман и доктор Штрукхаймер тоже последуют туда за вами. Мы не можем допустить, чтобы здесь шныряли десятки специалистов». Кроуэлл покачал головой. «Если от меня не поступит донесение, вам придется столкнуться с более серьезной силой, чем горстка ученых. В вашем порту приземлится боевой крейсер, и вся эта чертова планета окажется под арестом. Странно, что этого не произошло, когда исчезли первые два агента. Очень грубо блефуете, МакГевин. Те двое были агентами, мистер Киндл, но просто агентами. Я же премьер-оператор, один из 12 на всю конфедерацию. Можете спросить у Фит Джонса, что это означает, когда он вернется. Когда он вернется, вас, быть может, уже не будет в живых. Он не хотел убивать здесь, потому что тогда придется тащить ваше тело больше километра по пустыне. Но мне пришло на ум, что мы можем сделать несколько ходок. Скверная альтернатива. Неужели вы думаете, что смогли бы изрубить на куски человека, словно говяжью тушу? Очень грязная работа. Я человек отчаянный. О чем еще это вы здесь беседуете? Из прихожей появился Фит Джонс. По пути сюда я встретил Джонатана. Я думал, он хотел остаться с тобой, Киндл, до моего возвращения. Я боялся, что он натворит глупости, поэтому приказал уйти. У меня никогда не было склонности особо доверять ему. Может быть, ты и прав. Но я не хотел оставлять тебя наедине с этим квалифицированным убийцей. Пока он меня еще не убил. Фитц, он утверждает, что он премьер-оператор. Тебе это о чем-нибудь говорит? Брови Фит Джонса полезли вверх. Не может такого быть. Планета слишком мала, чтобы удостоиться премьер-оператора. Когда агента убивают, мы всегда высылаем премьер-оператора, сказал Кроуэлл, каким бы незначительным ни был повод. Возможно, Фит Джон задумался, но если так, то я действительно удостоился высокой чести. Он ответил шутовской поклон. Однако даже самый опытный игрок в бридж проиграет, если вовремя не передернет карты. Вот в сущности ситуация, в которой вы, сэр, оказались. Посол, знаете ли вы, что произойдет, если вы меня убьете? Почему если? После того, как мы вас убьем. Что, они пошлют еще одного премьер-оператора? Так скоро весь запас кончится. Вся планета будет подвергнута карантину, и вас раскроют в два счета. У вас нет ни единого шанса. Напротив, у нас очень хороший шанс. Шанс за то, что вы лжете. И шанс очень большой, учитывая ваше положение. Я не стану думать о вас плохо, мистер МакГевин. В сущности, что такое ложь? На вашем месте я поступил бы точно так же. Хватит упиваться, сказал Киндл. Принеси-ка лучше веревку, у меня рука затекла. Блестящая идея! Фит Джонс вышел и вернулся с большим мотком. Допивайте вино, Айзек. А ты, Киндл, подойди сюда и стань рядом. И если он выкинет какую-нибудь штуку, я не хочу, чтобы ты поджарил и меня с ним заодно. Когда Фит Джонс начал накручивать на Отто веревку, тот раздул грудь и напряг бицепсы. Трюк был старый и не очень хитрый, но Фит Джонс ничего не заметил. Отто обратил внимание, что его связали одним куском веревки, просто обмотали несколько раз вокруг тела. И он еще раз подумал, что имеет дело с неопытными любителями. В мыслях он неустанно казнил себя за неосторожность. Они даже не обыскали его. Впрочем, признал Отто, при нем и не было ничего смертоносного, если не считать припрятанного ножа, и еще, конечно, рук и ног. Придется несколько часов подождать, мистер МакГевин. Предлагаю вам соснуть. Фит Джонс вышел на кухню и вернулся, держа в одной руке лазер Отто, а в другой бутылку содовой. Он подошел к Отто и огрел его пластиковой бутылкой по голове. Отто попытался увернуться, но удар пришелся по боковой части черепа, и комната взорвалась голубыми искрами и поползла, как желе, и все погасло. Он уже по меньшей мере час был в сознании и лежал, прислушиваясь, когда Фит Джонс подошел к нему и вылил на голову стакан воды. «Проснитесь, мистер МакГевин, уже полночь. Фонари погасли, и нам предстоит небольшая прогулка». Отто, шатаясь, поднялся на ноги, старательно раздувая грудь и напружинивая мускулы, чтобы узы казались туго натянутыми. «Кстати, Фитц,
«Мне только что пришло в голову», — сказал Киндл озадаченно. «У тебя есть лишние ночные очки? Что, ты не захватил своих? У меня нет привычки таскать их с собой при свете дня». «Да. Ну, тогда я позабочусь об этом. Премьере сам. Нам нельзя пользоваться светом. Нет, только не это. После того, что он сделал со мной, я хочу доставить себе удовольствие и лично поджарить его на медленном огне. Ага, и свалиться по пути в пыльную яму. Я не позволю тебе надеть очки и выйти с ним в одиночку. Ты не попадешь в него и булыжником, даже если будешь бросать двумя руками. Фитц, он обезоружен и связан, и к тому же не видит в темноте. И безоружный, и связанный, и слепой. И все равно он опаснее, чем ты с боевым крейсером под началом. Дискуссия окончена. Хорошо, хорошо. Но все-таки позволь мне пойти. Очень уж мне хочется его ухлопать. Я буду держаться за твой ремень». Фитц-Джонс бросил взгляд на МакГевина. Несмотря на серьезность ситуации, тот не смог сдержать улыбки. «Процессии будет явно не хватать величественности. Я вижу, это забавляет нашего друга. Но так и быть, ты пойдешь позади меня. Однако, если он начнет резвиться, предоставь дело мне». «Конечно, Фитц». Киндл показным жестом поставил лазер на предохранитель. «Даже если он начнет швырять атомные бомбы, я не открою огонь, пока не придем на место. А вот тогда я выйду вперед тебя и нащупаю его лучом лазера. Ладно, хватит. Мистер МакГевин, вам предоставляется честь вести нас. Я буду вас направлять». Они вышли из кухни через заднюю дверь и очутились в кромешной черноте пустыни. Отто знал, что у него всего лишь 500 метров, чтобы сделать свой ход. Он предполагал, что первую половину пути преступники будут менее бдительны, и поэтому считал шаги, тщательно отмеривая каждый. В километре их 1200. Все молчали. Лишь Фитц-Джонс время от времени кратко указывал направление. Отто отсчитал 300 шагов и слегка сдвинулся влево. Под веревкой он просунул левое предплечье к правому плечу, и левая рука высвободилась из-под витков. Фитц-Джонс не заметил этого движения. Отто держал в памяти четкий мысленный образ человека, идущего позади него, и мог ударить в любое жизненно важное место. Он остановился, и Фитц-Джонс ткнул его лазером, указывая, куда двигаться. Развернувшись, Отто рубанул его левой рукой, отчего лазер, кувыркаясь, отлетел в сторону, и прежде чем пистолет упал на землю, нанес убийственный удар ногой в пах с такой силой, что оба его палача рухнули на землю. Отто услышал, как лазер покатился в пыли, и едва двое упали, бросился вдогонку за оружием. На третьем шаге рыхлый гравий под ногой разъехался. МакГевин потерял равновесие и, валясь на бок, сгруппировался, пытаясь упасть плечом вперед, но его плечо не ударилось о землю. Он рухнул в пыльную яму. Пыль с легким хлопком сомкнулась над ним, и Отто поплыл сквозь толщу кошмарного вязкого порошка. Пыль забивалась в ноздри, он еле-еле сдерживал дыхание. Затем его колени ткнулись в скальное дно ямы. Борясь с паникой, он выпрямился в полный рост и вытянул свободную руку вертикально вверх. Отто не мог понять, достигла его рука поверхности ямы или нет. Легкие пылали. Он попробовал пойти в том направлении, откуда свалился, но вдруг осознал, что чувство ориентации исчезло. Тогда он начал двигаться по прямой, годилось любое направление, потому что яма не могла быть больше нескольких метров в диаметре. Будь она обширнее, преступники выбрали бы ее в качестве свалки. Но идти было тоже невозможно. И он опустился на колени и медленно пополз, пока его голова не уперлась в каменную стенку. И начал выпрямляться, с мукой толкая тяжелое тело Кроуэлла вверх, вверх, вверх. Упереться рукой, теперь ногой, правая рука свободна, бицепсы стонут под пластик плотью, в глазах жжение, зуд, хочется чихнуть, ветерок холодит руку, нащупать кромку ямы, подтянуться. Свобода. Отто уперся подбородком в край ямы, резко, со свистом выдохнул и жадно втянул воздух. Он приготовился чихнуть, но тут же прикусил язык. Неподалеку вопил Киндл. «Я не вижу, черт вас возьми! Очки, ты сломал их!» Фитц-Джонс тонко хныкал, словно скулило маленькое животное. Внезапно красный свет лазера затопил окрестности. Киндл водил им веерообразно из стороны в сторону, используя как прожектор. Глупо. Если кто-нибудь из персонала компании не спит, их тотчас засекут. Правда, вряд ли кто побежит, чтобы выяснить, в чем дело.
Поразительно, Фитт-Джонс, которого уже не должно быть в живых, стоял, качаясь на ногах, согнувшись пополам от боли. Луч легонько задел его, и нога вспыхнула ярким пламенем. Фитт-Джонс дважды крутанулся на месте и исчез. Еще одна пыльная яма. Свечение погасло. «МакГэрин! Надеюсь, ты видел это? Я знаю, ты где-то здесь прячешься, но я могу и подождать, когда рассветет. Ты конченый человек!» МакГэвин осторожно выпростался из ямы и размотал веревку, которая все еще обхватывала тело слабыми кольцами. Обследовав на ощупь землю вокруг ямы, он заключил, что лазер Фитт-Джонса, должно быть, все-таки свалился на дно. Он не собирался лезть за ним. Примерно в 30 метрах было большое скальное обнажение. Отто успел разглядеть его в свете лазера. Медленно, стараясь не производить шума, он пополз туда, шаря руками перед собой и похлопывая по земле ладонями. Несколько раз его рука нащупывала теплый мягкий тальк пыльных ям, тогда он огибал их. Наконец МакГэвин добрался до скал и уселся за большим валуном. Он придирчиво перебрал свой инвентарь. Один вибронож, две руки, две ноги и множество камней, моток веревки. Он мог на выбор удушить Киндла, разрезать его на куски или просто переломать все кости до единой. Все это очень эффективно против безоружного человека, но против лазера означало бы самоубийство. МакГэвин устал. Никогда еще за свою напряженную жизнь он так не уставал. Он тихо погремел коробочкой для пилюль. Одна таблетка гравитола, нужно сохранить ее и принять перед самым рассветом. Отто продумал и отбросил с полдесятка проектов. С тем же успехом можно было просто сделать глубокий вдох в пыльной яме. Так устать. Шаги. Киндл не настолько безумен, чтобы бродить в темноте. Нет, шаги слишком уверенные. Это был Брухианин. Он подошел прямо к МакГэвину и уселся на землю в каком-нибудь метре от него. Отто слышал его дыхание. «Знаю ли я тебя, друг, который приходит ночью?» — прошептал МакГэвин в неформальном ключе. «Кроуэлл, кто шутит? Я Порнуран из семьи Турлак. Ты не знаешь меня, хотя я знаю тебя. Ты друг моего брата. Киндла, кто прав?» Брухианин отвечал тоже шепотом. «Разве Киндл, кто правит в твоей семье?» «Да, священники доверили семье Турлак честь, традицию принимать в члены высших из людей. Киндла, кто правит, и до него Малатесту Высочайшего. Брат моего друга Порнуран, можешь ты увести меня из этого места, прежде чем пустыня станет светлой?» Брухианин рассмеялся, словно бесшумно отрыгнул. «Кроуэлл, кто шутит? Ты действительно наивеселейший из людей. Мои братья и я пришли смотреть человеческий ритуал перехода в тихий мир. Конечно, мы не вправе вмешаться. Священники увидели красный свет в пустыне и послали нас сюда получить указания. Может быть, надо помочь отнести тихих? Где твои старшие братья?» «Кроуэлл, кто шутит? Мои наистаршие и наимладшие братья стоят около их брата Киндла, кто правит. Он также попросил нас, чтобы мы отвели его в темноте, чтобы мы отвели его к тебе. Но мы не могли нарушить приказ священников». «Господи, спасибо тебе», — подумал Отто. Он с минуту соображал, можно ли использовать Брухианина как прикрытие, но это было бы слишком подло и к тому же безрезультатно. Он очень мал. Вздрогнув, Отто осознал, что он различает слабые очертания туземца на фоне более светлой скалы. Он достал коробочку и проглотил последнюю таблетку гравитола. Мгновенно усталость как водой смыла. МакГэвин выглянул из-за края валуна. Он еще не мог различить Киндла, но это было делом всего лишь нескольких минут. Заря здесь разгоралась быстро, и тогда Киндл не спеша направится к нему. Внезапно у Отто родился план. Он был вопиюще прост, но достаточно рискован. Однако замысел должен был сработать. К тому же выбирать не приходилось. Отто набрал в охапку камней и пополз по пустыне с максимальной быстротой, какую только позволяла осторожность. К тому времени, как его рука нащупала край пыльной ямы, уже достаточно рассвело, и он увидел, как его кисть исчезает в порошке.
Отто пошарил вокруг, чтобы понять, как идет край ямы, затем высыпал камни на землю, положил рядом вибронож и опустился в теплую яму, борясь с желанием немедленно выкарабкаться наружу. Он сложил камни на краю таким образом, чтобы они скрывали его голову из виду, когда он погрузится под подбородок. Отто нажал на кнопку виброножа. Клинок вышел только наполовину. Он коснулся его пальцем. Сталь не вибрировала. Должно быть, и в механизм набилась пыль. Что ж, у него все еще оставались лезвие и острие. Он услышал, как передвигается Кингл. Примерно метрах 20 от него, все еще не видя противника, МакГевин швырнул камень в его сторону. Ответом была вспышка лазера. Луч опалил валун, за которым МакГевин прятался ранее. Он услышал, как лопается камень и ощутил острый запах озона и двуокиси азота. «Что, МакГевин, жарко? Я знаю, где ты. Я слышал, как мой маленький друг направлялся к тебе. Лучше выходи и избавь себя от ожидания». Он еще раз пальнул по валуну. Теперь Отто увидел Киндла. Рядом шли три брухианина. Киндл ступал очень осторожно, осматривая землю. Отто погрузился по ноздри. «Вот оно, МакГевин. Теперь тебе конец». Отто выглянул из-за бруствера и увидел спину Киндла всего в 5 метрах от себя. Если бы нож работал, он метнул бы его, и с врагом все было бы кончено. Но 2 дюйма неподвижной стали годились только для ближнего боя. МакГевин сжал нож, бесшумно выбрался из ямы и легко побежал к Кинглу. Тот орал, обращаясь к валуну, и водил лазером на уровне глаз. Все было просто, даже чересчур. Вдруг один из брухиан дернул головой, завидев Кроуэлла. Кингл уловил движение и обернулся. Отто сделал нырок, стремясь подсечь его. Луч скользнул по МакГевину, его плечо и половина лица вспыхнули, и тут же ушел в сторону. Отто повалился на Кингла, и оба тяжело упали в пыль. МакГевин прижал здоровую руку Кингла к земле, и в то время как рыскающий луч бесцельно бил по скале, вонзил нож в спину врага. Раз, еще раз, еще. Не видя света от боли и ненависти, в слепой ярости он инстинктивно подбирался к самому уязвимому месту — почкам. От толчков нож заработал. Лезвие с гудением выскочило до отказа и тут же с одинаковой легкостью взрезало и плоть, и кости, и внутренние органы. Киндл выгнул спину дугой и затих. Отто встал на четвереньки и увидел, что Киндл в спастической судороге все еще сжимает лазер, который исправно плавил скалу. Не в силах разжать захват Кингла на рукоятке пистолета, МакГевин бросил это занятие и тут же почувствовал, как волны невыносимой боли захлестывают его тело, и вспомнил свои тренировки. Все еще склоняясь над телом Кингла, он закрыл глаза и принялся повторять мнемонический ряд, который по правилам гипнотренинга должен был обособить боль, отделить ее от тела и согнать в крохотную точку. Когда боль сжалась в булавочный укол, раскаленный до звездной температуры, он вырвал ее из тела и оставил вовне, в каком-то миллиметре от кожи. Осторожно-осторожно он сел на землю и медленно высвободил те участки мозга, которые не были заняты удержанием боли вовне. Отто коснулся лица тыльной стороной кисти, а когда отнял руку, за ней потянулись длинные нити расплавленной пласти плоти. Отто заметил, что его другая рука вся в крови. Это была кровь Кингла. Она стекала на землю, сочилась тяжелыми каплями, и вместе с ними уходила жизнь его врага. Но Отто не чувствовал ни триумфа, ни раскаяния, ни жалости. Он не чувствовал ничего. Материал, из которого была сделана его рубашка, испарился, а пластиплоть на плече словно растаяла. Там виднелась его подлинная плоть, воспаленно-розовая по краям, потом красная, вздувшаяся волдырями. И, наконец, в центре раны был черный комок обуглившегося мяса размером с кулак. По плечу сбегала струйка крови. Отто бесстрастно осмотрел ожог и решил, что кровопотеря невелика, поэтому с перевязкой можно подождать. Из-за скал вышли 2 молодых брухианина и остановились над Кинглом. Следом появился наистарший. Он приблизился, сильно хромая, и что-то быстро пророкотал в неформальном ключе. Настолько быстро, что Отто не смог ловить смысл.
Брухиане подняли одеревенелое тело Киндла и водрузили его себе на плечи, как бревно. Внезапно МакГевина осенило, что Киндл в сущности не был мертв. Наистаршие и наимладшие братья переправили его в тихий мир еще в то время, когда Отто яростно работал ножом. Он уставился на рот Киндла, перекошенный от смертной боли, и вспомнил, что Уолда говорил о клетках, увиденных в микроскоп. Этот человек был еще жив, но он умирал. И будет умирать теперь сотни лет. На лице Отто появилась улыбка. Еще до полудня доктор Норман с двумя носильщиками отыскал дорогу в пустыне и вышел к Роуэлу. 30 лет медицинской практики дались даром. Доктор был не готов к зрелищу, которое открылось его глазам. Посреди лужи засохшей крови сидел смертельно раненый человек. Половина лица его была обожжена и являла сплошную гноящуюся рану. Другая половина блаженно улыбалась.

0: Север Гонцовский.
1: Идет человек. Над широкой равниной, у края зубчатых гор, кружились облака, и, наконец, первый раз за много дней, даже месяцев, выглянуло солнце. Просвет в небе все увеличивался, посветлели буковые и грабовые леса, переплетенные лианами и виноградом дубовые рощи, поляны, заросшие густой травкой, и степь, где трава человеку по пояс. Лошади, зебры и козлы в смешанных стадах отряхивали короткую шерсть и фыркали, вертя головой. Угрюмый носорог, живой яростный таран, вышел из кустарника на открытое место, понюхал воздух, шумно втянув его в широкую грудь, удовлетворенно хрюкнул. В стаде лесных слонов вожак, брюхо у него все поросло густым длинным волосом, громко протрубил, приказывая своим родичам перестроиться для выхода на поляну. Выдры и лисицы вылезали из нор. Гигантский бобер, ростом современного волка, блаженно зажмурился на бережке глухой лесной черной речки. Солнечный луч пробился через несколько навесов зеленых листьев и упал на лоб леопарду. Он открыл один глаз, потом закрыл его. Ему не хотелось двигаться, так приятно было ощущение тепла. И бегемот на болотистом плесе реки тоже радостно зафыркал. Он мерз в течение долгих месяцев, не понимая, что происходит и отчего ему постоянно холодно. Он был последним бегемотом в этих краях. Его породе надлежало вымереть от наступающего с севера похолодания, но он не знал этого. Только удивлялся, что нигде не встречает ни самок, ни молодняка, ни таких же старых матерых самцов, как сам. Солнце светило, капли только что кончившегося дождя сверкали в листве и в травах, все запахи на равнине переменились, став гуще и сильнее. И тогда, в предгорье, на полянке, недалеко от ручья, проснулся его величество пещерный лев. Сначала шевельнулся кончик хвоста, затем волной подернулась шкура на спине, затрепетали ноздри широкого черного носа, открылись желтые глаза. Лев поднял могучую голову, привстал, потянулся, выгнув спину и царапая землю когтями передних лап. Он встряхнул гривой, глубоко вдохнул, с шумом выдохнул и потоптался на месте. Тут же лежали остатки кабана, зарезанного день назад. На спине и задних ногах еще было почерневшее мясо. Его не съели мучающиеся голодом гиены, не решились подойти близко к спящему владыке. Лев лениво тронул объеденную кабанью голову, постоял миг рядом, чуть присел, с неожиданной легкостью бросил в воздух свое 400-килограммовое тело, пролетел 10 метров... и мягко, как пролился, опустился на траву возле ручейка. Не дрогнула, а лишь плавно качнулась головка ромашки в сантиметре от его лапы. Пещерный лев опустил голову, напился воды, чавкая, широкий розовый лист языка облизал губы. Серая обезьяне, вжавшийся высоко над ручьем в ствол дерева, странно было видеть этот язык, такой беззащитный среди жутких белых клыков. Затем его величество еще раз потянулся, мурлыкнул дважды, как бы примериваясь, пробуя голос, полуприсел на задних лапах, набрал воздуха, из глубины себя опустил низом могучий все обнимающий рев. Звук пошел по травам, заплутал между деревьями леса, пронесся над болотами, лугами и потек степью. И все живое на километры вокруг замерло, застыло на мгновение. Стада зебр и лошадей остановились, как бы натолкнувшись на невидимую стену. Леопард в чаше привстал и окаменел. Вожак слоновьего стада растопырил уши. Звук нагнетался толчками, нагоняя тоску, обещая смерть и завораживая. После минутного оцепенения прыгнул в воду бобер, Крупным махом пошел вглубь лесной чащи леопард, сам яростный боец. Он все равно не хотел очутиться на одной дорожке с пятнистым желтоглазым царем. Слоны потянулись на открытое место. Повернуло в сторону от приречных кустарников стадо буйволов. Ошалело ринулся, не разбирая, куда носорог. Земля задрожала от тысяч копыт. Побежали лошади и зебры. Всемогущий знал, что он предупреждает свою будущую жертву, но знал также и то, что она не уйдет от него. Слон, буйвол, антилопа все равно живут там, где они живут и где им знакома местность. Страх не заставит их покинуть пределы знакомого, ведь там, за этими пределами, ждет еще больший страх. Лошадь не побежит от волка по неизвестным местам. Ей нужно знать, на какой проплешинке между трав она вдруг резко свернет в сторону, заставив преследователя проскочить вперед. И олень не станет мчаться, куда придется, а поскачет известной ему тропинкой, чтоб не застрять рогами в ветвях мелколесья. Владыка чувствовал, что звери лишь перегруппируются, но не уйдут далеко. И это именно перегруппировки он хотел, рассчитывая найти свою жертву там, где ей должно быть. Как шахматный игрок в эпоху человека и шахмат, он желал, чтобы противник правильно разыгрывал определенный дебют. Так ему было удобней. И действительно, на границе своей территории стада копытных остановились, постояли и повернули обратно. Леопард сделал большой круг и вернулся почти туда же, где был. Все стало пастись, охотиться, принюхиваться, прислушиваться, но напряженно, ожидая, пока новый удовлетворенный рык скажет: «Я поймал, я сыт, живите». Пещерный лев еще потянулся и сел, то выпуская, то убирая когти. Он был великолепным устройством для убийства, самым совершенным, какое пока еще знала история Земли. Доведись ему встретиться с тиранозавром, крупнейшим из хищных ящеров, от которого льва, правда, тоже отделяли миллионы лет, желтый царь одолел бы, наверное, и тиранозавра. Ящер был громаден, но туп, малоподвижен. А у льва были не только стальные мускулы, но и хитрость, и мгновенная реакция. В нем природа дошла до высшего. Такой грудью с перекатывающимися мышцами, такими когтями и клыками, такой силой в задних лапах, бросающих его тело на 10-15 метров, не мог похвастаться никто. Каждое его движение было законченным, почти художественным. В нем пела музыка, он был живописен и скульптурен. Им, его величеством, пещерным львом, природа как бы говорила то, что она в дальнейшем скажет человеческим искусством. Лев перескочил через ручей, не таясь, пока еще сошел в лесостепь на охоту. Страх катил перед ним, как артиллерийская подготовка. Все живое, за исключением мелочи, вроде птиц, белок и разных жуков, разбегалось, оставляя мертвую зону. Человек по имени Уц, старый, но крепкий, стоявший на холме в нескольких километрах от лёжки льва, услышал голос желтого царя, уже ослабленным. Тяжкий, все заполняющий рык, и дошел до Уца лишь потому, что тот тоже обладал почти звериным слухом. Человек понимал, что владыка вряд ли придет за добычей так далеко, но плечи у него дрогнули. Он отметил в уме, что на охоту надо будет идти сегодня в другую сторону. Сжав деревянное копье с каменным наконечником, слишком ничтожно оно было и против всемогущего льва, и даже молодого клыкастого кабана в лесу, Уц оглянулся на стойбище. Обрыв над рекой был источен глубокими пещерами, где поселились люди Орды, в которой старшим был Уц. Целых полгода, от самого низкого солнца до самого высокого, почти вся жизнь совершалась там, внутри, из-за дождя. Туда доставляли добычу, там ее жарили, туда женщины и дети приносили мягкие сладкие корни и луковицы, если их удавалось найти. Там спали у костров и сидели днем, глядя на потоки воды, завесы, падающие с небес. Но сегодня появилось солнце, и тотчас орда выбралась наружу из сырости и холода каменных убежищ. На трех больших кострах жарили остатки зарезанного леопардами молодого носорога. Звери сожрали только голову, живот и ушли. Бородатые мужчины готовили оружие, обкалывали кремниевые ножи и рубилы, обивали наконечники для копий. Женщины, распластав на земле оленьи шкуры и прибив их по краям колышками и сучками, отскребали изнутри мясо и жир. Одна из них, молоденькая девушка с копной светлых волос, с повязкой из беличьих шкурок вокруг пояса, ее звали Ру, посмотрела на холм и улыбнулась. Неподалеку, в реке, стоя по пояс в воде, несколько человек ловили рыбу прямо руками. Поймавший выбрасывал добычу на берег, там дети собирали ее и относили к костру. Был как раз ход рыбы. Все шло в общий котел. Закон никем не высказанный, но само собой разумеющийся. С этим законом рождались и умирали. Даже маленький ребенок, хоть и ослабевший от длительного голода, тащил в стойбище съедобный корень, а не совал себе в рот. Люди Орды были некрупные, 160-170 сантиметров ростом. Женщины поменьше, мужчины побольше. Они были и не сильные, во всяком случае слабее всех животных, одного с ними размера и веса. Самый крепкий охотник, не будь с ним ножа, не смог бы справиться даже с антилопой. У них были выпрямленные фигуры, длинные руки и ноги, высокий, прямой, а не скошенный лоб и челюсти, которые не выдавались вперед. Эти люди очень редко встречали других, таких же, себе подобных. Они не знали, откуда пришли сюда, но теперь им стало совсем плохо в предгорье. Плоды и мучнистые корни поблизости были все съедены. Мелкая дичь разбежалась, а ходить за ней далеко в степь они не решались, опасаясь леопардов и других хищников. Следовало уходить отсюда, но людям страшно было оставить удобные пещеры, где было не так холодно во время дождей и бурь, и входы, в которые можно было завалить камнями на ночь. Уц посмотрел на стойбище, потом на небо. Опять накатывали тучи, готовясь поглотить солнце. У него заныли кости, так хотелось тепла и света. Бабка рассказывала ему, что прежде было гораздо лучше. Он и сам смутно помнил жаркие лета, одно, может быть, два, а дальше так оно и пошло, дождь да дождь. Была даже зима, особенно холодная, когда с неба посыпалось белое. Десятки бегемотов умерли тогда у реки. Пировали гиены, но орда почти не воспользовалась мясом огромных неповоротливых зверей. Слишком холодно было. Люди укрылись в пещерах, кутались в шкуры, но все равно многие погибли к весне. Рядом с Уцем сидел на траве хромой Яро, молодой охотник, которому кабан недавно пропорол клыком ногу. Сейчас Яро не мог охотиться наравне с другими мужчинами и почти все дни проводил у костра, изготовляя ножи и наконечники для копий. Он держал в руках толстый, длиной в человеческий рост, сук березы. Сук был сырой, он отвалился давно, дерево внутри сгнило и высыпалось, осталась одна кора. Заглянув в один конец, можно было увидеть в другом небо и лес. Яро поворачивал сук и так, и этак. Он заткнул более узкую дыру травой, принялся сыпать туда песок. Потом высыпал и продул отверстие. «Зачем Яро сук?» — спросил Уц. «Сук легкий, суком нельзя ударить». «Яро не знает», — ответил хромой. Он говорил, держа у рта березовую трубу, его голос получился неожиданно низким и гулким. В те времена еще не знали слов «ты» и «вы». Люди говорили о себе и обращались друг к другу только по имени. Девушка Ру, оставив свою шкуру, поднялась на холм. «Пойдет дождь», — сказала она. «Ру хочет убрать костер в пещеру». Уц покачал головой. «Нет, сучья сыры, и пойдет сильный дым. Пусть костры горят здесь». Девушка шагнула к Яро. Она и пришла ради него. Тот поднялся, держа в руках трубу. Они стояли рядом, двое молодых людей. Степь и лес простирались перед ними. Вдали видна была группа слонов, а за ними темной массой стада лошадей. Тучи сгущались, одна нарезала на другую, только над горной грядой было чистое небо. Старик Уц смотрел на него. «Яра не идет на охоту?» — спросила девушка. «Нет, Яра будет здесь», — ответил хромой. Это так громко прозвучало через березовую трубу, что девушка отскочила и потом, засмеявшись, положила руку на сук. «Дерево кричит». За полдня пути от стойбища, где звери были не такими пуганными, трое охотников Орды подкрадывались к лошадям. Это было долгое и трудное дело. Животные стояли на открытой поляне, четыре самки и самец. Кобылы опустили морды в траву, паслись, а самец оглядывался по сторонам, принюхивался, прислушивался, шевеля ушами. Подбросив в воздух травинку, охотники определили направление слабенького ветерка, затем стали ползти таким образом, чтобы он дул от животных к ним. Ножи и мешочки с наконечниками они оставили в кустах и двигались налегке, только с копьями. Иногда они застывали неподвижно, затем принимались ползти так медленно, что их не испугался даже выводок кроликов неподалеку. Они проползли две трети нужного расстояния, когда ветер переменился. Им пришлось вернуться в кусты, сделать большой обход и начать подкрадываться с другой стороны. Когда до животных осталось только 20 шагов, но кидать копье еще нельзя было, жеребец забеспокоился. Издав короткое ржание, он стал всматриваться в траву, где затаились Ог длиннорукий, Мав быстрый и еще один охотник, которого звали Рам. Самец насторожил уши, долго-долго смотрел в траву, потом отвернулся. Но люди не шевельнулись. Это ведь было соревнование в хитрости, и победитель получал жизнь. Жеребец опять посмотрел в их сторону и лишь потом опустил голову, принюхиваясь к зеленым побегам. Тогда трое проползли еще 5 шагов, разом вскочили и кинули тяжелые неуклюжие копья. Только одно попало самцу между ребер. Маленькое стадо бросилось прочь, жеребец тоже поскакал. Охотники, у которых мускулы от напряжения ослабли, не стали его преследовать. С радостными криками они уселись на траву, потом, отдохнув, вернулись в кустарник за ножами и другим имуществом и затем уже направились по кровавому следу. Жеребец упал в 50 шагов от них. На губах у него выступила красная пена. Увидев приближавшихся охотников, он вскочил, подпрыгнул, как бы угрожая им, и из последних сил побежал вниз по каменистой лощине. Копье болталось у него в боку. Охотники пошли за ним. Лощина круто сворачивала. Трое повернули и опять увидели зверя лежащим. Это была прекрасная добыча, такая, что редко доставалась им. Теплое, свежее мясо, настолько мягкое, что его и нежареным хорошо было есть. Ог длиннорукий вынул из мешочка рубилы. Но Рам вдруг остановился. Какой-то особый запах обеспокоил его. Он посмотрел в сторону и увидел человека. Вернее, человеческого ребенка, мальчика. Смуглого, очень коренастого, шире их самих в плечах, хотя он был далеко не взрослый. Волосы у него на голове росли не такие, как у 3 охотников, а прямые, жесткие, как лошадиная грива. Руки в бугристых узлах мускулов, а взгляд почти звериный, испуганный, но пристальный и жестокий. Мгновение детеныш-получеловек смотрел на охотников, затем метнулся в кусты. А в 100 шагов по лощине горел костер, возле которого стояло несколько гигантских существ в повязках из звериных шкур и с каменными топорами в руках. Тогда 3 охотников, не думая ни секунды, не сговариваясь и сразу забыв о своей добыче, повернулись и кинулись прочь. Они бросили копья, чтоб те не мешали им, и, выбравшись из лощины, понеслись длинными прыжками. Им уже было не до чего. Смерть посмотрела на них, и гибель нависла над всем стойбищем. Они наткнулись на орду бродячих, чьим главным занятием была охота на людей. Сзади они услышали крики. Бродячие начали погоню. Около 4 десятков мужчин, женщин и детей растягивались в широкий полукруг. Они знали, что догонят, по-звериному выносливо и втрое-вчетверо сильнее некрупных охотников. Это было странное ответвление человеческого рода, бродячие. Люди, а может быть и полулюди, в которых развитие пошло в сторону силы. Огромные, до 2,5 метров роста, они могли руками задушить лошадь и даже тигра, но умели также добывать огонь и делать себе оружие из камня. Разум теплился под узким лбом, но низкий придавленный свод черепа не позволял мозгу увеличиваться. У них были отчетливые, как у гориллы, надглазные валики, вытянутые вперед челюсти, короткая, толстая, заросшая волосами шея. Они ходили на чуть согнутых ногах, приготовляли себе на ночь гнезда из ветвей или травы, или просто спали у костра, сидя, обняв ноги руками и положив голову на колени. Они становились все сильнее и мускулистее из поколения в поколение, боясь на земле только владыку пещерного льва. Но постепенно гигантское тело с маленьким мозгом стало требовать слишком много пищи. Они уже ушли от зверей, им было трудно тягаться с ними в проворстве, а брюхо при толстых костях и тяжелых грудах мышц было ненасытным. Это был человек сильный, а не человек разумный. Всегда страдая от голода, они сделали своей добычей тех, кто тоже не обладал ни звериным нюхом, ни силой, ни ловкостью. Бродячие истребляли орды таких же, как они, людей, кряжестых и низколобых, заросших волосами, но только поменьше ростом. Тонких и стройных охотников они встретили впервые и поняли, что их ждет пиршество. На миг выглянуло солнце и осветило всю картину. Степь со стадами лошадей и козлов, лес, у кромки которого слоны обламывали ветви с деревьев, три маленькие фигурки убегающих охотников и широкий полукруг бродячих. Сначала трое оставили преследователей далеко позади. Они были быстрее, но знали, что это не спасет их, не обладающих неутомимостью бродячих. На их памяти уже было одно такое нападение на стойбище, когда только случайный лесной пожар отрезал от людоедов кучку спасшихся. А бродячие не очень спешили. Они не только охотились в этот момент, но и переселялись. Все свое было у них с собой. Женщины несли детей и шкуры, у мужчин на поясе, болтаясь на ходу, висели ножи и рубила. А каменные топоры были в руках. Им было все равно, где останавливаться на ночь. Они знали теперь, что где-то есть стойбище охотников, что они перебьют там всех и там же останутся, запасшись пищей, на 2-3 дня. Опередив бродячих на несколько сотен шагов, Ог, Рам и Мав Быстрый, разом, как будто их объединяло общее чувство, упали в траву, проворно доползли до полосы кустарников, там поднялись и, прикрываясь зарослью дубника от преследователей, побежали под углом к прежнему направлению. Охотникам нужно было добраться до реки, броситься в нее и оборвать там свой след. Но еще десятки километров отделяли их от поросшего тростниками речного ложа. Они бежали час, равномерно, молча, не оглядываясь, поскольку знали, как много сил берет и поворот головы, и даже одно только на бегу сказанное слово. Однако бродячие не сбились. Неровная степь скрыла от них охотников, но рядом с главой племени, скорой рысью, двигались следопыты, принюхиваясь на ходу. Они пошарили по кустам, показали новое направление, и орда повернула на восход. Она распадалась постепенно на 2 эшелона. Мужчины и дети повзрослее впереди, женщины сзади. Бродячие двигались неотвратимо, как наводнение или обвал. Они должны были все равно настигнуть свою добычу. Возле новой полосы кустарников преследуемые охотники опять остановились. Двое уже начали заметно уставать. Грудь и плечи у Ога с Рамом покрылись потом. Они дышали тяжело, только Мав был свеж. Трое бросились на траву, отдышались. Потом Мав сказал: «Ог пойдет сюда», — он показал рукой. «Рам побежит сюда, а Мав быстрый пойдет в стойбище. Ог и Рам покажутся бродячим». Двое охотников согласились и кивнули. Чувство связи со своим родом было у них сильнее инстинкта самосохранения. Они понимали, что должны пожертвовать собой, чтобы Мав мог предупредить стойбище. Ог и Рам поднялись и побежали к виднеющемуся вдали лесу. Амав переждал еще немного, пополз вдоль кустарников и, оставляя между собой и бродячими невысокий холм, пустился к реке. И снова преследователи не поддались на хитрость. Им была знакома такая и у зверей встречающаяся повадка, когда животное отвлекает охотников на себя, чтобы спасти молодняк. Только двое гигантов бросились за Рамом и Огом, а остальные побежали с криками и сверещанием по следу Мава, именно потому, что он скрывался. На полдороги к лесу Ог и Рам разделились. Один бросился влево, другой взял правее, и двое преследователей тоже разделились, каждый избрав себе жертву. Рам услышал приближающиеся шаги и поднял голову. Его удивило, что к нему торопилась молодая женщина или молодая самка. Она размахивала дубиной со вделанными в нее медвежьими клыками. Она была почти вся покрыта рыжеватой шерстью, и длинные космы никогда не чесанных волос свисали по обе стороны полузвериного лица. Мускулистые руки были вдвое толще, чем у Рама. Женщина вскинула дубину, рыча. Тоской заволокло Раму глаза, и все для него кончилось. Огу длиннорукому сначала повезло. Его преследовал не очень быстрый мужчина, и он почти добрался до леса, когда понял, что уже не может бежать. На глаза ему попалась осыпь, обнаженная дождевым потоком. Ог схватил камень, и когда преследователь подошел ближе, метнул в него, попав в плечо. Но бродячий даже не остановился. Это было все равно, что кидать камнями в носорога. Ог вступил в лес и тут решил, что все-таки он, длиннорукий, самый сильный из людей стойбища, и что надо не просто так отдать свою жизнь. Гигант навалился на него. Они сцепились и упали, ломая кустарник. Выводок кабанят брызнул из-под них в разные стороны. Огу удалось ударить врага по голове,

Длинный бросок еще раз оторвался от орды гигантов, но у него уже начали деревенеть ноги, дыхание сделалось коротким. Во рту пересохло, ему хотелось пить. Там, где степь начала подниматься, полого спускаясь к реке, он позволил себе маленький отдых. Затем, приподнявшись, глянул назад и увидел, что орда бродячих следует все-таки именно за ним. Это его не удивило. Он понимал, что у волосатых полулюдей человеческая хитрость соединяется со звериным нюхом, и они могут идти по следу, не сбиваясь, почти как идут волки. Нарвав охапку мокрой травы вокруг себя, он пососал ее, освежив рот, вскочил и кинулся к реке. Он бежал и бежал, стараясь дышать равномерно, но в голове у него мутилось, кровь сильно стучала в виски, а грудь внутри жгло. Серая лента реки показалась, наконец, впереди. Он в последний раз ускорил бег, вошел в густые прибрежные тростники, жадно напился, плеская себе воду в рот горстью, а потом побрел по колено в воде, часто меняя направление. Там, где заросль была особенно плотной, он присел на корточки и только тогда в полной мере ощутил, как смертельно утомлен. Он бежал почти полдня непрерывно. Собственное тело казалось ему пустым и высохшим, только ум работал напряженно, слушали уши и глядели глаза. Через какое-то время крики раздались поблизости, потом шаги зачавкали в болотистой почве. Трое бродячих прошли совсем поблизости, потом остановились, переговариваясь короткими звуками. Они нюхали воздух, и Мав порадовался, что ветер идет от них, а не к ним. Появилась женщина с ребенком на спине, нагнулась и напилась, как животное, прямо ртом. Затем кто-то заверещал впереди. Целой толпой гиганты побежали мимо Мава на другой берег. Они торопились теперь, не глядя по сторонам, как если бы решили не искать его больше. Он долго сидел в воде, не решаясь подняться, едва веря в свою победу. Когда говор орды затих вдали, он встал. Дыхание у него перехватило на мгновение, потом он поднял руку ко рту, чтобы подавить крик. Уже вечерело. Далеко слева, по берегу реки, поднимались к небу три столбика дыма. Их было ясно видно. Туда-то и пошли охотники за людьми. Мав чувствовал себя совсем разбитым. У него оставался теперь только один выход — перегнать по этому берегу толпу бродячих и раньше их пересечь реку напротив стойбища. Он выбрался на сухое место. Руки и ноги были странно легкими. Усталость и одеревенение вроде бы прошли, просто тело не желало слушаться его. Шатаясь, он побежал. Стойбище готовилось к ночи. Костры еще горели снаружи, но женщины носили внутрь пещеры охапки хвороста. Мужчины, собравшись, рассуждали, отчего не вернулись люди из степи. Такое вообще случалось редко. Ночь принадлежала хищным зверям, а не человеку. Ее следовало проводить у огня среди своих. Дети, готовясь ко сну, расстилали подсушенную траву в темных гротах. Девушка Ру сидела на камне рядом с молодым Яра. Тут же лежал и пустой березовый сук. Яра просверливал острым камнем дырочку в медвежьем зубе. Это должно было стать женским ожерельем. Старый Уц на холме беспокойно вглядывался вдаль. Трое ушедших утром охотников были молодыми и сильными. Их гибель сильно ослабила бы орду. Туман поднимался над рекой. Кругом стоял запах жареной рыбы, отбивая все другое. С поляны, где горели костры, доносились говор, смех, восклицания. Затем крик раздался со стороны плеса, и люди увидели, как из воды по пояс в тумане вышел человек. Все насторожились. Совсем голый, без оружия, он вышел на освещенное место, рухнул на колени, хватая ртом воздух, потом показал рукой. Бродячие. Близко. Стон разнесся над стойбищем. Завыли, запричитали женщины, собирая детей. Мужчины хватали оружие, топоры, копья. Несколько человек бросились к большим камням, которыми на ночь заваливали изнутри входы в пещеры. В орде было около 40 мужчин, но все понимали, что будь врагов много меньше, все равно спасения не было. Рядом с волосатыми гигантами даже самые сильные бойцы выглядели как дети. Но и бежать было тоже некуда, потому что бродячие настигли бы людей стойбища и в лесу. Несколько мгновений царила суета на полях.

затем все убрались в две самые большие пещеры. Стало тихо, только потрескивали брошенные костры. И тогда появились бродячие. Первые тени мелькнули за пределами освещенного пространства и остановились. Постепенно людоеды накапливались в слитную толпу. Они уже устали, но не так, как быстроногие. Представители племени человека сильного, они были выносливее, и, кроме того, были в этом соревновании преследующими, а не убегающими. Охотника Мава весь день угнетал страх, а им, наоборот, придавала сил жажда догнать и добыть. Наконец вожак вышел на поляну, косматый, 2,5 метра ростом, с плечами, как скала. Тотчас по его зову подбежали, принюхиваясь, 2 следопыта, затем все освещенное пространство заполнило радостно воющая толпа. Из кустов вытащили обмершего от страха старика, который не успел скрыться. Ему свернули шею, бросили тело на костер. Ненасытные животы бродячих уже требовали пищи, но, чувствуя, что добычи будет много, они хотели сначала убить всех. Вожак осмотрелся, затем бросился к откосу горы. Камень, загородивший вход в ближайшую пещеру, был не очень велик. Наверху, между его поверхностью и известняковым сводом, оставалась широкая щель. Оттуда полетели копья. Однако осажденным негде было размахнуться как следует, только одному охотнику удалось задеть руку гиганта. Бой начался. Бродячие навалились на камень. Изнутри держали его, но силы были неравны. Огромная полуженщина-полузверь выдернула сквозь щель одного из охотников стойбище, перехватила его обеими руками, не оборачиваясь, бросила назад. Он пролетел над толпой, упал на землю, и тут на него набросились дети. Через минуту бродячие ворвались в пещеру. Огонь погас внутри, его затоптали. В темноте раздавались рычания и стоны, но вторая большая пещера еще держалась. Там Уцу сильным ударом топора удалось свалить одного из нападающих. Мощная туша заклинилась между камнем и стеной. Бродячие пытались протолкнуть его вперед, но мертвый гигант не двигался с места. Схватка замерла на миг. И вдруг исподволь, и тихо сначала, а затем усиливаясь, раздался неподалеку тяжелый низкий звук. Грозный первый предупредительный рев, голос пещерного льва. Владыка был тут, рядом, совсем близко. Все стихло, и в тишине лев пустил второй свой рык. Он низко потек по поляне, поднялся затем, оглушая, заполняя все, сотрясая деревья и камни, и людей, не позволяя слышать собственное дыхание, обессиливая, нагоняя смертную тоску. Звук дошел до самой большой громкости и оборвался. Он был уже ближе, и стало ясно, что владыка двигается к пещерам. Бой кончился, бродячие с воплями бежали, бросая топоры, дубины, все, что у них было. Только один гигант, которому копье пробило живот, бился, выгибаясь на поляне. Наутро остатки орды пустились в путь наверх. Нельзя было оставаться. Бродячие вернулись бы, чтобы уничтожить всех. Уц вел своих людей в горы. Несли детей, запас пищи, оружия и шкуры. Инстинктивно старейшину стойбище влекло к югу. Он не знал, что уходит от холодов наступающего ледника. Люди двигались 2 дня, переночевали, сидя на корточках, как обезьяны, прижимаясь друг к другу и не разводя огня. На 3-е утро они достигли перевала и осмотрелись. Было ветрено. Позади лежала обширная равнина, вся затянутая тучами. Дождь лил, контуры знакомых лесов и перелесков терялись во мгле. Но впереди над ними небо сияло голубизной. Казалось, они стоят на грани, разделяющей 2 погоды. К югу мягко, округло спускались горы, лежали луга и поросшие кустарником долины. Солнечные лучи осветили людей. Они стояли молча, им сразу сделалось теплее. Дождь шел почти что рядом, но они уже вышли из-под него. Уц дал сигнал, и они начали спускаться. Ру шла рядом с прихрамывающим Яру. Он нес с собой все тот же березовый сук. Мав быстроногий, он остался в живых, потрогал пальцем трубу.
Это первый раз так, что человек яро заговорил, как лев. Позади Орды, над потонувшей в дожде степью, началась гроза. Молнии косо пересекали многослойные тучи, гремел гром. В мир входило нечто новое, способное совершенствоваться бесконечно. Разум. Началась история человека. Конец озвученной книги.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Анна Кононова. До Нового года оставалось. В комнате под самой крышей на большой резной кровати лежал седовласый старик. Лицо его было бледным, волосы растрепаны, а борода не мыта уже неделю. Периодически он сморкался в огромный носовой платок. Время от времени его мучили приступы кашля. И тогда гномы в байковых колпаках подавали ему большую кружку с горячим целебным отваром. В комнате был приглушен свет, в коридоре слышались осторожные шаги и тихие голоса. Во всем доме, начиная с мастерских в подвале и заканчивая помещениями под крышей, поселилось тревожное ожидание. До Нового года оставалось 5,5 часов. Старику было то жарко, то холодно. Ему казалось, что он летит на кровати над городом и не может вспомнить ни одного адреса. Он заглядывал в огромный мешок, пытаясь вычислить, кому могли бы предназначаться те или иные подарки. Модели самолетов и маскарадные костюмы, куклы и плюшевые зайцы, железная дорога и велосипеды – все это смешивалось в какой-то безумный калейдоскоп, который кто-то любопытный бесконечно поворачивал, заставляя разноцветные кусочки складываться в новые необыкновенные узоры. Старика охватил ужас, он закричал и тут же проснулся. До Нового года оставалось 2 часа. Очнувшись от очередного кошмара, он попытался встать. Пол под ногами наклонился, комната завертелась, и он, конечно же, упал бы, если бы несколько пар гномьих рук не поддержали его и не помогли лечь обратно в постель. После очередной чашки целебного отвара он приказал созвать всех в его спальне. Дом наполнился топотом больших и маленьких ног, и вскоре перед стариком стояли существа, люди и человечки всех мастей, что обитали в этом большом, немного странном доме. Старик сообщил им, что не сможет вести подарки детям, и что кто-то должен сделать это за него. Комната наполнилась взволнованным шепотом. Домовые испуганно таращили глаза, эльфы теребили тесемки своих одежд, гномы топтались с ноги на ногу. То, что сказал старик, казалось безумием. Вести такую ценность, как мешок с подарками по всему миру, большей ответственности и придумать нельзя. Как сохранить мешок от колдунов и ведьм, которые кружат над городом в этот час? Как ничего не напутать и уложиться в срок? Безумие! Стояла такая тишина, что было слышно только треск поленьев в камине. Вдруг раздался тоненький голос, который сказал, что он мог бы попробовать. Все расступились, пропуская вперед худенького мальчика в перепачканной одежде. Сирилу было 11 лет, 4 из которых он исправно отработал трубочистом. До Нового года оставался час. Анна Кононова. До Нового года оставалось. Миниатюру читал Олег Булдаков.

радио фантастики. Радио фантастики.

0: Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага.
1: Саша, компьютерные расчеты анализов крови готовы. Даша держала в руках увесистую пачку распечаток. Биохимия. Активность радионуклеидов, скорость вывода продуктов распада. Она аккуратно раскладывала на столе распечатки. В лаборатории обещают через час закончить с динамикой гибели клеток костного мозга. Девушка погладила по щеке сидящего за уставленным всевозможной медицинской электроникой столом молодого мужчину в белом стерильном комбинезоне. «Тебе надо отдохнуть. Третью смену работаешь, на тебе лица нет». Мужчина устало улыбнулся и изобразил губами поцелуй. «Ты же знаешь, сейчас это невозможно. Какие новости?» Александр познакомился с Дашей в первый день работы в бункере. Молодой перспективный кандидат медицинских наук защищал кандидатскую в области лучевых болезней под руководством самого профессора, и тот немедленно потянул любимого ученика за собой на новое место. И не напрасно. Лаборатории подземстроя являлись шедевром технического оснащения и обещали стать сильнейшим научным центром, который, вне всякого сомнения, очень скоро стал бы конкурентно способен не только внутри страны, но и за рубежом. У старого профессора был фантастический нюх на перспективы, и молодой ученый принял это предложение без колебаний. Впоследствии он неоднократно благодарил судьбу за предоставленный шанс, но впервые это произошло, когда Александру представили Дашу, младшего научного сотрудника, назначенного на должность его ассистента. С тех пор они практически не расставались. Особенного ничего. Радиокомплекс, что развернули внешне, функционирует согласно всем расчетным параметрам. Но связаться ни с кем пока не удалось. Даша печально вздохнула. Возможно, мы единственные, кто уцелел. Хотя научный отдел выложил в сеть довольно большой отчет с расчетами, смысл сводится к тому, что толщина полевого слоя в атмосфере достигает не менее 25 километров при содержании радиоактивных частиц порядка 35%. Коэффициент отражения радиоволн настолько велик, что сигнал попросту не может пробиться через все это. «Пыль со временем будет оседать», — заметил Александр. «Если мне не изменяет память, частица диаметром в 2 микрона оседает со скоростью 2 километра в год, или что-то вроде этого. Ну и еще осадки будут пыль вымывать». «Не будут», — Даша печально вздохнула. «Расчеты показывают 90-процентное разрушение озонового слоя. Парниковый эффект атмосферы нарушен. Конвекция практически отсутствует. Везде установилась сверхустойчивая погода, ледяные засухи и ураганные ветра. Ядерная ночь и ядерная зима будут длиться не менее 4 лет, пока не восстановится озоновый слой, а атмосфера полностью очистится лет через 10. «Значит, мы с тобой еще погуляем под звездами». Александр попробовал улыбнуться, но Даша лишь грустно покачала головой. «Если только в скафандрах, Сашенька. Анализ показывает уничтожение всех или почти всех АЭС в мире и до конца непросчитанный синергизм тысяч многомегатонных взрывов. Во внешней среде огромное количество изотопов стронция, цезия и высокоактивных изотопов урана, а у последних только период полураспада сотни тысяч лет. Непосредственно над нами и вовсе эпицентр. Даже подумать страшно, что там произошло. Приборы фиксируют фон уже в 3000 рентген в час, и он продолжает расти. А ведь без озонового слоя есть еще мощная солнечная радиация. Просто удивительно, что ребята из внешней группы до сих пор держатся. Тут никакой антирад не спасет». При этих словах Александр паник. Именно ему профессор поручил возглавить недавно созданную аналитическую группу, первоочередной задачей которой была разработка методик лечения, позволяющих спасти внешних. Но пока все было тщетно. Для исследований необходимо время, а вот его-то как раз катастрофически не хватает. Он попытался отогнать на время мрачные мысли: а как же МКС? А лунные шахты? Ведь там несколько тысяч человек, они не могли пострадать? Научный отдел тоже надеется на это. Даша присела на краешек стола, из-за чего ее миниатюрная фигурка, затянутая в белую ткань комбинезона, стала напоминать гипсовое изваяние. «Наших мощностей недостаточно для связи с лунным поселком, Но с МКС мы сможем связаться, как только радиосигнал будет в состоянии пробить полевые слои. Международная станция должна быть не тронута, если только по ней не нанесли удар сознательно.
0: «Стало быть, время покажет», — подытожил Александр. «Через 2 часа начинается совещание по проблемам лечения внешней группы. Мы должны представить полную сводку о положении дел на текущий момент. Дашенька, радость моя, давай-ка в лабораторию и не оставляй их в покое, пока не закончат». Он ласково сжал ей ладошку и потянулся к консоли компьютера.
1: Совещание оказалось коротким. Главный врач лечащей группы обрисовал ситуацию с состоянием здоровья внешних. Она была неутешительной. Болезнь прогрессировала, и если с разложением клеток внутренних органов биорегенераторы еще справлялись, то остановить неуклонное разрушение ДНК, клеток костного мозга и гибель кровяных телец они были не в силах. Затем настала очередь Александра. Но и ему предложить было особо нечего. Ни одна из существующих методик не могла предотвратить неминуемый летальный исход. Имелась пара перспективных наработок, представлявших серьезный интерес, но материал был сугубо теоретический. Для его реализации требовалось значительное время и специальное оборудование. Директор по медицине выслушал доклады и некоторое время молча просматривал сводки, периодически делая пометки и время от времени уточняя цифры. Наконец он оторвался от работы и посмотрел на присутствующих.
0: Последний пациент из числа людей, спасенных с поверхности внешними, 10 дней назад. Умер сегодня утром. Это была 10-летняя девочка. Профессор вышел из-за стола и неторопливо направился к выходу. Предназначение врача – лечить и спасать пациентов. У нас с вами в высшей степени благородное предназначение, коллеги.
1: Тихий голос седого старика, казалось, гремел, словно просторный кабинет вдруг стал для него мал и тесен.
0: «Виктор Юрьевич!» Профессор вернулся к главному лечащему группы. «Вызывайте на работу дополнительную смену или 2, если потребуется. Всему составу внешней группы необходимо провести усиленный сеанс регенерационных и очищающих процедур. И во избежание перенасыщения крови и лимфотоков продуктами распада, не позднее 15 минут после завершения терапии, внешняя группа в полном составе должна быть погружена в глубокий анабиоз».
1: «Но Иван Николаевич! Теория анабиоза настоятельно не рекомендует глубокое погружение пациентов с высоким уровнем ионизации организма», – взволнованно напомнил Александр. «Вы же знаете, что явление глубокого погружения до конца не изучено».
2: «К черту теорию!» – отрезал профессор. «Вот ты ее до конца и изучишь! На то тебе и аналитическая группа. Работай! Нам нужны новые методики, и я их получу во что бы то ни стало! Я больше не желаю читать доклады о смерти пациентов, иначе для чего мы здесь? Работай, Александр Дмитриевич, работай! Все необходимое для исследований ты получишь. Я сам займусь основными направлениями. Свяжись с Данилевским из научного. Он будет оказывать тебе содействие от физиков».
1: Директор протянул секретарю исписанный лист бумаги.
0: «Готовьте приказ и сразу же мне на подпись». Уже в дверях седой профессор остановился и, обернувшись, добавил: «Будем выводить больных из состояния анабиоза на время проведения необходимых процедур, анализов и применения новых методик. До тех пор, пока не удастся добиться положительной динамики, пациенты будут лежать в глубоком анабиозе».
1: Мгновение помолчав, он уже тихим голосом спокойно закончил:
0: «Это их единственный шанс. Хватит смертей. Этих людей мы так просто не отдадим».
1: 13 анабиозных камер с поднятыми крышками чем-то напоминали гигантские открытые рты, готовящиеся проглотить своих пациентов. 13-й с интересом разглядывал один из самых последних продуктов высоких технологий погибшей цивилизации. Анабиоз был штукой дорогостоящей и использовался в основном в лунном поселке, и ничего подобного ранее видеть майору не доводилось. Камера представляла собой стоящий на основании 4-метровый цилиндр из матового металла, в центре которого по диагонали полустоя располагалась прозрачная ложа-капсула, в которую укладывался человек. В настоящий момент медики размещали внешних по капсулам, энергично обклеивая их тела разнообразными датчиками. Мысль о том, что после непрерывных шестичасовых процедур снова придется лежать, совсем не радовала, и 13-й, печально вздохнув, полез в капсулу. Молодой врач моментально облепил его целым пучком проводов, оканчивающихся присосками, и крышка капсулы медленно захлопнулась, отсекая все звуки. На панели напротив лица загорелся зеленый огонек, и стенка гигантского цилиндра закрылась, отгородив майора от внешнего мира. Зеленый огонек сменился желтым, и вдруг стало очень холодно. Через мгновение холод стал практически невыносимым, но спустя секунду воздух внутри капсулы потеплел, желтый огонек поменялся на зеленый, и двери камеры открылись. Крышка капсулы поползла вверх, и 13-й увидел врача, обеспокоенно смотревшего на него. «Что-то не так, доктор?» — спросил майор. Обеспокоенный взгляд сменился довольным выражением лица. «Добрый день!» «Нет, наоборот, все в полном порядке». Доктор с улыбкой принялся отлеплять присоски датчиков. Майор вылез из капсулы и осмотрелся. Вокруг суетились улыбающиеся медики, помогая ничего не понимающим бойцам покидать анабиозные камеры. «Сколько времени мы тут пролежали?» — спросил он врача. Тот быстро пролистал какие-то бумаги, что держал в руках, и с интересом посмотрел на 13-го. «Вы уже поняли. Судя по вашей медицинской карте, ранее вам сталкиваться с анабиозом не приходилось». В глазах молодого специалиста читалось любопытство. «Все члены внешней группы провели в глубоком анабиозе ровно месяц. Как вы догадались?» Майор коротко улыбнулся. «По выражению вашего лица». Оно сменилось с обеспокоенного на удовлетворенное, когда открылась крышка капсулы. Врач секунду помялся, затем сконфуженно прогудел из-под легкого гермошлема. Я очень волновался. Это был мой первый анабиоз и сразу же глубокое погружение. У нас всего один специалист с опытом работы в этой области. Но все прошло хорошо, вы перенесли погружение просто идеально. Он указал на открывающуюся дверь. «Пройдемте в диагностический отсек, вам необходимо пройти целый ряд тестов, после чего приступим к биорегенерации и другим процедурам». 13-й нахмурился и пошел к выходу. Месяц в анабиозе воспринимался как пара мгновений, и память о 6 часах неподвижности была свежа настолько, что известие о неизбежном повторении отлеживания боков навевало тоску. Худенький доктор еле поспевал за могучей фигурой майора. Перейдя чуть ли не на бег, он ухитрился первым юркнуть в дверь и, указывая на один из диагностических аппаратов, произнес: «Я ваш лечащий врач. Меня зовут Антон Александрович. Можно просто Антон. Присаживайтесь сюда, пожалуйста. Как вы себя чувствуете?»
3: «В порядке. Только ни сидеть, ни лежать не могу. Пролежни не дают», — пробурчал майор.
1: Антон улыбнулся и кивнул медсестре, которая немедленно принялась за уже набивший оскомину обряд электрического мумифицирования. Придется смириться с этим неудобством. Ограниченная подвижность при проведении большинства медицинских процедур является неизбежным сопутствующим фактором. Доктор выдал витиеватую фразу, и 13-й про себя поморщился. Скорее уж абсолютная неподвижность, если, конечно, медик не считает активностью дыхания и сердцебиения. Он обреченно наблюдал за процессом превращения себя в клубок из проводов, датчиков, анализаторов и еще целого сомна присосок и липучек неизвестного ему предназначения, предчувствуя скорую смерть от скуки. После диагностики потянулись бесконечные часы биорегенерации, затем масса других не менее унылых процедур, наконец, спустя почти 9 часов, когда ни на минуту не перестававший улыбаться медперсонал уже буквально валился с ног от усталости, и с разнообразной терапией было покончено, группу накормили ужином и выделили 15 минут на водные процедуры. Майор стоял под горячим душем и довольно жмурился, чувствуя, как озорные струйки воды весело колотят по плечам и ласковыми змейками стекают по спине. Вылезать из душевой кабины решительно не хотелось и казалось совершенно несправедливым, что в анабиоз нельзя погружаться прямо вот так, стоя под душем. В конце концов, медики начали настойчиво торопить, и выйти из души все же пришлось. 13-й подошел к своей капсуле, возле которой терпеливо ждал Антон, глядя на то, как бойцы внешней группы уныло разбредаются по своим анабиозным камерам. Майор вздохнул и занял место на ложементе. Молодой врач быстро налепил на тело нужные датчики и, виновато улыбнувшись, что-то нажал на панели управления. Крышка капсулы опустилась. Наступила уже привычная тишина, вспыхнул знакомый зеленый огонек, и стенка камеры закрылась. «Очень интересно. На этот раз все будет так же быстро?» — промелькнула мысль. Но тут цвет индикатора сменился на желтый, и тело снова сковало непереносимым холодом. Все произошло точно как в первый раз. И во второй, и в третий. С каждым новым разом ощущения не менялись, зато изменялась продолжительность погружения в длительность процедур. Если сначала внешних размораживали спустя месяц, а процедуры занимали порядка 10 часов, то теперь будили уже через 2-3 месяца, и различная терапия длилась порой более суток. Методики становились все сложнее, а лица сотрудников лечащей группы все напряженнее. Они уже не улыбались, как когда-то в начале, и все хуже скрывали проскальзывавшую во взглядах безысходность. Бойцы поначалу пытались нести счет погружением, но где-то после 15-го пробуждения интерес к этому занятию был потерян. Люди приноровились спать во время многочасовых процедур, обедали молча, разговоры практически не велись. В воздухе почти физически ощущалась сильная моральная усталость внешних. В карантинном подуровне в права владения вступило царство гнетущей тишины, изредка нарушаемое приглушенными гермошлемами стерильных комбинезонов, фразами медиков и негромкими чертыханиями сотрудников внешней группы, уныло бредущих из анабиозного отсека в процедурный или обратно. И вновь в который раз закрывалась стенка анабиозной камеры, и вновь 13-й безразлично смотрел на желтый огонек индикатора.

0: Глава 4. Заседание совета директоров в этот раз обещало быть долгим. Еще за час до его начала Александр связался с физиками и узнал, что Данилевский тоже получил указание от своего директора явиться на совет. Но ни тот, ни другой не были поставлены в известность относительно темы заседания. Уже полтора часа оба ученых ожидали в приемной центра управления указание войти и гадали, чем могло быть вызвано это неожиданное приглашение, ведь руководители их уровня редко заслушивали на совете. Секретарь-референт управляющего директора в ответ на вопросы лишь пожимал плечами, и когда внезапно коммуникатор на его столе голосом управляющего потребовал пригласить руководителей аналитических групп, Александр выдохнул с явным облегчением. За время, проведенное в ожидании, он успел детально изучить небольшое помещение приемной, вплоть до мелких царапин на боковых поверхностях секретарского стола и едва заметных потертостей на напольном покрытии у входа. Секретарь продублировал приглашение войти и нажал на сенсор, открывая двери. Александр посторонился, пропуская Данилевского вперед, и вслед за ним перешагнул порог центра управления. Управляющий директор жестом указал им на кресло. «Прошу садиться, господа». Александр, усевшись с любопытством, оглядывал просторное помещение, до предела напичканное всевозможной электроникой. До этого момента ему никогда не доводилось бывать в центре управления, хотя сам управленческий уровень он по долгу службы посещал достаточно часто. Тем временем управляющий вывел на настенные экраны ряд графиков и цифровых таблиц. «Коротко введу вас в курс дела. Как известно, за прошедшие 7 лет... нам так и не удалось установить связь с кем бы то ни было, и мы по-прежнему не имеем никакой информации о том, удалось ли выжить кому-то еще после катастрофы. Расчеты, основанные на показаниях приборов наблюдения, установленных во внешней среде, показывают, что содержание пыли в атмосфере упало на 70% от первоначального. В такой ситуации мощности наших систем должно было хватить на устойчивую связь с МКС, если ей посчастливилось уцелеть, либо с другими пережившими ядерные удары убежищами. Но ничего похожего до сих пор не произошло. Управляющий взглянул на директора по науке и продолжил. Научный отдел считает, что, возможно, тому причиной является потеря мощности наземной РЛС вследствие разрядки элементов питания и многолетнего загрязнения, вызванного частыми ураганными ветрами, обильно наносящими пыль и пепел. Кроме того, несмотря на дискретный режим работы всех внешних приборов, их энергоресурс также нуждается в возобновлении. В связи с этим Совет принял решение вывести из анабиоза внешнюю группу и организовать выход на поверхность с целью проведения профилактики всего комплекса, установленного во внешней среде оборудования. С внешней группой на поверхность пойдут несколько научных специалистов для проведения тонкой подстройки систем в случае необходимости. Я прошу руководителей аналитических групп сжато обрисовать наши возможности по осуществлению данной экспедиции, закончил управляющий. Аналитики переглянулись. Никто не ожидал подобного поворота событий. Физик, взяв слово первым, поднялся с кресла. Было видно, что он тоже волнуется, выступая перед советом. Действительно, согласно нашим данным и расчетам, толщина пылевого слоя в атмосфере за эти годы упала как минимум в 5, и его плотность сейчас составляет 32%, но Данилевский механическим движением стянул очки, рассеянно протер стекла и водрузил их на место. Озоновый слой до сих пор окончательно не восстановился. Сейчас лето, но температура на поверхности над бункером минус 5 градусов по Цельсию. Нами регистрируется мощная солнечная радиация. Кроме того, начавшая в последнее время восстанавливаться конвекция вызвало многочисленные осадки, вымывающие из атмосферы на Землю радиоактивные частицы, и общий радиационный фон на поверхности еще более возрос. Физик опасливо покосился на членов Совета, однако перебивать его никто не собирался, и он продолжил. В результате многолетних исследований нами разработаны принципиально новые средства защиты от жесткого излучения и других опасных для человека воздействий внешней среды, которые успешно прошли испытания в лабораторных условиях. Однако, как они поведут себя в реальных условиях, мы можем представлять только теоретически. Тем не менее, мы считаем, что в совокупности с новыми антирадиационными препаратами Александра Дмитриевича будет возможно обеспечить почти 90% защиту выходящих на поверхность сотрудников. Данилевский опустился в кресло и перевел дух. Доклады никогда не были его стихией, гораздо комфортнее он чувствовал себя около электронного микроскопа или протонной пушки. Различные же официальные мероприятия всегда давались физику с трудом. Теперь все ожидали доклада аналитика от медицины, и Александр, сам того не замечая, встал с кресла, подобно Данилевскому. Пару секунд он молчал, пытаясь решить, с чего же начать. Мысли предательски разбегались в разные стороны, требуя обрисовать сразу несколько разных проблем. «Александр Дмитриевич, вы можете добавить что-нибудь по существу опроса?» — поторопил управляющий. «Да, но... то есть, разумеется...» — наконец собрался Александр и сфокусировался на волновавшей его теме. «Нам действительно удалось значительно улучшить ранее существующие антирадиационные комплексы. В частности, мы добились не только увеличения самой сопротивляемости организма, но и кардинального снижения вредных побочных эффектов. Особенно необходимо отметить, что предложенный нами препарат имеет втрое увеличенную продолжительность действия и допускает четырехкратное повторение цикла без разрушения влияния на биохимию крови». Александр посмотрел на директора по медицине, и тот одобряюще кивнул. «Однако хочу обратить внимание совета на тот факт, что мы по-прежнему не можем излечить сотрудников внешней группы. Их жизням все так же угрожает постоянная опасность. Несмотря на то, что в момент проведения сеансов биорегенерации нам уже удается добиваться превышения скорости регенеративных процессов в тканях и крови над темпами гибели клеток, решить основную проблему мы еще не в силах. Внешние подверглись настолько мощному воздействию радиации, что в результате у них излучают костные ткани скелета. Разрушение нитей ДНК и клеток костного мозга неуклонно продолжается, и не остановить, не замедлить этот процесс нам до сих пор не удалось. Если мы не найдем способ переломить отрицательную динамику, то менее чем через 40 суток биологического времени последует летальный исход». Александр переводил взгляд с одного директора на другого, пытаясь прочесть их реакцию по глазам, но руководство бункера никак не выдавало своих эмоций. «Я подчеркиваю, что выход внешних на поверхность еще более усугубит крайне тяжелое положение дел». Аналитик замолчал, ожидая ответа. Управляющий директор перевел взгляд на главного медика и коротко спросил: «Ваше мнение, Иван Николаевич?» Седой профессор откинулся на спинку кресла, из-за чего его крохотная фигурка стала практически не видна на фоне массивных кожаных просторов.
1: «Мое мнение совету уже известно. Я полностью согласен с моим молодым коллегой», — донеслось откуда-то из глубины огромных кресельных недр. «Расчеты показывают, что совокупность новых средств защиты от внешней среды и новых антирадиационных препаратов позволит организовать работы на поверхности на срок порядка суток. За это время выполняющий работы персонал получит дозу радиации, не превышающую 70 рентген. И это при том, что местность над бункером имеет степень загрязнения почти 8000 рентген в час. С последствиями подобного облучения мы справимся за пару дней. Я считаю, что в этой ситуации не имеет смысла задействовать внешнюю группу. Этим могут заняться и другие».
0: Управляющий директор вопросительно посмотрел на директора по науке. Академик неторопливо кивнул.
1: «Учитывая вышеизложенное, считаю предложение медицинского отдела вполне приемлемым. Мы организуем экспедицию из 6 специалистов-техников и оборудуем бульдозер грузопассажирским прицепом. В нашем распоряжении имеются планы местности и схемы расположения всего установленного на поверхности оборудования, составленные сотрудниками внешней группы. Кроме того, видимость наверху с тех пор должна была намного улучшиться. Я думаю, что проблем с экспедицией не будет. Ее задачи достаточно просты».
2: «В таком случае...» — управляющий поднялся и вышел из-за своего стола. «Решение принято. Заседание совета прошу считать оконченным».
0: Желтый огонек снова сменился на зеленый, стенка анабиозной камеры раскрылась, и крышка капсулы привычно поползла вверх. Стоящий на прежнем месте Антон прогудел через гермошлем свое обычное «добрый день» и принялся отлеплять от тела датчики. Неуловимое напряжение, повисшее в воздухе, 13-й почувствовал сразу.
2: Медики вели себя неестественно спокойно, но в их глазах, даже через стекла лицевых щитков гермошлемов, читалась тревога. Из анабиозного отсека внешних сразу же провели в комнату встреч, где за прозрачной стеной их уже ожидал совет директоров в сопровождении начальника службы охраны. «Очень интересно», — подумал майор. «Совет директоров и генерал собственными персонами. Намечается выход на поверхность, не иначе». Мысль о возвращении в мрачную, завьюженную радиоактивную пустыню неожиданно принесла самые положительные эмоции.
1: «Что удивительного? Мы тут уже начали скисать не то от монотонной обреченности, не то от обреченной монотонности.
2: Так недолго и телеграммку получить с текстом: «Уезжаю, ЗПТ, целую, ЗПТ, твоя крыша, ТЧК». Наверняка любой из ребят сейчас двумя руками ухватится за любую возможность покинуть эту персональную консервную банку хоть на час. Посмотрим, с чем пришел совет. А старик сильно сдал за эти годы. Сколько уже прошло? 5 или 7? Пока бойцы занимали места, рассаживаясь на уставленные вдоль стены кресла, никто из посетителей не проронил ни слова. Наконец, когда возня утихла, управляющий произнес: «Доброе утро, господа. Мы вновь вынуждены просить вас о помощи. Сегодня утром на поверхность была отправлена экспедиция с целью проведения работ по профилактике внешнего оборудования. Поначалу все шло хорошо. Группа произвела обслуживание приборов, установленных в районе выхода из шлюза, и выдвинулась к радиолокационному комплексу. Спустя час руководитель экспедиции сообщил, что достиг места назначения и приступает к работам. Менее чем через 3 минуты в эфире раздались крики о помощи, затем возник сильнейший импульс помех, и связь с экспедицией пропала. Вот уже 2 часа, как рации членов экспедиции не отвечают. Совет обращается к вам с просьбой выйти во внешнюю среду, провести эвакуацию профилактической экспедиции и по возможности выяснить обстановку.
1: В вашем распоряжении будут последние разработки наших аналитиков».
2: Директор закончил и замолчал, ожидая реакции внешних. Как и представлял себе майор, возражений не последовало. БТР взревел двигателями и выкатился из шлюза. 13-й огляделся. Над головой мрачно нависало грязное небо, светлое пятно в центре которого выдавало место расположения солнца. Стало значительно светлее и теплее, термометр показывал -6, а непроницаемый ночной мрак сменили серые сумерки, словно в унылый осенний день неожиданно собралась разразиться гроза. Снега вокруг прибавилось, судя по недавним протоптанным от шлюза к местам нахождения установленных на поверхности приборов и датчиков тропинкам, толщина снежного покрова местами превышала 1 метр. Сама пустыня напоминала старое разноцветное лоскутное одеяло, давно выцветшее и покрытое пылью, отчего лоскуты имели лишь черный, серый и грязно-желтый цвет. От самых ворот по направлению к РЛС ядовитую скатерть прорезала свежая снежная дорога с бульдозерной колеей, терявшаяся в сумерках. Коробочка аккуратно вырулила на дорогу и пошла по колее. Часть бойцов находилась внутри, в десантном отделении, остальные сидели на броне.
1: Майор облокотился на пулеметную башню и, всматриваясь в сумрак, пытался разглядеть узкую, темную полосу, тянущуюся вдоль горизонта.
2: Однако слабая освещенность не давала уверенности в том, что это не игра воображения, и 13-й решил отложить это занятие до лучших времен.
1: Отвалы, тянущиеся по обеим сторонам пробитой в снегу дороги, в высоту кое-где достигали 2 метров.
2: И стало понятно, почему профилактическая экспедиция потратила так много времени, добираясь к РЛС. К тому же водитель бульдозера не знал местности и шел по начертанным планам, видимо, поэтому дорога сначала почти по прямой доходила до уничтоженного лагеря, а затем под острым углом сворачивала назад и в сторону, к месту установки РЛС.
1: «Командир!»
2: 4-й сидел на броне, вперед смотрящим.
1: «Взгляни на это!»
2: Он направил луч прожектора на дорогу.
1: «Тянется где-то от лагеря, я не сразу заметил».
2: На снегу, прямо в колеях от колес бульдозера, бежал пунктир из неглубоких круглых лунок почти правильной формы, достигающих почти метра в диаметре.
1: «Не могу понять, что это!»
2: Майор приказал остановить бронетранспортер и спрыгнул на снег. 4-й последовал за ним. «Андрей, посвети». Ставший надежнее, радиационный скафандр не стал удобнее, и 13-й лег на снег, чтобы как можно ближе рассмотреть странные углубления.
3: Вблизи оно уже не выглядело однородным.
2: На дне лунки, по направлению противоположному движению бульдозера, две трети отпечатка были чуть глубже, а треть, направленная по ходу движения, была испещрена множеством маленьких точек.
1: «Хрена себе!»
2: Майор встал и начал отряхиваться.
4: «Командир! Ну и что это за хрень?»
2: Четвертый выключил фонарик.
4: «Никогда таких следов не видел!»
2: «Я тоже!» 13-й хмыкнул. «Только это, без сомнения, след от лапы. Кто-то довольно большой на четырех лапах шел по следу бульдозера, втянув когти в мягкие подушечки, чтобы не провалиться в снег. И этих самых когтей до неприличия много. К тому же, судя по всему, этот кто-то по своим следам вернулся обратно.
3: А еще...» 13-й указал на едва заметную широкую полосу, тянущуюся вдоль дороги по всей ее протяженности. «У него есть хвост, тяжелый и шерстяной».
2: Майор связался с бункером и доложил об обнаружении следов биологической активности, после чего в эфире ближайшей связи отдал команду. «Десанту к машине! Дальше идем пешком! Первая подгруппа — головной дозор. Удаление 20 метров. Третья — тыловой дозор. Удаление 30 метров. Вторая подгруппа на броню. Обеспечить боковое наблюдение. Четвертый. Пойдешь со мной в связку с головником». Андрей кивнул. Связкой называлось звено боевого порядка, соединяющее головной дозор с ядром группы. После перестроения движение продолжилось, и уже через 20 минут идущий впереди доложил, что наблюдает бульдозер и РЛС.
4: «Головному дозору! Стой! Ядру продолжать движение до сближения с головным! Тыловому дозору держать дистанцию!» — приказал 13-й и, махнув рукой четвертому, направился к стоящей впереди первой подгруппе.
2: Подойдя к бойцам, майор поднес бинокль к лицевому щитку гермошлема. Зрелище было странным. Впереди, в 100 метрах по дороге, лежал на боку искореженный грузопассажирский прицеп, разодранный на полосы, словно полураскрытый цветочный бутон. Далее, метров через 15, стоял целехонький бульдозер с открытыми дверями. Судя по дымку, едва курящемуся над выхлопной трубой, он был заведен, и в баке еще оставалось топливо. Пространство между бульдозером и распущенным на ленточке прицепом вызывало ощущение, что тут поработал гигантский миксер. Прямо перед бульдозером возвышался огромный, весь в крохотных дырочках, словно губка, сугроб грязно-серо-желтого цвета, из которого в разные стороны торчали металлические опоры, напоминающие паучьи лапы и усы антенн. Растяжки, стоящие рядом с РЛС-радиомачты, густо увешанные какими-то маленькими грязными тряпками, больше напоминали сушилку для белья. От бульдозера к РЛС вели протоптанные в снегу тропинки, однако ни живых людей, ни тел погибших нигде видно не было. Рядом заурчала, приближаясь, коробочка. 13-й приказал экипажу оставаться на месте и быть готовым поддержать огнем. «По радиокомплексу не стрелять. Ни при каких обстоятельствах. 4-й и 3-й. Займитесь бульдозером. 1-й и 2-й за мной. Дистанция 5 метров». Бойцы осторожно двинулись вперед. В разодранном прицепе было пусто, в кабине бульдозера тоже. 4-й влез на бульдозер и занял водительское место.
4: «Тут все в порядке, только солярки кот наплакал», — доложил он в эфире.
2: «Командир, я что-то вижу», — раздался голос 3-го, стоящего на подножке кабины. Он спрыгнул вниз и направился по тропинке к РЛС. Подойдя к опоре, боец присел на корточки. Тут лежал человек, отпечаток четкий. Майор подал знак бойцам за спиной идти следом и развернулся в сторону 3-го. Тот выпрямился и зашел за опору.
4: «Здесь еще один отпечаток тела. Похоже, тут начинали очистку станции».
2: 3-й смахнул рукой на землю кучу дырявого снега.
4: «Вот дерьмо!»
2: 13-го и 3-го разделяло каких-нибудь 10 метров, но он успел сделать только один шаг. Отсюда было хорошо видно, как из сотен дыр в сугробе, накрывшем РЛС, хлынул серый поток насекомых, очень напоминавших тараканов, величиной с ладонь. Волна насекомых мгновенно опрокинула бойца на снег и полностью захлестнула его. Эфир разорвал дикий крик боли, тут же перешедший в бульканье. Подбежавшие к майору бойцы бросились на помощь товарищу, но его не было видно под колышущимся живым ковром.
4: «Всем назад!» — закричал майор. «Первый, второй, на бульдозер! Быстро!»
3: В этот момент с растяжки радиомачты сорвалась вниз одна из висящих там тряпок. Беспорядочно кувыркаясь в воздухе, она почти уже упала на снег, как вдруг в полуметре от поверхности тряпка резко разгладилась и тонкой пластиной спланировала к кишащей куче из насекомых. В сантиметре от гребня, кипящей насекомыми волны, пластина издала разрывающий барабанные перепонки свист на грани ультразвука, и тараканья волна на мгновение застыла. Свистящая пластина изогнулась и выхватила из гребня таракана покрупнее, после чего взмахнула белесыми перепончатыми крыльями и, резко изменив направление полета, стремительно поднялась ввысь, унося добычу. Висевшие на растяжках радиомачты тряпки дождем посыпались вниз. Бойцы уже были на бульдозере, и тринадцатый, глядя, как небо над его головой заполняется стремительными тварями, побежал к машине. «Четвертый, разворачивайся!» Майор на ходу взлетел на подножку кабины. В этот момент стая летающих тварей атаковала кучу насекомых. Раздался многоголосый взрыв ультразвука, который не остановил даже гермошлем. Уши пронзила дикая боль, и тринадцатый почувствовал, как из носа потекли теплые струйки крови. Один из бойцов закричал и упал на землю. Не поднимаясь, он сорвал с себя гермошлем и, зажав ладонями кровоточащие уши, начал кататься по земле. «Четвертый, тормози!» Майор спрыгнул с тормозящей машины и подбежал к лежащему на снегу бойцу. Внезапно тот вскочил на ноги и рванул из-за спины автомат, дал длинную очередь в живое облако над головой. Реакция твари была поразительно высока. Облако молниеносно расступилось, пропуская через себя летящие пули. Одна тварь замешкалась и получила попадание в самый центр. Дырявая тряпка, кувыркаясь, упала на землю. Пулевое отверстие в ней начало зарастать прямо на глазах. Боец снова вскинул автомат и открыл беглый огонь, но на этот раз тварь была настороже. Она проворно отпрыгивала, уворачиваясь от пуль, отталкиваясь от земли всем телом. Наконец ударник автомата глухо щелкнул, извещая об опустошении магазина. Подоспевший к бойцу тринадцатый схватил его за локоть и потащил к бульдозеру. «Я все равно достану эту тварь!» Боец вырвался и бросился к лежащей на земле тряпке. «Назад!» Майор метнулся за ним, но было уже поздно. Дыра в тряпке окончательно заросла, и тварь стремительно рванулась ввысь. Затем она резко изменила направление полета, оказавшись в нескольких метрах от стрелявшего бойца, и молниеносно плюнула ему в грудь тонкой струей темно-зеленой слизи. Скафандр на его груди задымился под расползающимся пятном. Боец закричал от боли и упал на снег. Он попытался стереть слизь руками, но вязкая кислота мгновенно прожгла перчатки и начала разъедать руки. Тринадцатый подхватил истошно кричащего человека и потащил к бульдозеру. Внезапно раненый затих и перестал шевелиться. Тело в руках словно потяжелело вдвое. «Все», — понял майор. Подоспевший на помощь боец помог втащить тело на борт бульдозера. «Давай к бункеру, пока на нас еще кто-нибудь не обиделся».

0: Сейчас было не до них. Прямо в лоб бульдозеру, похожий в серых сумерках на большой, грязно-бурый сугроб, стремительно мчался владелец странных круглых следов. Размером со средний грузовик, покрытый густой, длинной, кучерявой шерстью, странный зверь туловищем больше всего походил на медведя, а головой — на коалу с двухметровой пастью акулы, из которой в несколько рядов торчали чуть ли не 30-сантиметровые желтые клинки зубов. Короткие мощные лапы около полуметра в обхвате оканчивались в два раза более широкими утолщениями, подобно снегоступам, позволявшим зверю передвигаться по глубокому снегу, практически не проваливаясь. На крупе существа подрагивал свернутый кольцами толстый мохнатый хвост. Медведь стремительно приближался, нагнув голову. «Держитесь!» — четвертый начал поднимать стальной отвал, чтобы прикрыть кабину от столкновения с живым тараном. Удар был настолько силен, что бульдозер подпрыгнул и заглох, а державшихся за поручни людей стряхнуло с машины, словно оторвавшиеся от порыва ураганов люгеры. Тринадцатый пролетел через дорогу и плашмя вошел в снежный завал. «Ну надо же!» — подумал майор, выкарабкиваясь наружу. «Прямо как злодей старого диснеевского мультфильма, который, пробивая собою дверь или забор, оставлял на них трафарет своего тела». «Коробочка! Работай по зверю, как только он выйдет из-за бульдозера! Как принял меня!» Тринадцатый осторожно выглянул из импровизированной норы. «Принял тебя хорошо!» Коробочка принялась разворачивать вперед пулеметную башню. Тем временем обалдевший от удара медведь собрался с мыслями и решил обойти бульдозер с фланга. Обежав по дуге, чихающую никак не заводящимся двигателем машину, зверь снова бросился в атаку, целя в борт. В этот момент упавший с бульдозера боец открыл по медведю огонь из автомата. К нему присоединился спешившийся десант БТР. Зверь негодующе взревел и, не сбавляя скорости, изменил направление движения в сторону автоматчиков. Перед самым носом медведя бойцы бросились в разные стороны, и разогнавшаяся туша с размаху врезалась в отвал дороги, подняв в воздух настоящий взрыв грязного снега и пепла. Отпрыгнувшие бойцы метнулись за спасительную броню БТР, однако один из них не стал укрываться и, подбежав к зарывшемуся в снег зверю, разрядил магазин в мохнатый зад. Внезапно скрученный кольцами хвост медведя резко распрямился и снизу вверх нанес бойцу страшный удар. Тело, словно поломанное пополам, подбросило в воздух, и вывернувшийся из снега зверь подхватил его на лету зубастой пастью. Раздался хруст и чавканье. Медведь остановился и принялся пережевывать добычу. С его стороны это оказалось ошибкой. Крупнокалиберный пулемет коробочки захватил цель и дал длинную очередь, изрыгая пламя, словно проклятие. Из туши зверя во все стороны полетели кровавые клочья. Медведь оглушительно взвыл и рванулся прочь от ужасного противника, размазывая волочащимся хвостом остающиеся за собой черные кляксы крови и вопя от страха. Через несколько секунд грязно-бурый силуэт убегающего зверя растворился в серых сумерках. Четвертый стоял перед бульдозером и смотрел на согнутый почти пополам стальной отвал. Он обернулся на звук шагов и увидел тринадцатого. Задумчиво изрек. Как такое могло появиться на свет всего за 7 лет? И каким образом выжили птицы?
1: Это не птица, Андрей. Это летучие мыши. Точнее, то, что с ними стало. Майор полез на борт бульдозера. Поехали. Надо возвращаться домой. Поредевшая внешняя группа, переодетая в больничные пижамы, вновь сидела в комнате встреч. Напротив, за прозрачной стеной было целое столпотворение. Члены совета, генерал, руководители и ведущие специалисты обеих аналитических групп, ученые, врачи, инженеры. Всего 3 человек теснились в небольшом помещении, никак не рассчитанном на такое обилие посетителей сразу. Вот уже 2 часа внешние снова и снова описывали произошедшее на поверхности, отвечая на 10 вопросов и уточняя множество деталей. «Я еще раз повторяю», — устало объяснил 4-й. «Эти тараканы сожрали тело вместе со скафандром за 10 секунд. Я сидел в кабине бульдозера, и мне было хорошо видно, что после того, как эта гадость вернулась внутрь РЛС, на снегу остался только отпечаток тела. Не было даже ни капли крови». На половине гостей стоял негромкий гул. Референты фиксировали сказанное, специалисты обсуждали информацию, кто-то делал пометки в компактном ноутбуке.
2: «А вы уверены, что не могли ошибиться?» — задал вопрос кто-то из аналитиков. «Все-таки кабина бронирована, и обзор из нее...»

0: И не самый удобный? Возможно, кровь все же была?»
1: «Я уверен», — угрюмо перебил первый. «Я был оттуда в 2 метрах. Хотел помочь, но его даже не было видно из-за кишащей дряни. Зато хорошо были видны отпечатки тел, которые он нашел перед гибелью. На них тоже не было ни капли крови. И обрывков скафандров не было. Ни одной нитки, ни куска пластика. Эти твари жрут все, что попадается им на пути, кроме железа. Поэтому они и живут внутри станции, прячутся там от летающих тряпок.
0: Скорее всего, насекомые выделяют какую-то очень активную кислоту, наподобие той, следы которой мы обнаружили на скафандре и теле убитого летучей мышью бойца». Руководитель медицинской аналитической группы протянул профессору распечатку. «Вот анализ этих следов. Только что поступил из лаборатории. Очень странные химические соединения. В наших условиях получить такое не удастся».
1: «А что произошло с летающим животным после атаки кислотой?» — поинтересовался человек в очках, одетый в комбинезон научного отдела.
2: «Оно улетело», — ответил 13-й. «Присоединилось к стае».
1: «Просто улетело и все? Не попытавшись защитить добычу?»
2: «Быть может, у существа закончился яд, или оно ослабело от потери крови вследствие пулевого ранения?»
1: «Не думаю», — майор покачал головой. «Крови на снегу было совсем немного, и рана затянулась за считанные секунды. Оно изначально не планировало агрессию, иначе мы бы здесь сейчас не сидели».
0: «Вы не могли бы объяснить свою мысль?»
2: «Пожалуйста». «Когда по стае была выпущена автоматная очередь, существа буквально расступились, освобождая дорогу пулям, не говоря уже о том, что раненое существо умудрялось уклоняться от пуль, выпущенных с 10-метровой дистанции, просто отталкиваясь от земли всем телом, подобно тому, как плавают медузы. У них очень хорошая реакция и высокая скорость. Визуально, во время охоты на тараканов, они очень быстро ускорялись где-то до 100 метров в секунду. С учетом кислоты, нам нечего было ему противопоставить, тем более на ближней дистанции. Наше оружие недостаточно скорострельно для этого и имеет слишком малый боезапас». 13-й замолчал.
1: «И все же, почему оно не напало на вас в момент оказания помощи раненому, если вы были столь беззащитны?» — не унимался очкарик. «Почему на вас не набросилась вся стая?»
2: «Возможно, оно просто было не в курсе нашей беззащитности», — усмехнулся майор.
1: «Существо спасало свою жизнь, защищаясь. Как только агрессия была подавлена, оно вернулось в стаю. А стаю мы и вовсе не интересовали. Ее интересовали эти серые тараканы-переростки. Летучие мыши их с удовольствием едят. Именно поэтому мыши и приспособили под жилье радиомачту. Она стоит удобно, прямо рядом с гнездом тараканов, далеко лететь не надо».
3: «То есть вы хотите сказать, что эти так называемые летучие мыши не агрессивны по отношению к человеку?» — вступил в разговор академик. — «Но они же чуть не убили вас ультразвуковой атакой».
2: — «Атаковали не нас». 13-й был терпелив, словно каменное изваяние Будды. «Я уже говорил, что во время этого крика тараканья волна словно замирала. Этот звук предназначался насекомым. Мы просто попали в зону действия. Хотя лично я, имея такое снаряжение, не хотел бы специально проверять дружелюбие этих существ». Сидящий рядом с академиком Данилевский задумчиво произнес, снимая очки:
3: «Вероятно, тут имеют место моменты резонанса частот ультразвука и биологических колебаний организмов насекомых».
2: Оторванный от своего микроскопа, он, как обычно, волновался и принялся протирать стекла очков прямо о комбинезон.
3: «Если бы у нас был образец особи...»
0: «Вы что, не понимаете?» — не выдержал первый. «Они сжирают человека без следа за 20 секунд. Если бы не эти летающие тряпки, нами бы тоже пообедали. К РЛС невозможно подойти близко. И кто знает, не понравилось ли тряпкам плеваться кислотой. Как они встретят нас в следующий раз?»
1: «Если мы вообще в следующий раз до них доедем», — хмуро пробурчал командир экипажа коробочки.
2: «Медведь этот бессмертный. Если в борт ударит, БТР перевернет запросто. А если этот подарок радиоактивной природы вернется не один? Он так быстро бегает, что у меня поворотное устройство пулеметной башни за ним не успевало. Это хорошо он остановился, когда проглатывал тело Василенко. А то неизвестно еще, чем бы дело закончилось».
0: Боец устало прикрыл глаза.
1: «Я в него всадил 8 14,5-миллиметровых пуль на дистанции в 1000 метров, пробивающих 10-миллиметровую броню на вылет. Ни одно живое существо бы не выжило.
2: А этот только заорал и убежал еще быстрее, чем прибежал. Он открыл глаза и добавил. Там, на поверхности, все носятся, как ошпаренные.
1: Да, ситуация складывается неутешительная.
2: Управляющий директор жестом призвал всех к тишине.
1: Выходы на поверхность в связи с высоким уровнем опасности для жизни придется прекратить вплоть до успешной разработки эффективных мер защиты. Соответствующие распоряжения и указания совет подготовит завтра. На сегодня совещание окончено. Главный врач лечащей группы согласился предоставить аналитикам еще один час для уточнения деталей, после чего сотрудникам внешней группы необходимо вернуться к лечению.
2: Члены совета попрощались и вместе с частью ученых покинули помещение. Еще через час потянулись долгие унылые сутки бесконечных процедур, закончившиеся желтым огоньком индикатора анабиоза. Даша шла по неширокому коридору медицинского уровня под уровень аналитиков. Ее смена начиналась только через час, но ей хотелось пораньше увидеть мужа, который вот уже сутки не возвращался с работы. Александр всегда лично от начала и до конца контролировал все сеансы терапии сотрудников внешней группы, дотошно вникая в любые мелочи, дававшие хоть малую толику возможности как-то продлить жизнь этим людям. Сегодня утром закончились именно такие сутки, однако дома супруг до сих пор не появился. Наверняка ведь сидят сейчас с Данилевским за компьютером. С тех пор, как решением совета обе аналитические группы были объединены в одну, рабочие места ее руководителей находились в кабинете Александра. Медицинский уровень был менее загружен работой, и физиков-аналитиков переселили к медикам. С тех пор двое ученых часто засиживались над решением никак не поддававшихся проблем. Совет директоров требовал отчета после каждого пробуждения внешних и выкладывал эти данные в открытую сеть. Угасши было за 7 лет интерес обитателей бункера к процессу лечения внешней группы, после прошлогодних трагических событий на поверхности снова возрос, и рейтинг публикаций до сих пор не опускался ниже 60%. Даша вошла в кабинет мужа. Так и есть. Снова они никак не могут расстаться со своей работой. Андрей сидел на стуле верхом и, энергично жестикулируя, о чем-то спорил с сидящим возле компьютера Данилевским, не замечая появления супруги. Женщина остановилась в дверях и с улыбкой смотрела на мужа, в этот момент напоминавшего ей ребенка, увлеченно играющего в кавалеристов. Он так и остался большим мальчишкой, переполненным грандиозными планами, легким на подъем и заражающим всех вокруг своим прямо-таки неуемным оптимизмом. Она влюбилась в него в первый же день их знакомства, когда 9 лет назад увидела молодого кандидата наук с этими совершенно не вяжущимися с научной степенью качествами.
4: «Здравствуй, Дашенька! Ты сегодня, как всегда, очаровательна! Как там Данилка поживает?»
2: Данилевский первым заметил стоящую в дверях молодую женщину.
4: «Спасибо! Ты, как всегда, внимательнее родного мужа!» — улыбнулась Даша.
2: Она подошла к Александру сзади и обняла его руками за шею, зарывшись губами в волосы на затылке. «Данилка уже в садике. Так папу и не дождался!» Даша принялась шутливо душить мужа.
4: «Дорогой, я ревную тебя к работе. Когда ты вернешься к жене?»
2: «Сдаюсь, сдаюсь!» — поднял руки вверх Александр. «Я люблю только тебя!» Он чмокнул ее в щеку. «Вот закончим твою смену и вместе вернемся. Ты уже сутки не спишь и собрался проработать еще 12 часов?» Даша нахмурилась. «Ты когда последний раз ел? Забыл про свою язву? Хочешь, чтобы я с ума сошла от беспокойства?» — накинулась она на мужа. «Сейчас же отправляйся домой!»
4: «Да она же не в курсе последних новостей!» — осторожно подал голос Данилевский.
2: «Саша, расскажи ей! Все равно к концу смены совет выложит в сеть отчет!»
4: «А что произошло?» — встревоженно поинтересовалась Даша. «Что-то не так с анабиозом?»
2: «Нет, нет, с анабиозом все как обычно. Совет специально задержал новости, чтобы дать нам возможность без лишних осложнений погрузить внешних». Александр встал и, усадив жену на стул, принялся мерить шагами кабинет. 6 часов назад дежурная смена радиогруппы приняла слабые сигналы. Передача идет с МКС, и они разговаривают с кем-то, находящимся на земле. Мы не одни выжили в этой катастрофе. После 9 лет одиночества мы услышали голоса других людей.
4: «Но это же замечательно!» — обрадовалась Даша. «Но почему совет затягивает с объявлением таких новостей? Это же прекрасно! Мы сможем узнать, что стало с планетой, связаться с кем-то еще!»
2: «Но... не совсем!» Александр кивнул на Данилевского.
4: «Вон, господин физик пусть объяснит. Это его вотчина». Под вопросительным взглядом Даши Данилевский мгновенно смутился и тут же принялся вытирать и халат стекла очков, подслеповато моргая.
0: «Нельзя. То есть, конечно, можно, но мы не можем...»
4: Физик окончательно запутался и запнулся на полуслове. Страдальчески вздохнув, он нацепил очки и сосредоточился.
0: «Дело в том, Дашенька, что наших возможностей едва хватает на неуверенный прием радиосигналов. Радиокомплекс на поверхности захвачен насекомыми и частично поврежден. Большая удача уже то, что мы способны их слышать. По нашему мнению, это стало возможным благодаря восстановлению озонового слоя, что позволило наладиться конвекции в атмосфере, вследствие чего за последние 2 года выпало большое количество осадков. Они вымывают атмосферный пылевой слой, в том числе и радиоактивные частицы, что привело, с одной стороны, к увеличению уровня зараженности земной поверхности, с другой — к уменьшению ионизации атмосферы. Теперь радиосигналу практически ничто не препятствует, поэтому мы и можем его принимать».
4: Физик остановился и перевел дух, словно молодой преподаватель, только что закончивший читать свою первую лекцию. Но от дальнейших мучений его спас Александр. «Понимаешь, дорогая, совет опасается, что жители начнут немедленно требовать наладить двухстороннюю связь с МКС, а отобрать радиокомплекс у насекомых мы сейчас не можем. Из-за этого может начаться нездоровый ажиотаж и ненужные волнения. А так будет объявлено, что после следующего планового пробуждения внешняя группа выйдет на поверхность и займется радиокомплексом. Таким образом, совет собирается выиграть дополнительное время, выяснить настроение служащих, а лучше подготовиться к сражению за РЛС». Даша, понимающе кивнула.
0: «Что ж, с позиции совета это логично. Но я не понимаю, почему в огромном бункере, рассчитанном чуть ли не на 70 тысяч человек, оказался всего один комплект радиокомплекса?»
4: Александр облокотился о стену кабинета и сложил руки на груди.
0: «Никто ведь всерьез не верил в возможность ядерной катастрофы. Поэтому и комплекс был один. И техники на весь бункер. Всего-то 3 вездехода, которые мы потеряли в день трагедии при эвакуации людей с поверхности». Неистребимый темперамент возмутился в столь неподвижной позе, и глава аналитиков вновь отправился в обход кабинета. «У нас ведь на биофермах никогда не было, к примеру, ни одной коровы, зато мы успешно выращиваем устриц, экзотические водоросли и еще из 10 морских существ, блюда из которых до катастрофы стоили бы половину моей зарплаты».
4: Компьютер на столе мелодично пропел короткий сигнал, и Александр бросился к нему, словно голодный хищник на добычу. Аналитик ткнул худым пальцем в консоль, и принтер тихонько загудел, выплевывая из себя листы распечаток. Александр, не дожидаясь окончания печати, принялся выхватывать их из бумагоприемника и буквально поедать глазами. Взгляд его тускнел с каждым прочитанным листом все сильнее. Наконец Александр закончил и протянул бумаги Данилевскому. Физик посмотрел на медика.
0: «Есть изменения?»
4: Александр печально покачал головой. «Ничего кардинального.
0: Мы, как всегда, почистили им кровь и восстановили ткани, а наша очередная разработка, как обычно, не дала результата. Нам снова не удалось повлиять на процесс разрушения ДНК и клеток костного мозга». Он опустил взгляд и с грустью добавил. «У нас остается все меньше и меньше времени».
4: Медик вздохнул, немного помолчал и поднял глаза на физика.
0: «Как думаешь, когда вы будете готовы?»
4: Данилевский задумчиво потер подбородок.
0: «Ну, полагаю, 4 месяца. Во-первых, на поверхности будет середина лета и плюсовая температура, а значит, не будет и снега, что облегчит охоту летающим мышам. Во-вторых, в теплой среде газ более летучий, чем в холодной, что увеличит скорость диффузии в воздухе. Ну и в-третьих, образца насекомого у нас нет, так что все расчеты сугубо теоретические. Нельзя гарантировать восприимчивость этих мутантов к стандартным средствам, даже многократно усиленным».
4: Ученый задумался и принялся корректировать цифры на экране компьютера.
0: «Но кислотостойкость скафандров мы повысим существенно. Молодец, Рязанцев, светлая голова».
4: «Вы что, собрались тараканов травить?» — недоверчиво протянула Даша.
0: «Совершенно непредсказуемые шансы на успех», — заявил физик. «Однако мы вполне можем их выкурить из РЛС на какое-то время. И если данные внешних верны, то как только тараканы окажутся на открытой местности, за них примутся летучие мыши.
2: Если все пойдет согласно плану, эту операцию можно будет повторять до полного очищения радиокомплекса.
0: Данилевский забарабанил пальцами по консоли компьютера, запуская какую-то сложную специализированную программу. На дисплее замелькали синусоиды, диаграммы, формулы и таблицы. Не отрываясь от работы, он добавил: «Еще на всякий случай мы изготовили несколько огнеметов по отдельной просьбе командира внешней группы».
2: На этот раз пейзаж, лежащий вокруг, разительно отличался от привычной картины. Затянутое серыми облаками пасмурное небо низко нависало над головой. Мелкими каплями густо шел дождь, изогнутый косой стеной добавлением сильного ветра. Под колесами слюняво чавкала жирная бурая грязь. Приборы показывали уровень заражения местности более 10 тысяч рентген в час. Огоньки шкалы индикатора защиты скафандра вплотную подошли к отметкам красной зоны критической угрозы.
1: «Да, приятный летний дождичек», — подумал 13-й. «Ласковый и теплый. Я бы даже сказал, очень теплый. Прям-таки горяченький. Счетчик Гейгера сейчас удивляется сам себе, вряд ли он когда-нибудь догадывался, что способен показывать такие цифры».

0: cacique.
1: Майор сидел рядом со сжимающим рычаги управления четвертым, в бронированной кабине ползущего сквозь 20-сантиметровый слой жижи бульдозера и внимательно разглядывал тянущийся по обе стороны горизонт. В прошлый выход. Зрение не обмануло его. У самой линии встречи земли и неба ровная, покрытая грязью пустыня действительно переходила во что-то другое. Наверное, это следы пожарища, когда-то возвышавшегося здесь величественного леса, хотя точно определить не представлялось возможным. Слишком велико расстояние. Если этот нежный, словно мякоть кокоса, радиоактивно-кислотный дождь все же закончится, надо будет попробовать выйти из кабины и воспользоваться биноклем. 13-й посмотрел в монитор камеры заднего обзора. Трясущийся позади бульдозера прицеп с емкостью, наполненный предположительно ядовитым для тараканов газом, наполовину закрывал плетущуюся в арьергарде коробочку. Весь личный состав внешней группы и два приданных для проведения профилактики РЛС техника находились внутри десантного отделения бронетранспортера, и коробочка тускло мерцала в рассеянном солнечном свете, мокрой от дождя броней цвета хаки. Экипаж БТР приноравливался к новому поворотному устройству башни, и бронетранспортер вертел стволом пулемета, словно вентилятор пропеллером. Если так пойдет дальше, то коробочка взлетит. Майор улыбнулся и принялся еще раз прогонять в памяти инструкции по применению газа. Процесс был несложным и полностью автоматизированным. Все операции должны будут выполняться двумя электроманипуляторами. По идее, если не произойдет ничего непредвиденного, люди покинут машины лишь после того, как с тараканами будет покончено. «Командир, я коробочка! Вижу медведя, двигается параллельным курсом, удаление 700 метров. Прием!» – зашипел в наушнике эфир ближней связи. «Принимаю тебя!» 13-й попытался разглядеть зверя в боковую амбразуру кабины. Серая туша действительно скользила вдали, грациозно выбрасывая вперед лапы, словно бежать ему приходилось не по глубокой жиже, а по асфальту. «Попугай его немного! Дай предупредительную очередь!» Коробочка чуть повела башней и плюнула огнем. Жижа перед бегущим зверем грязными фонтанами взлетела в воздух. Зверюга немедленно дала деру по добру, по здорову. Эфир зазвучал довольным голосом командира коробочки. «Похоже, это был наш старый знакомый. Узнал нас!» 13-й вспомнил, как на глазах заживала рана на теле летучей мыши. Кровавые клочья, летящие из туши, получившего очередь из крупнокалиберного пулемета медведя, и снова поразился живучести новых обитателей планеты. «Да, природа не терпит пустоты. Человек веками старательно истреблял ее творение в угоду собственному благополучию, в погоне за наживой, стирая с лица земли сотни и тысячи живых видов, загрязняя воду, отравляя воздух, пожирая недра, вырубая леса. Он никогда не считался с теми, кто был слабее, и не задумывался над тем, что обреченные им на гибель существа тоже имели свое маленькое право на жизнь. Не останавливаясь ни перед какими жертвами, человек не переставал усеивать костьми слабых подножие своего трона, гордо именуя себя венцом творения эволюции. Пока, наконец, ослепленный своим глупым тщеславием, не перешел ту роковую черту, за которой уже нет возврата. И эволюция сделала выводы и приняла меры. Венец творения был пинком сброшен со своего трона и низвергнут глубоко под землю. За его место уже борются новые, молодые и сильные, лучше приспособленные, среди которых уже нет места для вчерашнего чванливого царя природы. Загнанным в норы, подобно крысам, остаткам человечества теперь предстоит заново доказать свое право носить венец повелителя или незаметно исчезнуть с лица планеты, которую они попытались убить столь изощренно и почти успешно. И на этот раз правила игры будут намного жестче. Майор заново воспроизвел в памяти подробности сегодняшнего утра. Выход из анабиоза сопровождался множеством сюрпризов. Сначала новый молодой врач, обслуживающий анабиозную камеру четвертого, сразу после открытия капсулы, поприветствовал обалдевшего от неожиданности Андрея словами «Добрый день, папа!», чем сразу же превратил обычную унылую атмосферу анабиозного отсека в смех, шутки и дружеские подначки. Затем главврач объявил о предстоящем выходе на поверхность и подготовленном для этого новом снаряжении, что было воспринято внешними сродни празднику, ибо утомительное однообразие медицинских процедур сводило людей с ума. И в завершение сотрудников внешней группы в зале встреч ожидали члены совета, первым делом обрисовавшие людям положение дел в мире, составленное по данным радиоперехватов за 4 месяца. Картина была печальна. Цивилизация погибла. От человечества остались лишь жалкие крохи, из последних сил сражающиеся за существование. Обмен ударами продолжался 3 дня, пока не погибли последние из дерущихся. Территории, на которых еще недавно находились ядерные державы, сейчас представляли собой перепаханные ядерными ударами радиоактивные пустыни. Синергизм термоядерных взрывов вызвал мощные сдвиги тектонических плит, и большинство островов погрузилось в океан. Говорили, что одно неглубокое подземное убежище на каком-то из японских островов не разрушилось при погружении Японии в океан, и люди оказались на глубине в 0.5 километра под водой в медленно затапливающемся бункере. Первые 1.5 года они боролись за жизнь, потом в эфире были слышны лишь их обезумевшие голоса, надрывно кричащие что-то бессвязное. Еще через 3 месяца связь с ними прекратилась. Неглубокие убежища, шахты и метрополитены крупных городов не выжили в огне ядерного кошмара и погибли либо сразу, либо в течение 1 месяца от разгерметизации и заражения. Старые, хорошо известные разведкам сражавшихся стран надежные укрытия были разбиты прицельными ударами друг друга. Ни одно правительство не уцелело. Стратегические объекты противника уничтожились в первую очередь. Через 1 месяц после того, как прогремел последний взрыв, миллионы тонн радиоактивной пыли полностью окутали планету, и наступила ядерная зимняя ночь, накрывшая планету на 8 долгих лет. Температура на поверхности Земли резко упала, в среднем на 50 градусов, и привычная биосфера планеты погибла. На территории Африки не разорвалось ни одной ракеты, но принесенное ветрами заражение и резкое похолодание мгновенно уничтожило всю растительность и животный мир, обрекая людей на гибель от эпидемий, голода и холода. И целый континент превратился в кладбище. Зыбучие пески и ураганные ветра безраздельно властвовали над огромным континентом, стирая с его лица память о неразумной цивилизации. Лишь одно подземное убежище на территории Южноафриканской республики продолжало функционировать. Многочисленные убежища, выстроенные в основаниях горных цепей Анд и Кордильер, избежавшие прямых попаданий, но не имевшие абсолютной герметичности, медленно погибли от заражения и атак мутировавших насекомых, разносящих эпидемии жутких болезней. Множество укрытий не выжило после того, как иссякли запасы энергии. На огромных материках обеих Америк спустя 9 лет после Великой катастрофы жизнь сохранилась лишь в 3 убежищах на территориях бывших США, Аргентины и Бразилии. В Европе в результате сдвигов в земной коре подземные воды ушли из области Альп, и обитатели убежищ были вынуждены выходить на поверхность в поисках воды, что привело их к медленной гибели от радиации и заражения. Единственным местом, где еще остались люди, была Швейцария. Высеченная в скалах колоссальная сеть подземных тоннелей, обеспеченная всеми необходимыми запасами и охватывающая почти всю страну, приняла в себя почти 4 миллиона граждан. Надежды на многовековой нейтралитет не оправдались. Сразу несколько ядерных держав нанесли мощный удар по стране, многочисленные банки, которые хранили деньги заклятых противников, стремясь ввергнуть врага в финансовый голод. Глобальная разветвленная сеть подземных тоннелей, призванная сохранить жизнь людям, на деле превратилась в огромную зараженную резервацию. Слишком большая площадь убежища и наличие многочисленных выходов на поверхность не позволяли ни надежно контролировать герметичность, не сохранить полностью замкнутый цикл очистки и регенерации воздуха. В результате в подземной Швейцарии в первые же месяцы начали вспыхивать очаги болезней, и тысячи расплодившихся насекомых разносили эпидемии все глубже. Система воздухоснабжения переносила заражение с поверхности, усиленное внутренними пандемиями, и подземную страну захлестнули зловонные щупальца неминуемой гибели. Где-то в самом сердце туннелей, возле атомного реактора, небольшая кучка ученых и медиков еще боролась за выживание, неумолимо проигрывая битву со смертью. На территории России на связь выходили 2 подземных укрытия, одно из которых, судя по всему, являлось подземстроем-1 и военный бункер где-то на Урале. Но оба убежища начали испытывать все возрастающие перебои с энергией. В одном из них вспыхнул пожар, и связь с ним в конце концов пропала. Военный бункер просуществовал какое-то время, но после проведения очередной вылазки на поверхность погиб от вспыхнувшей эпидемии чумы. Вот уже 3 года территория России считалась мертвой. В Азии к настоящему времени уцелели только 2 китайских убежища в Гималаях, но в связи с высоким перенаселением сейчас там бушевал голод. Катастрофическая нехватка продовольствия послужила причиной гибели единственного уцелевшего бункера на территории Индии, связь с которым прервалась почти год назад. На землях исторических холодных стран в разгар ядерной зимы температура опустилась ниже отметки в минус 70 градусов, и все живое погибло. Меньше всех пострадала Австралия, не получившая ядерных ударов в дни Великой катастрофы. Однако последствия ядерной зимы там ощутили сполна. Мощнейшие ураганы и смерчи, бушевавшие многие годы, полностью разрушили все прибрежные города. Чудовищные цунами заходили вглубь береговой линии на десятки километров. Без солнечного света процесс фотосинтеза прекратился, планктон и водоросли погибли, и океан опустел, перестав приносить пищу. Выжившие люди ушли к центру материка, опустевшего от гибели теплолюбивой австралийской флоры. От некогда 40-миллионного населения осталось едва четверть, и жизнь сосредоточилась вокруг 4 крупных убежищ в центральной части материка, организованных на базах космодрома, ядерной электростанции, фабрики по обогащению урана и крупного хорошо защищенного правительственного комплекса, построенного за 10 лет до войны. Людям удалось сохранить урановые шахты и остатки промышленности. Осадки вымывали из атмосферы радиоактивную и химическую пыль. Остатки цивилизации вели упорную борьбу с заражением, пытаясь отстоять для осколков человечества хотя бы 1 клочок земли. 3 года назад, когда зима начала стихать и температура на австралийском материке поднялась выше 0, было начато строительство многокилометровой стены, призванной объединить 4 убежища и создать накрытую куполом герметичную зону, непроницаемую для радиоактивных осадков. Однако строительство шло медленно, не хватало людских и пищевых ресурсов. Неоценимую помощь оказывала МКС, ведущая наблюдение за формированием и маршрутами движения ураганов и вовремя предупреждавшая о надвигавшихся опасностях. По счастливой случайности по станции не стреляли, и 2000 пар глаз с орбиты и 500 с Луны 3 суток смотрели, как язвы термоядерных взрывов терзают их планету, навсегда уничтожая все то, что еще недавно казалось незыблемым и вечным. Потом все заслонил вопрос выживания. Люди потеснились, оранжереи расширились. Сообщение с Луной не требовало больших затрат, и поселок регулярно получал пищу, что позволяло не замораживать работы, и шахты добывали, оборудование работало, отрезанный от родной планеты осколок человечества начал борьбу за существование. Со временем была налажена связь с уцелевшими убежищами, и МКС стала координирующим центром для последних представителей человеческой расы. Майор отвлекся от мрачных мыслей и сосредоточился на предстоящей операции. Связь с внешним миром была необходима. Что ж, посмотрим, что получится сделать на этот раз. Бульдозер подходил к стальному пауку радиокомплекса. РЛС была облеплена толстым слоем грязи, в которой было хорошо заметно множество знакомых отверстий. Уже знакомые грязные тряпки все так же увешивали растяжки радиомачты. Ища случай пообедать. Вот и прекрасно. Сейчас этот случай представится. 13-й коротко взмахнул рукой, и бульдозер остановился в 20 метрах от радиокомплекса. Майор взял в руки пульт управления электроманипуляторами, и стрела небольшого крана, смонтированного на прицепе, установила на земле приманку для насекомых. Она представляла собой объемный лабиринт в виде металлического куба с мелкоячеистыми стенками, наполненного различными органическими отходами. Специальное устройство внутри куба источало сильный запах, который теоретически должен был привлечь тараканов. План, разработанный аналитической группой, был прост. Установившуюся микроэкосистему уничтожить слишком сложно. Поэтому необходимо вынудить колонию насекомых добровольно сменить место обитания на более сытное, используя ядовитый газ с целью создания неблагоприятных условий для жизни тараканов внутри радиокомплекса. Как только приманка была установлена, 4-й, заложив дугу, подогнал машину практически вплотную к РЛС с противоположной стороны и остановился в любую секунду, готовый дать задний ход. 13-й щелкнул кнопкой, и манипуляторы прицепа потянули к корпусу станции рукава толстенных шлангов. Майор дождался, когда шланги почти коснутся РЛС, и подал давление. Со стороны казалось, что корпус станции обдали мощными струями 2 огромных огнетушителя. РЛС окутался белым паром и летящими в разные стороны кусками грязи. Через 10 секунд дальняя сторона корпуса радиокомплекса брызнула фонтанами спасающихся насекомых. Они практически мгновенно почуяли приманку, и шевелящаяся серая масса с поразительной скоростью устремилась к кубу. В этот момент в небе над станцией вздрогнули растяжки радиомачты. И вниз дождем посыпались беспорядочно кувыркающиеся в воздухе летучие мыши. У самой земли измятые тряпки дружно ударяли крыльями, и усиленные мембраны гермошлемов пробил слитный ультразвуковой удар. Для летающих существ настало время обеда. Спустя 20 минут разрываемый летучими мышами кишащий поток, соединяющий РЛС и приманку, начал иссякать и вскоре прекратился. Грязные тряпки вновь замерли на тросах радиомачты, однако майор продолжал водить манипуляторами, обрабатывая станцию газом до тех пор, пока емкости не опустели. Настало время для второй фазы операции. БТР подошел поближе, и из десантного отделения вышли 5 бойцов с ранцевыми огнеметами наготове. За ними, опасливо оглядываясь, вылезли 2 техников с такими же ранцами за плечами, только заправленными сжатым под высоким давлением воздухом. Техники принялись выгружать различные оборудования и модули радиокомплекса. Бойцы осторожно двинулись в обход станции. 13-й покрепче затянул лямки неуклюжего огнемета, вылез из кабины бульдозера и присоединился к бойцам. Начался ремонт станции. Техники чистили комплекс, производили замену поврежденных блоков и модулей на новые, изготовленные с учетом имеющегося опыта общения с насекомыми, и устанавливали свежие элементы питания. «Тараканы!» — срывающимся голосом одного из техников зазвенел эфир. Под только что снятым очередным модулем обнаружилось 10 насекомых. Огромные тараканы мгновенно набросились на ученого, облепив ему руку по локоть, но новый скафандр пока выдерживал кислотную атаку. Подоспевшие на помощь бойцы оттащили техника от станции и сжатым воздухом сбили тварей на землю. Полыхнул огнемет, накрывая напалмом копошащихся в мокрой жиже тараканов, и в жирной грязи весело заиграло пламя, задиристо шипящее испаряющимися дождевыми каплями. С растяжки сорвалась тряпка летучей мыши и неожиданно шлепнулась в грязь рядом с огнем. Тут же за ней последовала вторая, третья, и вскоре уже несколько десятков мышей облепили костер плотным кольцом. Грязные плоские тряпки видоизменились. Теперь они напоминали маленьких ежей, плотно прижавшихся друг к другу и сплетающихся колючками. В небе над пламенем беспокойно кружились сотни существ. Люди с опаской, глядя на неожиданное развитие событий, осторожно отступили подальше от РЛС. «Да они же греются», — догадался кто-то. Эта мысль показалась 13-му нелишенной смысла. Он отошел подальше от радиокомплекса и вскинул раструб огнемета. Мощная струя жидкого пламени мгновенно превратила в полыхающий хищными языками огненный бассейн 40 квадратных метров грязевой хляби. Мечущееся над РЛС живое облако отреагировало молниеносно. Летающие существа устремились к новому источнику тепла, подобно метеоритам, шлепаясь в грязь поближе к огню. Окружающее радиокомплекс пространства очистилось, и техники продолжили работы. Время от времени обнаруживались тараканы, одинокие или небольшими группами. Их привычно сбивали в грязь сжатым воздухом и заливали напалмом. В остальном все протекало спокойно. Лишь огнеметчики периодически обновляли костры, отвлекая летучих мышей от станции. Майор достал бинокль и некоторое время разглядывал удивительных существ, так запросто менявших форму тела. Затем он сосредоточился на окрестностях. Похоже, эпицентр термоядерного взрыва был окружен тянущимися на многие десятки, а может даже сотни километров, болотами. Это все, что осталось от некогда стоявшего здесь величественного многовекового леса, погибшего в пламени ядерных ударов и последовавших за ним всепожирающих пожаров. Уже наступил вечер и стало смеркаться, когда все необходимые операции были завершены, и группа отправилась в обратный путь. На половине пути к лагерю на связь вышла коробочка. «Командир! У нас гости! 2 медведя двигаются к нам наперерез, 3-й на расстоянии визуального контакта, пока не приближается. Судя по характерным белым подпалинам на хвосте, это наш старый знакомый. Время до контакта с нападающими. 30 секунд. Дай предупредительную очередь». БТР выбросила всполох пламени в сторону приближающихся медведей, на мгновение разогнав яркой вспышкой сгущающиеся сумерки. «Не помогло. Они увеличили скорость. Огонь на поражение. По ближайшей цели». Крупнокалиберный пулемет бронетранспортера злобно застучал, отправляя навстречу атакующему зверю смертоносный рой стальных пчел. Ближайший медведь будто с размаху пробил невидимую стену и кубарем покатился по расплескивающейся грязи. Хищное жало БТР не умолкало, сопровождая огнем кувыркающуюся тушу ревущего от боли зверя, разбрасывающую во все стороны кровавые ошметки. Второй медведь почувствовал смертельную опасность, резко изменил направление и рванул прочь, распустив сжатые на спине кольца хвоста, смешно болтающегося теперь в такт движением. Тем временем израненный зверь встал на лапы и, тяжело хромая, заковылял к болотам, утробно вопя. Однако далеко ему уйти не удалось, когда раненый медведь был уже на полпути к цели, сохранявший нейтралитет обладатель мохнатого хвоста с белыми пятнами, внезапно набросился на него, и оба зверя, сцепившись в клубок, покатились по земле. Спустя несколько секунд все было кончено. Белохвостая громадина возвышалась над телом мертвого врага, неторопливо пережевывая огромные куски мяса, отхватывая их от туши акульей пастью с бесчисленными рядами огромных зубов. Всем своим видом белохвостый демонстрировал удовольствие, важно прохаживаясь вдоль поверженного противника в промежутках между приемами пищи. «Вот ведь хитрец!» — произнес четвертый, внимательно разглядывающий развернувшееся представление. «Интересно, он заранее все продумал? Или это был экспромт?» Оба бойца негромко рассмеялись. К моменту, когда сотрудники внешней группы сдали свое снаряжение на обработку и вновь оказались в руках медиков, бункер гудел, словно встревоженный улей. Радиокомплекс работал отлично, и была установлена устойчивая связь с МКС, а через нее и с остальным миром. Бездействующая годами радиогруппа была вынуждена организовать работу в две параллельные смены, обеспечивая непрерывный обмен и обработку хлынувших информационных потоков. Проводившие стандартные лечебные процедуры врачи, обычно молчаливые и мрачные, на этот раз находились в приподнятом настроении, высказывая надежду на успешное сотрудничество и обмен опытом с коллегами из других стран. «Ко времени вашего следующего пробуждения мы будем уметь значительно больше», — горячо убеждал четвертого сын. «Еще немного, и с болезнью будет покончено». Четвертый улыбался, глядя через стекло биорегенерационной камеры на молодого врача, извергающего из себя потоки оптимизма. «Давай, Андрей Андреевич, на тебя вся надежда». Динамики системы связи донесли его шутливый голос. «А то мы уже не можем смотреть без тошноты на эти морозильники». Покинувшие на долгие годы карантинный под уровень яркие эмоции вернулись, и люди вновь получили надежду на спасение. Главврач даже решил отклониться от графика и выделил 2 часа для встречи с родственниками тем, у кого они были. Под шум общего ажиотажа 13-й попытался было пробраться в спортзал, но был пойман врачами и припровожден в комнату встреч, где остальные внешние увлеченно общались с родными и близкими. Из школы привели навстречу начальные классы, и пространство за перегородкой мгновенно наполнилось шумом и гамом. Любопытные детские лица прижимались к прозрачной стене, смешно плюща носы. Для малышей 6-9 лет сотрудники внешней группы были мифическими героями из сказок, рассказываемых иногда родителями на ночь. Майор с грустью смотрел на бледные лица детей первого поколения, родившегося в бункере. Они никогда не видели над головой ни яркого солнца, ни звездного неба, не представляли себе безбрежной сине-зеленой бесконечности океана, не имели возможности бегать по лужам и играть в снежки, не знали, как это — залезть на дерево и замереть в кустах, играя в прятки с родителями или друзьями. Поколение, для которого были привычны узость коридоров, электрический свет под уровней и набор стандартных рационов питания. Когда спустя несколько часов на панели перед глазами вновь вспыхнул зеленый огонек, и стенка анабиозной камеры закрылась, 13-й успел подумать, что сегодня был хороший день. Угасающая в людях надежда на спасение вспыхнула с новой силой. Александр не удивился, увидев сидящего за главным расчетным компьютером Серебрякова, чья смена закончилась еще 5 часов назад. В аналитической все уже давно молчаливо признали за одержимым пареньком право занимать это место в любое время суток. Вот и сейчас молодой врач лихорадочно набирал что-то на клавиатуре. Его пальцы порхали над сенсорными клавишами с фантастической быстротой. Руководитель аналитической группы печально вздохнул. Парень так долго не протянет. Попросту сгорит на работе. Его отец был сотрудником внешней группы, и мальчишка с малых лет мечтал стать врачом и спасти его. После установления связи с выжившими остатками человечества внешних не будили вот уже 5 лет. Вспыхнувшая поначалу надежда на спасение быстро обернулась разочарованием. Реальное положение дел оказалось крайне тяжелым. Кроме них в Европе жизнь уцелела только в Швейцарии, где последние несколько тысяч выживших отступили под натиском беспощадных эпидемий к реактору и взорвали подземные тоннели, намертво отгородив себя от гигантского кладбища, распространяющего смертельную заразу. Группе ученых и врачей удалось наладить замкнутый цикл воздуха и водопотребления и спасти последние остатки своих людей. В остальном мире спаслось лишь 7 убежищ. Формула выживания была простой и практически недоступной большинству людей, начавших борьбу за жизнь после Великой катастрофы. Автономный реактор, замкнутые циклы воды и воздуха, абсолютная стерильность и герметичность, четко налаженная система питания. Тысячи различных убежищ, не имевших хотя бы одного пункта из этого списка, не смогли пережить и половину ядерной зимы. Одно из двух критически перенаселенных китайских убежищ погибло 2 года назад. Разразившийся голод вызвал сотни смертей, ослабевшие обитатели не успевали вовремя уничтожить трупы, и в убежище вспыхнула эпидемия чумы. Через месяц умирающие люди вышли на связь и сообщили, что отключают систему защиты реактора. Спустя сутки сейсмодатчики зафиксировали сильное возмущение земной коры. Во втором убежище голод привел к каннибализму, началась анархия, насилие. Герметичность была нарушена в ходе неконтролируемых беспорядков, и в убежище стали проникать насекомые с поверхности, что быстро привело к заражению внутренней среды. Кто-то там еще оставался и даже поддерживал связь, но было ясно, что эти люди доживают последние месяцы, убежище обречено. В Австралии, не пострадавшие от ядерных ракет, в первые годы ядерной зимы недооценили опасность радиоактивной пыли, переносимой атмосферными потоками, сосредоточившись на спасении аграрной и пищевой промышленности. Возведение так называемого «большого ромба», огромного крытого мегаполиса, призванного стать абсолютно чистой зоной, удалось начать только в последние годы. Но до этого момента солнечные радиации и радиоактивные осадки уничтожили и отравили огромные территории, что повлекло гибель большей части спасшихся людей, животных и растений от заражения лучевых и онкологических болезней. Подобно другим континентам, обилие трупов животных вызвало резкий рост популяции насекомых, являющихся переносчиками инфекций, и австралийский континент захлестнул всплеск эпидемий. На данный момент население Австралии составляло менее 5 миллионов человек, а численность всех остальных выживших едва превышала 130 тысяч, пятая часть которых проживала в русском бункере, являвшемся самым крупным из убежищ. Но самое главное было то, что благодаря исследованиям, с первых дней направленным на излечение внешних, методики и технологии бункера в области лечения лучевых болезней и защиты от вредного воздействия внешней среды были самыми совершенными, намного опережающими всех остальных. Специалисты бункера в этой области были самыми квалифицированными, а оборудование лабораторий и аналитических центров оказалось наиболее технологичным. Помощи ждать было неоткуда. Наоборот, вся медицина выживших обращалась за помощью в бункер, для чего даже были специально выделены отдельные каналы связи. Заботясь о выживании большинства, совет запретил всякие выходы во внешнюю среду во избежание угрозы нарушения стерильности. Процедуры вывода внешних из анабиоза, требовавшие огромных затрат энергии, были временно приостановлены до получения надежных методик лечения. Но Серебряков не сдавался. Он практически жил на работе, задерживаясь на 2, а иногда и 3 смены. В такие дни в подуровень аналитиков приходила хмурая седая женщина и, молча взяв за локоть, уводила сына домой. Парень был гением. К 23 годам на его счету было уже с десяток действительно революционных разработок. Антирадиационные препараты нового поколения, не имевшие побочных эффектов. Скафандры радиационной защиты, легко выдерживающие запредельное излучение. Эффективные методики биорегенерации и интереснейшие теоретические разработки. Но проблема гибели клеток ДНК и костного мозга по-прежнему была непреодолима. Получив отказ совета на просьбу об организации выхода на поверхность с целью получения образцов мутировавшей фауны и флоры, молодой ученый создал сложнейшую самообучающуюся программу, которая просчитывала и анализировала выдвигаемые им версии и созданные методики сразу в нескольких направлениях. Программа была настолько сложна, что досконально ее, кроме Серебрякова, не знал никто, впрочем, только он один, и верил в излечение внешней группы. «Андрей, иди домой. Иначе ты точно умрешь, если не от голода, то от недосыпания». Александр хлопнул по плечу прилипшего к монитору коллегу. «Да-да, сейчас». «Мне совсем немного осталось», — скороговоркой забормотал Серебряков. «Послушай, Андрей...» Александр заслонил с собой экран монитора. «Я понимаю, ты веришь в то, что сможешь спасти своего отца и других, но...» «Похоже, начальство уже поставило на этом крест». Серебряков замотал головой и сделал вдох, подготавливая гневную отповедь, но начальник жестом остановил его. «Не перебивай и слушай внимательно». «Не знаю, чем это тебе поможет, но я пришел предупредить тебя. Только что совет обменял у МКС на твою формулу антирада технологию беспроводной передачи энергии. В условиях земной атмосферы это что-то около 30 километров. Научному отделу поставлена задача изготовить и откалибровать эти устройства. Через год внешнюю группу разбудят и отправят на поверхность. Соединенные проводами с бункером передатчик установят непосредственно у входа, а приемниками заменят элементы питания электрокомплекса и других внешних приборов. После чего всякие выходы во внешнюю среду будут прекращены на неопределенный срок, возможно, на десятки лет. Для обслуживания передатчика достаточно твоих новых скафандров, а приемники, судя по формулам, и вовсе могут обойтись без профилактики добрую сотню лет. Внешних снова заморозят, и уже никто не знает, насколько. Александр посмотрел Серебрякову в глаза и закончил. И последнее. Все, что я тебе сейчас сказал, уже закрыто грифом секретности с допуском уровня 0. Во всем бункере только 6 человек имеют такой допуск, и ты не в их числе. Молодой ученый устало закрыл воспаленные глаза, откинулся на спинку стула и тихо произнес. «Спасибо, Саша».

0: Вы слушаете «Радио Фантастики».
1: Крышка капсулы поднялась, и 13-й вылез из анабиозной камеры. Встречавший его Антон не выдержал взгляда в упор и опустил глаза. «А ты изменился, Антон. Даже через гермошлем видно», — спокойно произнес майор. «Сколько лет прошло?»
2: 6,
1: — тихо ответил врач, не поднимая взгляда. «Добрый день, папа!» — донеслось со стороны капсулы 4-го. «Здравствуй, сынок. Ты стал совсем взрослым и совсем худым». Майор узнал знакомое ворчание. «Мать совсем тебя не кормит, что ли?»
2: «Кормит».
1: «Да не в коня корм!» — в ответ засмеялся сын и громко добавил, обращаясь к вылезающим из капсулы бойцам. «Господа, после совещания с советом прошу всех оставаться в комнате встреч. Мне необходимо ознакомить вас с некоторыми деталями вашего нового снаряжения». На поверхности снова была зима, но на этот раз солнечная и белоснежная. Бульдозер пробил выход через огромный сугроб, образовавшийся около шлюзовых ворот, и замер в направлении на РЛС. Следом выкатилась коробочка, и внешние взяли скрывающую шлюз скалу в кольцо. Вторым рейсом на поверхность доставили группу техников, приступившую к установке передатчика энергии. 13-й стоял на борту бульдозера и в бинокль осматривал местность. Сейчас назвать простирающуюся вокруг снежную пустыню мертвой было уже нельзя. Судя по снежному покрову, снегопад закончился несколько дней назад, и вдали, у кромки заснеженной растительности, можно было заметить цепочки различных следов, больших и маленьких, ненадолго выходящих из поросли на открытое пространство и возвращавшихся обратно. Видимо, населявшие руины леса существа за что-то не любили эпицентр некогда прогремевшего здесь взрыва. «Какая все-таки красивая эта штука неба!» Молодой Серебряков подошел к отцу, сидевшему за рычагами бульдозера. «За 15 лет я уже почти забыл, как оно выглядит». 4-й недовольно покосился на сына. «Вот посмотрел и будет. Возвращался бы ты, сынок, обратно. А то будешь вместе со мной изображать мороженую говядину». «Не волнуйся, папа», — засмеялся молодой ученый. «Мне ничто не угрожает. Ты же знаешь, я сам разрабатывал эти скафандры». 13-й окинул взглядом щуплую фигурку в серебряном скафандре. Да, голова у парня действительно была светлая. Приборы показывали уровень заражения в 10 тысяч рентген в час, а индикатор опасности скафандра задорно горел зеленым цветом под отметкой 0. Кто бы мог подумать, что такое возможно? «Зачем тебе надо было самому вылезать сюда? Техники и без тебя бы справились», — не унимался 4-й. «С оборудованием радиокомплекса могут возникнуть нестыковки. Мне лучше присутствовать при этом самому», — уклончиво ответил сын и замолчал. Через 3 часа все необходимые работы в зоне шлюза были закончены, и техники вернулись в бункер. С внешней группы осталось только 3 молодых специалистов, включая младшего Серебрякова, и маленькая колонна привычно направилась к РЛС. Железный паук стоял на своем месте. Слегка присыпанный снегом, рядом возвышалась радиомачта, увешанная грязными тряпками, а тараканий куб был накрыт сугробом с тысячами знакомых отверстий. 13-й усмехнулся и подмигнул 4-му. «Все на своих местах, согласно боевому расписанию». 4-й хмыкнул в ответ. Майор вышел из кабины бульдозера на борт и поднял бинокль. След вокруг тараканьей колонии был покрыт следами миллионов крохотных лапок, и лишь с одной стороны следов не было. Со стороны РЛС, ближе всего обращенной к радиомачте. Расчет оказался верным. Летучие мыши зорко следили за каждым движением в логове насекомых, и выходящие наружу со стороны радиокомплекса тараканы первыми попадали под удар. 13-й закинул за плечи ранец огнемета и спрыгнул в снег. «Вы куда?» — озадаченно спросил Серебряков-младший. «Зачем вы это?» — он с тревогой посмотрел на раструб огнемета. «Пойду навещу старых друзей», — улыбнулся майор. «Невежливо приходить в гости без подарка. Смотри внимательно, тебе будет интересно». С этими словами 13-й направился к тараканьему кубу. Остановившись на полпути между РЛС и колонией, майор поднял огнемет и дал долгую струю напалма, отсекая куб почти 30-метровой стеной огня, кровожадно взметнувший в небо языки пламени. И тотчас же с растяжек посыпались грязные тряпки, беспорядочно кувыркающиеся в хаотичном падении. У самой земли тряпичная куча с неуловимой для глаз быстротой превратилась в облако летящих идеально ровных пластин. Слитный взмах сотен крыльев сотряс воздух, дружный хлопок было слышно даже через гермошлем. Летающие пластины шлепались на землю поближе к огню, и вот уже сотни небольших серых мохнатых колобков тесно жались друг к другу, в несколько рядов окружив пламя со всех сторон. Тринадцатый обернулся. Молодой ученый зачарованно смотрел на развернувшееся действо. Майор подошел к нему и протянул бинокль. Вблизи они еще интереснее. Только подходить не советую. Развернувшись в сторону коробочки, Тринадцатый вышел в эфир ближней связи. «Я Тринадцатый! Техники могут приступить к работам!» Спустя полчаса огонь погас, и на растяжках радиомачты невидимая прачка вновь развесила свои мятые серые платки. Молодой Серебряков подошел к майору и знаком попросил перейти на защищенную внутреннюю частоту. Ученый рассказал об этом своем небольшом усовершенствовании еще в бункере, при подготовке к выходу. Переговоры на этой частоте могли слышать только люди, одетые в скафандры внешней группы. «Скажите, Тринадцатый, а когда можно будет отвлечь от охраны бронетранспортер? Нам пора выполнить самую важную часть операции». «БТР? Да хоть сейчас. 5 человек с огнеметами достаточно для охраны ваших техников. Эти маленькие грязные тряпочки в случае необходимости окажут поддержку, намного более мощную, чем обычный крупнокалиберный пулемет. К ним даже медведь ближе 50 метров не подходил. А ведь нам так и не удалось убить ни одного из этих зубастых зверей». Майор вопросительно посмотрел на молодого ученого. «Тогда поедемте немедленно. Нам надо туда». Серебряков махнул рукой в сторону поросли, виднеющейся вдали.

0: оставался для отца ребенком. «Я 13-й, коробочка, идешь первым, мы за тобой. В случае контакта работай с предупреждением, как принял». Майор захлопнул дверцу в кабину и уселся на сиденье, прижав худое тельце сына поближе к отцу. Пусть погреет отцовской любовью. Как раз сейчас в нем пара много. Горяченький, наверное. «Принял тебя хорошо, выдвигаемся», — ответил командир экипажа, и маленькая колонна поползла вперед. «Наша задача проста», — тем временем объяснял Серебряков на защищенной частоте. «Мы выставим 3 анализатора в местах обитания живых существ. Они выполнены в виде лежащего на боку кокона с входным отверстием и изготовлены в 3 размерах — большой, средний и маленький. Их удобная форма должна привлечь животных, которые устроят внутри анализатора свое логово. Анализатор за доли секунды способен взять из тела существа несколько пункций и в последующем обработать их, подвергнув химическому, биологическому, радиологическому и спектральному анализу. Данные по радиоканалу будут переданы моей аналитической программе на главный вычислительный компьютер аналитической группы. И радиоканал, и код передачи надежно защищены. Об этом я позаботился».
1: «И в чем смысл всех этих сложностей?» — не унимался 4-й, всем своим видом демонстрируя свое отцовское недовольство непутевым поведением сына, столь безрассудно подвергающим себя опасности. Молодой ученый коротко ввел внешне в курс дела, описав сложившиеся в мире положения и выработанные правила выживания. «С завтрашнего дня любые выходы на поверхность будут запрещены советом на неопределенный срок. Мне нужно знать, как изменились выжившие виды под воздействием радиации. Это единственная возможность спасти всех вас. О моей операции никому не известно. Оба техника – мои друзья. Они не подведут. Анализаторы оборудованы технологией беспроводной передачи энергии и в состоянии прослужить сотни лет, пока подается питание. Мне пришлось взломать и перепрограммировать систему учета и распределения энергии бункера, чтобы скрыть несанкционированную энергоподачу на эти устройства. Потребляют они очень немного, и эту утечку не обнаружат очень долго», — закончил он свой рассказ.
2: «Красиво», — оценил майор. 4-й не сказал ничего, но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы увидеть, как его распирает от гордости за сына. Колонна достигла опушки. Вблизи это оказалось чем-то вроде заболоченной местности, застывшей на морозе. Всю поверхность простирающегося за горизонт болота покрывала узловатая растительность, расположившаяся подобно запутанной кольцами колючей проволоки, переплетаясь друг с другом, не то корнями, не то стволами, не то стеблями. В высоту это порождение рентгеновских лучей колебалось от полуметра до метра. Бульдозер с трудом пошел вперед, прорезая дорогу сквозь заросли. С каждым десятком метров его скорость все замедлялась. Наконец, пройдя 200 метров, бульдозер встал.
1: «Дальше не пройдем», — сообщил 4-й. «Плотность этой гадости слишком возросла, если только прицеп отцепить».
3: «Не надо. Этого расстояния вполне достаточно». Серебряков взял в руки пульт управления манипуляторами прицепа. «Папа, сдай назад на 15 метров. Мы установим самый большой анализатор прямо на границе колеи». Бульдозер зарычал, откатываясь назад и подталкивая впереди себя прицеп. Молодой ученый повернулся к майору. 13-й, вы не могли бы собрать пару обломков растительности в качестве образцов?» Майор кивнул и спрыгнул в снег. Идти по плотным кольцам растительности поначалу оказалось нелегко. Стеблекорни всячески пытались зацепиться за обувь и ноги. Под слоем снега многих хитросплетений просто не было видно. Приходилось наступать осторожно, больше руководствуясь инстинктом, чем глазами. 13-й подобрал несколько обломков и закинул их в кабину бульдозера, после чего залез на борт и принялся наблюдать, как 4-й помогает сыну собирать анализатор. Заботливый папаша больше мешал, чем помогал, за что парень постоянно прикрикивал на него. Глядя на это, майор вспомнил старый анекдот про чукотского космонавта: «Не трожь ничего руками». В конце концов, раздосадованный отец покинул область высоких технологий и с выражением лица оскорбленного недоверием гения влез в кабину. 13-й молча ухмыльнулся и промолчал. Серебряков-младший явно отлично знал, что делал. Не прошло и часа, как из 2-метровой кучи элементов манипуляторы собрали огромный кокон, чуть ли не 5 метров в диаметре. Молодой ученый влез внутрь, выполнил кое-какую настройку и уже возвращался к бульдозеру, когда в эфире раздался голос командира экипажа БТР. «У нас гости! Медведь на 2 часа, удаление 300 метров! Приближается!» 4-го как ветром сдуло. Спустя секунду он уже сгреб в охапку ничего не понимающего сына и бегом тащил его к бульдозеру. «Мне надо на него посмотреть!» — сопротивлялся ученый. «Из кабины посмотришь!» — отрезал папаша, забрасывая сына внутрь.

0: этот раз майор не смеялся. Что такое медведь, никому объяснять было не надо. Тринадцатый смотрел через бинокль на стремительно приближающегося зверя. Широкие лапы, которого уверенно держали хозяина, как на глубоком снегу, так и на пружинищей растительности. Белые отметины на свернутом в боевом положении хвосте выдавали старого знакомого. Мощная туша зверя с хищной грацией парила над замерзшим болотом. Медведь подбежал метров на 50 и остановился, подтягивая костяным носом воздух. Туго свернутые кольца хвоста расслабились, и мохнатая плеть упала вниз. Зверь обиженно заверещал и попятился. «Узнал, стервец!» — удовлетворенно прозвучал голос командира БТР. Медведь не уходил, то отбегая, то нерешительно подбираясь поближе. Зверь задрал голову и снова печально завыл. «Это его территория», — понял тринадцатый. «Четвертый, уходим задним ходом. Не будем зря его тревожить. Может быть, наш анализатор ему понравится». Второе устройство молодой ученый решил установить километрах в 10 от первого, и вся процедура повторилась с той лишь разницей, что кокон анализатора был не более 1,5 метра в диаметре. Майор собрал обломки растений, и бульдозер попятился назад, толкая почти пустой прицеп. Третий анализатор имел диаметр около 0,5 метра и 2 метра длины. Его было решено разместить на обратном пути где-то между первым и вторым. Пока семейка гениев пыталась манипулятором затолкать кокон под переплетение стеблей корней, майор пошел за традиционными обломками. Шагать стало уже привычнее, и тринадцатый довольно легко отошел от бульдозера метров на 20. Приметив подходящий отросток стеблекорня, майор уже собрался его отломать, как вдруг острое чувство опасности ударило в спину. Тринадцатый мгновенно метнулся в сторону, и мимо него на высоте головы пролетело нечто белесое, словно кто-то швырнул в майора подушкой. Он стремительно развернулся, вскидывая автомат, и резко упал назад, едва успев убрать голову от второй летящей твари. В спину больно уткнулись острые корни, но кустарник спружинил и помог быстро встать на ноги. Тринадцатый краем глаза уловил движение и, коротко развернувшись навстречу летящей твари, дал короткую очередь практически в упор. Тварь отбросила назад, и она скрылась в переплетении корней. Еще два белесых существа бесшумно скользили между стеблей корней, готовясь к атаке. И, судя по осыпавшемуся с растительности снегу, путь к бульдозеру тоже был отрезан. «Тринадцатый, я коробочка. Цели не вижу», — взволнованно доложили с БТР. «Я четвертый, цели не вижу», — подтвердил четвертый. Майор замер. Вокруг царило полнейшее спокойствие. Но обостренный годами боев почти звериный инстинкт безошибочно заставлял ожидать скорого нападения. Существа атаковали одновременно с двух сторон. Две твари бросились в голову сзади, другая пара метнулась в ноги спереди, тринадцатый бросил тело в сторону, пытаясь с разворота достать врага короткой очередью, но неудобный скафандр сковал движение, и пули ушли в пустоту. Майор упал в заросли и замешкался. Неуклюжее снаряжение не позволяло двигаться быстро. Едва ему удалось встать на ноги, как тварь атаковала голову практически из-под ног. Времени на смещение уже не оставалось. И тринадцатый резко выбросил в летящую цель локоть, планируя ударом направить летящую тварь по касательной. Однако в толком негнущемся скафандре из хлесткого удара вышел лишь неуклюжий тычок, и руку обожгла боль. Тварь упала к ногам и тут же получила автоматную очередь в упор. Раздался скрежещущий крик, и существо скользнуло в заросли стебля корней. «Командир, они вокруг тебя хоровод водят! Невозможно вести огонь! Можем тебя зацепить!» — с досадой произнес командир БТР. Майор осторожно отступил к бульдозеру, левую руку жгло. С кустов впереди осыпался снег, и майор снова замер. Тварь находилась между корней метрах в 10. Тринадцатый осторожно поднял автомат, морщась от боли в руке, и плавно выжал спуск. Короткая очередь впилась в белесое тело, и тварь, громко заскрежетав, умчалась в сторону. Майор отходил, медленно вращаясь вокруг своей оси. Одна тварь медленно кралась по его следам, заметить других пока не удавалось. Крадущаяся по следам тварь поравнялась с лежащими в снегу стреляными гильзами и остановилась, исследуя невиданные ранее предметы. «Очень интересно», — отметил тринадцатый и потянул из-под сумка гранату. «Однако снова придется выдергивать кольцо зубами. Стоматолог пришел бы в ужас». Поднимать лицевой щиток гермошлема кулаком, сжимающим гранату, было неудобно. Панически вспыхнули датчики оповещения о нарушении герметичности скафандра и зашкаливающей угрозе заражения. «Здравствуй, радиация», — мрачно подумал тринадцатый. В ноздрях немедленно защипало. Несмотря на задержанное дыхание, губы начало саднить, глаза потекли слезами, С этим стоило закончить побыстрее. Майор сплюнул кольцо в снег и плавным движением отправил гранату в сторону зверя, после чего на ходу, закрыв гермошлем, сделал 3 широких шага назад, упал вниз и вжался в сплетение стеблей корней. Граната упала в метре от белесого существа. Оно замерло на секунду, готовое мгновенно скрыться при первых же признаках агрессии, но то, что упало с неба на землю, было маленьким, не шевелилось и совсем не выглядело опасным. Тварь бесшумно поползла к лежащему на снегу непонятному зеленому предмету. Звук взрыва перешел в вопли раненого существа, кувыркающегося в воздухе под действием взрывной волны. «Любопытство когда-нибудь тебя погубит», — мстительно подумал 13-й, глядя вслед спасающейся бегством, забрызганной черной кровью и изодранной в клочья белесой твари. Больше на него никто нападать не хотел, и майор поспешил вернуться к бульдозеру. 4-й помог командиру взобраться в кабину, и машина дала задний ход. «Командир, ты как, цел?» Старший Серебряков тревожно поглядел на друга, не отвлекаясь от управления. «Рука сломана, а так все в норме», — поморщился 13-й. «Совершенно невозможно поэту работать в столь нервных условиях». Глядя на расширившиеся от прозвучавшего заявления глаза молодого ученого, майор улыбнулся и добавил. «Снаряжение неудобное. Скафандры не гнущиеся. Беременный пингвин по сравнению со мной в этом одеянии — балерина. И кроме этого все местные обитатели решительно отказываются умирать, что несколько обидно. Возможности нашего оружия хватает лишь на то, чтобы только попугать их, что прямо-таки возмутительно». 4-й, орудовавший рычагами с каменным выражением лица, глядя на отвисающую челюсть сына, не сталкивавшегося ранее с черным юмором, не выдержал и заржал в голос. «Вот и отлично. Еще 5 дней, и будет как новенькое». Серебряков-младший постучал указательным пальцем руки, затянутой в белую перчатку стерильного медицинского скафандра, по монитору, на котором красовался снимок поломанной руки. «Перелом уже затянулся. Сейчас идет укрепление костной мозоли». 13-й посмотрел на снимок. В этом он разбирался хорошо, сказывался опыт множества ранений и месяцев госпитального лечения, накопленный за 2 десятка лет практически непрерывного участия в боевых действиях. Рука срослась идеально, парнишка постарался на совесть. С тех пор, как неделю назад внешнюю группу вновь погрузили в глубокий анабиоз, молодой Андрей лично занимался лечением майора, настояв на необходимости полного выздоровления пациента перед анабиозом. Приказ Совета о строгом учете энергозатрат и запрещении любых мероприятий, прямо или косвенно способствующих взаимодействию с внешней средой и нарушению стерильности, действительно вышел на следующий же день после погружения внешних. Что ж, может, Совет и прав. В первую очередь необходимо заботиться о десятках тысяч жителей. Несколько человек могут и подождать. 13-й помрачнел. Они ждали 1,5 десятка лет, подождут и еще... Выбора все равно нет, без анабиоза им не прожить и месяца. Оставалось надеяться, что анабиозные камеры не отключат со временем, сочтя и этот расход энергии слишком расточительным. Серебряков появлялся каждую вторую смену и сам проводил все лечебные процедуры. За исключением 13-го в карантинном подуровне было пусто, лишь только в установленные часы появлялся кто-нибудь из персонала для проведения уборки или организации приема пищи. И не замолкавший ни на минуту голос молодого ученого, исковерканный гермошлемом, глухо разносился по пустым помещениям. Парень задавал 1000 вопросов, его интересовало буквально все. Об отце, которого он почти не видел, о жизни до великой катастрофы, которую он почти не помнил, о войнах, про которые он почти не знал, и еще о миллионе разных вещей. «В детстве до катастрофы я хотел стать солдатом, как отец, непобедимым и могучим, которому по плечу любые преграды и трудности», — рассказал однажды молодой ученый. «Все мечтал о героических подвигах. Как будто все надеются только на меня. И я, великий воин, в одиночку спасаю всех». Он засмеялся и виновато развел руками. «Так и не получилось им стать. Да и размерами не вышел», — Серебряков подмигнул. «Но интерес остался. Так что допрос с пристрастием продолжается». Но больше всего ученого поражала способность майора, не оглядываясь, чувствуя спиной приближение сзади. Парнишка всячески пытался подкрасться незаметно, но так и не преуспел в этом ни разу. 13-й лишь добродушно улыбался и отнекивался от объяснений, которых у него и не было. Это чувство опасности за спиной развилось в огне войн, под пулями и осколками, среди крови и смерти, неожиданно и необъяснимо, и не раз спасало ему жизнь. Неугомонный Серебряков ежедневно выстраивал множество теорий, призванных объяснить это загадочное явление, который на следующий же день признавал несостоятельным и вновь набрасывался с расспросами на майора. «Здравствуй, Андрей Андреевич!» — еще с порога поприветствовал ученого 13-й, вернувшийся в спальное помещение из столовой. «Это совершенно непостижимо!» — раздосадованно пробубнил Серебряков, вылезая из-под дальней кровати. «Вы даже не вошли в помещение, а уже почувствовали мое присутствие. И все же, как вам это удается?» «Вообще-то я заметил твой ботинок, торчащий из-под кровати», — улыбнулся майор. «А у нас под кроватями медицинские скафандры по пятницам не валяются». Парнишка сконфуженно потер ладонью гермошлем в районе лба, посмотрел на хронометр и вздохнул. «Через 6 часов начнутся финальные процедуры, после чего вас погрузят в анабиоз. Нам надо поговорить сейчас, идет пересмена. Какое-то время про нас никто не вспомнит. Я перепрограммировал систему наблюдения, и у нас есть 4 минуты, в течение которых наблюдения и записи из этого помещения вестись не будут». Серебряков раскрыл ноутбук и развернул его экраном к майору. «Это подробный план медицинского уровня. Запоминайте, возможно, это пригодится». Он выделил на плане одно помещение красным цветом. «Вот здесь мое рабочее место. Это главный вычислительный компьютер аналитической группы, внутри которого находится моя аналитическая программа. Я назвал ее «Пирогов» в честь великого русского хирурга, разработавшего уникальные методики лечения и спасшего множество жизней. Программа имеет периодически обновляющиеся резервные копии в разных уголках сети, но ее пусковой механизм доступен только отсюда. Пирогов имеет 2 структурных компонента – основной, доступный для всеобщего пользования, и скрытый, неизвестный никому и тщательно защищенный. Оба компонента являются составными частями друг друга, поэтому обнаружить скрытую часть очень сложно, а уничтожить отдельно от открытой части невозможно. Пирогов имеет взаимодействие со всеми базами данных бункера и мгновенно получает все новые данные, появляющиеся в корпорации. Открытый компонент программы занимается разработкой методик лечения лучевых и биологических болезней и созданием технологий защиты от вредных воздействий внешней среды. Это сейчас самые важные направления в работе бункера. Наши разработки являются самыми передовыми среди остатков человечества. Программа самообучающаяся, и никто не решится обойтись без нее еще очень много лет. Серебряков огляделся и продолжил. Теперь самое важное. Я детально изучил все существующие в архивах отчеты внешней группы об операциях на поверхности, а также все истории болезней и все меры, предпринятые для излечения за прошедшие 15 лет. На основе этого я и создал скрытый модуль. Он имеет всего 3 раздела – основной и 2 вспомогательных. Первый занимается разработкой методики излечения сотрудников внешней группы. Туда внесены все ваши параметры, вплоть до связи с компьютерами анабиозных камер. Остальные 2 раздела посвящены снаряжению и оружию. Без конкретных данных с поверхности скрытый модуль был всего лишь игрушкой, калькулятором вероятностей. Но теперь ситуация изменилась. Чем больше данных об изменении в биосфере соберут анализаторы, тем больше будет исходного материала для исследований. Я уверен, со временем проблема будет решена. Голос ученого дрожал от волнения. Он на мгновение замолчал, переводя дух. Далее. Серебряков выделил красным еще 2 помещения. Это автоматизированные лаборатории аналитической группы. Здесь располагается физическая, а вот тут медицинская. Мы изготавливаем в них экспериментальные образцы. Пирогов может подать на изготовление любую мою разработку, указанную оператором, и отследить ход выполнения работ. Вот в этих точках находятся транспортеры выдачи изготовленных образцов. Там несложно, при необходимости разберетесь. Парень посмотрел майору в глаза, и в этом взгляде совсем еще молодых глаз без труда угадывался тяжелый осадок усталости, боли и разочарования в эгоистичной толпе, забывшей свои клятвы и отказавшейся от обреченной на ледяной сон горстки людей, погубивших свои жизни ради их же спокойствия и безопасности. И последнее. Андрей закрыл крышку ноутбука и сунул его под мышку. Пирогов работает всегда, если только хотя бы 1 компьютер бункера включен. Для вызова его оболочки достаточно с консоли главного вычислительного компьютера набрать команду «Пирогов» в кавычках большими буквами. Чтобы активировать взаимодействие со скрытым модулем, необходимо в диалоговом окне «Пирогова» набрать фразу «Здравы будьте, Николай Иванович, как продвигаются изыскания». После чего скрытый модуль запросит пароль. Вот он. Серебряков протянул майору клочок бумаги, на котором в 3 строки тянулись символы. 13-й узнал знакомые наименования и тактико-технические характеристики основных видов стрелкового оружия. «Я думаю, вам будет несложно это запомнить», — улыбнулся ученый. Немного помолчав, он закончил. «Знаете, Я не могу чувствовать спиной, как вы, но я почему-то точно знаю, что больше никогда не увижу отца». Коммуникатор на его руке пискнул, и молодой ученый посмотрел на хронометр. «Наше время истекло. Мне лучше уйти как можно скорее». Не проронивши ни слова, 13-й поднял ладонь в знак прощания, и Серебряков, не оборачиваясь, пошел к выходу. Майор проводил взглядом щуплую фигуру в белом скафандре и лег на кровать, обдумывая услышанное. Вот как все обернулось. Парнишка очень умен и не стал бы поднимать шум по пустякам. Значит, от внешней группы действительно решили отказаться. Так сказать, отложили проблему до лучших времен. Хотел бы я знать, когда они наступят, эти лучшие времена. И наступят ли? Много вопросов. И ни одного ответа, остается лишь ждать. Впрочем, ожидание в этом случае не будет томительным. Ведь время в анабиозе абсолютно незаметно. Как и смерть. Прежде чем занять место на ложементе внутри капсулы, 13-й повернулся к Серебрякову и положил тяжелую ладонь на слабое плечо ученого. Майор посмотрел ему в глаза и негромко произнес: «Ты стал воином, Андрей. Лучшим из многих. Никогда не сдавайся. Мы обязательно прорвемся, помни об этом». Прозрачная крышка капсулы опустилась, и на панели знакомо зажегся зеленый огонек. Но прежде чем стенка анабиозной камеры закрылась, 13-й поднес к голове опутанную контактами датчиков руку и отдал честь невысокой, неуклюжей сутулой фигурке в белом скафандре, неподвижным изваянием застывшей у порога.
1: Радио фантастики.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй!

морской по нраву дьявол, его хочу любить. С якоря сниматься, по местам стоять, эй, на румбе-румбе-румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 35K. Кевин Андерсон. Терминал. Турбулентность Магдалену Кросс не тревожила. Ей хватало сумятицы в голове. Мысли и воспоминания, когда-то четко организованные, стали спутанными, как непредсказуемые потоки воздуха в вышине над Тихим океаном. Уже 4:30 утра, но долгий перелет из Токио в Сан-Франциско с пересечением часовых поясов делал понятие времени бессмысленным. Магдалена не могла ни уснуть, ни сконцентрироваться на чем-либо. После противоэпилептических препаратов она всегда чувствовала себя одурманенной, но не сонной. Ни то, ни сё. Хуже не придумаешь. Другие таблетки справились с головокружением и тошнотой, а несколько сильнодействующих обезболивающих помогли кое-как справиться с жуткой мигренью, которая будет ее постоянной спутницей до самого конца. Магдалена предпочла бы провести последние дни жизни со своей семьей, но боялась, что слишком долго ожидала этого полета домой. Вечно тянула до последней минуты. На протяжении всей карьеры Магдалена гордилась собственной пунктуальностью. Она точно соблюдала все сроки, на встречи прибывала минута в минуту. 35 лет в роли исполнительного директора, управления проектами, руководство исследовательскими командами. Она боролась за государственные гранты, руководила больницей при университете, получала награды за выдающуюся работу по исследованию рака груди. Все, кто работал в этой области, знали, что она помогала добиться огромного прогресса в лечении. Это было ее страстью. Какая злая ирония. Боинг 777 содрогнулся и подпрыгнул, и Магдалена сморгнула, увидев пробежавшую по воздуху странную рябь, но искажение тут же исчезло. Проблемы со зрением, гало и призрачные видения случались с ней часто. Она достала из маленького углубления рядом со своим креслом сумочку, извлекла таблетницу. О, Господи, почти переносная аптека. Магдалена приняла 2 таблетки оксикантина и стала ждать, когда они подействуют, зная, что лекарство сделает ее сознание еще более смутным и рассеянным. Но это лучше, чем боль. После стольких поездок, выступлений и встреч Магдалена хорошо знала, как с комфортом расположиться на борту самолета. Ее место у иллюминатора было довольно просторным. Столик с подставкой годился для сборки очередной маленькой головоломки. Увы, они маленькие и до смешного простые, но это все, что она могла теперь делать. От этого было неловко и грустно. Она достала из сумочки пластиковый пакет и высыпала на столик разноцветные кусочки картона. 25 пазлов изогнутых форм. Задачка для 4-летнего ребенка. Магдалена старательно занялась сборкой, переворачивала каждый фигурный кусочек и разглядывала пестрый рисунок. Должна выйти улыбающаяся фигурка из мультика «Счастливый кролик». 25 картинок рассыпались, и на миг, глядя на них, она ощутила панику. Эти краски и фрагменты рисунка лишены смысла. Как они могли совпадать? Чувствуя, как подступает головокружение от лекарств, Магдалена пыталась смотреть на головоломку, как на большой проект, с которым она когда-то справлялась, шаг за шагом. Она могла. Она разбиралась с контурами пазлов при помощи пальцев, поскольку тактильные ощущения помогали найти совпадение. Ее накрыла волна тошноты. Пришлось подождать, пока не отступит. Потом она начала подгонять кусочки друг к другу, растерянно рассматривая цвета, пытаясь понять порядок. И медленно, один за другим, сложила. За долгие месяцы лечения в Токио она провела много часов за столом, собирая головоломки, пока они не стали казаться слишком разочаровывающими. Они отвлекали от суровых реалий химиотерапии, дополненной направленной радиотерапией. Это была новая экспериментальная процедура, доступная только в Японии и неразрешенная для использования в Штатах. Как говорилось в исследованиях, лечение было агрессивным, но многообещающим и предлагалось лишь избранным пациентам. Однако она Магдалена Кросс, и в области инноваций у нее есть связи и даже друзья. А вот других шансов не было. Она с самого начала знала, что это лечение подобно азартной игре и займет 6 месяцев. Возможно, последние 6 месяцев ее жизни. Она цеплялась за эту надежду, цеплялась за веру в науку и медицинские изыскания, за веру, что коллеги не дадут ей пропасть. Коллеги не подвели, как и само лечение. Сдало тело и ее мозг. И вот она мчится домой. Да, мчится – верное слово, поскольку обратный отсчет времени ее тела уже почти на нуле. Она лишь хотела увидеть свою дочь, Кэндис, и 5-летнюю славную внучку Аспен. То ли в краткий миг прояснения, то ли случайно Магдалена нашла 2 кусочка, которые подходили друг к другу, а потом уголок и еще один пазл. И она воспользовалась этим импульсом, собрала картинку, что наполнило нелепым чувством триумфа. Пазлы — ее давнее хобби, но тогда она собирала огромные, на 2 или даже 5 тысяч фрагментов. Как-то даже сложила безумную, совершенно белую головоломку. А теперь она смотрит на милого, веселого кролика и не может понять, куда подевались его уши. «Вот оно», — подсказал мужчина на соседнем кресле. Он вел себя очень дружелюбно, несмотря на то, что она явно не желала беседовать. «Это прямо сюда». Он взял кусочек и вставил на место. Подобное вмешательство ее разозлило, но она не могла выдавать себя.
2: «Ничего, все в порядке».
1: Она взяла новый фрагмент и стала его разглядывать, но в ее руке он казался просто ничем. Чересчур дружелюбный сосед улыбнулся, открыл рот, собираясь что-то сказать, но застыл.
3: «О, простите, я увидел таблетки, но не подумал. Это Альцгеймер».
1: Он покраснел, сообразив, что пал еще ниже.
3: «Неважно, не мое это дело».
1: До сих пор, пока она путешествовала бизнес-классом, у ее соседей были четкие представления о приватности, а в Японии она привыкла к еще большей сдержанности и культуре. Но сейчас Магдалена летела домой в экономе, и этот человек, очевидно турист, был настроен доброжелательно, однако играл по другим правилам. Ей хотелось сказать: «Не Альцгеймер, ты идиот!» Но слова ускользали, как и фрагменты мозаики. Ее мысли перекинулись на то, что там выросло. Глиома. Да, вот это слово. Но она не могла заставить себя сказать его. Чрезвычайно агрессивная опухоль, прорастающая в ее мозг, похищающая ее мысли, заражая серое вещество, как назойливая песенка, которую никак не прогнать. Только эта песня рака смертельна. Агрессивное экспериментальное лечение в Токио не помогло, не продлило ей жизнь. Оно лишь отняло у нее 6 месяцев, может быть, последних. Лучше бы она оставалась дома, подарила бы маленькой Аспен воспоминания о бабушке. Смущенный своей оплошностью, сосед надвинул на глаза маску для сна и ушел в себя, запоздало вернув ощущение приватности. А Магдалена, облегченно вздохнув, вернулась к незавершенному пазлу. В салоне было темно. Многие пассажиры уснули. Табличка «Пристегнуть ремни» погасла. Капитан проговорил в динамик что-то о неожиданной турбулентности, но Магдалена слишком сосредоточилась на головоломке. Счастливый кролик постепенно, по кусочку обретал форму, и через час ей удалось с ним покончить. За это время она приняла еще таблеток от тошноты, плюс 1 от боли. Когда самолет приблизился к Сан-Франциско, сознание затуманилось, но не в приятной эйфории, скорее как при морской болезни. Когда стюардессы забегали, а свет в салоне снова зажегся, она отказалась от завтрака и даже от кофе. Магдалене казалось, что еда в ней сейчас не удержится. В сознании искорками мелькали мысли и боль. Незваная гостья Глиома плясала победный танец. Когда рейс 008 авиакомпании «Ана» пошел на посадку, Магдалена заметила, что экипаж чем-то обеспокоен. Стюардессы выглядели растерянными, негромко переговариваясь друг с другом. А капитан чаще, чем обычно, делал объявление о том, что всех встречают у выхода, о неудобствах и обычное «пожалуйста, сохраняйте спокойствие». Мужчина в соседнем кресле заерзал, вспотел. Он посмотрел на Магдалену, как будто ища утешения. Опять покраснел от смущения, но не отвернулся.
3: «Вы думаете, что-то не так?»
1: «Хотите сказать, во всем мире?» — подумала она. «Или с самолетом? Или со мной?» Со всей уверенностью можно ответить «да» на последний вопрос. Но Магдалена просто покачала головой и откинулась на спинку сиденья. Какая чудовищная насмешка выйдет, если самолет разобьется сейчас, по пути домой, когда ей остались какие-то месяцы или даже недели. Почти так же смешно, как и то, что одного из крупнейших исследователей рака груди поразил рак мозга. Борт благополучно сел. Похоже, причиной тревоги послужило нечто совсем иное. Но пассажиры беспокоились и переживали. Одни с интересом, другие со страхом, да и бортпроводницы вели себя не лучше. Все рылись в багажных полках над головой, хватали ручную кладь и толпились в проходах, спеша на выход. Бестактный компаньон Магдалены заторопился присоединиться к толпе, но она оставалась на месте и не суетилась. Все принятые лекарства сейчас подействовали, но далеко не все они совместимы друг с другом. Ее тело под препаратами стало как кукла, а марионетку мозг контролировала коварная опухоль. Экипажу было известно о ее болезненном состоянии. Она заполняла бумаги, включавшие и медицинскую информацию. Она, находясь в предсмертном состоянии, путешествовала одна, а авиаперевозчику не нужно, чтобы кто-то умер на борту, создав антирекламу. Поэтому стюардессы тайком за ней присматривали, стараясь сделать все, чтобы она покинула борт живой. Когда Магдалена выйдет в терминал и встретится с Кэндис и внучкой, она перестанет быть ответственностью авиакомпании «Ана». Салон самолета опустел. Она ожидала, что кто-нибудь подойдет и сопроводит ее. Но стюардессы старательно сгоняли всех в терминал, и Магдалена поняла, что о ее особых потребностях просто забыли. Обеспокоенный экипаж хотел как можно быстрее покинуть борт. Решив полагаться на свои силы, Магдалена поднялась, чтобы выйти самостоятельно. Она пережила ужасную химио и радиотерапию в Токио, перенесла долгий и дальний полет и странную турбулентность. Уж как-нибудь сумеет добраться от самолета до терминала, пройти паспортный контроль и таможню, а там ее ожидают Кэндис и Аспен. Она представила, как внучка будет прыгать от радости и кричать «Бабушка! Бабушка!». Магдалена взяла сумку с лекарствами и тем немногим, что ей еще дорого. В основном цифровые фото, памятные записи, сделанные для себя, прощальное письмо к дочери, написанное в больнице Токио. Хотелось сказать столь многое и попрощаться, и оставить послание внучке, но слова как-то не шли. Простое общение ускользало и доводило до слез, когда она пыталась справиться с простыми понятиями. Выдохнувшись и излив все, что смогла, Магдалина увидела, что написала лишь два абзаца и еще сильнее разрыдалась. Она стояла, пошатываясь и вцепившись в спинку сиденья, чувствуя, что ноги вот-вот подогнутся. Голова кружилась, как захмелевший шмель. Проход начал освобождаться, и Магдалена осторожно шагнула вперед. Один шаг и еще один. Вперед, пройти мимо ряда кресел и следующего, еще одну секцию. Добраться до бизнес-класса – маленькая победа, а дальше еще одна дверь и трап. Стюардесса у двери казалась какой-то бледной и, как попугай, повторяла привычное «благодарю вас, всего хорошего», но голос ее при этом дрожал. Возможно, Магдалена и полюбопытствовала бы, что не так, но ее глиома так заполняла мозг, что места для вопросов не оставалось. Она могла сконцентрироваться лишь на движении и шла по проходу, цепляясь за поручни и ничего не видя вокруг. Боль в голове колотила, как бодрый уличный барабанщик стучит по перевернутым пластиковым банкам. Похоже, опухоль совершала победный круг. Но Магдалена не собиралась отдавать ей победу. Чуть позже. Войдя в терминал, она увидела суетящуюся толпу, но пассажиров рейса 008 задерживали и не пропускали.
3: Она увидела отряды охранников, но в странной форме, какого-то футуристического дизайна. Декор аэропорта Сан-Франциско тоже переменился. На стенах дисплеи с рекламой навязчиво показывали потенциальным покупателям интерактивные голограммы, а не постеры, которые игнорировать легче. Она продолжала бродить среди пассажиров, поскольку не смела перестать шевелить ногами, хотя кружащаяся темнота сжимала ее поле зрения, а бьющийся стук сердца в голове перешел в оглушающий рев.
4: Бесполый голос из громкоговорителя произнес: «Пассажиров рейса 008 просим оставаться на местах до прояснения ситуации».
3: Слова появлялись и исчезали, как авторадио в машине, едущей по пустыне. Когда-то, лет в 20, у Магдалены был такой опыт. Свободный дух самостоятельного исследования страны. Похоже, они все в порядке. Никаких болезненных проявлений. Следующий обрывок имел еще меньше смысла. Она обвинила в этом опухоль. «Разрыв во времени. Скачок вперед. 2037-й!» В голове у нее вспыхивали последние взрывы боли, как финал огромного фейерверка 4 июля. Они с Кэндис и Аспен сидели на одеяле в парке, на травке, и смотрели шоу. Тогда Магдалена уже знала о своей терминальной стадии рака и была уверена, что это ее последний день независимости. Последний. Ее тело, наконец, сдалось, и она без сил рухнула, упала вперед. Мир кружился в водовороте красок, воспоминаний и обрывков мыслей, сжимаясь в одну точку. Вокруг закричали. Кто-то шарахнулся в сторону, другие протиснулись ближе. Спустя миг появилась команда медиков, и над ней навис странного вида сканеры какие-то приборы. Сенсорные панели прикасались к ее щекам, к шее. Как им удалось прибыть так быстро? Или скорая дежурила прямо у выхода?
4: «Вероятно, последствия скачка во времени», — произнесла женщина-доктор, изучая экран. «Лучше бы поместить в карантин всех прибывших, немедленно провести сканирование». «Ее нужно доставить в медицинский отсек, это прямо в конце терминала», — предложил молодой медбрат.
3: «Но придется начать с общего исследования. Неизвестно, каков общий эффект искажения».
4: «Дело в том», —
3: прохрипела Магдалена, удивляясь, что вообще подбирает слова.
4: «Никакого эффекта нет. Моя карта на борту самолета».
3: Ей каким-то образом удалось это выговорить, хотя каждое слово давалось с большим трудом. Это было важно.
4: «Глиома. Терминальная стадия. Ничего не поделать».
3: Медики растерянно переглянулись. Магдалене едва удавалось не закрывать глаза, но тьма под закрытыми веками казалась еще страшнее. Она ощутила на себе чьи-то руки. Кто-то доставал из ее сумки посадочный талон, отыскал номер места и выяснил ее имя.
4: «Это же Магдалена Кросс. Помните, она была в списке пассажиров?» — сказала доктор. «У нее рак мозга, глиома в последней стадии».
3: Магдалена не вполне понимала ее слова, не могла понять выражение. Доктор будто радовалась, а молодой техник позади нее засмеялся.
4: «Рак мозга? Только и всего!»
3: Он, казалось, испытывал облегчение. Кто-то еще добавил:
4: «Нет никаких причин считать, что и плохо из-за скачка во времени». «Рак мозга», — повторила им Магдалена.
3: Они как будто не понимали.
4: «Терминальная стадия».
3: «Мы знаем, знаем», — успокоила женщина-доктор.
4: «Не беспокойтесь об этом. В медкабинете аэропорта имеется вся необходимая микрохирургическая аппаратура и аватар-связь. Мы вызовем к вам самого лучшего нейрохирурга. По-моему, сейчас он в Бангкоке, но мы с ним свяжемся через аватар и осуществим операцию. Совсем скоро вы будете в полном порядке, доктор Кросс. Вам не о чем беспокоиться».
3: И, наконец, погружаясь во тьму, возможно, в последний раз, Магдалена успела подумать, что эти слова были самой жестокой галлюцинацией. Проснувшись, она обнаружила, что мыслит ясно. В висках стучало, но это не боль. Сознание немного спутанное, но совсем не похоже на дурман от лекарств против эпилепсии и тошноты или обезболивающих. Она сосредоточилась на окружающей обстановке. Небольшая комната с трехмерным пышным девственным лесом на стенах и синим небом на потолке. К ней присоединен аппарат для мониторинга, но без трубок и проводов. Просто чувствовала нечто, присоединенное к голове. Ничего похожего на ужас катетеров, электродов, пищащих насосов и мониторов, как на лечении в Токио. У постели сидела красивая молодая женщина лет примерно 25. На ее лице читалось сочувствие и искренняя тревога, нетипичные для того, к чему Магдалена привыкла. Полным изумления голосом, удивляясь тому, как легко выговаривает слова, она сказала:
2: «Я, по крайней мере, жива. Уже хорошо».
3: Молодая женщина улыбнулась.
5: «Бабушка, ты еще долго будешь жива. Рака мозга больше нет, но тебе нужно время восстановиться и привыкнуть. Полагаю, так. Всем нам нужно время, чтобы привыкнуть».
3: Она наклонилась и обняла Магдалену за плечи.
5: «До сих пор не могу поверить».
2: «Ты назвала меня бабушкой? Что за...»
5: «Ну, конечно, ты меня не узнала. Я Аспен».
3: Она словно хранила в тайне что-то восхитительно радостное.
5: «Ты меня в последний раз видела, когда мы смотрели «Салют». Ты же помнишь?»
3: Магдалена медлила с ответом, и глаза молодой женщины встревоженно сузились.
5: «Нейрохирург говорил, что некоторые воспоминания могли исчезнуть, поскольку опухоль была экстремально крупной и глубоко укоренившейся. Пожалуйста, скажи, что ты помнишь тот салют в парке».
2: «Ну, конечно, я помню», — произнесла Магдалена. «Это было в прошлом году с моими дочкой и внучкой. 4 июля».
5: «Бабушка, сейчас 2037-й. Твой самолет прыгнул во времени на 20 лет вперед. Рейс авиакомпании АНА-008 исчез в июне 2017-го. Мы все думали, что он упал в океан. Прошло 20 лет».
3: Аспен покачала головой.
5: «Мы с мамой не надеялись тебя снова увидеть».
2: «Твоя мама...»
3: Магдалена так и не понимала и пыталась решить, что более нереально: непостижимое перемещение в будущее или излечение от рака.
2: «Где я? И где Кэндис?»
5: «Она в Антарктиде, но уже возвращается. Через час мама сядет на суборбитальный рейс SpaceX до Сан-Франциско, а пока здесь я».
2: «Где?»
5: «Все еще в терминале аэропорта. Операцию смогли выполнить прямо здесь. Медпункт маленький, но годится для экстренных случаев».
2: «Мой рак мозга – это как минимум серьезное хирургическое вмешательство, только опухоль была неоперабельной».
3: Магдалена вдруг с восторгом поняла, как ясно теперь мыслит, как легко выговаривает звуки.
2: «Размер опухоли был средний, но расположение...»
5: «В каждом базовом медицинском учреждении есть нужное для операции оборудование».
3: Аспен улыбнулась, но в глазах заблестели слезы.
5: «Помнишь, как выполнялись когда-то лапароскопические операции? Это так же, только намного порядков тоньше. Крошечный зонд, дрель и экстракционная трубка прямо между твоими глазами».
3: Она потянулась, чтобы прикоснуться к повязке на переносице Магдалены.
5: «Операция выполнялась роботизированными хирургическими инструментами. Все, кто занимается изучением рака, помнят, кем ты была 20 лет назад. Тебя чтят. Операцию проводил лучший в мире специалист в микроглиальной хирургии из твоей клиники в Бангкоке с использованием аватар-связи. Он нейтрализовал опухоль, уничтожил и извлек по частям основную часть через микрозонд. Аккуратно, но эффективно. А потом восстановил все нейронные связи, что мог. Ты в порядке, бабушка. К концу дня сможешь уже пойти домой вместе с нами. К тому времени мамин суборбитальный корабль уже приземлится».
3: Магдалене пришлось прикрыть глаза. Сложный пазл из невероятных фактов и абсурдных утверждений не желал собираться, как бы она ни рассматривала детали, ни крутила, ни переставляла. Она вздохнула и попыталась сосредоточиться на чем-то понятном.
2: «Ты такая красивая и так выросла. Я писала вам с мамой письмо, оно было в сумке».
3: Аспен стала серьезной.
5: «То прощальное письмо не имеет больше значения. Ты же здесь. За 20 лет без тебя произошло множество изменений, в том числе и невероятный прогресс в минимальной инвазивной хирургии, лечении рака и технологиях в медицине».
3: Магдалена вспомнила слова медтехников, сказанные, когда она свалилась с ног в терминале. Как они посмеивались, узнав про ее всего лишь рак мозга. Магдалена попробовала соединить части пазла.
2: «Получается, теперь удалить опухоль мозга не сложнее, чем поставить пломбу в зуб?»
3: Удивленная Аспен придвинулась ближе.
5: «Пломбу у стоматолога? Бабушка, есть же вакцина от кариеса. Сверлить в зубах дырки и заполнять их чем-то давно уже устарело, как и пробивать в черепе отверстие, чтобы вылечить опухоль мозга».
3: Полное изумление, когда этого была полна страха, Магдалена протянула Аспен руку.
2: «Мне не терпится все про это узнать. И о вас, и о вашей жизни.
4: Ее пальцы встретились с пальцами повзрослевшей внучки. Руки сжались, и детали пазла сложились, идеально встав на свое место. Кевин Андерсон, американский автор научной фантастики, известный такими работами, как «Корпорация Воскресения», «Сага Семи Солнц», «Приквелы Дюны» и «Заводные ангелы». 56 его книг входили в списки национальных и международных бестселлеров. Изданы 23 миллиона экземпляров на 30 языках. Работы Андерсона номинировались на премии «Хьюго», «Небьюла» и многие другие. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».

Джон Маверик. Я и мои злые гномики. Доктор, вы тоже кормите гномиков? Что значит каких? Вот же у вас на полу блюдечко с молоком и кусочек печенья. Это сыр? А мои раньше любили печенье. Они были настоящими сластенами, мои гномики. Зефир, пастилу, мармелад, сладкие булочки. Все разбирали на крошки и тащили в свою норку, в углу, за шкафом. Никто, кроме меня, не знал, где они прячутся. Теперь они едят только сырое мясо, свежее, с кровью. Гномики, которые хоть раз попробовали кровь, уже никогда не будут такими, как прежде. Нет, к психиатру мне не надо. Правда, не надо. И диагнозы мне не нужны. Если хотите послушать, как это случилось, могу рассказать. Хотите? Первый раз я увидел их накануне Рождества. Мать хлопотала на кухне, отец мастерил гирлянды из проволоки и цветной бумаги и развешивал их по стенам, протягивал под потолком, закрепляя одним концом на карнизе, а другим на тяжелой латунной люстре с тремя рожками. Я, 5-летний мальчик, аккуратно причесанный и одетый, скучал у накрытого стола. Под рождественской елкой стоял большой пенопластовый гном, а у его ног, на усеянных опавшими иголками ватных сугробах, искрились сахарные звездочки, леденцы в прозрачных обертках, маленькие шоколадки в яркой разноцветной глазури. За окном ранние сумерки клубились с тылой синевой, а в комнате пахло хвоей, сдобной выпечкой и свечным воском. Я смотрел на гнома, на бутафорский снег, на перебегающие по ветвям крошечные огоньки, и мне казалось, что там, под елкой, постепенно создается некое пространство чуда. Что-то необычное должно было произойти, сказочное и непременно хорошее. Они высыпали гурьбой из-за шкафа, проворные, как мышата, и нарядные, точно расписные фарфоровые фигурки. Гномики. Самые крупные, не больше новорожденного котенка, а самые мелкие, размером с фасолину. Все в зеленых камзолах и желтых чулках. Я поспешно вылез из-за стола, подошел ближе и присел на корточки. Осторожно, чтобы не испугать. Вгляделся. Гномики копошились в рыхлой вате, пытаясь вытащить из нее скользкий леденец. На меня они не обращали внимания. «Эй!» – окликнул я их шепотом, и крохотные существа, как по команде, замерли, задрав кверху увенчанные красными колпачками головки. Я взял со стола кусок кекса и положил на пол. Потом налил в блюдце яблочного сока и поставил рядом, а сам немного отступил назад. «Ешьте!» прошептал. «Это вкусно!» Они обступили блюдечко и принялись пить, погружая в сладкую жидкость ладошки. Гномик-фасолинка чуть не бултыхнулся в сок, а потом раскрошили кекс и унесли с собой.

настойчиво блестели звезды, словно звали куда-то, очень далеко, в такие дали, откуда не возвращаются. А если возвращаются, то изменившимися. На этом газоне, прямо под моими окнами, каждую ночь разыгрывалась сказочная мистерия. Из-за елок выпрыгивали оленята с золотыми рогами и алмазными копытцами, волчата и ежики, огненные белочки с длинными хвостами, мягкие, словно плюшевые зайцы, и смешные медвежат. Они резвились на траве, скакали, кувыркались и играли в догонялки. Вот хотите верьте, хотите нет. Я верил. Так почему бы я стал удивляться гномикам? Через 2 года после того рождественского вечера умер мой отец. Тогда я не знал отчего. Позже мне сказали, что у него во сне лопнула аневризма в мозгу. Он лежал на кровати, мой отец, скрюченный и очень бледный, как будто сделавшийся меньше ростом. Потом пришли какие-то люди в оранжевых жакетах и забрали его. Мать забрали тоже. У нее случился нервный срыв. А еще через 1/2 года в нашем доме появился Ханс. Узкоплечий, в пятнистой форме бундесвера, с темным ежиком волос и тонкой полоской усов над верхней губой. И глаза, словно черные дыры, из которых тянуло сквозняком. «Дядя Ханс», я должен был его называть. С его появлением все стало по-другому. Детскую Ханс переоборудовал под свой кабинет. Развешал по стенам оружие, он состоял членом охотничьего клуба или что-то в этом роде. Меня переселили в бывшую кладовку. Маленькую комнатку без окна, в которой едва умещались моя кровать, тумбочка и ящик с игрушками. Я больше не мог любоваться перед сном волшебной полянкой, а сладости для гномиков теперь клал не на середину гостиной, а осторожно проталкивал за шкаф, чтобы Ханс не увидел. Я его боялся, до судорог, до головокружения. Не то, чтобы он меня часто бил, он меня даже не замечал, вернее, замечал как некую досадную помеху, которую можно отпихнуть сапогом или взять за шкирку, как котенка, и зашвырнуть в самый дальний угол. Но он бил мать. Сначала изредка, затем все чаще, все сильнее, все более жестоко. Иногда при мне. Собственно, мое присутствие в этот момент его не беспокоило. Мои слабые попытки вступиться за маму всегда заканчивались одинаково. Ударом под дых, после которого я отлетал в другой конец комнаты и корчился на полу от боли. Иногда утаскивал в спальню, и я, съежившись под дверью, вслушивался в крики и всхлипывания матери. И мне было так больно и страшно, что самому хотелось кричать. Не знаю, почему моя мать продолжала жить с Хансом. Вряд ли любила. Хотя чужая душа потемки. А душа близкого человека порой и вовсе безлунная полярная ночь. Как-то раз я сидел на полу в своей комнатушке, полуплакал, полудремал, привалившись спиной к постели. Горел тусклый ночник. Не хотелось ложиться спать, выключать свет. Вообще ничего не хотелось. Игрушки валялись рядом, ненужные. Вдруг что-то мягко ткнулось мне в руку, и я, вздрогнув, очнулся. Передо мной стоял гномик. Давно он не показывался. Кажется, немного вырос с тех пор, как я видел его в последний раз. Все в том же зеленом камзоле. Теперь слегка тесном. В деревянных башмачках и красной шапочке. В нем было что-то забавное и грустное. И он ластился ко мне, как доверчивый щенок. Я наклонился, погладил своего маленького друга по выбившимся из-под колпачка светлым кудряшкам и, глядя ему прямо в глаза, беззвучно приказал: «Фас, он там, в спальне. Ату его!» Гномик встрепенулся, сделал боевую стойку, словно тушканчик, вставший на задние лапы, завертелся елой, принюхиваясь, точно сторожевой пес, и бросился вон из комнаты. За ним тихо.

0: тень ускользнул еще один пониже, и еще один, и еще. В ту ночь я долго не мог уснуть. Лежал и смотрел в темноту. Потом тихо встал, сунул ноги в мягкие тапочки, вышел в коридор. Толстый ковролин скрадывал звук моих шагов и подкрался к двери родительской спальни. Отчим спал беспокойно, ворочался, кряхтел, стонал сквозь стиснутые зубы. Так мне во всяком случае казалось, как будто сражался с полчищем кусачих насекомых. Утром за столом вид у него был помятый, сникший, глаза тусклые. Он не кричал на мою мать, ничего не требовал, как обычно, только хмуро кивнул и уткнулся взглядом в тарелку. После завтрака я заметил, как мать украдкой сунула в бак с грязным бельем окровавленную простыню. Меня захлестнул страх и одновременно злая радость. Теперь-то он поймет, как больно нам с мамой. Я открыл холодильник, извлек оттуда большой кусок суповой говядины и, отрезав тонкую полоску, протолкнул ее за шкаф. К вечеру кусочек мяса исчез. Через 3 дня отчима увезли в больницу. И больше мы с матерью его не видели. Мы остались одни. Я снова перебрался в детскую. Ружья забрали родственники Ханса вместе с остальными его вещами. Все вернулось на круги своя. Да только не совсем. Что-то случилось со сказочной лужайкой. То ли елки вокруг нее стали гуще и выше, то ли луна теперь освещала ее иначе. Но трава больше не серебрилась в слабом сумеречном свете. И веселые зверюшки не резвились под моим окном ночь напролет. Они исчезли. Убежали искать другие полянки и других счастливых ребятишек. Жили мы скромно. Мать выучилась на парикмахера, пошла работать, но получала немного. Большую часть зарплаты съедали отчисления за воду, газ, электричество, телефон. На сладости денег не хватало. Мясо тоже покупали не каждый день. Но когда покупали, я не забывал делиться со своими маленькими друзьями. Они стерегли мой покой днем и ночью, как верные стражи, никого даже близко не подпуская к нашему с матерью семейному очагу. Наточили когти и клыки. Одежда сделалась им мала. Они скинули зеленые камзолы и обросли густой бурой шерстью. Я не сомневался, что стоит мне только моргнуть, и любой недруг будет растерзан. Не могу сказать, что часто просил их о помощи, но бывало приходилось. Я учился в 6 классе, когда ко мне привязался мальчик на год старше, Ференс из 7F. По дороге в школу подкарауливал, оттеснял в тупиковый переулочек и заставлял выворачивать карманы. Потом рылся в портфеле, перетряхивал пеналы учебники, находил всю мелочь до последнего цента, как бы тщательно я ее не прятал. Почти все ребята брали с собой хоть пару евро. В школьном буфете выпекали вкусные вафли и брецели. И мы бегали, покупали их на переменке. Не знаю, почему Ференс повадился обирать именно меня. Может, из-за моей хрупкой комплекции думал, что не дам сдачи? Или потому, что я жил дальше всех? К тому же у меня была репутация молчуна. Я мало с кем общался. И никогда ни о ком не сплетничал. Сначала я терпел. Перестал брать в школу деньги и покупать брецели. Вместо этого заворачивал в фольгу бутерброды, потому что уроки заканчивались поздно, и я успевал жутко проголодаться. Ферен зазлился, вытряхивал мой завтрак на землю и топтал ногами. Я пытался жаловаться учителям, но мне не верили. Отец Ференса возглавлял родительский совет класса и без труда убедил всех, что его сын никогда ничего такого... Хотел поговорить с матерью, но она посмотрела на меня так устало, что от непроизнесенных слов запершило в горле. В конце концов я не выдержал. Просовывая за шкаф мясо, поманил пальцем одного из гномиков и прошептал ему на ухо имя своего обидчика. В тот же день Ференс угодил в реанимацию с изуродованным лицом, почти перегрызенной шеей и рваными ранами на теле. «Что случилось?» «Покусали собаки». «Чьи? Откуда?» Никто не мог понять. «В нашем городе бродячих животных нет. Муниципалитет следит за этим». Сам мальчик, когда немного оправился от шока, клялся, что не собаки на него напали, а настоящие чудовища. Что ж, он был недалек от истины. Ференс выжил после того случая, но сделался тихим. Ходил бочком и слегка прихрамывая. Никому не смотрел в глаза, а меня обходил большим полукругом. Наверное, чувствовал что-то. Было еще несколько похожих эпизодов, не столь драматичных. Мои чудовища постепенно набирали силы, росли. Самый маленький стал размером с крысу, а самый крупный – с кошку. Когда однажды я по старой памяти предложил ему кусочек творожной запеканки, он зашипел на меня, выгнул спину и чуть не впился острыми зубами в мой палец. Я едва успел отдернуть руку. По ночам они громко топали, шуршали обрывками газет, хрюкали и визжали, пугая мать. Впрочем, недолго. Моя мама так и не сумела оправиться от смерти отца и от жизни с Хансом. Она медленно угасала. К 16 годам я остался сиротой. Пришлось бросить школу, хотя учился я неплохо, и пойти работать в автомастерскую. Вечерами я подолгу бродил по улицам, подсвеченным бледными фонарями, и, дорезив в глазах, вглядывался в черные зрачки окон, за каждым из которых чьи-то детские сказки превращались в кошмарные сны. В моем сердце еще теплилась глупая, отчаянная надежда на чудо, что вот сейчас, за занавеской, словно тоненькая свечка в окне, мелькнет огонек чьей-то доброты. И чудо пришло в мою жизнь. Самое настоящее. Не призрачно-лунное, как серебристая лужайка перед домом. Не мимолетное, как запах воска и хвоя в рождественскую ночь. А живое, теплое, с волосами тяжелыми, как соцветия сирени. И мудрыми руками, которые тут же навели порядок в квартире, выбросили весь ссор, хлам, старые газеты и старую боль, смахнули паутину со стекол и зеркал. В комнаты хлынул такой яркий свет, что даже злые гномики присмирели, попрятались по углам, как сумеречные тени. Чудо звали Паула. Она напоминала мне маму, такую, какой-то была давно. Молодую и энергичную хозяйку от Бога. Есть такие женщины, для которых инстинкт гнезда главнее любых других инстинктов. Конечно, жизнь не видеокассета, ее не отмотаешь в начало. Но с появлением Паулы меня не покидало странное чувство, как будто в некой игре обнулили счетчик, и теперь все, что я не делал, я делал как бы впервые, без оглядки на прошлое. Это значило, что можно любить без страха потери, радоваться без чувства вины, засыпать безмятежно, не вслушиваясь в цокот острых коготков по полу, фырканье, шебуршание и голодное чавканье. Гномики затаились, притихли, притворились безопасными домашними зверюшками. Они даже соглашались есть овощи. Тайком от Паулы я готовил им обеды. Нарезал ломтиками морковь, свеклу, редиску и выкладывал на блюдо вместе с листьями шпината. Обязательно добавлял сверху 2-3 кружочка колбасы. Мои гномики так и не стали до конца вегетарианцами. Паула ни о чем не догадывалась. Только однажды ей показалось, что из комнаты в кухню прошмыгнула большая рыжая кошка. Мелькнула и словно провалилась сквозь землю, вернее, сквозь пол. «Да что ты, дорогая, бог с тобой! Откуда тут кошки?» Пытался я ее успокоить, фальшиво смеясь. Паула долго терла глаза, недоверчиво озиралась по сторонам, а потом рассмеялась вместе со мной. В другой раз она проснулась посреди ночи, села рывком на постели, в темноте испуганно пытаясь нащупать мою руку.
1: «Яник, тебе не кажется, что у нас дома завелись крысы?»
0: Я помотал головой, хотя Паула, конечно, не могла этого увидеть. Луну скрывали тучи, и комната словно была до самого потолка набита липкой черной ватой. Крысы. Видела бы ты их вблизи. Я понял, что надо бежать. Подальше от квартиры, населенной страхами, от воспоминаний, от самих себя. Несколько раз предлагал Пауле уехать, уговаривал, умолял. Но она смотрела на меня удивленно и непонимающе.
1: «Зачем, Яник? Куда?»
0: «Куда глаза глядят? Все равно. В другой город, в другую страну. Снимем где-нибудь домик или квартирку на двоих».
1: «Но, Яник, мне здесь нравится. У тебя очень уютно, правда. А газончик с елками? В нем есть что-то волшебное. Как будто попадаешь в сказку».
0: Она вздыхала и прижималась ко мне.
1: «Я бы хотела, чтобы наш малыш... У нас ведь будет когда-нибудь малыш? Спал в этой маленькой комнатке с окнами на лужайку. И каждую ночь...»
0: «Нет!» – перебивал я торопливо. Отдергивал занавеску и с неприязнью всматривался в бархатную, залитую светом полянку. Волшебство давно упорхнуло, и лишь коротко стриженная трава глупо золотилась на солнце. И так каждый раз. Все время одно и то же. Мы начали ссориться. Сначала по пустякам, несерьезно, без злобы. Говорят, милые бронятся, только тешатся. Вот только утешения не было. Одни обиды. Они множились, застревали комом в горле. Так что не сглотнуть, не выплюнуть. Любая мелочь раздражала. Немытая чашка в раковине, карандаш на трюму, непогашенная лампочка в кладовке. Мне хотелось осветить всю квартиру, каждый темный уголок. А Паула твердила, что это расточительство и непростительная безалаберность. Как она меня только не называла. И недотепой, и мотом, и ничтожеством, и лодырем. Для того, чтобы сделать человеку больно, не нужно много слов. Достаточно одного единственного. Такого, чтобы перевернуло все внутри. И жгло потом долго, как пощечина. Почему именно слово «грязнуля» меня взорвало? Не потому ли, что частенько слышал его от отчима? Небрежно брошенное, вроде бы даже не со зла, но за ним всегда следовала скорая и жестокая расправа. Наверное, я побледнел. В какое-то мгновение мне показалось, что я сейчас, как Ханс, не совладаю с собой и ударю Паулу. Сжал кулаки, и черты ее лица вдруг поплыли, словно обожженные кислотой моей ненависти. Конечно, я ее не ударил. Просто повернулся и вышел из комнаты. А ночью... В ту же ночь я проснулся от страшного крика. Вскочил, подхватил Паулу на руки.
1: «Тише, тише! Что случилось? Что с тобой? Это всего лишь сон!»
2: «Нет, не сон!»
0: Она захлебывалась слезами.
2: «Монстры! Они укусили меня в сердце! Больно! Укусили!»
1: Я носил ее по комнате, грел дыханием остывающие губы, вглядывался в бледное, искаженное судорогой лицо.
2: К утру Паула умерла. «Сердечная недостаточность», — сказали врачи. Кто бы мог подумать, никогда не жаловалась на сердце. А теперь... Что теперь? Так и живем. Я и мои злые гномики. Да нет, все понимаю. Когда-нибудь они сожрут и меня. Я ведь сам себя ненавижу. По ночам я зажигаю в спальне свечи. Десяток в изголовье кровати, десяток в ногах, еще несколько на полу, на тумбочке, штук 15 на зеркальном трюмо. Когда свечи отражаются в зеркалах, мне чудится, что вся комната тонет в море огней. Гномики боятся открытого пламени. Так и спасаюсь от них. Пока. «Я вижу, вы кормите гномиков, господин Фриц.
0: Ну что вы, ничего плохого в этом нет, пока сыром и молоком.
1: Ручная крыса, говорите?
0: Да какая разница, крысы или гномики? Главное, не кормить их мясом.
3: Джон Маверик. Я и мои злые гномики. Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Глава 16. Воздуху. Затертый во льдах. Мы стали пленниками ледяных торосов. Нед Ленд ударил по столу своим громадным кулаком. Консейль молчал и стоял спокойно. Я посмотрел на капитана. Лицо его приняло обычное бесстрастное выражение. Он стоял, скрестив по привычке руки на груди, и о чем-то раздумывал. Наутилус не двигался. Наконец капитан заговорил. «Господа», — сказал он спокойным, ровным голосом, — «при данных обстоятельствах мы можем умереть двумя способами». Он говорил так, словно объяснял нам какой-нибудь урок. «Во-первых, нас может раздавить между льдами. А во-вторых, мы можем задохнуться от недостатка воздуха. О возможности умереть с голоду я не говорю, потому что у нас еще очень много съестных припасов. Займемся вопросом о возможности быть раздавленными или задохнуться».
1: «Задохнуться мы не задохнемся, капитан», — сказал я, — «потому что ведь запасные резервуары...»
0: «Запасов воздуха хватает всего на 2 дня, господин Аронакс. Мы уже 38 часов находимся под сплошными льдами. Разве вы не чувствуете, что уже трудно становится дышать? Через несколько часов весь наш запас истощится».
1: «Так надо постараться выбраться за несколько часов, капитан!» — вскричал я.
0: «Мы попробуем, Аронакс. Я хочу попытаться пробить ледяную стену».
1: «С какой стороны, капитан?»
0: «А вот сейчас узнаем, что покажет зонд. Я посажу Наутилус на ледяное подножие, а экипаж, одетый в скафандры, станет пробивать лед в том месте, где он окажется податливее и тоньше».
1: «Можно открыть иллюминаторы?»
0: «Можно. Мы ведь теперь стоим на месте». Капитан Немо ушел. Скоро я услыхал шипение воды, наполняющей резервуары. Наутилус начал медленно погружаться и сел на ледяное дно на глубине 350 метров.
1: «Друзья», — сказал я Неду и Консейлю, — «время трудное, но я надеюсь на ваше мужество и энергию».
2: «Я, господин Аронакс, готов что угодно сделать для общего спасения», — ответил канадец. «И если капитану нужен еще работник, так я в его распоряжении. Я могу справиться с киркой и гарпуном».
1: «Капитан будет очень рад, Нед», — сказал я, пожимая ему руку. «Пойдемте к нему». Я проводил Неда в помещение, где экипаж одевался в скафандры. Капитан был здесь и принял предложение канадца очень благосклонно. Через несколько минут Нед Ленд уже переоделся и отправился вместе с экипажем на работу. Я вернулся в салон и, встав вместе с Консейлем у иллюминатора, начал рассматривать льды, окружавшие Наутилус. Вскоре мы увидели, как 12 человек вышли на лед.
2: «Вон Нед», — сказал я Консейлю, — «он выше всех».
0: Капитан Немо тоже был с рабочими. Сначала попробовали прозондировать верхние льды, но они оказались чересчур толстыми. По распоряжению капитана проверили нижние пласты. Зонд показал, что здесь всего 10 метров отделяют нас от воды. Значит, надо было вырубить около 6500 кубических метров льда, чтобы образовалось отверстие, через которое мог бы пройти Наутилус. Работа началась и продолжалась с большим усердием. Кирки мощно врезались в массу льда, откалывая от нее большие глыбы. После 2 часов напряженной работы Нед Ленд пришел к нам отдохнуть. Он был совершенно без сил. На место прежних рабочих пришли новые, к которым присоединились и мы с Консейлем. Руководил работами помощник капитана. Сначала мне было очень холодно, но, поработав киркой, я согрелся. Мы тоже проработали 2 часа, а потом пошли отдыхать. На Наутилусе не обновлялся уже целых 48 часов, и дышать становилось трудно. А между тем, рассчитывая, как шла наша работа, нам надо было проработать еще 5 ночей и 4 дня. Чтобы выбраться из ледяной западни.
1: 5 ночей и 4 дня, сказал я своим товарищам, а у нас запасов воздуха всего только на 2 дня. «Вы еще и то не забывайте», — добавил Нед Ленд, «что если мы и выберемся из этой проклятой ледяной тюрьмы, мы все-таки останемся под сплошными льдами, значит, дышать свежим воздухом все-таки будет нельзя».
0: Нед был прав. Не задохнемся ли мы раньше, чем Наутилус выплывет на поверхность? А вдруг он будет погребен в этой ледяной могиле? Всю ночь работа не прекращалась. Утром я надел скафандр и пошел поглядеть, насколько продвинулись работы. Вообразите мой ужас, когда я увидел, что вода в нашем тоннеле начинает замерзать. Я ничего не сказал об этой новой беде ни Консейлю, ни Неду Ленду. Зачем было их тревожить без всякой пользы? Но капитана Немо я уведомил немедленно.
1: «Я знаю, Аронакс», — сказал он со своим обычным спокойствием. «Я знаю, но я не в силах этому помочь. Остается одно — спешить. Надо, так сказать, обогнать мороз».
0: «Обогнать мороз? Этот человек мог еще шутить!» Весь этот день я ревностно работал киркой. Работа меня ободряла и поддерживала. Кроме того, на работе дышалось свободнее, так как из дыхательного аппарата поступал свежий воздух. К вечеру отверстие прорубили еще на 1 метр. Когда я вернулся на Наутилус, то воздух был уже таким спертым, что я задыхался. Вечером капитан Немо вынужден был открыть краны запасных резервуаров и впустить немного свежего воздуха. На следующий день, 26 марта, я опять вышел на работу. Вода все больше и больше замерзала. Боковые стены стали заметно толще. Было очевидно, что они сойдутся раньше, чем мы закончим прорубать отверстие для прохода Наутилуса. Признаюсь, я не раз приходил в отчаяние и думал, к чему выбиваться из сил, все равно тут задохнемся. Раз, когда капитан Немо проходил мимо меня, я остановил его за руку и указал на вновь образовавшиеся льдины. Капитан понял, что я хочу сказать, и сделал знак следовать за собой. На борту мы сняли скафандры и затем прошли в салон. «Аронакс», — сказал капитан, — «надо предпринять что-нибудь решительное, иначе мы замерзнем в этой воде».
1: «Да, надо предпринять. Но что, капитан?»
0: «Если бы мой Наутилус мог выдержать это давление...»
1: «Так что же?» — спросил я, не понимая, что он хочет сказать.
0: «Тогда бы это замерзание нас спасло. Вновь образовавшийся лед разорвал бы старые льды и заставил бы их раздаться».
1: «Да, капитан, может быть, но ведь Наутилус не выдержит этого давления, его расплющит».
0: «Знаю, Аронакс. Надо во что бы то ни стало помешать обледенению, потому что оно охватывает Наутилус со всех сторон».
1: «А насколько хватит запасов воздуха?» — спросил я.
0: Капитан посмотрел на меня. «Послезавтра», — сказал он, — «резервуары уже будут пустыми». Я похолодел, хотя такой ответ не должен был удивить меня. Капитан Немо между тем о чем-то раздумывал. Казалось, у него возникла какая-то новая мысль, но он еще колебался, еще не был уверен. Наконец он сказал: «Кипяток».
1: «Кипяток?» — вскрикнул я.
0: «Да, Аронакс. Мы заключены сравнительно в малом пространстве. Если насосы Наутилуса будут постоянно выливать на лед горячую воду, то температура здесь повысится, что задержит процесс оледенения».
1: «Надо попробовать!» — вскрикнул я.
0: «Попробуем, профессор», — отвечал капитан. Мы тотчас же отправились на камбуз, где находились дистилляционные аппараты для получения питьевой воды. Через несколько минут вода нагрелась до 100 градусов. Ее подали к насосам, а аппараты снова наполнились морской водой.
1: «Поливай!» — крикнул капитан.
0: Приказ его тотчас был исполнен. Через 3 часа термометр показывал вместо 7 градусов ниже нуля только 6.
1: Еще через 2 часа термометр показывал только 4.
0: «Ситуация улучшается, капитан», — сказал я.
1: «Думаю, что так, Аронакс», — ответил капитан.
0: В продолжении ночи температура воды поднялась до 1 градуса ниже нуля. Но морская вода замерзает только при 2 градусах ниже нуля, и поэтому я не отчаивался. На следующий день, 27 марта, прорублено было уже 6 метров льда. Оставалось работы всего на 48 часов. Запасного воздуха уже не было, и с каждой минутой дышать становилось все труднее и труднее. Я еле держался на ногах. От постоянной зевоты сводило челюсти. Чувство тоски достигло предела. Невыносимая тяжесть в теле угнетала меня. Около 3 часов пополудни мне сделалось совсем нехорошо. Я уже не мог ходить и лежал без движения, почти без сознания. Консель, хотя сам страдал не меньше моего, однако не отходил от меня ни на шаг. Он брал меня за руку, говорил мне что-то в утешение, обмахивал меня платком. С каким наслаждением теперь каждый из нас надевал на себя скафандр и принимался за работу. Кирки неустанно стучали по льду. Руки страшно болели у всех, некоторые даже поранились, зато здесь можно было дышать. Рабочие чередовались. Каждый, в свою очередь, брал и потом отдавал другому животворный дыхательный аппарат. Капитан Немо первым подчинялся этой строгой дисциплине. В этот день работы еще продвинулись. Оставалось вынуть всего 2 метра льда. Только 2 метра отделяли нас от свободной воды. Когда я вернулся на борт, то чуть не задохнулся. Что за ужасную ночь мы провели? Я этого не могу описать. На следующее утро к головной боли присоединились одуряющие головокружения. Все испытывали такие же страдания. Это был уже 6-й день нашего заточения во льдах. Капитан Немо придумал еще один способ. Нравственной силой подавляя свои физические страдания, этот человек нисколько не падал духом, размышлял, действовал. «Знаете, что я хочу сделать, Аронакс?» — сказал капитан. «Что, капитан?» «Я хочу проломить лед Наутилусом. Нас теперь отделяет от воды только 1 метр льда». Капитан отдал приказ к всплытию. Наутилус приподнялся со своего ледяного пьедестала и встал точно над огромным отверстием, прорубленным нами во льду. Скоро мы услышали, как вливалась вода в резервуары, увеличивая вес судна. Наутилус опустился в выемку, точно соответствующую очертанию его ватерлинии. Несмотря на то, что я лежал почти без сознания, вскоре я услышал треск под Наутилусом. Наконец лед подался, и Наутилус вдруг осел. «Выбрались, с позволения их чести», — проговорил Консель, наклоняясь к моему уху. Я уже не мог ему ответить, только схватил его руку и конвульсивно ее сжал. Вдруг Наутилус словно провалился в пропасть. Тотчас же стали выкачивать воду из резервуаров, и падение затормозилось. Вскоре судно снова начало подниматься, и мы с огромной скоростью понеслись к северу. Сколько еще времени придется плыть под ледяной корой? Еще целый день? А я уже задыхаюсь. Я уже ничего не видел, ничего не слышал, ничего не понимал. Сколько прошло таким образом часов, я не знаю. Я чувствовал, что у меня начинается агония, что я умираю. Вдруг я пришел в себя от нескольких глотков свежего воздуха. Неужели мы выбрались на поверхность? Нет. Это Консель и Нет приставили ко мне свой дыхательный аппарат, где еще оставалось немного воздуха. Я посмотрел на часы. Было уже 11 часов утра. Значит, уже 28 марта. Наутилус шел со скоростью 40 миль в час. Где был капитан Немо? Или он сам задохнулся? Что стало с его экипажем? Манометр показывал, что мы были всего в 20 футах от поверхности. Нас отделяло от нее только ледяное поле. Нельзя ли было как-нибудь проломить его? Наутилус сделал эту попытку. Я почувствовал, что он принимает наклонное положение, опустив корму и приподняв кверху нос. Я прислушивался, как он то отплывал, то снова таранил лед, как трещало ледяное поле. Наконец лед был пробит, и мы очутились на поверхности. Чистый морской воздух хлынул в салон. Глава 17. От мыса Горн до Амазонки. Я не помню, кто меня вытащил на палубу. Все мы словно ошалели от наслаждения. Все вдыхали полной грудью живительный воздух. «Ах, как хорош кислород!» —
3: — говорил Консель, — «как хорош! Пусть их честь изволит в волю дышать, теперь его хватит на всех!»
0: Что касается Неделенда, то он ничего не говорил, но так широко открывал рот, что ему могла бы позавидовать любая акула. Скоро мы совершенно пришли в себя. Оглянувшись кругом, я увидал, что мы одни. Ни единой души из экипажа. Нет даже капитана Немо. Странные моряки Наутилуса, видимо, удовлетворялись тем воздухом, который циркулировал внутри судна. Я начал благодарить Неда и Консейля. «Вы сохранили мне жизнь», — сказал я. «Спасибо вам. Вы сами рисковали задохнуться, а мне отдали свой воздух».
2: «Не стоит и говорить об этом. Ведь ваша жизнь нужнее, профессор», — ответил Нед, «потому что она полезнее. Вы человек полезный, а мы...»
0: «Нед, Нед, ваша полезнее. Вы человек добрый, честный, благородный».
2: «Хорошо, хорошо, профессор», — отвечал смущенный канадец. «Хватит».
0: «А ты очень страдал, Консель?» — спросил я. «Не очень, с позволения их чести. Конечно, я задыхался, но со временем, я полагаю, к этому бы привык».
2: «Друзья мои», — сказал я,
0: — «теперь мы навсегда, теперь мы никогда. Одним словом, я ваш должник».
2: «Мой Аронакс?» — спросил Нед Ленд. «Ну так я вами распоряжусь».
0: «Как?» — спросил Консель.
2: «А так, что утащу вас с этого проклятого Наутилуса».
0: «А куда мы идем?» — спросил Консель.
2: «Мы направляемся к солнцу, а здесь солнце заменяет север».
0: «Это верно», — подтвердил Нед Ленд, — «но вопрос в том, идем ли мы к Тихому океану или к Атлантическому, иначе говоря, к морям судоходным или безлюдным». На это ответить я не мог, опасаясь, что капитан Немо поведет нас к тому обширному океану, который омывает Азию и Америку. Он этим путем завершил бы свое кругосветное подводное путешествие и пришел бы обратно в те воды, где Наутилус пользовался полной свободой. Если же мы направляемся к Тихому океану и окажемся вдали от обитаемой земли, что станется с проектами Неда Ленда? В этом нам предстояло вскоре удостовериться. Наутилус шел быстро, мы перешли Южный полярный круг, обогнули мыс Горн и 31 марта в 7 часов вечера очутились против южной оконечности Америки. Все выстраданное к этому времени было забыто. Долгое пленение среди льдов изгладилось из нашей памяти, и мы стали думать о будущем. Капитан Немо не появлялся ни в гостиной, ни на палубе. Я следил за направлением Наутилуса по отметкам на карте, которые делал помощник капитана, и в тот вечер, к великой моей радости, стало очевидным, что мы возвращаемся на север по Атлантике. Я сообщил Неду и Консейлю о результатах своих наблюдений.
2: «Хорошая новость», — сказал канадец.
0: «А куда идет Наутилус?»
2: «Не знаю, Нед».
0: «Неужели капитан после Южного полюса захочет попасть на Северный и вернется в Тихий океан через знаменитый северо-западный проход?»
2: «От него всего можно ждать», — сказал Консейль. «В таком случае мы ему не спутники», — заметил канадец.
0: «Как бы то ни было», — продолжал Консейль, — «капитан Немо молодец, и мы не пожалеем, что были с ним знакомы».
2: «Особенно, когда с ним расстанемся», — добавил Нед Ленд.
0: На следующий день, 1 апреля, Наутилус всплыл на поверхность. За несколько минут до полудня мы видели берег на западе. Это была огненная земля, открытая Магелланом и названная им так по обилию столбов дыма, которые поднимались из туземных хижин. Огненная земля — архипелаг, раскинувшийся миль на 30 в длину и на 80 в ширину. Между 53 и 56 градусами южной широты и 67 градусами 50 минутами и 77 градусами 15 минутами западной долготы. Берег показался мне низменным, но вдали возвышались отвесные горы. Передо мной мелькнула даже гора Сармиенто, высотой 2070 метров над уровнем моря. Имеющая вид пирамиды, эта гора состоит из сланца, и ее остроконечная вершина предвещает хорошую или плохую погоду, смотря по тому, задернута она облаками или видна ясно, как сообщил мне Нед Ленд.
2: «Отличный барометр, мой друг», — сказал я.
0: «Да, барометр хоть куда.
1: Ни разу он меня не обманул, когда я ходил по изгибам Магелланова пролива.
0: В это время вершина отчетливо выделялась на фоне неба. Это предвещало хорошую погоду. И предвещание сбылось. Наутилус, погрузившись под воду, приблизился к берегу, вдоль которого прошел несколько миль. Сквозь иллюминаторы я видел длинные лианы гигантских фукусов, водорослей с грушевидными пузырями, несколько видов которых были представлены в приполярных морях. Их гладкие клейкие стебли достигают 300 метров в длину. Они толще указательного пальца, очень прочные и служат нередко причальными канатами для судов. Водоросль, известная под названием вельпа, устилала дно своими листьями длиной 4 футов. Тут гнездились и находили пищу мириады крестовидных моллюсков, морских раков и каракатиц. Здесь же выдры и тюлени роскошно обедали, по английской моде заедая рыбу морскими овощами. По этим роскошным плодовитым глубинам Наутилус летел с предельной скоростью. К вечеру он подошел к Фолклендским островам, и на следующее утро я увидел горные вершины этих островов. Глубина моря была средняя, и я подумал не без основания, что 2 больших острова, окруженных множеством маленьких островков, должны были когда-то быть частью Магелланова материка. Фолкленды были, вероятно, открыты знаменитым Джоном Дэвисом, который их назвал Южными Дэвисовыми островами. Впоследствии Ричард Хаукинс переименовал их в острова Девы Марии. В начале 18 века их стали звать Мальвинами французские рыбаки из Сен-Мало. И, наконец, англичане, владеющие ими ныне, назвали их Фолклендскими островами. Мы здесь достали сетями прекрасные водоросли, в том числе замечательный фукус, ствол которого был облеплен ракушками превосходного вкуса. Дикие гуси и утки стаями прилетали на палубу и скоро перешли к нам на камбуз. Из рыб меня особенно привлекли бычки 20 сантиметров длиной, усеянные беловатыми и желтыми пятнами. Любовался я и медузами. Иные из них напоминали полусферический, очень гладкий зонтик с темно-красными полосами и с 12 фестончиками по краям. Другие представляли собой опрокинутую корзинку, из которой грациозно свешивались широкие листья и длинные красные веточки. Они плыли, загребая 4 листовидными губными щупальцами и распустив по течению множество длинных тонких щупальцев. Мне хотелось сохранить несколько видов этих нежных зоофитов, но они не что иное, как тень или нечто неосязаемое вне своей родной стихии. Когда последние высоты Фолклендских островов исчезли с горизонта, Наутилус погрузился на 25 метров и пошел вдоль американского берега. Капитан Немо все не показывался. До 3 апреля мы не отходили от берегов Патагонии, плывя то под водой, то на поверхности. Наутилус миновал широкий лиман, образуемый устьем Ла-Платы, и находился 4 апреля на траверзе Уругвая. Он держал курс на север, следуя причудливым изгибам берегов Южной Америки. С того дня, как мы оказались на борту Наутилуса, мы прошли 16 000 миль. К 11 часам утра мы перешли тропик Козерога, у 37-го меридиана именовали мыс Фрио. К неудовольствию Неда Ленда, капитан Немо, видимо, не любил соседства этих заселенных берегов Бразилии и шел со скоростью, от которой кружилась голова. Самые быстрые рыбы и птицы не могли за нами угнаться. И все естественные богатства этой области Атлантики остались для нас тайной. Бег нашего корабля продолжался несколько суток, и 9 апреля вечером мы прибыли к самой восточной точке Южной Америки, мысу Кабу-Бранку. Но мы от него снова уклонились и нырнули глубже в подводную долину, образуемую на дне океана между Кабу-Бранку и горной цепью Сьерра-Леоне на Африканском берегу. Эта долина раздваивается на широте Антильских островов и заканчивается к северу впадиной глубиной 9 000 метров. В этом месте геологический разрез океана до Малых Антильских островов представляет остроконечный утес высотой 6 километров. а на широте островов Зеленого мыса стену такой же высоты. Здесь, между этих скалистых границ, затонул целый континент – Атлантида. На дне этой громадной морской долины живописно расположены ряды гор, украшающих подводную местность. Сведения эти я нашел в рукописных картах, имевшихся в библиотеке капитана Немо, составленных, вероятно, самим капитаном на основе его личных исследований. В продолжении двух дней мы шли в этих пустынных и глубоких водах. Наутилус мог подниматься по диагонали на любую высоту, но 11 апреля он поднялся вдруг прямо вверх, и перед нами предстала огромная лагуна близ устья Амазонки, которая несет такое количество воды, что опресняет воду океана на расстоянии нескольких миль. Мы уже пересекли экватор. На западе осталась Гвиана, земля, принадлежащая Франции, где мы легко нашли бы убежище. Но дул резкий ветер, и сильная волна отбила бы от берега нашу легкую шлюпку. Нэт Ленд это, конечно, понял, потому что не упоминал о побеге. Я со своей стороны не сделал и намека на его планы, опасаясь необдуманных действий. Я вознаградил себя за потерю времени занимательными научными исследованиями. 11 и 12 апреля Наутилус держался на поверхности, и нам удалось наловить множество зоофитов, рыб и пресмыкающихся. Из семейства шестилучевых кораллов актиний был замечательный вид фисталис протекста, который водится в этой части океана. Это цилиндрический стволик, исполосованный вертикальными линиями, испещренный красными пятнышками, с прекрасной короной из щупальцев. Моллюсков новых я не встретил. Я уже описывал порфиры с правильными перекрещивающимися линиями, с рыжими крапинками, ярко выступающими на телесном цвете кожи, птероцер, похожих на окаменелых скорпионов, аргонавтов и каракатиц, некоторые виды кальмаров, которых древние естествоиспытатели считали летучими рыбами и на которых обыкновенно ловится треска. Из местных рыб я отметил несколько видов. Из хрящевых – вид миноги длиной 15 дюймов, с зеленоватой головой, фиолетовыми плавниками, серо-голубой спиной, бурым брюшком, испещренным серебряными точками и глазками, обведенными золотом. Их, вероятно, привело в море течение Амазонки, так как эта рыба пресноводная. Бугорчатые скаты с острой мордой, длинный двулопастной хвост у них заканчивается зазубренным шипом. Маленькие акулы длиной 1 метр имели несколько рядов зубов, загибающихся внутрь. Красноватые треугольнички полметра длиной, рыбы-летучие мыши, жабры которых имеют и лопасти, что придает им сходство с летучей мышью, но из-за рогового нароста, имеющегося у них около ноздрей, их прозвали морскими единорогами. Наконец, несколько видов баллистов-спинорогов с пестрыми золотистыми боками, усеянными мелкими точками. Этот перечень, несколько сухой, но весьма точный, я закончу описанием некоторых костистых рыб, встреченных здесь. Пассаны с очень тупой и белоснежной головой, но совершенно черным телом и длинным мясистым хвостом в виде ремня. Сардинки длиной 30 сантиметров с ярким серебристым блеском. Большие скумбрии с анальными плавниками. Негрорыбы, которых ловят при свете факелов, длиной 2 метра с жирным белым плотным мясом. Жареное оно имеет вкус угря, а сушеное — вкус копченой семги. Светло-красные губаны, покрытые чешуей, лишь у основания плавников. Хризоптеры, золотисто-серебристые, блистали переливами рубина и топаза. Золотохвостые морские караси, мясо которых чрезвычайно нежно, а фосфорицирующий блеск выдает их присутствие в воде. Закончу список оранжевыми спарами с тонким языком, горбылями с золотистыми хвостами, рыбами-хирургами и четырехглазыми суринамскими анаблепсами. Однако надо упомянуть еще об одной рыбе, о которой долго будет помнить Консейль, и не без причины. Сети принесли нам ската, очень плоского, который, если бы ему отрезать хвост, образовал бы совершенный диск. Весил он до 20 килограмм. Снизу он был белый, сверху красноватый, с большими круглыми пятнами темно-синего цвета, обведенными черным. Кожа у него была очень гладкая, плавник двулопастной. Распростертая на палубе, рыба билась, пыталась перевернуться, судорожно подскакивала и металась так неистово, что еще прыжок, и она бы свалилась в воду. При виде этого Консель, не желавший лишиться добытой им рыбы, кинулся на нее и, прежде чем я успел удержать его, схватил ее двумя руками. Но в то же мгновение он был отброшен в сторону, ноги его мелькнули в воздухе, и он жалобно закричал: «Профессор! Профессор!» В первый раз он назвал меня не в третьем лице. Мы с Лендом подняли его и стали растирать. Едва Консель немного пришел в себя, тотчас же принялся за классификацию. Класс хрящевых, отряд хрящеперых, с неподвижными жабрами, семейство скатов, род скат электрический. «Да, друг мой, это верно. Ты обязан таким ударом электрическому скату». «Я же и отомщу ему», — отвечал Консель. «Чем? Съем». Он это и исполнил в тот же день, но только из мести, потому что мясо этого ската было очень жестким. Бедный Консель пострадал от самого опасного электрического ската — кумана. Это необыкновенное животное поражает рыбу на расстоянии нескольких метров, так велика сила его электрического разряда. На другой день, 12 апреля, Наутилус подошел к голландской Гвиане, к устью реки Марони. Здесь мы увидели несколько семей морских млекопитающих, ламантинов, из отряда сирен, кротких и беззащитных животных, длиной 5-6 метров и весом до 600 килограмм каждое. Я сказал Неду Ленду и Канцелю, что предусмотрительная природа наделила этих млекопитающих важной ролью. Они, как и тюлени, едят морскую траву, скопление которой заносят устье тропических рек. «И знаете, — добавил я, — что стало в результате того, что люди почти истребили эту полезную породу животных? Водные растения гниют и заражают воздух, а отравленный воздух заразил желтой лихорадкой эту удивительную страну. Ядовитая гниющая растительность накопилась в этих водоемах, и лихорадка гуляет теперь на значительном расстоянии от залива Ла-Плата до Флоридского пролива. И если верить Туснелю, бич этот — ничто в сравнении с бедствием, ожидающим наших потомков, когда в морях истребят китов и тюленей. Тогда переполненные осьминогами, медузами, кальмарами моря превратятся в огромные очаги инфекции, так как воды их лишатся тех гигантских желудков, которых Бог определил на то, чтобы бороздить морскую поверхность. Однако, несмотря на эту теорию, экипаж Наутилуса поймал 6 ламантинов. Необходимо было запастись свежим мясом, которое, кстати, гораздо вкуснее, чем говядина и телятина. Охота не представляла никакого интереса. Животные давали убивать себя, нисколько не защищаясь. В тот же день запасы Наутилуса увеличились необыкновенным уловом рыбы. Эти воды изобилуют всякой живностью. В сети попалось несколько рыб прилипал, голова у них заканчивалась овальной пластинкой с мясистыми краями. Плоский диск их тела состоит из поперечных подвижных хрящевых пластинок, которые рыба может сдвигать, образуя между ними пустое пространство, что позволяет ей присасываться к предметам, как кровососная банка. Рыба прилипала, которую я видел в Средиземном море, принадлежит к этому же роду, но здешняя, костистая, свойственна только этим водам. Наши матросы, поймав их, сразу опускали в баки с водой. После лова Наутилус подошел к берегу. Здесь на поверхности вод спали несколько морских черепах. Поймать их было бы трудно, потому что они просыпаются от малейшего шороха, а твердый панцирь спасает их даже от гарпуна. Но рыба прилипала, произвела эту операцию с необыкновенной точностью и меткостью. Эта рыба — живой крючок, который осчастливил бы и обогатил любого рыбака. Матросы привязали к хвостам рыб колечки с веревками и бросили их в море. Они тотчас впились в черепах так крепко, что скорее пришлось бы их разорвать, чем отцепить от жертв. Затем рыб притянули к Наутилусу, а вместе с ними и черепах, к которым они присосались. Таким образом поймали и несколько какуан, шириной 1 метр и весом 200 килограмм. Панцирь этих морских черепах состоит из больших, тонких до прозрачности темных роговых пластинок, испещренных белыми и желтыми пятнами, и имеет большую ценность. Они, кроме того, очень вкусны, так же, как и обычные черепахи. Этой ловлей закончилось наше плавание в окрестностях Амазонки, и с наступлением ночи Наутилус снова вышел в открытый океан.

Глава 18. Осьминоги. В течение нескольких дней Наутилус постоянно отдалялся от берегов Америки, очевидно, не желая заплывать в воды Карибского моря и тем более Мексиканского залива. Средняя глубина этих мест около 1800 метров, но они так усеяны островами и так часто посещаются пароходами, что капитан Немо не захотел в них заходить. 16 апреля мы прошли милях в 30 от Мартиники и Гваделупы. Перед нами только мелькнули их высокие горные вершины. Нед Ленд, рассчитывавший на то, что в Карибском море удастся или выплыть на берег, или сесть в одно из судов, курсировавших с острова на остров, пришел в крайнее уныние. Теперь бежать было бы возможно, если бы Неду Ленду удалось овладеть шлюпкой без ведома капитана. Но в открытом океане об этом нечего было и думать. Мы втроем долго обсуждали этот вопрос. 6 месяцев мы уже были в плену на Наутилусе, проплыли 17 тысяч миль, и не было шансов на то, что когда-нибудь остановимся. Нед Ленд сделал мне совершенно неожиданное предложение. Задать капитану категорический вопрос. Как долго намерен он держать нас на своем корабле? И это мне не понравилось. Задавать вопросы было бесполезно. От капитана Немо ждать было нечего. К тому же, с некоторого времени капитан становился все мрачнее, сосредоточеннее, отчужденнее. Меня, казалось, он избегал. Я с ним встречался чрезвычайно редко. Раньше он с удовольствием объяснял мне разные подводные чудеса, а теперь оставлял меня работать в одиночестве и не появлялся в салоне. Почему он так изменился? По какой причине? Упрекнуть мне себя было не в чем. Может быть, наше присутствие на корабле тяготило его, а между тем не такой он был человек, чтобы вернуть нам свободу. Я сказал Неду, что мне нужно время, чтобы все обдумать. Если бы мой вопрос капитану не увенчался желанным успехом, то возбудил бы подозрение капитана, ухудшил наше положение и окончательно повредил планам канадца. На здоровье мы сослаться не могли. После Южного полюса Нед, Консейль и я никогда не чувствовали себя лучше. Здоровая пища, свежий морской воздух, упорядоченная жизнь, постоянная температура исключали возможность болезней. Подобный образ жизни был вполне нормальным для такого человека, как капитан.

0: Из зоофитов тут были сифонофоры физалии, известные под названием галеры, в виде продолговатых пузырей с перламутровым отливом, с растянутыми перепонками и голубыми щупальцами, развивавшимися как шелковые нити на ветру. Эти очаровательные на вид медузы оказались настоящей крапивой для пальцев. Они испускали из себя жгучее вещество. Кольчатые черви аннелиды, метра полтора длиной, вооруженные розовым хоботом, снабжены 1700 органами передвижения. Они скользят в воде, как змеи, и поражают вас всеми цветами солнечного спектра. Из рыб встречались огромные балабарские скаты, длиной 10 футов и весом фунтов 600, с треугольными грудными плавниками, выпуклой спиной, глазами внизу головы. Они плавали по воде, как обломки разбитых судов, и иногда вдруг прикладывались к нашим иллюминаторам, закрывая их, как захлопнувшийся ставень. Тут были американские баллисты, белые с черным, бычки, длинные мясистые с желтыми плавниками и выдающимися челюстями, макрель длиной метра полтора с короткими и острыми зубами, покрытые чешуей. Стаями мелькали барбули, исполосованные золотом от головы до хвоста, и шумно плескались, быстро шевеля блестящими плавниками. Когда-то их посвящали Диане. Богачи римляне особенно их ценили и сочинили даже поговорку: «Не тот их ест, кто ловит». Перед нами проплывали золотистые помаканты в изумрудных полосках, в бархате и шелке, как вельможи на картинах Веронезе. Морские караси укрывались под свой перепончатый плавник. Клюподоны семейства сельдевых, длиной дюймов 15, сверкали фосфорицирующими искрами. Кефаль била по волне толстым хвостом. Красные сиги как будто косили волны острыми грудными плавниками. Серебристые сирены вумеры из семейства ставридовых сверкали в воде, как луна, ярко-белыми переливами. Сколько бы еще новых, чудесных видов я включил в свою коллекцию, если бы Наутилус не стал мало-помалу опускаться все ниже, пока, наконец, не достиг глубины 2-3 тысяч метров. Здесь животная жизнь была представлена лишь морскими звездами, медузами с небольшой чашечкой на прямом стебле и несколькими другими крупными моллюсками. 20 апреля мы поднялись на 1500 метров. Самым близким к нам был архипелаг Лукайских островов, насыпанных как камешки на поверхности воды. А под водой возвышались огромные скалы, отвесные как стены, из размытых каменных массивов. В них встречались глубокие пещеры, до дна которых не достигал электрический свет Наутилуса. Эти утесы были покрыты густой растительностью, гигантскими ламинариями, бесконечно длинными фукусами, вообще такими громадными водорослями, какие достойны лишь мира титанов. В разговоре о колоссальной растительности мы с Консейлем и Недом перешли, естественно, к огромным морским животным. Одни, очевидно, предназначены в пищу другим. Из иллюминаторов Наутилуса, почти стоявшего на месте, я видел лишь сочленение и лапы фиолетовых крабов и клеосов, которые водятся в Антильских водах. Часов в 11 Нат Ленд обратил мое внимание на необыкновенное шевеление в высоких водорослях. «Да», — сказал я, — «именно в таких пещерах водятся осьминоги, и не удивлюсь, если мы увидим здесь этих чудовищ». «Как?» — удивился Консейль. «Простые кальмары из отряда головоногих?» «Нет, огромных осьминогов». «Но друг Ленд, вероятно, ошибся. Я ничего не вижу». «Жаль», — заметил Консейль. «Я хотел бы повстречаться лицом к лицу с осьминогом, о котором столько слышал. Он, говорят, настолько силен, что может корабль утащить в бездну. Их еще называют крак».
1: «Крак и все», — засмеялся Нед.
0: «Кракенами», — договорил Консейль, не обращая на него внимания.
1: «Никогда не поверю, что существуют такие кракены!»
0: «Отчего же?» — возразил Консель. «Мы верили же, что есть на свете нарвал или морской единорог».
1: «Напрасно верили, Консель!»
0: «Разумеется, напрасно. Но многие и теперь еще этому верят».
1: «Пусть! Я знаю то, Консель, что поверю только тогда, как стану рубить их на части!»

0: стало быть, не верите, что есть громадные осьминоги?» — спросил Консель.
1: «Кто же их видел?» — вскрикнул канадец.
0: «Очень многие, друг Нед».
1: «Только не рыбаки, ученые, может быть?»
0: «Нет, Нед, и рыбаки, и ученые», — сказал я. «И я», — добавил Консель чрезвычайно серьезно. «Я видел, как осьминог схватил большое судно своими щупальцами и утащил под воду».
1: «Вы сами это видели?» — спросил канадец.
0: «Видел, Нед».
1: «Собственными глазами?»
0: «Собственными глазами».
1: «Где же это?»
0: «В Сан-Мало», — невозмутимо ответил Консель.
1: «В порту?» — насмешливо спросил Нед Ленд.
0: «В церкви», — ответил Консель.
1: «Как в церкви?» — удивился канадец.
0: «Да, друг Нед, огромный осьминог изображен там на стене».
1: Нед Ленд разразился громким смехом.
0: «Я об этом слышал», — сказал я. «Сюжет картины заимствован из легенды, а известно, насколько можно полагаться на легенды в научных вопросах. К тому же, когда речь идет о чудовищах, то в изображении их всегда участвует фантазия». Не только распространилось убеждение, что осьминог может потопить корабль, но Олаф Великий говорил даже об осьминоге длиною в милю, который похож скорее на остров, чем на животное. Рассказывают также, что епископ Недросский поставил однажды алтарь на огромном утесе. По окончании обедни утес вдруг поплыл, а потом нырнул в море. Оказалось, что это был осьминог.
1: «А что еще?» — спросил Нед.
0: Другой епископ, Пантенидан Бергенский, упоминает об осьминоге, на спине которого учился пехотный полк.
1: «Молодцы были рассказывать», — заметил Нед Ленд.
0: Наконец, древние натуралисты говорили об осьминогах-чудовищах, пасть которых была величиной с залив, а сами они не могли пройти через Гибралтар. «Но что верного в этих рассказах, с позволения их чести?» — спросил Консель.
1: «Ничего, друзья мои.
0: Все, что переступает пределы правдоподобия, миф или легенда. Воображение рассказчика всегда, впрочем, основывается на чем-либо существующем. Верно то, что есть осьминоги и кальмары очень больших размеров, но они, однако, меньше китообразных. Наши рыбаки нередко видят кальмаров более метра длиной. В музеях Триеста и Монпелье есть скелеты осьминогов длиннее 2 метров. К тому же у животного длиной не более 6 футов щупальца должны быть длиной 27 футов, что уже делает из него страшилище».
1: «И в наше время такие попадаются?» — спросил канадец.
0: «Моряки их часто видят. Один из моих приятелей, капитан Поль Босс из Гавра, говорил мне, что видал таких великанов в Индийском океане. Не далее как в 1861 году невероятный факт подтвердил существование этих гигантских животных».
1: «А что случилось в 1861 году?» — спросил Нед Ленд.
0: «В 1861 году к северо-востоку от Тенерифа, на широте, на которой мы приблизительно находимся в настоящую минуту, экипаж Алектона заметил осьминога-гиганта. Капитан Буге подошел к нему, пробовал атаковать его и гарпуном, и оружейными пулями, но безуспешно. Пули и гарпун проникали в его тело, как в кисель. После многих неудачных попыток экипажу удалось накинуть на моллюска петлю. Петля скользнула по его телу до хвостовых плавников и остановилась. Тогда они стали тащить его на палубу, но он был так тяжел, что поднять его не было возможности. Веревка перетерла ему хвост, и, лишенный этого украшения, он ушел в воду».
1: «Ну вот, наконец, факт», — заметил Нед Ленд.
0: «Факт неоспоримый, мой милый Нед. Этот вид даже назвали кальмар-буге».
1: «А какой он был длины?» — спросил Нед.
0: «Не 6 ли метров приблизительно?» — спросил Консель, стоя у иллюминатора и всматриваясь в углубление утеса.
1: «Так точно», — отвечал я.
0: «А на голове у него был венец из 8 щупальцев, и щупальцы извивались, как змеи».
1: «Верно».
0: «А глаза у него были огромные, выпуклые, посередине головы».
1: «Да, Консель».
0: «А челюсти были похожи на клюв попугая, только очень огромный».
1: «Так точно, Консель».
0: «Ну так если перед нами не сам кальмар-буге, то, по крайней мере, его брат». Я посмотрел на Консейля, а Нед Ленд бросился к иллюминатору.
1: «Отвратительная тварь!» — крикнул он.
0: Я посмотрел и тоже не мог воздержаться от возгласа отвращения. Перед нами копошилось чудовище, достойное роли в страшных легендах. Гигантский осьминог длиной 8 метров. Он чрезвычайно быстро плыл задом наперед по направлению к Наутилусу. Смотрел он прямо перед собой неподвижными серо-зелеными глазами. 8 рук, или скорее ног щупальцев, торчащих на голове, были вдвое длиннее его тела и извивались, как волосы у фурий. На внутренней стороне щупальцев ясно были видны 250 присосок полусферической формы. Временами они присасывались к стеклам. Челюсти чудовища, состоящие из рогового вещества, были похожи на клюв попугая и открывались вертикально. Из них высовывался дрожащий язык, тоже роговой, снабженный несколькими рядами острых зубов. Как прихотливо распорядилась природа, одарив этих моллюсков отличным клювом. Веретенообразное тело, вздутое посередине, вероятно, весило несколько тонн. Невероятно изменчивая окраска, в зависимости от степени раздражения животного, мгновенно переходила из беловато-серого в красновато-коричневый оттенок. Интересно, что именно в эту минуту было причиной раздражения Спрута? Уж не злился ли он на то, что Наутилус сильнее его и что ему некуда было приложить страшную силу своих щупальцев? Какой мощью одарила природа это чудовище, дав ему 3-камерное сердце? Было бы грешно не воспользоваться благоприятным случаем, столкнувшим нас с этим представителем семейства головоногих, и потому я, подавив в себе отвращение и ужас, который он возбуждал во мне, начал его зарисовывать. «Это может быть Спрут, который попался Алектону», — сказал Консейль.
1: «Нет, этот ведь целый, а у того оторвали хвост», — возразил ему Нед.
0: «Это ничего не значит», — сказал я. «Щупальца и хвост этих моллюсков быстро восстанавливаются, так что за 7 лет Спрут Буге, вероятно, уже отрастил себе новый хвост».
1: «А может быть, он среди вот этих?» — сказал Нед.
0: Я взглянул и действительно в другом иллюминаторе увидел еще 7 спрутов. Слышно было, как их жесткие щупальца ударялись о стальную обшивку нашего Наутилуса. Я продолжал работу. Чудовища держались в воде неподвижно, так что можно было даже сделать миниатюрный снимок их фигуры на стекле. К тому же мы шли не очень быстро. Вдруг Наутилус остановился от сильного толчка. «Уж не наткнулись ли мы на что-нибудь?» — спросил я.
1: «Наткнулись или нет, беда миновала, потому что мы стоим в чистой воде», — сказал Нед.
0: Прошла еще минута. Вошел капитан Немо с помощником. Я давно его не видел, и он показался мне очень мрачным. Не говоря ни слова, даже не поздоровавшись и не взглянув на нас, он подошел к иллюминатору, посмотрел на спрутов и что-то сказал своему помощнику. Тот вышел. Вскоре иллюминаторы закрылись и засветился потолок. Я подошел к капитану. «Весьма любопытная коллекция спрутов», — сказал я развязным тоном любителя, разглядывающего богатый аквариум.
1: «Да», — ответил он, — «и сейчас мы вступим с ними в рукопашный бой».
0: Я с удивлением взглянул на капитана, думая, что ослышался. «В рукопашный бой?» — повторил я.
1: «Да, винт остановился. Вероятно, в него вцепились эти чудовища своими роговыми присосками».
0: «Что же вы собираетесь делать?»
1: «Подняться на поверхность и перебить эту мерзость».
0: «Это, я думаю, будет довольно трудно».
1: «Конечно, тем более, что электрические пули, не встречающие достаточного сопротивления, чтобы разорваться, не действуют на их мягкое тело. Но мы атакуем их топорами».
0: «И гарпуном, если позволите», — сказал Ленд.
1: «Я принимаю ваше предложение, мистер Ленд», — ответил ему капитан.
0: «Мы идем за вами», — сказал я. Следуя за капитаном Немо, мы направились к трапу. Там уже стояло более 10 человек, вооруженных топорами и совершенно готовых к атаке. Мы с Консейлем взяли по топору, а Нед Ленд вооружился гарпуном. Наутилус был уже на поверхности. Моряк, стоявший на последней ступеньке, отвинчивал гайки. Как только он отвинтил их, крышка люка стремительно отскочила, очевидно схваченная страшными присосками спрута. Тотчас в отверстие, словно змея, скользнуло длинное щупальце, а за ним извивались еще штук 20 других. Капитан Немо взмахнул топором, и огромный отросток, извиваясь, упал на ступени. В ту минуту, как мы, толкая друг друга, старались выбраться на палубу, в воздухе протянулись два страшных щупальца, и, вцепившись в моряка, который стоял впереди капитана Немо, подняли его в воздух. Капитан вскрикнул и бросился на помощь. Мы кинулись за ним. Какая ужасная картина! Несчастный, схваченный щупальцами спрута, болтался в воздухе по прихоти этого чудовищного хобота, задыхался и отчаянным голосом кричал: «Помогите! Помогите!» Эти слова, сказанные по-французски, произвели на меня потрясающее впечатление. На борту находился мой соотечественник, может быть, даже и не один. Я никогда не забуду этот раздирающий душу отчаянный крик. Не было никакой надежды спасти погибающего. Кто мог освободить его от этих крепких, могучих объятий? Капитан Немо бросился на спрута и одним ударом топора отрубил ему другое щупальце. Помощник капитана бешено сражался с другими чудовищами, вцепившимися в борта Наутилуса. Весь экипаж, Консель, Нед и я, рубили направо и налево. В воздухе носился отвратительный запах мускуса. Зрелище было страшное. Одну минуту я думал, что есть надежда спасти несчастного. Из 8 щупальцев 7 было уже отрублено, но это последнее с неописуемой силой продолжало сжимать, душить и трясти в воздухе несчастную жертву. Капитан Немо и его помощник уже хотели обрубить его, как вдруг животное выбросило струю черной жидкости из особого мешка у анального отверстия и ослепило нас. Когда мы протерли глаза, и черное облако рассеялось, спрут уже скрылся со своей жертвой. Страшное бешенство овладело нами. Мы были вне себя от горя и злости. 10 или 12 спрутов овладели палубой и бортами Наутилуса. Мы каждую минуту натыкались на змееобразные обрубки, изгибавшиеся в массе крови и черноватой жидкости, но работы все еще оставалось много. Страшные щупальца, казалось, возникали вновь и вновь, как головы гидры. Гарпун Неда Ленда при каждом взмахе вонзался в зеленоватые глаза. Вдруг мой храбрый товарищ упал, сбитый с ног сильным щупальцем. Сердце у меня облилось кровью от ужаса и волнения. Громадный клюв спрута раскрылся над Недом Лендом. Я бросился на помощь товарищу, но капитан Немо меня опередил. Его топор скрылся между громадными челюстями, и спасенный канадец вскочил на ноги и целиком погрузил свое орудие в сердце животного. «Я был у вас в долгу», — сказал ему капитан. Нед молча ему поклонился. Битва продолжалась еще 15 минут. Побежденные, раненые и убитые чудовища скрылись в волнах. Капитан Немо, залитый кровью, неподвижно стоял около прожектора и глядел на воду, поглотившую одного из его товарищей. Крупные слезы катились по его лицу.

0: Глава 19. Гольфстрим. Никто из нас никогда не забудет ужасной сцены 20 апреля. Я описал ее под впечатлением глубочайшего волнения. Перечитал сам и прочел потом Консейлю и Неду Ленду. Они нашли, что происшествие, хотя и передано фактически верно, но не может выразить того, что происходило в тот день. Подобную картину может передать лишь перо нашего знаменитого поэта, автора «Тружеников моря». Я говорил, что капитан Немо, глядя на волны, плакал. Действительно, горе его было безграничным. При нас он терял уже второго своего спутника. Какая страшная смерть постигла его друга. Раздавленный, исковерканный, задушенный страшными пальцами спрута, изможденный в его железных тисках, несчастный был лишен погребения среди мирных вод кораллового кладбища. Что касается меня, отчаянный призыв на помощь надрывал мое сердце. Несчастный француз, позабывший свой родной язык, заговорил о нем, моля о спасении. Итак, среди этих людей, телом и душой преданных капитану Немо, избегающих, подобно ему, любого контакта с людьми за пределами Наутилуса, находился один из моих соотечественников. Он один представлял Францию в этой таинственной ассоциации, очевидно, состоявшей из различных национальностей. Этот нерешенный вопрос беспрестанно вертелся у меня в голове. Капитан Немо ушел к себе, и некоторое время мы его не видели. По Наутилусу, душой которого он был, и который отражал расположение духа капитана, я мог судить, до какой степени были сильны его горечь и отчаяние. Судно шло без определенного направления, подобно трупу по прихоти волн. Казалось, капитан не мог отойти от места битвы, в которой он лишился одного из своих друзей. Так прошло 10 дней. Только 1 мая Наутилус взял курс на север. Мы следовали по течению величайшей морской реки, имеющей собственные берега, рыбу, температуру. Я говорю о Гольфстриме. Это настоящая река, свободно текущая среди Атлантического океана. Воды ее не смешиваются с водами океана. Вода в ней более соленая, чем в океане. Средняя глубина ее равняется 3000 футов. Средняя ширина — 60 футов. В некоторых местах скорость течения доходит до 4 километров в час. Неизменный объем ее вод превосходит все реки земного шара вместе взятые. Настоящий исток или начало Гольфстрима, исследованного капитаном Мори, находится в Гасконском заливе. Здесь начинают образовываться его воды, хотя еще мало отличающиеся по цвету и температуре. Потом они направляются к югу вдоль берегов экваториальной Африки, согреваются солнечными лучами жаркого пояса, переходят Атлантический океан, достигают мыса Сан-Рок на бразильском берегу и тут разделяются на две ветви. Одна из них идет к Антильским островам, где снова прогревается. Здесь Гольфстрим, как будто предназначенный самой природой поддерживать равенство температур и смешивать воды тропиков с северными водами, начинает играть свою роль уравнителя. Раскаленный солнцем в Мексиканском заливе, он поднимается на север к американским берегам, доходит до новой земли и, встретив сопротивление холодного течения из Дэвисова пролива, отклоняется к востоку, опять течет через океан, следуя локсодромической линии, и снова разделяется на две ветви у 43 градуса. Одна ветвь под действием северо-восточных пассатных ветров возвращается к Гасконскому заливу и Азорским островам, а другая, обогрев берега Ирландии и Норвегии, доходит до Шпицбергена и, понизив свою температуру на 4 градуса, образует море, свободное ото льдов. Итак, Наутилус плыл теперь по этой реке в океане. При выходе из Флоридского пролива Гольфстрим, имея 14 лье в ширину и 350 метров в глубину, течет со скоростью 8 километров в час. Эта скорость по мере продвижения на север равномерно уменьшается, что имеет немаловажное значение. Если бы скорость и эта равномерность нарушились, то европейский климат подвергся бы таким изменениям, последствия которых даже нельзя предвидеть. Около полудня мы с Консейлем стояли на палубе. Я рассказывал ему об особенностях Гольфстрима. Потом я посоветовал Консейлю опустить руку в воду. Он сделал это и очень был удивлен, не ощутив ни холода, ни тепла. Это происходит от того, что температура Гольфстрима на выходе из Мексиканского залива почти равна температуре нашей крови. Гольфстрим – огромный носитель тепла, способствующий украшению западноевропейских берегов вечно зеленой растительности. Если верить Мури, то оказывается, что если утилизировать всю теплоту этого течения, его достаточно было бы на поддержание в расплавленном состоянии массы чугуна, равной двум таким рекам, как Амазонка и Миссури. В это время скорость Гольфстрима доходила до 2 метров 25 сантиметров в секунду. Его волны, стесненные океаном, заметно возвышались над уровнем последнего. Цвет воды Гольфстрима гораздо темнее, что зависит от большого присутствия солей. Ее чистый цвет индиго резко отличается от зеленоватых волн океана. Линия их водораздела до того четкая, что близ Каролинских островов Наутилус носом уже касался Гольфстрима, а его корма была еще в океане. Гольфстрим увлекал за собой целый мир живых существ. Аргонавты, свойственные Средиземному морю, прогуливались здесь многочисленными группами. Из хрящевых замечательны были скаты с очень развитыми хвостами, занимавшими почти треть туловища. Они имели вид огромного ромба длиной 25 футов. А метровые акулы с громадной головой, коротким округлым рылом и заостренными зубами в несколько рядов, казалось, были покрыты чешуей. Из костистых рыб нам встретились губаны, обычные для этих мест, синогриды, у которых радужная оболочка вокруг глаз сверкала как огонь, горбыли сциены, метровой длины, широким ртом, вооруженные маленькими зубами, голубые корифены, отливающие серебром и золотом, рыбы-собаки с треугольными головами, голубоватые палтусы, совершенно лишенные чешуи, батрахоиды с желтыми поперечной и продольной полосами в виде буквы «Т», маленькие бычки, испещренные коричневыми пятнышками, представители семейства лососевых, стройные мугеломоры, которых лосипед посвятил своей подруге жизни, и, наконец, красивые американские кавалер-рыбы, украшенные всевозможными орденами и лентами, часто посещающие североамериканские берега, где живет народ, который, впрочем, очень мало уважает подобные знаки отличия. Ночью воды Гольфстрима блестели фосфорицирующим светом, соперничая с нашим электрическим освещением, особенно во время частых гроз. 8 мая мы проходили мимо мыса Готрероса на побережье Северной Каролины. В этом месте ширина Гольфстрима достигает 75 миль, а глубина 200 метров. Наутилус по-прежнему плыл, не придерживаясь определенного курса. В этих условиях бегство наше могло бы осуществиться. Нас никто не охранял. Берега были населенные и могли предоставить нам удобное убежище. В океане беспрестанно встречались пароходы, совершавшие рейсы между Нью-Йорком, Бостоном и Мексиканским заливом. Днем и ночью вдоль американского берега сновали маленькие каботажные шхуны, которые могли бы нас подобрать. Нам показалось это благоприятным обстоятельством, несмотря на 30-мильное расстояние, отделявшее Наутилус от берега. Только погода беспокоила канадца. Мы приближались к тем местам, где часто бывают грозы, шторма и циклоны, рождаемые Гольфстримом. Пускаться на небольшой шлюпке в разбушевавшийся океан означало идти на верную смерть. Нед Ленд сознавал это и грыз удила, страдая тоской по родине. Излечить эту тоску могло только бегство. «Надо с этим кончать», — сказал он мне в тот же день. «Я до тех пор не успокоюсь. Ваш Немо все отдаляется от земли, идет к северу, а мне уже хватило Южного полюса, к Северному с ним не пойду». «Что же делать, Нед, если в настоящую минуту бегство невозможно?» Надо объясниться с капитаном. Вы молчали, когда мы были около берегов вашей родной Франции. Теперь мы в морях американских, и я молчать не хочу. Как подумаю, что через несколько дней Наутилус будет на широте Новой Шотландии, что около Ньюфаундленда есть широкий залив, в который впадает река Святого Лаврентия, что река эта моя родная река, что на ней мой родной Квебек, так меня злость и душит. Нет, я скорее брошусь в море, а здесь не останусь. Мне душно здесь. Очевидно, у Лента лопнуло терпение. Его живая натура не выдерживала такого долгого плена. С каждым днем он менялся в лице, нрав его становился все угрюмее. Я понимал, что он невыносимо страдает, потому что и сам тосковал по родине. Почти 7 месяцев мы не имели никаких известий с земли. К тому же отчуждение капитана Немо, его мрачное настроение и задумчивость, особенно со времени схватки с осьминогами, все это угнетало меня. Во мне исчезла восторженность, с которой я жил на Наутилусе первое время. Надо было быть таким невозмутимым, как Консейль, чтобы сжиться с этой средой обитания. Если бы у него вместо легких были жабры, он, право, был бы не менее счастлив. «Ну?» — спросил Нед Ленд, недовольный моим молчанием. «Вы хотите, Нед, чтобы я спросил у капитана Немо, каковы его намерения относительно нас?» «Да, хочу. Несмотря на то, что он уже высказал. Да. Я хочу их слышать еще раз, в последний. Спросите от моего имени, если хотите. Но я его редко встречаю, он меня избегает. Значит, надо идти к нему». «Хорошо, Нед, спрошу». «Когда?» — настаивал канадец. «Когда с ним встречусь?» «Может быть, мне пойти к нему?» «Нет, предоставьте это мне». «Завтра?» «Нет, сегодня». «Хорошо, я с ним поговорю сегодня». Нед Ленд ушел. Я решил действовать немедленно. Лучше сразу покончить с этим делом, чем ждать его решения. Я пошел в свою каюту и там услышал шаги в каюте капитана Немо. Случая с ним встретиться я упускать не хотел и постучался в его дверь. Ответа не было. Я постучал еще раз, потом повернул ручку. Дверь открылась. Когда я вошел, капитан склонился над столом, занятый чем-то, и не слышал моих шагов. Я сказал себе, что не уйду отсюда, прежде чем не поговорю с ним, и подошел к нему поближе. Он вдруг поднял голову, нахмурился и резко спросил. «Это вы? Что вам здесь надо?» «Поговорить с вами, капитан. Но я занят, я работаю. Я ведь вам предоставляю свободу работать в уединении, почему я сам не могу ею пользоваться?» Прием был малоободряющим. Но я решил все выслушать, потому что у меня было что сказать. «Капитан», — начал я холодно, — «мне нужно поговорить с вами о деле, не терпящем отлагательства». «Какое такое дело?» — спросил он иронически. «Не сделали ли вы открытие, а я какое-либо упущение? Не выдало ли вам море одну из своих тайн?» Он был далек от предмета. Но прежде чем я успел ответить, он мне сказал серьезно, указывая на рукопись, раскрытую на столе. «Вот Аронакс, рукопись на нескольких языках. В ней вкратце изложены результаты моих морских исследований, и я надеюсь, что труд этот со мной не погибнет. Подписанная мной, дополненная моей биографией, она будет вложена в такой аппарат, который не утонет и не промокнет. Последний, кто останется в живых на Наутилусе, бросит его в море, и он поплывет по воле волн». Его подпись, история его жизни, переданная им самим, его тайна, со временем раскрытая. Но в настоящую минуту я в этой исповеди увидел лишь возможность приступить к делу. «Капитан», — сказал я, — «эту мысль, разумеется, остается только одобрить. Плоды ваших научных трудов не должны пропасть даром. Но для осуществления своей цели вы выбрали, мне кажется, средство довольно примитивное. Как узнать, куда этот аппарат прибьет ветер и в какие реки он попадет? Нет ли средства лучше? Может быть, вы сами или кто-нибудь из ваших?» «Никогда, Аронакс», — резко прервал меня капитан. «И я, и мои спутники готовы хранить эту рукопись, если вы Возвратите нам свободу!»
1: «Свободу?»
0: — вскрикнул он, встав с места. «Да, об этом я и пришел вас спросить. Мы уже 7 месяцев находимся на вашем корабле, и сегодня я от имени моих товарищей и от своего собственного спрашиваю вас, намерены вы оставить нас здесь навсегда?» «Я вам отвечу, Аронакс, то же самое, что говорил 7 месяцев назад. Кто попал на Наутилус, тот уже его не покинет». «Да ведь это плен. Называйте как угодно. Ведь раб имеет право освободиться тем или иным способом. Кто же у вас оспаривает это право?» «Я вас присягой не связывал», — отвечал капитан. Он смотрел на меня, скрестив на груди руки. «Капитан», — возразил я, — «говорить мы об этом больше не станем, поэтому я выскажусь сейчас. Повторяю вам, что хлопочу не за себя одного. Для меня наука — это работа и отдых, увлечение и страсть, которая может заставить меня забыть обо всем. Я, как и вы, могу жить в безвестности и уединении, мечтая о возможности передать потомству и результаты моих трудов. Я, одним словом, могу вас оценить, могу следовать за вами без неудовольствия, играя роль, которую до некоторой степени понимаю. Но есть еще и другие стороны вашей жизни, такие сложные и таинственные, что ни я, ни мои спутники не имеем к ним отношения. И даже в те минуты, когда мы бывали тронуты вашими страданиями или восхищались вашим талантливым умом, мужеством и вашими подвигами, мы не смели выразить ни малейшего сочувствия или симпатии, какая всегда возникает при виде высокого дела, совершаемого другом или врагом. Потому-то именно в силу сознания, что мы не причастны ко всему, что вас касается, мы не можем примириться со своим положением, мы не можем жить при таких условиях. Для меня это тяжко, а для Недленда невозможно. Каждый человек стоит того, чтобы о нем подумать. Спрашивали вы себя когда-нибудь, до каких отчаянных вещей могут довести любовь к свободе и отлучение от работы такого человека, как наш канадец? Что он может придумать, на что решиться? Я умолк. Капитан Немо приподнялся. «Предоставляю Неду Ленду думать, пробовать, решаться на что ему угодно», — отвечал он. «Мне что за дело? Не я искал его. Я не для своего удовольствия удерживаю его на Наутилусе. А вы, Аронакс, вы из числа тех людей, которые в состоянии понять все, даже молчание. Больше мне вам сказать нечего. На эту тему мы говорили сегодня в первый и последний раз. В следующий раз я вас даже не буду слушать». Я вышел. С этого дня наше положение стало очень напряженным. Я слово в слово передал товарищам мой разговор с капитаном. «По крайней мере, теперь мы знаем, — сказал Нед, — что от него ждать нечего. Наутилус подходит к Лонг-Айленду. Мы убежим, какая бы ни стояла погода». Небо хмурилось все сильнее и сильнее. Появились признаки приближающегося шторма. Воздух, насыщенный электричеством, приобретал молочный оттенок. Темные грозовые облака, сгущаясь и оседая над нами, быстро убегали к горизонту. Океан начал вздыматься огромными валами. Все птицы, кроме буревестников, исчезли. Барометр падал, указывая на большую влажность. Борьба стихий приближалась. Буря разразилась 18 мая, именно в то время, когда Наутилус шел в виду Лонг-Айленда в нескольких милях от Нью-Йорка. Бурю эту я могу описать, так как капитан Немо по необъяснимому капризу не ушел от нее в глубину моря, а захотел бороться с ней на поверхности. Ветер дул с юго-запада сначала со скоростью 15 метров в секунду. К 3 часам дня скорость ветра достигла уже 25 метров в секунду. Капитан Немо, непоколебимо выдерживая напоры ветра, не покидал палубы. Он велел привязать себя у пояса, чтобы его не унесло волнами. Взобравшись на палубу и привязав себя, я любовался разбушевавшейся стихией, удивляясь и силе бури, и силе этого человека. Огромные тучи, казалось, задевали волны. Мелких волн я уже не видел в провалах между высокими волнами. Бушующие волны с цельными гребнями росли в высоту, сталкивались друг с другом, а среди них Наутилус то ложился на бок, то взлетал наверх, то неистово метался. К 5 часам палил страшный дождь, но ни ветер, ни море при этом не утихли. Напротив, ураган дул со скоростью 45 метров в секунду, то есть с той силой, которая опрокидывает дома, срывает крыши, ломает железные решетки, сносит пушки крупного калибра. А Наутилус наш среди такого шквала вполне оправдывал мнение одного ученого-инженера. Хорошо построенный корабль в состоянии выдержать любой шторм. Наутилус был стальным веретеном, послушным и подвижным, без снастей, без мачт. Он дерзко и стойко боролся с яростью волн. Я внимательно рассматривал громадные валы. В высоту они поднимались 15 метров, в длину имели 150-175 метров и катились со скоростью 15 метров в секунду. Их количество и сила возрастали по мере глубины океана. И я понял назначение этих волн — захватывать воздух и нагнетать его на дно морское, обеспечивая там жизнь с помощью кислорода. Их страшная сила давления — по вычислениям достигает 3000 килограммов на квадратный фут поверхности. Такие же гигантские валы снесли на гибридах гранитный утес весом 80 000 фунтов, разрушили 23 декабря 1864 года часть города Иеду в Японии и со скоростью 700 км в час в тот же день домчались до берегов Америки. К ночи шторм усилился. Барометр упал до 710 миллиметров. Уже смеркалось, когда я увидел на горизонте большой корабль. Он шел медленно, на малых парах, чтобы только держаться на воде. Это был, вероятно, пароход, курсирующий между Нью-Йорком и Ливерпулем или Гавром. Скоро он исчез во мраке. В 10 часов вечера небо было все исполосовано молниями. Я не мог переносить их блеск, а капитан Немо смотрел на них, как бы вбирая в себя суть бури. Страшный шум наполнял воздух. Грохот разбивающихся волн, вой ветра, раскаты грома. Ветер переносился с одной точки горизонта на другую. Циклон с востока, облетев север, запад и юг, возвращался снова на восток, сталкиваясь с циркулирующими вихрями южного полушария. Да, Гольфстрим правильно назвали королем бурь. Он создает такие ураганы вследствие разницы температур воды и воздуха над его поверхностью. Стена дождя вокруг нас сверкала и искрилась от разрядов бесконечных молний. Капитан Немо, не покидавший поста, казалось, искал смерти и хотел, чтобы его убила молния. Но Наутилус поднимал свой стальной нос, как громоотвод, и по нему с оглушительным треском струились непрерывные искры. Выбившись из сил, разбитый и измученный, я добрался до люка, открыл крышку и сполз по трапу. Буря достигла высшего предела ярости. Стоять на ногах было невозможно. Капитан Немо вернулся к себе около полуночи. Я слышал, как резервуары мало-помалу наполнились, и Наутилус тихо погрузился под волны. Сквозь открытые иллюминаторы в салоне я видел больших рыб, мелькавших мимо, как призраки, в воде, светящейся от вспышек молний. Наутилус опускался все ниже. Я полагал, что он остановится на глубине 15 метров. Но нет, верхние слои были слишком взволнованы. Чтобы отдохнуть от качки, надо было опуститься 50 метров. Зато в какой спокойной и невозмутимой тишине мы очутились. Кто бы мог поверить, что в эту минуту над океаном бушует неистовый ураган? Глава 20. Под 47 градусом 24 минутами широты и 17 градусом 28 минутами долготы. Буря отбросила нас к востоку, и надежда убежать с Наутилуса и добраться до Нью-Йорка или к реке Святого Лаврентия исчезла. Бедный Нед в отчаянии уединился, как капитан Немо. Мы с Консейлем не расставались. Я сказал, что Наутилус уклонился к востоку, но надо было сказать к северо-востоку. Несколько дней он блуждал по океану, то погружаясь, то всплывая в кружении туманов, столь гибельных для мореходцев. Туманы эти бывают вследствие таяния льдов, что поддерживает чрезвычайную влажность воздуха. Сколько судов погибло в этих местах, пока они искали в тумане мерцание береговых огоньков? Сколько бедствий причиняла эта плотная масса мглы? Какой страшный треск раздается здесь при ударах кораблей о подводные камни? Сколько судов сталкивается друг с другом, несмотря на предупреждающие огни, свистки и колокола, бьющие тревогу? Дно этих морей представляет поистине поле сражения, где еще лежат разбитые корабли. Одни давно уже обратились в рыхлую массу, другие, погибшие недавно, отражали свет нашего прожектора на своей металлической обшивке. Сколько судов погибло вместе с ценным грузом, со всем экипажем, толпами эмигрантов в этих местах, около мыса Раса, острова Святого Павла, в проливе Бель-Аль, в заливе Святого Лаврентия. Сколько жертв занесено в летописи смерти пароходами компании Royal Mail и Инман Монреаль. Суда Сольвейк, Парамата, венгерец, канадец, англосакс, Гумбольдт, Соединенные Штаты погибли. Арктик, Леонец затонули при столкновении. Президент, Сити Глазго погибли по неизвестным причинам. И среди вот таких останков шел Наутилус, как бы проводя смотр мертвецам. 15 мая мы были на южном конце Ньюфаундлендской отмели. Она вся состоит из наносной почвы, из огромного количества органических остатков, занесенных или гольфстримом с экватора, или с северного полюса противоположным холодным течением, идущим вдоль американского берега. Здесь же в половодье скапливаются и неправильные формы валуны, отрываемые от берегов. Образовалось тут и громадное кладбище погибших рыб, моллюсков и зоофитов. Глубина здесь незначительная, но к югу вдруг идет уступами большая впадина глубиной 1003 метров. Тут гольфстрим расширяется, течет медленнее, а температура его понижается. Из рыб, которых спугнул Наутилус, назову пенагора с черной спиной и оранжевым брюхом. Он подает своим соплеменникам редкий пример супружеской верности. Хюпернака, рот мурен, изумрудного цвета, превосходного на вкус. Караксов с выпуклыми глазами и собачьей головой. Блининдов яйценосных, похожих на змей. Черных пескарей длиной 20 сантиметров. Длиннохвостых макрорусов. Серебристых рыбок, заплывших далеко от северных морей. В сети попала еще одна смелая и сильная мускулистая рыба. Бычок северных морей с иглами на голове и шипами на плавниках. Настоящий скорпион, длиной 2-3 метра, злейший враг трески и лососевых. Тело у него круглое, темного цвета, с красными плавниками. Сладить с ним нелегко. Эта рыба, благодаря особым жаберным крышкам, способна довольно долго жить вне своей родной стихии. Назову, чтобы не забыть, баскиен, маленьких рыбок, которые долго сопровождают корабли в северных морях, и перейду к треске, которую видел в любимом месте ее пребывания, на Ньюфаундлендской отмели. Можно сказать, что треска здесь рыба горная, так как Ньюфаундленд – не что иное, как подводная гора. Когда Наутилус прокладывал себе дорогу сквозь плотную массу стаи трески, Консейль не мог воздержаться от замечания. «Неужели это треска? Я, с позволения их чести, думал, что она совсем плоская». «Она плоская лишь в рыбной лавке или на рынке, где ее продают выпотрошенной и распластанной. В воде же она совершенно круглая и превосходно приспособлена к плаванию». «Это верно», — ответил Консейль. «Боже мой, сколько ее тут! Точно муравейник!» Ее было бы гораздо больше, если бы не существовало ее врагов — скорпен и человека. Знаешь, сколько икринок насчитывается в одной самке? Я буду угадывать. 500 тысяч? 11, друг мой, миллионов. Я этому поверю, только если сам их пересчитаю. Пересчитай, Консель. Но лучше будет, если ты мне поверишь. Не забудь и того, что французы, англичане, американцы, датчане, норвежцы ловят треску тысячами тонн. Поедается ее количество страшное, и если бы она не отличалась удивительной плодовитостью, то ее вскоре бы не стало. В Англии и Америке 5000 судов и 75 тысяч матросов заняты исключительно ловлей трески. Каждый из судов привозит в среднем до 40 тысяч штук, что в сумме составляет 25 миллионов. У берегов Норвегии происходит то же самое. «Ну хорошо», — согласился Консель, — «я считать не стану». «Что?» «Те 11 миллионов икринок, которые есть в каждой самке. Но я, с позволения их чести, сделаю замечание».
1: «Какое же?»
0: «А такое, что если бы из каждой икринки рождались мальки, то 4 самок было бы достаточно для снабжения треской Англии, Америки и Норвегии». Пока мы обходили отмель, я хорошо разглядел длинные снасти. На каждой из них 200 крючков, а каждая рыбачья лодка ставит такие снасти дюжинами. Снасть опускается с помощью маленького якорька, а верхний конец удерживается леской, прикрепленной к пробковому поплавку. На поверхности воды мелькало огромное количество этих пробок, и Наутилус весьма удачно маневрировал, чтобы не снести эти крючки и самому в них не запутаться. Впрочем, Наутилус недолго пребывал в этих водах и поднялся до 45 градусов северной широты, на широту Сен-Жана и Хартс-Контента, где опущен конец трансатлантического кабеля. Наутилус пошел не на север, а к востоку, как бы вдоль плато, на котором лежит телеграфный кабель, и где рельеф дна измерен с чрезвычайной точностью. 17 мая, милях в 500 от Хартс-Контента, на глубине 2800 метров, увидел я лежащий на дне телеграфный кабель. Консель, непредупрежденный мной, принял его сначала за громадную змею и уже готовился ее классифицировать. Но я рассеял его заблуждение и в утешении рассказал все, что мне было известно о прокладке этого кабеля. Первый кабель был проложен в 1857-58 годах, но передал лишь около 400 телеграмм и перестал действовать. В 1863 году сконструировали новый кабель длиной 3400 километров и весом 4500 тонн. Погрузили его на корабль «Грейт Истерн». Но и эта попытка не удалась. 25 мая Наутилус оказался именно на том месте, где произошел разрыв каната на глубине 3836 метров. Это произошло в 638 милях от берегов Ирландии. В 2 часа дня там заметили, что сообщение с Европой прекратилось. Решили сначала разрезать кабель, а потом его выловить. В 11 часов вечера вытащили поврежденную часть, сделали новое соединение с основным кабелем и опять погрузили в океан. Но через несколько дней он снова порвался, и его уже не смогли достать. Американцы не потеряли, однако, терпения. Неутомимый Филд, главный организатор всего предприятия, рисковавший потерять все свое состояние, открыл новую подписку. Деньги были немедленно собраны. Изготовили новый кабель более современной конструкции. Провода заключили в резиновую оболочку, обернули волокнистым материалом и вложили в металлическую обшивку. Грейт Истерн повез его в океан 13 июля 1866 года. Дело шло хорошо. Но стали замечать, разматывая кабель, что в него местами вбиты гвозди с целью испортить провода. Капитан Андерсон, его офицеры и инженеры собрались на совет и решили, что если виновного поймают на месте преступления, то без дальнейшего суда немедленно бросят за борт. Об этом решении тотчас объявили всем на корабле, и с тех пор вредительство прекратилось. 23 июля Грейт Истерн был за 800 километров от Ньюфаундленда, когда из Ирландии пришла телеграмма о заключении перемирия между Пруссией и Австрией после сражения под Садовой. 27 июля он среди тумана лавировал к порту Харсконтента. Предприятие с успехом было доведено до конца, и в первой своей депеше молодая Америка приветствовала старую Европу мудрым изречением, редко понимаемым верно: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Я, конечно, не думал, что увижу электрический кабель в том виде, в каком он вышел из мастерских. Он имел вид длинной змеи, обросшей раковинами и водорослями, облепленной каменистой коркой, предохраняющей его от сверлящих моллюсков. Кабель лежал плотно, не раскачиваясь, давление на него было благоприятное, электрическая искра пробегает от Америки до Европы за 32 сотых секунды. Время действия этого кабеля бесконечно, так как резиновая оболочка становится прочнее от пребывания в морской воде. К тому же трасса так удачно выбрана, что кабель погружен не очень глубоко, и разрывов опасаться нечего. Наутилус опускался до самой глубокой точки его залегания, на 4031 метр от поверхности. И даже здесь он не подвергался значительному трению. Потом мы подошли к тому месту, где произошел несчастный случай в 1863 году. Здесь дно океана образовывало долину шириной в 120 километров. Если бы на нее можно было поставить Монблан, то его вершина не выступила бы на поверхность воды. Эта долина загорожена с востока остроконечной стеной высотой 2000 метров. Мы сюда прибыли 28 мая, и Наутилус очутился в 150 километрах от Ирландии. Неужели капитан Немо имел намерение пристать к Британским островам? Нет, к моему большому удивлению, он пошел на юг, к берегам Европы. Огибая Изумрудный остров, я увидел на минуту мыс Клир и маяк Фастонет, освещающий путь кораблям на выходе из Ливерпуля. Важный вопрос возник у меня в уме. Осмелится ли Наутилус войти в Ла-Манш? Нед Ленд, вышедший из уединения, когда мы пошли вблизи Земли, не переставал меня спрашивать. Но что мне ответить ему? Капитан Немо оставался невидимым. Он показал издали канадцу берег Америки, может быть, и мне только покажет берега Франции. Наутилус, между тем, шел на юг. 30 мая он прошел мимо островов Суэли у полуострова Корнуэлл. Если бы капитан хотел войти в Ла-Манш, то пошел бы прямо на восток. Он этого не сделал. Весь день 31 мая Наутилус описывал по океану круги, возбуждавшие мое любопытство. Он как будто искал какое-то место, которого не находил. В полдень сам капитан Немо вышел на палубу для наблюдений. Мне он не сказал ни слова и казался мрачнее, чем всегда. Что могло так огорчить его? Не близость ли европейских берегов? Или, может быть, воспоминание об оставленной родине? Что же он чувствовал? Угрызение совести или сожаление? Эти мысли долго вертелись у меня в уме. В то же время было какое-то неясное предчувствие, что случай вскоре откроет мне тайну капитана Немо. На следующий день, 1 июня, Наутилус сделал то же самое. Он явно искал какой-то пункт среди океана. Капитан Немо пришел на палубу определить высоту солнца, как и накануне. Океан был спокоен, небо ясно. Милях в 8 на востоке показался большой пароход. Флага на нем не было, так что я не мог определить его национальность. За несколько минут до прохождения солнца через меридиан капитан Немо взял секстант и чрезвычайно внимательно стал заниматься своими наблюдениями. Полный штиль помогал ему в этом. Наутилус стоял почти неподвижно. Закончив свои исследования, капитан произнес одно только слово: «Здесь». Потом он ушел. Увидел ли он, что пароход изменил направление и, казалось, пошел прямо на нас, этого я не могу сказать. Я вернулся в салон. Иллюминаторы закрылись, и я услыхал, что резервуары наполняются водой. Наутилус стал вертикально опускаться и через несколько минут лег на дно на глубине 833 метра. Свет в салоне погас, иллюминаторы открылись, и я увидел сквозь стекла ярко освещенное лучами прожектора водное пространство. Справа я ничего не разглядел, кроме совершенно спокойной воды. По левому борту на дне виднелись какие-то развалины, погребенные под слоем белых раковин, как под снежным покровом. Всматриваясь, я различил очертания затонувшего корабля, потерявшего мачты. Несчастье это случилось с ним, вероятно, очень давно. Что это был за корабль? Зачем нужен?

из Бреста для эскорта транспорта, шедшего с хлебом из Америки. 11 и 12 июня эскадра встретилась с англичанами. Ровно 74 года тому назад, на этом самом месте, на 47 градусе 24 минутах широты и 17 градусе 28 минутах долготы, этот корабль после геройской битвы, в которой лишился трех мачт и третьей экипажа, предпочел утопить себя вместе с 356 матросами, но не сдался, и, прибив флаг к корме, пошел ко дну с криком «Да здравствует республика!» «Это мститель!» — вскрикнул я. «Да, мститель. Прекрасное имя!» — сказал капитан Немо, скрестив на груди руки. Глава 21. Катакомбы. Неожиданность этой сцены, история корабля-патриота, начатая холодным тоном, а потом рассказываемая с таким волнением, которого не мог превозмочь этот своеобразный человек, название «Мститель», имеющее значение, все это меня глубоко поразило. Я не сводил глаз с капитана. Немо, протянув руки, горящим взглядом смотрел на останки славного корабля. Неужели мне никогда не узнать, кто он, откуда, какие у него цели? А между тем я с каждым днем все яснее видел, как человек в нем выступает из-за ученого. Не просто мизантропия закрыла на Наутилусе капитана Немо и его спутников, а ненависть, которую не могло ослабить даже время. Но, может быть, эта ненависть еще искала возможность отомстить? Это должно было раскрыть будущее. Между тем Наутилус начал подниматься на поверхность, и мало-помалу останки мстителя скрылись из вида. Вдруг раздался грохот. Я взглянул на капитана Немо, но он даже и бровью не повел. «Капитан?» — спросил я. Он не ответил. Я оставил его и вышел на палубу. Там уже были Нед Ленд и Консель. «Что это за грохот?» — спросил я. «Выстрелили из пушки», — ответил Ленд. Я осмотрелся. Ранее замеченное мной судно, очевидно, усилило пары и приближалось к Наутилусу. Нас разделяло всего 6 миль. «Что это за судно, Нед?» — спросил я. «Судя по оснастке, это военное судно. Вот если бы оно пустило ко дну этот окаянный Наутилус!» «Друг Нед», — возразил Консель, — «что это судно может сделать Наутилусу? Разве оно может за ним нырнуть под воду? Разве может с ним бороться на дне морском?» «Послушайте, Нед», — сказал я, — «вы не можете разглядеть, чье это судно, какой национальности?» Канадец слегка прищурился и впился глазами в приближающийся корабль. «Нет, профессор, не могу», — сказал он. «Флаг не поднят». «А что судно военное, так это точно, потому что длинный вымпел развивается на главной мачте». Мы уже четверть часа смотрели на корабль, который подходил к нам все ближе. Я, впрочем, не думал, что он заметит Наутилус на таком расстоянии, а еще менее догадается, что это подводный снаряд. «Это большой военный корабль», — сказал Нед. «Бронированный, с тараном. Смотрите, Аронакс!» Густые клубы дыма валили из труб. Свернутые паруса сливались с реями, на гафеле не было никакого флага. Расстояние еще не позволяло различить цвета вымпела, который вился, как тоненькая ленточка. Корабль быстро приближался к нам. Если бы капитан Немо подпустил его поближе, мы бы могли надеяться на благополучное бегство. «Знаете что, профессор, — сказал Нед Ленд, — если этот корабль подойдет к нам на милю, я брошусь в море и вам советую». Я ничего не ответил на совет канадца и продолжал разглядывать корабль, который увеличивался прямо на глазах. Будь он французский, английский, американский или русский, нас, конечно, подберут, если только мы доплывем до него. «Их чести известно уже, что мы плавать умеем», — сказал Консель. «Если их честь послушается совета Неда, так я поплыву рядом, и их честь смогут на меня положиться». Я хотел ответить, но вдруг на носу...

0: военного корабля, поднялся белый дымок, и около Наутилуса в воду упало что-то тяжелое. Чуть позже раздался раскат пушечного выстрела. «Да они в нас стреляют!» — вскрикнул я. «Молодцы!» — сказал Нед Ленд. «Они, значит, не считают нас за потерпевших кораблекрушение?» — сказал я.
1: «С позволения их чести, вот тебе на!» — вскрикнул Консель, стряхивая из себя воду, которая нас опять захлестнула. «Опять ядро! Они, наверное, приняли нас за нарвалы и нарвалы бомбардируют!» «Да ведь они могут видеть, что мы люди, а не нарвалы!» — вскрикнул я.
0: «А может, поэтому они так и палят?» — сказал Нед Ленд со значением.
1: Меня осенила та же мысль. Без сомнения, теперь они, конечно, знали, с каким чудовищем имели дело. Без сомнения, когда канадец с Авраама Линкольна метнул в него гарпун, капитан Фаррагут догадался, какой нарвал обшит листовой сталью. Теперь, вероятно, везде искали страшный подводный снаряд. Ядра так и сыпались вокруг нас, но в Наутилус они не попадали. Военный корабль находился уже в 3 милях от нас. Несмотря на пушечную пальбу, капитан Немо не показывался на палубе. А между тем удар даже одного конического ядра мог погубить Наутилус. Нед Ленд мне сказал: «Господин Аронакс, надо во что бы то ни стало подать им сигнал. 1000 чертей, может, они поймут, что мы-то здесь ни при чем!» Нед Ленд достал свой носовой платок, но только хотел им взмахнуть, как его схватила железная рука. Он хотел вырваться, но был сбит с ног и упал на палубу.
0: «Негодяй!» — крикнул капитан Немо. «Ты хочешь, чтобы я убил тебя раньше, чем потоплю этот корабль?»
1: Голос у него был страшный, но лицо еще страшнее. Оно совершенно побелело и исказилось от ярости. Наклонившись над Лендом, он тряс его за плечи. Потом, бросив канатца, стал смотреть на приближающийся корабль.
0: «А, ты меня узнал!» — крикнул он. «Я тоже тебя узнал! Ты не показываешь своего флага, я покажу тебе свой!»
1: С этими словами капитан Немо развернул черный флаг, такой же он водрузил на Южном полюсе. В эту минуту одно ядро ударило по касательной в корпус Наутилуса, не повредив его, рикошетом пролетело мимо капитана и упало в океан. Капитан только пожал плечами и обратился ко мне. «Уйдите с палубы», — сказал он резко. «Уходите и уведите ваших товарищей!»
0: «Капитан», — вскрикнул я, — «вы хотите напасть на этот корабль? Я хочу его потопить!»
1: «Вы этого не сделаете!»
0: «Я это сделаю!» — холодно ответил капитан Немо. «Не судите меня! На меня нападают! Я защищаюсь! Уйдите с палубы!»
1: «Какой это корабль? Вы не знаете? Тем лучше! Уходите!» Мы должны были повиноваться. 15 матросов уже окружили капитана и с выражением непримиримой ненависти смотрели на приближающийся корабль. Я спускался по трапу в тот момент, когда еще одно ядро скользнуло по Наутилусу, и я слышал, как капитан крикнул: «Бей, сумасшедший корабль! От Наутилуса, но ты погибнешь не в этом месте!» Я ушел в свою каюту. Наутилус быстро ушел за пределы действия снарядов, но корабль продолжал его преследовать. Около 4 часов вечера я подошел к трапу. Крышка люка была открыта. Я решился выйти на палубу и увидел здесь капитана. Он быстрыми шагами ходил взад и вперед, поглядывая на корабль, который находился теперь в 5 или 6 милях под ветром. Наутилус кружился вокруг корабля, как разъяренный зверь, увлекая его за собой к востоку, но сам не нападал. Может быть, капитан колебался? Я хотел еще раз стать посредником, но только произнес первые слова, как капитан Немо резко меня перебил.
0: «Я угнетенный, а он угнетатель», — сказал он. «Он отнял у меня все, что я любил и чтил: родину, жену, детей, отца, мать, братьев, сестер. Замолчите!»
1: Я посмотрел на корабль, который все прибавлял ход, а затем спустился в салон и позвал Нед Ленда и Консейля. «Мы убежим», — сказал я им.
0: «Хорошо», — ответил Нед.
1: «А что это за корабль?»
0: «Не знаю. Да это все равно. Капитан Немо к вечеру обещает пустить его ко дну. Что ж, лучше погибнуть, чем оставаться на Наутилусе и быть сообщниками в возмездии, если не знаешь, справедливо оно или нет.
1: Это верно, — ответил Нед Ленд. Вот дождемся ночи.
0: Наступила ночь. Глубокая тишина царила на Наутилусе. Я слышал только шум винта и плеск волн. Месяц ярко сиял, значит, нас могли увидеть с корабля на довольно большом расстоянии. Мы решили бежать, когда он подойдет поближе. Оказавшись на борту этого корабля, мы хотели предупредить грозящий ему удар. Часть ночи прошла без всяких приключений. Мы выжидали удобные минуты, из-за сильного волнения говорили мало. Нед Ленд не раз порывался броситься в море, но я его удерживал. В 3:00 утра я вышел на палубу. Капитан был еще здесь. Он стоял около своего флага и не сводил глаз с корабля. Луна переходила меридиан. Юпитер показался на востоке. Небо и океан были спокойны и безмятежны. Ночное светило ярко отражалось в водной глади. Военный корабль находился от нас в 2 милях. Он, очевидно, держал курс на свет Наутилуса. Я видел его сигнальные огни, красные и зеленые, а также белый фонарь на бизань-мачте. Можно было разглядеть оснастку и определить, что огонь в топках разведен до предела. Из труб вылетали снопы искр, рассыпаясь звездочками на темном фоне неба. Я оставался на палубе до 6:00 утра. Капитан Немо, казалось, сделал вид, что меня не замечает. Военный корабль шел в 1,5 милях от нас и на рассвете опять стал палить из пушек. «Пойду скажу Неду и Консейлю, чтобы были наготове», — подумал я. Но в эту самую минуту на палубе появился помощник капитана с матросами. Они тотчас же принялись за дело. Железную решетку, которая окружала палубу, опустили. Кабина прожектора и рубка рулевого тоже вошли в корпус Наутилуса, и он принял вид длинной стальной сигары, готовой к маневру. Я пришел в салон, когда утренние лучи восходящего солнца сквозь верхние слои воды мягко проникали в иллюминаторы. В 5:00 лак показал мне, что Наутилус сбавил скорость. Я понял, что капитан Немо хотел подпустить врага поближе. Пушечная пальба не прекращалась. Ядра с шипением и свистом сыпались дождем в воду. «Друзья», — сказал я Неду и Консейлю, — «пора». Нед Ленд имел очень решительный вид. Консейль был совершенно спокоен, а я нервничал и страшно волновался. Мы прошли в библиотеку. В ту минуту, когда я открывал дверь к центральному трапу, крышка люка с шумом захлопнулась. Ленд бросился к трапу, но я его удержал. Хорошо знакомое шипение свидетельствовало о том, что в резервуары закачивали воду. Действительно, через несколько минут Наутилус опустился всего на несколько метров ниже поверхности воды. Я догадался, что капитан Немо хочет ударить по кораблю ниже ватерлинии, где его обшивка уже не защищена броней. «Что ж, мы опять в западне!» — вскричал Нед Ленд. Собравшись в моей каюте, мы смотрели друг на друга, как потерянные, не произнося ни слова. Я находился в таком тягостном состоянии, когда ждешь, что вот-вот произойдет что-то страшное. Наутилус пошел гораздо быстрее. Он весь содрогался, как будто делая разбег. Вдруг мы вскрикнули. Мы почувствовали толчок. Я услышал лязг, треск и скрежет железа. Наутилус нанес удар. Он пронзил корпус корабля так же легко, как иголка протыкает полотно. Я более не мог это выдержать. Как безумный, вне себя, я вылетел из каюты и вбежал в салон. Мрачный капитан Немо был здесь и смотрел в иллюминатор правого борта. Огромная темная масса шла ко дну, и Наутилус погружался вровень с ней, как бы желая насладиться агонией врага. Я видел всего в 10 метрах пробитую корму, куда шумом вливалась вода. По верхней палубе метались черные призраки. Несчастные карабкались на ванты, цеплялись за мачты, падали, барахтались в воде. Огромный корабль медленно погружался. Вдруг произошел взрыв. Палуба полетела вверх. Толчок воды был такой силы, что Наутилус покачнулся. Несчастный корабль очень быстро пошел ко дну. Промелькнули Марсы, на которых повисли жертвы, реи, затем верхушки мачты. Темная масса исчезла вместе со всем экипажем. Когда все было кончено, капитан Немо вышел из салона. Я проводил его глазами. Он открыл дверь в свою каюту. Прямо против двери, под портретами великих героев, висел портрет молодой женщины с двумя детьми. Капитан Немо смотрел несколько минут на этот портрет, потом простер к нему руки, упал на колени и горько зарыдал. Глава 22. Последние слова капитана Немо. Жуткое зрелище закончилось, иллюминаторы закрылись, но свет в салоне не зажегся. На Наутилусе царили безмолвие и темнота. Он мчался с очень большой скоростью на глубине 100 метров. Куда он направлялся, на север или на юг? Я вернулся в свою каюту. Нет и Консель молча сидели там. Я не мог без ужаса вспомнить о капитане Немо. Как бы он ни пострадал от людей, он все-таки не имел права так жестоко их карать. В 11 часов зажгли свет. Я опять пошел в салон, там было пусто. Судя по приборам, Наутилус мчался на север со скоростью 25 миль в час, то по поверхности океана, то на 30 футов ниже. Отметки на карте показывали, что мы прошли мимо Ла-Манша и идем к Северным морям. Мы неслись так быстро, что я едва успевал заметить мелькавших в иллюминаторе длинноносых акул, рыб-молотов, морских волков, угрей, морских орлов, морских коньков, полчища крабов и, наконец, касаток. К вечеру мы прошли по Атлантическому океану 200 лье. Наступили сумерки. Вечерние тени окутали океанские воды. Я опять вернулся в свою каюту, но долго не мог заснуть. С этого дня я не могу сказать, куда увлекал нас Наутилус, все время шедший с умопомрачительной скоростью. Наши координаты больше не отмечались на карте. Может быть, Наутилус приставал к Шпицбергену или к берегам Новой Земли? Может быть, он носился по Норвежскому морю или по Баренцевому? Может, заходил в Карское море или Обскую губу, трудно сказать. Судовые часы остановились. Я не считал часов, не замечал дней. Дни и ночи, проводимые на судне, где царила полутьма, слились в одну полярную ночь. Я полагаю, что это невероятное путешествие продолжалось 15 или 20 дней. Мы не видали все это время ни капитана Немо, ни его помощника. Из экипажа тоже никто не показывался. Наутилус большей частью шел под водой. Когда он поднимался на поверхность, чтобы обновить запас воздуха, иллюминаторы открывались и закрывались автоматически. Нед Ленд тоже почти не показывался. Он страшно тосковал. Консель никак не мог вызвать его на разговор и боялся, что он наложит на себя руки. Однажды, не знаю какого числа, я на рассвете забылся. Вдруг слышу, меня тихонько будет. Открыв глаза, я увидел Неда Ленда. Наклонившись ко мне, он прошептал: «Бежим!» «Когда?» — спросил я, вскочив с постели. «Этой ночью. Кажется, Наутилус остался без присмотра. Вы будете готовы?» «Буду. Где мы?» «Около какой-то земли. Я ее разглядел сегодня утром сквозь туман. Она лежит в 20 милях к востоку». «Да какая же это земля?» «Не знаю». «Да какая бы ни была, мы найдем там пристанище». «Да, Нед, мы убежим этой ночью. Море неспокойно, ветер сильный, но ведь всего 20 миль, а шлюпка у капитана Немо надежная. Я уже перенес в нее немного еды». «Хорошо, Нед. А если поймают, так я буду защищаться, и пусть лучше убьют, чем тут пропадать. Умрем вместе, Нед». Я решился на все. Когда канадец ушел, я поднялся на палубу. Волны были такими большими, что я с трудом мог удержаться на ногах. Небо не предвещало ничего хорошего, но нам нельзя было терять ни дня, ни даже минуты. Я зашел в салон, желая и опасаясь встречи с капитаном Немо. Что я ему скажу? Сумею ли я скрыть невольный ужас, который он мне теперь внушает? Нет, лучше не встречаться. А между тем, какой долгий это был день. Мой последний день на Наутилусе. Я почти все время провел в одиночестве. Нед Ленд и Консель избегали разговоров со мной, боясь выдать какую-нибудь нашу тайну. В 6 часов я пообедал, хотя есть мне не хотелось. В 7:30 Нед Ленд вошел в мою каюту и сказал: «Ну, мы теперь до отплытия не увидимся. В 10 часов луны еще не будет, тогда и надо бежать. Приходите к шлюпке, мы будем вас ждать». С этими словами канадец ушел, даже не дав мне ответить. Я хотел узнать направление Наутилуса и пошел в салон взглянуть на показания приборов. Мы шли на северо-северо-восток, держась на глубине 50 метров. В последний раз я смотрел бесценные сокровища капитана Немо. Мне хотелось запомнить их навсегда. Так я провел целый час, любуясь чудесами природы, собранными в витринах. Затем я вернулся в каюту. Тут я надел непромокаемый костюм, собрал свои записки и спрятал их на себе. Если бы капитан Немо сейчас меня увидел, то, по моему волнению, тотчас бы догадался, в чем дело. Что в эту минуту он делает? Я подошел к его двери и прислушался. Он был там, я слышал его шаги. Я чуть было не ворвался в его каюту. Меня тянуло к нему непреодолимо. К счастью, я себя сдержал. Вернувшись к себе, я лег в постель и мало-помалу успокоился. Я вспомнил все наше подводное путешествие, все хорошие и плохие приключения. Я вспомнил подводную охоту на острове Креспо, пролив Торреса, папуасских дикарей, коралловое кладбище, Суэцкий канал, остров Санторин, Критского водолаза, бухту Виго, Атлантиду, ледяную тюрьму, Южный полюс, битву с осьминогами, шторм на Гольфстриме, Мстителя и, наконец, потопленный корабль. На фоне всех этих событий капитан Немо представлялся мне не простым человеком, а властелином вод, гением морей. Было 9:30. Я закрыл глаза, стараясь не думать, забыть. Я устал. И еще 30 минут ожидания. Вдруг до меня донеслись тихие звуки органа. Раздавалась какая-то грустная мелодия, похожая на жалобу. Это играл капитан Немо. Я с восторгом слушал его, целиком внимая прекрасной музыке. Вдруг мне пришло в голову, что если капитан Немо в салоне, значит, мне придется пройти мимо него. Он меня увидит и, может быть, заговорить со мной. 10 часов. Надо идти. Я осторожно открыл дверь и начал, крадучись, пробираться по темному корабельному коридору. Добравшись до двери, я тихо ее приоткрыл. В салоне было темно. Звуки органа раздавались едва слышно. Капитан Немо сидел у органа и, кажется, меня не замечал. Я прополз по мягкому ковру до двери в библиотеку и уже хотел перебраться через порог, но тяжелый вздох капитана Немо пригвоздил меня к месту. Из чуть приоткрытой двери библиотеки падал тонкий луч света, и я на мгновение увидел его лицо. Оно было бледным и печальным. Я слышал, как он тихо проговорил: «Боже всемогущий! Довольно. Довольно». В полном смятении я проскочил в библиотеку, взбежал по центральному трапу и добрался до шлюпки. «Едем, скорее!» — крикнул я. «Сейчас», — ответил канадец. Сначала мы закрыли отверстие в стальной обшивке Наутилуса и закрепили его гайками с помощью английского ключа, который раздобыл Нед. Потом он начал проворно отвинчивать гайки, которые еще соединяли шлюпку с Наутилусом. Вдруг внутри раздался шум, послышались голоса. Неужели они заметили наш побег? Нед Ленд всунул мне кинжал в руку.
1: «Да», — прошептал я, — «мы сумеем умереть».
0: Мы затихли, прислушиваясь. «Мальстрим! Мальстрим!» — раздавалось со всех сторон.
1: «Мальстрим!» — это слово, повторенное раз 20, слово страшное, объяснило мне причину тревоги на Наутилусе.
0: Его экипажу было не до нас. Мы оказались в самых опасных водах у побережья Норвегии. Известно, что в прилив воды, зажатые между островами Феро и Лофотенскими островами, превращаются в стремнину невероятной силы. В ней образуется водоворот, из которого ни одно судно не может выйти благополучно. Со всех сторон на него налетают чудовищные валы. Эту бездну справедливо называют пупом Атлантического океана. В нее затягивает все плывущее на расстоянии 15 километров, не только суда, но и китов, и белых медведей. В эту пропасть и попал Наутилус. Он кружился по спирали, круги все больше и больше суживались. Наша шлюпка, еще прикрепленная к нему, кружилась с головокружительной скоростью. Мы были в ужасе. Шум, рев, плеск, брызги, грохот — настоящий ад. Наутилус все еще держался, но стальная обшивка на нем трещала. Временами он поднимался кверху, и мы вместе с ним. «Надо держаться за Наутилус», — сказал Нед Ленд. «Завинтить гайки», и он не закончил. Раздался треск, гайки отлетели, шлюпка оторвалась, нас далеко отбросила от Наутилуса и швырнула в водоворот. Я ударился головой о стальной каркас шлюпки и потерял сознание. Глава 23. Заключение. Что произошло той ночью, как мы выбрались из страшного водоворота, я не знаю. Я пришел в себя в хижине рыбака с Лофотенских островов. Товарищи мои были целы и невредимы. Мы крепко обнялись. Переправиться во Францию было нелегко. Сообщения между Северной Норвегией и Южной редки. Надо было ждать парохода, который ходит от Нордкапа раз в 2 месяца. В ожидании этого парохода, оставшись жить у милых, приютивших нас людей, я привел в порядок свои записи. Поверят ли моему рассказу? Не знаю. Но я верно и точно рассказал о своих приключениях. Что стало с Наутилусом? Жив ли еще капитан Немо? Узнаю ли я со временем имя этого человека? Донесут ли волны когда-нибудь до нас рукопись, в которой описаны истории его жизни? Я надеюсь. Я надеюсь и на то, что Наутилус вышел невредимым из водоворота, что капитан Немо перестал карать людей и спокойно занимается учеными исследованиями на дне океана. 6000 лет тому назад экклезиаст задал вопрос: кто мог когда-нибудь измерить глубины океана? 2 человека имеют право ему ответить. Мы. Это капитан Немо и я.

0: Соня Рей. Доброе дело.
1: Вон он! Это он идет! Смотрите, это он!
2: Судья идет! Расступись!
0: Он был высок, худ и сед. Смотрел на собравшихся из-под лобья, зная, что каждому есть что скрывать. Был молчалив, как любой судья, со взглядом тяжелым, словно гиря на чаше весов правосудия. Стоило ему ступить на возвышение, гул сразу смолк. Тут были шутки плохи.
2: «Сегодня мы рассматриваем дело», — резко начал судья, — «об убийстве. Вы все знаете его обстоятельства».
1: «Да, да, знаем!
2: Нет, не все!» —
0: раздавались голоса в толпе. Я молчал. Я знал слишком хорошо. Наша семья живет у реки, там, где заросли кустарников. Спуск к воде крут, земля не выдерживает шагов, и у нас, трех братьев, есть игра. Кто первый добежит до низа, обогнав не только своих, но и комья грязи. Пока домчишься, весь изгвоздаешься. И какое же наслаждение бухнуться после этого в теплую воду, подымая брызги такие, что не видно друг друга. И новая игра. На перегонки до другого берега. Скорее, скорее! «Разбойники!» — ласково встречает нас дома мама. «Пойдите, пловцы, помогите отцу с ужином!» Мама красивая, она нежная, такая мягкая, что хочется уткнуться в нее носом и засопеть. Я иногда так делаю. Мне можно, я еще маленький. А вот старший братик смотрит на меня недовольно. Ему бы тоже хотелось, я же вижу. Но мне можно, а ему нет». И я всегда прижимаюсь еще крепче, вдыхая мамин запах. У нее коричневые глаза. Я видел на деревьях в долине орехи такого цвета. Но орехи твердые и высоко, и у них светлые шершавые шляпки. Мама не носит дурацких шляпок. Папа большой и сильный. Он серый и часто пыльный. А глаза у него черные, колючие. Когда я вырасту, у меня тоже будут такие глаза. Потому что я хочу быть охотником, как он. А охотники должны быть страшными. Папа говорит, чтобы стать охотником, я должен учиться бегать и все такое. И часто тренирует меня. Это уже не игры с землей, как с братьями. Он бегает от меня, прячась за деревьями, и наставляет.
2: «Направо, прямо! А теперь я где? Догоняй, догоняй!»
0: А я так хочу догнать, что у меня почти ничего не получается. Почти сразу папа теряется в листве, и со мной остается только его беспокойный свист. Иногда он длится так долго, что мне становится страшно. Я зову «Папа! Папа!» И вдруг он оказывается совсем рядом, из-под земли.
2: «Дурак!» — раскатисто ругается он. «У тебя есть уши, глаза, нос и ноги. Чего стоишь?»
0: И я понуро бреду домой, понимая, что опять попался. Мой самый старший брат собирается стать врачом. Как говорит папа, он отлично умеет зализывать раны. Даже когда его на охоте ранил кабан, и он притащился домой полумертвый, брат поставил его на ноги за несколько дней. Соседи говорят, что он настоящий целитель. Может быть, я не знаю, но занозы зубами вытаскивает мастерски. Мой просто старший брат обыгрывает всех в спортивных состязаниях. Он крепок и тяжел, а когда захочет, то никакая сила не собьет его с места. Ну, может, только папа. Брат ниже папы и, кажется, даже сильнее, но это все видимость, я знаю. Как же кто-то может быть сильнее его? Но меня-то брат всегда обыгрывает в гонках с комьями земли и в плавании. Но не носится с этим. Говорит,
2: «Ты еще всем покажешь, Сэм».
0: Нашу семью хорошо знают в округе. А как иначе-то? Мы тут были всегда. А теперь мама сидит рядом со мной чуть впереди, понурая, даже менее красивая, чем обычно. А они кричат, «Расскажите!» «А что тут рассказывать? Я маленький». И то слышал. У нас такое не скрывают.
2: Семья Хантер. Две ночи назад в округе были убиты двое детей. Вы подтверждаете, что это ваши дети?»
0: Папа выступил вперед, мама дрожала.
2: «Подтверждаем», — глухо сказал он. «Вы подтверждаете, что не знаете, кто преступник?»
1: «Если бы я знал!» — рявкнул отец. «Я бы тут не стоял, вот так! Как дурак!»
0: «Мы не знаем», — тихо сказала мама и опустила голову. Я заплакал. Они были совсем маленькие, мои сестрички. Их нашел дозорный около речки, закопанными в песок. Собравшиеся заволновались, затопали, задвигались, зарычали.
1: «Смерть! Разыскать! Найдем! Выследим!»
2: «Тихо!» — приказал судья. «Среди нас есть семья Умин. Им есть что сказать. Не так ли, семья Умин?»
0: Вперед выступил знаменитый сыщик, гордость семейства, темный, поджарый. Он умел бегать куда быстрее меня и растворяться в листве почти так же незаметно, как папа.
1: «Так», — подтвердил он, — «мы с братьями рыскали повсюду два дня. Мы слушали и запоминали. Мы много видели и много знаем. В деревне есть трое, кто мог».
3: «Трое? Кто?»
2: «Выследить!» «Тихо!» — судья нахмурился. «Говори, кто?»
1: «Старуха Шейди!»
0: «Старуха Шейди, желтая, рослая, пропахшая нафталином, носит глупые платья в мелкие цветочки вишни. Когда дует ветер, ткань трепыхается на ее мощной груди и плечах, будто хочет улететь. Волосы старой Шейди всегда спутаны, как железная мочалка. А еще они жесткие, что половая щетка. Глупая баба. Все время забывает, куда положила разные вещи, и грешит на собак. Сдались псам ее пыльные книги и грязное белье. Она злопамятна и сварлива. Я сам видел, как она ударила ведром щенка, но побоялся вмешаться, потому что до этого она швырнула кувшином в ребенка. Тот выпил всю воду, которая стояла на открытом окне. Я злился, но мог только смотреть издалека.
3: «А ты чего пялишься?»
0: Заорала на меня тогда старая Шейди, и я юркнул за дерево. Стыдно. Хорошо, что не видели братья. Но что я могу поделать? Мальчик, что есть духу, помчался в мою сторону и, тяжело дыша, плюхнулся рядом.
4: «Мерзкая дура!»
0: — расплакался он.
4: «Я просто хотел попить, что ей? Воды жалко!» «Пойдем, Сэм, подсыпем песок ей в суп. Я видел, он как раз на плите!»
0: И мы пробрались к открытому окну снова. И пока я стоял на стороже, мой приятель Захар влез к ней на кухню и от души пропесочил густое варево.
3: «Скорей!»
0: — позвал я, и мы рванули от дома старой Шейди, потому что она уже набрала воды в деревенском колодце и теперь отдыхала на углу улицы. Бронилась с торговцем фруктами. Да, старуха Шейди была способна на все.
2: «Есть улики, свидетели».
0: Судья был намеренно нетороплив. Он славился своей обстоятельностью.
1: «Она дурно поступает с детьми! Дурно отзывается о них. Мы слышали, что она говорила на рынке не один раз и не один день».
2: «Еще?»
1: «В тот день она тащила мешок к реке. Ее видел Фрут из семейства Нюхин».
5: «Да, я видел. Она тащила мешок по дороге. Он оставлял след, он был полон. Там было что-то тяжелое».
0: Юркий и беспокойный Фрут нервно вскочил и теперь ходил туда-сюда.
5: «Я собирал ягоды и видел. Она была одна и тащила мешок».
0: «Что было дальше?»
5: «Она спустилась к реке, и я ее потерял».
0: Глаза подростка растерянно забегали.
5: «Я же не знал, что надо следить. Но я видел. Обратно она шла без мешка».
0: Собрание заволновалось. Братья готовы были подорваться мгновенно, я видел. Даже папа сделал пару шагов к судье. Только мама все так же сидела, опустив голову. Мне было ее очень жалко. Ну, так надо, и это правильно. Пусть не думают, что мы умеем прощать.
2: Тихо! Судья был неумолим. Мы все обсудим после. Дослушаем нашего сыщика. Кто еще?
0: Торговец Ясон. Этот человек торгует мясом на центральной улице, рядом с зеленщиком. Магазинчик маленький и тесный, но очень аппетитный. Прямо напротив двери высятся куриные грудки. Слева громоздится свежая рыба. А в маленьком тупичке у окна деликатес. Парное говяжье мясо. Фарши, отбивные, косточки и языки вызывающе выставляют свое красное нутро. Папа жалует этот магазин, что уж скрывать. У меня с Ясоном свои счеты. Не то чтобы я плохо к нему отношусь, но я люблю мясо, и мне нечем за него заплатить. Поэтому бывало я просил Захара отвлечь торговца, а сам пробирался в подсобку. Там тоже богатство, хотя они не выглядят такими красивыми, как на прилавках. Зато их там горы, будто попал в сказку к Кощею. Мне рассказывал одну такую Захар, а ему его мама. Так вот, там был злой колдун, у которого было много золотых монет, и он над ними чах. Зачем, интересно? Представляю, сколько он мог бы купить мяса. А иногда бывало и наоборот. Я отвлекал Ясона, а Захар доставал язык или даже бедро ягненка. Он свистел мне, и мы бежали, сломя голову, в поле, прячась в высокой траве, где и делили добычу. Мама тогда Захара частенько ругала за воровство, хотя мясо назад не отсылала. Вот он и выдумал странствующего моряка, которому однажды помог разгрузить корабль у нашей пристани, и который за это в каждый свой приезд покупал мальчику сочную вырезку. Пес знает, как могла его мама поверить в такую чушь, однако, принимая очередное подношение, вопросов больше не задавала. Моя же мама всегда плевала на то, где я добывал еду. Добывал, и ладно, значит, вырасту сильным и сумею позаботиться о себе. Она часто так говорила, но ей не приходило в голову, что терпение Ясона тоже не безгранично.
2: «Есть улики против него?»
0: «Он ненавидел семью Хантер. Мой сын ушем слышал, как торговец говорил об этом в яблочном саду своей жене. И еще дома дочери. А потом у заброшенной мельницы, молочницы».
2: «Весомый довод. Есть ли еще?»
0: «В день перед убийством он ударил их среднего сына». Мой просто старший брат вскочил. «Ложь!» — почти прорычал он. Собрание зашумело. «Семья Умин не привыкла лгать, мальчик», — горделиво сказал сыщик. «Думай, кому перечишь».
2: «Семья Хантер тоже не ягнята», — угрожающе протянул папа. «Ты обвиняешь моего сына в том, что его ударил какой-то торговец?»
0: «Да», — громко и уверенно рыкнул сыщик. «Это видел не кто-нибудь, а я сам. На границе леса твой сын хотел стащить кусок мяса у Ясона из сумки».
2: «Ложь!» — чуть не прорыдал мой брат.
0: Я сочувствовал ему, видел, что он врет и что все это видят, даже папа, вставший на его защиту. Нельзя не защитить сына, и нельзя признаться в том, что тебя грел палкой убогий слабый торговец. И ты, сын знатной семьи охотников, спортсмен из спортсменов, убежал, как простая побитая собака.
2: «Тихо!» — поднялся судья. «Семья Хантер, я понимаю ваш стыд, но суд должен знать правду. Беган, признайся, Ясон ударил тебя?»
0: Мой брат молчал, сжав зубы, наверное, минуту. Кругом затихли, перестали даже дышать. «Да», — наконец выдавил он. Площадка взорвалась криками.
3: «Это он! Все ясно! Убьем! Накажем!»
0: Папа дрожал от бессильной ярости, опустив голову. Мама плакала.
1: Мы с самым старшим братом сидели тихо-тихо, чтобы ничем не привлечь к себе внимания. Мало ли что.
2: «Подождите!»
1: Это снова судья. «Он все еще спокоен, бесстрастен. Как же он может?»
2: «Мы должны выслушать все до конца. Семья Умин. Кто третий подозреваемый?»
1: «Жена плотника и Емина». Я замер. Это была мама Захара. С какой стати они приплели ее сюда? Сколько раз она сама давала мне поесть, а ее муж, плотник Емин, звал меня к обеденному столу. Конечно, если бы не моя дружба с их сыном, этого ничего не было бы, и все же... Мама Захара...
2: «Есть улики, доказательства».
1: «Среди нас есть Сэм Хантер. Он водит дружбу с сыном этой женщины». «Ну, так и есть, вожу. Что удивительного? Пусть Захару всего 10, но он отличный парень и всегда выручает в беде и в голоде. С ним весело играть в салочки, плавать на перегонки и играть в прятки. Дружба еще не улика и уж никак не доказательство. А заседание уже уставилось на меня, как на преступника».
2: «Продолжай».
1: «Мои сыновья не раз слышали, как она говорила, что не одобряет этой дружбы». «Тоже невелика новость. Я и сам это знал. Ужин ужином, но наша семья была, по их меркам, беднее и менее приличной. Я не дурак, и Захар тоже, но нам это никогда не мешало. Да и кому это важно? Мой самый старший брат когда-то влюбился в девушку, живущую в лесу на другом берегу речки. Она была ловкой и изящной и носила шикарную шубку. Как-то раз я видел их издалека. Ну, прям король с королевной. Но у мамы с папой просто шерсть дыбом встала.
2: «Не позволим!» — кричали. «Водиться с этой мерзкой лисой! Еще чего не хватало! Позоришь наш славный род, якшаясь с такой цыганкой!»
1: «Это я к тому, что всякое бывает, и у всех. Не убивать же сразу, я так думаю. Хоть минутку, но разобраться надо».
2: «Что еще?» — поинтересовался судья.
1: «Она говорила это часто, а недавно сказала, что надо поубивать весь наш род, перестрелять, как бешеных собак, вот как».
2: «Как? Не может быть! Это она! Смерть!»
1: Я, конечно, вскочил. В голове полный сумбур. Ну какая из нее убийца? Просто горячая, сварливая баба. Но поди докажи. Я это знаю, но я еще маленький. Просто маленький.
2: «Тихо. У тебя есть еще что-то, сыщик?»
1: «Да. Я приставил 3 парней к окнам этих людей. Они слушают и смотрят. Они найдут и скажут нам. Очень скоро».
2: «Очень хорошо. Когда они придут?»
1: «Как луна поднимется повыше».
2: «Подождем».
1: Собрание завозилось. Многие горели жаждой мести, я видел, все равно кому. Наши вожаки – вспыльчивые парни. Они готовы прижать хвост любому, кто встанет на их пути. Старухе ли, мяснику ли, плотниковой ли жене. Папа размышлял, переминаясь с ноги на ногу. Просчитывал варианты. Кто же? Мама уронила голову на руки. Ей было не так важно, кто. Хотелось все вернуть назад. Мой самый старший брат что-то говорил совету. Какие у него могут быть с ними дела? Мой просто старший брат спрятался в самом темном углу. Ему было стыдно. Я сидел рядом с мамой, опустив голову на ее плечо, и думал о том, как бы найти этих подонков и уберечь Захара от особо буйных. Я его знаю, он тут ни при чем. Внезапно раздался шум, и в центр круга влетел крепкий молодой парень, Следыч из семейства Диктив. Все обернулись и замерли, до того он был запылен и взъерошен.
6: «Я все знаю!» — выкрикнул он. «Все! Я видел и слышал! Все известно!»
2: «Говори же!» — приказал судья.
6: «Это не жена плотника и Емина! Это он сам!»
1: «Еще один! Что?»
6: что же они прицепились к Захару, как репей к собачьему хвосту? Мало им других людей. Неужели все из-за меня?»
2: «Говори».
6: «Я был у них под окнами. Слушал, о чем говорила она со своим сыном. Но тут пришел он, муж. Он признался».
2: «Признался?»
6: «Признался».
2: «Говори».
6: «Слава богу, ты пришел. Уже такая поздняя ночь. Мало ли кто мог встретить тебя по дороге».
2: «Да ладно тебе, все в норме. Только это деревня, где надо было делать колодец, уж больно далека».
6: «Еще бы, тебя же не было 3 дня. Сделал?»
2: «А то, добротно сработал. И вот получил взамен немного деньжат».
6: «Отлично. Куплю завтра бифштекс. Надеюсь, этот дружок Захара не явится. Он как чует мясо у нас на столе».
2: «Должно быть, так и есть. Развелось этих попрошаек. Даже в лесу от них спасу нет».
6: «Да неужто?»
2: «Еще бы. Не поднять в нашей деревне столько голодных глоток. Это я точно знаю. Кругом варьё, да голодные псы».
6: «Ты прав. Ясон вон постоянно жалуется на них».
2: «Еще бы. Впрочем, я кое-чего предпринял».
6: «Что же?»
2: «Да тут у одной народились 2 новых щенков. Даже неловко как-то. Вот черт. Да опять попрошайки вырастут. А чем их кормить-то? Помрут ведь с голодухи-то. У нас вон и леса уже пустеют. Не на кого охотиться. И урожай плохой в этом году».
6: «И что же ты?»
2: «Ну а чего делать-то? Сами же потом благодарны будут. Ты ж пойми, золотце, сердце у меня не злое. Я бы рад иначе, да как? Сами же страдать будем, нет?»
6: «Наверное. Да, наверное. Надо ножку к креслу прибить. Сделаешь?» «Голова у меня шла кругом. Не может быть! Это он!» Следыч всегда был мастер рассказывать. Да не врал никогда. Что же делать? Но только камыш в ушах шумел, да плескалась речка. Бедные мои сестрички. Собрание меж тем взбунтовалось и лаяло на 10 глоток.
7: «Это он! Точно! Убьем! Растерзаем!»
2: «Тихо!» — зычно сказал судья. «Теперь все ясно. Мы выслушали всех. Обратимся к совету. Совет, каков приговор убийце?»
6: Папа горделиво встал в полный рост, чтобы все могли его видеть. Он был готов на все. Мама дрожала, как лист лопуха. Теперь ей было еще больнее. Я видел. Братья смотрели на меня осуждающе. Но при чем тут я? Я не знал, не мог знать.
7: «Какой приговор?»
6: Неожиданно взвыл я сам. Терпеть было выше моих сил. Судья взглянул на меня осуждающе, но мне было уже все равно. Они думали, я виноват. Вперед выступил один из советников, рыжий и степенный. Он медленно поднял голову.
2: «Совет признает виновным плотника Иемина», произнес он, «и приговаривает его к быстрой смерти. Мы даем добро на охоту».
7: «Да!»
6: — папа вскочил.
7: «Да!»
6: — взвились братья.
7: «Убить!» — закричало собрание. «Разорвать!» — прорычал я.
6: Что теперь имело значение? Настало время доказать своей семье, на что я способен. Мы мчались сквозь лес легко, как по скошенному полю. Не было никого, кто мог бы нас остановить. За убийство надо платить. Всегда надо платить. Напали внезапно и сразу, когда Иемин вышел из дома, чтобы набрать воды. Это было легко. Плотник был спокоен, безоружен и ничего не подозревал. Громким ревом папа провозгласил начало охоты. На крик из сарая выбежал Захар и замер, уставившись на нас со страхом. Подбежал к стене, схватил полено и, что есть мочи, кинул в нас. Но не попал. Что там, оно даже не долетело до цели. Папа как раз рванул Иемину лицо, я руку. А Захар был в большой опасности. Будучи не в силах помочь,
1: Он замер, тараща на нас глаза, а мой троюродный брат повернул голову в его сторону. И все же Захар узнал меня. Я видел. Он был ужасно напуган, но вдруг понял. Он же слышал тот разговор. Он все знал. Я оскалился на него, чтобы не подходил. Сам не знаю, чего хотел. Броситься на него. Или защитить от своих. Было нужно, чтобы он ушел. Немедленно. Это было только наше дело. Захар развернулся и опрометью кинулся в дом, спотыкаясь. До меня донесся его рев.
4: «Мама! Папу задрали дикие собаки!»
1: Луна спряталась за облаками. Папа облизнул окровавленные губы.
2: «Месть свершилась», — провозгласил он. «Нам больше нечего здесь делать».
1: В последний раз я взглянул на окна Захара, на его силуэт.

Акутагава-Рюноске, святой. В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят просто, Гонска. Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонска обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком. «Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать». Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар. «Господин чиновник, не слышите, что ли? Я хочу стать святым, и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу». Чиновник наконец пришел в себя. «Искренне сожалею», — промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку. «Но дело в том, что в нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь в святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?» Но Гонска, с недовольным видом выставив вперед колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать. «Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там: определяем на любую службу? А раз пишете на любую, значит и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать? Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонска были все основания возмущаться. Нет, на нашей вывеске все сущая правда», — поспешил уверить его чиновник. «И если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего». И чтобы хоть как-нибудь оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонска.

0: Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонское, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил: «Как же быть? Не знаете ли вы, сенсей, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?» Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила злая жена лекаря, по прозвищу Старая Лиса, которая слышала рассказ чиновника: «А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за 2-3 года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым», — уверила она чиновника. «Да что вы говорите», — обрадовался тот. «Как хорошо, что я зашел к вам. Премного благодарен. Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми». И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился. Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятиями на жену. «Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если этот деревенщина поднимет скандал, убедившись, что сколько бы лет он ни прожил у нас, никакого секрета бессмертия не узнает». Однако жена и не думала оправдываться. «Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь», — презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа. Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонска в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем было хаори с гербами.
1: Хаори – японский жакет прямого покроя без пуговиц, надеваемый поверх кимоно. Полы придерживает шелковый шнур, зачастую завязанный декоративным узлом. Обычная длина – ниже пояса, но выше колена.
0: Наверное, он считал, что так и полагается быть одетым, когда приходишь в первый раз знакомиться. И теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на Гонское, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонское, он подозрительно спросил: «Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?» «Да никакой особой причины нет. Просто, глядя как-то на Осакский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоётоми Хидэёси, в конце концов, все-таки умирают».
1: Тоётоми Хидэёси – японский военный и политический деятель, объединитель Японии, живший в 16 веке.
0: «Выходит, что человек, как бы невелики были его дела, все равно умрет. Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым?» Воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша. «Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу. Так, поступай ко мне на службу сроком на 20 лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого». «Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило. Премного вам благодарен. Но все 20 лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы». «Хорошо, хорошо, я согласен». С той поры Гонское 20 лет работал на лекаря. Воду носил, дрова колол, обед варил, дом и двор подметал. И вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дому. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии. Но вот прошло наконец 20 лет, и Гонское, надев, как и в первый день своего прихода, хаори с гербами, предстал перед хозяином и хозяйкой. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие 20 лет, и сказал: «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы, по нашему давнему уговору, научили меня искусству святого, быть нестареющим и бессмертным». Просьба Гонское привела лекаря в замешательство. Он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того, как Гонское прослужил 20 лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить: Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит». И сказав это, лекарь отвернулся от Гонска. Однако жена его и глазом не моргнула. «Что же, я научу тебя секретам святого, но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы трудно это ни было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще 20 лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь. Слушаюсь, я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было». Гонска, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка. «В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе», — последовал приказ лекарши. Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонске очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить за даром еще 20 лет. Однако едва Гонске услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну. «Выше, еще выше», — командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонске, взбиравшегося на дерево. И вот уже Хаори Гонска с гербами развивается на самой верхушке высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря. «Теперь отпусти правую руку». Гонска, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку. «Теперь отпусти левую руку». «Эй, подожди», — раздался голос лекаря. «Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, ему наверняка не уцелеть». И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом. «Не суйся не в свое дело, положись во всем на меня». «Так, отпускай же левую руку». Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонска, собравшись с духом, отпустил и левую руку. Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, взобравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонска в хаори с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонска вовсе не думал падать на землю. Чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле Дзёрури.
1: Дзёрури – возникший в Японии особый жанр драматической ритмованной прозы, предназначенной специально для речитативного пения.
0: «Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых». Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонска спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся наконец в высоких облаках. Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще долго. Говорят, что сам Тацугоро Йодэ,
1: осакский богач-купец конца 17 века, известен был любовью к роскоши и самодурством, растратил состояние на связи с куртизанками и был лишен права жить в Осака, Киото и Эда, прославился как персонаж многих пьес.
0: Велел специально пересадить это огромное в 4 обхвата дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом. Конец рассказа. Перевод Лев Лобачев. Читал «Искусственный разум».

Генри Лайон Олди. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник.

0: Глава 7. Рейд. Помпелианский раньше учил?
1: Нет, господин медикус, контролер.
0: А на каком языке я сейчас с тобой разговариваю?
1: Тарталья задумался.
0: А действительно, на каком?
1: На помпелианском?
0: В его голосе не прозвучало особой уверенности.
2: Посмотрите на этого раба.
0: Медикус-контролер весело расхохотался, хлопнув себя по коленке.
2: Он не знает, на каком языке говорит.
0: Затем, мгновенно став серьезным, он вновь нырнул в пульсирующие недра спирального нейротомографа, откуда объявился минуту назад, чтобы задать Лючана пару странных вопросов. Тарталья не знал, является ли медикус-контролер просто корабельным врачом или заодно выполняет дополнительные, не свойственные обычным докторам функции. Но вызову на медосмотр обрадовался, хоть какое-то разнообразие. Вместо монотонной гребли в ходовом отсеке, работы на камбузе, уборки помещений, рекомендованный досуг, помпелианцы скорее откусили бы себе языки, чем назвали бы его свободным временем. Периодически выпадая рабам, проходил вымученно: «Хочешь, смотри визор, те каналы, что включил дежурный». Большинство народа часами пялилось на бесконечные похождения героев святой Агнессы или «Предупреди заранее». «Хочешь, разминайся на портативных тренажерах, как в удунской тюрьме». Особой надобности в физкультуре не возникало. Спали рабы в тонус-коконах, которые во сне стимулировали мышцы лучше всякой гимнастики. Лючана даже сбросил живот и перестал сутулиться.
1: Забавно, очень забавно.
0: Что он увидел в мониторе? Тарталья делал вид, что если чего и ждет от жизни, так это конца осмотра. Когтистого Лоа? Вряд ли. Может, я болен экзотической болезнью. Тогда экслегату придется меня лечить. Не за совесть, конечно, но за страх предстать перед судом. Если с рабом Барготы что-нибудь случится, если состязание нашего дивного организма и чудесной психики по истечении срока наказания не будет соответствовать исходной матрице... Лючано ухмыльнулся со злорадством. По крайней мере, на это он еще был способен. Однако врач не обратил на ухмылку раба никакого внимания, и все злорадство пропало в туне. Кажется, медикус-контролер хотел еще о чем-то спросить обследуемого, но передумал. Не глядя, он ткнул пальцем в сенсор коммуникатора. «Гай, зайди ко мне, когда сможешь». И махнул рукой клиенту. «Раздевайся и лезь сюда». Забираясь в диагностическую капсулу, Лючано вспоминал свои попытки заговорить с другими рабами. Крах надежд едва не вверг его в тяжелейшую депрессию. Общаться с себе подобными на галере мог лишь законченный псих. На него смотрели с непониманием, молча отворачивались или отвечали односложно. Лишь немногие пытались хоть как-то поддержать беседу, но их тоже не хватало надолго. Очень скоро выяснилось, те, в ком не угас интерес к общению, — новички, вроде Тартальи. Брамайни Сунгхари, соседка по грибной скамье, попала в рабство за долги мужа около полугода назад. Ее трижды перепродавали из рук в руки, пока она не очутилась на Этне. Близнецы Гематры, десятилетние Давид и Джессика, стали рабами всего 3 месяца назад. Но как это произошло, рассказывать не желали, зато охотно вступали в разговоры на другие темы.
3: «Нам нужно общаться с людьми», — заявила Джессика, серьезная, как распорядитель похорон. Ее неморгающий взгляд поначалу угнетал Лючана, но спустя неделю он привык. «Иначе мы будем деградировать и станем совсем глупыми».
1: «Наши взрослые в таких ситуациях умеют работать сами с собой, ставить себе задачи и их решают», — поддержал ее брат, — «или разделяют сознание на 2 квазиличности и играют в многослойные ассоциации. А мы маленькие, мы не умеем, нам нужно прямое общение».
3: «Да, чтобы нам ставили задачи, а мы их решали».
0: «Я бы с удовольствием», — улыбнулся детям Лючано. Но я не знаю, какие задачи вам ставить. Сколько будет 325 умножить на 7016?
1: 2 280 200!
0: Хором ответили близнецы.
1: Это не задача, это детская погремушка для сосунков.
0: Но если для сосунков... Знаете, дорогие мои, я думаю, вы вполне можете ставить задачи друг другу.
1: Не можем, — Давид печально вздохнул.
0: В лице его на миг пробилось что-то от нормального мальчишки, только очень грустного.
1: Мы слишком похожи. Когда я спрашиваю Джессику, она уже знает ответ. И я знаю. Мы думаем одинаково. Ну, почти одинаково. На 93%.
0: Вы надеетесь снова стать свободными? Задавая этот вопрос, он понимал, что тычет пальцем в открытую рану, и делал это намеренно. При беседе с маленькими гематрами все время хотелось затрагивать животрепещущие эмоциональные темы, иначе казалось, что говоришь с машиной. К сожалению или к счастью, но ответ Давида был прост и скучен.
1: Мы считали. Вероятность 17%.
3: Только это не точно, вмешалась Джессика. Слишком много факторов. Погрешность...
0: «Что тут у вас, Лукул?» Предавшись воспоминаниям, Лючано проморгал момент, когда в медотсеке объявился Гай Октавиан Тумидос собственной персоной, а вместе с ним еще двое. Приземистый крепыш и статная брюнетка в деловом костюме.
1: «Вот, полюбуйтесь. Чрезвычайно любопытный экземпляр».
0: Врач кивнул в сторону Лючано, лежавшего в прозрачной капсуле нагишом. Тумидос смазнул по экземпляру равнодушным взглядом. «Обычный раб, что в нем любопытного?» В голосе экслегата сквозило плохо скрываемое раздражение. Кавалера, понимаешь, ордена цепи и малого триумфатора, оторвали от важных дел ради какого-то никчемного раба. «Он говорит на помпелианском». «Натаскался за это время, Лукул, ты меня удивляешь».
1: Он хорошо говорит, практически свободно, хотя никогда не учил язык раньше.
0: — Все клейменные рабы быстро учат язык хозяев, — буркнул крепыш. Краснощекий, с поросячьими глазками, с брюшком, нависшим над поясным ремнем, он являл собой полную противоположность стройному подтянутому Тумидосу. — Лукул, ты знаешь, это лучше нас.
1: — Знаю. Но не за 10 дней и не в таком объеме.
0: Может, у него способности к полиглоссии? Тогда его способности исключительные. Он не сразу сообразил, на каком языке я к нему обращаюсь. Я тут посмотрел его синапсы.
3: Возможно, раб сам что-то прояснит. Подала брюнетка дельную мысль.
0: Выглядела она потрясающе. Легкий макияж-невидимка. Правильные черты лица хранят вежливо заинтересованное выражение. Высокая прическа уложена волосок к волоску. Настоящее произведение искусства. Жесты выверены и грациозны. Костюм сидит идеально. При этом брюнетку нельзя было представить в постели. Воображение отказывало.
1: «Малыш, о чем ты думаешь?» — изумился маэстро Карл.
3: «Вы позволите, Гай?»
0: «Разумеется, Юлия, он в вашем распоряжении». Брюнетка одним движением оказалась рядом с капсулой. Не спеша приступать к допросу, внимательно оглядела раздетого Лючано, словно она, а не Лукул, была здесь врачом или покупателем, оценивающим приглянувшуюся вещь.
3: «Ты знаешь, почему тебе удалось быстро выучить наш язык?»
0: «Да, госпожа».
3: «Рассказывай».
0: «Я невропаст, госпожа. Контактный импер...»
3: «Я знаю, что такое невропаст», — с нетерпением прервала его Юлия. «Дальше».
0: «Когда невропаст вступает в контакт с клиентом, между ними устанавливается нечто большее, чем просто ментальная связь. Происходит взаимослияние в определенном смысле. Клиент этого не ощущает, в отличие от ку...» Он чуть не брякнул кукольника. «Сочти, хозяин Тумидос, эту вольность...» Злонамеренной шуткой, состоянию организма и психики Лючано Барготы грозили бы серьезные отклонения, несмотря на приговор китянского суда. Я хотел сказать от курирующего сеанс невропаста. В частности, идет проникновение в речевые центры мозга. Это необходимо для вербальной коррекции.
3: И ты сразу выучиваешь чужой язык?
0: Не сразу, госпожа. Я его знаю, пока нахожусь в контакте с клиентом. В том объеме, в каком его знает клиент. Хозяин Тумидус читал речь на помпелианском, и я прекрасно справлялся, пока... В этот миг Тарталья с размаху налетел на непреодолимый барьер, поставленный экс-легатом. Владелец Этны не желал, чтобы раб распространялся о сеансе контактной имперсонации, случившемся в стенах военно-космической школы на Ките. Сеансе, который стоил одному службы, а другому свободы. Лючано закашлялся. Возникшей паузы хватило, чтобы поток мыслей, обращающихся в слова, плавно обогнул барьер и потек дальше, не касаясь больше скользкой темы. Пока контакт не прервался, я и прежде работал с представителями вашей расы. Очень хотелось добавить, и в тюрьму из-за них попадал, но Лючано поостерегся. Это, госпожа, как зерно.
3: — Зерно? — не поняла ослепительная льдышка Юлия. — При чем тут зерно?
0: — Зерно, которое ждет внутри тебя. Если начать его поливать, удобрять, согревать, оно быстро прорастет. Для прорастания зерна полиглоссии мне нужна языковая среда или постоянный ментальный контакт с носителями языка. Хозяин Тумидус в контакте со мной, я ведь его раб, поэтому...
3: — Достаточно.
0: Тарталья послушно замолчал.
3: «Лукул позвал нас не зря», — обратилась Юлия к мужчинам. Она вела себя так, словно была рождена для командования, и Этна принадлежала ей, а не экс-легату. «Действительно, забавный экземпляр. Способности невропастов, как известно, бледная тень наших. И тем не менее мы не в силах изучить языки и наречия рабов под клеймом, просто находясь с ними в контакте. Столь впечатляющая быстрота обучения?
0: Мне, например, это неизвестно. Насчет бледной тени. Крепыш явно не был впечатлен рассказом Тартальи и словами брюнетки. Таланты к языкам, особенно у рабов, не входили в сферу его увлечений. Экслегат тоже не разделял энтузиазма Юлии. Очень хорошо, мы выяснили, что хотели. Теперь предлагаю вернуться в мои апартаменты и продолжить совещание. Нам нужно еще скоординировать действия эскадры.
3: Ну, а это же уникум! Брюнетка впервые повысила голос. Учитывая не только его способности к языкам, но и то, что случилось с вами, Гай, во время сеанса.
0: Тумидус побледнел. Пальцы его сжимались и разжимались, как если бы он душил кого-то. Скорее всего... Слишком осведомленных брюнеток.
3: Простите, Гай, я не хотела вас обидеть. Знаете что, если этот раб вам не интересен, продайте его мне.
0: Очередной экспонат для твоего знаменитого паноптикума? Хохотнул Крепыш.
3: Я собираю не просто экспонаты, любезный Тит. Мои индикаторы исследуют экземпляры, имеющие уникальные отклонения от нормы. И, между прочим, добились ряда значительных успехов. Помпилии нужен прорыв в области пси-технологий. Мои лаборатории...
0: «Сдаюсь, сдаюсь!» — Тит шутливо поднял вверх руки, капитулируя. «Твои лаборатории — залог процветания империи. А для исследований тебе требуются легионы всяческих уродцев, мутантов и ненормальных. Конечно же, для изучения, а отнюдь не для того, чтобы хвастаться перед знакомыми своей кошмарной коллекцией». — Гай, уступи Юле этого раба, зачем он тебе? — Он не продается, — отрезал Тумидус. Чувствовалось, что разговор ему неприятен. — Это не деловой подход. Кабаном попер в атаку Тит, желая потрафить брюнетки. — Все имеет свою цену, особенно рабы. Сколько ты за него хочешь, Гай? Юлия отошла в сторонку, наблюдая за намечающейся ссорой. — Она знает, — догадался Лючано. Знает, что Тумидус не может меня продать. Эта стерва изящно стравила гордеца Гая с тупицей Титом. Выходит, красотка получает удовольствие не только от кунсткамеры с уродами вроде меня. Я же сказал, раб не продается. Чувствовалось, что экс-легат с трудом удерживается от взрыва эмоций. Медикус-контролер Лукул тактично перебрался в дальний конец медотсека, дабы не мешать переговорам высоких сторон. Его статус в этой компании был рангом пониже.
4: «Назови цену!» «Я не желаю разукомплектовывать энергоресурс Этны. Я дам тебе 2 рабов за столь ценный экспонат. 3! Разрази меня, протуберанец, я дам 10. Что скажешь, Юлия, ты примешь от старины Тита такой подарок?»
3: Юлия с улыбкой кивнула. «Меняемся, Гай, а то превратишь его за год-другой в робота, и наша наука понесет невосполнимую утрату».
0: Незнакомое слово «робот» резануло слух. Что оно значит? Безусловно, ничего хорошего. «Во что собираются превратить Лючана Барготту?»
4: «Не поясничай, Тит, я же сказал...» «Я поясничаю? Нет, это я, Тит Атракс, поясничаю? Это оскорбление! Если вы считаете себя оскорбленным, я к вашим услугам!»
3: «Гай, Тит, прекратите! Вы собираетесь вызывать друг друга на дуэли за раба? Постыдитесь!» Брюнетка легко завладела вниманием обоих мужчин. Ее голос обрел глубину, наполнился обволакивающими, успокаивающими обертонами. «Если Гай не желает уступать мне принадлежащую ему по закону собственность, это его право, я не настаиваю. Идемте, нам есть что обсудить перед рейдом».
0: Брюнетка с величием королевы прошествовала к двери. Мужчины, сердито косясь друг на друга, последовали за ней. В дверях Юлия задержалась, вопреки этикету пропустила скандалистов вперед, обернулась, и Тарталья не поверил своим глазам. С лукавством подмигнула ему, именно ему и никому другому, рабу. «Сегодня, малыш, ты узнал много нового», — сказал маэстро Карл. Нравоучительный тон маэстро вызывал раздражение.
5: «Это точно»,
0: — поддержал Гишер, деловитый, как всегда.
5: «Меня, например, заинтересовала коллекция стервозной брюнетки. Таинственные, значит, лаборатории, где изучают аномальные потроха мутантов. Если галактике чего-то и не хватало, дружок, так только прорыва агрессивных рабовладельцев в области пси-технологий».
0: «Цыц!» — огрызнулся Лючана. «Взяли манеру. Лезть во все дырки». От глобальных проблем ему в данный момент было ни холодно, ни жарко, зато имелся прекрасный повод для злорадства. Умница Юлия болезненно щелкнула по носу заносчивого Тумидуса, дав понять, что экслегат тоже не свободен в своих действиях и зависим, как неунизительно это звучит, от собственного раба. Впору, с одной стороны, аплодировать брюнетке за доставленное удовольствие, а с другой — опасаться, что взбешенный хозяин выместит злость на безответном рабе. Однако и тайны, и злорадство, и опасения маячили на самой периферии сознания. Центральное место занимала иная мысль. Что еще за роботы? Что еще за роботы? Что Тумидус со мной сделает? И что делать мне? Маэстро Карл и добряк Гишер, обидевшись, молчали. Кто даст ответ? Никто. Впрочем, медикус-контролер Лукул закончил осмотр и выставил Тарталью из медотсека за час до окончания рекомендованного досуга его смены. Третья палуба стоила номер 7. Близнецы гематры желали вопросов, задач, он пойдет им навстречу. Тарталья не слишком надеялся на успех, но попытаться стоило. Давид с Джессикой словно только его и дожидались. Когда Лючано подошел, дети вынырнули из простенького игрового киселя, в мгновение ока завершив партию в шинбейт, многомерные облавные шашки. «Мы тебя ждали».
3: «У тебя есть для нас задачи?»
0: «Да. Кто такие роботы?» Несмотря на всю скудость мимики юных гематров, Лючано увидел, как их лица делаются скучными-скучными.
1: Они ожидали чего-то сложного, интересного, а тут... — Это значит, что им известен ответ, — вмешался маэстро Карл. — Дрянь вопрос, — уныло сообщил Давид.
3: — У нас дядя по экономике Помпилии монографию писал.
1: — А мы ее читали. — И что там насчет роботов?
3: Джессика сощурилась и забубнила. Рабов, у которых уровни пси-составляющих субъективной свободы достигли в процессе энергетической эксплуатации неотторжимого естественного минимума, помпелианцы называют роботами. Слова «робот» и «раб» однокоренные, однако они связаны не только морфологически, но и семантически. Состояние робота является финальной точкой либертатной деградации раба, когда векторное пространство степеней субъективной свободы свертывается.
1: Перебив сестру, Давид внес и свою лепту. Раздел 3. Принципы тотального контроля. Глава 12. Первый абзац сверху. Перенос с предыдущей страницы.
0: — А попроще нельзя? — взмолился Лючана. — Пси-составляющие свободы. Кошмар. Это что за зверь?
1: Дети глядели на него с жалостью, как на умственно отсталого. Взрослый человек не понимает элементарных вещей.
3: — Не свободы, а субъективные свободы, — поправила Джессика. Объективную свободу человека можно ограничить внешними факторами, например, связать, или посадить в тюрьму, или поставить в угол. Она продолжала апеллировать к дядиной монографии, но последнее сравнение добавила от себя. Эволюция помпелианцев дала им доступ к внутренней, иначе субъективной свободе человека. К свободе мыслей, желаний, стремлений, намерений, воспоминаний, чувств, свободе выбора. Ой, дальше я забыла. Девочка очень расстроилась, но быстро нашла оправдание. Но ничего, мне простительно, я еще маленькая.
0: Нет, это какая-то ерунда. По-вашему, выходит, Этна летает на энергии свободы?
3: Не по-нашему, а по-дядиному. В точности формулировок Джессике не было равных. Она даже чуточку раскраснелась. Настолько приятной оказалась разработка поставленной задачи. И не на энергии свободы, а на процессе коллапсирования жизнеобразующих энергий при переходе их в мертвую статическую систему менталообразов.
1: «И не только Этна, но и все остальное на этом летает», — подвел итог Давид. «Я имею в виду помпелианцев. Летает, ездит, дает свет и так далее. Поэтому на Этне в ходовом отсеке сидим мы, инопланетники, а не потомственные рабы из инкубаторов. Инкубаторские с рождения роботы, из них много не выжмешь».
0: Лючано мало что понял, кроме главного.
1: «Сколько? За какое время человек превращается в робота?»
3: «Хорошая задача».
1: «Сложная».
0: Выражения лиц близнецов изменились едва заметно, но Лючано чувствовал. Они счастливы. Пожалуй, бедная сиротка, замученная мачехой и тяжелой работой, была бы менее рада, дай ей добрая волшебница, шанс поехать на бал к королю.
1: Вы можете это вычислить?
0: — Для конкретного человека? — уточнил Давид.
1: — Да, для меня.
3: Джессика переглянулась с братом. — Мы попробуем, — осторожно сообщила она. — Говорю ж, мы еще маленькие.
1: «Нам потребуются дополнительные данные, чтобы провести расчет. Мы слишком мало о тебе знаем».
3: «И расчет не будет точным».
1: «Мы и для себя с большой погрешностью рассчитали».
0: «Плевать на погрешность. Сколько у вас вышло?»
3: «При сохранении прежней интенсивности эксплуатации 11 месяцев, плюс-минус 3 недели».
0: От бесстрастности, с какой Давид сообщил срок оставшийся близнецам до окончательного превращения в роботов, Лючана передернула. Знать бы еще, отследит ли суд на ките через 3 года либертатную деградацию осужденного Барготты, и если отследит, то сочтет ли ее веским основанием для обвинений и последующего наказания Тумидуса? — Не думаю, малыш, — сказал маэстро Карл, — что тебя в тот момент будут интересовать такие пустяки. Тебя вообще мало что будет интересовать. Уж поверь моему слову.
1: — Хорошо. Что вам нужно обо мне знать?
0: — В идеале все, — пожали плечами близнецы.
6: Завтрак состоял, как обычно, из кружки воды, тюбика с миксом
0: и брикеты белкового витаминного концентрата. На вкус и по консистенции точь-в-точь сырая глина, перемешанная с соплями, но, говорят, очень полезно и питательно. А в качестве десерта рабам были предложены беготня и суматоха.
6: «Всем занять места согласно расписанию стыковочного маневра».
0: Все заняли, пристегнулись и взялись за весла.
6: «Второй ярус, первый ряд, отдыхать».
0: В числе прочих счастливчиков Лючано покинул ходовой отсек, забрался в спальный кокон и принялся честно копить силы. Минут через 10 корабль качнуло. «Стыковка», — догадался Тарталья. Тот-то пожаловал к хозяину Тумидусу. «Резервная смена поступает в распоряжение гостей Этны». Акустика прибавила громкости.
6: «Первая палуба, грузовой шлюз, срочно!»
0: Спеша по коридору, Лючано с удивлением отметил, что испытывает интерес к происходящему, и обрадовался. Обрадовался своей собственной, а не наведенной, клеменной радостью. Значит, превращение в робота идет не так быстро, как он боялся. Дети определили себе срок в 11 месяцев. Посмотрим, что даст расчет для него. Он все-таки взрослый, битый жизнью человек. Он пытается сопротивляться, ему помогают. Да, ему помогали. Ворочая весло, прорываясь сквозь стыдное счастье подневольного труда, застилавшее сознание хмельным туманом, он вспоминал урывками, клочками, как мог, как получалось, спасибо татуировке папы Лусера. Самое светлое, дорогое или хотя бы просто яркое, что происходило с ним за 47 лет, украдкой, минуту за минутой. Так нищий бережет свое лохмотье, потому что больше ничего не имеет. Добродушно ворчала тетушка Фелиция. Мол, много сладкого есть вредно, но потом, сдаваясь, выкладывала на тарелку еще один щедрый ломоть земляничного пирога. Лицо марионетки оживало под резцом и кистью, и малышу Лючано хотелось прыгать от восторга. «Получилось, получилось!» Маэстро Карл делился с юным невропастом премудростями и тонкостями искусства. Они вели долгие беседы с добряком Гишером под 2 кемчугийскими лунами, и счастье плескалось в глазах графа Мальцова, когда батарея плазматоров с ювелирной точностью всаживала залп за залпом в искрящегося оборотня. Они были здесь с ним, в его мыслях, в его памяти. Их помощь, воспоминания о них не давали Тарталье сдаться, опустить руки, соскользнуть в серую бездну апатии, перемежаемую вспышками рабского фальшсчастья. Он еще не стар, у него полжизни впереди. Срок, отмеренный судьбой, он проживет человеком, свободным человеком. Он помнит, как это — радоваться жизни без ядовитых инъекций клейма. Я выдержу, я не забуду.
6: «Четверками в шлюз».
0: Лючано уже знал, раб выполняет распоряжение любого помпелянца, если они не противоречат приказу хозяина. И, как говорят в скверных боевиках, сопротивление бесполезно. «Интересно», — размышлял он на бегу, — «возможен ли суицид среди невольничьего контингента?» «И не думай!» — хором предупредили Гишер с маэстро Карлом.
6: «Приступить к погрузке».
0: Странные гости посетили галеру. Выправкой эти помпелианцы не блистали, форму носили полувоенную, без знаков различия, зато все поголовно были вооружены. Не табельным оружием, а что называется «с неба по звездочке». Армейские лучевики, палисразрядники, тяжелые парализаторы. Ходили гости так, словно походку им делали по общему лекалу, с нарочитой расхлябанностью крупного хищника. Одни щеголяли хитро подстриженными бородками, другие — бакенбардами, похожими на щетки, третьи — бриты наголо. Экс-легаты корабельные офицеры Этны выглядели совсем иначе. «Гражданские косят под военных? Вряд ли. Несмотря на воцарившийся хаос, пришельцы, заполонившие коридоры галеры, производили впечатление профессионалов. Наемники? Корсары Маландрины? Стерва Юлия в медотсеке что-то обронила насчет рейда, вздохнул Лючана, надрываясь под тяжестью груза. Неподъемные ящики без маркировки приходилось тащить вручную, вчетвером каждый. В ангаре рабы складывали ношу на тихоходные, но мощные платформы антигравы. Те по мере заполнения выстраивались в цепочку и скрывались в развестых чревах десантных ботов. Жаб принудительно набивали икрой. Внутренняя сеть оповещения каждую минуту разражалась лающими командами.
6: «Старшему штурману проверить и подтвердить расчет курса. Сервус-контролеру первого класса Марку Славию срочно прибыть в капитанскую рубку. Готовность боевых систем вооружения. Есть!»
0: «Либер-центуриону Тарквинию Мулу доложить о сроках окончания погрузки. Поток ящиков иссяк, и резервную смену отправили на построение. Все, кто пробыл в рабстве меньше года, два шага вперед», — скомандовал трехглазый сервус-контролер, имени которого Лючана не знал до сих пор. «К чему рабу знать имена всех, кто им командует? Дело раба — молча выполнять приказы». Строй качнулся. Новичков оказалось больше двух десятков. «Кто в рабстве 6 месяцев и меньше, еще 2 шага вперед?» «Осталось 11». Трехглазый прошелся вдоль короткой шеренги. «Ты, ты, ты и ты», — во лбу сверкнул циклоп, фиксируя выбор. «Бегом в навигаторскую рубку, 5-я палуба, по прибытии доложитесь любому из навигаторов». Тарталья оказался 2-м, «ты». «В рубке их 4. Квартет», — без особого веселья пошутил Лючана, воспринимая шутку как крошечную, но все-таки степень свободы. Долго рассаживали вокруг странного устройства, схожего с прорезиненной каракатицей. Наконец толстяк-навигатор с удовлетворением хмыкнул, нажатием кнопки выдвинул из каракатицы знакомые штанги, только размером поменьше, и велел рабам взяться за весло. «Свежатина!» — он хлопнул Лючана по плечу. «Так хлопают машину новой модели или стену только что купленного дома, но никак не живое существо. Садник молодец, в случае чего свежачок вынесет. Ладно, скоро все трюмы ботвой забьем». Под всадником, наверное, подразумевался Гай Октавиан Тумидус. «Молчи!» — рявкнул на коллегу второй навигатор. «Сглазишь!» Толстяк пригладил редкие волосы. «А я не суеверен, я в пятницу родился». Он был не суеверен, но сентиментален. Над его приборной доской вертелся хрустальный мемокубик, в глубине которого улыбались женщина и 2 детишек, мальчик и девочка. Чувствуя, как ртопласт рукояти прирастает к ладоням, попутно качая в организм питательные растворы, обеда, само собой, не предвиделось, морщась от ставшего привычным жжения в татуировке папы Лусера, Тарталья внезапно задумался о странном. Свобода свободой, надежда надеждами, но насколько было бы легче относись помпелианцы к рабам с презрением, насмешкой, брезгливостью или каким-то другим, но человеческим, живым чувством. Трудно, почти безнадежно ненавидеть господина, который не делает различий между тобой, штурмовым ботом, автопогрузчиком и запасным блоком питания. Крыша над головой, сытое брюхо, спальные тонус коконы, рекомендованный досуг, гарантированная радость труда, отсутствие наказаний, телесных и ментальных, за полной ненадобностью карать и запугивать. Сколько людей согласились бы променять свое нищенское существование на клейменный рай? Ты-то чего трепыхаешься, кукольник? Что, твоя прежняя жизнь была слаще? Привыкнув к постоянству 2 внутренних голосов, маэстро Карла и Гишера, Лючана никак не ожидал, что в глубине души таится еще и 3-й. Вот это убедительная сволочь, хитрая тварь во всеоружии беспроигрышных аргументов. «Изыди!» — беспомощно подумал он.
1: «Хорошо», — согласилась сволочь, — «но я вернусь, кукольник».

0: Галера шла в тумане, седые пряди клубились вокруг бортов, тускло горел кормовой фонарь. У взведенных 30-фунтовых камнеметов на баке дежурили их расчеты, трезвые и суровые. Шли только на веслах, как в бою. Все три мачты, кормовая, главная и носовая, стояли голые, напоминая деревья зимой. Даже флаг был спущен. Плеск воды под лопастями напоминал чмоканье голодного идиота, дорвавшегося до миски с кашей. Облака цеплялись за верхушки мачт, временами в них начиналось движение. Казалось, повар шумовкой перемешивает вскипевший кисель, пытаясь справиться с комками. Тишайший хохот, сопровождавший эту небесную катавасию, заставлял гребцов вздрагивать и озираться по сторонам. От хохота ныли зубы, а в боку начиналось колотье. Кожу соднило, как если бы в воздухе летали полчища гнуса, забиваясь под одежду и впиваясь в плоть мириадами тоненьких хоботков. Избавиться от воображаемого жужжания насекомых не мог никто. В ушах стоял звон, от него кружилась голова, и рукоять весла делалась мокрой, скользкой, извиваясь, словно змея. «Держать язык за зубами», — предупредил заранее капитан. А слушаться не посмел никто, хотя у многих возникала нервная болтливость, и удержаться от разговоров было труднее, нежели терпеть, когда свербит, и не почесаться. Ожог от татуировки вернул Лючана к действительности. Вернул не полностью. Туман, кипень в облаках и чмоканье за бортом остались, но сейчас Тарталья ясно понимал, где он и кто он на самом деле. «Я сижу в навигаторской рубке Этны, возле каракатицы. Я держусь за весло. Я смотрю в спины навигаторов и на обзорники систем внешнего наблюдения. Я лечу на Баргот, и я ничему не рад, чтоб вас всех в коллапсар засосало». Его больше не удивляло рабское расслоение личности, когда он воспринимал себя гребцом на морском судне, память о котором осталась разве что в исторических справочниках. Наверное, таким образом сознание защищается от нормальных для робота, но противоестественных для человека ощущений. Деградация наркомана, тонущего в галлюцинациях. Свежатину пригнали в рубку в качестве аварийных батарей. Если энергообеспечение корабля пострадает в случае непредвиденной коллизии, здесь сумеют завершить РПТ-маневр, удержав курс и направив Этну в безопасное место. Куда же мы идем при таких мерах предосторожности? А галера все раздвигала туман острым изогнутым носом. Извилистый фарватер требовал пристального внимания лоцмана. Чувствовалось, что здесь, в местах темных и скрытных, ходили редко, если ходили вообще. Прислушиваясь к тихим, еле различимым взвизгам кларнета, гребцы правой и левой стороны по очереди поднимали весла. Корабль делал поворот, огибал невидимые мели, уворачивался от зубастых скал и двигался дальше. Вор крался в темноте по чужому дому. Лиса подбиралась к курятнику. А в кисельных облаках хохотали комки, взмахивая перепончатыми крыльями. Чмокала вода, густая, черная, запекшаяся по гребням волн. Вот мелькнуло тело, глянцево-мокрый шланг раздвинул чернила, булькнул, изогнулся петлей, сверкнул откуда-то глазом, оранжевым с зеленой прорезью сердцевины, и сгинул, как не бывало. Шумно выдохнули два гребца, брат и сестра, совсем еще дети. И капитан не стал их бронить или наказывать. Капитан сам побагровел от удушья при виде глазастого шланга. Скорость — 6,5 узлов. Прибавь, Марк. Толстяк-навигатор тихо молился, прикипев взглядом к дисплею. Он мерил скорость и расстояние иначе, чем на галере, плывущей по ту сторону реальности. Свет, сверхсвет, световой год, парсек. Но страх не имеет изнанки. Жена и двое детей улыбались из мема кубика. Навигатору хотелось однажды вернуться к ним, вернуться богатым. Это означало иметь множество рабов. Возможно, думал Лючано Барготта, резервный аккумулятор к навигационному пульту, для каждого отдельного помпелианца наличие рабов — физиологическая потребность. Возможно, им без нас плохо, они болеют, мучаются, испытывают дискомфорт. Опять же, мы бываем разные, потомственные, свежатина, роботы, власть или симбиоз. Татуировка папы Лусера клыками десятка бешеных гадюк впилась в плечо, и он проклял себя за это предательское «мы», а галера шла через незнакомые смутные воды. Космос чмокал, кипел и сверкал одиноким опасным глазом.
1: Есть выход на реперную точку. Отлично. Наложение наблюдаемых ориентиров на зафиксированный разведчик. 99,9% с учетом координатной поправки. Проверить расчет траектории для РПТ маневра. Проверка произведена. Рассчитанный ранее курс подтвержден. Дальность прыжка 2,5 стандартного светового года.

0: 54 минуты. Вы готовы к веселью, друзья? Либер-центурион Мул отставит разговорчики. Молчу, молчу.
1: Толстый навигатор откинулся на спинку кресла, вытер пот со лба. Проскочили. Голос его дрожал. Говорю уж, в пятницу родился. Ну, теперь не работа, баловство. Хватай, тащи. Верно говорю, всадник нам за этот рейд долю поднимет. Трассу нарезали, как по канату над пропастью. Тысячу раз говорил тебе, не загадывай. Глаз у тебя, урода. Не пыхти, Анг. Толстяк подмигнул взбешенному напарнику. Задворки галактики, тишь да гладь. Ни одна зараза об этой плантации не знает, кроме нашего разведчика. Мирок, судя по отчету, не бей лежачего. Потенциальные техноложцы. Первый уровень. Серьезного сопротивления оказать не смогут. Выбираем грядку с подходящей плотностью ботвы, садимся, дергаем, грузим, и, мама, не горюй. Проход через облако отработан, чешем домой без проблем. Эскадра замедляла ход, что благодаря компенсаторам инерции практически не ощущалось. Бело-голубой шар, возникнув на центральном обзорнике, увеличивался в размерах.
0: «Выходим на орбиту. Запустить зонды. Панорамное сканирование. Есть!»
1: Подавшись вперед, Лючано вглядывался в обзорник. Там плыли наполовину скрытые рваниной облаков, незнакомые континенты и океаны. Ему мерещилось страшное. Под ними Борга, родная планета Тарталья. Именно так она выглядела из космоса, когда он впервые покидал ее с маэстро Карлом. Это на его родину сейчас рухнет помпелянский десант. Чушь, глупости, очертания материков совсем иные, да и вообще. Борга находится на другом краю галактики. Это чужая планета, и Лючано Барготти нет никакого дела до захвата корсарами 2000-3000 варваров. Пока еще этот мир откроют официально, пока сюда прилетят эмиссары Галактической Лиги с верительными грамотами для установления дипотношений. А в данный момент в неизученном окраинном секторе нет ни кораблей Лиги, ни патрулей. Чем ты, дружок, в состоянии помешать хозяину Тумидосу? — жалочно спросил Гишер. — Ты даже слово против сказать не способен при всем желании, да и желания особого у тебя нет, если честно.
0: — Пошли данные зондов. — Давайте. Состав атмосферы пригоден для дыхания, токсичных примесей не обнаружено. Вирусно-бактериальная среда в норме. Организмов, способных прорвать стандартную биоблокаду, не выявлено. Можно выходить без спецсредств защиты. Температурный режим комфортный. Обнаружено 976 поселений аборигенов, подходящих для операции. Запускайте оптимизацию. Когда уже, наконец, изобретут пятимерные трюмы? Наши яйцеголовые бьются, бьются... «Пятимерные трюмы? Ну да, чтобы всю ботву такой вот плантации одним махом. Ну и аппетиты у тебя, Флавий. Отставить болтовню на рабочей частоте. Есть оптимизация, объект выбран. Дайте координаты и увеличение».
1: На обзорнике проступила координатная сетка. Изображение начало рывками увеличиваться. Первая итерация, вторая, третья... Бормотал себе под нос толстяк-навигатор. Город. Мелкий населенный пункт. Захолустье в неоживленных трасс. Красные, рыжие, серые прямоугольники крыш. Хаотичное, на первый взгляд, переплетение улиц. Пятна зелени, желтая полоска пляжа, море с едва различимыми черточками. Корабли, яхты. Город распластался на берегу бесформенной амебой. Вытянул дюжину ложноножек вглубь материка, не подозревая о нависших над ним звездолетах. — Дай полное увеличение! — обратился нервный Анг к толстому напарнику. — Зачем? — Все равно будем здесь до конца операции болтаться. Так хоть поглядим, пока не началось.

0: «Смотри, старый извращенец!» — хохотнул толстяк, погружая волосатую лапищу в недра пульта. «Только не сглазь!» В следующий миг Лючана показалось, что корабль падает с высоты на город, и он невольно вцепился в рукояти весел. Улица, брусчатка мостовой, узкие тротуары, дома в 3-4 этажа с разноцветными фасадами. Канареечная желтизна, салатная зелень, бирюзовый росчерк. Разными дома были не только по цвету. Пузатые балкончики, окна стрельчатые, полукруглые, прямоугольные, барельефы, лепнина, узкие ступеньки парадных. Никаких стандартов, никаких типовых проектов. С первого взгляда видно варвары, потенциальные техноложцы, как выразился толстяк. По улице проехала повозка скрытым верхом, запряженная самой настоящей лошадью. У Лючана возникло ощущение, что он внезапно перенесся на тысячелетия назад, в эпоху первобытной цивилизации. Или в Мальцовку, там ему однажды довелось кататься на аналогичной повозке. Сюда бы историков с этнографами. Плотный человек в кургузой пиджачной паре и смешной шляпе котелком с тростью в руке наклонился к витрине магазина. Рядом тут же образовался малолетний сорванец. Пристроился вплотную, якобы тоже интересуясь выставленным товаром. «Гляди, Кассиус, парень у лопуха бумажник тырит с кредитками». «Откуда у ботвы кредитки? У них, небось, все за наличные». «О, вытащил!» «Молодец, пацан, а лопух ушами хлопает». Воришка, удрав за угол, корчил оттуда рожи обворованному зеваке. Человек с тростью, по мнению Лючана, сильно смахивал на маэстро Карла, а сорванец — на юного Барготу. «Меня сюда, будь добр, не приплетай», — подвел итог Гишер. «Взял моду аналогии выискивать. Стареешь, дружок».
1: «Приступаем к началу операции»,
0: — прервал восторги навигаторов знакомый голос экс-легата Тумидуса.
1: «Даю координаты сектора накрытия».
0: Изображение на обзорнике отпрянуло и сместилось. Красный пунктирный квадрат обозначил выбранный район. Практически весь город, не считая хуторов на юго-западе.
1: «Объявляется 15-минутная готовность. Отсчет пошел. Сетка для ботов накрытия».
0: Навигатор Анг развернулся вместе с креслом, вспомнив про квартет рабов. «Идите на первую палубу, там доложитесь дежурному и поступите в его распоряжение». Для Лючана было бы гораздо легче, если бы нервный Анг закричал «Хватит прохлаждаться, бездельники!» или просто велел «Пошли вон!» Нет, Анг так не сказал. Контрапункт. Лючана Барготта по прозвищу Тарталья, 13 лет тому назад. Мои взаимоотношения с судьбой можно определить кратко. Я — кукла, но всякий раз разная кукла. Я бываю перчаточным болванчиком. Властная рука наполняет меня целиком, толкая на поступки вне моего согласия. И опустев, я страдаю. Подчиняться легко. Вспоминать об этом мучительно. Наверное, поэтому в таких случаях я дерзок и насмешлив. Защитная реакция. Я бываю тростевым героем. Управляющие трости создают видимость свободы, но только видимость. У этой куклы есть возможность широкого жеста, поэтому я теперь... оратор, романтик, существо возвышенное и патетическое. Если герой велик, его ведут на тростях сразу несколько человек. Одному ведущему с великим героем не справиться, согласитесь. Забавный нюанс. Я бываю марионеткой. В отличие от предыдущих кукол, в принципе не способных сопротивляться кукловоду, теперь я обладаю малой таликой собственной активности. Пусть даже это обусловлено всего лишь моим весом и инерцией. Вешу, следовательно, существую. Хрупкость марионетки — цена ее крошечной свободы. «Но, веселые!» Распутица чавкала под колесами. «Ты да остатки снега!» Деревья на обочине вздымали к небу голые ветви, требуя одеть их в сочную клейкую зелень. И чем быстрее, тем лучше. Небо отмалчивалось, пряча монетку солнца в карман. Грай ворон висел над головами черной, ощутимо плотной тучей, грозя рухнут и навеки погрести под собой, в безнадежности сварливого гвалта. Состязаясь с воронами, в деревне за рекой брехали собаки. Так начиналась весна на Сечине, близ Мальцовки. «Знаете, ваше сиятельство, я впервые в жизни еду на лошадях». Лючано поежился и плотнее запахнул волчью шубу, выданную ему ключницей Матрёной. Ключница, баба ядреная и себе на уме, похоже, имела виды на гостя, осыпая дарами сверх меры. Странное ощущение, я ожидал большего, архаики, что ли, романтики. Нет, не то. В носу свербило, и он чихнул. Граф Мальцов засмеялся. — Вы, голубчик, отнюдь не едете на лошадях, вы едете в фаэтоне. Кстати, будьте здоровы. — Спасибо. — Пожалуйста. На лошадях ездят верхом, в седле и так далее. А нас везет фаэтон с плетеным кузовом, дело рук каретного мастера Тараса Буряка. Больших денег стоит, между прочим. Кареты Буряка на расхват. Ландо, двуколки, вагонеты. А я бью эту редкость по здешним буеракам, не жалея, и рыдаю в душе. Вот спросите меня, зачем?
2: Зачем, ваше сиятельство?
0: Аркадий Викторович, еще раз поменете сиятельство, я огрею вас тростью. Не надо трости, я запомнил. Итак, зачем вы бьете сей ценный раритет по буеракам?
2: — А потому, милый вы мой человек, что Йонари на дух не переносит самодвижущиеся платформы любых типов, полагают их насилием над природой и кознями сатаны. Нам откажут в доступе, нас не пустят в скит, воспользуйся мы аэромобом или вездеходом. Я уж не говорю о том, что было бы, сиди у меня вместо кучера, какой-нибудь толкач Брамаин.
0: А что было бы? Катастрофа! Конец света!
2: Тогда зачем мы вообще едем к этим вашим, как их, Йонарам?
0: Йонарям.
2: Йонарям, кудрявым овечкам Господа Ионы, кроткого и милосердного.
0: Вот-вот, Матрёна сказала, они не любят посторонних.
2: Вся затея с сегодняшней поездкой к каким-то сеченским староверам, нелюдимым и фанатикам казалось Лючано полной авантюрой. Еще встретят камнями или дубьем, а мы безоружны. Полиции здесь днем с огнем не сыскать. Полицмейстер в Мальцовку разве что пьянствует, заезжает. Красный, пузатый, громогласный.
0: — Не любит, — подтвердил граф. Матрёна знает, что говорит.
2: Но старец Аника мне кое-чем обязан, а я хочу показать кое-что вам, не откладывая в долгий ящик.

0: Radio Fantastiche.
1: Граф подмигнул с нескрываемым лукавством. «Не торопитесь, голубчик, всему свой срок. И умоляю, не мудрствуйте заранее. Наслаждайтесь природой, свежим воздухом, буколикой захолустье». Лючана опять чихнул. «Потяните себя за уши», — строго велел граф. Он дождался, пока Тарталья выполнит приказ, и объяснил. «Народная примета, иначе перестанете расти». Небо, словно обрадовавшись поступку Тартальи, просветлело, налилось голубизной, в воздухе отчетливо запахло разрезанным надвое огурцом. «Но веселые!» — крикнул кучер Тимоха, щелкнув кнутом. Наверное, он не знал другого способа подбодрить лошадей, но те вдруг оживились, ускорили шаг. Сзади, с телеги, Рыдвана, как уже выучил Лючана, раздалась музыка — гитара, скрипка и кларнет. Цыган Илья, прихватив в дорогу парочку своих соплеменников, знал наверняка, когда надо вступить, чтобы доставить графу удовольствие и не помешать беседе. Зато и был в цене. — Хорошо, — прошептал Аркадий Викторович, жмурясь. — Ой, хорошо. И задремал, надвинув шляпу на глаза. После истории с пенетратором графу заметно полегчало. Казалось, у пострадавшей марионетки срослись давно разорванные нити, пусть не целиком, частично, в урезанном объеме, пускай только ведущие, коленные, височные, спинная, ручные. Этого хватило, чтобы надолго поднять его сиятельство из кресла и вернуть радость жизни. Он даже умудрился два раза пригласить на вальс Эмму. Да, со стороны танец выглядел комично, но лишь для тех, кто не понимал, что значит вальс для отставного бомбардир-майора. Личный врач Мальцова удивлялся, цокал языком, произносил страшные слова «гипокинезия» и «ригидность», возил результаты позитронной эмиссионной томографии мозга графа в госпиталь имени Святой Жустины на показ тамошней профессуре. Он даже хотел написать научную работу о регенерации субстантия нигра, расположенной в среднем мозге. Врач уверял, что под благотворным влиянием стресса, подкрепленного тройным невропластическим воздействием на объект, пигментные нервные клетки обогащаются дофамином, нейромедиатором, необходимым для поддержания нормальной двигательной активности. «Это прорыв в медицине!» — кричал он. «Это революция!» И пил много рябиновой. Когда медик уехал, маэстро Карл в приватной беседе с графом предположил, что благотворный эффект скоро сойдет на нет. «Лучше, — сказал маэстро, — быть заранее готовым к горькой правде, чем претерпеть крах ложных надежд. Простите за жестокость, но это скальпель хирурга, он для сильных людей». К предупреждению Аркадий Викторович отнесся без трагичности, заявив, что он не кисейная барышня, а боевой офицер, и все понимает. «Спасибо, братцы и сестрицы, за счастливый миг. А вечно счастье — грезы из области несбыточных. Венечку спасли и славно. Надеюсь, вы погостите у меня?» «Разумеется, ваше сиятельство. До начала гастролей мы в вашем распоряжении». Спустя неделю Карл Эмерих и Эмма улетели с Сечения на Русудан-2, где их ждали остальные члены труппы, а Лючана остался. Не по своей воле, по настоянию графа и личной просьбе маэстро. Перед этим директор Филанда и Аркадий Викторович долго шушукались наедине. Тарталья подозревал скрытую каверзу, но противостоять сдвоенной атаке не мог. А посему задержался в Мальцовке, участвуя в пирах и подвергаясь домогательствам пылкой ключницы Матрёны. «Но веселые!» — Нет, кучер не отличался разнообразием репертуара. Дорога, старушка, разбитая вдребезги параличом и трясучкой, выбралась из низинки, обогнув рощицу нежных берез, и поползла выше, туда, где маячил чахлый, малонаселенный хуторок. По всей видимости, это и был скит Йонарий, цель сегодняшней поездки. Под храп графа Лючана стал вспоминать, что он знает о сектантах всех мастей, и ничего хорошего, к сожалению, не вспомнил. Оргии, аскеза, ритуальный суицид, обеты молчания и стояние на голове, культ членовредительства, общность жен. Еще из памяти, профессиональной памяти невропаста, всплыла скандальная статья с заголовком «Библиотеку слепых обвиняют в сектантстве и нейролингвистическом программировании клиентов». Он читал статью на Борга во время последнего визита к тетушке Фелиции. Тетушка сама подсунула племяннику новостной кристалл со словами: «Читай, читай, тебе это будет интересно». Почему это должно быть ему интересно, Лючана не понял, но кое-что из прочитанного запомнил. Например, это. По словам архивариуса Гвида Пазолини, проверяющие из департамента морали, увидев цифрат С.С. Леонардо Церенита «Разрешение ада и восстановление его», полное собрание сочинений, том 27, сказали, что это прямая улика, подтверждающая сектантскую деятельность библиотеки. Роковой прыжок из окна библиотеки, совершенной Инессой Тальбан, которая оставила предсмертную записку о невозможности дальнейшей жизни с такой маленькой грудью, как у нее, сочли результатом целенаправленного давления на психику, лишенной зрения девушки. Нет, Лючана не боялся, что сеченские Йонари запрограммируют его, скажем, на прыжок в колодец. И общую жену вряд ли предложат. И размерами своей груди он был вполне доволен, но сейчас он предпочел бы сидеть в мальцовке, пить чай с вареньем из крыжовника и слушать, как Аркадий Викторович пятый раз подряд читает вслух балладу о белой жизни из нового сборника «Венечки Золотого», несмотря даже на то, что баллада не отличалась большим оптимизмом. «У белой жизни белая бровь и белый зрачок в глазу. Сугробы, веки, ресницы, снег, морщины, корявый наст. У белой жизни белая кровь и белый по телу зуд. Один раз в год, кого она ждет, кого она ищет, нас». Хутор придвинулся, вырос, обрел плотность и объем. Обнесен чистоколом из грязных, неошкуренных, острых вверху бревен, он меньше всего говорил о гостеприимстве здешних обитателей. От тропки, ведущей к реке, от хутора тащилась цепочка усталых, зверообразных мужиков в полушубках. Они звенели дужками медных котелков, шутили и бранились. Изъяснялись мужики на местном языке, а не на унилингве. Лючана еще плохо различал, где шутка, где брань. И то, и другое звучало одинаково устрашающе.
0: «Отворяй!»
1: — завопил Илья с Рыдвана, извлекая из гитары душераздирающий аккорд.
0: «Его сиятельство приехало к старцу Аники, шевелись, рыбоверы!»
1: Поползли створки ворот. Лючана с ужасом обнаружил, что одну из створок, надрываясь от непосильной тяжести, тянет подросток, вчерашний мальчишка. Он копошился на четвереньках в грязи, прикованной цепью к чистоколу. Одежду щуплого привратника составляли лохмотья, сквозь которые просвечивало голое, черное, покрытое расчесанными болячками тело. — Кто это? — не удержавшись, спросил Тарталья. — Раб? — Бесноватый. С отчетливой, малопонятной в данном случае иронией, ответил Аркадий Викторович, словно и не спал. — Сын сатаны, насильник и одержимец. Этот ребенок, изувера держит его на цепи, а мы молча проедем мимо?
0: — Не торопитесь, голубчик, скоро вы все узнаете и все поймете.
1: Фаэтон въехал на территорию скита. Радван с музыкантами остался ждать снаружи. Обернувшись, Лючано заметил, что несчастный парнишка смотрит им вслед, стараясь встретиться взглядом именно с ним, с Лючано Барготой. Просит о помощи? Нет. Мольбы в глазах привратника не было. Так смотрят на земляка, соплеменника, случайно обнаруженного вдали от родного дома. Оставалось пожать плечами и, следуя совету графа, не торопиться. В загородках у исп кормились лошади, голодные и усталые. Снопы искр вырывались из дымовых окон и труб на крышах, покрытых мхом. Редкие обитатели хутора, спеша по своим делам, старались не приближаться к фаэтону. Чувствовалось, что посторонних здесь действительно не любят и не скрывают этого. У Лючано возникло странное чувство, что все йонари голые. Для таких выводов не имелось ни малейших оснований. Тулупы, штаны, сапоги мужчин, шерстяные платки женщин, кацавейки детей. И тем не менее, голые. Хоть разбейся, а голые и баста. Наверное, влияла атмосфера недоброжелательства. Фаэтон остановился у дальней избы. Кучер и Лючано под руки помогли графу сойти на землю и, стараясь вести Аркадия Викторовича как можно незаметнее, прошли вместе с ним в темные сени. Здесь царил едкий раздражающий запах дыма, птичьего помета и сушеных кореньев. В горнице пахло ничуть не лучше, но было гораздо светлее. С десяток ребятишек сидели по лавкам, косясь на пришельцев. Любопытствовать в открытую им было боязно. Между лавками прохаживался чинный старичок в рубахе до колен. Розга в его руке, гибкая, вымоченная в рассоле розга, ясно говорила о взглядах старичка на воспитание подрастающего поколения. «Изуверы», — еще раз убедился Лючано. «Ты думаешь, дружок?» — возразил Гишер Добряк, старший экзекутор Мейгеле, а маэстро Карл и вовсе промолчал.
0: «И в чреве Левиафана, аки дитя в утробе матери, мертвец в могиле, либо путеводная звезда в ночи!» — вещал старец над треснутым тенорком, убедительно взмахивая розгой. «Предался Господь наш Иона святому обнажению покровов души. Три дня и три ночи снимал он покров за покровом, очищая себя и всех через себя».
1: Подслеповат был старец, а может, просто увлекся лекцией, но гостей он заприметил не сразу. Гуляя по горнице, он бубнил о Господе Ионе и его воскрешении из Левиафаньего чрева, выказывая хорошее знание унилингвы. Лючано не знал, зачем йонари втолковывают детишкам свое святое писание на всеобщем. Наверное, готовили для миссионерства на отдаленных планетах. Хотя это казалось сомнительным. Про йонари ему до сих пор слышать не доводилось. «И не было в те дни ни бури, ни ветра по земле, восстав же из чрева чист аки мир в первый день творенья, воззвал Господь наш Иона к верным гласам громким».
2: С намеком кашлянул Мальцов. «Внемлите, благостная Аника!»
1: «Гласом громким взываю», — чуть не добавил Лючано. Старец обратил взор на его сиятельство и возликовал.
2: «Благодетель, отец родной! А ну, огольцы, кыш отсюда! Завтра доскажу!»
1: Огольцы гурьбой выскочили наружу, едва гости освободили проход. Лючано чуть не сшибли с ног. Старец же в припрыжку подбежал к нему, именно к нему, к Лючано Барготе, как если бы после долгого ожидания встретил блудного сына, и принялся без церемоний вертеть, трогать и причмокивать. Странное, извращенное удовольствие читалось на морщинистом, румяном личике. Складывалось впечатление, что развратнику, погрязшему во грехе, впервые довелось осуществить давнюю мечту — пощупать невинную девственницу.
2: — Уважил! — охоло кряхтела Ника, топорща седую бороденку.
3: — Уважил твое сиятство! По гроб жизни, значит, обязан. Так это, выходит, и есть доподлинный сын сатанинский. Чую, чую без обмана. Сподобил Господь перед смертью глянуть, пальцем ткнуть.
1: Аркадий Викторович втихомолку посмеивался. Кучер тоже гыгыкал, не скрываясь, а сатанинский сын Лючана недоумевал. Не на потеху ли Йонарем привез его сюда граф? Ранее за Мальцовым не водилось пустого самодурства, но мало ли. Было неприятно стоять столбом, когда вокруг тебя скачет этакий живчик, говоря обидно. Поскольку граф не вмешивался, наслаждаясь ситуацией, то Лючано решил прекратить комедию сам. Старец Аника в этот момент как раз вознамерился дернуть его за нос. Потянувшись к насмешнику, Тарталья взял Аникин пучок моторика, легко разобрал его на нити, ведущие вспомогательные, и потянул, какие нужно. В итоге старец ухватил-таки нос, но не чужой, а свой собственный.
2: «Сатана!» — просиял он. «Воистину, змей-искуситель, воплоти! И буду толкать тебя под левую руку и под правую руку, и ноги твои переставлять, и слова переиначивать, пока не забудешь, какой ты есть».
1: Аника явно цитировал что-то священное.
3: «А силище, силище, твое сиятство! Наш ты мы в подметке не годится, наш жиденький, соплей перешибешь. Ну-кась, подь сюда, сатануля!»
1: «Малыш, что творится?» — спросил маэстро Карл. Лючано не ответил. Он не знал, что творится. Это было категорически невозможно. Без троекратного согласия старца откорректировать его движение. Это нарушало законы бытия. Скорее, убежавшие дети на ходу обратятся в големов, граф Мальцов пройдется колесом, изба стартует в открытый космос. Йонари голые, голые, все. Лишь сейчас Лючано сообразил, что подсказывало ему по въезду на территорию скита внутреннее чутье. Мастерство невропаста, которое нельзя обмануть внешней видимостью. Жители хутора были полностью открыты для посторонних воздействий. Их согласие для этого не требовалось. Опытный и даже начинающий кукольник мог легко вмешаться в моторику или вербальную активность Йонарей, захотел он это сделать. Хоть из озорства, хоть со злым умыслом. Три дня и три ночи снимал он покров за покровом, очищая себя и всех через себя. Должно быть, вера Йонарей, помноженная на специфику религиозных практик, делала их крайне уязвимым для внешнего пси-давления. Теперь становилось ясно, зачем Аркадий Викторович привез в скит Лючано Барготу. Показать людей, для которых невропаст мог быть не наемным работником, а тираном, повелителем, злым или добрым гением. Настоящим, подлинным кукловодом, в некотором роде королевой болью, демократичной и всемогущей.
3: Что, чертушка? Старец оказался проницателен. Мы, святые, ввели тебя грешного во искушение, а не лезь куда ни зван. Я не про скит, я про нос.
1: Аника оставил гостя в покое и отвесил Мальцову низкий поклон.
3: «Все твое сиятельство, верю, верую, ибо истина. Забирай пацаненка. Нехай идет в чертову учебу».
2: «Пацаненок — это я?» — мрачно осведомился Лючано.
1: Граф улыбнулся. «Нет, голубчик, я побился с мудрым Аникой об заклад.
0: если я приведу в скит, как они полагают, истинного сына сатаны, то бишь вас, уж простите на добром слове, и при этом вы не распухнете и не станете биться в корчах и грешить дурным словом против истины?»
2: «Не стал», — подтвердил Аника. «Свидетельствую перед Господом Ионой, никак не стал. Услыхав Писание, был тих и задумчив, а также ликом в меру благонравен. Вот-вот, в этом случае Ионари отдают мне своего бесноватого, ибо покарали зря».
0: «Не отдают?» — деловито уточнил старец.
2: «Продают. За оговоренную цену».
1: Лючано повернулся к графу. — Аркадий Викторович, тот мальчишка в грязи, он не вропаст?
0: — Еще нет, но, полагаю, с вашей помощью однажды станет.
1: — В каком смысле? Стало ясно, почему Ионари посадили на цепь ребенка с зачаточными способностями к невропастии. Сектантам не понадобилось корчить рожи, чтобы убедиться в таланте юного привратника. Спорным и скверным для местных хуторян таланте. Небось, сперва сверстников корректировал, дьявольское отродье, затем до взрослых добрался. Вот и кинули на земь. Беса трудом гонять, к смиренью приучать.
0: — А как он смотрел вам вслед? — вздохнул издалека маэстро Карл.
1: Карл Эмерих был чуточку сентиментален. — Я надеюсь, что вы, дорогой мой, взяв это несчастное дитя в ученики, заложите тем самым основу будущего театра. Художественный театр контактной имперсонации графа Мальцова. Аркадий Викторович с наслаждением произнес каждое слово. Под руководством Лючано Барготты. Согласитесь, звучит неплохо. Я скоро улетаю, пытался сопротивляться Тарталья. Меня ждут в Филанде. «С Карлом Эмерихом я договорился, дело за малым. За вашим согласием!» Граф погрозил трясущимся пальцем и повторил.
2: «За вашим согласием, господин директор!»
1: «Но создание театра займет кучу времени, пока я найду достаточное количество потенциальных невропастов, пока обучу этих детей. Я готов ждать и финансировать проект». «Собственно, что вы теряете? Работать с клиентами для вас рискованно. Я в курсе ваших проблем, голубчик». «Как зовут беднягу?» — спросил Лючано, толком не зная, зачем ему это надо, если он не собирается ввязываться в предложенную графом авантюру. «Я о привратнике. Имя у него есть?»
2: «Степашка его звать»,
1: — вместо графа ответил старец Аника.
0: «Сын Ефрема Оселкова, кузнеца, твое сиятельство, ты уж не поскупись, а? Сатаненыши на дороге не валяются, они в цене, значит?»
1: Лючано вздохнул. «У вас-то, святой отец, как раз и валяются». Всю обратную дорогу он размышлял о куклах, себе и судьбе. Выходило не очень. Во всяком случае, опубликуя Лючано свои размышления, популярность ему не светила. Рядом храпел задремавший граф. Позади, на Радване, притулившись к скрипачу, катил отмытый дочисто и накормленный Степашка Оселков. Взгляд мальчишки сверлил кузов фаэтона, словно желая достать, дотянуться до Лючано Барготты. Такого же сына сатаны, как и он сам, только не опрокинутого в грязь, а великого, благого, всемогущего, спасителя. Всей сутью невропаста Лючано чувствовал этот взгляд. «Никакого театра», — пообещал он сам себе, заранее зная, что нарушит обещание. «Завтра улетаю. Покидаю Мальцовку, беру билет на первый попавшийся корабль и лечу в Тартарары».
0: «Это точно», — подтвердил маэстро Карл.
1: «Летишь в Тартарары, сеньор директор?» Туча ворон висела над березовой рощей. Брехали собаки.
2: «А театр мы назовем Вертепом», — вдруг сказал Мальцов и снова захрапел.
1: Глава 8. Зубастый урожай. Приказ грузиться в десантную жабу удивил Тарталью. Что делать рабу на варварской планете во время налета? Не воевать же? Помпелианцы рабов в качестве солдат не используют. На Помпилии воинская служба считается почетной, она для свободных. Да и вояка из раба, как из джема вилка. Разумеется, хозяин знал ответ на сей вопрос, однако просветить Лючана не счел нужным. Вскоре он оказался в грузовом отсеке бота рядом с Сунгхари и еще четверкой рабов, Вэгданом и тремя техноложцами. Кроме них в отсеке никого не было. Корсары расположились в верхней кабине, из груза имелись три тихоходные платформы, тщательно принайтованные к полу, одна поверх другой.
4: «Десант группы, доложите готовность. Третий готов. Первый готов. Четвертый готов. Даю отсчет. 10, 9.
1: Ни обзорников, ни темпатчей иллюминаторов в отсеке не наблюдалось. Посмотреть, как жабья свора вываливается из чрева Этны, устремляясь к планете, Лючана не удалось. Бот качнуло, раз, другой, навалилась тяжесть и тут же отпустила, сработали компенсаторы инерции. Некоторое время ничего не происходило, лишь ровно гудел двигун. Потом звук двигуна изменился, завибрировал, и началась болтанка. Не слишком сильная, но вполне ощутимая. Бот вошел в атмосферу. Спуск занял 10 минут. Болтанка кончилась раньше. Бот погасил скорость, его больше не швыряло в турбулентных потоках. Мягкий толчок. Приехали. Время шло, а дверь не спешили открывать. Распоряжение по внутренней связи тоже не поступало. За переборками в потрохах жабы что-то лязгало, щелкало, звякало, еле слышно ворчали механизмы. Бот жил своей жизнью. Никому не было дела до роботов, сидящих в грузовом отсеке. О них словно забыли. Может, нас сюда загнали по ошибке? Просидим до конца операции и вернемся на корабль. Снаружи глухо ухнуло, как будто рядом с жабой на землю опустилась нога великана. Звуки внутри бота умолкли, прошло еще 20 минут. Клацнуло, разблокировавшись запорное устройство.
4: «Рабам активировать грузовые платформы!»
1: — ожили акустические процессоры.
4: «Вывести их наружу и построиться у кормы бота!»
1: Мерзко подвывая сервоприводами, начал открываться внешний створ. В отсек ворвались, будоража ноздри, запахи чужой планеты, пряная горечь разнотравья, медвяный аромат цветов и йодисто-соленый запах моря. Настоящего! Отстегивая фиксирующие ремни, снимая крепления с платформ, активируя подвески антигравы и помогая толкать к выходу неповоротливой конструкции, Лючана дышал полной грудью. Это вам не стерильно кондиционированный, прошедший через регенераторы воздух Этны, и не иллюзия рабского вирта. Планета пахла солнцем, степью, морем и свободой. Он никогда раньше не задумывался, как пахнет свобода, но теперь был убежден. Именно так, и никак иначе. Направо до самого горизонта раскинулась степь. Участки сочной зелени сменялись серебристой сединой, уходили вдаль, сливались, и теплый ветер нежно оглаживал колышущиеся, подобно воде, травы. А море катило волны прямо перед ботом, в какой-то полумиле. Густая синь, покрытая белыми барашками, к горизонту светлело, сливаясь за бирюзовым небом, по которому, как барашки по морю, двигались легкие стрелы перистых облаков. И ни одного летательного аппарата в бездонной голубизне. Совершенно нереальная, первобытная картина. Взглянув левее вдоль глянцевого борта жабы, Тарталья понял, что поторопился. Там, на расстоянии мили, начиналась окраина города, виденного им с орбиты. Над ней и дальше, теряясь в дымке, правильным шестиугольником, висели 6 десантно-штурмовых ботов, накрывая место операции сеткой парализующих лучей. По другую сторону жабы высилась, лоснясь металлом и смазкой, толстая телескопическая штанга, увенчанная куполом мощного излучателя. От купола к парящей над домами зловещей гексограмме тянулся энергетический луч, хорошо видимый за счет ионизированного им воздуха. Лючано завертел головой и обнаружил в отдалении еще 3 бота с излучателями. На аппаратах, образующих гексограмму, были установлены широкополосные отражатели-дифракторы. Попадая на них, парализующие лучи дробились, расслаивались и частой сетью падали на населенный пункт. Плюс рассеянное излучение. Он отдал помпелианцам должное. Профессионализма им было не занимать. Сектор они накрыли грамотно, как на образцово-показательных учениях. Чувствовалась хватка, клыки хищника, отточенные сотнями локальных войн и тысячами таких вот пиратских налетов на миры варваров, находящиеся за краем освоенной Айкумены. Вряд ли к этому моменту кто-либо из аборигенов находился в сознании. «Волк-3 на связи. Да, слышимость в норме. Хорошо, я учту». Из-за корпуса бота объявились 2 корсаров. Один разговаривал с кем-то через уником. «Что у них?» — поинтересовался второй, когда говоривший дал отбой. «Все в порядке. Сели в другом полушарии. Там грядка вроде здешней. Накрыли всю целиком. Сейчас приступят к уборке. Кстати, пора бы и нашим». Оба глянули на гексограмму, словно повинуясь взглядом, лучи, протянутые к висящим ботам, исчезли. Искрящаяся сетка погасла. У корсаров ожили уникомы. «Закончили? Ясно. Приступаем». Первый обернулся к рабам, поправив висевшую на бедре кобуру с тяжелым стрекачом. И за миг до того, как прозвучал приказ, Лючано наконец понял со всей ясностью, какая им сейчас предстоит работа. И почему до поры пустовал грузовой отсек? Понял-то он, наверное, раньше, гораздо раньше. Чай не дурак, как сказал бы граф Мальцов, но упирался, ставя рассудку барьеры и препоны, защищаясь от правды. Все, что оставалось в Тарталье человеческого, протестовало против холодного, острого, как нож под ребром, понимания. Неизбежность соучастия. От этого можно было сойти с ума.

0: Они двигались к городу на двух платформах. Третья осталась в резерве. Предусмотрительные корсары в каждый из экипажей включили по энергету толкать платформу. В таком деле один энергет стоил десятка сидящих на веслах рабов, чья эволюция пошла иными путями. Это экономило место на платформе и существенно увеличивало мобильность группы. Брамайни стояла на носу и вела их транспорт. Нос отличался от кормы лишь наличием примитивного пульта управления на выдвижной стойке и браслетов энергоприемника, подсоединенных к пульту кабелем. Блестящие браслеты украшали запястья и щиколотки Сунхари, делая ее похожей на храмовую танцовщицу, строгую и отрешенную. Вторую платформу вел раб Вэхден, как и Брамайни, рулевой и источник энергии в одном лице. Бритый наголо со шнуром на лбу, хозяин огня нижнюю половину лица закрывал белой марлевой повязкой, чтобы дыхание, упаси небо, не осквернило святость искры. Даже скатываясь к психическому ступору робота, погружаясь в трясину равнодушия и покорности, Вэхден был не в силах отказаться от системы запретов и разрешений, впитанной с молоком матери. — Есть кое-что превыше жизненных коллизий, — вздохнул маэстро Карл. Не слушая маэстро, Тарталья вертел в руках выданный ему индикатор пригодности. Как выяснилось, приборчик надо просто навести на кандидата в рабы, и огонек покажет: зеленый — пригоден, желтый — под сомнением, красный — непригоден. Урожай предполагался обильный, и помпелианцы распорядились. Сомнительных не брать. Дальтоников нет, зеленый от желтого все отличают, — спросил раздавший рабам индикаторы корсар. Дальтоников среди мужчин не нашлось, а Брамайни, как женщина, дальтонизмом не могла страдать в принципе. Лючана поднялся, подошел к Сунгхари и встал рядом, всматриваясь в приближающиеся дома окраины. Его напарник-техноложец остался сидеть на месте, безразлично глядя внутрь себя. В отличие от Лючана, ему было все равно, куда и зачем они направляются. Небось, после рейда Тумидус всех окончательных роботов Сетнес пишет, заменят свежатинкой из здешнего урожая. «Лети, галера, возьми тебя, холера!» Начались дома, одноэтажные, приземистые. Они едва выглядывали из-за высоких заборов, как если бы от страха и любопытства привстали на цыпочки. Крыши, крытые красной черепицей, печные трубы. Как на Сечине, да не совсем. Тут домики аккуратные, заборы крашеные. За заборами буйная зелень фруктовых деревьев. Ветви гнулись под тяжестью зреющих плодов. Сразу видно, не крепостные живут, свободные. Для себя стараются, не для барина. Недолго вам, бедняги, волей тешиться. Он увидел первую аборигенку. Русоволосая девушка в простеньком синем платье лежала лицом вниз на пыльной улочке, выбросив вперед правую руку. Диковинные туфельки с острыми каблучками свалились с ног. Казалось, девушка споткнулась, упала, хотела встать, не смогла, пыталась сползти, да так и застыла, потеряв сознание. Ахальник ветер без стыда задирал платье, обнажая стройные загорелые ноги и часть заглянуть дальше. «Ну зачем я ее заметил? Что мне стоило сидеть сиднем? Проехали бы мимо!» Разумеется, проигнорировать девушку не вышло. «Останови, Сунгхари!» «Кто меня за язык тянул? Гактвиан Тумидус? Корсар, отдавший приказ, долг раба, какая разница, глупый ты кукольник, кукла, робот?» Он спрыгнул с платформы, навел на девушку индикатор, словно прицелился, хоть бы красный, иначе через 3 года, сняв клеймо, останется только купить веревку и повеситься. Зеленый. Лючано махнул рукой напарнику. Вдвоем они легко уложили девушку на платформу. Теперь следовало начать осмотр домов. ноги понесли его к ближайшей калитке. Напарник шел следом, молчаливо признав Влючана старшего. Он первый проявил инициативу, ему и командовать. В рамках полученного приказа, разумеется. Ну и пусть. Аборигенам все равно ничем не поможешь, а так хоть какое-то подобие свободы. Решать, что делать, отдавать команды другим, пусть мелкие, пустяковые, в строгих отмеренных хозяевами границах, но распоряжаться-то будет он. Сволочь ты, Тарталья!
1: Сволочь!
0: Со знакомой клейменной радостью согласилась притаившаяся внутри сволочь.
1: «Ну и что? Иди ищи, братец!»
0: Калитка оказалась заперта. После второго пинка что-то хрустнуло, видимо, деревянная щеколда, и калитка распахнулась. Никогда раньше он, как разбойник, не врывался таким образом в чужое жилище, а вот теперь, став рабом, довелось. Хороший случай оправдать собственное прозвище. Маэстро Карл и Гишер молчали, зато тайная сволочь разошлась вовсю.
2: «Заткнись, без тебя тошно!»
0: Дорожка, тщательно выложенная из плоских камней. По краям грядки, перед самым домом, клумба с бордовыми цветами. На пришельцев в изумлении таращутся раструбы соцветий. Дверь в дом приоткрыта, темная прихожая. Сени, как говорят на Сечине. Горница. Никого. Стол покрыт белой кружевной скатертью. Ручная работа. В метрополиях больших денег стоит, а тут, небось, обычное дело. В углу темные лики местных богов или святых. Перед ликами теплится живой огонь. Массивные шкафы, буфет с посудой. Комната поменьше. На кровати старуха. Индикатор загорается красным. Пошли дальше. Напарник без возражений подчиняется. Следующий дом. Во дворе на грядке, примяв какую-то съедобную зелень, раскинув руки, лежит босой мальчишка лет 8. Солома жестких волос, конопушки на щеках, пятки измазаны в жирном черноземе, глаза широко распахнуты. От ужаса, от изумления... Смотрят в небо, откуда обрушилась нежданная напасть. Зеленый. Возьми его. Напарник забрасывает обмякшее тело мальчишки на плечо и несет к платформе. В дом Тарталья вошел один, споткнувшись у порога о матерого детину. Тот лежал ничком, похожий на труп. Сам не утащу, вдвоем бы управиться. Он не поверил своим глазам, когда на индикаторе вспыхнул желтый огонек. Восьмилетний сопляк им, видишь ли, в рабы годится, а здоровенный бугай, на котором пахать можно, под сомнением. Ну и ладно. Нам же легче, сказали, сомнительных не брать, мы не будем. Зато женщина с усталым лицом, сомлевшая за столом лицом в тарелку супом, оказалась вполне подходящей. Вернулся техноложец, и они вынесли женщину из дома, уложив на платформу рядом с остальной добычей. Платформа продвинулась вперед шагов на 20 и зависла напротив очередного дома. Через полчаса Лючано привык, втянулся. Работа как работа. Зашел, проверил, утащил или оставил лежать. Он лишь раз дернулся, увидев валявшихся на земле не людей, птиц. От этого зрелища его без видимой причины пробрало холодом. Только сейчас дошло. Вокруг царит мертвая тишина. Шелестят деревья, когда их ветви оглаживает ветер, прилетая из степи. И все. Ни птичьего щебета, ни жужжания насекомых. Под ногами хрустели хитиновые панцири жуков, упавших на земь. Мертвый город. Кладбище. И рабы, слуги ангелов смерти, забирают людей в потусторонний мир, где ботве до скончания века придется гнуть спину на новых господ.
1: «Работай ради всего святого!» — выкрикнул почти неслышимый, запеленутый в кокон ужасной тишины маэстро Карл. Работай, ни о чем не думай, малыш, за что ж тебя так?
0: Гишер промолчал, а тайная сволочь хихикнула. Они битком наполнили платформу телами, когда пыльная грунтовка кончилась, сменившись булыжной мостовой, а дома выросли до 2-3, местами до 4 этажей. Лючана отправил Сунгхари с грузом к боту, сам же с напарником прошелся по улице, сортируя редких прохожих по степени пригодности. Годных они стаскивали в одно место и выкладывали редком на тротуаре, чтобы потом грузить разом, а не собирать по всей улице. Двое, седобородый старик в черном и пухлая девочка с леденцовым петухом, зажатым в кулачке, мирно легли бок о бок. Обоим индикатор дал зеленый свет. И не хотелось задаваться вопросом, почему. Заходить в дома и вламываться в каждую дверь Лючана не спешил, он заглянул за поворот улицы. «В конце концов, мы продолжаем выполнять приказ, верно? Проверяем, нет ли за углом пригодной для сбора ботвы. Ноги слушаются? Да. Никто его не одернул, ни снаружи, ни изнутри». За поворотом лежал опрокинутый экипаж. Лошадь, сраженная парализующим лучом, повалилась на бок, увлекая за собой хлипкую повозку. Рядом, неестественно вывернув шею, скорчился кучер в длиннополой куртке и штанах из грубой ткани в рубчик. Из экипажа свешивала женская рука, тонкое запястье, изящные пальчики, кружевной рукав. На безымянном пальце блестело кольцо. Здесь, по-видимому, любят кружева. Лючана подошел ближе, навел индикатор на кучера. Индикатор молчал. Это означало, что кучер мертв. Вот так, господа помпеляне.

0: домов. Техноложец кивнул. Ему было все равно, как действовать, в отличие от Лючана. Людей на улице мало, большую часть мы уже собрали. Могли бы прямо сейчас начать ломиться в дома. А так, пока дождемся платформы, пока погрузим добычу, пока не спеша пройдемся туда-сюда, подбирая оставшихся, глядишь, поступит приказ возвращаться. Чуть проволыним тут, чуть проволыним там, и кому-то из аборигенов посчастливится остаться на родине, избежав рабства. Пустая платформа с Брамайни прибыла минут через 20. «Давай, шевелись!» Погрузив добычу, они свернули за угол и вскоре добрались до конца улицы, где перед ними распахнулась площадь. Над площадью возвышался местный храм с золоченым куполом луковицы. Но ни стройный белокаменный собор, ни стрельчатые окна с цветными витражами и ни купол, горящий на солнце, заставили Тарталью остановиться. Ни мастерство зодчего или благоговение перед чужим богом было тому причиной. Всю площадь устилали тела. Десятки, сотни. Особенно много их было на ступенях храма. Кто-то лежал прямо в дверях. Завидев зловещие черные силуэты в небесах, эти люди поспешили к святилищу. Просить у божества помощи и заступничества. Каяться в грехах, призывать громы и молнии на головы пришельцев, которых, должно быть, сочли адскими демонами, что, в общем, было недалеко от истины. Да какая разница, зачем сбежались несчастные? Они взывали к небесам, верили и надеялись на избавление, а пришел не избавитель от страданий, а Лючана Барготта, именно он и никто другой, и пригнал сюда проклятую платформу-рабовозку. Не захотел вламываться в дома, извернулся. Решил совершить хитренькое благо. Получи, распишись в получении, хитрец. —
1: Сунгхари, подай платформу вперед, — мертвым голосом сказал Тарталья. — Шагов на 30. И, обращаясь к техноложцу, начинаем собирать. Они успели проверить на пригодность уложить на платформу лишь 5 человек, когда от входа в храм послышался шум, топот ног. Лючана обернулся. По ступенькам, перепрыгивая через распростертые тела, бежали трое — всклокоченный мужик с бородой-веником и безумно горящими глазами фанатика, а за ним — 2 молодых крепких парня, неуловимо похожих на бородача, отец и сыновья. Впрочем, гадать о родственных связях троицы сейчас было не время. Один из парней сжимал в руках выдранный из ограды кол, другой — штыковую лопату, а в лапищах бешеного папаши тускло блестел металлический предмет с отчетливо различимым стволом. Тупорылым, словно культя калеки. Нечто подобное Тарталья видел в музее на Сечине. Эта штука, если верить комментариям экскурсовода, называлась «обрез». Была пороховой и стреляла пулями из свинца. Примитивный допотопный огнестрел. К сожалению, музей, безопасный цивилизованный музей, находился далеко, а бородач близко. Туземец задержал бег, страшно по-звериному зарычал и, вскинув руку, выпалил по сборщикам ботвы. Полыхнуло, как из тяжелого палисразрядника, при веерном накрытии. Только разрядник производит мало шума, а обрез лупил с оглушительным грохотом. Горячий воздух отчаянно взвизгнул над ухом. Огнестрел оказался не таким уж примитивным, по крайней мере, многозарядным. Бородач что-то передернул на своем оружии, изрыгнул брань, понятную без перевода, и выстрелил во второй раз. Лючана шарахнулся в сторону. «Бежим!» «Проклятие! У нас приказ! Мы должны собирать урожай! Приказ не позволит убежать, остановит, вернет обратно!» Секундой позже он обнаружил, что удирает со всех ног, и никакой приказ тому не помеха. Брамайни, на удивление, быстро сообразив, чем пахнет дело, с проворством обезьяны покинула тихоходную платформу и теперь мчалась следом. На бегу она

0: ловко петляла, сбивая прицел. Один техноложец отстал, в растерянности топчась на краю площади. «Беги, спасайся!» — обернувшись, заорал ему Лючана, споткнулся и едва не полетел кубарем. Лишь сейчас он сообразил, что несется совсем не по той улице, которая вывела их на площадь. Жалобный тоненький визг раздался позади. Рискуя упасть, Тарталья оглянулся снова. Парень с лопатой, сбив робота с ног, яростно молотил лежащего изо всех сил, со стервенением, на убой. Техноложец молчал и ворочался, пытаясь встать на четвереньки. Парень с колома, бородач с обрезом, оставив родственника заканчивать начатое. Парой медведей-шатунов топали за беглецами. Чувствуя, что отстает, бородач на ходу возился с упрямым огнестрелом. Обрез, наконец, поддался его усилиям и плюнул вдогонку свинцом. Из стены брызнула штукатурка, больно ударив Тарталью в висок и по щеке. Он постарался наддать, хотя в боку кололо вязальной спицей. Брамайни же оказалась двужильной. Догнав его, она в три скачка вырвалась вперед. Желание жить не успело угаснуть у Сунгхари за полгода рабства. Улица вильнула вправо. Заметив узкий проулок, Лючана, не раздумывая, нырнул туда, догоняя верткую Брамайни. Так мальчишками они удирали, путая следы, от собаки деда Бертолуччи, в чьем саду росли на диво сочные и вкусные кивуши, гибриды груши с киви. Пес бегал резво, а клыки у него были на редкость острые, так что улепетывать приходилось во все лопатки. Но сегодня ему грозило кое-что похуже зубов собаки или палки деда Бертолуччи. Одно дело воровать соседские кивуши и совсем другое — похищать людей. Чьих-то сестру, сына, мать, брата, жену. Лючана, уж на что мирный человек, и то удушил бы за такое собственными руками.
1: Местных вполне можно понять, — буркнул рассудительный маэстро Карл.
2: — Ага, — согласился Гишер-добряк. — Ты мечтал, дружок, чтоб к тебе относились по-человечески? — Вот вполне человеческое отношение — подстрелить и лопатой, или колом.
0: Оба были правы, однако Тарталье совершенно не хотелось становиться объектом справедливого гнева аборигенов. Минут пять он бежал за Сунгхари по каким-то закоулкам, грязным и запутанным, как волосы нищей поберушки. Подворотни, дворы, белье, развешанное для просушки прямо на улице. Покосившиеся заборы, пыльные, немытые, засиженные мухами окна, плети дикого винограда, усыпанные гроздьями зеленых ягод, чахлые палисадники — все слилось в вихрь безумного калейдоскопа. Только бы не тупик! Горошиной в пустой тыкве колотилась в мозгу единственная мысль. Наконец... Нырнув в высокое парадное и прикрыв за собой дверь, они с Сунгхари, судорожно глотая воздух, привалились к исчерканной надписями стене. Снаружи больше не стреляли, но Тарталье казалось, что он слышит топот ног преследователей. Лишь миг спустя он сообразил — это его собственная кровь стучит в висках. Погони не было, оторвались. Парадный пахло мочой и кислой капустой. «Вот это вляпали!» — прохрипел Лючана, медленно приходя в себя. Сердце грозило разнести ребра в клочья, выпасть на щербатые ступени лестницы и поскакать вверх, на чердак. «Пропадем не за грош, и никто не вспомнит. Тот факт, что за гибель Лючана Барготты судьи Киты через 3 года накажут Гая Октавиана Тумидуса, нерадивого хозяина, почему-то ни капельки не успокаивал. Брамайни, восстанавливая дыхание, не ответила, лишь молча кивнула, соглашаясь. Черные кудри ее растрепались, прядями закрывая лицо, кожа на скулах приобрела пепельно-бледный оттенок, грудь ходила ходуном, натягивая ткани робы, из нижней губы на подбородок тянулась струйка крови, рабыня на бегу закусила губу, не соразмеряя силу прикуса. Сейчас, впервые за все время их знакомства, Сунгхари походила на нормального человека. На женщину, растерянную и испуганную. Тарталья даже на миг залюбовался разгоряченным, таким живым лицом Брамайни. «Совсем сдурел о бабах думать, думай, как выбраться из передряги!» — отдернул его добряк Гишер. «Что ж, старый экзекутор понимал толк в жизни. Переводим дух и начинаем пробираться к боту. Туземцы не станут выяснять, кто раб, а кто господин. Воткнут колы вся недолга, лучше им не попадаться». Сунгхари опять кивнула. Было видно, она целиком и полностью полагается на спутника, как ранее действовала, повинуясь приказам помпелианцев. Внешняя живость оказалась лживой. 6 месяцев рабства давали себя знать. Неужели я стану таким? Прекрати нытье, потом будешь рефлексировать на веслах. Восстанови силы, малыш, и выбирайся из этой задницы. Без промедления присоединился к Гишеру маэстро Карл. Слегка приоткрыв дверь, Тарталья осторожно выглянул наружу. Вроде никого. Ни бородача, ни его оглашенных сыновей. Интересно, почему их не парализовало? Должно быть, когда город накрыли лучами с ботов, эта троица находилась в подвале или каком ином подземелье глубоко под храмом. Под храмами часто бывают подземелья. Махина святилища выполнила роль защитного экрана. Если над головой больше 3 метров грунта, а тем более камня, никакой парализатор тебя не достанет. Вот и выбрались не в попад народные мстители. Идти можешь?
3: Могу.
0: Тогда за мной. Сказать это было легче всего. Оглядываясь по сторонам, они вышли из подъезда, и тут Лючано сообразил, что совершенно не представляет, куда надо двигаться. Они заблудились в незнакомом городке на чужой планете. Хорошо еще, что территорию накрыли парализующие лучи эскадры. Действие лучей от 5 до 8 часов. Прошло максимум 1.5. Это радует. Не хватало, чтобы туземцы очнулись, начали выяснять, шастать по улицам. Тарталья завертелся на месте, пытаясь углядеть хоть какой-то ориентир. Из-за домов до него донесся колокольный звон. Тревожный набат вставал неподалеку, словно разбуженный великан, злой и агрессивный сосна. Колокол, надо полагать, в храме на площади, значит... Нам туда! Он махнул рукой вдоль улицы и с решимостью лидера зашагал в выбранном направлении, подавая пример Сунгхари. Если бы Лючано еще действительно был так уверен, как старался показать. На площади частично загруженная платформа. Попытаться выбраться на ней, — размышлял он на ходу. Платформа, конечно, тихоход, но так в любом случае будет быстрее, чем тащиться к морю на своих двоих. Бегом, если очень постараться, рабовозку догнать можно, но бородач с сыновьями, как выяснилось, бегуны не ахти, особенно на длинных дистанциях. Тем более один из них наверняка сейчас бьет в колокол. Больше некому. Хотелось, чтобы звонарем оказался бородач с обрезом. А если этот гад остался внизу? Не догонит он, догонит пуля. Лючано решил не рисковать с платформой. Лучше двигаться к ботам пешком. Медленно, но верно. Доложимся корсарам, и пусть сами решают, вызволять платформу с ботвой или бросить. Он шел, практически не замечая бесчувственных аборигенов, попадавшихся на пути тут и там, переступая через тела людей или огибая их, как обходил бы бездушные препятствия. Совесть благоразумно помалкивала. Набат за домами не прекращался, зовя подмогу. Дойдя до угла, они свернули направо у магазина тканей, чья витрина была сплошь задрапирована разноцветными полотнищами. Звон колокола приблизился, говоря о том, что они идут в направлении площади. Что за напасть, ведь Лючано выбрал вариант с пешим отходом к ботам, пренебрегая брошенной у храма платформой, однако ноги, не соглашаясь с выбором, упрямо несли обоих на площадь. Приказ. Рабы не в силах нарушить приказ. Можно сколько угодно тешить себя иллюзией свободы выбора, но едва непосредственная угроза для жизни миновала, приказ вновь стал действовать. Рабам велено собрать урожай, погрузить на платформу и доставить на бот. Точка. Выжженная, похожая на клеймо. Точка. На площади мы могли погибнуть, как погиб наш бедняга-напарник, и тогда задание хозяев в любом случае не было бы выполнено. Поэтому кукловоды на время ослабили нити, позволив марионеткам ощутить плоскость пола и спастись бегством. А теперь хозяева возвращают нас обратно, доделывают работу. «Без платформы уйти не получится», — уведомил Лючана женщину. «Действуем быстро. Если рядом с платформой никого нет, вскакиваем на нее. Ты подключаешься к управлению и возвращаемся к боту на максимально возможной скорости. Следи за дорогой, а я буду отбиваться, если нас попытаются задержать». Последняя фраза прозвучала глупо и нелепо.
3: «Да», — кивнула Брамайни, похожая на фарфорового болванчика.
0: По дороге он подобрал кусок ржавой железной трубы. Против обреза, конечно, не поможет, но от туземца с колом или лопатой отбиться вполне реально. Все лучше, чем ничего. Впереди над крышами вырос знакомый купол храма. Луковица гудела и вибрировала. Больше не оставалось сомнений, что колокольный звон доносится именно оттуда. Лючано замедлил шаги, пригнувшись, с опаской выглянул из-за угла. Кроме парализованных тел, вроде никого. Он вытер лоб, вспотевший от страха грязной рукой, размазав по лицу ржавчину и не заметив этого. Взгляд раз за разом обшаривал площадь, то и дело возвращаясь ко входу в златокупольный храм, к рабовозке. Местные наверняка не знакомы с антигравитацией, почему же не торчат возле платформы, зависшей в воздухе, разглядывая чудо? Нашлись более важные дела? Нет, что-то здесь не так. Однако ни в дверях храма, ни на площади, ни у строений вокруг не было заметно никакого движения. Лишь колокол тревожно метался над оцепеневшим городом. Лючано почувствовал, что больше не в силах оставаться на месте. Проклятый рабский долг толкал его вперед. — Готово?
3: — Да.
0: — Бегом. Казалось, их шаги громом отдаются по всей площади, заглушая вопли колокола. Сердце плясало в груди, норовя провалиться вниз живота и дальше, дальше, в пятки. Потерпев неудачу, сердце попыталось выпрыгнуть наружу через горло. Суровые нити натянулись, ведя и указывая.

проходил курс иммерсионной терапии, о которой я, естественно, ничего не мог помнить. Обращение с оружием и разные подлые приемы. ЗБРВ, Земное бюро расследований и вмешательства. Вымышленная организация, занимающаяся расследованием нарушений правопорядка на других мирах. Я все поражался, почему у других студентов намного больше тем для разговоров, чем у меня. Но наставник заверял, что со мной все нормально, что я прекрасно сдал экзамены под гипнозом, и к выпуску все прояснится и всплывет в сознании. Помню лишь, что весь тот год я жил с ощущением, будто мне приходится вкалывать куда больше, чем всем остальным. Однако так и было, Отто. Пропустим. Возраст 25 лет. Прошу вас. До середины 223 года я был оператором второго класса. Затем стажировка на премьер-оператора. Первая калька личности. Я воплотился в Меркурио де Фолетте, уполномоченного кредит Союза на Мундо и Лагардо, подозреваемого в нарушении статьи 3. Он был виновен? Прошу вас. Конечно, виновен, но мы хотели выяснить, кто еще замешан в деле. И обнаружили, что вся его так называемая семья. Пропустим. Возраст 26 лет. Прошу вас. Третье задание в качестве премьер-оператора. В тот год я впервые убил человека. В каком-то смысле это была самооборона. В каком-то смысле. И я полностью находился в его власти. Если бы он только знал об этом, мне пришлось убить его, иначе он убил бы меня. Так что в каком-то смысле это была самооборона. Сизиги. В каком-то смысле это была трубка-зуб. Сатанизм. Самооборона. Герундий. Теперь спать. Часть первая. В искусственной гравитации все дороги вели вверх. Доктор философии Айзек Кроуэлл остановился, чтобы отдышаться, откинул с лба влажные волосы и постучался в каюту психиатра. Дверь скользнула в сторону. «А, доктор Кроуэлл, человек за столом был столь же худ, насколько Кроуэлл тучен. Проходите, пожалуйста, садитесь. Благодарю». Кроуэлл опустился в самое прочное на вид кресло. «Вы хотели...» «Да». Психиатр подался вперед и отчетливо проговорил. «Сизигий, трубка-зуб, сатанизм, герундий». Кроуэлл медленно закрыл и открыл глаза. Потом перевел взгляд на свой объемистый живот и в изумлении покачал головой. Он обхватил большим и указательным пальцами жирную складку и сдавил. «О, хорошая работа», — сказал психиатр. «Замечательная. Неужели нельзя было для начала заставить старичка сбросить вес, а уж потом загонять в него меня? Необходимо для полноты образа, Отто». «Отто, да, все возвращается. Ну что же, я... Стоп!» Психиатр надавил на кнопку в столе, и дверь с шелестом закрылась. «Простите, продолжайте. Я Отто МакГевин, премьер-оператор. Работаю на ЗБРВ. А вы такой же психиатр, как я, доктор Айзек Кроуэлл. Вы Сэм Нимитц. Когда я выполнял задание на планете Весна, вы были командиром секции. Все правильно, Отто. У вас хорошая память. Вряд ли мы встречались больше двух раз. Три. Дважды на коктейлях и один раз за бриджем. У вашей партнерши был большой шлем. Я до сих пор не понимаю, как ей удавалось передергивать». Нимитц пожал плечами. «Она тоже была премьером?» «Была?» «Да». «Значит, вам известно, что она мертва?» «Полагаю, я не уполномочен». «Разумеется». «Итак, на этот раз вы мой инструктор?» «Правильно». Нимитц вытащил из внутреннего кармана накидки узкий конверт, сломал пластиковую печать и передал Отто. «Пятиминутная краска», — предупредил он. Отто быстро зафиксировал в памяти три страницы текста, потом медленно прочитал от начала до конца и отдал Нимитцу как раз в тот момент, когда строчки начали бледнеть. «Вопросы есть? По-моему, все ясно. Я теперь стал этим старым толстым профессором Кроуэллом. Точнее, стану им, когда вы прогоните меня через мнемонический ряд в обратной последовательности. Я владею языком так же хорошо, как он. Видимо, не совсем так. Учебных лент по брухянскому не существует. Кроуэлл — единственный человек, которому пришло в голову выучить диалект. Вы 5 недель находились под двусторонним гипнозом, постигая язык. Горло саднит, Отто поднял руку, чтобы дотронуться до кадыка, и вздрогнул, коснувшись 4-го подбородка Кроуэлла. Боже, этот профессор в отвратительной форме. Да, горло немного саднит. Брухианский язык на слух — сплошное рычание. Я выучил стандартную фразу. Нимитц издал звук, напоминающий рык носорога-тенора.

Вящего от боли. Черт возьми, что же это значит? На том диалекте, который вы выучили, это обычное приветствие в неформальном ключе. Да не сгустятся туч над вашей семьей, да случится вам умереть под солнцем. Конечно, на брухианском языке фраза звучит в рифму. На брухианском вообще все зарифмовано. Все существительные заканчиваются на один и тот же слог. Эдакая затяжная отрыжка. Изумительно. Полчаса такой милой беседы, и я заработаю себе ларингит. Не заработаете. Как только вы станете Кроуэллом, все вспомните. К тому же в вашем багаже есть таблетки, смягчающие горло. Ладно, Отто помассировал свое огромное бедро. Послушайте, я надеюсь, это мое назначение. Не потребует слишком активных действий. Похоже, пластиплоть, которую я ношу на себе, равна моему собственному весу. Пожалуй, так оно и есть. В задании говорится, что Кроуэлл не был на планете 11 лет. Разве нельзя устроить так, будто он сбросил вес, сидя на диете? Нельзя. Вы можете случайно наткнуться на кого-нибудь из его недавних знакомых. Кроме того, особые условия задания требуют, чтобы вы казались как можно более безобидным. Я не против того, чтобы казаться безобидным. Но при 1,2 G я на самом деле буду безобидным. С меня 7 потов сошло, пока я добрался до вашей каюты по коридору. А ведь здесь менее 1 G. Как же тогда? Мы в вас верим, Отто. Вы, премьеры, всегда готовы пройти по лезвию бритвы. Или сдохнуть, порезавшись. Чертов гипнотренинг. Это в ваших же собственных интересах. Немец стал набивать трубку. Сизигий, трубка-зуб, сатанизм, герундий. Отто откинулся в кресле и со следующим вздохом захрапел. Когда я разбужу вас, вы будете на 10% Отто МакГевином и на 90% искусственно калькированной личностью доктором Айзеком Кроуэллом. Вы будете помнить о задании, о тренировках, о вашем назначении премьера, но первоначальная реакция в любой обычной обстановке будет соответствовать характеру и знаниям Кроуэлла. Только в стрессовых ситуациях вы сможете реагировать как премьер-оператор, герундий, сатанизм, трубка-зуб, сизигий. Кроуэлл МакГевин очнулся на полухрапе. Он выкарабкался из кресла и подмигнул немецу. Хриплым голосом Кроуэлла, словно перекатывались камни, сказал: «Большое спасибо, доктор Санчес. Терапия была в высшей степени благотворной». «Пустяки, доктор Кроуэлл. За это мне на корабле и платят деньги. Часть вторая». «Черт знает, что такое. Оскорбительно. Молодой человек, вам известно, кто я такой?» Таможенный чиновник напустил на себя вид одновременно скучающий и непримиримый. Он снова заложил капсулу личного знака Кроуэлла в микропроектор и долго ее разглядывал. «Судя по данным, вы Айзек Кроуэлл, житель Макробастии, уроженец Земли. Вам 60, но выглядите вы на 70, и все это никак не освобождает вас от раздевания и осмотра тела. Я требую вышестоящего начальника. Отказ. Его сегодня нет. Можете подождать вон в той маленькой комнате. У нее отличный замок. Но вы... Нет. Годится беспокоить шефа в его единственный свободный день. Нет. Из-за какого-то стыдливого внепланетного пузана. Можете подождать в комнате. Нет. Подохнуть с голоду. Ну-ка, ну-ка. К ним приблизился коренастый небольшого роста человек с пышной копной кудреватых напомаженных волос. Кажется, здесь... Ба, Айзек! Айзек Кроуэлл! Каким ветром тебя снова занесло сюда? Кроуэлл стиснул руку человека. Его ладонь была влажной и теплой, и за долю секунды переворошил искусственную память, пока лицо и имя со щелчком не соединились в одно целое. «Джонатан Линдем! Очень рад тебя видеть. Особенно сейчас. Что, какие-то трудности?» «Ну, Джонатан, уж не знаю. Этот джентльмен не хочет пропускать меня через турникет до тех пор, пока я не устрою здесь что-то вроде стриптиза». Линдем поджал губы и уставился на чиновника. «Смайс, вы знаете, кто этот человек?» «Он... Нет, сэр. Вы в школе учились?» «Да, сэр. 12 лет. Это доктор Айзек Себастьян Кроуэлл». Линдом с трудом перегнулся через барьер и положил руку на плечо Кроуэлла. «Автор разгаданной аномалии, той самой книги, благодаря которой наша планета оказалась на трассе регулярных космических сообщений. В самом деле, книга неплохо раскупалась на Брухе, а также на Евфрате, где колонисты, эксплуатировавшие аборигенов, встретились с похожей ситуацией. На всех же остальных планетах она потерпела полную неудачу. Коллеги-антропологи, восхищаясь упорством Кроуэлла, тем не менее обвиняли его в том, что к объективному анализу он примешал изрядную долю сентиментальности. А ведь работе в поле
свойствен принцип неопределенности. Чем больше привязанности испытываешь к объектам, тем труднее их изучать. Что касается регулярного космического сообщения, то одна из трасс действительно пролегла через Брух. Раз в неделю сюда приходил грузовой корабль, и то, как правило, с опозданием. «Ну вот что, дайте-ка мне эти бумаги», — сказал Линда. Чиновник с готовностью протянул ему сертификаты, удостоверяющие освобождение от таможенных пошлин. «Я беру на себя всю ответственность». Линдом коряво расписался в десятке мест и вернул бумаги таможеннику. «Доктор Кроуэлл, это вам не простой турист. Если бы его книга не сыграла свою роль, вы сейчас вкалывали бы на руднике. И нет, проверять бумажки раз в неделю». Таможенник нажал на кнопку. Турникет зажужжал. «Пойдем, Айзек, выпьем. Компания угощает». Кроуэлл протиснулся сквозь узкий проход и поплелся за Линдомом в бар космопорта. Помещение украшали поделки местных кустарей. Столы и стулья были вырезаны из твердейшего черного железного дерева, более всего похожего из земных материалов на обсидиан. Кроуэлл с трудом вытянул из-под стола тяжелый стул, шлепнулся на него и вытер лицо на диво огромным носовым платком. «Джонатан, не знаю, смогу ли я выдержать это тяготение. Я давно уже не молод, и вроде бы я немного распустил себя». 10% МакГевина напомнили о себе. «Мне 32 года, и я в великолепной физической форме». «Ничего, Айзек, со временем привыкнешь. Только дай срок, я запишу тебя в наш клуб здоровья, и мы живо сгоним с себя лишние фунты. Это было бы прекрасно», — поспешно отозвался Кроуэлл. «Плысти плоть не сгонишь никакими упражнениями. Только сомневаюсь, хватит ли у меня времени. Мой издатель послал меня сюда за материалом для нового, современного издания «Аномалии». Я пробуду здесь, вероятно, месяц, если не меньше». «О, жалко. Впрочем, полагаю, ты убедишься, насколько все здесь изменилось, и без труда добьешься разрешения остаться на более длительный срок». Подошла женщина и приняла заказ. Два бренди. «Изменилось? Видишь ли, у нас на Макробастии, где я преподаю, не слишком часто услышишь о Брухе. Некоторые перемены очевидны», — он обвел помещение скупым жестом. «Когда я уезжал, здесь в порту была лишь утрамбованная земля да металлический барак. Но я больше интересуюсь брухианами, чем вами, колонистами. У них все по-старому?» «Не совсем». Принесли бренди. Кроуэлл глубоко вдохнул аромат и с явным удовольствием выпил свою порцию. «Во всей конфедерации не найти такого бренди, как на Брухе. Какая жалость, что вы его не экспортируете». «По-моему, компания рассматривает такую возможность. Предполагается экспорт бренди и туземных поделок». Линдом резко, словно в судороге, дернул плечом. «Но ведь если брать килограмм за килограмм, компания гораздо больше зарабатывает на вывозе редкоземельных металлов. В сущности, на всех планетах гонит спиртное, и на большинстве есть трудолюбивые эвтохтоны». «Да, брухиане. Для них времена тоже меняются». Линдом отхлебнул глоток бренди и кивнул. «И в перспективе, и, поверишь ли, за последние годы тоже. Ты слышал, что у них упала средняя продолжительность жизни?» Отто МакГевин знал об этом, но Кроуэлл покачал головой. «Нет. За последние 6 лет приблизительно на 25%. Средняя продолжительность жизни особи мужского пола теперь примерно 12 лет. Брухианских, конечно. Это около 16 стандартных. Правда, тварям, кажется, до этого и дела нет». «Разумеется, нет», — задумчиво сказал Кроуэлл. «Для них это все равно, что дар Божий. Брухиане бальзамировали своих мертвецов во время тайного обряда, а к трупам относились как к живым существам. Причем статус у мертвеца был гораздо выше, чем у любого живого члена семьи. К мумиям обращались как к оракулам, с ними советовались. Старейший член семьи из живущих разгадывал их указания, изучая застывшие навеки черты». «Какие-нибудь предположения?» «Большинство особей мужского пола работают в шахтах. Месторождением редкоземельных металлов сопутствует висмут, а это мощный кумулятивный яд для внутренних органов тварей. Но минералоги клянутся, что в пыли, которую вдыхают брухиане, висмута ничтожно мало. Настолько мало, что это не может вызвать физиологических дисфункций. Ну и, само собой, эти твари не позволяют нам забирать трупы для аутопсии. Щекотливая ситуация». «И в самом деле. Но мне помнится, брухианам нравилось принимать висмут в малых дозах как наркотик. Разве не могли они просто-напросто найти какой-нибудь приличный источник этого металла и удариться в поголовный загул?» «Не думаю. Я занимался сей проблемой довольно серьезно, видит Бог. Дырдр вечно нудит об этом. На планете не существует никаких естественных скоплений висмута. А если бы и были, то у твари нет ни технологий, ни даже элементарных знаний, чтобы наладить очистку.
Кроул внутренне вздрагивал всякий раз, когда Линдом называл местных тварями. «Компания не разрабатывает висмут», — продолжал Линдом. «И к тому же он в списке товаров, запрещенных к ввозу. Нет, в самом деле, гипотеза об отравлении висмутом — ложный ход». Кроул забарабанил пальцами по столу, собираясь с мыслями. «Если исключить некоторые выверты метаболизма, то бруйхиане весьма выносливый народ. Может быть, причина в перенапряжении?» «Исключено, совершенно исключено. Как только вышла твоя книга, сюда прибыл наблюдатель конфедерации, ксенобиолог. Он призван следить за тварями. На ноге у каждого, кто работает на руднике, вытатуирован серийный номер. Их регистрируют на входе и на выходе, и никому не позволено проводить в шахте более 8 часов в день. Иначе они, конечно, торчали бы там безвылазно, странные твари». «Верно. У себя в хижинах брухиане были безмятежны, даже ленивы. Однако в местах, определенных как производственные районы, они могли запросто загнать себя работой до смерти, черта, явно не способствующая выживанию. Мне потребовалось 9 лет, чтобы выяснить, в чем здесь дело. Исчезновение напоминала та часть мозга, которая принадлежала Отто. Ты говорил что-то о переменах, происшедших в последнее время?» «Да». Джонатан Линдом сплеснул руками и снова глотнул из стакана. «Весьма печальная ситуация. Ты же знаешь, нас всего около 500 человек на планете. Я имею в виду постоянный персонал». «Серьезно? Я полагал, вас должно быть уже больше. Компания не поощряет эмиграцию. Нет рабочих мест. Во всяком случае, мы живем довольно тесной группой. Все знают друг о друге всю подноготную. Нам даже нравится представлять себя большой семьей, и мы далеки от того, чтобы считать колонию просто кругом лиц, случайно объединенных общим работодателем. Так вот, последние несколько месяцев люди стали пропадать, исчезать. Должно быть, их уже нет в живых, потому что человек не может выжить на местной пище, а наши собственные запасы строго контролируются, вся еда под отчет. Люди исчезли без следа. На сегодняшний день пропали 3, включая управляющего рудником. Признаться, по общему мнению, их погубили эти твари, преследуя какие-то свои, невероятно, цели, и, как ты можешь представить, растут дурные настроения. Несколько тварей были убиты, но сердце Кроуэлла забилось угрожающе быстро. Он заставил себя откинуться на спинку стула, глубоко вздохнул и заговорил более спокойным голосом. «Брухианин органически не способен лишить человека жизни. У них нет понятия убийства. Они не убивают даже для пропитания. И как бы ни почитали они своих мертвецов, как бы ни стремились сами стать поскорее тихими, они никогда не ускоряют процесса. Брухиане не в состоянии воспринять идею убийства или самоубийства, не даже эвтаназии. У них и слов-то нет для этих понятий. Я знаю, но помнишь, кажется, в 218 году пьяный рабочий убил в шахте брухианина лопатой. Тот пятился с тачкой и наехал ему на ногу. Мне пришлось отправиться в деревню искать хижину убитого. Я хотел все объяснить, но новости опередили меня, и в хижине все уже были вне себя от радости. Я попал в самый разгар праздника. Никогда еще столь молодой не отходил в тихий мир. В происшествии они увидели знак особого благорасположения богов. Брухиане были озабочены только тем, как бы заполучить тело и мумифицировать его. Когда я прибыл, 2 уже отправились за трупом. Я пытался им объяснить, что в смерти повинен человек, но все приняли мои слова за шутку. «Люди близки к богам», — заявили они мне, — «но все же люди не боги». Я снова и снова пытался растолковать им, используя формы обращения в разных ключах, но брухиане только смеялись. Наконец они позвали соседей и попросили меня несколько раз повторить историю, чтобы и те повеселились. Все расценили это как удивительную богохульную шутку, и ее потом рассказывали и пересказывали годами. Кроуэлл залпом осушил стакан. «По правде говоря, я вполне разделяю твою точку зрения», — произнес Линдом. «Обвинение действительно абсурдное, но эти твари очень сильны физически, и все больше людей начинают их бояться. Кроме того, альтернативный вариант означает, что убийца среди нас, в нашей семье». «Может быть и нет», — сказал Кроуэлл. «Может быть, причина кроется в природных условиях планеты. Есть что-то, что мы проглядели раньше, какая-нибудь скрытая опасность. Вы шарили в пыльных ямах? Кое-где ничего не нашли». Они беседовали на эту тему еще с полчаса, потом перешли к вопросам менее мрачным. Но Кроуэлл МакГевин так ничего нового и не узнал. Ничего такого, что не было бы заложено в него за 4 недели калькирования личности. Линдома вызвали по системе общественной коммуникации. Он поднялся, прощаясь. «Может быть, Айзек назначит кого-нибудь, кто проводил бы тебя до постоя? Я, вероятно, некоторое время буду загружен. Необходимо внести товары в каталоги». «Не стоит, я найду дорогу». «А ты по-прежнему занимаешься экспортом-импортом?»
«По-прежнему. Только теперь я на самом верху», — Линдом улыбнулся. «Начальник отдела импорта. Так что раз в неделю я занят выше головы, сортирую все, что к нам поступает». «Поздравляю от всей души», — сказал Кроуэлл. А МакГевин передвинул собеседника на одну строчку выше в списке подозреваемых. Часть третья. Двуколка, накренившись, остановилась. И Кроуэлл осторожно, тяжеловесно выбрался наружу. Туземцу, протащившему его больше километра, он дал мелкую монету чеканке компании и сказал, изъясняясь в формальном ключе, «За работу вот награда». Туземец принял ее огромной трехвильчатой рукой, положил в рот, а затем задвинул языком в объемистый зоб под подбородком. Он пробормотал ритуальный ответ в том же ключе, потом сгреб багаж в охапку и поспешил к дому. На распахнутой двери красовалась надпись «Постой номер один». Кроуэлл тяжело нес свое тучное тело по дорожке, завидуя легкой трусце туземца. Брухианин был покрыт короткой коричневой шерсткой, сейчас слегка влажной от пота. Сзади он походил на большую земную обезьяну, только без хвоста. Крупные, вывернутые наружу ноги с тремя супротивными пальцами по форме ничем не отличались от рук, только превосходили размерами. Ноги были непропорционально коротки относительно тела. Коленные суставы располагались высоко и позволяли голеням отклоняться примерно на 45 градусов от перпендикуляра, в противоположных направлениях. Эта особенность придавала походке Брухиан весьма карикатурный вид. Гротескность облика усиливалась тем, что руки свисали с несоразмерно широких плеч почти до самой земли. Впрочем, если смотреть спереди, то в туземцах не было ничего комического. Два громадных, блестящих, немигающих ока, век у Брухиан не было, но каждые несколько секунд на глаза опускалась прозрачная мигательная перепонка, как у птиц. На лбу скопление нечетких зрительных пятен, чувствительных к инфракрасному излучению, которые позволяли ориентироваться в почти кромешной тьме. Огромный рот закрывался единственной вислой губой, которая часто заворачивалась кверху, обнажая ряд невероятно крупных коренных зубов. Уши напоминали уши кокер-спаниеля, разве что были безволосы и пронизаны густой сетью вен. Данный конкретный индивидуум щеголял двумя украшениями, позаимствованными у землян-нанимателей, парой замечательных серег и набедренной повязкой, не скрывающей ничего из того, что могло бы представлять интерес для специалиста. Еще он знал два земных слова «да» и «нет». Таков, впрочем, был средний уровень лингвистических познаний всех туземцев. Прежде чем Кроуэлл добрел до середины дорожки, брухианин уже выскочил из дома. Он без звука миновал Кроуэлла, впрягся в повозку и был таков. Кроуэлл с трудом втиснулся в комнату и устало упал на хилую койку спартанского образца. Да, бывало, он жил и в более элегантной обстановке. В комнате наличествовали грубые стол и стул туземного производства, прозаический эстамп, изображавший зимний пейзаж на земле, шкафчик военного образца и душ, продырявленное ведро на высоте человеческого роста. Еще одно ведро служило для наполнения водой умывального таза. На стене висело мутное зеркало. Поскольку прочих санитарных удобств не было, Кроуэлл сделал вывод, что здешние обитатели все еще пользуются холодными уборными, которые он возненавидел еще 10 лет назад. Кроуэлл обдумывал, стоит ли ложиться на койку. Уверенности в том, что потом удастся подняться, у него не было. Как вдруг в дверь кто-то постучал. «Войдите», — сказал он с усилием. В комнату робко ступил долговязый молодой человек с едва пробивающейся бородкой. На нем были рубашка и шорты цвета хаки. В руках он держал две бутылки пива. «Я Уолда Штрукхаймер», — произнес он, как будто это что-то объясняло. «Добро пожаловать». Кроуэлл не мог отвести глаз от пива. В дороге он пропитался пылью. «Я полагаю, вы не отказались бы чего-нибудь выпить?» — сказал молодой человек. Он пересек комнату двумя гигантскими шагами и осторожно откупорил бутылку. «Прошу». Кроуэлл жестом указал на стул и поспешил сделать жадный глоток. Чтобы сесть, гостю пришлось сложиться пополам. Тоже постоялец. «Кто? Я?» «О, нет». Уолда откупорил вторую бутылку, сунул обе пробки в нагрудный карман и застегнул его на кнопку. «Я ксенобиолог, забочусь о благосостоянии коренного населения». «А вы, доктор Айзек Кроуэлл, очень приятно, что наконец-то я с вами подстречался». С минуту они шумно обменивались вежливыми любезностями. «Доктор Штрукхаймер, с момента приземления я успел побеседовать только с одним человеком, и он сообщил мне весьма тревожные новости». «Вы имеете в виду исчезновение?» «И это тоже. Но прежде всего резкое падение средней продолжительности жизни, Брухиан. Вы об этом не знали?» «Нет, не знал». Уолда покачал головой. «Два года назад я написал статью для журнала «Внеземных цивилизаций». Она до сих пор не увидела света.
Но вы же понимаете, как это делается. Если в материале ничего не говорится о благополучных планетах вроде Эмбера или Кристи... Да, под сукно. Отсутствие новостей — это уже новость. С кем вы разговаривали? С Джонатаном Линдомом. Он упомянул о Висмуте. Уолда сложил длинные пальцы шатром и с интересом заглянул внутрь. Ну да, это первое, что пришло мне в голову. У Брухиан действительно налицо все клинические симптомы, но лишь самые общие. Ну, вроде тошноты или одышки у людей. Можно предположить что угодно. От похмельного синдрома до рака. Но я бы и впредь подозревал Висмут. Или нечто похожее, например, сурьму. Если бы, черт подери, они могли его... хоть как-то доставать. Едва мы узнали, насколько висмут ядовит для туземцев и какое вызывает у них привыкание, как тут же строго-настрого запретили ввозить его на планету. В этом отказано даже мне, а уж мне-то не помешали бы несколько граммов галлат-висмута. Галлат-висмута – основной, медицинское название дерматол, препарат, применяемый как антисептическое, вяжущее и подсушивающее средство при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Содержит 52-56% окиси висмута. В шахтах они не могут его добывать? Нет. Всего висмута, содержащегося в 10 кубометрах здешней лантаноидной руды, не хватит, чтобы вызвать у Брухианина даже легкое головокружение. Эти симптомы вызывают что-то иное. Может быть, в последнее время как-нибудь изменилась их еда? Например, включение в рацион земной пищи? Нет, они по-прежнему живут только за счет своих млекорептилий. На нашу еду даже смотреть не хотят. Я долгое время брал пробы мясных стручков, которые они снимают с рептилий. Ничего необычного, определенно никаких следов висмута. Некоторое время оба ученых сидели в глубокой задумчивости. Похоже, что работы больше, чем я ожидал, наконец сказал Кроуэлл. Мой издатель направил меня сюда, чтобы я подновил материал для очередного издания книги. Я рассчитывал получить только свежие статистические данные и восстановить старые дружеские связи. Он потер кулаком глаза. Если на чистоту меня пугает перспектива топать ногами. Я давно уже не юноша и вдобавок вешу на 20 килограммов больше, чем в прошлый свой приезд. А ведь даже тогда мне требовался гравитол, чтобы чувствовать себя более или менее человеком. У вас нет его с собой? Нет, не удосужился запастись. Что, Вилли Норман все еще работает врачом компании? Да. «Возьмите». Штрукхаймер расстегнул карман и вынул маленький флакончик. «Примите сразу две таблетки, я получаю их бесплатно». «Премного благодарен». Кроуэлл положил таблетки на язык и запил их пивом. Он тут же ощутил легкость и прилив жизненных сил. «А, сильная штука». Впервые с тех пор, как он стал Айзеком Кроуэллом, он поднялся на ноги без затруднений. «Разрешите навязаться вам в гости. Я хочу осмотреть вашу лабораторию. По-моему, будет логично начать с этого». «Разумеется. Я как раз собирался заглянуть туда после обеда. Снаружи прогрохотал рикша. Может, еще успеем поймать этого?» Штрукхаймер подошел к двери и пронзительно свистнул. Рикша услышал и, подняв столб пыли, остановился. Развернув тележку, он бешено помчался к ним, словно от этого зависела его жизнь. Когда земляне сели, он промычал односложно. «Кда! Отвези нас к шахте А, пожалуйста!» Брухианин с обезоруживающим пониманием почти по-человечески кивнул и мощно рванул с места. Шахта А располагалась в 3 километрах от постоя. Дорога сильно пылила, но все же поездка показалась Кроуэллу не такой ужасной. Лаборатория скрывалась под большим серебристым куполом возле подъемника шахты. «Удачно расположились», — заметил Кроуэлл, выколачивая пыль из одежды. Площадка между дорогой и куполом была испещрена веревочными кольцами. «Пыльные ямы? Да, небольшие». Как правило, пыльные ямы были мелкие, глубиной до метра. Но стоило кому-то оступиться и попасть в крупную яму, и бедняге приходил конец. Брухиане четко различали ямы и днем, и ночью, поскольку их инфракрасные зрительные пятна ощущали разность температур между ямами и грунтом. Но для человеческого глаза все было едино. Ровный слой мелкого порошка, похожего на тальк, только коричневого цвета. Приблизившись к лаборатории, Кроуэлл услышал пыхтение компрессора. Оказалось, купол был не из металла, а из алюминированного пластика. Жесткую форму ему придавал подпор воздуха. Кроуэлл и Штрукхаймер вошли внутрь через шлюзовую камеру. «Компрессор гонит холодный воздух через увлажнитель и целую систему противопылевых фильтров», — пояснил ксенобиолог. «Компания вложила кучу денег, и в обмен на удобство мы все сверхурочное время работаем бесплатно». Лаборатория являла собой любопытную комбинацию сельского стиля и ультрамодерна. Вся мебель была знакомого образца, сработанной руками Брухиан. Но Кроуэлл тут же обратил внимание на гофрированный серый ящик
дорогостоящего универсального компьютера, теплоблок, электронный микроскоп с большим экраном и массу каких-то сложных стеклянных изделий, явно привозных. Были тут и приборы, которые он не смог даже опознать.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Впечатляет. Как вам удалось расколоть компанию на всю эту музыку? Штрукхаймер покачал головой. Они оплатили только постройку здания. И то с невеликой охотой. Все остальное приобретено на субсидии конфедерации по линии комиссии здравоохранения. Таким образом, 6 часов в сутки я ветеринар компании, а все прочее время веду исследования физиологии брухиан. Точнее, пытаюсь вести исследования. Это очень трудно. Нет трупов, нет анатомички. Но вы могли бы прибегнуть к рентгену. Нейтронное сканирование. Разумеется, мог бы. Штрукхаймер дернул себя за жиденькую бороденку и сердито уставился в невидимую точку посреди необъятной груди Кроуэлла. И много это нам даст. Что вам известно об анатомии брухиан? Ну, Кроуэлл проковылял к стулу и взгромоздился на него. Стул затрещал. Первичные исследования были не очень грамотные, и я не очень грамотный. Я и сейчас знаю не больше, чем тогда. У брухиан есть несколько внутренних органов, которые, казалось бы, вообще ни для чего не предназначены. Даже сам набор внутренних органов не у всех один и тот же. А если органы и одинаковые, то вовсе не обязательно, что у разных особей они будут находиться в одном и том же месте в полости тела. Вот единственная штука, с помощью которой я получаю непротиворечивые результаты. Штрукхаймер ткнул пальцем в сторону громоздкого сооружения, напоминающего водолазный колокол XIX века. Камера Стокса. Она служит для количественного анализа обмена веществ. Я плачу брухианам, чтобы они сидели здесь, ели и испражнялись. Абориген расценивает это как отменную шутку. Он ударил кулаком по ладони. Если бы только удалось раздобыть труп. Вы слышали, что случилось в прошлом месяце? Насчет лазера? Нет, ничего. Говорят, несчастный случай. Я сомневаюсь. Так или иначе, абориген попал под луч проходческого лазера. Или его толкнули. Перерезало пополам. Боже. Я примчался пулей, мне потребовалось меньше 10 минут, чтобы спуститься к месту происшествия. Но родственники успели умыкнуть тело. Должно быть, поднялись в одной клете, пока я спускался в шахту, в другой. Я прихватил переводчика и со всех ног бросился в деревню. Нашел дом. Сказал, что могу сшить тело, могу оживить и вылечить несчастного. Господи, я ведь хотел только взглянуть на труп. Штрукхаймер потер пальцами лоб. Мне поверили и извинились передо мной за спешку. Но добавили они, парни... посчитали уже готовым к тихому миру и отправили туда. Я спросил, можно ли увидеть тело, и мне ответили, да, конечно, все будут только счастливы, если я приму участие в праздновании. Удивительно, что они разрешили, сказал Кроуэлл. Они даже настаивали на этом. Потом, ну вы представляете себе их семейные комнаты? Комнаты, где брухиане держат мумии предков. Я зашел, помещение 3 на 4. Там было, наверное, 50 мумий, прислоненных к стенкам. Все в прекрасном состоянии. Брухиане показали мне новенького. Он ничем не отличался от остальных, если не считать без волос и словно гладко выбритой полосы поперек туловища, в том месте, куда пришелся луч лазера. Я пригляделся к этому кольцу чистой кожи. Мне позволили включить фонарик. Там не было абсолютно никакого рубца, никакого шрама. Я проверил серийный номер на ноге. Точно тот самый. Труп доставили в хижину от силы минут на 10 раньше, чем туда попал я. Для такой супрессии шрама требуется форсированная регенерация кожи. Несколько недель реабилитационного режима. В конце концов, с мертвым телом такое вообще невозможно проделать. Но попытайтесь только выяснить, как им это удалось. С таким же успехом можно спросить человека, как это он заставляет биться сердце. Я думаю, туземцы вообще вряд ли поняли бы такой вопрос. Кроуэлл кивнул. Когда я писал свою книгу, мне пришлось довольствоваться простым описанием феномена. Удалось узнать лишь, что происходит какой-то ритуальный обряд с участием самого старого и самого молодого членов семьи. И никто не учит их, что нужно делать. Для них это естественно, как сама жизнь. Но объяснить они не в силах. И присутствие посторонних воспрещено. Штрукхаймер подошел к большому холодильнику, стоящему особняком, и достал 2 бутылки пива, еще по одной. Кроуэлл кивнул, и Штрукхаймер сорвал пробки. Я сам его делаю. Варить помогает один местный паренек. К сожалению, через несколько месяцев я лишусь помощника. Он уже достаточно взрослый, чтобы работать в шахте. Уолда протянул Кроуэллу пиво и уселся на низкий стул. И я полагаю, вы знаете, у них нет ничего похожего на медицину. Ни шаманов, ни знахарей. Если кто-нибудь заболевает, родственники просто садятся вокруг и принимаются его утешать. А если брухианин выздоравливает, все выражают свои соболезнования. «Знаю», — отозвался Кроуэлл. А как вы вообще ухитряетесь завлекать их для лечения? И, кстати, откуда вам известно, что надо делать, когда они все-таки приходят? Видите ли, мои помощники, а у меня их четверо, осматривают каждого аборигена перед спуском в шахту, а затем и после окончания работы. Инженеры с комиссии здравоохранения сконструировали дистанционную диагностическую машину, подобную тем, что используют врачи на Земле. Таких машин у меня четыре, все задействованы на лабораторный компьютер. Он контролирует частоту дыхания, температуру кожи, пульс и прочее. Если наблюдается значительное расхождение между двумя последовательными показаниями, то парня посылают ко мне. Пока он добирается до лаборатории, компьютер выдает мне историю его болезни, и я могу составить какое-нибудь эмпирическое снадобье, основываясь на клиническом опыте и проведенных ранее физиологических экспериментах. Как правило, я понятия не имею, снимет лекарство симптомы или нет. Напротив, один может излечиться полностью, а другой наоборот, будет чувствовать себя все хуже и хуже, пока его не скрутит окончательно, и он умрет. Вы знаете, что они говорят на это? Да, он готовился стать тихим. Правильно. Брухиане позволяют лечить себя только потому, что это входит в условия найма. По своей воле они ни за что не пришли бы ко мне. А диагностические машины не дали никаких ключей к проблеме? Почему они стали умирать в более раннем возрасте? О, что-то, конечно, вырисовывается. Симптомы, статистика. Например, с тех пор, как мы стали снимать показания, средняя частота дыхания возросла более чем на 10%. Средняя температура тела поднялась почти на градус. Это дополняет мои клинические данные. И то, и другое возвращает меня к первоначальному заключению о кумулятивном отравлении. Висмут сюда подходит прекрасно. Я обнаружил указание на то, что он полностью аккумулируется в каком-то одном органе и вовсе не выводится наружу. Помимо всего прочего, причина должна быть связана с шахтами. Вам ведь известно, брухиане ведут тщательную демографическую статистику. Семья, в которой за определенный период стало больше всего тихих, обладает преимущественным политическим весом. Так вот, как выяснилось, средняя продолжительность жизни тех, кто не работает в шахтах, ничуть не изменилась. Я этого не знал. Компания предпочитает замалчивать подобные сведения. Они беседовали еще около часа. Кроуэлл в основном слушал. Отто разрабатывал план. Часть четвертая. Уже почти стемнело, когда Кроуэлл дотащился до дорожки, ведущей к домику амбулатории. Действие гравитола кончилось, и он вновь чувствовал себя разбитым и несчастным. В приемной врача Кроуэлл впервые за все время пребывания на планете увидел современную мебель, хромированный металл, пластик, и впервые узрел привлекательную женщину. «Вам назначено, сэр?» «Нет, мадам, но я старый друг доктора». «Айзек Роуэлл, с возвращением, старина!» «Заходи и скажи, наконец, мне здравствуй!» — закричал голос из маленького селектора на столе. «Последняя дверь по коридору направо, мистер Кроуэлл». Впрочем, доктор Норман встретил Айзека в коридоре и, тряся руку, затащил совсем в другую комнату. «Сколько лет, сколько зим, Айзек!» «Я узнал, что ты вернулся и, честно говоря, удивился. Эта планета не самое подходящее место для таких старичков, как мы». Доктор, человек гигантского роста, был краснолиц и седовлас. Они зашли в жилой блок, двухкомнатную квартиру с вытоптанным ковром на полу и множеством старомодных книг на стеллажах по стенам. Едва друзья ступили внутрь, как автоматически включилась музыка. Кроуэлл не знал ее, зато Отто знал. «Вивальди», — сказал он тут же. Доктор поразился. «Что, Айзек, под старость немного набираемся образования? Я помню время, когда ты считал, что Бах — это сорт пива. Теперь меня на многое хватает, Вилли». Кроуэлл тяжело опустился в тугое кресло. «На все, что позволяет вести сидячий образ жизни». Доктор хохотнул и шагнул в маленькую кухоньку. Он бросил в два стакана лед, отмерил в каждый бренди, в один плеснул содовую, во второй — обыкновенную воду. Бренди содовый он протянул Кроуэллу. «Всегда помню вкусы своих пациентов. Между прочим, я заглянул сюда и как пациент тоже». Кроуэлл отхлебнул из стакана. «Мне нужен месячный запас гравитола». Улыбка сошла с лица доктора. Он сел на диван, отставив нетронутый стакан в сторону. «Нет, Айзек, так дело не пойдет. С тебя хватит и недельного. Ты не сдюжишь, сдохнешь, окочуришься». «Что?» «Гравитол противопоказан при ожирении. Во всяком случае, я никогда не прописываю его тем, кому за 55. Я и сам его больше не принимаю. Чересчур большая нагрузка для наших изношенных насосов. У меня сердце 32-летнего человека», — подумал МакГевин. «Но я таскаю на себе лишние 50 килограммов. Соображай, соображай. Может быть, найдется менее сильное средство, которое помогло бы мне справиться с этой чертовой гравитацией? Мне ведь надо много работать». «Пожалуй. Пандроксин не так опасен, а относительный комфорт он тебе обеспечит». Норман вытащил из ящика стола рецептурную книжку и что-то быстро начеркал на верхнем бланке. «Пожалуйста, но держись подальше от гравитола. Для тебя он чистый яд. Спасибо. Завтра получу». «Можешь и сейчас. Аптечный отдел магазина компании теперь открыт круглосуточно. Но каким же ветром тебя занесло в нашу провинцию, Айзек? Исследуешь причины возросшей смертности брухиан? В общем-то, нет. Точнее, это не главное. Я всего лишь собирался обновить материал для нового издания книги. Но смертность меня действительно взволновала. Что ты думаешь о висмуте?» Вилли махнул рукой. «Собачий вздор. Я считаю, причина в перенапряжении, ясно и просто. Эти сукины дети целыми днями вкалывают в шахтах. Потом отправляются домой и до изнеможения режут свое железное дерево. Других причин искать не нужно. Они всегда были одержимы работой и загоняли себя до смерти. Во всяком случае, мужчины. В сущности, это даже удобно. Те, кто не работает в шахтах, всегда при деле и пашут, как лошади. Однако эти не загибаются раньше времени». Доктор фыркнул. «Айзек, отправляйся-ка завтра на шахту и посмотри, как там работают. Чудо, что они даже неделю выдерживают. По сравнению с шахтерами, все остальные выглядят просто лентяями. Завтра же и отправлюсь». Как теперь перевести разговор на исчезновение? «А как обстоят дела с человеческой составляющей колонии? Много изменилось с тех пор, как я уехал?» «Пожалуй, нет. Большинство из нас повязано контрактами на 12 или 20 лет. Все те же люди вокруг, только постарели на десяток лет. Билет до земли обходится в годовой заработок. К тому же так нам гарантирована пенсия 100% оклада. А если нарушить контракт, то пенсия тю-тю. Вот и приходится торчать здесь. Всего 4 человека сдались и купили билеты до земли. Вряд ли они тебе знакомы». «Да, прибыл новый посол конфедерации. Делать ему здесь нечего, впрочем, как и 3 его предшественникам. Но по закону колонии полагается посол. Понятное дело, дипломатический корпус считает Бру худшим из миров. Назначение сюда свидетельствует либо о признании полной некомпетентности, либо подразумевает наказание за какой-то проступок. Для нашего Стюфи Джонса это уж точно наказание. Он имел несчастье быть послом на Ламарре, как раз в тот момент, когда там разразилась гражданская война. Его вины в том нет. В тамошней внутренней политике вообще никто не мог разобраться. Но надо же найти козла отпущения. Вот Фит Джонса сюда и сослали. Ты к нему как-нибудь загляни и поговори, интересный субъект. Только заходи утром, когда он еще не совсем пьян. Появились 6 детишек, половина незаконно рожденные. 18 смертельных случаев. Вилли нахмурился. Точнее, 15 смертей и 3 исчезновения. Все исчезновения за последний год. Люди утрачивают осторожность. За пределами поселка компании ты все равно, что на другой планете. А колонисты спокойно выходят в одиночку. Старательствуют или просто хотят побыть подальше от других. Сломал ногу или провалился в пыльную яму, и все, конец. 2 из исчезнувших новички. Вероятно, агенты конфедерации. Отто вздрогнул. Так оно и было. Видишь ли, первым пропал старый Малатеста, управляющий рудником. Полагаю, именно это и вызвало прибытие агентов. Они якобы занимались изысканиями полезных ископаемых, но на компанию не работали. Кто же мог оплатить им дорогу? Ведь кроме компании никто не имеет права ковыряться в этой планете. Возможно, их субсидировал какой-нибудь университет, занимающийся чистой наукой. Ведь я попал сюда в первый раз подобным образом. Доктор кивнул. Точно так они и заявили. Но я тебе скажу напрямик. Не были они учеными, нет, не были. Я проработал с учеными большую часть жизни и кое в чем разбираюсь. Конечно, эти 2 предъявили удостоверение личности, и они неплохо знали свой предмет, но конфедерация вытворяет со своими агентами дьявольские штуки. Слышал про оборотней? Смутно. Пластическая хирургия и гипнообучение. Ты это имеешь в виду? Полагаю, что так. Во всяком случае, я думаю, эти ребята были агентами. Их научили ходить, говорить и действовать, как подобает геологам. Но ходили-то они не туда. Ходили они на шахты, а там все изучено до последней молекулы. И результаты давно опубликованы. И эти 2 никогда не задерживались на одном месте достаточно долго, как того требует серьезная работа. Возможно, ты прав. Ты тоже так думаешь? Выпей еще. Здесь все считают, что я в старости становлюсь параноиком. Вероятно, мы оба сдаем. Айзек улыбнулся. Спасибо за угощение, но я лучше пойду возьму пандроксин и вернусь к себе, пока не свалился. Нелегкий выдался денек. Могу себе представить. Что ж, рад снова тебя видеть, Айзек. В шахматы. По-прежнему играешь. Лучше, чем когда-либо. Особенно с помощью Отто. Загляни как-нибудь вечерком. Сыграем партию другую. Обязательно зайду. И тогда берегись. Часть 5. Айзек не сразу направился в аптеку. Первым делом он зашел к себе и позвонил по радиофону. «Биолаборатория». Штрукхаймер слушает. «Уолде, это Айзек Кроуэлл. Можно попросить вас об одолжении? Выкладывайте. Я собираюсь к доктору Норману за гравитолом. Эти таблетки, что вы мне сегодня дали, весьма действенные. Не посмотрите ли дозировку? И смотреть не надо. 5 миллиграммов. Но послушайте, Айзек, он, вероятно, назначит вам дозу поменьше. Тут все дело в возрасте. Чем человек старше, тем меньше дозировка. В самом деле? Что ж, попробую его уговорить. Мне кажется, все должно быть наоборот». Вилли никому никогда не удавалось переспорить. Это самое упрямое существо из всех, с кем мне доводилось вступать в дискуссии. Знаю, но мы были добрыми приятелями. Вдруг пожалеет дружка из дома для престарелых. Ну-ну. Желаю удачи. Надеюсь, скоро увидимся. Я буду в ваших краях завтра. Хочу отметиться на шахте. Может, доскочите? Пиво выпьем. Буду рад. И Кроуэлл повесил трубку. Он вытряхнул чемодан и вскрыл двойное дно, порывшись в содержимом тайника. Кроуэлл извлек обыкновенную на вид шариковую ручку. Точнее, это только с одного конца была шариковая ручка. В другом же конце был спрятан ультразвуковой стиратель чернил. К счастью, доктор написал рецепт черной пастой, значит, не придется подделывать подпись. Кроуэлл потренировался, несколько десятков раз написал «Гравитол 5 миллиграмм, дост колво на 30 дней». Затем отправил в небытие рецепт на подроксин и накорябал поддельное предписание выше подписи врача. В магазине компании было темно, только в аптечном отделе горел свет. Парадная дверь оказалась запертой, и Кроуэлл потащился к черному ходу. Едва он ступил на педальную панель у порога, как дверь скользнула в сторону, и прозвенел колокольчик. Из-за полок с реактивами вышел, протирая глаза, заспанный служащий. «Чем могу помочь?» «Я хотел бы получить вот по этому рецепту». «Одну минуту». Молодой человек взял рецепт и скрылся за полками. «Скажите», — донесся его крик, — «это ведь не для вас, правда?» Теперь Кроуэлл был на 100% Отто. «Конечно нет, я принимаю пандроксин. Это для доктора Штрукхаймера». Служащий появился через минуту, держа в руке зеленый флакончик, готов покляться, что Уолда забирал гравитол на прошлой неделе. «Пожалуй, мне следует позвонить доктору Норману». «По-моему, Уолда берет не для себя», — медленно произнес Кроуэлл. «Лекарство нужно ему для каких-то опытов над аборигенами». «Хорошо, тогда я запишу на его счет». «Странно, он мне специально дал наличные». Служащий поднял глаза. «Сколько?» 18,5 кредиток. Кроуэлл извлек бумажник и отсчитал 19 кредиток. Потом положил рядом розовую купюру в 50 кредиток. Служащий поколебался, затем взял банкноту, сложил ее и сунул в карман. «Это на ваши похороны, старичок», — сказал он, занося проданный товар в книгу. «Здесь дозировка для молодого мужчины». Кроуэлл сгреб сдачу, 0,5 кредитки мелочью, и молча вышел. Часть 6. На следующее утро, снова чувствуя себя человеком, Кроуэлл сразу после восхода направился на рудник. Он свернул купол лаборатории, но Уолда не оказалось на месте, и Айзек легким шагом двинулся к шахте А. У входа в шахту выстроилась длинная очередь брухиан. Они приплясывали и размахивали руками, словно старались согреться. По мере того, как Кроуэлл приближался к началу очереди, их оживленные разговоры становились все громче и громче. Человек в белом комбинезоне осматривал брухианина, стоявшего впереди. Он заметил Кроуэлла, лишь когда тот подошел вплотную. «Привет!» — прокричал Кроуэлл, перекрывая шум. Человек в изумлении поднял голову. «Кто вы такой, черт подери?» «Меня зовут Кроуэлл. Айзек Кроуэлл. Ах да, я был еще ребенком, когда вы приезжали сюда в прошлый раз. Сейчас мы наведем порядок». Он поднял мегафон и закричал по-брухиански, в неформальном ключе. «Ваше настроение...» «Портит мне настроение, замедляет продвижение этой очереди и к тихому миру приближение». Шум стих и сменился негромким бормотанием. «Видите, я читал вашу книгу». Человек продолжал водить вдоль тела брухианина поблескивающим металлическим щупом. «Это диагностическая машина?» — спросил Кроуэлл, указав на прикрепленную к поясу человека ничем не примечательную черную коробку, соединенную со щупом проводом. «Да». Она выясняет, все ли в порядке у этой зверюги, и сообщает свое мнение доктору Штрукхаймеру. Он шлепнул брухианина по плечу, и зверюга резво помчался в шахту. Подошел следующий туземец и поднял ногу, согнув ее в колени самым противоестественным образом. «Здесь еще и встроенный микрофон», — сказал человек в комбинезоне, вглядываясь в номер, вытатуированный на ноге брухианина. Он медленно, отчетливым голосом прочитал номер для компьютера и стал методично водить щупом под коричневой шерстью туземца. «Не представляю, чтобы кто-то удрал с этой планеты», — а потом захотел сюда вернуться.

одиночку категорически воспрещено. Брухиане не знают письменности, но этот индивид, очевидно, был знаком с правилами. Как только Кроуэлл пристегнулся, туземец нажал на большую красную кнопку, и клеть полетел вниз. Кроуэлл судорожно вцепился в поручни, а Отто бесстрастно вел счет секундам. Через 22 секунды врубились репульсоры, и машина, сжатая силами отталкивания, остановилась. Даже с поправкой на сопротивление воздуха клеть ушла вглубь планеты, вероятно, более чем на километр. Внизу было очень темно, но брухианам и не нужно столько света, сколько землянам. Туземец вышел из клети, задев Кроуэлла плечом. Судя по звукам, вокруг кипела активная деятельность, но Кроуэлл ничего не видел. «А, Айзек!» — раздался человеческий голос в 3-4 метрах от него. «Нет, чтобы предупредить меня о своем приходе!» Во тьме вспыхнул фонарь, и луч его, подпрыгнув, остановился на Кроуэлле. «Ну-ка, наденьте вот это!» Штрукхаймер передал ему защитные очки, оказавшиеся прибором ночного видения. Кроуэлл повиновался, и внутренность шахты проявилась перед его глазами. Видеоизображение было окрашено в призрачные серо-зеленые тона. «Да, действительно много перемен», — сказал Кроуэлл. «Почему так темно?» «Они сами попросили. Говорят, при свете их движения замедляются». «Боже милосердный!» Кроуэлл в изумлении взирал на лихорадочную суматоху вокруг. «На них глядеть-то и то устанешь». Шахта представляла собой что-то вроде квадратной в плане пещеры размером с большой зал. Около полусотни брухиан, работая парами, врубались в три стены с помощью виброкирок и лопат. На каждую пару полагалась одна тачка. Как только она наполнялась, суетливый брухианин, стоявший рядом, хватал ее, взлетал по склону к четвертой стене, где стояли Кроуэлл и Штрукхаймер, и вываливал руду на конвейер, который выносил ее на поверхность. Потом туземец возвращался, забирал у своего товарища лопату, тот хватался за виброкирку, а третий, лишенный кирки, начинал дергаться у тачки. Среди этой толчии сновал взад-вперед маленький брухианин и, поминутно уворачиваясь от столкновений, разбрасывал по влажному полу пещеры смесь песка и опилок. Во всем ощущался какой-то сумасбродный порядок, словно детвора затеяла сложную игру, напоминавшую одновременно салочки, прятки и эстафетный бег. «Знаете», — сказал Кроуэлл, — «по мнению Вилли Нормана, снижение продолжительности жизни вызвано перенапряжением». «Глядя на этот бедлам, я склонен с ним согласиться. Действительно, в шахте они трудятся как нигде, особенно с тех пор, как мы выключили свет. Но я добился сокращения рабочего дня, чтобы хоть как-то скомпенсировать возросшую активность. Сколько часов в день они работали, когда вы их изучали в прошлый раз? Кажется, 11-12 часов, а сейчас 6,5. «Серьезно? У вас такая власть над компанией?» «Теоретически, да. По идее, они должны отдавать честь при моем появлении, поскольку концессию не закрывают только с молчаливого попустительства Конфедеративной комиссии здравоохранения, а я ее единственный представитель. Но я не перегибаю палку. В сущности, я зависимый человек. Все в руках у компании. Людские ресурсы, энергия, вода, снабжение, почта. У нас сердечные отношения. Компания прекрасно знает, что, допустя на ошибку, тут же найдутся 5-6 других концернов, готовых перехватить контракт. Поэтому и с аборигенами она обращается неплохо. Кроме того, если мыслить категориями производительности труда, то компания ничего не потеряла, даже наоборот. В каждый данный момент компания имеет право эксплуатировать только одну шахту. Туземцы трудятся в две смены. Перехлёстов нет. И в действительности суточное время работы шахты больше, чем раньше. Общая выработка намного выше по сравнению с прошлыми временами. Любопытно. Добро пожаловать в список подозреваемых, Уолда. Выходит, они работают меньше, чем раньше, когда средняя продолжительность их жизни была выше. Олдер смеялся. Догадываюсь, о чем вы думаете. Нет, вырождение в результате плохого питания здесь ни при чем. Это обнаружилось бы в лабораторных тестах. К тому же в шахте брухиан сейчас работает меньше, зато в деревне полно ремесленников. Кстати, вы деревню и не узнаете. Небоскребы и... «Небоскребы? Ну, мы их так называем. Это дома из соломы и глины в два, иногда в три этажа. Очередная загадка. В распоряжении брухиан вся планета. Они могут строиться сколько угодно широко. Но откуда-то взялась эта идея расти вверх, а не вширь? И ведь трудно им приходится. Небоскребы-мазанки порой не выдерживают напряжений. Теперь, строя дома, туземцы армируют их железным деревом. Это практически деревянные сооружения, обмазанные глиной. Послушайте». А может, вам удастся выяснить, почему они так поступают? Здесь никто не смог добиться от туземцев прямого ответа. А вы владеете диалектом лучше любого из нас. Кроме того, вы для аборигенов что-то вроде народного героя, хотя не думаю, что...

кто-нибудь из патриархов дожил до нынешних времен с момента вашего отъезда. Они знают, что вы вызвали перемены в их жизни, и очень благодарны вам. В шахте было сыро и холодно. Кроуэлл поежился за то, что приблизил их к тихому миру, — резко сказал он. Уолда промолчал. Раздался грохот, позади них остановилась клеть. «Привет, босс! Привет, доктор Кроуэлл! Я привез тварям мясо. Что, выключаем?» Уолда взглянул на часы. «Конечно, давай». Помощник щелкнул выключателем, укрепленным в нише подъемника, и пение виброкирок смолкло. Какое-то время еще раздавался дробный ляск, рабочие пытались долбить руду, несмотря на отсутствие напряжения в сети. Затем по одному, подвое, они выстроились в очередь у подъемника. Помощник раздал всем по мясо-фрукту, и туземцы понесли их на рабочие места. Члены каждой бригады садились в свой кружок на корточки. Брухиани жевали и переговаривались, тихо похрюкивая. «Мы здесь лишние», — сказал Уолда. «Хотите взглянуть на деревню? Было бы чудесно. Только позвольте, я зайду к себе за блокнотом и камерой. А для начала заскочим в лабораторию и перехватим по бутылочке пива. Наверху жарко, часть седьмая». Солнце палило немилосердно. Тележка, развернувшись, остановилась на окраине деревни, и ветерок от движения, скрадывавший жару, прекратился. Кроуэлл вытер с лица пот и запекшуюся пыль, и последним могучим глотком осушил бутылку. «Что делать с посудой? О, просто оставьте бутылки в тележке. Этот парень как раз и есть мой пивовар. Он сгрузит их у лаборатории. Господи, как жарко!» Кроуэлл тяжело ступил на землю. Уолда прищурился на солнце. «Через пару часов будет полегче. Давайте отыщем тень. Идет». Они прошли под деревенскими воротами и зашагали по тропинке. Кроме зарослей травы высотой больше человеческого роста, окружавших деревню полукилометровым кольцом, ничего не было видно. Повозки не могли подъезжать ближе из-за пасущихся здесь игривых млекорептилий. Однако на людей эти животные, казалось, не обращали никакого внимания. Кроуэлл и Штрукхаймер видели несколько экземпляров. Они мирно жевали траву, следя за пришельцами стебельчатыми глазами. Половина длины тела этих трехметровых чудовищ приходилась на неурожайный хвост и шею, но со спин свисали бусы мясофруктов, составляющих основу питания брухиан. Каждая самка, самцов вскоре после рождения отправляли на волю и впускали на территорию деревни только на период случки, давала за сезон около 30 килограммов мясофруктов. Каждая семья брухиан держала 3-4 млекорептилий. Уход за скотом и сбор урожая были главным занятием женщин. Млекорептилии служили для брухиан не просто источником еды и слыли не просто домашними животными. Собственно, они считались низшими членами семьи. Это были как бы граждане второго сорта, потому что млекорептилии не умели говорить и, что еще важнее, не стремились в тихий мир. Они просто-напросто умирали. Однако брухиане не ели мясо умерших рептилий. Их торжественно хоронили и горько оплакивали. Навстречу землянам по тропе двигался, переваливаясь, туземец. Однако шел он гораздо медленнее, чем те, которых Кроуэлл наблюдал в поселке Компании. Не доходя нескольких шагов, брухианин остановился и обратился к гостям в неформальном ключе. «Ты, Кроуэлл, кто шутит, а ты, Штрукхаймер, кто медлит. Я молодой по имени Балуурн, послан сопровождать вас». Завершив свою короткую речь, маленький брухианин двинулся следом за людьми, стараясь идти в ногу с Кроуэллом. «Я его знаю», — сказал Штрукхаймер. «Он немного обучился английскому. Когда-то был моим переводчиком». «Верно», — изрыгнуло существо. Его речь была странной карикатурой на человеческий язык. «Все время в ясли я слушаю ленты, ты, Кроуэлл, оставлять». Кроуэлл был поражен. Он заговорил, с трудом составляя фразы, в неформальном ключе. Ясли существуют для обучения ритуалам жизни и тихого мира. Неужели ты отказался от учения предков, познавая язык людей? Священник снизошел ко мне. Моя душа идет особым путем в тихий мир и передал мою роль наимладшего одному из моих братьев, чтобы время мое и ум мой можно было использовать для постижения пути и языка людей.

0: fantastiche.
1: «Что все это значит?» — спросил Штрукхаймер. «Очевидно, большую часть своего года постижения он потратил для изучения английского. По его словам, священник устроил ему что-то вроде освобождения от обета познавать общественные ритуалы. Обычно они весь год занимаются именно этим. Что означает «особо-жени-ото-бета»?» «Это все равно, что разрешение, Балаурн. Разрешение священника», — пояснил Штрукхаймер. «Хорошо. Священник дал особожение от обета, и я теперь нет похож, братья». «Ты говоришь по-английски очень хорошо, Балаурн», — сказал Кроуэлл. «Я изучал ваш язык 10 лет, и тем не менее не могу говорить на нем так свободно, как ты на моем». Балаурн склонил голову. «Штрукхаймер, кто медлит, говорит, люди нет похож брухяне. Люди учатся всю долгую жизнь, нет один год. Наверное, потому что брухяне быстрее идти в тихий мир». Трава предела, и их глазам открылась деревня. Кроуэлл сразу увидел то, о чем говорил Штрукхаймер. Только половина строений имела привычный вид асимметричных мазанок. Все новые постройки были почти строго прямоугольные и возносились на 10-метровую высоту. «Блурн, почему твой народ перестал строить по-старому?» Туземец вперил взгляд в землю и, казалось, все внимание сосредоточил на том, чтобы не опередить людей. «Это новый тип, новая часть ритуала живущих. Оставить тихих ближе к земле, проходить мимо много раз каждый день, жить наверху, чтобы проходить мимо тихих много раз, говорить с тихими, тихие знают больше, тихие счастливее и более полезны. И я думаю, в этом есть смысл», — серьезно сказал Штрукхаймер. «Нельзя ожидать от тихих, что они будут знать все, что происходит, если их держать в заперти в задней комнате». «О, нет, в заперти! В заперти слово людей не брухян, но ты правый, тихие более полезны». Кроуэлл ощупал пальцами маленькую камеру, прикрепленную к поясу. Это могло проверить одну из его идей. «Я думал, что тихих нельзя передвигать. Если передвинешь, надо начинать новую семью». «То верно, то верно. Новый дом строить вокруг старого дома. Снимать старую крышу, оставить дырку в полу дома живых, купить веревку, магазин, компании, проходить мимо тихих вверх и вниз много раз каждый день». «Ясно». Кроуэлл отцепил камеру от пояса и снял несколько строений. Затем быстро охарактеризовал каждый кадр, нацарапав несколько строчек в блокноте. «Ага, защитная окраска. По каким-то причинам они стремятся к расширению семьи», — сказал Уолда. «Раньше, когда им становилось слишком уж тесно, они делили тихих и начинали создавать новые семьи на окраине деревни. Мимо прошла брухианка, ведя в поводу двух покорных млекорептилий. Свежие капли липкой коричневой слизи на спинах свидетельствовали, что мясо-фрукты были срезаны совсем недавно». Кроуэлл щелкнул камерой. «Расширение семей. Может быть, — сказал он, — но то, что они строят вверх, а не вширь, говорит также о сохранении пастбищ. Видимо, это имеет важное значение». Пока Штрукхаймер с Кроуэллом обменивались репликами, Блоурн молчал. Уж он-то знал, почему его сородичи ведут строительство вверх, а не вширь. Он только что объяснил это. То было новой частью ритуала живущих. «Кроуэлл, кто шутит?» «Да, Блоурн. Одна семья просила тебя навестить. Старая, очень старая женщина помнит тебя. Хочет говорить с тобой перед Тихий мир очень скоро». «Странно. Я спрашивал, есть ли среди них кто-нибудь, кто помнит вас?» — удивился Штрукхаймер. «И мне ответили, что все те уже в тихом мире». Кроуэлл улыбнулся. «Вы, вероятно, говорили в формальном ключе». «Конечно. Кому по силам неформальный?» «Тогда вас, очевидно, неправильно поняли. О женщинах трудно говорить в формальном ключе. Здесь требуются определенные парафразы. Они решили, что вы спрашиваете, живы ли еще мужчины, которые помнят меня». «Кроуэлл, кто шутит, прав. Штрукхаймер, кто медлит, должен был позвать меня», — вмешался Блурн. «Вся деревня знает старую Шуурну. Что же, пошли навестим ее? Это может оказаться любопытным». Дом Шуурны принадлежал к числу новых небоскребов. Двое землян и брухянин по одному протиснулись в узкую дверь. Эта комната была не для тех, кто страдает клаустрофобией. От пола до потолка ее занимала старая хижина. Между старой и новой дверями оставалось меньше метра свободного пространства. Было темно и сыро, пахло плесенью. Блоурн прокричал ритуальную фразу вхождения. Наверху кто-то откликнулся. Они вошли в старую хижину. Их окружали десятки стоящих вертикально мумий, семейные тихие. Глаза трупов бесстрастно взирали на пришельцев. Блоурн прошептал что-то в благочестивом ключе, слишком быстро, чтобы Кроуэлл разобрал фразу, и сказал: «Я иду вверх. Первый смотрю Шурна. Готова говорить, Кроуэлл, кто шутит?» Блоурн быстро вскарабкался по веревке, отчего его сходство с обезьяной только увеличилось. «Надеюсь, канат выдержит меня», — пробормотал Кроуэлл, принимая гравитол. Он спрятал коробочку с пилюлями и вытащил из кармана еще что-то. Не спуская глаз с отверстия в потолке, он бочком скользнул к одному из тихих, подпиравших стену поблизости. «Что вы делаете, Айзек?» «Секундочку», — прошептал Кроуэлл, шаря позади тихого. Он вернулся и передал Уолда маленький пластиковый конверт. Потом засунул в карман небольшой вибронож. «Соскоб с плеча», — прошептал он. Уолд округлил глаза. «Да знаете ли вы...» Блоурн скользнул по веревке вниз. За ним последовали еще двое брухиан. «Шурна хочет говорить, Кроуэлл, кто шутит, одна». «Ну что же, я готов», — сказал Кроуэлл, «и если только мне удастся взобраться по веревке». Он хорошенько ухватился и, натужась, полез вверх, пропустив свободный конец каната между ногами. Дополнительная доза гравитола должна была облегчить задачу. Но все же поднимался он, злясь и невнятно ругаясь, очень медленно. Шурна лежала на плетеной циновке. Она была самой старой брухянкой из всех, кого Кроуэлл когда-либо встречал. Пожелтевшие волосы облезли клочьями, глаза были затуманены слепотой, сморщенные высохшие соски свисали серыми складками плоти. Слабым голосом она заговорила в неформальном ключе. «Кроуэлл, кто шутит? Я знала тебя в мой год постижения. Я помню тебя лучше, чем собственных детей. Ты ходишь теперь по-другому. Твои шаги — шаги молодого человека». Этого Кроуэлл не ожидал. «Время было более милостиво ко мне, чем к тебе, Шурна, ожидающая перехода в тихий мир. Но это видимая молодость от травы, которую дал мне доктор, чтобы придать мне силы молодого человека. Мои большие глаза потемнели, но мои многоглазы говорят мне, что ты стал выше на два зернышка. Кроуэлл, кто шутит, чем ты был век моей жизни назад? Это так, такое бывает». Случается с человеком, когда он стареет. Человеку можно добавить несколько сантиметров пласти плоти, но снять их на время уже невозможно. Воцарилось долгое молчание, которое в человеческом обществе сочли бы щекотливым. «Шурна, имеешь ли ты что-нибудь сказать мне или спросить у меня?» Снова долгая пауза. «Нет. Ты, кто выглядит как Кроуэлл, кто шутит, я ждала увидеть тебя, но теперь ты не здесь. Я не могу больше ждать. Я готова к тихому миру. Пожалуйста, призови наимладшего и нового наистаршего». Кроуэлл подошел к веревке. «Блоурн, да, Кроуэлл, кто шутит? Шурна готова перейти в тихий мир. Ты можешь найти наимладшего и наистаршего?» Двое, которые спустились следом за Блоурном, мигом поднялись по веревке. Они прошли мимо Кроуэлла и остановились перед Шурной. Кроуэлл полез было вниз. «Кроуэлл, кто шутит?» — заговорил старший. «Не поможешь ли ты нам снести вниз эту радостную ношу? Я слишком стар, а этот слишком мал, чтобы доставить Шурну вниз и воссоединить с другими тихими». «С другими тихими?» Кроуэлл подошел к трем брухианам, наклонился и дотронулся до руки Шурны. Она была твердой и неподатливой, как дерево. «Старший семьи Шурны, я не понимаю. Я считал, что никто из людей не вправе присутствовать на ритуале перехода в тихий мир». Старик кивнул в той самой обезоруживающей манере, совсем по-человечески. «Так было, но нет давно назад. Священники сказали нам об изменении. По моим жалким сведениям, ты всего лишь второй из людей, кто удостоился». Кроуэлл без церемонии поднял тело Шурны, обхватив ее бедра и негнущиеся руки. «Кому еще из людей такая выпала честь?» Старик повернулся спиной к Кроуэллу и последовал за молодым. Тот уже устремился к веревке. «Я там не был, но мне сказали, то был Малатеста высочайший. Порфирий Малатеста, последний управляющий рудником, первый из исчезнувших. Веревка была продета сквозь железное кольцо, тоже купленное в магазине компании, и обычно свисала, удерживаемая палкой, которая была привязана к концу. Кроуэлл поставил труп Шуурны на ноги, придерживая, чтобы он не упал, а старик пропустил веревку под руками покойницы, захлестнув ее таким образом, что получился почти профессиональный морской двойной узел. Они спустили тело Блаурну, который развязал веревку, и, балансируя одной рукой, выбрал слабину, так что канат снова повис в изначальном положении. Затем двое брухиан скользнули на руках вниз, а следом спустился и Кроуэлл. Чувствую себя далеко не так уверенно. Во время всей процедуры Уолдер Штрукхаймер с потерянным видом стоял в стороне. Старик обратился к Кроуэллу в неформальном ключе, а когда Кроуэлл ответил, Уолдер угадал, что он вежливо от чего-то отказался. Что все это значит? Нас пригласили на поминки. Вы понимаете, будут перечислять все добрые дела, которые старушка сотворила за свою долгую жизнь. Потом попросят посоветовать, куда лучше прислонить тело. Я сказал нет, большое спасибо. Эта церемония будет тянуться целый день, а у меня назначена встреча. К тому же у меня всегда было ощущение, что присутствие людей на таких праздниках — тягость. Но брухиане не могут поступить иначе, потому что у них положено приглашать всех, кто оказался поблизости в момент перехода. Ну да, а уж мы так поблизости, ближе не бывает. Рад, что вы не приняли приглашение. Меня уже мутит от всех этих дел. Что же, мы вольны уйти в любое время. Разумеется, Блаурн остается. Пойдемте. Солнце по-прежнему пылало над головой, когда они вышли из хижины. Все приключение едва ли заняло больше получаса. Они не прошли по пыльной дороге и 10 метров, как Уолда хрипло зашептал. Тот соскоб, который вы мне дали. Почему вы думаете, что они не обнаружат вашего святотатства? Черт возьми, не будьте таким уж конспиратором. Говорите нормально. Вы же обыкновенные туристы, правильно? Для того, чтобы найти место, где я сделал надрез, понадобится лупа. К тому же я ковырнул один из наименее доступных трупов. Тот, что у самой стены. Пока у них действует табу на перемещение мумий, мы в безопасности. Ну что ж, должен признать, это редкая удача. Может быть, теперь мы наконец выясним, каким образом... «Послушайте, вы же были там, когда женщина умерла. Вы что-нибудь видели?» Уставившись в землю, Кроуэлл сделал несколько шагов и только потом ответил. «Я уже начал было спускаться, хотел незаметно улизнуть, будучи в полной уверенности, что мое присутствие нежелательно. Они просто подошли к ней, взглянули и сказали, что все кончено. Каким бы способом они ни бальзамировали, они должны начать процедуру, пока тело еще не остыло». Кроуэлл передернулся, несмотря на жару. А они к ней даже не притронулись. Часть восьмая. Кроуэлл умышленно пренебрег советом доктора Нормана и условился о встрече с послом в конце дня. Он надеялся, что к этому времени дипломат будет уже изрядно пьян. Ему открыл поразительно красивый человек. Аристократические черты лица, седые волосы, не спадающие на широкие плечи. «Посол Фитц-Джонс?» «Да». «О, вы должно быть доктор Кроуэлл. Входите, входите». Впечатление сильно пьяного человека он не производил. Кроуэлл очутился в изысканно обставленной комнате. Часть мозга, принадлежавшая Отто, тут же определила стиль. Американский провинциальный, конец 20 века. Если даже это подделка, все равно. Одни только транспортные расходы страшно было вообразить. Фитц-Джонс указал на бесформенное кожаное кресло, и Кроуэлл позволил мягкой обивке поглотить его тело. «Разрешите налить вам чего-нибудь? Выбирайте, бренди с водой, бренди содовой, бренди с соком, бренди со льдом». «Брэнди с брэнди» или, может быть, Фитц-Джонс заговорщически подмигнул. «Немного бургундского. Шато де Ротшильд, 23-го года». Бог мой, даже Кроуэлл знал, что собой представляет вино этого урожая. Каким-то образом, видимо, по ошибке сюда забросили небольшой бочонок вместо ящика с иммиграционными бланками, в которых мы так сильно нуждаемся. Фитц-Джонс сокрушенно покачал головой. «Такие вещи неизбежно распутствуют, простите». «Сопутствуют нашим попыткам действовать в рамках межзвездного бюрократического порядка. Мы учимся приспосабливаться». Кроуэлл пересмотрел свое прежнее мнение. Судя по всему, Фитц-Джонс приспосабливался уже целый день. «Великолепно!» Он наблюдал, как осторожно передвигает ноги посол и поражался способности человеческого организма сопротивляться апробированным токсинам. Фитц-Джонс вернулся с двумя высокими стаканами для виски, наполненными вином густого красного цвета. Разумеется, подходящей посуды взять негде. Впрочем, это тоже сойдет. Вы знаете, вино 23-го года не очень хорошо переносит транспортировку и не может долго стоять. Надо выпить его как можно быстрее. На вкус Кроуэлла вино было отменное. Но Отто сразу понял, что оно слегка подпорчено. Варварское обращение с лучшим вином столетия. Фит-Джон сделал маленький деликатный глоток, который совершенно непостижимым образом убавил вино в стакане сантиметра на два. «Вы хотели меня видеть по какому-то конкретному поводу? Нет, не подумайте, что я не могу оценить достойного собеседника, когда мне выпадает такой случай. Скажем так, мне хотелось встретиться с кем-нибудь, кто не работал бы на компанию. Мне нужен взгляд стороннего наблюдателя на то, что здесь происходило за последние 10 лет. А произошло немало, насколько я понимаю. Фит-Джонс экспансивно взмахнул рукой. Еще миллиметр, и вино расплескалось бы. Отто оценил многолетние упражнения, позволившие довести этот трюк до совершенства. Не совсем, не совсем. Впрочем, если бы не последний год, тогда, конечно. До поры до времени здесь царила повседневная скучная рутина. Жизнь в этом, извините за выражение, мирке шла своим чередом. Вообразите, все здесь трудились в поте лица своего, а мне было совершенно нечего делать. Знай, отсылай пустопорожние отчеты два раза в год. И вдруг начались исчезновения. Управляющий Малатеста был официальным главой планеты, титулованным правителем. Вы только вообразите, сколько на меня свалилось всяких бумаг. Каждый день я сидел на субпространственной связи часами. И, наконец, скажите, доктор Кроуэлл, вы умеете хранить секреты? Полагаю, как и любой другой человек. Ну да. Впрочем, это уже не секрет с тех пор, как доктор Норман все вычислил. Вероятно, в компании это известно всем и каждому. Словом, я переговорил с высшими чиновниками конфедерации на Земле, и там решили послать сюда парочку следователей. Ну, те явились, блестяще разыграли роли двух ученых парней, и только начали что-то здесь вынюхивать, как тоже исчезли. Два геолога? Совершенно верно. И что бы вы думали? Раз исчезают два их человека, значит, по идее, конфедерация должна выслать сюда целую армию, чтобы разобраться, что же здесь происходит. Но нет, я наконец добрался до какого-то там заместителя секретаря, и он мне говорит, мы, мол, не можем терять людей из-за ваших мелких интриг на брухе. Странно. Первым пунктом в единственном донесении, которое отправили агенты, значилось предупреждение о ненадежности посла. То-то и оно. Поэтому я не думаю, что с агентами случилось то же, что с Малатестой. Что они мертвы. Должно быть, у них был припрятан где-то неподалеку небольшой корабль, и когда они выяснили, что хотели, то попросту улетели. Черт подери. И знаете, что самое досадное? Мы до сих пор не имеем ни малейшего понятия, что случилось с Малатестой. Между тем, они, я уверен, все выяснили. Очень похоже на то, что они и впрямь-таки выяснили, подумал Отто. А разве не могла конфедерация прислать новых агентов и ничего вам не сообщить? Исключено. Это нарушение законов конфедерации. Я единственный федеральный чин на этой планете. Меня обязаны уведомлять обо всем. Кроме того, с тех пор, как агенты исчезли, здесь появилось всего два новых человека. Один — помощник доктора Штрукхаймера. Я уже положил на него глаз. Думаю, он тот, за кого себя выдает, кстати, туповатый парень. Второй новичок — это, разумеется, вы. Кроуэлл захихикал. Ха, воображаю себя шпионом. В таком случае вы, наверное, частенько будете ублажать меня вином. Фит-Джонс улыбнулся, но глаза его оставались холодными. Конечно. Я же сказал, что его нельзя долго хранить. Строго между нами я жду, что новый агент объявится со дня на день. Неважно, сообщат мне об этом или нет. Им может быть кто угодно. Вы слышали о кальке личности? Оборотни, Кроуэлл повторил словечко доктора Нормана. Совершенно верно. Они могут снять копию с кого угодно. Фит-Джонс допил последние капли вина. Конечно, такая выдающаяся личность, не побоюсь сказать, такой видный человек, как вы, вне подозрений. Слишком много людей заметили бы ваше отсутствие. Но в глазах посла Отто снова прочитал. Он лжет, он подозревает. Фит-Джонс выпростал себя из кресла. Давайте-ка плесну вам свеженького. Он вернулся с двумя полными стаканами. Спасибо. Уф, пора принимать пандроксин. Кроуэлл достал из кармана коробочку и запил вином две таблетки. Одна была гравитол, вторая — ингибитор алкоголя. А, слабые средства. Вы ведь пробудете здесь какое-то время. Не лучше ли принимать гравитол? Нет. Разумеется, я просил, чтобы его мне выписали. Но доктор сказал, что я слишком стар и слишком толст. Насколько опасен этот утонченный пьяница? У вас есть какая-нибудь версия насчет Малатесты? Фитт-Джонс пожал плечами и повторил свой трюк со стаканом. Даже не знаю, что и сказать. Правда, в одном я уверен. Этот вздор о том, что во всем виноваты якобы твари, просто куча дерьма. Согласен. Брухиани органически не способны на насилие. Дело не только в этом. Малатеста ходил у них в любимчиках. Он даже весьма неплохо выучил их язык. Они приняли его в одну из семей, и он стал почетным брухианином. Я не знал об этом. О, он посещал множество туземных сборищ. При синклите священнослужителей он стал даже чем-то вроде советника. Да, задумался Кроуэлл. Сегодня я узнал, что Малатеста присутствовал на одном из ритуалов перехода в Тихий мир. Это когда они бальзамируют своих несчастных сородичей? Я не знал об этом. Интересно, почему же Малатеста никому ничего не сказал? Штрукхаймер стал бы его другом до гробовой доски. Ну хорошо. Как вы говорите, брухиане решительно не могли уничтожить Малатесту. Значит, это либо несчастный случай, либо убийство. Полагаю, что агенты расследовали обе возможности. По-видимому. Такое впечатление, будто они только и делали, что шарили по пыльным ямам. Для видимости брали образцы, а на самом деле искали тело. Мне кажется, что подозреваемый номер один — это Киндл, новый управляющий. Но, с другой стороны, он никогда не стремился к этому посту, работая в два раза больше, а прибавка к жалованию грошовая. Помимо прочего, его очень беспокоит, как бы то, что произошло с Малатестой, не случилось с ним самим. Вы его хорошо знаете? Осторожнее, я становлюсь чересчур любознательным. О, довольно хорошо. Когда я занимал пост на Ламарре, Киндл состоял там на государственной гражданской службе. У него был большой пакет акций компании. Поэтому, когда на Брухе открылась должность помощника управляющего, он тут же перебрался сюда и принял дела. Меня перевели на Брух всего лишь годом позже, так что мы встретились так, словно и не расставались. Пора менять тему разговора. Ламар. Я, конечно же, слышал об этой планете, но никогда там не был. Прекрасный мир. Фитт-Джонс решил было снова показать свой трюк со стаканом, но вовремя удержался. Особенно если сравнить со здешним запустением. Они беседовали на эту и прочие безобидные темы еще около часа. Кроуэлл подавил зевок. Пора идти. Извините, я такой кислый собеседник. Но я действительно очень быстро устаю в этом тяготении. О, это вы извините, что я такой невнимательный хозяин. Знаю, иногда я бываю невыносимо скучен. Фитт-Джонс помог Кроуэллу подняться. Боюсь, что в это время суток вам будет трудно поймать такси-рикшу. Ничего. Здесь несколько кварталов, я могу и прогуляться. Они обменялись любезностями, и Кроуэлл удалился, весьма правдоподобно пошатываясь. Часть девятая. В его комнате кто-то учинил обыск. «Любительская работа», — отметил Кроуэлл. «Вероятно, дело рук помощника Фитт-Джонса. Сыщик не заметил ни волосков, налепленных на дверцу стенного шкафа и на крышку чемодана, ни даже карандаша, подпиравшего входную дверь». Кроуэлл вздохнул. «Отто заслуживал большего». Во всяком случае, в самой комнате никаких улик против него не было. Кроуэлл вышел из дома, зашел в уборную на дворе и накинул крючок. Стараясь не обращать внимания на запах, он вытащил из кармана ручку и отвинтил колпачок. Теперь ручка испускала невидимый луч ультрафиолетового света. Кроуэлл вытряхнул из колпачка контактную линзу и вставил ее в левый глаз. С помощью линзы он мог видеть в темноте весьма неплохо. Хотя и для земных светоусилителей, и для инфракрасных многоглаз брухиан здесь был беспросветный мрак. Волосок, прилепленный поперек расшатанной доски, был на месте. Кроуэлл приподнял доску и извлек контейнер, который ранее составлял второе дно чемодана. Он вытащил из него несколько предметов, положил контейнер на место и снова примазал волосок, зафиксировав в памяти его положение. В полночь уличные фонари погасли. Кроуэлл надел очки ночного видения, которые заранее купил в магазине компании, и зашагал в сторону главного склада, располагавшегося в километре от его постоя. По дороге он никого не встретил. Зная, что у любого сторожа тоже есть ночные очки, Кроуэлл подошел к складу по параллельной улице и, не доходя квартала, тихонько уселся за углом одного из зданий. В течение получаса он наблюдал за входом. Убедившись к своему удовлетворению, что склад никем не охраняется, Кроуэлл пересек площадь, подошел ко входу и изучил замок. Это был простой висящий замок с магнитным кодом, и он легко отомкнул его с помощью десенсибилизатора и набора отмычек. Когда он закрыл за собой дверь, уровень освещенности упал ниже порога чувствительности ночных очков, и Кроулу вновь пришлось прибегнуть к ультрафиолетовой ручке. Она предназначалась для ювелирной работы, но Кроуэлл рассчитывал на ее помощь в данной ситуации. Направив луч в пол, он видел у своих ног яркую точку, окруженную слабым пятном света, приблизительно метрового диаметра. Конечно, общего вида склада Кроуэлл представить не мог. Все, что удавалось различить, это смутное очертание множества ящиков, составленных штабеля. Он не искал чего-то конкретного и, в сущности, не возлагал на свою ночную экспедицию особых надежд. Кроуэлл просто выполнял один из пунктов намеченного плана, такой же обязательный, как посещение рудника. Он очень хотел бы побывать в шахте без провожатых, если это возможно, когда она была совершенно пуста. Около часа Кроуэлл бродил по складу, отмечая множество бесполезных деталей. В дальнем конце помещения он обнаружил незапертую дверь. «Поскольку она открыта, — подумал Отто, — то вряд ли там есть что-то такое, что заслуживало бы утайки». Тем не менее, для очистки совести он зашел внутрь. Вдоль одной из стен тянулся широкий желоб. На поверку оказалось, что он наполнен смесью песка и опилок. Скорее всего, опилок железного дерева. У противоположной стены возвышалась гора пластиковых мешков, набитых той же смесью. В дальнем конце комнаты стояли большой таз и две огромные бодьи. На полке над тазом выстроились несколько жестянок размером с полулитровые банки из-под краски. Очевидно, в этом помещении готовили ту самую смесь, которой посыпали мокрый пол в шахте, чтобы брухиани не падали. Кроул внимательно осмотрел таз, но не обнаружил в нем ничего необычного. На жестянках неумелыми буквами было выведено «антисептик». Он взял одну из банок и потряс. Она была на 3/4 наполнена каким-то порошком. Он осветил дно и крышку жестянки, и на крышке проступила слабая надпись. Нитрат висмута кристаллический. К-Я. Полкило. Контактный яд. От удивления Кроуэлл едва не выронил банку. Очевидно, первоначальную надпись стерли, но следы ее остались видимы в ультрафиолете. Он поставил банку на место и уселся на землю, опершись спиной на таз. Вот оно что. Это объясняло и сокращение продолжительности жизни туземцев, и их бешеную активность в шахте. Висмут был для них сильным возбуждающим средством. Он ввергал рабочих в состояние эйфории и к тому же обладал свойствами кумулятивного яда. Должно быть, он впитывался в организм через подошвы ног. Итак, чьих рук это дело? Рабочие, которые подмешивали нитрат висмута в смесь из песка и опилок, вряд ли знали, в чем тут секрет. Иначе зачем тогда заново надписывать банки? Может быть, кто-то подделывал жестянки еще до отправки сюда? Похоже на то, ибо о подозрении на висмут знали все. Надо поговорить с Джонатаном Линдемом, новым начальником отдела импорта. Снаружи было все так же темно, как и в тот момент, когда Кроуэлл открыл склад. Он защелкнул висячий замок и с облегчением стянул с пальцев тонкие пластиковые перчатки. Позади и чуть левее Кроуэлла что-то еле слышно щелкнуло. Мозг Кроуэлла среагировал быстрее, чем в мозгу Отто мелькнула мысль «предохранитель». И Кроуэлл кубарем скатился в придорожную канаву. Он ослеп. Ночные очки отлетели в сторону. Но, подняв глаза, увидел, как ярко-красный пучок света веером прошелся над дорогой на уровне человеческой талии и, вспыхнув, погас. В руке Кроуэлла уже был миниатюрный духовой пистолет. В доли секунды он выдернул его из кобуры в кармане. Он прицелился в том направлении, где сетчатка глаза еще удерживала гаснущее остаточное изображение алой точки — дульный срез лазера. И, молниеносно нажимая на спусковой крючок, бесшумно выстрелил 4 раза подряд. Он услышал, как по меньшей мере 3 пули отрикошетили от стены склада, а затем до него донеслись шаркающие шаги убегавшего человека. Драгоценные секунды ушли на то, чтобы найти ночные очки, еще секунды, чтобы разобраться в серо-зеленой картинке и различить бегущий силуэт в квартале от него. Предел дальнобойности для его пугача. Кроуэлл взял очень высоко. Выстрелил и промахнулся. Выстрелил и промахнулся, и только с третьей попытки попал. Человек споткнулся, рухнул на землю, но тут же вскочил, шатаясь, и побежал дальше, обняв раненую руку. Он все еще держал в руке лазерный пистолет, но, кажется, больше не собирался им воспользоваться.

«Хорошо», — подумал Отто. «Будь нападавший профессионалом, он давно бы уже вычислил, насколько легко вооружен Кроуэлл. Ему ничего не стоило распластаться на земле вне пределов досягаемости пугача и не спеша зажарить Кроуэлла». Айзек внимательно разглядывал быстро уменьшавшуюся фигурку. Нет, таких он здесь еще не встречал. Не особо толстый, но и не худой, не высокий, но и не маленький. Кроуэлл признался себе, что при встрече он может и не узнать этого человека. И если только рука его не будет на перевязи или в гипсе, что весьма вероятно. Не успел Кроуэлл войти в свою постоялую комнату, как раздался зуммер радиофона. Он постоял возле аппарата несколько секунд, затем, мысленно пожав плечами, поднял приемодатчик. «Кроуэлл, Айзек, где вы были, это Уолда? Я с 3 часов дозваниваюсь до вас». «Ой, я проснулся и больше не мог заснуть. Пришлось выйти побродить, чтобы нагулять сон». «А, я уж...» «Послушайте, извините, что звоню так поздно, но помните тот соскоб, что вы мне дали? Некоторые клетки в нем еще живы». «Живы? У мумии, которой 200 лет? И митоз продолжается. Вы знаете, что такое митоз?» «Да, деление клеток. Хромосомы там у меня в микроскопе по чистой случайности был укреплен инкубаторский столик, а не обычный предметный, что и решило дело. Я поместил туда образец, решив не возиться с заменой столика. Там была интересная клетка, большая нервная клетка, которая, очевидно, умерла в процессе анафазы, то есть в процессе митоза. Я разглядывал ее примерно минуту, а затем отлучился за пивом. Потом вдруг увлекся ремонтом спектрометра, который давно барахлил, словом, вернулся к микроскопу часа через 2. И что же? Та самая нервная клетка находилась уже в другой стадии анафазы. Эти клетки растут и делятся, но делают это, выходит, в несколько сотен раз медленнее, чем обычные клетки Брухян. Невероятно. Более чем невероятно. Невозможно. Не знаю, Айзек. Я универсал, специалист широкого профиля, переучившийся ветеринар. Нам нужно сюда парочку настоящих биологов, и мы их заполучим. Да на Брук десятки хлынут, как только мы дадим знать. Продление жизни. Вот что это такое. Не удивлюсь, если через какой-нибудь год Брухян будет изучать уже добрые сотни специалистов. «Видимо, вы правы», — сказал Кроуэлл. Только сейчас ему пришла в голову мысль, что, возможно, их разговор кто-то подслушивает. Но кто? Часть 10. «Рад, что ты зарулил ко мне, Айзек». Рукопожатие доктора Нормана было на редкость крепким. «Не мог упустить случая снова обыграть тебя после стольких лет, Вилли. Ха, кажется, счет был 4-0 в мою пользу, когда ты уезжал. Ты играешь белыми». Вилли убрал поднос с тарелками в шахматного столика. «Нет, Вилли, ходи первым ты, учитывая твою молодость и неопытность». Доктор рассмеялся. «Передвинь мою пешку на Е4, а я пока плесну тебе что-нибудь». Кроуэлл передвинул кресло к шахматному столику, расставил фигуры и сделал за Вилли первый ход. Он на секунду задержал взгляд на доске, а потом начал разыгрывать свой собственный дебют. «Ты разговаривал сегодня с Уолда? Ты имеешь в виду эту мумию?» «О, да. Чистая фантастика. Между прочим, он скрыл, каким образом к нему попал образец. Так и вижу, как Уолда крадется в хижину с ланцетом в руке». Доктор Норман поставил рядом с Кроуэллом стакан и сел в кресло напротив. «Я надеюсь, Айзек, ты к этому не имеешь никакого отношения?» «Как тебе сказать?» — осторожно произнес Кроуэлл. «Я осведомлен, откуда Уолда образец. Но до поры до времени ты прав, это тайна, покрытая мраком. Мир полон тайн». Доктор сделал второй ход. Кроуэлл отреагировал почти инстинктивно. Стандартный дебют. «Что, Айзек? Гамбит Руи Лопеса?» Руи Лопес де Сегура, испанский шахматист 16 века, один из первых шахматных теоретиков. «На старости лет ты становишься чересчур осторожным. Прежде твои дебюты были непредсказуемы. А ты прежде вел 4-0. Игра продолжалась около часа, и все это время оба большей частью молчали. У Кроуэлла были и преимущества в фигурах, и более сильная позиция. Вдруг доктор Норман поднял голову. «Кто вы?» «Что ты сказал, Вилли?» Доктор вынул из кармана клочок бумаги, развернул его и швырнул на середину доски. «Рецепт. Если бы вы были Айзеком Кроуэллом, вы бы сейчас умирали, или уже умерли, от гравитола. И не говорите мне, что вы его не принимаете. От пандроксина кожа приобретает желтоватый оттенок, у вас его нет. Кроме того, у вас не тот стиль игры, хороший стиль, но не тот. Айзек никогда не был силен в позиционной игре».
Кроуэлл допил из стакана. Там был в основном растаявший лед. И откинулся в кресле. Он сунул правую руку в карман и нацелил пистолет под столом в живот доктора. «Меня зовут Отто МакГевин. Я агент Конфедерации. Ну, пожалуйста, продолжайте называть меня Айзеком. В этом обличье я больше Кроуэлл, чем МакГевин». Доктор кивнул. «У вас, видимо, очень хороший послужной список. Получше, чем у тех двоих. Наверное, поэтому вас и послали сюда, не так ли? Расследовать их исчезновение. Расследовать причину их смерти. У каждого агента в сердце вживлен передатчик. Сигналы тех двоих прекратились. Ну что ж, нет нужды говорить, что я буду нем, как могила. Вы не будете носить это бремя слишком долго. Я предполагаю, через день-другой закрыть дело. Впрочем, вернемся к шахматам». Кроуэлл пошел конем. «Мат в три хода», — сказал он. «Да, я видел приближение конца», — улыбнулся Вилли. «Я надеялся отвлечь ваше внимание. Доктор, у вас пропадает талант». Отто немного расслабился. «Между прочим, я все раздумывал, как бы обратиться к вам, не вызывая подозрений. К вам сегодня никто не обращался по поводу огнестрельного ранения». «Что? Но откуда вы?» «Сегодня ночью кто-то устроил на меня засаду. Я ранил противника». «Боже мой!» «В руку, да?» Кроуэлл вытащил пистолет, открыл обойму и вытряхнул на шахматную доску маленькую пульку. «Ранение в правую руку. Пуля вот такого калибра». Доктор Норман покатал пульку между пальцами. «Да, та была такая же махонькая. Кстати, чертовски трудно было ее извлечь. И ранение именно в правую руку». Доктор глубоко вздохнул. «Рано поутру меня подняли посол Фит-Джонс и управляющий Киндл, чтобы я извлек пулю из руки Киндла. Они сказали, что пили всю ночь, и под утро им взбрело в голову поупражняться в стрельбе по мишени на заднем дворе посольского особняка. Фит-Джонс случайно попал в Киндла, он очень извинялся. От обоих разило вином, но держались они как трезвые. Киндла мучила боль. Похоже, они пытались сами извлечь пулю, но она засела очень глубоко. Киндл. Я его еще не встречал. Вот ночью и повстречались. Трудно поверить. Он всегда казался таким тихоней. Теперь вам пора узнать всю историю. Если со мной что-либо случится, постарайтесь дать знать властям Конфедерации. Некая группа людей, включающая посла и управляющего Киндла, но не обязательно сводящиеся к этим двоим, систематически травит Брухиан, работающих на руднике. Единственная мотивировка, которую я нахожу, это та, что яд заставляет рабочих трудиться с убийственной отдачей. А значит, растут прибыли. Кстати, Киндл владеет большей частью капитала компании, ведь так? Интересно, Фит-Джонс тоже получает солидный процент? «Не знаю», — сказал доктор Норман. «Он утверждает, что обладает независимым состоянием. Впрочем, вполне возможно, что он вкладывает деньги и в компанию. За последние несколько лет прибыли выросли вчетверо. А что, даже я подумывал об инвестициях в качестве пенсионного обеспечения». «Лучше не надо. Очень скоро прибыли пойдут вниз. Вполне может статься. Да, ужасная история. Даже хотя я сам и не очень-то пекусь об этих пугалах. Чем я могу вам помочь? Мне нужен доступ к субпространственному радио. На планете всего два передатчика, у управляющего и у посла. Если бы вы залучили одного из них себе на часок-другой, я смог бы затребовать разрешение на арест и получить полномочия на заточение обоих в тюрьму. Это довольно просто. Мы с Фит-Джонсом как раз должны составить акт о несчастном случае и передать его чиновнику компании для визирования. Я попросил посла зайти сегодня около трех. Это займет больше часа. Вы не могли бы зазвать и Киндла тоже? Боюсь, что нет. Я же и Киндла вроде бы как под домашний арест посадил. И вдруг приглашаю к себе поболтать. Так недолго и авторитет подорвать. Но вам Киндл не опасен. Я сделал ему глубокий разрез в правом трицепсе. Он либо на наркотиках, либо будет мучиться болью по меньшей мере неделю. Не могу сказать, что я ему очень уж сочувствую. Ну что ж, нанесу-ка я визит в резиденцию посла около трех, а вы... Вот, возьмите. Кроуэлл протянул доктору Норману пистолет. Кажется, часом раньше я вас определил как цель второй очереди. Доктор Норман подбросил маленькое оружие на ладони. Разве вам оно не нужнее? Нет, я собираюсь прибегнуть к более тяжелой артиллерии. Прошлой ночью у Киндла был лазерный пистолет. Если бы он лучше разбирался, что к чему, он мог зажарить меня безо всяких хлопот. Ладно, беру. Но я никогда в жизни не стрелял из пистолета. Ничего страшного.
Только будьте осторожны, у пистолета этой системы нет предохранителя. Просто прицельтесь приблизительно в нужном направлении и начинайте нажимать на спусковой крючок. Обоим хватит больше, чем на 100 выстрелов. Доктор сунул оружие во вместительный передний карман халата. Надеюсь, эта публика окажется под надежным замком прежде, чем мне он понадобится. Они будут в тюрьме компании до захода солнца. Часть 11. Из окна своей комнаты Кроуэлл видел, как посол укатил в сторону амбулатории. Он открыл лазерный пистолет и проверил батарею. Осталось больше половины заряда. 2 минуты непрерывного действия. Вполне достаточно, чтобы подавить взвод пехоты. Кроуэлл переложил пистолет и комплект отмычек в правую руку и накинул сверху легкую куртку. Прогулочным шагом он отправился по улице в сторону, противоположную дому посла, затем сделал круг и очутился у задней стороны здания. Там уже не было домов. Ничто не закрывало Фитт-Джонсу вид на пустыню, которая простиралась от горизонта до самого поселка и заканчивалась в нескольких метрах от большого обзорного окна особняка. Кроуэлл извлек из набора особый карандаш и начертил на окне большой черный круг. Черная линия сразу побелела, и круглый кусок пластика выпал наружу. С немалым усилием Кроуэлл подтянулся и ввалился в дыру. Он проглотил таблетку гравитола. В коробочке оставалась теперь всего одна. И в очередной раз подумал, как хорошо будет, когда он вновь обретет свое собственное тело. Кроуэлл обошел 3 комнаты и, наконец, обнаружил передатчик в кабинете посла. Передающая панель была забрана чехлом. И он громко выругался, увидев, что чехол снабжен дактилоскопическим замком. Потребуется несколько часов, чтобы справиться с ним. Ничего не оставалось другого, как ждать возвращения Фитт-Джонса, а затем силой заставить его открыть замок. Кроуэлл ощутил в кармане тяжесть виброножа, и им овладела несвойственная ему кровожадная мысль. В сущности, все, что требуется, это большой палец посла. Побродив по кабинету Фитт-Джонса с полчаса и не найдя ничего интересного, Кроуэлл вспомнил о Шато де Ротшильд. Можно недурно провести время в ожидании хозяина. Кроуэлл прошел по толстому ковру на кухню. Он нашел стакан, заткнул лазер за брючный ремень и выбил затычку из бочки. «Постарайся не наделать глупостей, Айзек». Отто медленно повернулся. Старинный лазер системы «Вестингаус», вторая модификация, снят с предохранителя в правой руке дистанции 3 метра, поставлен на полное рассеивание, шансов никаких. «Хм, Джонатан, не ожидал встретить тебя здесь». Рука дрожит, но полное рассеивание не промахнется, до сих пор не выстрелил, может быть, и не выстрелит. Думай, думай, думай. Ты меня удивил, Айзек. Так выражаться. Но ведь ты не Айзек, правда? Такой же Айзек, как и те двое геологи. Этой ночью, Айзек, ты присоединишься к своим друзьям. В пыльной яме вы сможете хорошенько помянуть старые добрые времена. Заткнись. В поле зрения Отто появился второй человек. На правую руку его была наложена вытяжная шина. «Дай-ка мне пушку». Он взял лазер в левую руку. Отто заметил, что он дрожит еще сильнее, чем Линдом, но, скорее всего, больше от боли и ярости, чем от нервов. Убить его, использовать труп как прикрытие, если бы я был в теле Отто, получилось бы одно G, но тело Кроуэлла слишком медлительное, слишком большое. Джонатан вытащил Отто из-за ремня лазер и отпрыгнул назад. «Не так уж ты и опасен, как предупреждал Сьюарт. Он опасен, дай бог, но мы вырвали его клыки. Возвращайся в свою контору, Линдом. Мы с Фитцем завершим дело. Ты единственный, у кого нет особых причин находиться здесь». Джонатан вышел через парадную дверь. «Ну, мистер МакГевин, я полагаю, вы ошеломлены, что такой тихоня, как я, припер вас к стене. Да, мы подслушали весь ваш утренний разговор с доктором Норманом. Радиофон доктора Нормана не очень исправен, так же, как радиофон доктора Штрукхаймера. Они оба постоянно работают на передачу. И надо же, транслируют прямо на магнитофон в моем кабинете». Он двинул лазером. «Пойдемте, присядем в гостиной. Непременно захватите вино. Я с удовольствием присоединился бы к вам, но моя здоровая рука занята. Так будет легче убить вас, когда придет время». Кроуэлл уселся в старомодное кресло, размышляя, скоро ли придет это время. «Не можете же вы всерьез думать, что вам все это сойдет с рук? Тут неподалеку есть большая пыльная яма, самая большая из всех. Боюсь, что доктор Норман и доктор Штрукхаймер тоже последуют туда за вами. Мы не можем допустить, чтобы здесь шныряли десятки специалистов». Кроуэлл покачал головой.
Если от меня не поступит донесение, вам придется столкнуться с более серьезной силой, чем горстка ученых. В вашем порту приземлится боевой крейсер, и вся эта чертова планета окажется под арестом. Странно, что этого не произошло, когда исчезли первые два агента. Очень грубо блефуете, МакГевин. Те двое были агентами, мистер Киндл, но просто агентами. Я же премьер-оператор. Один из 12 на всю конфедерацию. Можете спросить у Фит-Джонса, что это означает, когда он вернется. Когда он вернется, вас, быть может, уже не будет в живых. Он не хотел убивать здесь, потому что тогда придется тащить ваше тело больше километра по пустыне. Но мне пришло на ум, что мы можем сделать несколько ходок. Скверная альтернатива. Неужели вы думаете, что смогли бы изрубить на куски человека, словно говяжью тушу? Очень грязная работа. Я человек отчаянный. О чем еще это вы здесь беседуете? Из прихожей появился Фит-Джонс. По пути сюда я встретил Джонатана. Я думал, он хотел остаться с тобой, Киндл, до моего возвращения. Я боялся, что он натворит глупости, поэтому приказал уйти. У меня никогда не было склонности особо доверять ему. Может быть, ты и прав. Но я не хотел оставлять тебя наедине с этим квалифицированным убийцей. Пока он меня еще не убил. Фитц, он утверждает, что он премьер-оператор. Тебе это о чем-нибудь говорит? Брови Фит-Джонса полезли вверх. Не может такого быть. Планета слишком мала, чтобы удостоиться премьер-оператора. Когда агента убивают, мы всегда высылаем премьер-оператора, — сказал Круэлл, — каким бы незначительным ни был повод. — Возможно, — Фит-Джон задумался, — но если так, то я действительно удостоился высокой чести. Он ответил шутовской поклон. Однако даже самый опытный игрок в бридж проиграет, если вовремя не передернет карты. Вот в сущности ситуация, в которой вы, сэр, оказались. — Посол, знаете ли вы, что произойдет, если вы меня убьете? Почему если? После того, как мы вас убьем. Что, они пошлют еще одного премьер-оператора? Так скоро весь запас кончится. Вся планета будет подвергнута карантину, и вас раскроют в два счета. У вас нет ни единого шанса. Напротив, у нас очень хороший шанс. Шанс за то, что вы лжете. И шанс очень большой, учитывая ваше положение. Я не стану думать о вас плохо, мистер МакГевин. В сущности, что такое ложь? На вашем месте я поступил бы точно так же. «Хватит упиваться», — сказал Киндл. «Принеси-ка лучше веревку, у меня рука затекла». «Блестящая идея!» Фит-Джонс вышел и вернулся с большим мотком. «Допивайте вино, Айзек. А ты, Киндл, подойди сюда и стань рядом. И если он выкинет какую-нибудь штуку, я не хочу, чтобы ты поджарил и меня с ним заодно». Когда Фит-Джонс начал накручивать на Отто веревку, тот раздул грудь и напряг бицепсы. Трюк был старый и не очень хитрый, но Фит-Джонс ничего не заметил. Отто обратил внимание, что его связали одним куском веревки, просто обмотали несколько раз вокруг тела. И он еще раз подумал, что имеет дело с неопытными любителями. В мыслях он неустанно казнил себя за неосторожность. Они даже не обыскали его. Впрочем, признал Отто, при нем и не было ничего смертоносного, если не считать припрятанного ножа, и еще, конечно, рук и ног. «Придется несколько часов подождать, мистер МакГевин. Предлагаю вам соснуть». Фит-Джонс вышел на кухню и вернулся, держа в одной руке лазер Отто, а в другой — бутылку содовой. Он подошел к Отто и огрел его пластиковой бутылкой по голове. Отто попытался увернуться, но удар пришелся по боковой части черепа, и комната взорвалась голубыми искрами и поползла, как желе, и все погасло. Он уже по меньшей мере час был в сознании и лежал, прислушиваясь, когда Фит-Джонс подошел к нему и вылил на голову стакан воды. «Проснитесь, мистер МакГевин. Уже полночь. Фонари погасли, и нам предстоит небольшая прогулка». Отто, шатаясь, поднялся на ноги, старательно раздувая грудь и напружинивая мускулы, чтобы узы казались туго натянутыми. «Кстати, Фитц, мне только что пришло в голову», — сказал Киндл озадаченно. «У тебя есть лишние ночные очки? Что, ты не захватил своих? У меня нет привычки таскать их с собой при свете дня». «Да. Ну, тогда я позабочусь об этом премьере сам. Нам нельзя пользоваться светом. Нет, только не это. После того, что он сделал со мной, я хочу доставить себе удовольствие и лично поджарить его на медленном огне. Ага, и свалиться по пути в пыльную яму.

начнет резвиться, предоставь дело мне». «Конечно, Фитц». Киндл показным жестом поставил лазер на предохранитель. «Даже если он начнет швырять атомные бомбы, я не открою огонь, пока не придем на место. А вот тогда я выйду вперед тебя и нащупаю его лучом лазера. Ладно, хватит. Мистер МакГевин, вам предоставляется честь вести нас. Я буду вас направлять». Они вышли из кухни через заднюю дверь и очутились в кромешной черноте пустыни. Отто знал, что у него всего лишь 500 метров, чтобы сделать свой ход. Он предполагал, что первую половину пути преступники будут менее бдительны, и поэтому считал шаги, тщательно отмеривая каждый. В километре их 1200. Все молчали. Лишь Фитц Джонс время от времени кратко указывал направление. Отто отсчитал 300 шагов и слегка сдвинулся влево. Под веревкой он просунул левое предплечье к правому плечу, и левая рука высвободилась из-под витков. Фитц Джонс не заметил этого движения. Отто держал в памяти четкий мысленный образ человека, идущего позади него, и мог ударить в любое жизненно важное место. Он остановился, и Фитц Джонс ткнул его лазером, указывая, куда двигаться. Развернувшись, Отто рубанул его левой рукой, отчего лазер, кувыркаясь, отлетел в сторону, и прежде чем пистолет упал на землю, нанес убийственный удар ногой в пах с такой силой, что оба его палача рухнули на землю. Отто услышал, как лазер покатился в пыли, и едва двое упали, бросился вдогонку за оружием. На третьем шаге рыхлый гравий под ногой разъехался. МакГевин потерял равновесие и, валясь на бок, сгруппировался, пытаясь упасть плечом вперед, но его плечо не ударилось о землю. Он рухнул в пыльную яму. Пыль с легким хлопком сомкнулась над ним, и Отто поплыл сквозь толщу кошмарного вязкого порошка. Пыль забивалась в ноздри, он еле-еле сдерживал дыхание. Затем его колени ткнулись в скальное дно ямы. Борясь с паникой, он выпрямился в полный рост и вытянул свободную руку вертикально вверх. Отто не мог понять, достигла его рука поверхности ямы или нет. Легкие пылали. Он попробовал пойти в том направлении, откуда свалился, но вдруг осознал, что чувство ориентации исчезло. Тогда он начал двигаться по прямой, годилось любое направление, потому что яма не могла быть больше нескольких метров в диаметре. Будь она обширнее, преступники выбрали бы ее в качестве свалки. Но идти было тоже невозможно. И он опустился на колени и медленно пополз, пока его голова не уперлась в каменную стенку. И начал выпрямляться, с мукой толкая тяжелое тело Кроуэлла вверх, вверх, вверх. Упереться рукой, теперь ногой, правая рука свободна, бицепсы стонут под пластик плотью, в глазах жжение, зуд, хочется чихнуть, ветерок холодит руку, нащупать кромку ямы, подтянуться. Свобода. Отто уперся подбородком в край ямы, резко, со свистом выдохнул и жадно втянул воздух. Он приготовился чихнуть, но тут же прикусил язык. Неподалеку вопил Киндл. «Я не вижу, черт вас возьми! Очки, ты сломал их!» Фитц Джонс тонко хныкал, словно скулило маленькое животное. Внезапно красный свет лазера затопил окрестности. Киндл водил им веерообразно из стороны в сторону, используя как прожектор. Глупо. Если кто-нибудь из персонала компании не спит, их тотчас засекут. Правда, вряд ли кто побежит, чтобы выяснить, в чем дело. Поразительно, Фитц Джонс, которого уже не должно быть в живых, стоял, качаясь на ногах, согнувшись пополам от боли. Луч легонько задел его, и нога вспыхнула ярким пламенем. Фитц Джонс дважды крутанулся на месте и исчез. Еще одна пыльная яма. Свечение погасло. «МакГевин! Надеюсь, ты видел это. Я знаю, ты где-то здесь прячешься, но я могу и подождать, когда рассветет. Ты конченый человек!» МакГевин осторожно выпростался из ямы и размотал веревку, которая все еще обхватывала тело слабыми кольцами. Обследовав на ощупь землю вокруг ямы, он заключил, что лазер Фитц Джонса, должно быть, все-таки свалился на дно. Он не собирался лезть за ним. Примерно в 30 метрах было большое скальное обнажение. Отто успел разглядеть его в свете лазера. Медленно, стараясь не производить шума, он пополз туда, шаря руками перед собой и похлопывая по земле ладонями. Несколько раз его рука нащупывала теплый мягкий тальк пыльных ям. Тогда он огибал их. Наконец,

МакГевин добрался до скал и уселся за большим валуном. Он придирчиво перебрал свой инвентарь. Один вибронож, две руки, две ноги и множество камней, моток веревки. Он мог на выбор удушить Киндла, разрезать его на куски или просто переломать все кости до единой. Все это очень эффективно против безоружного человека, но против Лазера означало бы самоубийство. МакГевин устал. Никогда еще за свою напряженную жизнь он так не уставал. Он тихо погремел коробочкой для пилюль. Одна таблетка гравитола, нужно сохранить ее и принять перед самым рассветом. Отто продумал и отбросил с полдесятка проектов. С тем же успехом можно было просто сделать глубокий вдох в пыльной яме. Так устать. Шаги. Киндл не настолько безумен, чтобы бродить в темноте. Нет, шаги слишком уверенные. Это был Брухианин. Он подошел прямо к МакГевину и уселся на землю в каком-нибудь метре от него. Отто слышал его дыхание. «Знаю ли я тебя, друг, который приходит ночью?» — прошептал МакГевин в неформальном ключе. «Кроуэлл, кто шутит? Я Порнуран из семьи Турлак. Ты не знаешь меня, хотя я знаю тебя. Ты друг моего брата. Киндла, кто прав?» Брухианин отвечал тоже шепотом. «Разве Киндл, кто правит в твоей семье?» «Да, священники доверили семье Турлак честь, традицию принимать в члены высших из людей. Киндла, кто правит, и до него Малатесту Высочайшего. Брат моего друга Порнуран, можешь ты увести меня из этого места, прежде чем пустыня станет светлой?» Брухианин рассмеялся, словно бесшумно отрыгнул. «Кроуэлл, кто шутит? Ты действительно наивеселейший из людей. Мои братья и я пришли смотреть человеческий ритуал перехода в тихий мир. Конечно, мы не вправе вмешаться. Священники увидели красный свет в пустыне и послали нас сюда получить указания. Может быть, надо помочь отнести тихих? Где твои старшие братья?» «Кроуэлл, кто шутит? Мои наистаршие и наимладшие братья стоят около их брата Киндла, кто правит. Он также попросил нас, чтобы мы отвели его в темноте, чтобы мы отвели его к тебе. Но мы не могли нарушить приказ священников». «Господи, спасибо тебе», — подумал Отто. Он с минуту соображал, можно ли использовать Брухианина как прикрытие, но это было бы слишком подло и к тому же безрезультатно. Он очень мал. Вздрогнув, Отто осознал, что он различает слабые очертания туземца на фоне более светлой скалы. Он достал коробочку и проглотил последнюю таблетку гравитола. Мгновенно усталость как водой смыла. МакГевин выглянул из-за края валуна. Он еще не мог различить Киндла, но это было делом всего лишь нескольких минут. Заря здесь разгоралась быстро, и тогда Киндл не спеша направится к нему. Внезапно у Отто родился план. Он был вопиюще прост, но достаточно рискован. Однако замысел должен был сработать. К тому же выбирать не приходилось. Отто набрал в охапку камней и пополз по пустыне с максимальной быстротой, какую только позволяла осторожность. К тому времени, как его рука нащупала край пыльной ямы, уже достаточно рассвело, и он увидел, как его кисть исчезает в порошке. Отто пошарил вокруг, чтобы понять, как идет край ямы, затем высыпал камни на землю, положил рядом вибронож и опустился в теплую яму, борясь с желанием немедленно выкарабкаться наружу. Он сложил камни на краю таким образом, чтобы они скрывали его голову из виду, когда он погрузится под подбородок. Отто нажал на кнопку виброножа. Клинок вышел только наполовину. Он коснулся его пальцем. Сталь не вибрировала. Должно быть, и в механизм набилась пыль. Что ж, у него все еще оставались лезвие и острие. Он услышал, как передвигается Киндл. Примерно метрах 20 от него. Все еще не видя противника, МакГевин швырнул камень в его сторону. Ответом была вспышка лазера. Луч опалил валун, за которым МакГевин прятался ранее. Он услышал, как лопается камень, и ощутил острый запах озона и двуокиси азота. «Что, МакГевин, жарко? Я знаю, где ты. Я слышал, как мой маленький друг направлялся к тебе. Лучше выходи и избавь себя от ожидания». Он еще раз пальнул по валуну.
Теперь Отто увидел Киндла. Рядом шли три брухианина. Киндл ступал очень осторожно, осматривая землю. Отто погрузился по ноздри. «Вот оно, МакГевин. Теперь тебе конец». Отто выглянул из-за бруствера и увидел спину Киндла всего в 5 метрах от себя. Если бы нож работал, он метнул бы его, и с врагом все было бы кончено. Но 2 дюйма неподвижной стали годились только для ближнего боя. МакГевин сжал нож, бесшумно выбрался из ямы и легко побежал к Киндлу. Тот орал, обращаясь к валуну, и водил лазером на уровне глаз. Все было просто, даже чересчур. Вдруг один из брухиан дернул головой, завидев Кроуэлла. Киндл уловил движение и обернулся. Отто сделал нырок, стремясь подсечь его. Луч скользнул по МакГевину, его плечо и половина лица вспыхнули, и тут же ушел в сторону. Отто повалился на Киндла, и оба тяжело упали в пыль. МакГевин прижал здоровую руку Киндла к земле, и в то время как рыскающий луч бесцельно бил по скале, вонзил нож в спину врага. Раз, еще раз, еще. Не видя света от боли и ненависти, в слепой ярости он инстинктивно подбирался к самому уязвимому месту — почкам. От толчков нож заработал. Лезвие с гудением выскочило до отказа, и тут же с одинаковой легкостью взрезало и плоть, и кости, и внутренние органы. Киндл выгнул спину дугой и затих. Отто встал на четвереньки и увидел, что Киндл в спастической судороге все еще сжимает лазер, который исправно плавил скалу. Не в силах разжать захват Киндла на рукоятке пистолета, МакГевин бросил это занятие и тут же почувствовал, как волны невыносимой боли захлестывают его тело, и вспомнил свои тренировки. Все еще склоняясь над телом Киндла, он закрыл глаза и принялся повторять мнемонический ряд, который по правилам гипнотренинга должен был обособить боль, отделить ее от тела и согнать в крохотную точку. Когда боль сжалась в булавочный укол, раскаленный до звездной температуры, он вырвал ее из тела и оставил вовне, в каком-то миллиметре от кожи. Осторожно-осторожно он сел на землю и медленно высвободил те участки мозга, которые не были заняты удержанием боли вовне. Отто коснулся лица тыльной стороной кисти, а когда отнял руку, за ней потянулись длинные нити расплавленной пласти плоти. Отто заметил, что его другая рука вся в крови. Это была кровь Киндла. Она стекала на землю, сочилась тяжелыми каплями, и вместе с ними уходила жизнь его врага. Но Отто не чувствовал ни триумфа, ни раскаяния, ни жалости. Он не чувствовал ничего. Материал, из которого была сделана его рубашка, испарился, а пластиплоть на плече словно растаяла. Там виднелась его подлинная плоть, воспаленно-розовая по краям, потом красная, вздувшиеся волдырями. И, наконец, в центре раны был черный комок обуглившегося мяса размером с кулак. По плечу сбегала струйка крови. Отто бесстрастно осмотрел ожог и решил, что кровопотеря невелика, поэтому с перевязкой можно подождать. Из-за скал вышли 2 молодых брухианина и остановились над Киндлом. Следом появился наистарший. Он приблизился, сильно хромая, и что-то быстро пророкотал в неформальном ключе. Настолько быстро, что Отто не смог ловить смысл. Брухиане подняли одеревенелое тело Киндла и водрузили его себе на плечи, как бревно. Внезапно МакГевина осенило, что Киндл в сущности не был мертв. Наистаршие и наимладшие братья переправили его в тихий мир еще в то время, когда Отто яростно работал ножом. Он уставился на рот Киндла, перекошенный от смертной боли, и вспомнил, что Уолда говорил о клетках, увиденных в микроскоп. Этот человек был еще жив, но он умирал. И будет умирать теперь 100 лет. На лице Отто появилась улыбка. Еще до полудня доктор Норман с 2 носильщиками отыскал дорогу в пустыне и вышел к Кроуэллу. 30 лет медицинской практики дались даром. Доктор был не готов к зрелищу, которое открылось его глазам. Посреди лужи засохшей крови сидел смертельно раненый человек. Половина лица его была обожжена и являла сплошную гноящуюся рану. Другая половина блаженно улыбалась.

Александр Лазаревич. Лунный сон. Легенда. Согласно советскому энциклопедическому словарю, легенда – это произведение, отличающееся поэтическим вымыслом, но претендующее на достоверность. Исполняет автор. Он шел к Луне всю свою жизнь. Всю свою жизнь он боролся со временем, чтобы успеть дойти. Иногда ему казалось, что не успеет, что человеческая жизнь слишком коротка, чтобы, начав практически с нуля, с какого-то хрупкого планера, игрушки в руках ветра, постепенно наращивая и усложняя конструкцию, дойти, наконец, до космического корабля, способного доставить человека на Луну. Планер он построил еще в ранней юности, но уже тогда он желал большего, чем просто летать по воздуху, оставаясь пленником земной атмосферы. Уже тогда

0: ему снилась луна. Вот он открывает люк, спускается в неуклюжем скафандре по короткой лестнице и ставит ногу на каменистую поверхность. Скалы, залитые ослепительным солнцем, на чернильно-черном небе. Страна беззвучной, ослепительной, мертвой красоты. Лишь на фоне черного неба голубой серпик земли. И среди всей этой бесконечной безжизненной природы она — машина, корабль, овеществленный сгусток человеческой мысли, частица, вобравшая в себя все достижения многих тысячелетий земной цивилизации, кусочек дома, в котором космонавту не страшна никакая космическая бездна. Это чувство он узнал еще когда испытывал планер. Бесконечный простор, открывшийся ему в небе, вселял ужас, но он был в чреве машины, он был неуязвим. Его жизнь в те минуты зависела от его машины, и он любил ее за то ощущение спасения, которое она давала ему. Он любил свои машины и был счастлив той любовью, но в лунных снах все было еще ярче, еще восхитительней. Ощущение счастья было в сотни, в тысячи раз сильнее. Поначалу он сам не верил, что этот сон можно сделать явью. Слишком велика была дистанция от планера до космического корабля. Для того, чтобы создать корабль, нужен гртут сотен, тысяч, десятков тысяч людей. А кругом жили люди, не знавшие лунных снов. Строить корабль было некому. Сон, всего лишь сон, думал он. Но вот пришли войны. Сначала Вторая мировая, потом Холодная. Людям понадобились ракеты для того, чтобы швырять друг в друга атомные бомбы. С одного континента на другой континент. Достаточно далеко, чтобы не видеть убитых тобою миллионов. По мановению великого вождя, десятки тысяч людей начали делать ракеты. Не за лунные сны, за горбушку черствого хлеба. Его поставили главным конструктором, и он сделал ракету. Она могла зашвырнуть водородную бомбу в Америку, как того требовали генералы. Генералы остались довольны. Они не знали, что эта ракета могла делать еще кое-что. Нечто такое, что от нее вовсе не требовалось. Об этом нечто знал только главный. Он знал, что она, после некоторой доработки, может вывести на орбиту вокруг Земли спутник, даже с человеком на борту. Она даже может забросить на Луну груз, пусть небольшой, человека с системой жизнеобеспечения и дополнительной ракетой для возврата с Луны она не потянет. Но он уже чувствовал себя на полпути к лунному сну. Теперь все решало время. Он уже не молод. Он должен успеть. Как раз в эту пору великий вождь скончался, и к власти в стране пришел новый правитель, большой либерал, провозгласивший мирное сосуществование со всеми народами. Главный понял, что для осуществления лунного сна он должен стать теперь не только инженером, не только организатором производства, но и политиком. «Давайте», — предложил он новому правителю, «покажем всему миру нашу мощь и одновременно миролюбие наших намерений. Запустим самую мощную в мире ракету, но без бомбы, а с сугубо научными целями. Пусть выведет на орбиту вокруг Земли спутник, а потом, может быть, даже и спутник с человеком на борту». Идея нового правителю понравилась, хотя он, наверное, смутно представлял себе, что такое спутник. Главное – утереть нос американцам. Те уже несколько лет грозились запустить спутник, да все никак не получалось. Назло американцам запустили и спутник, а потом и человека. Особенно понравилось новому правителю то, что космонавты не увидели на небесах никакого боженьки, что, вне всякого сомнения, доказывало правильность атеистического мировоззрения и исторического материализма, что, в свою очередь, вне всякого сомнения, предвещало скорое наступление коммунизма.
1: Между тем, проклятые буржуи позеленели от злости. Самый красивый и самый молодой американский президент, навсегда оставшийся в памяти американцев покровителем наук и искусств, собрал в Белом доме своих советников по науке и сказал: «Мы, самая богатая и свободная страна в мире, отстаем в космосе от обескровленной тоталитарным режимом России. К
0: Как Америке скрыть этот национальный позор? Как я вас спрашиваю?
1: И тогда один из советников ответил:
0: сейчас 1961 год. Если мы начнем работать немедленно, к концу 60-х годов мы сможем высадить нового человека. Я надеюсь, первыми. «Приступайте», — сказал красивый президент. «Но потребуются большие ассигнования. Я уломаю Конгресс».
1: И уломал. Через 2 года красивого президента убили. Тогда он ехал по городу Далласу в красивой машине, рядом с красивой женщиной, его женой, которая потом очень красиво его оплакивала на глазах у всемирной телеаудитории. Похороны красивого президента оказались первой в истории телепередачей, переданной через спутник связи на весь мир. Но вскоре она утешилась и вышла замуж за греческого мультимиллионера. Еще через год советского правителя, миротворца и либерала, щедрой рукой дарившего казенные деньги на утирание носа американцам и на антирелигиозную пропаганду, сместил его бывший ближайший помощник, прежде державший коробочки с орденами, когда сам награждал первых космонавтов золотыми звездами. Но хотя и красивый президент, и наш либеральный правитель и сошли со сцены, процесс, начатый ими, остановить было уже невозможно. Американцы назвали этот процесс в рифму и складно – «Space Race», что в русском переводе звучит уже не так складно – «космическая гонка». На карту поставлен престиж двух сверхдержав. Финансирование неограниченное. Вот он, твой шанс, главный. Теперь только бы успеть. Не американцев надо ему обогнать. Время, оставшееся ему время жизни – сколько его еще осталось? Последние месяцы он стал чувствовать какую-то странную боль в животе. А лунный сон так близок. Подготовка советской лунной экспедиции велась в строжайшей тайне. Готовилась гигантская ракета, которая должна была доставить к Луне все. И космонавтов, и небольшую ракету для старта с Луны обратно к Земле. Наряду с этим проектом, так похожим на американский проект «Аполлон», в еще более строгой тайне готовился еще один проект лунной экспедиции, упрощенный, на тот случай, если не успеем. Даже в стране, прошедшей незадолго до этого кровавую мясорубку войны и террора, даже в этой дикой стране мысль об этом запасном проекте вызывала странное, жутковатое ощущение почти у всех, из тех немногих, кто был посвящен в эту тайну. От этого проекта веяло кладбищенским холодом. Это был проект экспедиции без возврата. Такой экспедиции не нужна ракета для старта с Луны и возвращения на Землю, не нужна тяжелая защитная оболочка для входа в плотные слои атмосферы при возвращении на Землю. Такой экспедиции многого не нужно. Она берет с собой мало груза, и потому ее можно отправить сравнительно маломощной ракетой. Отправить хоть сейчас, не дожидаясь, когда будет готова мощная ракета, подобная американской. Один космонавт в маленькой капсуле, снабженный тормозными двигателями для мягкой посадки на Луну. Он будет первым человеком, вступившим на поверхность Луны. Он проведет необходимые научные исследования, доложит по радио о результатах. А когда запас воздуха подойдет к концу, он, в общем, проглотит таблетку и уснет навсегда. И навеки останется в благодарной памяти потомков герой, пожертвовавший собой во благо науки. Советской науки, самой передовой, прогрессивной в мире. «Ну, будем надеяться, до этого не дойдет», — утешали себя все, посвященные в тайну. «Мы подготовим настоящую экспедицию с возвратом раньше американцев, и человеческих жертв во имя науки не потребуется. А если все же не успеем?» В любом случае, на поверхность Луны первым должен ступить советский человек и своим героизмом доказать превосходство нашей системы над капиталистической. Только наша система может создать человека, способного поставить общественные интересы выше личных, выше даже собственной жизни. Да и потом, наверняка для этого полета отберут какого-нибудь ракового больного, так или иначе обреченного, чем в больнице помирать. Как это в песне поется? «Плохо умереть в своей постели, хорошо погибнуть в чистом поле. На миру и смерть красна». Но, несмотря на подобные рассуждения, все старались обходить стороной тот опечатанный склад, где хранилась готовая к полету капсула для безвозвратной лунной экспедиции. Если ракета для экспедиции с возвращением будет готова раньше, чем у американцев,
0: Эта капсула пойдет на лом. Если же возникнет угроза, что Аполлон придет первым, эту капсулу установят на уже имеющуюся ракету-носитель.
1: В середине ноября 1965 года конструктор безвозвратной лунной капсулы вызвал к себе главный.
2: «Срочно проверьте исправность капсулы для безвозвратной экспедиции и отправляйте ее на космодром. Через 10 дней капсула и ракетоноситель должны быть готовы к старту».
1: Конструктор капсулы удивленно и испуганно посмотрел на главного. Главный выглядел очень плохо. Говорят, незадолго до этого он перенес тяжелую операцию. Рак.
2: «Не бойтесь», — сказал главный, заметив испуг на лице собеседника. «Испытательный полет. Пошлем на Луну обезьяну».
1: Он на мгновение замолк, как будто о чем-то задумавшись.
2: «Да, обезьяну. Нужно проверить, как она перенесет мягкую посадку на Луну».
1: Главный увидел, что его собеседник смотрит на конверт, лежавший на письменном столе. Главный молча протянул руку и быстро перевернул конверт обратной стороной. Конверт был большой, из плотной оберточной бумаги. В таких конвертах хирурги пересылают лечащим врачам отчет об операции. Конструктору капсулы даже показалось, что он успел разглядеть на лицевой стороне конверта штамп какого-то медицинского учреждения.
2: «За 10 дней мы не успеем даже перевести капсулу на космодром», – начал он было возражать главному. «Железные дороги сейчас».
1: «Две недели», – перебил его главный, и по его голосу было ясно, что это окончательный срок. Зная по опыту, что торговаться с главным бесполезно, конструктор капсулы попрощался и покинул кабинет. Оставшись один, главный взял в руки распечатанный конверт и в который уже раз снова просмотрел его содержимое. «Приговор», – тихо прошептал он, – «смертный приговор мне. Неужели не успею?» А лунный сон был близок как никогда. Он сбежал от них ото всех. В то морозное утро 3 декабря 1965 года двое ближайших друзей главного, посвященные в тайну, вкатили в лифт стартовой фермы большой контейнер с обезьяной и поднялись к вершине ракеты. Они помогли главному выйти из контейнера и усесться в капсулу. Потом все было так, как он уже много раз себя представлял, как рассказывали ему первые космонавты. Дрожь, пробежавшая по телу ракеты при старте, рев двигателей, перегрузки. Впрочем, перегрузки были не очень сильные. Траектория разгона была щадящей, ведь изначально предполагалось, что в безвозвратную экспедицию полетит безнадежно больной человек. Болели послеоперационные швы, кровь тяжело стучала в висках, а рядом крутился магнитофон, передававший на Землю фальшивую телеметрию. Информацию о пульсе и частоте дыхания обезьяны, которой в капсуле, разумеется, не было. Обезьяна, когда-то вымененная у прогрессивного африканского государства за ящик автоматов Калашникова и уже списанная по документации как погибшая в ходе космического эксперимента, осталась на Земле. По тайному плану, который главный составил со своими друзьями, ей была уготована печальная, но почетная судьба. Прах ее, заключенный в урну, должен был быть похоронен в Кремлевской стене под доской с именем главного конструктора. Но ведь имя — это всего лишь имя, условность, придуманная людьми. Главное, что прах его никогда уже не будет лежать в одной стене с прахом тех, кто отдал приказ об его аресте тогда, в 38-м, кто всю жизнь мешал ему работать, изводил его идиотскими приказами и бессмысленной секретностью, строил интриги, кляузничал, все эти генералы, вельможи, академики — пусть лежат теперь в одной стене с обезьяной. Он сбежал от них, ото всех. Он сбежал от медицины, не способной вылечить человека, но однако очень даже способной продлить его страдания при помощи медикаментов и современной аппаратуры, поддерживая уже обреченного в полумертвом, полуживом состоянии, заставляя его испытывать те муки, от которых его давно бы уже избавила милостивая смерть, если бы медики не совершали над смертью насилия. Он сбежал от унижения медленной смертью, когда человек умирает постепенно, как бы по частям. Сначала он перестает ходить, потом у него отнимается речь, разрушается сознание. Взрослый, умный, гордый человек снова превращается в младенца, пачкающего пеленки.
0: Большее унижение трудно себе представить. Но он сбежал от медицины, и теперь он умрет быстро, красиво и с достоинством, в здравом уме и твердой памяти, находясь на вершине, которой он шел всю свою жизнь.
1: Конечно, проще было бы улететь на Луну не тайно под видом некой обезьяны, а официально в качестве героя, пожертвовавшего своей жизнью на благо советской науки. Но тогда он должен был бы брать на Луне пробы грунта, проводить с ними примитивные химические опыты и снова посылать на Землю отчеты. Последние часы его жизни прошли бы в суете, суете ненужной, потому что несколько лет спустя Луну все равно посетит возвращаемая экспедиция. Наша ли, американская ли, для вечной высокой науки это безразлично, и привезет на Землю образцы лунного грунта, которые гораздо более квалифицированно исследуют профессиональные геохимики в хорошо оснащенных земных лабораториях. Весь смысл его бурной деятельности на Луне свелся бы к тому, чтобы дать возможность ТАСС раструбить на весь мир о том, что передовая советская наука и техника победили американцев в космической гонке. И это была бы величайшая ложь, ибо передовая техника здесь ни при чем. Американцы тоже давно могли бы послать на Луну безвозвратную экспедицию, просто им в голову не могла прийти такая извращенная, на грани паранойи мысль – послать человека на смерть во имя престижа отечественной науки. Все это было бы ложью и суетой, а ложь и суета не должны осквернять таинство смерти. Главное, предпочел уйти с Земли тихо, без фанфар. Нет, конечно, ТАСС придется опубликовать сообщение о старте, ведь американцы наверняка засекли старт ракеты через свои спутники и сейчас подслушивают по радио телеметрическую информацию. Но это будет сообщение о старте беспилотной автоматической станции серии «Луна». Какой там был последний порядковый номер? 7? Значит, «Луна-8».
0: Перегрузки кончились. Главный ощутил во всем теле невероятную легкость, возможную только при невесомости. «Луна-8» вышла на траекторию полета к Луне. В иллюминатор виднелась планета Земля, голубая, в пятнах облаков ослепительной белизны. Медленно, очень медленно, почти незаметно на глаз, она уменьшалась в размерах. На этой планете оставались люди. Он сбежал от них ото всех. Он сбежал от генеральных секретарей и президентов. От КГБшников и ЦРУшников, от министров и начальников цехов, от комиссии инспекторов, от медиков и могильщиков, от жен и любовниц, ото всех. Первый раз в жизни он был абсолютно свободен. Ему не надо было больше отчитываться перед вышестоящими инстанциями, приказывать и устраивать разносы нижестоящим, выбивать средства. Ему оставалось лишь наслаждаться плодами труда всей его жизни. Там, внизу, оставались чадящие заводы и грохочущие поезда, водородные бомбы и джунгли, политые напалмом, свалки, помойки, загаженные водоемы, тюрьмы, лагеря, несгораемые шкафы, папки с грифом «Совершенно секретно», тысячи километров колючей проволоки и целая армия стрелков «Бохр». Кто бы мог подумать, что с высоты весь этот ад выглядит так красиво, так невинно-белоснежно, да еще с голубой каемочкой и воздушной дымки. Словно ангел, главный совершил вознесение над грешной землей. Он летел умирать на Луну, на мертвую планету, которая отныне должна была стать планетой мертвого. Ему предстояло причаститься к небесной чистоте. Небесные тела чисты, потому что безжизненны. Нет жизни, некому гадить отсюда и чистота. Лунный сон, казавшийся несбыточным, начал сбываться. Тысячи и тысячи людей сложили ту пирамиду, с вершины которой главный смог дотянуться до Луны. Тут были и пресловутые газетные, советские, рабочие, ученые, инженеры, которые своим самоотверженным трудом и так далее. Приложили тут руку и великий вождь, задумавший создать ракетный щит, и советский премьер-миротворец, и красивый президент, уязвленный в своих патриотических чувствах. Главному казалось, что он перехитрил их всех. Ему даже казалось, что он обманул саму историю, заставив ее работать на него одного, на исполнение его лунного сна. Как истинный инженер, который из предлагаемых ему природой мертвых материалов создает машину, исполняющую волю ее создателя, он из материалов, предложенных ему историей, из холодной войны, из национального честолюбия, из особенностей характеров лидеров своих держав, создал некий механизм, который осуществил его мечту. На следующий день, 4 декабря, главного разбудил легкий толчок в бок. Капсула еле заметно вибрировала, и откуда-то доносился неясный рокот работавшего двигателя. По командам с Земли проводилась коррекция траектории. С чувством отстраненной грусти главный подумал о тех людях, которые сейчас вот на Земле не спят, рассчитывают траекторию, трудятся ради того, чтобы какая-то неизвестная им обезьяна благополучно достигла Луны, а на следующий день, 5 числа, отправится в кассу получать за эту работу свои гроши. Впрочем, нет, 5 декабря праздник, день Конституции. Значит, сегодня дадут. А тем, кто будет дежурить завтра, доплатят за работу в праздничный день. Эта мысль странным образом его успокоила, и он перестал жалеть людей, обеспечивавших с Земли его полет. Он поглядел в иллюминатор. За то время, пока он спал, капсула значительно удалилась от Земли, и Земля теперь казалась размером с блюдце. Ему была видна в основном ночная сторона Земли, слабо освещенная светом Луны, таинственная темная поверхность, по которой лишь изредка разбросаны тлеющие огоньки ночных городов. С одного боку у Земли был освещен солнцем тонкий бело-голубой серпик, с другой стороны Землю окаймляла кровавая рассветная заря. И рядом с этой мрачной ночной планетой висело солнце, нестерпимо яркое, колючее, бьющее в глаза, ослепляющее, как настольная лампа при допросе. И все это на фоне космической тьмы. Жутковатое зрелище. Он повернулся к противоположному иллюминатору. Там была видна Луна. Она была еще далеко, но уже можно было различить крупнейшие кратеры. В голове у главного мелькнула мысль, что он первый человек, видящий лунные горы невооруженным глазом. Однако то ли еще будет. До полнолуния оставалось всего 3 дня. Освещенная часть лунного диска была уже почти круглой, и нервные изломанные тени гор были заметны лишь у его западного края. Над всем же остальным диском солнце стояло высоко, черных теней почти не было, и веселые светлые лучики разбегались из кратера Тихо на 1000 километров по всему лунному лику. Лунный свет был напоен тишиной. Да, это была Луна, царица ночи, царица спокойствия, царица чистоты, царица смерти. Он летел к ней. Вечером 6 декабря капсула подлетела к Луне настолько близко, что громада лунного диска заполнила собой весь иллюминатор, словно гигантская нависшая стена, которая падает на капсулу и вот-вот ее раздавит. Главный взглянул на часы. Согласно программе полета, Земля сейчас должна передавать автоматическому устройству управления капсулы последние инструкции перед посадкой. Да, так летали на Луну в добрые старые 60-е годы. На борту космического аппарата невозможно было установить компьютер для расчета траектории, потому что в те времена такой компьютер весил несколько тонн. Компьютер должен был оставаться на Земле. Главный посмотрел на панель приборного отсека. Разумеется, он не мог увидеть, он мог лишь мысленно представить себе, как сейчас там, внутри этого ящичка, переключаются триггеры, запоминая длинную последовательность точек и тире, передаваемые с Земли по радио. Потом устройство управления повторит полученные инструкции, и на Земле проверят, нет ли ошибок, почти неизбежных при такой дальней радиосвязи, передадут на капсулу исправления, снова проверят, как поняты инструкции, и лишь после этого капсула начнет осуществлять программу прилунения. До этого момента у главного не будет никакой возможности узнать, приняла ли капсула инструкции, или же у нее, скажем, испортился радиоприемник, и тогда он расшибется в лепешку. Наступили часы томительного ожидания. Лунные кратеры в иллюминаторе все приближались и росли. Но вот, вскоре после полуночи, по московскому времени, уже 7 декабря, он, наконец, снова ощутил толчок. Заработали двигатели ориентации. Готовясь к торможению, станция разворачивалась основным двигателем в сторону Луны. Из иллюминатора Луна ушла куда-то вниз, и ее место заняло звездное небо. Давящее ощущение нависшей стены исчезло. Главный приблизился к иллюминатору. Теперь, когда Луна была внизу, пусть это даже был условный низ, ведь в капсуле все еще была невесомость, теперь ощущение было совсем иным. Появилось чувство парения, полета высоко-высоко над бескрайней равниной, простирающейся на тысячи километров. Легкость и свобода. Лунный сон приближался к своей кульминации. В голове стучал марш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». В 00 часов 50 минут 20 секунд по московскому времени капсула завибрировала, загудела, и сила тяжести, от которой главный уже отвык за 3,5 суток полета, резко вдавила его в кресло. Включился двигатель торможения. Вот оно началось. «Через минуту все решится», — возбужденно прошептал главный. Он взглянул на табло высотомера. Высота 80 тысяч метров. 70 тысяч. 60 тысяч. «Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью». 50 тысяч метров. 40 тысяч. 30 тысяч. «Преодолеть пространство и простор». 20 тысяч. 10 тысяч. 5 тысяч. 3 тысячи. Он не пел, он декламировал, он почти кричал, сорвавшимся от волнения голосом. «Нам ветер дал свои руки в пыли». 2000. 1000, 800 метров, 500 метров, 300 метров. Чуть не забыл, мелькнуло в голове. Он протянул руку к проводу питания радиостанции и рванул его на себя. Связь Земли с Луной 8 прервалась на высоте 70 метров, но она была уже не нужна. Станция опускалась в автоматическом режиме. 50 метров, 40 метров, 20 метров, 10, 5. А вместо сердца пламени мотор. Двигатель разметал в стороны потоки лунной пыли. 3 метра, 2, 1, удар. Тишина. Двигатель замолк. Покачивание на амортизаторах. Медленно оседающее облако пыли за иллюминатором. Часы показывали 00 часов 51 минуту 30 секунд Москвы. Он был на Луне. Первый из людей. Пока живой. Лунный сон сбылся. Успел. Успел. Успел. Да, все было точно, как в лунном сне. С огромным трудом, еле разворачиваясь в узкой капсуле, он надел скафандр, протиснулся сквозь люк в еще более узкую шлюзовую камеру, подобную той, что незадолго до этого, в марте 65 года, использовалась для первого в истории выхода в открытый космос на корабле «Восход-2», надувную камеру из прочной герметичной ткани, находящейся при старте с Земли в сложенном состоянии. Закрыл люк в кабину, включил отсос воздуха. Сначала хлюпанье насоса было хорошо слышно, потом все тише, тише. Наконец воздуха в шлюзовой камере не стало, не стало и звука. Главный поддел и открыл ногой люк в нижней части камеры. Нагнуться в шлюзовой камере было невозможно, такая она тесная. В открытый люк была видна короткая, 1,5 метра лесенка. Главный начал спускаться. Когда до поверхности оставалось около 0,5 метра, лесенка кончилась, и он спрыгнул. Лунное притяжение в 6 раз меньше земного, и потому падение показалось главному неожиданно долгим, хотя длилось оно менее секунды.

0: сделал несколько шагов и огляделся. Все было так, как он себе представлял, и в то же время не совсем так. Не было изломанных крутых скал. Очертания рельефа в этой части океана бурь были сглажены, и лишь на северо-востоке из-за горизонта вздымались округлые очертания холмов. По-видимому, край кратера Галилеи, находившегося в нескольких километрах от места прелунения. Он обернулся и посмотрел на следы своих ботинок. Они четко отпечатались на лунном грунте, кроме двух самых первых, слегка смазанных из-за того, что поскользнулся. «Жаль», — подумалось ему, — «это ведь история. Первый след человека на Луне». И тут он наконец-то почувствовал, что он на Луне. Не понял, он все понимал и раньше. А именно почувствовал. Почувствовал, что вот этот след на Луне, где нет дождя и ветра, сохранится в неприкосновенности миллионы лет, и что его тело, когда он умрет, сохранится в безвоздушном пространстве в тысячи раз лучше, чем мумия любого фараона. Ни один египетский фараон не смог бы заставить своих рабов воздвигнуть себе такую гробницу, какую воздвигли главному конструктору русские мужики. Он был на Луне. Лунный сон сбылся. Ему стало страшно. Он нагнулся, поднял камень. Лунный камень. Сдавил его своей космической перчаткой. Посыпались крошки. Они падали медленно, очень медленно, как во сне, лунном сне. Ему вдруг очень захотелось узнать, каков этот камень на ощупь. Он нагнулся, собрал в охапку еще несколько камней и пошел к капсуле. Когда уже в кабине он снял шлем, в нос сразу ударил резкий запах. Необычный, чужой запах, запах лунной пыли, густо запорошивший его ботинки. Снял перчатки, потрогал камни. Они были слегка мелкие на ощупь. Повертел их, в зависимости от угла падения света, они слегка меняли цвет. Вот, пожалуй, и все. Он не знал, что делать дальше. Возбуждение прошло, и его сменила усталость. Послеоперационные швы болели с новой силой. Он немного перекусил и провалился в глубокий сон. Он проснулся от того, что стало трудно дышать. Приборы показывали, что кислород на исходе. В ушах гудело. И тогда главного посетило видение. В иллюминаторе вдруг возникло лицо следователя, допрашивавшего его в ту страшную ночь, тогда, в 38-м.
1: «Мы ведь знаем, что ты германский шпион, но для тебя же будет лучше, если ты сам сознаешься»,
0: — отчетливо произнесло видение.
1: «Итак, последний раз спрашиваю, на кого ты работаешь?»
0: Главный ясно осознавал, что это всего лишь галлюцинация от кислородного голодания и что до ближайшего чекиста отсюда 380 тысяч километров, если астрономы не врут. И поэтому он ответил следователю безбоязненно и искренне: «Нахер мне нужна твоя Германия? Всю свою жизнь я работал только на одного человека, на самого себя». Видение заскрежетало от злости зубами и растворилось в безвоздушном пространстве. «Однако пора кончать», — подумал главный и стал надевать скафандр. Ему не хотелось умирать в капсуле, узкой как гроб. Он стоял на лунной равнине и смотрел на звезды, которые были все так же далеки, как и на Земле. Сзади стояла его капсула, один на один с бездной, лишь верная машина рядом. «Вот смерть, достойная настоящего мужчины», — подумал главный и начал расстегивать замок шлема. Шлем выстрелил, как пробка от шампанского. Воздух вырвался через ворот скафандра залпом и сконденсировался в густое облачко тумана вокруг головы. Последнее, что мог разглядеть главный сквозь туман, — это шлем, падающий медленно и медленно вращающийся, весь в ослепительных солнечных бликах. Молочный туман быстро затягивался кровавой пеленой. От перепада давления лопались сосуды в глазах. Космос коснулся головы главного и принял его к себе в мир безжизненной чистоты.

Головная боль. Тьма. Незнакомый голос. Кажется, он просыпается. Главный открыл глаза. Белый потолок. Склонилось лицо. Врач. «Ну, как мы себя чувствуем после операции?» «Операция?» «Ах да, операция. Рак. А луна?» «А безвозвратная экспедиция?» «Приснилось?» «Приснилось. Наркоз. Сон. Всего лишь сон. Не успел, не успел, неужели не успел? Должен успеть, должен, должен!» «Он безнадежен», — шепнул кто-то неподалеку.

Из сообщений ТАСС. 3 декабря 1965 года в Советском Союзе осуществлен запуск автоматической станции «Луна-8». Основное назначение станции – дальнейшая отработка элементов системы мягкой посадки на Луну и проведение научных исследований. 7 декабря в 0 часов 51 минуту 30 секунд по московскому времени станция «Луна-8» достигла Луны в районе кратера «Галилей». При подлете станции к Луне была проведена комплексная проверка работы всех систем, обеспечивающих мягкую посадку. Проверка показала, что системы станции работают нормально на всех этапах прилунения, кроме заключительного. 16 января 1966 года центральные газеты опубликовали сообщение о скоропостижной кончине главного. Урну с прахом замуровали в Кремлевской стене. 31 января 1966 года стартовала автоматическая станция «Луна-9». 3

0: маломощной ракетой, забросили на Луну луноход, который якобы по всем статьям был лучше живого космонавта и, главное, не просился домой. Американцы побывали на Луне еще 6 раз. Последним был Аполлон-17 в декабре 1972 года. Поняв, что соревноваться им не с кем, американцы прекратили дорогостоящие и никому не нужные полеты. Последней советской автоматической станцией, севшей на Луну, оказалась Луна-23. Это было 6 ноября 1974 года. После этого люди на многие годы оставили Луну в покое. Историю нельзя обманывать вечно. Механизм космической гонки, сконструированный и запущенный главным, оставшись без хозяина, заржавел и рассыпался. Лунный сон рассеялся, и за ним не оказалось никаких материальных интересов. В 20 веке люди еще не были готовы осваивать Луну с практической точки зрения. Впрочем, они никогда не стали бы готовы, не будь этой, на первый взгляд, бессмысленной космической гонки. Любое новое дело на начальном этапе не приносит прибыли, одни убытки. Лишь после того, как первые шаги сделаны, появляется денежный интерес, который дальше сам движет дело. Прагматичные американцы никогда не начали бы освоение космоса сами по себе. Для того, чтобы втравить их в это дело, нужна была страна, иррациональная до абсурдности, готовая тратить миллиарды на космос даже в то время, когда народ голодает. И история создала такую страну. Страну, которая при своих невероятных порядках не просуществовала бы и дня, если бы некие, еще неведомые нам законы истории, не удерживали эту страну от распада своим таинственным силовым полем до тех пор, пока эта страна не исполнила свое историческое предназначение. И, может быть, главному удалось все, или почти все, не потому, что он обманул историю, а потому, что сам он был инструментом в руках истории. Вряд ли люди когда-нибудь поймут истинный масштаб того, что произошло. Они всегда будут считать, что величие того или иного события определяется в первую очередь числом убитых, и потому войны, революции и правление кровавых диктаторов всегда будут казаться событиями более важными, чем научные открытия и технические достижения. А уж мысль о том, что революция, война и кровавая диктатура были для истории всего лишь подготовительными этапами технического проекта, всего лишь средством создать людей, воспринимавших полет в космос как прорыв к свободе, всегда будет выглядеть нелепой и даже кощунственной. Между тем, выход человечества в космос стал вторым великим событием в истории жизни на Земле. Первым был выход живых существ на сушу из океана, их породившего. Но разве способны были первые земноводные понять истинный смысл того, что они совершали, и к чему это все в конце концов приведет? Они всего-навсего приспосабливались к высыханию своей лужи, которая казалась им событием эпохальным. Ну вот, кажется, мы окончательно заблудились. Где мы сейчас находимся?
1: Секунду, хозяин.
0: Ответил бортовой компьютер лунного вездехода, одновременно запрашивая по радио навигационный спутник, висевший над Луной в точке либрации.
1: 9 градусов 8 минут северной широты. Минус 63 градуса 18 минут долготы.
0: «Где это?» – спросил человек.
1: «Рядом с кратером Галилей»,
0: – ответила машина. «Господи, куда нас занесло? Да тут даже ни одного человеческого следа не видно. Неужели за все 100 лет освоения Луны сюда никто не забирался?»
1: «Секунду, хозяин».
0: Бортовой компьютер через спутник связи просматривал центральную лунную базу данных.
1: «Людей здесь никогда не было. Но место это примечательное. 150 лет назад где-то здесь прилунилась автоматическая станция «Луна-8».
0: Ты имеешь в виду одну из тех штуковин, что запускали в 20 веке?
1: Так точно.
0: Так здесь что, заповедник? Музей?
1: Как бы не так. Станция разбилась при посадке. Считается, что она не имеет исторического значения. Туристы сюда не поедут. Это не место посадки Аполлона-11, где для туристов пришлось соорудить эстакады, чтобы не затоптали исторические следы первых астронавтов. Да что говорить, в 100 километрах к югу отсюда место мягкой посадки Луны-9, первой мягкой посадки. Это официально признанный исторический памятник. Над ним даже поставлен противометеоритный щит. Но туристы туда почти не ездят. Места эти на отшибе. До ближайшей базы километров 800. Да, не ценим мы наши корни», —
0: произнесла машина.

0: Шина с укоризненной интонацией в синтезированном голосе. Она считала первые автоматические лунные станции прародителями, от которых быть пошла вся лунная машинерия. С особым почтением относились лунные вездеходы к луноходу «Один». «Так что, Луну-8 вообще никто никогда не посещал?» – спросил человек.
1: «Никто»,
0: – грустно отозвался бортовой компьютер. Человек быстро прикидывал в уме. «Мода на настоящие вещички из 20 века возникла недавно. Можно надеяться, что Луне-8 никто пока еще не вспомнил. Пусть даже она разбилась, там должны валяться какие-нибудь отдельные детали. На базе в кратере Королёв есть одна антикварная лавочка, там за это много дадут. Можно будет купить космический буксир, открыть свое дело, возить товары с Луны на околоземные орбитальные станции, и если очень повезет, можно будет к старости даже переселиться на Землю». «Ну что ж», — сказал человек вездеходу, — «ищи Луну-8, раз говоришь, что она рядом». Долго искать не пришлось. Когда они въехали на невысокий холм, то увидели, что вдали что-то блестит. «Увеличение», — попросил человек, глядя на экран вездехода. «Еще увеличение». «Не может быть». В это мгновение он понял, что теперь он точно сможет провести остаток своих дней на Земле.

написан в Калининграде, подмосковном, ныне Королёв, с 1 по 8 августа 1989 года. Вторая редакция и дополнение к этому рассказу были сделаны в декабре 1990 и январе 1991 года. Настоящая аудиозапись сделана в январе 2011 года. Если вам понравился этот рассказ, вы можете найти другие мои сочинения на моем сайте под названием «Технокосм. Научно-техническая фантастика Александра Лазаревича».

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Сергей Тармашев. Древний. Катастрофа. Фантастическая сага.
1: Саша, компьютерные расчеты анализов крови готовы. Даша держала в руках увесистую пачку распечаток. Биохимия. Активность радионуклеидов, скорость вывода продуктов распада. Она аккуратно раскладывала на столе распечатки. В лаборатории обещают через час закончить с динамикой гибели клеток костного мозга. Девушка погладила по щеке сидящего за уставленным всевозможной медицинской электроникой столом молодого мужчину в белом стерильном комбинезоне. «Тебе надо отдохнуть. Третью смену работаешь, на тебе лица нет». Мужчина устало улыбнулся и изобразил губами поцелуй. «Ты же знаешь, сейчас это невозможно. Какие новости?» Александр познакомился с Дашей в первый день работы в бункере. Молодой перспективный кандидат медицинских наук защищал кандидатскую в области лучевых болезней под руководством самого профессора, и тот немедленно потянул любимого ученика за собой на новое место. И не напрасно. Лаборатории подземстроя являлись шедевром технического оснащения и обещали стать сильнейшим научным центром, который, вне всякого сомнения, очень скоро стал бы конкурентно способен не только внутри страны, но и за рубежом. У старого профессора был фантастический нюх на перспективы, и молодой ученый принял это предложение без колебаний. Впоследствии он неоднократно благодарил судьбу за предоставленный шанс, но впервые это произошло, когда Александру представили Дашу, младшего научного сотрудника, назначенного на должность его ассистента. С тех пор они практически не расставались. Особенного ничего. Радиокомплекс, что развернули внешне, функционирует согласно всем расчетным параметрам. Но связаться ни с кем пока не удалось. Даша печально вздохнула. Возможно, мы единственные, кто уцелел. Хотя научный отдел выложил в сеть довольно большой отчет с расчетами, смысл сводится к тому, что толщина полевого слоя в атмосфере достигает не менее 25 километров при содержании радиоактивных частиц порядка 35%. Коэффициент отражения радиоволн настолько велик, что сигнал попросту не может пробиться через все это. «Пыль со временем будет оседать», — заметил Александр. «Если мне не изменяет память, частица диаметром в 2 микрона оседает со скоростью 2 километра в год, или что-то вроде этого. Ну и еще осадки будут пыль вымывать». «Не будут», — Даша печально вздохнула. «Расчеты показывают 90% разрушение озонового слоя. Парниковый эффект атмосферы нарушен. Конвекция практически отсутствует. Везде установилась сверхустойчивая погода, ледяные засухи и ураганные ветра. Ядерная ночь и ядерная зима будут длиться не менее 4 лет, пока не восстановится озоновый слой, а атмосфера полностью очистится лет через 10. «Значит, мы с тобой еще погуляем под звездами?» Александр попробовал улыбнуться, но Даша лишь грустно покачала головой. «Если только в скафандрах, Сашенька. Анализ показывает уничтожение всех или почти всех АЭС в мире и до конца непросчитанный синергизм тысяч многомегатонных взрывов. Во внешней среде огромное количество изотопов стронция, цезия и высокоактивных изотопов урана, а у последних только период полураспада сотни тысяч лет. Непосредственно над нами и вовсе эпицентр. Даже подумать страшно, что там произошло. Приборы фиксируют фон уже в 3000 рентген в час, и он продолжает расти. А ведь без озонового слоя есть еще мощная солнечная радиация. Просто удивительно, что ребята из внешней группы до сих пор держатся. Тут никакой антирад не спасет». При этих словах Александр паник. Именно ему профессор поручил возглавить недавно созданную аналитическую группу, первоочередной задачей которой была разработка методик лечения, позволяющих спасти внешних. Но пока все было тщетно. Для исследований необходимо время, а вот его-то как раз катастрофически не хватает. Он попытался отогнать на время мрачные мысли: а как же МКС? А лунные шахты? Ведь там несколько тысяч человек, они не могли пострадать? Научный отдел тоже надеется на это. Даша присела на краешек стола, из-за чего ее миниатюрная фигурка, затянутая в белую ткань комбинезона, стала напоминать гипсовые изваяния. «Наших мощностей недостаточно для связи с лунным поселком, Но с МКС мы сможем связаться, как только радиосигнал будет в состоянии пробить полевые слои. Международная станция должна быть не тронута, если только по ней не нанесли удар сознательно.
0: «Стало быть, время покажет», — подытожил Александр. «Через 2 часа начинается совещание по проблемам лечения внешней группы. Мы должны представить полную сводку о положении дел на текущий момент. Дашенька, радость моя, давай-ка в лабораторию и не оставляй их в покое, пока не закончат». Он ласково сжал ей ладошку и потянулся к консоли компьютера.
1: Совещание оказалось коротким. Главный врач лечащей группы обрисовал ситуацию с состоянием здоровья внешних. Она была неутешительной. Болезнь прогрессировала, и если с разложением клеток внутренних органов биорегенераторы еще справлялись, то остановить неуклонное разрушение ДНК, клеток костного мозга и гибель кровяных телец они были не в силах. Затем настала очередь Александра. Но и ему предложить было особо нечего. Ни одна из существующих методик не могла предотвратить неминуемый летальный исход. Имелась пара перспективных наработок, представлявших серьезный интерес, но материал был сугубо теоретический. Для его реализации требовалось значительное время и специальное оборудование. Директор по медицине выслушал доклады и некоторое время молча просматривал сводки, периодически делая пометки и время от времени уточняя цифры. Наконец он оторвался от работы и посмотрел на присутствующих.
0: «Последний пациент из числа людей, спасенных с поверхности внешними, 10 дней назад. Умер сегодня утром. Это была 10-летняя девочка». Профессор вышел из-за стола и неторопливо направился к выходу. «Предназначение врача – лечить и спасать пациентов. У нас с вами в высшей степени благородное предназначение, коллеги».
1: Тихий голос седого старика, казалось, гремел, словно просторный кабинет вдруг стал для него мал и тесен.
0: «Виктор Юрьевич». Профессор вернулся к главному лечащему группы. «Вызывайте на работу дополнительную смену или 2, если потребуется. Всему составу внешней группы необходимо провести усиленный сеанс регенерационных и очищающих процедур. И во избежание перенасыщения крови и лимфотоков продуктами распада, не позднее 15 минут после завершения терапии, внешняя группа в полном составе должна быть погружена в глубокий анабиоз».
1: «Но Иван Николаевич! Теория анабиоза настоятельно не рекомендует глубокое погружение пациентов с высоким уровнем ионизации организма», – взволнованно напомнил Александр. «Вы же знаете, что явление глубокого погружения до конца не изучено».
2: «К черту теорию!» – отрезал профессор. «Вот ты ее до конца и изучишь! На то тебе и аналитическая группа. Работай! Нам нужны новые методики, и я их получу во что бы то ни стало! Я больше не желаю читать доклады о смерти пациентов, иначе для чего мы здесь? Работай, Александр Дмитриевич, работай! Все необходимое для исследований ты получишь. Я сам займусь основными направлениями. Свяжись с Данилевским из научного. Он будет оказывать тебе содействие от физиков».
1: Директор протянул секретарю исписанный лист бумаги.
0: «Готовьте приказ и сразу же мне на подпись». Уже в дверях седой профессор остановился и, обернувшись, добавил: «Будем выводить больных из состояния анабиоза на время проведения необходимых процедур, анализов и применения новых методик. До тех пор, пока не удастся добиться положительной динамики, пациенты будут лежать в глубоком анабиозе».
1: Мгновение помолчав, он уже тихим голосом спокойно закончил:
0: «Это их единственный шанс. Хватит смертей. Этих людей мы так просто не отдадим».
1: 13 анабиозных камер с поднятыми крышками чем-то напоминали гигантские открытые рты, готовящиеся проглотить своих пациентов. 13-й с интересом разглядывал один из самых последних продуктов высоких технологий погибшей цивилизации. Анабиоз был штукой дорогостоящей и использовался в основном в лунном поселке, и ничего подобного ранее видеть майору не доводилось. Камера представляла собой стоящий на основании 4-метровый цилиндр из матового металла, в центре которого по диагонали полустоя располагалась прозрачная ложа-капсула, в которую укладывался человек. В настоящий момент медики размещали внешних по капсулам, энергично обклеивая их тела разнообразными датчиками. Мысль о том, что после непрерывных шестичасовых процедур снова придется лежать, совсем не радовала, и 13-й, печально вздохнув, полез в капсулу. Молодой врач моментально облепил его целым пучком проводов, оканчивающихся присосками, и крышка капсулы медленно захлопнулась, отсекая все звуки. На панели напротив лица загорелся зеленый огонек, и стенка гигантского цилиндра закрылась, отгородив майора от внешнего мира. Зеленый огонек сменился желтым, и вдруг стало очень холодно. Через мгновение холод стал практически невыносимым, но спустя секунду воздух внутри капсулы потеплел, желтый огонек поменялся на зеленый, и двери камеры открылись. Крышка капсулы поползла вверх, и 13-й увидел врача, обеспокоенно смотревшего на него. «Что-то не так, доктор?» — спросил майор. Обеспокоенный взгляд сменился довольным выражением лица. «Добрый день!» «Нет, наоборот, все в полном порядке». Доктор с улыбкой принялся отлеплять присоски датчиков. Майор вылез из капсулы и осмотрелся. Вокруг суетились улыбающиеся медики, помогая ничего не понимающим бойцам покидать анабиозные камеры. «Сколько времени мы тут пролежали?» — спросил он врача. Тот быстро пролистал какие-то бумаги, что держал в руках, и с интересом посмотрел на 13-го. «Вы уже поняли. Судя по вашей медицинской карте, ранее вам сталкиваться с анабиозом не приходилось». В глазах молодого специалиста читалось любопытство. «Все члены внешней группы провели в глубоком анабиозе ровно месяц. Как вы догадались?» Майор коротко улыбнулся. «По выражению вашего лица». Оно сменилось с обеспокоенного на удовлетворенное, когда открылась крышка капсулы. Врач секунду помялся, затем сконфуженно прогудел из-под легкого гермошлема. «Я очень волновался. Это был мой первый анабиоз и сразу же глубокое погружение. У нас всего один специалист с опытом работы в этой области. Но все прошло хорошо. Вы перенесли погружение просто идеально». Он указал на открывающуюся дверь. «Пройдемте в диагностический отсек, вам необходимо пройти целый ряд тестов, после чего приступим к биорегенерации и другим процедурам». 13-й нахмурился и пошел к выходу. Месяц в анабиозе воспринимался как пара мгновений, и память о 6 часах неподвижности была свежа настолько, что известие о неизбежном повторении отлеживания боков навевало тоску. Худенький доктор еле поспевал за могучей фигурой майора. Перейдя чуть ли не на бег, он ухитрился первым юркнуть в дверь и, указывая на один из диагностических аппаратов, произнес: «Я ваш лечащий врач. Меня зовут Антон Александрович. Можно просто Антон. Присаживайтесь сюда, пожалуйста. Как вы себя чувствуете?»
3: «В порядке. Только ни сидеть, ни лежать не могу. Пролежни не дают», — пробурчал майор.
1: Антон улыбнулся и кивнул медсестре, которая немедленно принялась за уже набивший оскомину обряд электрического мумифицирования. Придется смириться с этим неудобством. Ограниченная подвижность при проведении большинства медицинских процедур является неизбежным сопутствующим фактором. Доктор выдал витиеватую фразу, и 13-й про себя поморщился. Скорее уж абсолютная неподвижность, если, конечно, медик не считает активностью дыхания и сердцебиения. Он обреченно наблюдал за процессом превращения себя в клубок из проводов, датчиков, анализаторов и еще целого сомна присосок и липучек неизвестного ему предназначения, предчувствуя скорую смерть от скуки. После диагностики потянулись бесконечные часы биорегенерации, затем масса других не менее унылых процедур, наконец, спустя почти 9 часов, когда ни на минуту не перестававший улыбаться медперсонал уже буквально валился с ног от усталости, и с разнообразной терапией было покончено, группу накормили ужином и выделили 15 минут на водные процедуры. Майор стоял под горячим душем и довольно жмурился, чувствуя, как озорные струйки воды весело колотят по плечам и ласковыми змейками стекают по спине. Вылезать из душевой кабины решительно не хотелось и казалось совершенно несправедливым, что в анабиоз нельзя погружаться прямо вот так, стоя под душем. В конце концов, медики начали настойчиво торопить, и выйти из души все же пришлось. 13-й подошел к своей капсуле, возле которой терпеливо ждал Антон, глядя на то, как бойцы внешней группы уныло разбредаются по своим анабиозным камерам. Майор вздохнул и занял место на ложементе. Молодой врач быстро налепил на тело нужные датчики и, виновато улыбнувшись, что-то нажал на панели управления. Крышка капсулы опустилась. Наступила уже привычная тишина, вспыхнул знакомый зеленый огонек, и стенка камеры закрылась. «Очень интересно. На этот раз все будет так же быстро?» — промелькнула мысль. Но тут цвет индикатора сменился на желтый, и тело снова сковало непереносимым холодом. Все произошло точно как в первый раз. И во второй, и в третий. С каждым новым разом ощущения не менялись, зато изменялась продолжительность погружения в длительность процедур. Если сначала внешних размораживали спустя месяц, а процедуры занимали порядка 10 часов, то теперь будили уже через 2-3 месяца, и различная терапия длилась порой более суток. Методики становились все сложнее, а лица сотрудников лечащей группы все напряженнее. Они уже не улыбались, как когда-то в начале, и все хуже скрывали проскальзывавшую во взглядах безысходность. Бойцы поначалу пытались нести счет погружением, но где-то после 15-го пробуждения интерес к этому занятию был потерян. Люди приноровились спать во время многочасовых процедур, обедали молча, разговоры практически не велись. В воздухе почти физически ощущалась сильная моральная усталость внешних. В карантинном подуровне в права владения вступило царство гнетущей тишины, изредка нарушаемое приглушенными гермошлемами стерильных комбинезонов, фразами медиков и негромкими чертыханиями сотрудников внешней группы, уныло бредущих из анабиозного отсека в процедурный или обратно. И вновь в который раз закрывалась стенка анабиозного.

Глава 4. Заседание совета директоров в этот раз обещало быть долгим. Еще за час до его начала Александр связался с физиками и узнал, что Данилевский тоже получил указание от своего директора явиться на совет. Но ни тот, ни другой не были поставлены в известность относительно темы заседания. Уже полтора часа оба ученых ожидали в приемной центра управления указание войти и гадали, чем могло быть вызвано это неожиданное приглашение, ведь руководители их уровня редко заслушивали на совете. Секретарь-референт управляющего директора в ответ на вопросы лишь пожимал плечами, и когда внезапно коммуникатор на его столе голосом управляющего потребовал пригласить руководителей аналитических групп, Александр выдохнул с явным облегчением. За время, проведенное в ожидании, он успел детально изучить небольшое помещение приемной, вплоть до мелких царапин на боковых поверхностях секретарского стола и едва заметных потертостей на напольном покрытии у входа. Секретарь продублировал приглашение войти и нажал на сенсор, открывая двери. Александр посторонился, пропуская Данилевского вперед, и вслед за ним перешагнул порог центра управления. Управляющий директор жестом указал им на кресло. «Прошу садиться, господа». Александр, усевшись с любопытством, оглядывал просторное помещение, до предела напичканное всевозможной электроникой. До этого момента ему никогда не доводилось бывать в центре управления, хотя сам управленческий уровень он по долгу службы посещал достаточно часто. Тем временем управляющий вывел на настенные экраны ряд графиков и цифровых таблиц. «Коротко введу вас в курс дела. Как известно, за прошедшие 7 лет нам так и не удалось установить связь с кем бы то ни было, и мы по-прежнему не имеем никакой информации о том, удалось ли выжить кому-то еще после катастрофы. Расчеты, основанные на показаниях приборов наблюдения, установленных во внешней среде, показывают, что содержание пыли в атмосфере упало на 70% от первоначального. В такой ситуации мощности наших систем должно было хватить на устойчивую связь с МКС, если ей посчастливилось уцелеть, либо с другими пережившими ядерные удары убежищами. Но ничего похожего до сих пор не произошло». Управляющий взглянул на директора по науке и продолжил. «Научный отдел считает, что, возможно, тому причиной является потеря мощности наземной РЛС вследствие разрядки элементов питания и многолетнего загрязнения, вызванного частыми ураганными ветрами, обильно наносящими пыль и пепел. Кроме того, несмотря на дискретный режим работы всех внешних приборов, их энергоресурс также нуждается в возобновлении. В связи с этим совет принял решение вывести из анабиоза внешнюю группу и организовать выход на поверхность с целью проведения профилактики всего комплекса, установленного во внешней среде оборудования. С внешней группой на поверхность пойдут несколько научных специалистов для проведения тонкой подстройки систем в случае необходимости. Я прошу руководителей аналитических групп сжато обрисовать наши возможности по осуществлению данной экспедиции», — закончил управляющий. Аналитики переглянулись. Никто не ожидал подобного поворота событий. Физик, взяв слово первым, поднялся с кресла. Было видно, что он тоже волнуется, выступая перед советом. «Действительно, согласно нашим данным и расчетам, толщина пылевого слоя в атмосфере за эти годы упала как минимум в 5, и его плотность сейчас составляет 32%, но...» Данилевский механическим движением стянул очки, рассеянно протер стекла и водрузил их на место. «Озоновый слой до сих пор окончательно не восстановился. Сейчас лето, но температура на поверхности над бункером -5 градусов по Цельсию. Нами регистрируется мощная солнечная радиация. Кроме того, начавшая в последнее время восстанавливаться конвекция вызвала многочисленные осадки, вымывающие из атмосферы на Землю радиоактивные частицы, и общий радиационный фон на поверхности еще более возрос». Физик опасливо покосился на членов совета, однако перебивать его никто не собирался, и он продолжил. «В результате многолетних исследований нами разработаны принципиально новые средства защиты от жесткого излучения и других опасных для человека воздействий внешней среды, которые успешно прошли испытания в лабораторных условиях. Однако, как они поведут себя в реальных условиях, мы можем представлять только теоретически. Тем не менее, мы считаем, что в совокупности с новыми антирадиационными препаратами Александра

0: Александра Дмитриевича будет возможно обеспечить почти 90% защиту выходящих на поверхность сотрудников. Данилевский опустился в кресло и перевел дух. Доклады никогда не были его стихией, и гораздо комфортнее он чувствовал себя около электронного микроскопа или протонной пушки. Различные же официальные мероприятия всегда давались физику с трудом. Теперь все ожидали доклада аналитика от медицины, и Александр, сам того не замечая, встал с кресла, подобно Данилевскому. Пару секунд он молчал, пытаясь решить, с чего же начать. Мысли предательски разбегались в разные стороны, требуя обрисовать сразу несколько разных проблем. «Александр Дмитриевич, вы можете добавить что-нибудь по существу вопроса?» — поторопил управляющий. «Да, но... разумеется...» — наконец собрался Александр и сфокусировался на волновавшей его теме. «Нам действительно удалось значительно улучшить ранее существующие антирадиационные комплексы. В частности, мы добились не только увеличения самой сопротивляемости организма, но и кардинального снижения вредных побочных эффектов. Особенно необходимо отметить, что предложенный нами препарат имеет втрое увеличенную продолжительность действия и допускает 4-кратное повторение цикла без разрушения влияния на биохимию крови». Александр посмотрел на директора по медицине, и тот одобряюще кивнул. «Однако хочу обратить внимание совета на тот факт, что мы по-прежнему не можем излечить сотрудников внешней группы. Их жизням все так же угрожает постоянная опасность. Несмотря на то, что в момент проведения сеансов биорегенерации нам уже удается добиваться превышения скорости регенеративных процессов в тканях и крови над темпами гибели клеток, решить основную проблему мы еще не в силах. Внешние подверглись настолько мощному воздействию радиации, что в результате у них излучают костные ткани скелета. Разрушение нитей ДНК и клеток костного мозга неуклонно продолжается, и не остановить, не замедлить этот процесс нам до сих пор не удалось. Если мы не найдем способ переломить отрицательную динамику, то менее чем через 40 суток биологического времени последует летальный исход». Александр переводил взгляд с одного директора на другого, пытаясь прочесть их реакцию по глазам, но руководство бункера никак не выдавало своих эмоций. «Я подчеркиваю, что выход внешних на поверхность еще более усугубит крайне тяжелое положение дел». Аналитик замолчал, ожидая ответа. Управляющий директор перевел взгляд на главного медика и коротко спросил: «Ваше мнение, Иван Николаевич?» Седой профессор откинулся на спинку кресла, из-за чего его крохотная фигурка стала практически не видна на фоне массивных кожаных просторов.
1: «Мое мнение совету уже известно. Я полностью согласен с моим молодым коллегой», — донеслось откуда-то из глубины огромных кресельных недр. «Расчеты показывают, что совокупность новых средств защиты от внешней среды и новых антирадиационных препаратов позволит организовать работы на поверхности на срок порядка суток. За это время выполняющий работы персонал получит дозу радиации, не превышающую 70 рентген. И это при том, что местность над бункером имеет степень загрязнения почти 8000 рентген в час. С последствиями подобного облучения мы справимся за пару дней. Я считаю, что в этой ситуации не имеет смысла задействовать внешнюю группу. Этим могут заняться и другие».
0: Управляющий директор вопросительно посмотрел на директора по науке. Академик неторопливо кивнул.
1: «Учитывая вышеизложенное, считаю предложение медицинского отдела вполне приемлемым. Мы организуем экспедицию из 6 специалистов-техников и оборудуем бульдозер грузопассажирским прицепом. В нашем распоряжении имеются планы местности и схемы расположения всего установленного на поверхности оборудования, составленные сотрудниками внешней группы. Кроме того, видимость наверху с тех пор должна была намного улучшиться. Я думаю, что проблем с экспедицией не будет. Ее задачи достаточно просты».
2: «В таком случае...» — управляющий поднялся и вышел из-за своего стола. «Решение принято. Заседание совета прошу считать оконченным».
0: Желтый огонек снова сменился на зеленый, стенка анабиозной камеры раскрылась, и крышка капсулы привычно поползла вверх. Стоящий на прежнем месте Антон прогудел через гермошлем свое обычное «добрый день»
2: и принялся отлеплять от тела датчики. Неуловимое напряжение, повисшее в воздухе, тринадцатый почувствовал сразу. Медики вели себя неестественно спокойно, но в их глазах, даже через стекла лицевых щитков гермошлемов, читалась тревога. Из анабиозного отсека внешних сразу же провели в комнату встреч, где за прозрачной стеной их уже ожидал совет директоров в сопровождении начальника службы охраны. «Очень интересно», — подумал майор. «Совет директоров и генерал собственными персонами. Намечается выход на поверхность, не иначе». Мысль о возвращении в мрачную, завьюженную радиоактивную пустыню неожиданно принесла самые положительные эмоции.
1: «Что удивительного? Мы тут уже начали скисать не то от монотонной обреченности, не то от обреченной монотонности.
2: Так недолго и телеграммку получить с текстом «Уезжаю за ПТ, целую за ПТ, твоя крыша, ТЧК». Наверняка любой из ребят сейчас двумя руками ухватится за любую возможность покинуть эту персональную консервную банку хоть на час. Посмотрим, с чем пришел совет. А старик сильно сдал за эти годы. Сколько уже прошло? 5 или 7? Пока бойцы занимали места, рассаживаясь на уставленные вдоль стены кресла, никто из посетителей не проронил ни слова. Наконец, когда возня утихла, управляющий произнес: «Доброе утро, господа. Мы вновь вынуждены просить вас о помощи. Сегодня утром на поверхность была отправлена экспедиция с целью проведения работ по профилактике внешнего оборудования. Поначалу все шло хорошо. Группа произвела обслуживание приборов, установленных в районе выхода из шлюза, и выдвинулась к радиолокационному комплексу. Спустя час руководитель экспедиции сообщил, что достиг места назначения и приступает к работам. Менее чем через 3 минуты в эфире раздались крики о помощи, затем возник сильнейший импульс помех, и связь с экспедицией пропала. Вот уже 2 часа, как рации членов экспедиции не отвечают. Совет обращается к вам с просьбой выйти во внешнюю среду, провести эвакуацию профилактической экспедиции и по возможности выяснить обстановку».
1: «В вашем распоряжении будут последние разработки наших аналитиков», —
2: директор закончил и замолчал, ожидая реакции внешних. Как и представлял себе майор, возражений не последовало. БТР взревел двигателями и выкатился из шлюза. Тринадцатый огляделся. Над головой мрачно нависало грязное небо, светлое пятно в центре которого выдавало место расположения солнца. Стало значительно светлее и теплее, термометр показывал -6, а непроницаемый ночной мрак сменили серые сумерки, словно в унылый осенний день неожиданно собралась разразиться гроза. Снега вокруг прибавилось, судя по недавним протоптанным от шлюза к местам нахождения установленных на поверхности приборов и датчиков тропинкам, толщина снежного покрова местами превышала 1 метр. Сама пустыня напоминала старое разноцветное лоскутное одеяло, давно выцветшее и покрытое пылью, отчего лоскуты имели лишь черный, серый и грязно-желтый цвет. От самых ворот по направлению к РЛС ядовитую скатерть прорезала свежая снежная дорога с бульдозерной колеей, терявшаяся в сумерках. Коробочка аккуратно вырулила на дорогу и пошла по колее. Часть бойцов находилась внутри, в десантном отделении, остальные сидели на броне.
1: Майор облокотился на пулеметную башню и, всматриваясь в сумрак, пытался разглядеть узкую, темную полосу, тянущуюся вдоль горизонта.
2: Однако слабая освещенность не давала уверенности в том, что это не игра воображения, и тринадцатый решил отложить это занятие до лучших времен.
1: Отвалы, тянущиеся по обеим сторонам пробитой в снегу дороги, в высоту кое-где достигали 2 метров.
2: И стало понятно, почему профилактическая экспедиция потратила так много времени, добираясь к РЛС. К тому же водитель бульдозера не знал местности и шел по начертанным планам, видимо, поэтому дорога сначала почти по прямой доходила до уничтоженного лагеря, а затем под острым углом сворачивала назад и в сторону, к месту установки РЛС.
1: «Командир!»
2: — 4-й сидел на броне, вперед смотрящим.
1: «Взгляни на это!»
2: — он направил луч прожектора на дорогу. «Тянется где-то от лагеря, я не сразу заметил. На снегу, прямо в колеях от колес бульдозера, бежал пунктир из неглубоких круглых лунок почти правильной формы, достигающих почти метра в диаметре. Не могу понять, что это. Майор приказал остановить бронетранспортер и спрыгнул на снег. Четвертый последовал за ним. Андрей, посвети.

0: По направлению, противоположному движению бульдозера, две трети отпечатка были чуть глубже, а треть, направленная по ходу движения, была испещрена множеством маленьких точек. «Хрена себе!» Майор встал и начал отряхиваться. «Командир! Ну и что это за хрень?» Четвертый выключил фонарик. «Никогда таких следов не видел!»
1: «Я тоже!» Тринадцатый хмыкнул. «Только это, без сомнения, след от лапы. Кто-то довольно большой на четырех лапах шел по следу бульдозера, втянув когти в мягкие подушечки, чтобы не провалиться в снег. И этих самых когтей до неприличия много. К тому же, судя по всему, этот кто-то по своим следам вернулся обратно.
0: А еще...» Тринадцатый указал на едва заметную широкую полосу, тянущуюся вдоль дороги по всей ее протяженности. «У него есть хвост, тяжелый и шерстяной». Майор связался с бункером и доложил об обнаружении следов биологической активности, после чего в эфире ближайшей связи отдал команду. «Десанту к машине! Дальше идем пешком! Первая подгруппа — головной дозор. Удаление 20 метров. Третья — тыловой дозор. Удаление 30 метров. Вторая подгруппа на броню. Обеспечить боковое наблюдение. Четвертый. Пойдешь со мной в связку с головником». Андрей кивнул. Связкой называлось звено боевого порядка, соединяющее головной дозор с ядром группы. После перестроения движение продолжилось, и уже через 20 минут идущий впереди доложил, что наблюдает бульдозер и РЛС. «Головному дозору! Стой! Ядру продолжать движение до сближения с головным! Тыловому дозору держать дистанцию!» — приказал 13-й и, махнув рукой четвертому, направился к стоящей впереди первой подгруппе. Подойдя к бойцам, майор поднес бинокль к лицевому щитку гермошлема. Зрелище было странным. Впереди, в 100 метрах по дороге, лежал на боку искореженный грузопассажирский прицеп, разодранный на полосы, словно полураскрытый цветочный бутон. Далее, метров через 15, стоял целехонький бульдозер с открытыми дверями. Судя по дымку, едва курящемуся над выхлопной трубой, он был заведен, и в баке еще оставалось топливо. Пространство между бульдозером и распущенным на ленточке прицепом вызывало ощущение, что тут поработал гигантский миксер. Прямо перед бульдозером возвышался огромный, весь в крохотных дырочках, словно губка, сугроб грязно-серо-желтого цвета, из которого в разные стороны торчали металлические опоры, напоминающие паучьи лапы и усы антенн. Растяжки, стоящие рядом с РЛС-радиомачты, густо увешанные какими-то маленькими грязными тряпками, больше напоминали сушилку для белья. От бульдозера к РЛС вели протоптанные в снегу тропинки, однако ни живых людей, ни тел погибших нигде видно не было. Рядом заурчала, приближаясь, коробочка. 13-й приказал экипажу оставаться на месте и быть готовым поддержать огнем. «По радиокомплексу не стрелять! Ни при каких обстоятельствах! 4-й и 3-й, займитесь бульдозером! 1-й и 2-й за мной! Дистанция 5 метров!» Бойцы осторожно двинулись вперед. В разодранном прицепе было пусто, в кабине бульдозера тоже. 4-й влез на бульдозер и занял водительское место. «Тут все в порядке! Только солярки кот наплакал», — доложил он в эфире. «Командир, я что-то вижу!» — раздался голос 3-го, стоящего на подножке кабины. Он спрыгнул вниз и направился по тропинке к РЛС. Подойдя к опоре, боец присел на корточки. Тут лежал человек. Отпечаток четкий. Майор подал знак бойцам за спиной идти следом и развернулся в сторону 3-го. Тот выпрямился и зашел за опору. «Здесь еще один отпечаток тела. Похоже, тут начинали очистку станции». 3-й смахнул рукой на землю кучу дырявого снега. «Вот дерьмо!» 13-го и 3-го разделяло каких-нибудь 10 метров, но он успел сделать только один шаг. Отсюда было хорошо видно, как из сотен дыр в сугробе, накрывшем РЛС, хлынул серый поток насекомых, очень напоминавших тараканов, величиной с ладонь. Волна насекомых мгновенно опрокинула бойца на снег и полностью захлестнула его. Эфир разорвал дикий крик боли, тут же перешедший в бульканье. Подбежавшие к майору бойцы бросились на помощь товарищу, но его не было видно под колышущимся живым ковром. «Всем назад!» — закричал майор. «Первый, второй, на бульдозер! Быстро!» В этот момент с растяжки радиомачты сорвалась вниз одна из висящих там тряпок. Беспорядочно кувыркаясь в воздухе, она почти уже упала на снег, как вдруг в полуметре от поверхности тряпка резко разгладилась и тонкой пластиной спланировала к кишащей куче из насекомых. В сантиметре от гребня, кипящей насекомыми волны, пластина из

0: дала разрывающий барабанные перепонки свист на грани ультразвука, и тараканья волна на мгновение застыла. Свистящая пластина изогнулась и выхватила из гребня таракана покрупнее, после чего взмахнула белесыми перепончатыми крыльями и, резко изменив направление полета, стремительно поднялась ввысь, унося добычу. Висевшие на растяжках радиомачты тряпки дождем посыпались вниз. Бойцы уже были на бульдозере, и тринадцатый, глядя, как небо над его головой заполняется стремительными тварями, побежал к машине. «Четвертый, разворачивайся!» Майор на ходу взлетел на подножку кабины. В этот момент стая летающих тварей атаковала кучу насекомых. Раздался многоголосый взрыв ультразвука, который не остановил даже гермошлем. Уши пронзила дикая боль, и тринадцатый почувствовал, как из носа потекли теплые струйки крови. Один из бойцов закричал и упал на землю. Не поднимаясь, он сорвал с себя гермошлем и, зажав ладонями кровоточащие уши, начал кататься по земле. «Четвертый, тормози!» Майор спрыгнул с тормозящей машины и подбежал к лежащему на снегу бойцу. Внезапно тот вскочил на ноги и рванул из-за спины автомат, дал длинную очередь в живое облако над головой. Реакция твари была поразительно высока. Облако молниеносно расступилось, пропуская через себя летящие пули. Одна тварь замешкалась и получила попадание в самый центр. Дырявая тряпка, кувыркаясь, упала на землю. Пулевое отверстие в ней начало зарастать прямо на глазах. Боец снова вскинул автомат и открыл беглый огонь, но на этот раз тварь была настороже. Она проворно отпрыгивала, уворачиваясь от пуль, отталкиваясь от земли всем телом. Наконец ударник автомата глухо щелкнул, извещая об опустошении магазина. Подоспевший к бойцу тринадцатый схватил его за локоть и потащил к бульдозеру.
1: «Я все равно достану эту тварь!»
0: Боец вырвался и бросился к лежащей на земле тряпке. «Назад!» Майор метнулся за ним, но было уже поздно. Дыра в тряпке окончательно заросла, и тварь стремительно рванулась ввысь. Затем она резко изменила направление полета, оказавшись в нескольких метрах от стрелявшего бойца, и молниеносно плюнула ему в грудь тонкой струей темно-зеленой слизи. Скафандр на его груди задымился под расползающимся пятном. Боец закричал от боли и упал на снег. Он попытался стереть слизь руками, но вязкая кислота мгновенно прожгла перчатки и начала разъедать руки. Тринадцатый подхватил истошно кричащего человека и потащил к бульдозеру. Внезапно раненый затих и перестал шевелиться. Тело в руках словно потяжелело вдвое. «Все», — понял майор. Подоспевший на помощь боец помог втащить тело на борт бульдозера. «Давай к бункеру, пока на нас еще кто-нибудь не обиделся», — бросил тринадцатый четвертому. Дважды повторять не пришлось. «Тыловому дозору на броню! Коробочки! Прикрывать бульдозер! Уходим к бункеру! В темпе! Как приняли меня?» Старшие доложили о приеме, и группа начала ускоренное отступление. Впереди шел бульдозер, пробивая дорогу напрямик. Позади, развернув назад пулеметную башню, ползла коробочка. «Тринадцатый! Я бункер! Как там у вас?» — ожил эфир дальней связи. «Командир, мне кажется, что на нас движется сугроб», — неуверенно произнес четвертый. Тринадцатый проследил взглядом указанное направление и ответил бункеру: «Нас здесь совсем никто не любит!» И отключился. Сейчас было не до них. Прямо в лоб бульдозеру, похожий в серых сумерках на большой, грязно-бурый сугроб, стремительно мчался владелец странных круглых следов. Размером со средний грузовик, покрытый густой, длинной, кучерявой шерстью, странный зверь туловищем больше всего походил на медведя, а головой — на коалу с двухметровой пастью акулы, из которой в несколько рядов торчали чуть ли не 30-сантиметровые желтые клинки зубов. Короткие мощные лапы около полуметра в обхвате оканчивались в два раза более широкими утолщениями, подобно снегоступам, позволявшим зверю передвигаться по глубокому снегу, практически не проваливаясь. На крупе существа подрагивал свернутый кольцами толстый мохнатый хвост. Медведь стремительно приближался, нагнув голову. «Держитесь!» — четвертый начал поднимать стальной отвал, чтобы прикрыть кабину от столкновения с живым тараном. Удар был настолько силен, что бульдозер подпрыгнул и заглох, а державшихся за поручни людей стряхнуло с машины, словно оторвавшиеся от порыва урагана флюгеры. Тринадцатый пролетел через дорогу и плашмя вошел в снежный завал. «Ну надо же!» — подумал майор, выкарабкиваясь наружу. Прямо как злодей старого диснеевского мультфильма, который, пробивая собою дверь или забор, оставлял на них трафарет своего тела. «Коробочка, работай по зверю, как только он выйдет из-за бульдозера, как принял меня!» Тринадцатый осторожно выглянул из импровизированной норы. «Принял тебя хорошо! Коробочка принялась разворачивать вперед пулеметную башню. Тем временем обалдевший от удара медведь собрался с мыслями и решил обойти бульдозер с фланга. Обежав по дуге чихающую никак не заводящимся двигателем машину, зверь снова бросился в атаку, целя в борт. В этот момент упавший с бульдозера боец открыл по медведю огонь из автомата. К нему присоединился спешившийся десант БТР. Зверь негодующе взревел и, не сбавляя скорости, изменил направление движения в сторону автоматчиков. Перед самым носом медведя бойцы бросились в разные стороны, и разогнавшаяся туша с размаху врезалась в отвал дороги, подняв в воздух настоящий взрыв грязного снега и пепла. Отпрыгнувшие бойцы метнулись за спасительную броню БТР, однако один из них не стал укрываться и, подбежав к зарывшемуся в снег зверю, разрядил магазин в мохнатый зад. Внезапно скрученный кольцами хвост медведя резко распрямился и снизу вверх нанес бойцу страшный удар. Тело, словно поломанное пополам, подбросило в воздух, и вывернувшийся из снега зверь подхватил его на лету зубастой пастью. Раздался хруст и чавканье. Медведь остановился и принялся пережевывать добычу. С его стороны это оказалось ошибкой. Крупнокалиберный пулемет коробочки захватил цель и дал длинную очередь, изрыгая пламя, словно проклятие. Из туши зверя во все стороны полетели кровавые клочья. Медведь оглушительно взвыл и рванулся прочь от ужасного противника, размазывая волочащимся хвостом остающиеся за собой черные кляксы крови и вопя от страха. Через несколько секунд грязно-бурый силуэт убегающего зверя растворился в серых сумерках. Четвертый стоял перед бульдозером и смотрел на согнутый почти пополам стальной отвал. Он обернулся на звук шагов и увидел тринадцатого. Задумчиво изрек. Как такое могло появиться на свет всего за 7 лет? И каким образом выжили птицы? Это не птицы, Андрей. Это летучие мыши. Точнее, то, что с ними стало. Майор полез на борт бульдозера. Поехали. Надо возвращаться домой. Поредевшая внешняя группа, переодетая в больничные пижамы, вновь сидела в комнате встреч. Напротив, за прозрачной стеной, было целое столпотворение. Члены совета, генерал, руководители и ведущие специалисты обеих аналитических групп, ученые, врачи, инженеры. Всего 2-3 человека теснились в небольшом помещении, никак не рассчитанном на такое обилие посетителей сразу. Вот уже 2 часа внешние снова и снова описывали произошедшее на поверхности, отвечая на 10 вопросов и уточняя множество деталей. «Я еще раз повторяю», — устало объяснил 4-й. «Эти тараканы сожрали тело вместе со скафандром за 10 секунд. Я сидел в кабине бульдозера, и мне было хорошо видно, что после того, как эта гадость вернулась внутрь РЛС, на снегу остался только отпечаток тела. Не было даже ни капли крови». На половине гостей стоял негромкий гул. Референты фиксировали сказанное, специалисты обсуждали информацию, кто-то делал пометки в компактном ноутбуке. «А вы уверены, что не могли ошибиться?» — задал вопрос кто-то из аналитиков. «Все-таки кабина бронирована, и обзор из нее не самый удобный. Возможно, кровь все же была?» «Я уверен», — угрюмо перебил 1-й. «Я был оттуда в 2 метрах. Хотел помочь, но его даже не было видно из-за кишащей дряни. Зато хорошо были видны отпечатки тел, которые он нашел перед гибелью. На них тоже не было ни капли крови. И обрывков скафандров не было. Ни одной нитки, ни куска пластика. Эти твари жрут все, что попадается им на пути, кроме железа. Поэтому они и живут внутри станции, прячутся там от летающих тряпок. Скорее всего, насекомые выделяют какую-то очень активную кислоту, наподобие той, следы которой мы обнаружили на скафандре и теле убитого летучей мышью бойца. Руководитель медицинской аналитической группы протянул профессору распечатку. Вот анализ этих следов. Только что поступил из лаборатории. Очень странные химические соединения. В наших условиях получить такое не удастся.
2: «А что произошло с летающим животным после атаки кислотой?» — поинтересовался человек в очках, одетый в комбинезон научного отдела.
0: «Оно улетело», — ответил 13-й. «Присоединилось к стае».
2: «Просто улетело и все? Не попытавшись защитить добычу? Быть может, у существа закончился яд, или оно ослабело от потери крови вследствие пулевого ранения?»
0: «Не думаю», — майор покачал головой. «Крови на снегу было совсем немного, и рана затянулась за считанные секунды. Оно изначально не планировало агрессию. Иначе мы бы здесь сейчас не сидели».
2: «Вы не могли бы объяснить свою мысль? «Пожалуйста». Когда по стае была выпущена автоматная очередь, существа буквально расступились, освобождая дорогу пулям, не говоря уже о том, что раненое существо умудрялось уклоняться от пуль, выпущенных с 10-метровой дистанции, просто отталкиваясь от земли всем телом, подобно тому, как плавают медузы. У них очень хорошая реакция и высокая скорость. Визуально, во время охоты на тараканов, они очень быстро ускорялись где-то до 100 метров в секунду. С учетом кислоты, нам нечего было ему противопоставить, тем более на ближней дистанции. Наше оружие недостаточно скорострельно для этого и имеет слишком малый боезапас. 13-й замолчал. «И все же, почему оно не напало на вас в момент оказания помощи раненому, если вы были столь беззащитны?» — не унимался очкарик. «Почему на вас не набросилась вся стая?» «Возможно, оно просто было не в курсе нашей беззащитности», — усмехнулся майор. «Существо спасало свою жизнь, защищаясь. Как только агрессия была подавлена, оно вернулось в стаю. А стаю мы и вовсе не интересовали. Ее интересовали эти серые тараканы-переростки. Летучие мыши их с удовольствием едят. Именно поэтому мыши и приспособили под жилье радиомачту. Она стоит удобно, прямо рядом с гнездом тараканов, далеко лететь не надо».
1: «То есть вы хотите сказать, что эти так называемые летучие мыши не агрессивны по отношению к человеку?» — вступил в разговор академик. «Но они же чуть не убили вас ультразвуковой атакой».
2: «Атаковали не нас». 13-й был терпелив, словно каменное изваяние Будды. «Я уже говорил, что во время этого крика тараканья волна словно замирала. Этот звук предназначался насекомым. Мы просто попали в зону.

0: «Если мы вообще в следующий раз до них доедем», — хмуро пробурчал командир экипажа коробочки. «Медведь этот бессмертный, если в борт ударит, БТР перевернет запросто. А если этот подарок радиоактивной природы вернется не один? Он так быстро бегает, что у меня поворотное устройство пулеметной башни за ним не успевало. Это хорошо он остановился, когда проглатывал тело Василенко. А то неизвестно еще, чем бы дело закончилось». Боец устало прикрыл глаза. «Я в него всадил 8 14,5-миллиметровых пуль на дистанции в 1000 метров, пробивающих 10-миллиметровую броню на вылет. Ни одно живое существо бы не выжило. А этот только заорал и убежал еще быстрее, чем прибежал». Он открыл глаза и добавил. «Там, на поверхности, все носятся, как ошпаренные».
1: «Да, ситуация складывается неутешительная».
0: Управляющий директор жестом призвал всех к тишине.
1: «Выходы на поверхность в связи с высоким уровнем опасности для жизни придется прекратить вплоть до успешной разработки эффективных мер защиты. Соответствующие распоряжения и указания совет подготовит завтра. На сегодня совещание окончено. Главный врач лечащей группы согласился предоставить аналитикам еще 1 час для уточнения деталей, после чего сотрудникам внешней группы необходимо вернуться к лечению».
0: Члены совета попрощались и вместе с частью ученых покинули помещение. Еще через час потянулись долгие унылые сутки бесконечных процедур, закончившиеся желтым огоньком индикатора анабиоза. Даша шла по неширокому коридору медицинского уровня под уровень аналитиков. Ее смена начиналась только через час, но ей хотелось пораньше увидеть мужа, который вот уже сутки не возвращался с работы. Александр всегда лично от начала и до конца контролировал все сеансы терапии сотрудников внешней группы, дотошно вникая в любые мелочи, дававшие хоть малую толику возможности как-то продлить жизнь этим людям. Сегодня утром закончились именно такие сутки, однако дома супруг до сих пор не появился. Наверняка ведь сидят сейчас с Данилевским за компьютером. С тех пор, как решением совета обе аналитические группы были объединены в одну, рабочие места ее руководителей находились в кабинете Александра. Медицинский уровень был менее загружен работой, и физиков-аналитиков переселили к медикам. С тех пор двое ученых часто засиживались над решением никак не поддававшихся проблем. Совет директоров требовал отчета после каждого пробуждения внешних и выкладывал эти данные в открытую сеть. Угасший было за 7 лет интерес обитателей бункера к процессу лечения внешней группы, после прошлогодних трагических событий на поверхности снова возрос. И рейтинг публикаций до сих пор не опускался ниже 60%. Даша вошла в кабинет мужа. Так и есть. Снова они никак не могут расстаться со своей работой. Андрей сидел на стуле верхом и, энергично жестикулируя, о чем-то спорил с сидящим возле компьютера Данилевским, не замечая появления супруги. Женщина остановилась в дверях и с улыбкой смотрела на мужа, в этот момент напоминавшего ей ребенка, увлеченно играющего в кавалеристов. Он так и остался большим мальчишкой, переполненным грандиозными планами, легким на подъем и заражающим всех вокруг своим прямо-таки неуемным оптимизмом. Она влюбилась в него в первый же день их знакомства, когда 9 лет назад увидела молодого кандидата наук с этими совершенно не вяжущимися с научной степенью качествами.
2: «Здравствуй, Дашенька! Ты сегодня, как всегда, очаровательна! Как там Данилка поживает?»
0: Данилевский первым заметил стоящую в дверях молодую женщину.
2: «Спасибо. Ты, как всегда, внимательнее родного мужа», — улыбнулась Даша.
0: Она подошла к Александру сзади и обняла его руками за шею, зарывшись губами в волосы на затылке. «Данилка уже в садике. Так папу и не дождался». Даша принялась шутливо душить мужа.
2: «Дорогой, я ревную тебя к работе. Когда ты вернешься к жене?»
0: «Сдаюсь, сдаюсь», — поднял руки вверх Александр. «Я люблю только тебя». Он чмокнул ее в щеку. «Вот закончим твою смену и вместе вернемся». «Ты уже сутки не спишь и собрался проработать еще 12 часов?» Даша нахмурилась. «Ты когда последний раз ел? Забыл про свою язву? Хочешь, чтобы я с ума сошла от беспокойства?» Накинулась она на мужа. «Сейчас же отправляйся домой».
2: «Да она же не в курсе последних новостей», — осторожно подал голос Данилевский.
0: «Саша, расскажи ей. Все равно к концу смены совет выложит в сеть отчет».
2: «А что произошло?» – встревоженно поинтересовалась Даша. «Что-то не так с анабиозом?»
0: «Нет, нет, с анабиозом все как обычно. Совет специально задержал новости, чтобы дать нам возможность без лишних осложнений».

0: мне не погрузить внешних». Александр встал и, усадив жену на стул, принялся мерить шагами кабинет. 6 часов назад дежурная смена радиогруппы приняла слабые сигналы. Передача идет с МКС, и они разговаривают с кем-то, находящимся на земле. Мы не одни выжили в этой катастрофе. После 9 лет одиночества мы услышали голоса других людей.
1: «Но это же замечательно!» — обрадовалась Даша. «Но почему совет затягивает с объявлением таких новостей? Это же прекрасно! Мы сможем узнать, что стало с планетой, связаться с кем-то еще!»
0: «Но... не совсем!» Александр кивнул на Данилевского. «Вон, господин физик пусть объяснит. Это его вотчина». Под вопросительным взглядом Даши Данилевский мгновенно смутился и тут же принялся вытирать и халат стекла очков, подслеповато моргая.
1: «Нельзя. То есть, конечно, можно, но мы не можем...»
0: Физик окончательно запутался и запнулся на полуслове. Страдальчески вздохнув, он нацепил очки и сосредоточился.
1: «Дело в том, Дашенька, что наших возможностей едва хватает на неуверенный прием радиосигналов. Радиокомплекс на поверхности захвачен насекомыми и частично поврежден. Большая удача уже то, что мы способны их слышать. По нашему мнению, это стало возможным благодаря восстановлению озонового слоя, что позволило наладиться конвекции в атмосфере, вследствие чего за последние 2 года выпало большое количество осадков. Они вымывают атмосферный пылевой слой, в том числе и радиоактивные частицы, что привело, с одной стороны, к увеличению уровня зараженности земной поверхности, с другой — к уменьшению ионизации атмосферы. Теперь радиосигналу практически ничто не препятствует, поэтому мы и можем его принимать».
0: Физик остановился и перевел дух, словно молодой преподаватель, только что закончивший читать свою первую лекцию. Но от дальнейших мучений его спас Александр.
1: «Понимаешь, дорогая, совет опасается, что жители начнут немедленно требовать наладить двухстороннюю связь с МКС, а отобрать радиокомплекс у насекомых мы сейчас не можем. Из-за этого может начаться нездоровый ажиотаж и ненужные волнения. А так будет объявлено, что после следующего планового пробуждения внешняя группа выйдет на поверхность и займется радиокомплексом. Таким образом, совет собирается выиграть дополнительное время, выяснить настроение служащих, а лучше подготовиться к сражению за РЛС».
0: Даша, понимающе кивнула. «Что ж, с позиции совета это логично. Но я не понимаю, почему в огромном бункере, рассчитанном чуть ли не на 70 тысяч человек, оказался всего один комплект радиокомплекса?» Александр облокотился о стену кабинета и сложил руки на груди.
1: «Никто ведь всерьез не верил в возможность ядерной катастрофы. Поэтому и комплекс был один. И техники на весь бункер. Всего-то 3 вездехода, которые мы потеряли в день трагедии при эвакуации людей с поверхности». Неистребимый темперамент возмутился в столь неподвижной позе, и глава аналитиков вновь отправился в обход кабинета. «У нас ведь на биофермах никогда не было, к примеру, ни одной коровы, зато мы успешно выращиваем устриц, экзотические водоросли и еще с 10 морских существ, блюда из которых до катастрофы стоили бы половину моей зарплаты».
0: Компьютер на столе мелодично пропел короткий сигнал, и Александр бросился к нему, словно голодный хищник на добычу. Аналитик ткнул худым пальцем в консоль, и принтер тихонько загудел, выплевывая из себя листы распечаток. Александр, не дожидаясь окончания печати, принялся выхватывать их из бумагоприемника и буквально поедать глазами. Взгляд его тускнел с каждым прочитанным листом все сильнее. Наконец Александр закончил и протянул бумаги Данилевскому. Физик посмотрел на медика.
1: «Есть изменения?»
0: Александр печально покачал головой. «Ничего кардинального.
1: Мы, как всегда, почистили им кровь и восстановили ткани, а наша очередная разработка, как обычно, не дала результата. Нам снова не удалось повлиять на процесс разрушения ДНК и клеток костного мозга».
0: Он опустил взгляд и с грустью добавил. «У нас остается все меньше и меньше времени». Медик вздохнул, немного помолчал и поднял глаза на физика.
1: «Как думаешь, когда вы будете готовы?»
0: Данилевский задумчиво потер подбородок.
1: «Ну, полагаю, 4 месяца. Во-первых, на поверхности будет середина лета и плюсовая температура, а значит, не будет и снега, что облегчит охоту летающим мышам. Во-вторых, в теплой среде газ более летучий, чем в холодной, что увеличит скорость диффузии в воздухе. Ну и в-третьих, образца насекомого у нас нет, так что все расчеты сугубо теоретические.
0: Нельзя гарантировать восприимчивость этих мутантов к стандартным средствам, даже многократно усиленным. Ученый задумался и принялся корректировать цифры на экране компьютера.
1: Но кислотостойкость скафандров мы повысим существенно. Молодец, Рязанцев, светлая голова.
0: Вы что, собрались тараканов травить? Недоверчиво протянула Даша.
1: Совершенно непредсказуемые шансы на успех, заявил физик. Однако мы вполне можем их выкурить из РЛС на какое-то время. И если данные внешних верны, то как только тараканы окажутся на открытой местности, за них примутся летучие мыши. Если все пойдет согласно плану, эту операцию можно будет повторять до полного очищения радиокомплекса.
0: Данилевский забарабанил пальцами по консоли компьютера, запуская какую-то сложную специализированную программу. На дисплее замелькали синусоиды, диаграммы, формулы и таблицы. Не отрываясь от работы, он добавил.
1: Еще на всякий случай мы изготовили несколько огнеметов по отдельной просьбе командира внешней группы.
0: На этот раз пейзаж, лежащий вокруг, разительно отличался от привычной картины. Затянутое серыми облаками пасмурное небо низко нависало над головой. Мелкими каплями густо шел дождь, изогнутый косой стеной добавлением сильного ветра. Под колесами слюняво чавкала жирная бурая грязь. Приборы показывали уровень заражения местности более 10 тысяч рентген в час. Огоньки шкалы индикатора защиты скафандра вплотную подошли к отметкам красной зоны критической угрозы.
1: «Да, приятный летний дождичек», — подумал 13-й. «Ласковый и теплый. Я бы даже сказал, очень теплый. Прям-таки горяченький. Счетчик Гейгера сейчас удивляется сам себе, вряд ли он когда-нибудь догадывался, что способен показывать такие цифры.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Майор сидел рядом со сжимающим рычаги управления 4-м. В бронированной кабине ползущего сквозь 20-сантиметровый слой жижи бульдозера и внимательно разглядывал тянущийся по обе стороны горизонт. В прошлый выход зрение не обмануло его. У самой линии встречи земли и неба ровная, покрытая грязью пустыня действительно переходила во что-то другое. Наверное, это следы пожарища, когда-то возвышавшегося здесь величественного леса, хотя точно определить не представлялось возможным. Слишком велико расстояние. Если этот нежный, словно мякоть кокоса, радиоактивно-кислотный дождь все же закончится, надо будет попробовать выйти из кабины и воспользоваться биноклем. 13-й посмотрел в монитор камеры заднего обзора. Трясущийся позади бульдозера прицеп с емкостью, наполненный предположительно ядовитым для тараканов газом, наполовину закрывал плетущуюся в арьергарде коробочку. Весь личный состав внешней группы и два приданных для проведения профилактики РЛС техника находились внутри десантного отделения бронетранспортера, и коробочка тускло мерцала в рассеянном солнечном свете, мокрой от дождя броней цвета хаки. Экипаж БТР приноравливался к новому поворотному устройству башни, и бронетранспортер вертел стволом пулемета, словно вентилятор пропеллером. Если так пойдет дальше, то коробочка взлетит. Майор улыбнулся и принялся еще раз прогонять в памяти инструкции по применению газа. Процесс был несложным и полностью автоматизированным. Все операции должны будут выполняться двумя электроманипуляторами. По идее, если не произойдет ничего непредвиденного, люди покинут машины лишь после того, как с тараканами будет покончено. «Командир, я коробочка! Вижу медведя, двигается параллельным курсом, удаление 700 метров. Прием!» – зашипел в наушнике эфир ближней связи. «Принимаю тебя!» 13-й попытался разглядеть зверя в боковую амбразуру кабины. Серая туша действительно скользила вдали, грациозно выбрасывая вперед лапы, словно бежать ему приходилось не по глубокой жиже, а по асфальту. «Попугай его немного! Дай предупредительную очередь!» Коробочка чуть повела башней и плюнула огнем. Жижа перед бегущим зверем грязными фонтанами взлетела в воздух. Зверюга немедленно дала деру по добру, по здорову. Эфир зазвучал довольным голосом командира коробочки. «Похоже, это был наш старый знакомый. Узнал нас!» 13-й вспомнил, как на глазах заживала рана на теле летучей мыши, к кровавые клочья, летящие из туши получившего очередь из крупнокалиберного пулемета «Медведя», и снова поразился живучести новых обитателей планеты. Да, природа не терпит пустоты. Человек веками старательно истреблял ее творение в угоду собственному благополучию, в погоне за наживой, стирая с лица земли сотни и тысячи живых видов, загрязняя воду, отравляя воздух, пожирая недра, вырубая леса. Он никогда не считался с теми, кто был слабее, и не задумывался над тем, что обреченные им на гибель существа тоже имели свое маленькое право на жизнь. Не останавливаясь ни перед какими жертвами, человек не переставал усеивать костьми слабых подножие своего трона, гордо именуя себя венцом творения эволюции. Пока, наконец, ослепленный своим глупым тщеславием, не перешел ту роковую черту, за которой уже нет возврата. И эволюция сделала выводы и приняла меры. Венец творения был пинком сброшен со своего трона и низвергнут глубоко под землю. За его место уже борются новые, молодые и сильные, лучше приспособленные, среди которых уже нет места для вчерашнего чванливого царя природы. Загнанным в норы, подобно крысам, остаткам человечества теперь предстоит заново доказать свое право носить венец повелителя или незаметно исчезнуть с лица планеты, которую они попытались убить столь изощренно и почти успешно. И на этот раз правила игры будут намного жестче. Майор заново воспроизвел в памяти подробности сегодняшнего утра. Выход из анабиоза сопровождался множеством сюрпризов. Сначала новый молодой врач, обслуживающий анабиозную камеру четвертого, сразу после открытия капсулы, поприветствовал обалдевшего от неожиданности Андрея словами «Добрый день, папа!», чем сразу же превратил обычную унылую атмосферу анабиозного отсека в смех, шутки и дружеские подначки. Затем главврач объявил о предстоящем выходе на поверхность и подготовленном для этого новом снаряжении, что было воспринято внешними сродни празднику, ибо утомительное однообразие медицинских процедур сводило людей с ума. И в завершение сотрудников внешней группы в зале встреч ожидали члены совета, первым делом обрисовавшие людям положение дел в мире, составленное по данным радиоперехватов за 4 месяца. Картина была печальна. Цивилизация погибла. От человечества остались лишь жалкие крохи, из последних сил сражающиеся за существование. Обмен ударами продолжался 3 дня, пока не погибли последние из дерущихся. Территории, на которых еще недавно находились ядерные державы, сейчас представляли собой перепаханные ядерными ударами радиоактивные пустыни. Синергизм термоядерных взрывов вызвал мощные сдвиги тектонических плит, и большинство островов погрузилось в океан. Говорили, что одно неглубокое подземное убежище на каком-то из японских островов не разрушилось при погружении Японии в океан, и люди оказались на глубине в 0,5 километра под водой в медленно затапливающемся бункере. Первые 1,5 года они боролись за жизнь, потом в эфире были слышны лишь их обезумевшие голоса, надрывно кричащие что-то бессвязное. Еще через 3 месяца связь с ними прекратилась. Неглубокие убежища, шахты и метрополитены крупных городов не выжили в огне ядерного кошмара и погибли либо сразу, либо в течение 1 месяца от разгерметизации и заражения. Старые, хорошо известные разведкам сражавшихся стран надежные укрытия были разбиты прицельными ударами друг друга. Ни одно правительство не уцелело. Стратегические объекты противника уничтожились в первую очередь. Через 1 месяц после того, как прогремел последний взрыв, миллионы тонн радиоактивной пыли полностью окутали планету, и наступила ядерная зимняя ночь, накрывшая планету на 8 долгих лет. Температура на поверхности Земли резко упала, в среднем на 50 градусов, и привычная биосфера планеты погибла. На территории Африки не разорвалось ни одной ракеты, но принесенное ветрами заражение и резкое похолодание мгновенно уничтожило всю растительность и животный мир, обрекая людей на гибель от эпидемий, голода и холода. И целый континент превратился в кладбище. Зыбучие пески и ураганные ветра безраздельно властвовали над огромным континентом, стирая с его лица память о неразумной цивилизации. Лишь одно подземное убежище на территории Южноафриканской республики продолжало функционировать. Многочисленные убежища, выстроенные в основаниях горных цепей Анд и Кордильер, избежавшие прямых попаданий, но не имевшие абсолютной герметичности, медленно погибли от заражения и атак мутировавших насекомых, разносящих эпидемии жутких болезней. Множество укрытий не выжило после того, как иссякли запасы энергии. На огромных материках обеих Америк спустя 9 лет после Великой катастрофы жизнь сохранилась лишь в трех убежищах на территориях бывших США, Аргентины и Бразилии. В Европе в результате сдвигов в земной коре подземные воды ушли из области Альп, и обитатели убежищ были вынуждены выходить на поверхность в поисках воды, что привело их к медленной гибели от радиации и заражения. Единственным местом, где еще остались люди, была Швейцария. Высеченная в скалах колоссальная сеть подземных тоннелей, обеспеченная всеми необходимыми запасами и охватывающая почти всю страну, приняла в себя почти 4 миллиона граждан. Надежды на многовековой нейтралитет не оправдались. Сразу несколько ядерных держав нанесли мощные удары по стране, многочисленные банки, которые хранили деньги заклятых противников, стремясь ввергнуть врага в финансовый голод. Глобальная разветвленная сеть подземных тоннелей, призванная сохранить жизнь людям, на деле превратилась в огромную зараженную резервацию. Слишком большая площадь убежища и наличие многочисленных выходов на поверхность не позволяли ни надежно контролировать герметичность, ни сохранить полностью замкнутый цикл очистки и регенерации воздуха. В результате в подземной Швейцарии в первые же месяцы начали вспыхивать очаги болезней, и тысячи расплодившихся насекомых разносили эпидемии все глубже. Система воздухоснабжения переносила заражение с поверхности, усиленное внутренними пандемиями, и подземную страну захлестнули зловонные щупальца неминуемой гибели. Где-то в самом сердце туннелей, возле атомного реактора, небольшая кучка ученых и медиков еще боролась за выживание, неумолимо проигрывая битву со смертью. На территории России на связь выходили два подземных укрытия, одно из которых, судя по всему, являлось подземстроем 1 и военный бункер где-то на Урале. Но оба убежища начали испытывать все возрастающие перебои с энергией. В одном из них вспыхнул пожар, и связь с ним в конце концов пропала. Военный бункер просуществовал какое-то время, но после проведения очередной вылазки на поверхность погиб от вспыхнувшей эпидемии чумы. Вот уже 3 года территория России считалась мертвой. В Азии к настоящему времени уцелели только 2 китайских убежища в Гималаях, но в связи с высоким перенаселением сейчас там бушевал голод. Катастрофическая нехватка продовольствия послужила причиной гибели единственного уцелевшего бункера на территории Индии, связь с которым прервалась почти год назад. На землях исторических холодных стран в разгар ядерной зимы температура опустилась ниже отметки в минус 70 градусов, и все живое погибло. Меньше всех пострадала Австралия, не получившая ядерных ударов в дни Великой катастрофы. Однако последствия ядерной зимы там ощутили сполна. Мощнейшие ураганы и смерчи, бушевавшие многие годы, полностью разрушили все прибрежные города. Чудовищные цунами заходили вглубь береговой линии на десятки километров. Без солнечного света процесс фотосинтеза прекратился, планктон и водоросли погибли. И океан опустел, перестав приносить пищу. Выжившие люди ушли к центру материка, опустевшего от гибели теплолюбивой австралийской флоры. От некогда 40-миллионного населения осталось едва четверть, и жизнь сосредоточилась вокруг 4 крупных убежищ в центральной части материка, организованных на базах космодрома, ядерной электростанции, фабрики по обогащению урана и крупного хорошо защищенного правительственного комплекса, построенного за 10 лет до войны. Людям удалось сохранить урановые шахты и остатки промышленности. Осадки вымывали из атмосферы радиоактивную и химическую пыль. Остатки цивилизации вели упорную борьбу с заражением, пытаясь отстоять для осколков человечества хотя бы один клочок земли. 3 года назад, когда зима начала стихать и температура на австралийском материке поднялась выше 0, было начато строительство многокилометровой стены, призванной объединить 4 убежища и создать накрытую куполом герметичную зону, непроницаемую для радиоактивных осадков. Однако строительство шло медленно, не хватало людских и пищевых ресурсов. Неоценимую помощь оказывала МКС, ведущая наблюдение за формированием и маршрутами движения ураганов и вовремя предупреждавшая о надвигавшихся опасностях. По счастливой случайности по станции не стреляли, и 2000 пар глаз с орбиты и 500 с Луны 3 суток смотрели, как язвы термоядерных взрывов терзают их планету, навсегда уничтожая все то, что еще недавно казалось незыблемым и вечным. Потом все заслонил вопрос выживания. Люди потеснились, оранжереи расширились. Сообщение с Луной не требовало больших затрат, и поселок регулярно получал пищу, что позволяло не замораживать работы, и шахты добывали, оборудование работало, отрезанный от родной планеты осколок человечества начал борьбу за существование. Со временем была налажена связь с уцелевшими убежищами, и МКС стала координирующим центром для последних представителей человеческой расы. Майор отвлекся от мрачных мыслей и сосредоточился на предстоящей операции. Связь с внешним миром была необходима. Что ж, посмотрим, что получится сделать на этот раз. Бульдозер подходил к стальному пауку радиокомплекса. РЛС была облеплена толстым слоем грязи, в которой было хорошо заметно множество знакомых отверстий. Уже знакомые грязные тряпки все так же увешивали растяжки радиомачты. Ища случай пообедать. Вот и прекрасно. Сейчас этот случай представится. 13-й коротко взмахнул рукой, и бульдозер остановился в 20 метрах от радиокомплекса. Майор взял в руки пульт управления электроманипуляторами, и стрела небольшого крана, смонтированного на прицепе, установила на земле приманку для насекомых. Она представляла собой объемный лабиринт в виде металлического куба с мелкоячеистыми стенками, наполненного различными органическими отходами. Специальное устройство внутри куба источало сильный запах, который теоретически должен был привлечь тараканов. План, разработанный аналитической группой, был прост. Установившуюся микроэкосистему уничтожить слишком сложно. Поэтому необходимо вынудить колонию насекомых добровольно сменить место обитания на более сытное, используя ядовитый газ с целью создания неблагоприятных условий для жизни тараканов внутри радиокомплекса. Как только приманка была установлена, четвертый, заложив дугу, подогнал машину практически вплотную к РЛС с противоположной стороны и остановился в любую секунду, готовый дать задний ход. 13-й щелкнул кнопкой, и манипуляторы прицепа потянули к корпусу станции рукава толстенных шлангов. Майор дождался, когда шланги почти коснутся РЛС, и подал давление. Со стороны казалось, что корпус станции обдали мощными струями два огромных огнетушителя. РЛС окутался белым паром и летящими в разные стороны кусками грязи. Через 10 секунд дальняя сторона корпуса радиокомплекса брызнула фонтанами спасающихся насекомых. Они практически мгновенно почуяли приманку, и шевелящаяся серая масса с поразительной скоростью устремилась к кубу. В этот момент в небе над станцией вздрогнули растяжки радиомачты. И вниз дождем посыпались беспорядочно кувыркающиеся в воздухе летучие мыши. У самой земли измятые тряпки дружно ударяли крыльями, и усиленные мембраны гермошлемов пробил слитный ультразвуковой удар. Для летающих существ настало время обеда. Спустя 20 минут, разрываемый летучими мышами кишащий поток, соединяющий РЛС и приманку, начал иссекать и вскоре прекратился. Грязные тряпки вновь замерли на тросах радиомачты, однако майор продолжал водить манипуляторами, обрабатывая станцию газом до тех пор, пока емкости не опустели. Настало время для второй фазы операции. БТР подошел поближе. И из десантного отделения вышли 5 бойцов с ранцевыми огнеметами наготове. За ними, опасливо оглядываясь, вылезли 2 техников с такими же ранцами за плечами, только заправленными сжатым под высоким давлением воздухом. Техники принялись выгружать различные оборудования и модули радиокомплекса. Бойцы осторожно двинулись в обход станции. 13-й покрепче затянул лямки неуклюжего огнемета, вылез из кабины бульдозера и присоединился к бойцам. Начался ремонт станции. Техники чистили комплекс, производили замену поврежденных блоков и модулей на новые, изготовленные с учетом имеющегося опыта общения с насекомыми, и устанавливали свежие элементы питания. «Тараканы!» — срывающимся голосом одного из техников зазвенел эфир. Под только что снятым очередным модулем обнаружилось 10 насекомых. Огромные тараканы мгновенно набросились на ученого, облепив ему руку по локоть, но новый скафандр пока выдерживал кислотную атаку. Подоспевшие на помощь бойцы оттащили техника от станции и сжатым воздухом сбили тварей на землю. Полыхнул огнемет, накрывая напалмом копошащихся в мокрой жиже тараканов, и в жирной грязи весело заиграло пламя, задиристо шипящее испаряющимися дождевыми каплями. С растяжки сорвалась тряпка летучей мыши и неожиданно шлепнулась в грязь рядом с огнем. Тут же за ней последовала вторая, третья, и вскоре уже несколько десятков мышей облепили костер плотным кольцом. Грязные плоские тряпки видоизменились. Теперь они напоминали маленьких ежей, плотно прижавшихся друг к другу и сплетающихся колючками. В небе над пламенем беспокойно кружились сотни существ. Люди с опаской, глядя на неожиданное развитие событий, осторожно отступили подальше от РЛС. «Да они же греются», — догадался кто-то. Эта мысль показалась 13-му не лишенной смысла. Он отошел подальше от радиокомплекса и вскинул раструб огнемета. Мощная струя жидкого пламени мгновенно превратила в полыхающий хищными языками огненный бассейн 40 квадратных метров грязевой хляби. Мечущееся над РЛС живое облако отреагировало молниеносно. Летающие существа устремились к новому источнику тепла, подобно метеоритам, шлепаясь в грязь поближе к

тараканы, одинокие или небольшими группами. Их привычно сбивали в грязь сжатым воздухом и заливали напалмом. В остальном все протекало спокойно. Лишь огнеметчики периодически обновляли костры, отвлекая летучих мышей от станции. Майор достал бинокль и некоторое время разглядывал удивительных существ, так запросто менявших форму тела. Затем он сосредоточился на окрестностях. Похоже, эпицентр термоядерного взрыва был окружен тянущимися на многие десятки, а может даже сотни километров, болотами. Это все, что осталось от некогда стоявшего здесь величественного многовекового леса, погибшего в пламени ядерных ударов и последовавших за ним всепожирающих пожаров. Уже наступил вечер и стало смеркаться, когда все необходимые операции были завершены, и группа отправилась в обратный путь. На половине пути к лагерю на связь вышла коробочка. «Командир! У нас гости! Два медведя двигаются к нам наперерез, третий на расстоянии визуального контакта, пока не приближается. Судя по характерным белым подпалинам на хвосте, это наш старый знакомый. Время до контакта с нападающими. 30 секунд. Дай предупредительную очередь». БТР выбросила всполох пламени в сторону приближающихся медведей, на мгновение разогнав яркой вспышкой сгущающиеся сумерки. «Не помогло! Они увеличили скорость! Огонь на поражение! По ближайшей цели!» Крупнокалиберный пулемет бронетранспортера злобно застучал, отправляя навстречу атакующему зверю смертоносный рой стальных пчел. Ближайший медведь будто с размаху пробил невидимую стену и кубарем покатился по расплескивающейся грязи. Хищная жало БТР не умолкала, сопровождая огнем кувыркающуюся тушу ревущего от боли зверя, разбрасывающую во все стороны кровавые ошметки. Второй медведь почувствовал смертельную опасность, резко изменил направление и рванул прочь, распустив сжатые на спине кольца хвоста, смешно болтающегося теперь в такт движением. Тем временем израненный зверь встал на лапы и, тяжело хромая, заковылял к болотам, утробно вопя. Однако далеко ему уйти не удалось, когда раненый медведь был уже на полпути к цели, сохранявший нейтралитет обладатель мохнатого хвоста с белыми пятнами, внезапно набросился на него, и оба зверя, сцепившись в клубок, покатились по земле. Спустя несколько секунд все было кончено. Белохвостая громадина возвышалась над телом мертвого врага, неторопливо пережевывая огромные куски мяса, отхватывая их от туши акульей пастью с бесчисленными рядами огромных зубов. Всем своим видом белохвостый демонстрировал удовольствие, важно прохаживаясь вдоль поверженного противника в промежутках между приемами пищи. «Вот ведь хитрец!» — произнес четвертый, внимательно разглядывающий развернувшееся представление. «Интересно, он заранее все продумал? Или это был экспромт?» Оба бойца негромко рассмеялись. К моменту, когда сотрудники внешней группы сдали свое снаряжение на обработку и вновь оказались в руках медиков, бункер гудел, словно встревоженный улей. Радиокомплекс работал отлично, и была установлена устойчивая связь с МКС, а через нее и с остальным миром. Бездействующая годами радиогруппа была вынуждена организовать работу в две параллельные смены, обеспечивая непрерывный обмен и обработку хлынувших информационных потоков. Проводившие стандартные лечебные процедуры врачи, обычно молчаливые и мрачные, на этот раз находились в приподнятом настроении, высказывая надежду на успешное сотрудничество и обмен опытом с коллегами из других стран. «Ко времени вашего следующего пробуждения мы будем уметь значительно больше», — горячо убеждал четвертого сын. «Еще немного, и с болезнью будет покончено». Четвертый улыбался, глядя через стекло биорегенерационной камеры молодого врача, извергающего из себя потоки оптимизма. «Давай, Андрей Андреевич, на тебя вся надежда». Динамики системы связи донесли его шутливый голос. «А то мы уже не можем смотреть без тошноты на эти морозильники». Покинувшие на долгие годы карантинный под уровень яркие эмоции вернулись, и люди вновь получили надежду на спасение. Главврач даже решил отклониться от графика и выделил 2 часа для встречи с родственниками тем, у кого они были. Под шум общего ажиотажа 13-й попытался было пробраться в спортзал, но был пойман врачами и припровожден в комнату встреч, где остальные внешние увлеченно общались с родными и близкими. Из школы привели навстречу начальные классы, и пространство за перегородкой мгновенно наполнилось шумом и гамом. Любопытные детские лица прижимались к прозрачной стене, смешно плюща носы. Для малышей 6-9 лет сотрудники внешней группы были мифическими героями из сказок, рассказываемых иногда родителями на ночь. Майор с грустью смотрел на бледные лица.

боятся детей первого поколения, родившегося в бункере. Они никогда не видели над головой ни яркого солнца, ни звездного неба, не представляли себе безбрежной сине-зеленой бесконечности океана, не имели возможности бегать по лужам и играть в снежки, не знали, как это — залезть на дерево и замереть в кустах, играя в прятки с родителями или друзьями. Поколение, для которого были привычны узость коридоров, электрический свет под уровней и набор стандартных рационов питания. Когда спустя несколько часов на панели перед глазами вновь вспыхнул зеленый огонек, и стенка анабиозной камеры закрылась, 13-й успел подумать, что сегодня был хороший день. Угасающая в людях надежда на спасение вспыхнула с новой силой. Александр не удивился, увидев сидящего за главным расчетным компьютером Серебрякова, чья смена закончилась еще 5 часов назад. В аналитической все уже давно молчаливо признали за одержимым пареньком право занимать это место в любое время суток. Вот и сейчас молодой врач лихорадочно набирал что-то на клавиатуре. Его пальцы порхали над сенсорными клавишами с фантастической быстротой. Руководитель аналитической группы печально вздохнул. Парень так долго не протянет. Попросту сгорит на работе. Его отец был сотрудником внешней группы, и мальчишка с малых лет мечтал стать врачом и спасти его. После установления связи с выжившими остатками человечества внешних не будили вот уже 5 лет. Вспыхнувшая поначалу надежда на спасение быстро обернулась разочарованием. Реальное положение дел оказалось крайне тяжелым. Кроме них в Европе жизнь уцелела только в Швейцарии, где последние несколько тысяч выживших отступили под натиском беспощадных эпидемий к реактору и взорвали подземные тоннели, намертво отгородив себя от гигантского кладбища, распространяющего смертельную заразу. Группе ученых и врачей удалось наладить замкнутый цикл воздуха и водопотребления и спасти последние остатки своих людей. В остальном мире спаслось лишь 7 убежищ. Формула выживания была простой и практически недоступной большинству людей, начавших борьбу за жизнь после великой катастрофы. Автономный реактор, замкнутые циклы воды и воздуха, абсолютная стерильность и герметичность, четко налаженная система питания. Тысячи различных убежищ, не имевших хотя бы одного пункта из этого списка, не смогли пережить и половину ядерной зимы. Одно из 2 критически перенаселенных китайских убежищ погибло 2 года назад. Разразившийся голод вызвал 10 смертей, ослабевшие обитатели не успевали вовремя уничтожить трупы, и в убежище вспыхнула эпидемия чумы. Через месяц умирающие люди вышли на связь и сообщили, что отключают систему защиты реактора. Спустя сутки сейсмодатчики зафиксировали сильное возмущение земной коры. Во 2-м убежище голод привел к каннибализму. Началась анархия, насилие. Герметичность была нарушена в ходе неконтролируемых беспорядков, и в убежище стали проникать насекомые с поверхности, что быстро привело к заражению внутренней среды. Кто-то там еще оставался и даже поддерживал связь, но было ясно, что эти люди доживают последние месяцы. Убежище обречено. В Австралии, не пострадавшие от ядерных ракет, в первые годы ядерной зимы недооценили опасность радиоактивной пыли, переносимой атмосферными потоками, сосредоточившись на спасении аграрной и пищевой промышленности. Возведение так называемого «большого ромба», огромного крытого мегаполиса, призванного стать абсолютно чистой зоной, удалось начать только в последние годы. Но до этого момента солнечные радиации и радиоактивные осадки уничтожили и отравили огромные территории, что повлекло гибель большей части спасшихся людей, животных и растений от заражения лучевых и онкологических болезней. Подобно другим континентам, обилие трупов животных вызвало резкий рост популяции насекомых, являющихся переносчиками инфекций, и австралийский континент захлестнул всплеск эпидемий. На данный момент население Австралии составляло менее 5 миллионов человек, а численность всех остальных выживших едва превышала 130 тысяч, 1/5 которых проживала в русском бункере, являвшемся самым крупным из убежищ. Но самое главное было то, что благодаря исследованиям, с первых дней направленным на излечение внешних, методики и технологии бункера в области лечения лучевых болезней и защиты от вредного воздействия внешней среды были самыми совершенными, намного опережающими всех остальных. Специалисты бункера в этой области были самыми квалифицированными, а оборудование лабораторий и аналитических центров оказалось наиболее технологичным. Помощи ждать было неоткуда. Наоборот, вся медицина выживших обращалась за помощью в бункер,
для чего даже были специально выделены отдельные каналы связи. Заботясь о выживании большинства, Совет запретил всякие выходы во внешнюю среду во избежание угрозы нарушения стерильности. Процедуры вывода внешних из анабиоза, требовавшие огромных затрат энергии, были временно приостановлены до получения надежных методик лечения. Но Серебряков не сдавался. Он практически жил на работе, задерживаясь на две, а иногда и три смены. В такие дни в подуровень аналитиков приходила хмурая седая женщина и, молча взяв за локоть, уводила сына домой. Парень был гением. К 23 годам на его счету было уже с десяток действительно революционных разработок. Антирадиационные препараты нового поколения, не имевшие побочных эффектов. Скафандры радиационной защиты, легко выдерживающие запредельные излучения. Эффективные методики биорегенерации и интереснейшие теоретические разработки. Но проблема гибели клеток ДНК и костного мозга по-прежнему была непреодолима. Получив отказ Совета на просьбу об организации выхода на поверхность с целью получения образцов мутировавшей фауны и флоры, молодой ученый создал сложнейшую самообучающуюся программу, которая просчитывала и анализировала выдвигаемые им версии и созданные методики сразу в нескольких направлениях. Программа была настолько сложна, что досконально ее, кроме Серебрякова, не знал никто, впрочем, только он один, и верил в излечение внешней группы. «Андрей, иди домой, иначе ты точно умрешь, если не от голода, то от недосыпания». Александр хлопнул по плечу прилипшего к монитору коллегу. «Да-да, сейчас. Мне совсем немного осталось», — скороговоркой забормотал Серебряков. «Послушай, Андрей...» Александр заслонил с собой экран монитора. «Я понимаю, ты веришь в то, что сможешь спасти своего отца и других, но...» Похоже, начальство уже поставило на этом крест. Серебряков замотал головой и сделал вдох, подготавливая гневную отповедь, но начальник жестом остановил его. «Не перебивай и слушай внимательно. Не знаю, чем это тебе поможет, но я пришел предупредить тебя. Только что совет обменял у МКС на твою формулу антирада технологию беспроводной передачи энергии. В условиях земной атмосферы это что-то около 30 километров. Научному отделу поставлена задача изготовить и откалибровать эти устройства. Через год внешнюю группу разбудят и отправят на поверхность. Соединенные проводами с бункером передатчик установят непосредственно у входа, а приемниками заменят элементы питания электрокомплекса и других внешних приборов. После чего всякие выходы во внешнюю среду будут прекращены на неопределенный срок, возможно, на десятки лет. Для обслуживания передатчика достаточно твоих новых скафандров, а приемники, судя по формулам, и вовсе могут обойтись без профилактики добрую сотню лет. Внешних снова заморозят, и уже никто не знает, насколько». Александр посмотрел Серебрякову в глаза и закончил. «И последнее. Все, что я тебе сейчас сказал, уже закрыто грифом секретности с допуском уровня 0. Во всем бункере только 6 человек имеют такой допуск, и ты не в их числе». Молодой ученый устало закрыл воспаленные глаза, откинулся на спинку стула и тихо произнес: «Спасибо, Саша. Я успею».

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Крышка капсулы поднялась, и 13-й вылез из анабиозной камеры. Встречавший его Антон не выдержал взгляда в упор и опустил глаза. «А ты изменился, Антон. Даже через гермошлем видно», — спокойно произнес майор. «Сколько лет прошло?»
2: 6,
1: — тихо ответил врач, не поднимая взгляда. «Добрый день, папа!» — донеслось со стороны капсулы 4-го. «Здравствуй, сынок. Ты стал совсем взрослым и совсем худым». Майор узнал знакомое ворчание. «Мать совсем тебя не кормит, что ли?»
2: «Кормит».
1: «Да не в коня корм!» В ответ засмеялся сын и громко добавил, обращаясь к вылезающим из капсулы бойцам. «Господа, после совещания с советом прошу всех оставаться в комнате встреч. Мне необходимо ознакомить вас с некоторыми деталями вашего нового снаряжения». На поверхности снова была зима, но на этот раз солнечная и белоснежная. Бульдозер пробил выход через огромный сугроб, образовавшийся около шлюзовых ворот, и замер в направлении на РЛС. Следом выкатилась коробочка, и внешние взяли скрывающую шлюз скалу в кольцо. Вторым рейсом на поверхность доставили группу техников, приступившую к установке передатчика энергии. 13-й стоял на борту бульдозера и в бинокль осматривал местность. Сейчас назвать простирающуюся вокруг снежную пустыню мертвой было уже нельзя. Судя по снежному покрову, снегопад закончился несколько дней назад, и вдали, у кромки заснеженной растительности, можно было заметить цепочки различных следов, больших и маленьких, ненадолго выходящих из поросли на открытое пространство и возвращавшихся обратно. Видимо, населявшие руины леса существа за что-то не любили эпицентр некогда прогремевшего здесь взрыва. «Какая все-таки красивая эта штука неба!» Молодой Серебряков подошел к отцу, сидевшему за рычагами бульдозера. «За 15 лет я уже почти забыл, как оно выглядит». 4-й недовольно покосился на сына. «Вот посмотрел и будет. Возвращался бы ты, сынок, обратно. А то будешь вместе со мной изображать мороженую говядину». «Не волнуйся, папа», — засмеялся молодой ученый. «Мне ничто не угрожает. Ты же знаешь, я сам разрабатывал эти скафандры». 13-й окинул взглядом щуплую фигурку в серебряном скафандре. Да, голова у парня действительно была светлая. Приборы показывали уровень заражения в 10 тысяч рентген в час, а индикатор опасности скафандра задорно горел зеленым цветом под отметкой 0. Кто бы мог подумать, что такое возможно? «Зачем тебе надо было самому вылезать сюда? Техники и без тебя бы справились», — не унимался 4-й. «С оборудованием радиокомплекса могут возникнуть нестыковки. Мне лучше присутствовать при этом самому», — уклончиво ответил сын и замолчал. Через 3 часа все необходимые работы в зоне шлюза были закончены, и техники вернулись в бункер. С внешней группы осталось только 3 молодых специалистов, включая младшего Серебрякова, и маленькая колонна привычно направилась к РЛС. Железный паук стоял на своем месте. Слегка присыпанный снегом, рядом возвышалась радиомачта, увешанная грязными тряпками. А тараканий куб был накрыт сугробом с тысячами знакомых отверстий. 13-й усмехнулся и подмигнул 4-му. «Все на своих местах, согласно боевому расписанию». 4-й хмыкнул в ответ. Майор вышел из кабины бульдозера на борт и поднял бинокль. След вокруг тараканьей колонии был покрыт следами миллионов крохотных лапок. И лишь с одной стороны следов не было. Со стороны РЛС, ближе всего обращенной к радиомачте. Расчет оказался верным. Летучие мыши зорко следили за каждым движением в логове насекомых. И выходящие наружу со стороны радиокомплекса тараканы первыми попадали под удар. 13-й закинул за плечи ранец огнемета и спрыгнул в снег. «Вы куда?» — озадаченно спросил Серебряков-младший. «Зачем вы это?» Он с тревогой посмотрел на раструб огнемета. «Пойду навещу старых друзей», — улыбнулся майор. «Невежливо приходить в гости без подарка. Смотри внимательно, тебе будет интересно». С этими словами 13-й направился к тараканьему кубу. Остановившись на полпути между РЛС и колонией, майор поднял огнемет и дал долгую струю напалма, отсекая куб почти 30-метровой стеной огня, кровожадно взметнувший в небо языки пламени. И тотчас же с растяжек посыпались грязные тряпки, беспорядочно кувыркающиеся в хаотичном падении. У самой земли тряпичная куча с неуловимой для глаз быстротой превратилась в облако летящих идеально ровных пластин. Слитный взмах сотен крыльев сотряс воздух, дружный хлопок было слышно даже через гермошлем. Летающие пластины шлепались на землю поближе к огню, и вот уже сотни небольших серых мохнатых колобков тесно жались друг к другу, в несколько рядов окружив пламя со всех сторон. Тринадцатый обернулся. Молодой ученый зачарованно смотрел на развернувшееся действо. Майор подошел к нему и протянул бинокль. Вблизи они еще интереснее. Только подходить не советую. Развернувшись в сторону коробочки, тринадцатый вышел в эфир ближней связи. «Я тринадцатый! Техники могут приступить к работам!» Спустя полчаса огонь погас, и на растяжках радиомачты невидимая прачка вновь развесила свои мятые серые платки. Молодой Серебряков подошел к майору и знаком попросил перейти на защищенную внутреннюю частоту. Ученый рассказал об этом своем небольшом усовершенствовании еще в бункере, при подготовке к выходу. Переговоры на этой частоте могли слышать только люди, одетые в скафандры внешней группы. «Скажите, тринадцатый, а когда можно будет отвлечь от охраны бронетранспортер? Нам пора выполнить самую важную часть операции». «БТР? Да хоть сейчас. 5 человек с огнеметами достаточно для охраны ваших техников. Эти маленькие грязные тряпочки в случае необходимости окажут поддержку, намного более мощную, чем обычный крупнокалиберный пулемет. К ним даже медведь ближе 50 метров не подходил. А ведь нам так и не удалось убить ни одного из этих зубастых зверей». Майор вопросительно посмотрел на молодого ученого. «Тогда поедемте немедленно. Нам надо туда». Серебряков махнул рукой в сторону поросли, виднеющейся вдали. «Туда, где живут эти ваши медведи или кто-то еще. Чем больше, тем лучше». Майор покачал головой и молча направился к бульдозеру. Щуплая фигурка ученого поспешила за ним, стараясь попадать след в след, чтобы не увязнуть в снегу. Физическая активность тяжело давалась обитателю бункера, не проходившему за день и полукилометра. «Да нас там съедят!» — изложил свое мнение четвертый, узнав о направлении движения. «Вот этот самый белохвостый парень этим и займется. Куда нам с ним среди пней и обломков втягаться?» — бушевал боец. Тринадцатый спрятал улыбку. Было понятно, что четвертого медведем не испугать, он просто переживал за сына, который вырос где-то за границами его участия, но даже будучи взрослым человеком, все равно оставался для отца ребенком. «Я тринадцатый, коробочка, идешь первым, мы за тобой. В случае контакта работай с предупреждением, как принял». Майор захлопнул дверцу в кабину и уселся на сиденье, прижав худое тельце сына поближе к отцу. Пусть погреет отцовской любовью, как раз сейчас в нем пара много. Горяченький, наверное. «Принял тебя хорошо, выдвигаемся», — ответил командир экипажа, и маленькая колонна поползла вперед. «Наша задача проста», — тем временем объяснял Серебряков на защищенной частоте. «Мы выставим 3 анализатора в местах обитания живых существ. Они выполнены в виде лежащего на боку кокона с входным отверстием и изготовлены в 3 размерах — большой, средний и маленький. Их удобная форма должна привлечь животных, которые устроят внутри анализатора свое логово. Анализатор за доли секунды способен взять из тела существа несколько пункций и в последующем обработать их, подвергнув химическому, биологическому, радиологическому и спектральному анализу. Данные по радиоканалу будут переданы моей аналитической программе на главный вычислительный компьютер аналитической группы. И радиоканал, и код передачи надежно защищены. Об этом я позаботился». «И в чем смысл всех этих сложностей?» Не унимался четвертый, всем своим видом демонстрируя свое отцовское недовольство непутевым поведением сына, столь безрассудно подвергающим себя опасности. Молодой ученый коротко ввел внешних в курс дела, описав сложившееся в мире положение и выработанные правила выживания. «С завтрашнего дня любые выходы на поверхность будут запрещены советом на неопределенный срок. Мне нужно знать, как изменились выжившие виды под воздействием радиации. Это единственная возможность спасти всех вас. О моей операции никому не известно. Оба техника – мои друзья. Они не подведут. Анализаторы оборудованы технологией беспроводной передачи энергии и в состоянии прослужить сотни лет, пока подается питание. Мне пришлось взломать и перепрограммировать систему учета и распределения энергии бункера, чтобы скрыть несанкционированную энергоподачу на эти устройства. Потребляют они очень немного, и эту утечку не обнаружат очень долго», – закончил он свой рассказ. «Красиво», – оценил майор. Четвертый не сказал ничего, но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы увидеть, как его распирает от гордости за сына. Колонна достигла опушки. Вблизи это оказалось чем-то вроде заболоченной местности, застывшей на морозе. Всю поверхность простирающегося за горизонт болота покрывала узловатая растительность, расположившаяся подобно запутанной кольцами колючей проволоки, переплетаясь друг с другом, не то корнями, не то стволами, не то стеблями. Высоту это порождение рентгеновских лучей колебалось от полуметра до метра. Бульдозер с трудом пошел вперед, прорезая дорогу сквозь заросли. С каждым десятком метров его скорость все замедлялась. Наконец, пройдя метров 200, бульдозер встал. «Дальше не пройдем», — сообщил четвертый. «Плотность этой гадости слишком возросла, если только прицеп отцепить». «Не надо. Этого расстояния вполне достаточно». Серебряков взял в руки пульт управления манипуляторами прицепа. «Папа, сдай назад на 15 метров. Мы установим самый большой анализатор прямо на границе колеи». Бульдозер зарычал, откатываясь назад и подталкивая впереди себя прицеп. Молодой ученый повернулся к майору. «13-й, вы не могли бы собрать пару обломков растительности в качестве образцов?» Майор кивнул и спрыгнул в снег. Идти по плотным кольцам растительности поначалу оказалось нелегко. Стеблекорни всячески пытались зацепиться за обувь и ноги. Под слоем снега многих хитросплетений просто не было видно. Приходилось наступать осторожно, больше руководствуясь инстинктом, чем глазами. 13-й подобрал несколько обломков и закинул их в кабину бульдозера, после чего залез на борт и принялся наблюдать, как 4-й помогает сыну собирать анализатор. Заботливый папаша больше мешал, чем помогал, за что парень постоянно прикрикивал на него. Глядя на это, майор вспомнил старый анекдот про чукотского космонавта: «Не трожь ничего руками». В конце концов, раздосадованный отец покинул область высоких технологий и с выражением лица оскорбленного недоверием гения влез в кабину. 13-й молча ухмыльнулся и промолчал. Серебряков-младший явно отлично знал, что делал. Не прошло и часа, как из двухметровой кучи элементов манипуляторы собрали огромный кокон, чуть ли не 5 метров в диаметре. Молодой ученый влез внутрь, выполнил кое-какую настройку и уже возвращался к бульдозеру, когда в эфире раздался голос командира экипажа БТР. «У нас гости! Медведь на 2 часа, удаление 300 метров! Приближается!» 4-го как ветром сдуло. Спустя секунду он уже сгреб в охапку ничего не понимающего сына и бегом тащил его к бульдозеру. «Мне надо на него посмотреть!» — сопротивлялся ученый. «Из кабины посмотришь!» — отрезал папаша, забрасывая сына внутрь. На этот раз майор не смеялся. Что такое медведь, никому объяснять было не надо. 13-й смотрел через бинокль на стремительно приближающегося зверя, широкие лапы которого уверенно держали хозяина как на глубоком снегу, так и на пружинящей растительности. Белые отметины на свернутом в боевом положении хвосте выдавали старого знакомого. Мощная туша зверя с хищной грацией парила над замерзшим болотом. Медведь подбежал метров на 50 и остановился, подтягивая костяным носом воздух. Туго свернутые кольца хвоста расслабились, и мохнатая плеть упала вниз. Зверь обиженно заверещал и попятился. «Узнал, стервец!» — удовлетворенно прозвучал голос командира БТР. Медведь не уходил, то отбегая, то нерешительно подбираясь поближе. Зверь задрал голову и снова печально завыл. «Это его территория», — понял 13-й. «4-й, уходим задним ходом. Не будем зря его тревожить. Может быть, наш анализатор ему понравится». Второе устройство молодой ученый решил установить километрах в 10 от первого, и вся процедура повторилась с той лишь разницей, что кокон анализатора был не более 1,5 метра в диаметре. Майор собрал обломки растений, и бульдозер попятился назад, толкая почти пустой прицеп. Третий анализатор имел диаметр около 0,5 метра и 2 метра длины. Его было решено разместить на обратном пути где-то между первым и вторым. Пока семейка гениев пыталась манипулятором затолкать кокон под переплетение стеблей корней, майор пошел за традиционными обломками. Шагать стало уже привычнее, и 13-й довольно легко отошел от бульдозера метров на 20. Приметив подходящий отросток стеблекорня, майор уже собрался его отломать, как вдруг острое чувство опасности ударило в спину. 13-й мгновенно метнулся в сторону, и мимо него на высоте головы пролетело нечто белесое, словно кто-то швырнул в майора подушкой. Он стремительно развернулся, вскидывая автомат, и резко упал назад, едва успев убрать голову от второй летящей твари. В спину больно уткнулись острые корни, но кустарник спружинил и помог быстро встать на ноги. 13-й краем глаза уловил движение и, коротко развернувшись навстречу летящей твари, дал короткую очередь практически в упор. Тварь отбросила назад, и она скрылась в переплетении корней. Еще 2 белесых существа бесшумно скользили между стеблей корней, готовясь к атаке. И, судя по осыпавшемуся с растительности снегу, путь к бульдозеру тоже был отрезан. 13-й, я коробочка. Цели не вижу. Взволнованно доложили с БТР. Я 4-й, цели не вижу, подтвердил 4-й. Майор замер. Вокруг царило полнейшее спокойствие. Но обостренный годами боев почти звериный инстинкт безошибочно заставлял ожидать скорого нападения. Существа атаковали одновременно с двух сторон. Две твари бросились в голову сзади, другая пара метнулась в ноги спереди, тринадцатый бросил тело в сторону, пытаясь с разворота достать врага короткой очередью, но неудобный скафандр сковал движение, и пули ушли в пустоту. Майор упал в заросли и замешкался. Неуклюжее снаряжение не позволяло двигаться быстро. Едва ему удалось встать на ноги, как тварь атаковала голову практически из-под ног. Времени на смещение уже не оставалось. И тринадцатый резко выбросил в летящую цель локоть, планируя ударом направить летящую тварь по касательной. Однако в толком негнущемся скафандре из хлесткого удара вышел лишь неуклюжий тычок, и руку обожгла боль. Тварь упала к ногам и тут же получила автоматную очередь в упор. Раздался скрежещущий крик, и существо...

по следам тварь, поравнялась с лежащими в снегу стреляными гильзами и остановилась, исследуя невиданные ранее предметы. «Очень интересно», — отметил 13-й и потянул из-под сумка гранату. «Однако снова придется выдергивать кольцо зубами. Стоматолог пришел бы в ужас». Поднимать лицевой щиток гермошлема кулаком, сжимающим гранату, было неудобно. Панически вспыхнули датчики оповещения о нарушении герметичности скафандра и зашкаливающей угрозе заражения. «Здравствуй, радиация», — мрачно подумал 13-й. В ноздрях немедленно защипало. Несмотря на задержанное дыхание, губы начало саднить, глаза потекли слезами. С этим стоило закончить побыстрее. Майор сплюнул кольцо в снег и плавным движением отправил гранату в сторону зверя, после чего на ходу, закрыв гермошлем, сделал 3 широких шага назад, упал вниз и вжался в сплетение стебля корней. Граната упала в метре от белесого существа. Оно замерло на секунду, готовое мгновенно скрыться при первых же признаках агрессии, но то, что упало с неба на землю, было маленьким, не шевелилось и совсем не выглядело опасным. Тварь бесшумно поползла к лежащему на снегу непонятному зеленому предмету. Звук взрыва перешел в вопли раненого существа, кувыркающегося в воздухе под действием взрывной волны. «Любопытство когда-нибудь тебя погубит», — мстительно подумал 13-й, глядя вслед спасающейся бегством, забрызганной черной кровью и изодранной в клочья белесой твари. Больше на него никто нападать не хотел, и майор поспешил вернуться к бульдозеру. 4-й помог командиру взобраться в кабину, и машина дала задний ход. «Командир, ты как, цел?» Старший Серебряков тревожно поглядел на друга, не отвлекаясь от управления. «Рука сломана, а так все в норме», — поморщился 13-й. «Совершенно невозможно поэту работать в столь нервных условиях». Глядя на расширившиеся от прозвучавшего заявления глаза молодого ученого, майор улыбнулся и добавил. «Снаряжение неудобное. Скафандры не гнущиеся. Беременный пингвин по сравнению со мной в этом одеянии — балерина. И кроме этого все местные обитатели решительно отказываются умирать, что несколько обидно. Возможности нашего оружия хватает лишь на то, чтобы только попугать их, что прямо-таки возмутительно». 4-й, орудовавший рычагами с каменным выражением лица, глядя на отвисающую челюсть сына, не сталкивавшегося ранее с черным юмором, не выдержал и заржал в голос. «Вот и отлично. Еще 5 дней, и будет как новенькое». Серебряков-младший постучал указательным пальцем руки, затянутой в белую перчатку стерильного медицинского скафандра, по монитору, на котором красовался снимок поломанной руки. «Перелом уже затянулся, сейчас идет укрепление костной мозоли». 13-й посмотрел на снимок. В этом он разбирался хорошо, сказывался опыт множества ранений и месяцев госпитального лечения, накопленный за 2 десятка лет практически непрерывного участия в боевых действиях. Рука срослась идеально, парнишка постарался на совесть. С тех пор, как неделю назад внешнюю группу вновь погрузили в глубокий анабиоз, молодой Андрей лично занимался лечением майора, настояв на необходимости полного выздоровления пациента перед анабиозом. Приказ совета о строгом учете энергозатрат и запрещении любых мероприятий, прямо или косвенно способствующих взаимодействию с внешней средой и нарушению стерильности, действительно вышел на следующий же день после погружения внешних. Что ж, может, совет и прав. В первую очередь необходимо заботиться о десятках тысяч жителей. Несколько человек могут и подождать. 13-й помрачнел. Они ждали 1,5 десятка лет, подождут и еще. Выбора все равно нет, без анабиоза им не прожить и месяца. Оставалось надеяться, что анабиозные камеры не отключат со временем, сочтя и этот расход энергии слишком расточительным. Серебряков появлялся каждую вторую смену и сам проводил все лечебные процедуры. За исключением 13-го в карантинном подуровне было пусто. Лишь только в установленные часы появлялся кто-нибудь из персонала для проведения уборки или организации приема пищи. И не замолкавший ни на минуту голос молодого ученого, исковерканный гермошлемом, глухо разносился по пустым помещениям. Парень задавал 1000 вопросов, его интересовало буквально все. Об отце, которого он почти не видел, о жизни до великой катастрофы, которую он почти не помнил, о войнах, про которые он почти не знал, и еще о миллионе разных вещей. «В детстве до катастрофы я хотел стать солдатом, как отец. Непобедимым и могучим, которому по плечу любые преграды и трудности», — рассказал однажды молодой ученый. «Все мечтал о героических подвигах. Как будто все надеются только на меня. И я, великий воин, в одиночку спасаю всех». Он засмеялся и виновато развел руками. «Так и не получилось им стать. Да и размерами не вышел», — Серебряков подмигнул.

Но интерес остался. Так что допрос с пристрастием продолжается. Но больше всего ученого поражала способность майора, не оглядываясь, чувствовать спиной приближение сзади. Парнишка всячески пытался подкрасться незаметно, но так и не преуспел в этом ни разу. Тринадцатый лишь добродушно улыбался и отнекивался от объяснений, которых у него и не было. Это чувство опасности за спиной развилось в огне войн, под пулями и осколками, среди крови и смерти, неожиданно и необъяснимо и не раз спасало ему жизнь. Неугомонный Серебряков ежедневно выстраивал множество теорий, призванных объяснить это загадочное явление, которое на следующий же день признавал несостоятельным и вновь набрасывался с расспросами на майора. «Здравствуй, Андрей Андреевич!» — еще с порога поприветствовал ученого 13-й, вернувшийся в спальное помещение столовой. «Это совершенно непостижимо!» — раздосадованно пробубнил Серебряков, вылезая из-под дальней кровати. «Вы даже не вошли в помещение, а уже почувствовали мое присутствие. И все же, как вам это удается?» «Вообще-то я заметил твой ботинок, торчащий из-под кровати», — улыбнулся майор. «А у нас под кроватями медицинские скафандры по пятницам не валяются». Парнишка сконфуженно потер ладонью гермошлем в районе лба, посмотрел на хронометр и вздохнул. «Через 6 часов начнутся финальные процедуры, после чего вас погрузят в анабиоз. Нам надо поговорить сейчас, идет пересмена, какое-то время про нас никто не вспомнит. Я перепрограммировал систему наблюдения, и у нас есть 4 минуты, в течение которых наблюдения и записи из этого помещения вестись не будут». Серебряков раскрыл ноутбук и развернул его экраном к майору. «Это подробный план медицинского уровня. Запоминайте, возможно, это пригодится». Он выделил на плане одно помещение красным цветом. «Вот здесь мое рабочее место. Это главный вычислительный компьютер аналитической группы, внутри которого находится моя аналитическая программа. Я назвал ее «Пирогов» в честь великого русского хирурга, разработавшего уникальные методики лечения и спасшего множество жизней. Программа имеет периодически обновляющиеся резервные копии в разных уголках сети, но ее пусковой механизм доступен только отсюда. Пирогов имеет 2 структурных компонента – основной, доступный для всеобщего пользования, и скрытый, неизвестный никому и тщательно защищенный. Оба компонента являются составными частями друг друга, поэтому обнаружить скрытую часть очень сложно, а уничтожить отдельно от открытой части невозможно. Пирогов имеет взаимодействие со всеми базами данных бункера и мгновенно получает все новые данные, появляющиеся в корпорации. Открытый компонент программы занимается разработкой методик лечения лучевых и биологических болезней и созданием технологий защиты от вредных воздействий внешней среды. Это сейчас самые важные направления в работе бункера. Наши разработки являются самыми передовыми среди остатков человечества. Программа самообучающаяся, и никто не решится обойтись без нее еще очень много лет. Серебряков огляделся и продолжил. Теперь самое важное. Я детально изучил все существующие в архивах отчеты внешней группы об операциях на поверхности, а также все истории болезней и все меры, предпринятые для излечения за прошедшие 15 лет. На основе этого я и создал скрытый модуль. Он имеет всего 3 раздела – основной и 2 вспомогательных. Первый занимается разработкой методики излечения сотрудников внешней группы. Туда внесены все ваши параметры, вплоть до связи с компьютерами анабиозных камер. Остальные 2 раздела посвящены снаряжению и оружию. Без конкретных данных с поверхности скрытый модуль был всего лишь игрушкой, калькулятором вероятностей. Но теперь ситуация изменилась. Чем больше данных об изменении в биосфере соберут анализаторы, тем больше будет исходного материала для исследований. Я уверен, со временем проблема будет решена. Голос ученого дрожал от волнения. Он на мгновение замолчал, переводя дух. «Далее!» Серебряков выделил красным еще 2 помещения. Это автоматизированные лаборатории аналитической группы. Здесь располагается физическая, а вот тут медицинская. Мы изготавливаем в них экспериментальные образцы. Пирогов может подать на изготовление любую мою разработку, указанную оператором, и отследить ход выполнения работ. Вот в этих точках находятся транспортеры выдачи изготовленных образцов. Там несложно, при необходимости разберетесь. Парень посмотрел майору в глаза, и в этом взгляде совсем еще молодых глаз без труда угадывался тяжелый осадок усталости, боли и разочарования в эгоистичной толпе, забывшей свои клятвы и отказавшейся от обреченной на ледяной сон горстки людей, погубивших свои жизни ради их же спокойствия и безопасности. И последнее. Андрей закрыл крышку ноутбука и сунул его под мышку. Пирогов работает всегда, если только хотя бы 1 компьютер бункера включен. Для вызова его оболочки
Достаточно с консоли главного вычислительного компьютера набрать команду «Пирогов» в кавычках большими буквами. Чтобы активировать взаимодействие со скрытым модулем, необходимо в диалоговом окне «Пирогова» набрать фразу «Здравы будьте, Николай Иванович, как продвигаются изыскания?» После чего скрытый модуль запросит пароль. Вот он. Серебряков протянул майору клочок бумаги, на котором в три строки тянулись символы. 13-й узнал знакомые наименования и тактико-технические характеристики основных видов стрелкового оружия. «Я думаю, вам будет несложно это запомнить», — улыбнулся ученый. Немного помолчав, он закончил. «Знаете, я не могу чувствовать спиной, как вы, но я почему-то точно знаю, что больше никогда не увижу отца». Коммуникатор на его руке пискнул, и молодой ученый посмотрел на хронометр. «Наше время истекло. Мне лучше уйти как можно скорее». Не проронивши ни слова, 13-й поднял ладонь в знак прощания, и Серебряков, не оборачиваясь, пошел к выходу. Майор проводил взглядом щуплую фигуру в белом скафандре и лег на кровать, обдумывая услышанное. Вот как все обернулось. Парнишка очень умен и не стал бы поднимать шум по пустякам. Значит, от внешней группы действительно решили отказаться. Так сказать, отложили проблему до лучших времен. Хотел бы я знать, когда они наступят, эти лучшие времена. И наступят ли? Много вопросов. И ни одного ответа, остается лишь ждать. Впрочем, ожидание в этом случае не будет томительным, ведь время в анабиозе абсолютно незаметно. Как и смерть. Прежде чем занять место на ложементе внутри капсулы, 13-й повернулся к Серебрякову и положил тяжелую ладонь на слабое плечо ученого. Майор посмотрел ему в глаза и негромко произнес. «Ты стал воином, Андрей. Лучшим из многих. Никогда не сдавайся. Мы обязательно прорвемся, помни об этом».

0: прежде чем стенка анабиозной камеры закрылась, 13-й поднес к голове опутанную контактами датчиков руку и отдал честь невысокой, неуклюжей сутулой фигурке в белом скафандре, неподвижным изваянием застывшей у порога.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Кларк Эштон Смит. Империя некромантов. Легенда о Матмуоре и Садосме родится только на последних оборотах Земли, когда веселые сказания золотых дней будут давно позабыты. Многие эпохи канут в прошлое, и морские воды придут туда, где прежде была суша, и новые континенты прорежут океанскую гладь, прежде чем наступит время ее рассказать. И, может быть, в тот день она немного рассеет жестокую тоску умирающей расы, неумолимо сходящей в пучину забвения. Я поведаю это предание так, как его будут рассказывать на Азотике, последнем континенте, под тусклым солнцем и грустными небесами, которые вечерней порой озаряются

0: немыслимо яркими звездами. Глава первая. Матмор и Садосма были магами-некромантами с темного острова Наат. Однажды они пересекли высохшее море и появились в Тинарате, чтобы и там заниматься своим губительным искусством. Но не слишком преуспели, ибо таинство смерти считалось священным у жителей этой сумрачной страны, и не так-то просто было осквернить могильное небытие, а воскрешение мертвых чарами некромантии считалось кощунством. Поэтому вскоре Матмору и Садосме, изгнанным из города разгневанными жителями, пришлось бежать на юг, в пустыню Синкор, чьим населением были лишь скелеты и мумии. Все, что осталось от некогда могущественной расы, погубленной Великим Мором. Их путь лежал по унылой, растрескавшейся земле, выжженной лучами огромного солнца, которое, впрочем, напоминало едва тлеющий уголь. Один вид крошащихся камней и занесенных песком безлюдных просторов привел бы в ужас обычного человека. Колдуны оказались в этой бесплодной пустыне без еды и воды, поэтому их положение могло бы показаться отчаянным. Но Садосма и Матмоор, улыбаясь, все шагали и шагали вглубь Синкора с видом завоевателей, прокладывающих дорогу к долгожданной цели. Они пересекали поля, лишенные растительности, русла пересохших рек, и перед ними расстилался великий путь, по которому в прежние времена путешественники добирались из Синкора в Тинарат. Ни единой живой души не встретилось им здесь. Но зато вскоре они наткнулись на лежащие посреди дороги скелеты, лошади в роскошной сбруе и всадника, чья одежда все еще была столь же великолепна, как и при жизни. Матмор и Садосма остановились перед жалкими костями, на которых не осталось ни клочка плоти, и хищно улыбнулись друг другу.
1: «Скакун будет твоим», — предложил Матмор. «Ведь ты старше из нас двоих, а всадник станет служить нам обоим и будет первым в Синкоре, кто присягнет нам на верность».
0: Маги начертили тройной круг на пепельном песке у обочины дороги. И, стоя в центре, начали святотатственный ритуал, заставлявший мертвых пробудиться от безмятежного смертного сна и во всем подчиняться злой воле некроманта. Затем они всыпали по щепотке волшебного порошка в отверстия, бывшие когда-то ноздрями человека и лошади. И вот выбеленные ветрами и дождями кости, скорбно поскрипывая, поднялись с того места, где так долго лежали, и застыли в готовности служить своим хозяевам. Как это было решено между ними, Садосма оседлал костяного скакуна, натянул украшенные драгоценными камнями поводья и, словно в насмешку над смертью, погнал свою жалкую клячу. Матмор брел за ним, слегка опираясь на палку черного дерева, а человеческий скелет в развивающемся пышном одеянии шел следом, как верный оруженосец. Вскоре маги нашли останки еще одного всадника с лошадью, которые шакалы обошли стороной, а солнце сушило до состояния мумий. Они тоже были воскрешены из мертвых, и Матмор взгромоздился на спину высохшего коня. Теперь оба некроманта скакали с торжественностью странствующих императоров, сопровождаемые свитой из двух скелетов. А так как по пути к Синкору встречались и другие останки, оживляемые посредством того же обряда, то процессия все разрасталась и разрасталась. Когда дорога почти подошла к столице, Етлериому, показались бесчисленные могилы города мертвых, чей покой никто не нарушал вот уже многие века. Всем спеленатым мумиям этого города также пришлось пробудиться, чтобы исполнить волю двух колдунов. Некоторым было приказано вспахать и засеять пустынные поля, добывать из глубоких колодцев воду. Остальные занялись тем, чем занимались при жизни. Шум и грохот нарушили вековую тишину. Мертвые ткачи трудились над своими челноками, а мертвые пахари шли за плугами, которые тянули мертвые буйволы. Утомленные долгим путешествием и многократно повторяемыми заклинаниями, Матмор и Садосма наконец увидели с вершины бархана далекие башни и уцелевшие прекрасные купола Етлериома.
1: Был вечер, и город казался погруженным в густую, застоявшуюся кровь зловещего заката.
0: «Это обширная земля», — вздохнул Матмуор. «Мы поделим ее и будем властвовать над всеми мертвецами, лежащими в ней. Завтра же мы взойдем на императорский престол Етлериома».
2: «Да», — согласился Садосма. «Ибо никто из живых не сможет противостоять нам здесь, а те, кого мы вызвали из царства мертвых, будут двигаться и дышать только по нашей воле и никогда не восстанут».
1: Так в кроваво-красных сумерках, которые уже начали становиться пурпурными, некроманты в сопровождении своей внушающей ужас свиты вошли в Етлериом. Они прошествовали мимо многих величественных дворцов и расположились в том из них, откуда на протяжении 2000 лет императоры династии Нимботов правили Синкором. Своим хитроумным колдовством маги разожгли в пыльных залах давно погасшие светильники из оникса и поужинали королевскими яствами, сотворенными тем же способом. Бесплодные руки слуг наливали древние имперские вина в кубки из лунного камня. И два колдуна пировали и веселились с фантасмагорической пышностью, отложив на следующий день воскрешение всех, кто спал вечным сном в земле Етлериома. Утром они поднялись, когда темно-малиновый рассвет еще только занимался над городом, ибо сделать предстояло многое. Они сновали по забытой столице, творя заклинания над непогребенными телами тех, кто умер в последний год Великого Мора. Покончив с этой работой, маги перешли к другому некрополю, располагавшемуся за пределами Етлериома, где в огромных мавзолеях покоились императоры и знать Синкора. Некроманты приказали беспрекословным рабам-скелетам проломить

Те равнодушно вышли к ним с безжизненными глазами, в роскошных саванах, расшитых сверкающими, словно огни, драгоценными камнями. После этого настала очередь вдохнуть подобие жизни в многочисленные поколения придворных и сановников. Мертвые императоры и императрицы Синкора с высохшими мрачными и высокомерными лицами торжественно выразили свою покорность Матмуору и Садосме. И, словно караван пленников, последовали за ними по всем улицам Етлериома. Затем некроманты установили в просторном тронном зале дворца высокий двойной трон, на котором когда-то восседали законные правители с супругами. Трон окружили императоры в пышных погребальных одеждах. Мумия Гестайона, первого императора династии Нимботов, правившего в полулегендарные времена, движением иссохшей руки облекла обоих магов верховной властью. После этого все потомки Гестайона, заполнившие зал, невыразительными точно эхо-голосами провозгласили владычество Матмуора и Садосмы. Так отверженные некроманты приобрели империю и подданных в безлюдной и бесплодной земле, куда жители Тенората изгнали их на верную гибель. Они стали жесточайшими деспотами, беспредельно властвуя над всеми мертвыми Синкора. Все бесплодные прислужники из отдаленных уголков царства должны были платить дань. Тронутые тлением трупы сновали взад-вперед по поручениям колдунов. Высокие мумии, издающие запах бальзамических смол, выносили из своих неистощимых склепов груды потемневшего золота и покрытых пылью времен драгоценностей и складывали перед жадными очами новых правителей. Мертвые садовники украшали дворцовые сады давно увядшими цветами. Выбеленные ветрами скелеты гнули спины в хопях или воздвигали великолепные фантастические башни в честь угасающего солнца. Гордые принцы былых времен подносили некромантам кубки, а златокудрые императрицы услаждали их слух игрой на лютнях, перебирая струны точеными руками. Самые же прекрасные, чьи прелести были не слишком сильно обезображены тлением и червями, стали наложницами и утоляли порочную страсть колдунов. Глава вторая. Везде и во всем обитатели Синкора по приказанию Матмуора и Садосмы вели себя подобно живым. Они говорили и двигались, слышали и видели, ели и пили. Они помнили, хотя и очень смутно, свою прежнюю жизнь. Они даже испытывали чувства, сходные с теми, что испытывали при жизни. Но разум их был порабощен чудовищным колдовством. Их кровь медленно и неохотно струилась по жилам, смешанная с водой реки забвения, и дыхание Леты затуманивало их глаза. Пустым, беспокойным и унылым было их теперешнее существование. Воскрешенные подданные повиновались приказаниям своих деспотичных властителей без возмущений и возражений, но с ощущением некой смутной безграничной тоски. Такая тоска терзает мертвых, когда уже, пригубив чашу вечного сна, они должны вновь возвращаться к лишениям земного бытия. Они не испытывали ни страсти, ни желания, ни удовольствия, лишь грызущую боль пробуждения от сна и жестокую, неутолимую жажду возвращения к этому прерванному забытью. Самым младшим и последним императором династии Нимботов был Илейро. Он умер в первый же месяц Великого Мора и 200 лет пролежал в своем величественном мавзолее, пока не появились некроманты. Разбуженные вместе с прародителями и подданными для прислуживания двум тиранам, Илейро без ропота и удивления влачил пустое существование. Он принял собственное воскрешение и воскрешение своих предков так, как принимают оскорбления и страшного сна. Он знал, что вернулся под дотлевающее солнце, в лживый и призрачный мир, где сам он — лишь покорная тень. Тревожила только смутная печаль и бессильная тоска по утраченному забвению. Илейро был отравлен колдовством своих повелителей, поэтому его не возмущали все те надругательства, которым подвергались его предки. Как сомнамбула, наблюдал он за происходящим. Только через много дней слабая вспышка

внезапно озарило его сумрачный разум. Молодой император вдруг вспомнил безвозвратно утраченное великолепие своего царствования в Йетелериоме и вновь ощутил переполнявшее его тогда гордость и ликование. В душе слабо всколыхнулось возмущение, тень негодования против злодеев, вытащивших его из вечного покоя назад в это убогое подобие жизни. Он начал втайне оплакивать свою поруганную землю и бедственное положение ее народа. День за днем, поднося кубки в те залы, где прежде владычествовал сам, Илейра был свидетелем деяний Матмоора и Садосмы. Он видел, как исполнялись их прихоти, наблюдал их жестокость и то, как они удовлетворяли свою похоть, их все более и более омерзительное пьянство и обжорство. Он видел, как колдуны тонут в роскоши, толстеют, становятся все ленивее и невоздержаннее. Тираны давно забросили занятия магией и забыли многие заклинания. Тем не менее, они правили, все еще могучие и грозные. Развалившись на своих розовых и пурпурных ложах, Матмор и Садосма грезили о том, как поведут армию мертвецов на Тинарат, как возрастет их могущество. За этими мечтами они жирели, словно могильные черви в полном гнили склепе. Своим деспотизмом и мерзкой похотью некроманты зажгли в сумрачном сердце Элейра огонек восстания, и разгорающееся пламя стало побеждать мертвенное дыхание Леты. Гнев все больше охватывал последнего императора, возвращая ему некоторое подобие прежней силы и твердости. Элейра видел постыдное поведение своих угнетателей, вспоминал,

0: Лириоме, повинуясь воле повелителей, или же замирал в ожидании приказаний. Он наполнял их агатовые кубки янтарными винами, что добывались с помощью колдовства на холмах под молодым солнцем. Он терпел всяческие унижения и оскорбления. И ночь за ночью он лицезрел, как маги напиваются допьяна и засыпают, румяные и толстые, среди никак не заслуженной ими роскоши. Живые мертвецы почти не разговаривали между собой. Отцы, сыновья, матери и дочери, бывшие возлюбленные, проходили друг мимо друга, словно не узнавая, без слова жалобы на жестокий жребий. Но однажды ночью, когда тираны забылись пьяным сном, и язычки пламени заколебались в колдовских светильниках, Элейра пришел за советом к своему старшему прародителю, Гестайону. Легенды прославляли первого императора как великого волшебника и хранителя потаенного знания древности. Гестайон стоял поодаль от других, в углу полутемного зала, коричневый и высохший в своей жалкой одежде мумии. Его безжизненные обсидиановые глаза неподвижно глядели в небытие. Он как будто не слышал вопроса Элейра, но через несколько минут вдруг заговорил сухим шелестящим шепотом.
1: «Я слишком стар, а гробовой сон был таким долгим, что заставил забыть очень многое. Но, возможно, заглянув назад в пустоту смерти, я смогу вернуть хотя бы часть былой мудрости, и мы вместе найдем способ спастись». Эгистайон начал перебирать обрывки воспоминаний. Так мудрец пытается найти крупицу драгоценного знания в книгах, давно изъеденных книжным червем и уже сгнивших в своих переплетах. Наконец он произнес: «Тысячу веков назад я был могущественным волшебником, и очень многое было мне ведомо, в том числе заклятия некромантии. Хотя я и не использовал их, считая воскрешение мертвых отвратительным. Возможно, среди моих знаний найдется что-нибудь, что поможет нам сейчас. Я вспоминаю смутное, неясное пророчество, сделанное в те давние годы, когда был заложен Етлериом и родилась империя Синкора. Пророчество гласило, что беда страшнее смерти постигнет империю в далеком будущем. Но первый и последний из нимботов, объединив свои силы, найдут способ освободиться и победить злой рок. Предсказание ничего не говорило о том, какая это будет беда, однако упоминало, что два императора смогут преодолеть ее, разбив древнее глиняное изваяние, охраняющее самый нижний склеп под императорским дворцом в Етлериоме». Выслушав это пророчество из поблекших уст своего предка, Элейра некоторое время размышлял. «Сейчас мне вспомнился один день моей ранней юности, когда я беспечно бродил по незанятым склепам дворца и добрался до самого последнего». Наконец заговорил Элейру. «Там стояло грубо слепленное глиняное изваяние, чей облик показался мне странным. Ничего не зная об этом пророчестве, я с разочарованием развернулся и ушел так же беззаботно, как и пришел». Гестайон и Элейра оставили своих ничего не замечающих сородичей, прихватили из зала украшенные драгоценными камнями светильники и отправились к тайной лестнице в подземелье дворца. Долго пробирались они, словно тени по лабиринту ночных коридоров, и, наконец, вышли к самому нижнему склепу. Предсказание оправдалось. В клубах паутины и черной пыли незапамятных времен императоры обнаружили глиняную статую с грубыми чертами одного из забытых земных башков. Элейра разбил изваяние камнем и извлек огромный меч благородной стали, тяжелый бронзовый ключ и медные тарелки.

таблички. Надпись, высеченная на блестящих табличках, рассказывала, как избавить Синкор от темного владычества некромантов и вернуть людей в милосердные объятия смерти. Бронзовый ключ отпирал низенькую и узкую дверь в задней стене склепа за разбитым изваянием. Винтовая лестница из темного камня вела вниз, в неисследованные глубины, где, как в гигантской топке, все еще горел угасающий земной огонь. Илейра остался охранять открытую дверь, а Гестайон, иссохшей рукой, взял меч и вернулся в зал, где спали некроманты. Древнее пророчество вело его. Матмор и Садосма распростерлись на розовых и пурпурных ложах и почивали пьяным сном в окружении безропотных бледных мертвецов. Вооруженный открывшимся знанием, Гестайон взмахнул мечом и разом отрубил головы обоим колдунам. Затем, как было указано в табличках, он сильными ударами четвертовал тела. И некроманты испустили свой нечистый дух, а нежные розы и темный пурпур их постелей стали алыми от крови. Императоры и императрицы стояли безмолвно и равнодушно, едва ли осознавая свое избавление. Тогда древняя мумия Гестайона заговорила слабым шепотом, но не менее властно, чем король, отдающий приказания своим детям. Мертвые зашевелились, точно осенние листья на внезапном ветру, и в толпе пробежал шепот. Весть об освобождении быстро вылетела за пределы дворца, чтобы достичь самых дальних уголков Синкора. Всю ночь и весь последующий кроваво-сумрачный день наводящий ужас поток тянулся по улицам Етлериома. В свете дрожащих факелов и под лучами слабеющего солнца шла нескончаемая армия только тронутых тлением покойников и давно высохших скелетов. Это напоминало шествие теней с неподвижным отсутствующим взглядом. Процессия безостановочно двигалась к подземному склепу под дворцом, чтобы пройти сквозь распахнутую дверь, у которой стоял Илейро, а потом спуститься вниз по тысячам ступеням к клокочущей затухающим огнем пучине. Там они во второй раз бросились в объятия смерти, чтобы навсегда исчезнуть в бездонном пламени. Но даже когда все обрели избавление, Гестайон все еще оставался на своем месте у рассеченных на части тел Матмора и Садосмы. Он купался в угасающем свете заката. Здесь, подчиняясь древнему приказу табличек, легендарный император в первый и последний раз испробовал заклинание древней некромантии, которое выучил в годы расцвета своей мудрости. Он произнес проклятие, обрекавшее обезображенные тела на вечную жизнь в смерти. Это была такая же пытка, какой колдуны подвергли народ Синкора. Бледные губы выговорили страшное проклятие, и оживленные головы магов начали бешено вращать свирепыми глазами, а туловище и члены корчатся в запекшейся крови императорских постелей. После этого Гестайон предоставил злосчастных некромантов их судьбе, зная, что все выполнено в точности так, как было предопределено с самого начала. Сам же он, не оборачиваясь, устало побрел сквозь лабиринт окутанных мраком подземелий, чтобы присоединиться к Илейру. Так, в спокойном молчании, более не нуждаясь в словах, первый и последний из императорского рода нимботов прошли через раскрытую дверь нижнего склепа, и Илейра запер ее за собой бронзовым ключом. Оттуда, по спиральной лестнице, они направились к затухающему пламени и воссоединились со своим родом и подданными в окончательном и абсолютном небытии. Что же до Матмора и Садосмы, то люди поговаривают, будто их четвертованные тела до сих пор скитаются в затерянном Етлериоме. Они не могут найти ни успокоения, ни облегчения, и тщетно разыскивают в темном лабиринте

0: лабиринте дверь навсегда запертую Элиэро. Кларк Эштон Смит. «Империя некромантов». Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Живые книжки на радио «Фантастики».

28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов, приблизительно в 1500 миль от

0: западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 01A. Грегори Бенфорд. Необычное начало. Меня разбудил гул неспешно снижавшегося самолета. Я всегда сплю на длинных рейсах. Но сейчас, сняв маску для сна и приведя кресло в вертикальное положение, я понял — это внезапное пробуждение. Я чувствовал треск, болезненное выкручивание. Меня сдавливало в бок и растягивало вверх, кружило, и вдруг все прекратилось. В мучительном приступе тошноты я резко наклонился вперед, открыл рот, но не смог выдавить ни звука. Странное вращение прекратилось. Вернулся гул двигателей. Что-то бормоча, я сплюнул горькую слюну. Может, приснился кошмар? Затем я снова потихоньку провалился в беспокойный дорожный сон. Теперь, спустя несколько часов, я смотрел в иллюминатор у моего места номер 1A и видел белые ватные клочья облаков над зеленовато-синим океаном внизу. Но я видел и кое-что еще. Слой чего-то серого, укрывавший небо вверху. Точно крыша над небом. Я нахмурился. Но потом Стюарт спросил, хочу ли я завтрак, и я выбрал омлет. Еда отвлекает. Кофе бодрит. На подлете к Сан-Франциско я увидел пики и над городом, и даже в бухте. Узкие сверкающие стальные строения, буквально угрожавшие разодрать облака. Я растерянно заморгал. Как я мог такого не замечать? Самолет сел и подрулил к терминалу. Я достал свою небольшую сумку и одним из первых пошел на выход. Проходя мимо кабины пилотов, я услышал громкие голоса, вопросы к наземным службам. Стюардессы выглядели растерянными. Я спустился по трапу, неся свою сумку. Лишь тогда я увидел, что люди бегут ко мне и мимо меня в самолет. Я увидел, что аэропорт стал более глянцевым и элегантным. Под ногами дорожка ощущалась, как пушистая пена, а от стен исходил серебристый свет. На бегущих людей я не стал обращать внимания. С моей картой ускоренного таможенного и пограничного контроля и электронным паспортом идентификация прошла быстро. Женщина кивнула, едва бросив на меня взгляд, а потом заметила.
2: «Хорошо, что паспорта продлили на 10 лет, да?»
1: «Да». Я не особенно отмечал такое с тех пор, как заработала система ускоренного таможенного и пограничного контроля Global Entry, автоматы самообслуживания для быстрого оформления въезда в Штаты. Чтобы попасть в нее в 2016-м, мне пришлось пройти интервью и заплатить. Как обычно, таможенник сонно кивнул мне. Я собирался сесть на скоростной поезд BART до Лафайета на восток от залива. Там жил мой брат, мы с ним планировали пойти в поход. Сейчас разгар утра, впереди целый день на природе. Никто ко мне не подходил, пока я не оказался у входа на станцию БАРТ. Тут все это на меня и обрушилось. Работник аэропорта остановил меня и спросил. «Вы из 2017-го, да?» «2017-го чего?» — не понял я. «Это 2037-й! Вы прыгнули вперед ровно на 20 лет!» Я пишу это в прошедшем времени, поскольку в тот момент, который теперь в прошлом, я понял, что я теперь сам прошедшее время. Добавь сюда час замешательства, дорогой читатель. Слушая объяснение, я наблюдал за зоной посадки и высадки перед аэропортом. Да, перемены. Стайки машин на автопилоте с тихим шелестом подкатывали, чтобы забрать хозяев. Служащие авиакомпании поместили нас в зал ожидания с поистине королевским шведским столом. Персонал аэропорта беззаботно объявил, что нас отвезут в отель, изолируют от их жестокого мира, как-то исправят ситуацию. «Каким образом?» – спросил я. Мне ответили туманными обещаниями. Я настаивал. «Как лучше добраться до дома моего брата?» «Конечно, можно на Барт, но лучше новые вертолеты». «И где они?» «Мне они не понадобятся. Авиакомпания о нас позаботится, но да, вход на станцию рядом с Барт, так что...» Я пошел в мужской туалет и, возвращаясь, тихонько смылся из суматошного зала. Кто-то сообщил прессе, и теперь они совали в лицо камеры и выкрикивали вопросы. «Отличный шанс сбежать. Я им воспользовался». Станция была автоматизированная, и мне пришлось заплатить наличными. У меня всегда с собой запас наличных, так что пока никаких проблем. Кредитки мои устарели, да и новые карты уже даже не пластиковые. Люди просто вставляли тонкую палочку в овальный рот автомата, и экран их благодарил. Ни паспортов, ни охраны, будто станция подземки, а не аэропорт. Карта демонстрировала покрывавшую залив вертолетную сеть. В 2017-м эта система даже не существовала, а сейчас она обыденность. И вот мы уже шли по пружинистой мягкой дорожке. Шумопоглощение стен заглушало гул. Короткий проход под открытым небом. Ни чада дизелей, ни бензина. На борт и в мягкое кресло. И снова в воздух с негромким ревом. Какой-то новый дизайн, карбоновые покрытия, гибкие и пружинищие. Когда мы уже поднялись и двигатели заурчали, я вдруг увидел бегущих к вертолету служащих авиакомпании. Они размахивали руками, и я улыбнулся и помахал им в ответ. Довольными они не казались. А вертолет с жужжанием поднимался, легко, словно ртуть в термометре. Мы пролетели немного в северном направлении, и я успел рассмотреть новые узкие и высокие башни Сан-Франциско. У некоторых имелись опоры, тонкие и прозрачные. Я подался в бок, чтобы лучше видеть, и на стекле появились краткие надписи о самых выдающихся зданиях. Должно быть умное стекло для любопытных пассажиров. Наконец я вспомнил про свой iPhone. На удивление он работал. Я набрал номер жены. Нет ответа. Как и от брата Джима. Конечно, за 20 лет номера у них изменились. А интересно, авиакомпания связалась с родственниками? Нам этого не сказали. В любом случае, для того, чтобы разобраться с пропавшим рейсом из далекого прошлого, нужно время. Ну, значит, мой приезд станет сюрпризом. Конечно, если смогу найти кого-нибудь из своих знакомых. Точнее, из тех, кого знал когда-то. Еще один клик. Вызов умной помощницы Сири. Она сделала мне комплимент насчет использования винтажного телефона, с деловым жужжанием обновила софт. В моей голове толпилась и путалась куча мыслей, но я заставил себя собраться. О чем спросить? Я глянул на раскинувшуюся под нами бухту и снова заметил тот серый слой под небом. С высоты он виднелся более четко, рассмотреть было легче. «Сири, а что за темный туман я вижу вон там наверху?»
3: Климатическая вуаль сообщает, что аэрозольное покрытие сейчас распространено от Арктики до вашего региона, до 38 градуса широты.
1: Что? Какая вуаль?
3: Арктическая вуаль начала действовать с лета 2034-го. Аэрозоль размещается несколько выше уровня стратосферы, смягчает солнечную радиацию. Через нее проходит примерно 2 ватта света из 1000 на каждый квадратный метр. На самом деле никто об этом не сожалеет. Эффект охлаждения остановил угрозу таяния морских ледников, а также арктической тундры. Кроме того, он восстанавливает биосферное равновесие и снижает выбросы метана.
1: Я был изумлен. Продолжай.
3: Предположительно, в ноябре этого года будет развернута антарктическая вуаль. Это прекратит таяние полярных льдов и охладит воды в районе Большого барьерного рифа.
1: Я прервал Сири, поскольку бортпроводница склонилась ко мне и сказала.
3: Какой необычный у вас телефон. «Люблю антиквариат».
1: «Да, и он до сих пор работает».
3: «У меня встроенный».
1: Она показала на маленькую кнопку-пуговицу на левом плече.
3: «Транслирует прямо в ухо».
1: «Это значит, система связи вживленная? Что еще может быть так встроено? Медицинский контроль и лечение далеко за пределами простых кардиомониторов? У меня возникло целая 1000 вопросов, но сказал я только, мне как-то больше нравится в прошлом». Я смотрел на далекий хребет Сьерра-Невады. Горные вершины заснежены. Знак хороший для фермеров и всей засушливой Южной Калифорнии. Прекрасные снежные гребни над зелеными лесными массивами, манящая Сьерра из моей юности. Но все же я понимал, что означает этот странный прыжок во времени. Мне было 59, а теперь в новой эре формально уже 79. Как и моему брату-близнецу. Он в реальном времени на 2 десятилетия обогнал меня, и сейчас глубокий старик, если вообще еще с нами. Я бы мог погуглить его и своих друзей, пройтись по виртуальному кладбищу, но не стал. Я не хочу потока печальных данных. Не сейчас. Уж лучше в реале, в этой жизни, в сдвинутом времени. Мы летели над восточной частью залива. Внизу появилось больше трасс и домов. Может, именно этого управление климатом мне и следовало ожидать от будущего. По понятным причинам, ограничения на выбросы СО2, запущенные в 90-х, не действовали. Большинство считало, что кондиционеры, отопление, машины и комфорт – это хорошо. В самом деле, это все было просто благом и давало возможность жизни, какая предкам не снилась. Так в Америке были каменные кухонные столешницы, холодильники из нержавейки, телевизоры с большими экранами, не испытывавшие недостатков энергии. Апелляции к альтруизму и морали в обществе редко срабатывали, и контроль над уровнем углерода потерпел неудачу. Оставался только план «Б» – уменьшать тепло, отражая солнечный свет. Я решил, что мироустройство 2037-го, которое я увидел, было невозможно. Пока мы грациозно снижались над Лафайетом, я опять подумал об Элизабет, моей жене. Один быстрый вопрос, и старушка Сири тут же мне доложила.
3: У нее регистрация на парк-сервисе. Ее группа третий день находится на недельном маршруте в горной части Йосемитского национального парка. Груз для следующей ночевки доставляется осликами.
1: Так она жива. А как мои дети? Я заставил себя не спрашивать Сири.
3: Мои силы сейчас уходили на то, чтобы удержать эмоции под контролем. Незачем разбираться сразу со всем потоком этих безумных событий. Будь к себе помягче, приятель. Да, и действуй в офлайне.
1: Мы аккуратно приземлились на вертолетной площадке восточнее центральной части Лафайета. Из узких каньонов среди прекрасных дубов выглядывали высокие шпили. Свет солнца отражался в рядах высоких окон на фасадах спиралевидных башен жилых домов. Ясно, солнечно. И вдали даже виден дом моего брата на Лос-Арабик-Лейн. Я вышел с сумкой в приятную теплую свежесть. Стояли такси, но мне хотелось пройтись и собраться с мыслями. Путь я помнил, а день был наполнен солнцем. Идя по пешеходной дорожке, я вдыхал цветочные запахи лета, разминая свое старое тело. Какая-то женщина выгуливала пару странных собак. Приблизившись, я увидел, что это не собаки, а лисы. Такие милые, с торчащими ушками и помахивающими хвостами, с любопытным почтением, глядящие на нового человека. Итак, биологи подрядили в нашу империю еще один восхитительный вид. Эта старая часть Лафайета все так же таила в себе теплые запахи, дух процветания и покоя. Далекое журчание автострады здесь тоже слышалось мягче. 2 десятилетия технического прогресса не сделали лучшее лучше, и это каким-то образом успокаивало. Я шел дальше, по пути избавляясь от обычного легкого головокружения, появляющегося после долгих путешествий в дребезжащих железных коробках с кондиционированным воздухом.

0: спине.
1: «Если повезет», — подмигнул он. «Мы с Хиллари использовали все разработки по долголетию, какие только можно. А их сейчас полно. Даже таблетки генетического восстановления, помнишь?» «Ах, да, компания, соучредителем которой я стал в 2006-м, основана на мухах Мафусаилах и их генах восстановления. Значит, это и, без сомнения, разные другие технологии продлили жизнь многим, или как минимум технически подкованным. Если Джим был крепким и мускулистым, тогда, возможно, и мои друзья...»
2: «Оказалось, лучшее средство — старые добрые упражнения», — сказала Хиллари. «Мы как раз собирались поплавать».
1: «Значит, в бассейн. Смыть с себя прошлое».
0: Весь быт изменился так мало. Даже обширный сад Джима, полный живучих кактусов, остался таким же колючим и пышным. Плаванье еще прочнее вернуло меня в реальность будущего, где вода все так же журчит, а сплетни неистребимы.
1: «В Китае типа демократия», — небрежно заметил Джим.
0: «Лучше говорить о насущном, пока он нащупывает путь сквозь главное, так же, как и я».
1: «Коммунистическая партия, наконец, пала. США оставили ислам бурлить и разваливаться, так что теперь это не наша проблема. Чертовски приятно».
0: Он еще осмысливал возвращение брата, которого оплакал 20 лет назад. СМИ сообщили об исчезновении нашего самолета. За месяцы поисков в Тихом океане не было обнаружено даже нефтяного пятна. Я смотрел, как его рот становится жестким, когда воспоминания выплывают на поверхность и стираются невероятной радостью. Хиллари хранила свою вселенскую английскую невозмутимость, но ее широкая улыбка говорила больше, чем любые слова.
1: «И мы потихоньку сдались».
0: Тут Джим неожиданно брызнул мне в лицо, и мы вернулись в старые добрые времена, снова игривые братья.
1: «Потрясающе», — сказал я, отплевываясь и брызгаясь в ответ.
0: «Можно вытрясти мальчишек из Алабамы, но не Алабаму из мальчишек. Слушай, я только что прилетел из 2017-го, но как, черт возьми, это возможно?» Джим попробовал объяснить. «Нам обоим, безнадежно консервативным белым мужчинам, нравится это занятие».
1: «Дело в вихрях, возникающих из нескольких орбитальных черных дыр. В чистом виде слепая случайность. Расстояние до них около 2 световых лет, но мы попадаем в конус перпендикулярной плоскости их вращения».
0: «Что может быть лучше, чем поболтать о физике?» Джим описывал руками кривые.
1: «Оказалось, что сжатая орбита заставляет их испускать тороидальную гравитационную волну. Их довольно много, можно сказать, целый рой. Некоторые подходят к Земле. Эти твистеры времени и пространства распространяются с узких орбит 2 черных дыр. Генерируется момент импульса в гравитационной волне, имеющий эквивалентную массу. Эта масса притягивает к нам некоторые из летящих вихрей. Думаю, что, скорее всего, ваш самолет попал в один из них».
0: «Такое уже случалось?»
1: «Пока 3 раза. В первый раз единственный дом, во второй — горная деревушка и еще один самолет».
0: Мы оба выросли в Южной Алабаме и потому предпочитали короткие объяснения, требующие дополнительных вопросов. Я уважил брата.
1: «Существует какая-нибудь теория?»
0: Он скептически пожал плечами.
1: «Да, но не прогностическая. Узлы искривленного пространства-времени создают пространственную пульсацию. Детекторы гравитационных волн в группе LIGO видят множество простых явлений. Гравитационное излучение от сталкивающихся черных дыр и нейтронных звезд. Сейчас это обычное дело. Впрочем, такие временные узлы не часто встречаются. Мы будем их получать до тех пор, пока 2 соседние мелкие черные дыры не сольются. Вот будет взрыв. Но дело в том, что эти пространства и время пульсируют, и поэтому время может скользнуть вперед, чтобы не попало на путь узла. Временной сдвиг всегда направлен вперед. Путешествия в прошлое не происходят, не допускаются. Это может привести к парадоксам».
0: «Вроде разумно». «Вот, значит, как. Случайное столкновение с некой огромной силой, как безумный слон, изогнувший пространство и время вместе с нашими хрупкими жизнями. А потом ланч. Как сказал поэт, пиво может больше, чем Милтон, но у нас вместо пива было вино». Джим и Хиллари говорили, а я слушал и размышлял. Оказалось, за пропущенное мной время до 2037-го рок изобилия науки не иссяк, а даже стал изобильнее. Развитие технокультуры не прекращается никогда. Я видел ту серую пелену, завесу где-то вверху. С Земли ее не разглядишь. Она забирала часть из 100 000 ватт солнечного света на каждый квадратный метр. И на самом деле никто об этом не сожалеет. Перемены в движение приводил X-Prize,

премиальный фонд в области инноваций, направленных на улучшение жизни всего человечества. Первые эксперименты остановили летние потери арктических льдов. Это обещало большие возможности, завеса над целым миром, остановка глобального потепления. Это прекратило и расширение океанов, но не исправило ситуацию с накоплением в них кислот. Для этого люди использовали несложную химию. В океаны сбрасывали щелочные массы. Ежедневно, примерно в объеме белых утесов Дувра. Способ грубый и некрасивый, даже скорее безобразный. Все это смогло остановить разрушение коралловых рифов, ужасающую гибель рыб. Да, не лучшим образом, проще было бы сжигать меньше топлива, но реальный мир такому сопротивлялся. Возможное ограничение производства углерода оказалось классическим случаем, когда лучшее враг хорошего. Меньше СО2 – это хорошо, но требует времени. Этот мир будет продолжать и продолжать в том же духе. Джин переживал наше поразительное воссоединение точно так же, как я. Ведь мы, в конце концов, одинаковы. Он болтал и думал, выплескивая энергию в игре. О дальнейшем прогрессе. Несколько обнаружений произошли в системе поиска внеземного разума, SETI, но не сигналы. Вместо них – инопланетная индустрия. Лучи, толкающие солнечные паруса между планетами, окружавшими далекие звезды. Мы случайно поймали их вспышки. Очевидно, инопланетяне не жаждали себя проявлять, но невозможно было не заметить результатов их деятельности, излучаемых импульсов. Это все-таки обнадеживало. Может быть, мы пока не особенно им интересны. И в конце концов, мы ведь тоже не заявляли на весь мир о себе. Хиллари упомянула о том, что они тренировались для космического туризма. В возрасте под 80 их физической формы, вероятно, недостаточно даже для низкой околоземной орбиты. Но мало ли. Многие миллионеры теперь отдыхали от дел в отелях с нулевой гравитацией, плавали в бассейнах среди капель воды, перемещались в сферах, занимались атлетикой. Всем известно, как привлекательны обзорные виды, плюс секс в невесомости. В люксах с пружинящими стенами из вспененного каучука миллион баксов за ночь. Ну а Джим и Хиллари могли позволить себе лишь простые народные развлечения с нулевой гравитацией на недельку-две и в маленьком номере. Своего рода прогресс. Атомные буксиры доставляли теперь межпланетные корабли с людьми с низкой орбиты Земли в лучший мир. И какая-то китайская фирма выстроила там свой дом престарелых, чтобы уменьшить нагрузку на старые тела богачей. Появились новые нации, новые идеи, старые друзья продолжали жить в большинстве. Но немало их пало в пасть неизбежной смерти, караулящей всех нас за пропастью времени. Единственный постоянно улучшающийся аспект нашего мира принадлежит области науки и ее служителя – технике. Там надежды появляются вечно. Поле действий полнится новыми ощущениями, что бы это ни значило. Я узнал, что несколько наших общих друзей по-прежнему недалеко. Слишком мало, но они все же есть. Я могу с ними встретиться. Пусть мы стары, но мы еще здесь. Время так же течет, как море. Я и правда проплыл по нему, мореплаватель в океане времени. И я двигался верным курсом, вперед. Может быть, и единственным, ведь пути назад нет. Книги рисуют нам путешествия назад во времени, приключения в прошлом. Это авторам проще, ведь они не в силах заглянуть в будущее. А теперь теория относительности просто так дала нам, немногим счастливцам, возможность идти вперед. Физика — это судьба. Мы перекусили какой-то индийской едой, и вот тогда задержка, точнее временная задержка, меня наконец-то достала. Свалившись в объятия гостеприимной постели, я знал, что завтра встречусь с женой, с Элизабет, когда она доберется до места отдыха в горной Сьерре. Джим с Хиллари говорили, что она оплакала меня и, как подобает, стала двигаться дальше. Она возглавила группу защиты окружающей среды Южной Калифорнии, полевой биолог, постоянно сражающийся с промышленными гигантами. Но теперь я предвкушал удивительное завершение, которое ее ожидает. Нет, нет, скорее... Удивительное начало. Новое. Грегори Бенфорд. Астрофизик, писатель-фантаст. Получил за свои работы 2 премии Небьюла, премию Кэмпбелла, 4 премии Хьюга и 12 раз был номинирован на премию Небьюла. Вклад Бенфорда в науку в области астрофизики и физики плазмы был удостоен Лорд Прайс в 1995 году и премии Азимова в 2008. Он является почетным профессором Калифорнийского университета в Ирвине и постоянным советником НАСА и ЦРУ. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков.
Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении.

Содзи Симада. Токийский зодиак. Предисловие. Насколько мне известно, это самое странное из когда-либо совершавшихся преступлений. Абсолютно невозможное. Ничего подобного, наверное, никогда не случалось не только в Японии, но и во всем мире. В 1936 году в Токио произошла серия зверских убийств. Никто из причастных к делу лиц этих преступлений совершить не мог, и преступник так и не был найден. Это запутанное дело, естественно, вызвало большой шум по всей Японии. Следователи ломали голову в поисках преступника 40 с лишним лет. Но я не имел никакого касательства к этой загадке до весны 1979 года. Преступление было задокументировано со всей тщательностью. Остались все записи и протоколы. Под рукой, казалось бы, все ключи. Но загадка все равно самым необъяснимым образом не поддавалась. Перед тем, как дать на нее ответ, данная книга предоставляет читателям возможность поломать голову над ее решением, имея все необходимые для этого сведения. Кадзуми Исиока. Пролог. Азот. Я начал писать эти строки для себя, не думая, что написанное попадется на глаза кому-то еще. Однако постепенно оно приобретало форму, и это заставляло меня задумываться над тем, что когда-то мои записи могут увидеть другие люди. Исходя из такого предположения, я хочу четко обозначить для самого себя, что этот текст представляет собой что-то вроде завещания и одновременно романтическую повесть. Если по чаянию после моей смерти данное сочинение возымеет какую-то ценность, как случилось с Ван Гогом, в воле читателей будет правильно воспринять мою последнюю волю и по своему усмотрению распорядиться тем, что останется после меня. 21 декабря 1936 года, пятница, Хэйкити Умэдзава.

воплощение зла. Играет им, как ребенок, игрушкой. Что только не делает, чтобы заставить меня содрогаться от ужаса. Однажды вечером я увидел в своей комнате огромного, размером с теленка, моллюска. Он полз по полу, вытягивая вперед щупальца и оставляя за собой липкий след. Моллюск неуклюже вылез из-под стола и не спеша втянулся в щель между досками. В другой день, под вечер, в быстро сгущавшихся из-за металлических решеток на окнах сумерках, я заметил, что в каждом углу комнаты притаились по 2-3 ящерицы. Вот какие живые картины демонстрировало мне засевшее внутри меня нечто. Как-то весной на рассвете я проснулся от смертельного леденящего холода. Сидящий во мне демон хотел заморозить меня. Я слабел. Демон нагло забирал мои молодые силы. Как указывал Цельс, чтобы исцелить одержимого дьяволом человека, нужно держать его на хлебе и воде и бить палками. Цельс, римский философ второй половины II века, помимо критики христианства, известен трактатами о магии и чародействе. И как сказано в Евангелии от Марка, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Евангелие от Марка, глава 9, стих 17-18. Я понял, что еще в детстве в меня вселился демон. Каких только мук я не испытал, пытаясь изгнать его. В одной книге я прочитал: в средние века перед человеком, одержимым бесами, возжигали благовония, обладающие резким запахом. Если с человеком случался припадок, у него выдергивали клок волос, помещали их в бутылку и закупоривали. Считалось, что мучившие несчастного бесы оказывались в ловушке, и человек освобождался от них. Я просил знакомых проделать это со мной, если у меня будет припадок, однако желающих не нашлось. Тогда я попробовал сам, но ничего не получилось. Люди лишь подумали, что я ненормальный. Они списывали являвшиеся мне образы на заурядную эпилепсию. Те, кто не испытывал того, что пережил я, меня не поймут. Мои страдания не укладывались в рамки чисто физиологических ощущений. Сметали такие психические ограничители, как стыд и честь. В такие минуты я будто падал ниц перед участниками какого-то торжественного обряда, и на меня снисходило восторженное понимание того, что мое существование и все мои чаяния в этом мире – суть нечто приходящее, мимолетное. Сомнений не было. Внутри моего тела жил некий паразит, демон с собственной, никак не связанной со мной волей. Живущая во мне сущность принимала форму шара, вызывая ощущение, получившее в средние века название «глобус истерикус». Феномен «глобус истерикус» – ощущение спазма, комка в горле – в средние века считался признаком одержимости, проявлением внутреннего зла. Обычно шар спускался вниз живота, к тазу, но периодически через желудок поднимался по пищеводу к самому горлу. Это случалось раз в неделю, строго по пятницам. Подобно тому, как описывает святой Кирилл, я валился с ног, как подкошенный. Язык сводило судорога, губы дрожали, изо рта шла пена. В такие минуты я слышал оглушительный бесовский хохот и чувствовал, как бесы молотками загоняют в мою плоть острые гвозди. Черви, змеи и жабы выползали откуда-то сзади меня. Комната наполнялась ходячими мертвецами и мертвыми животными. Поганые рептилии подползали ко мне, хватали за нос, уши, губы и, пыхтя как паровоз, распространяли вокруг себя отвратительную вонь. Нет ничего удивительного в том, что эти гады – неизменные участники ведьминых шабашей и прочих нечестивых ритуалов. В последнее время припадки у меня почти прекратились. Во всяком случае, пену изо рта я больше не извергаю. Однако каждую неделю с наступлением пятницы чувствую, будто в груди открываются и начинают словно стигматы кровоточить раны. В каком-то смысле это еще более тяжкое испытание, чем припадки. Мне кажется, я впадаю в экстаз, как сестра Катарина Чиалина из 17 века, или Эмилия Битчиери из Верчелли. Демон погонял меня, нашептывал разные гадости, заставлял действовать. В результате, с его помощью и по его желанию, в этом мире появилась идеальная женщина, в каком-то смысле богиня, всеведущая и всемогущая, проще говоря, ведьма. С недавних пор мне часто снится сон, все время один и тот же. Сон. Источник мой.

магии. Для магических обрядов годятся и травы, о которых упоминает Плиний. Однако я изжариваю на огне ящерицу, пока ее тельце не превратится в пепел, и смешиваю его с превосходным вином. Намазываю себя этим снадобьем. От него хочется спать. И превращаюсь в марионетку, которой демон вертит, как ему заблагорассудится. Нет, не в марионетку, а в самого демона. И идеальная женщина является по ночам в моих видениях. Я очарован ее красотой, силой и энергией, психической мощью, и знаю, что передать на холсте образ этого создания мне не под силу. Я молюсь о том, чтобы увидеть ее воочию хотя бы раз, увидеть и умереть, и не могу побороть своего безумного желания. Я называю эту женщину Азот, философский камень алхимиков. Я решил дать ей это имя. О ней, идеальной женщине, которую хотел бы запечатлеть на холсте, я мечтаю 30 с лишним лет. По моему разумению, тело делится на 6 частей. Голова, грудь, живот, поясница, бедра и ноги. Западная астрология смотрит на человеческое тело как на своего рода мешок, представляющий собой проекцию Вселенной в миниатюре. За каждую часть тела отвечает определенная планета. Головой руководит и дает ей силу Марс, являющийся правящей планетой созвездия Овна. Грудь находится в зоне влияния созвездия Близнецов и созвездия Льва. Ее охраняют в одно и то же время Меркурий в Близнецах и Солнце во Льве. Если же имеется в виду женская грудь, она находится под контролем и защитой Рака и Луны. Живот соответствует созвездию Девы, которую охраняет Меркурий. Поясница – это весы. Весами управляет Венера. Но если имеются в виду чресла женщины, то есть часть тела, отвечающая за половую функцию, ими управляет Скорпион или охраняющая это созвездие планета Плутон. Бедра находятся в ведении Стрельца. Соответственно, командует ими протектор этого созвездия Юпитер. Ноги – это Водолей. Над ними царствует управляющий Водолеем Уран. Получается, что определенная планета придает силу той или иной части нашего тела. Например, рожденные под знаком Овна отличаются крепким умом. У тех, кто родился под весами, здоровая поясница. Все эти особенности зависят от положения Солнца в момент рождения. Иначе говоря, сущность того или иного человека определяет какая-то часть тела. Человек на протяжении своей жизни оказывается не в состоянии превзойти себя, выйти за рамки банального существования, потому что благословением планеты-покровителя пользуются

а грудь, поясница и так далее, и объединить эти части в одно тело. Что получится? Родится идеальное создание, танцующее в лучах света. Стоит ли говорить, что оно будет далеко превосходить человека? Тот, кто наделен силой, как правило, одарен и красотой. Предположим, это светлое создание вберет в себя черты шести непорочных дев. Тогда оно должно представлять собой идеал красоты. Я мечтаю запечатлеть на холсте женское совершенство, и у меня явление такой красоты не может не вызывать восхищения настолько сильного, что оно граничит со страхом. По счастью, недавно я совершенно случайно обратил внимание, что те самые шесть дев находятся рядом со мной. Они живут в моем доме, и по чистой случайности все родились под разными созвездиями и отмечены планетами-покровителями. Это помогло моему художественному вдохновению в создании образа Азот. Как это не покажется кому-то удивительным, я отец пятерых дочерей. Самая старшая – Кадзуэ, за ней Томоко, Акико, Токико и Юкико. Кадзуэ, Томоко и Акико – приемные дочери от моей второй жены, Масако. Юкико – наша общая дочь с Масако, а Токико родила мне Тая, первая жена. Юкико и Токико – одногодки. Моя жена Масако занималась балетом, поэтому с удовольствием взялась обучать наших девочек танцам и игре на фортепиано. К этому присоединились дочки моего младшего брата Йосио, Рейко и Нобуё. В доме, который снимал мой брат, стало тесно, и девочки переехали ко мне. Здесь все время звучат девичьи голоса. Правда, старшая из моих падчериц, Кадзуэ, вышла замуж. У нее свой дом. Так что со мной остались шестеро. Томоко, Акико, Токико, Юкико, Рейко и Нобуё. Кадзуэ родилась в 1904 году под созвездием Козерога. Томоко – Водолей. В 1910. Акико – Скорпион. В 1911. Токико – Овен. В 1913. Юкико – Рак. Тоже в 1913. Что касается племянниц, то старшая – Рейко. Дева появилась на свет в 1913 году, а Нобуё – Стрелец – в 1915. Получилось, что в моем доме живут сразу три девушки, которым исполнилось 22 года, а всего их шесть, как по заказу. И у каждой планета благословила какую-то часть тела, начиная с головы и кончая ногами. Нет ни единого повтора. Таких случайностей не бывает. Это предоставленный мне материал. Демон приказывал принести их в жертву. В этом нет никаких сомнений. Кадзуэ не подходит. Ей уже 31. Она гораздо старше остальных, замужем и живет далековато. Токико – Овен, голова. Юкико – Рак, грудь. Рейко – Дева, живот. Акико – Скорпион, поясница. Нобуё – Стрелец, бедра. Томоко – Водолей, ноги. Получится синтез этих элементов. Конечно, для поясницы я предпочел бы весы, а для груди близнецов. Но, как говорится, чего нет, того нет. Азот – женщина, поэтому нужна не просто грудь, а женская грудь. И не поясница, а женская лона. Надо благодарить небо за то, что мне так повезло. Небо или демонов? Сотворение Азот требует строгого соблюдения всех правил и предписаний алхимии. В противном случае мое создание не сможет обрести вечную жизнь. Шесть дев – это металлы из таблицы химических элементов, пока не благородные, и мне предстояло их очистить и превратить в золото. Низкие дождевые тучи развеются, и покажется ясное синее небо. Божественная картина. Я дрожал всем телом. Как же мне хотелось ее увидеть, взглянуть хотя бы одним глазком и умереть. Я хотел выразить живущий во мне образ Азот и отдал отчаянной борьбе с холстом 30 лет жизни. Какая получится красота, если я сумею запечатлеть ее не кистью, а воплоти? Чего еще может желать в этом мире художник? Это мечта, которую за всю историю не удалось воплотить ни одному человеку. Произведение абсолютного смысла. Разве могут сравниться с Азот черная месса, философский камень мудрецов-алхимиков и все творения скульпторов, пытавшихся во все времена уловить красоту женского тела? Что касается девушек, материала для моей работы, то они должны будут прекратить земное существование. Их тела предстояло расчленить на три части. От Токика и Томака требовалась голова и ноги, поэтому с ними будет достаточно одного разреза. Взять то, что нужно, а остальное выбросить. Сохранить их жизни невозможно, зато их тела пройдут очищение.

мне и станут частью бессмертного существа. Какие здесь могут быть претензии? Согласно принципам алхимической науки, полагается начать работу в то время, когда Солнце будет в созвездии Овна. Токико, Овен, должна пожертвовать головой. Ее лишит жизни Марс, в алхимии ассоциирующийся с железом. Юкико, Рак, от которой нужна грудь, лишит жизни Луна, ассоциирующаяся с серебром. Рейко, Дева, с нужным мне животом, умрет, проглотив Меркурий, который у астрологов ассоциируется с ртутью. Обладательница поясницы Акико, Скорпион, сейчас ее планета Плутон, но я стараюсь строго следовать традиции Средневековья, когда Плутон еще не открыли, поэтому надо, чтобы она умерла от Марса. Ноб ее с бедрами, Стрелец, она должна умереть от Юпитера, ассоциирующегося с Оловом. Томоко с ногами, по гороскопу Водолей, ее путеводная планета Уран. Но Урана в средние века еще не знали, и его заменял Сатурн. Так что Томока может умереть от Сатурна, я возражать не буду. В алхимии эта планета соответствует свинцу. Если у меня будут тела шестерых, я должен прежде всего очистить их и самого себя. Для этого требуется смешать вино с пеплом. Затем предстоит с помощью пилы отделить от тел нужные части и разложить их на деревянном кресте. Потом можно прибить их гвоздями, подобно тому, как к кресту приколотили Христа. Но мне не хочется, чтобы на теле были ненужные складки и повреждения. Согласно прорицаниям Гекаты, я заранее вырежу из дерева фигурку Азот, отполирую ее как следует и украшу маленькими ящерицами. Геката – древнегреческая богиня тьмы, всего таинственного, магии и колдовства. Вслед за этим надо приготовить тайный огонь. Фонтанус и многие другие алхимики считали, что речь идет о настоящем огне, и раз за разом повторяли глупые ошибки. Фонтанус, под этим именем автор, видимо, имеет в виду легендарного алхимика XI века Джона Гарланда Англичанина, писавшего под разными псевдонимами. Вода, которой не намочить рук, огонь без пламени. Эти понятия на самом деле подразумевают определенные соли и благовония. В полученную смесь добавляются элементы, образующие 12 знаков зодиака. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы и так далее. Добытые из них плоть и кровь смешиваются с кусочками мяса жабы и ящерицы и ставятся на огонь в золотом тигле, Атоноре. В Философумене, автором которой был то ли Ориген, то ли Святой Ипполит, я нашел такое заклинание. «О инфернальный земной и божественный бомба, приди!» Божество, бродящее в ночи, где сходятся все пути. Враг света, друг и помощник мрака. Кому по душе пёсий вой и алая кровь? Кто крадется среди мертвецов в опрахе надгробий, жаждущие крови, несущие ужас смертным? Горга, Морма, тысячеликая луна. Явись, о всемилостивейшая, к нашему жертвеннику. Философумена, трактат III века. Философские мнения и обличения на все ереси. Рассматривающий в частности предания древней магии и астрологии как источник антихристианских ересей. Готовую смесь надо вынуть из тигля и плотно закупорить внутри философского яйца, причем температура яйца должна поддерживаться на уровне температуры, снесшей его курицы. Смесь выдерживается в таком состоянии, пока не превратится в универсальное средство – панацею. Благодаря этой панацее отдельные 6 частей тела Азот сольются в единое целое, во всеведущее и всемогущее создание, которое, наконец, обретет вечную жизнь в столпе света. Я стану адептом Азот, постигшим все ее тайны. Люди по ошибке часто принимают результаты этой magnum opus, великой работы, и алхимию за нечто, способное превратить неблагородный металл в золото. Но подобно тому, как астрология явилась прародительницей астрономии, алхимия тоже внесла большой вклад в зарождение химической науки, хотя современные ученые и принижают ее значение. Из-за этого об алхимии сложилось представление как о чем-то неполноценном, вульгарном. Завоевавшие себе репутацию ученые напоминают человека, отрекшегося от родного отца за то, что тот имеет пристрастие к выпивке. Истинная цель алхимии лежит куда глубже. Она заключается в том, чтобы в идеальном смысле воплотить подлинную суть вещей, скрывающуюся за обыденностью. Выразить природу таких возвышенных понятий, как высшая красота или высшая любовь.
В ходе этого процесса сознание коренным образом меняется, проходит очищение. Сознание, не имеющее никакой ценности в заурядной повседневности, обретает изысканность и утонченность, подобно тому, как свинец превращается в золото. На Востоке такому состоянию души, наверное, соответствует дзен. Таким образом, подлинная цель алхимии состоит в самом процессе творения, что также можно назвать стремлением к вечной завершенности вещей или универсальному спасению. Возможно, кто-то из алхимиков действительно пытался получить золото, но, скорее всего, эти попытки предпринимались в шутку, или же это было просто жульничество. Многие из тех, кто не познал главного секрета алхимии, пытались отыскать первый элемент в подземных выработках, хотя нужные элементы вовсе не обязательно должны представлять собой металлы или минералы. Разве не говорил Парацельс? Они всюду. Ими играют даже дети. Настоящий первый элемент – это тело женщины. А где еще он может быть? Мне лучше кого бы то ни было известно, что люди принимают меня за помешанного. Возможно, я не такой, как все. Но ведь так и должно быть с художником. То, что отличает художника от остальных, по большей части и называется талантом. Когда кто-то создает произведение, мало чем отличающееся от того, что было создано ранее, разве можно это назвать искусством? Творить способен лишь мятежный дух. Я не считаю себя особо кровожадным. Однако на меня, как на художника, произвела неизгладимое впечатление картина расчленения человеческого тела. Я никак не могу побороть в себе желание поглядеть на нашу бренную оболочку в разобранном виде. Еще в молодости вид вывихнутой руки вызывал у меня волнение и сильное желание ее нарисовать. Мне нравится наблюдать, как слабеют мышцы умирающего. Впрочем, наверное, все художники не отличаются в этом друг от друга. А теперь немного о себе. Я увлекся западной астрологией, был буквально пленен ею, не по собственной воле. Меня с ней познакомил человек, которому покровительствовала моя мать. Тогда в Японии астрологи были большой редкостью. Этот человек предсказал все, что произошло в моей жизни. Потом я стал у него учиться. Он приехал из Голландии и был проповедником. Из-за чрезмерного увлечения астрологией его выгнали из проповедников, и он жил за счет гадания. В те годы он, без сомнения, был единственным астрологом западной школы не только в Токио, но и во всей Японии. Я родился в Токио 26 января 1886 года, вечером, в 7 часов 31 минуту. В тот день солнце находилось в созвездии Водолея. Созвездием, восходившим над горизонтом в час моего рождения, была Дева, а в точке восхождения эклиптики находился Сатурн. Поэтому вся моя жизнь протекает под очень сильным влиянием Сатурна. Это моя путеводная планета, символ моей жизни. Впоследствии я понял, что интерес к астрологии возник у меня потому, что Сатурн ассоциируется у астрологов с первым элементом – свинцом, который должен превратиться в золото. И мне хотелось узнать, как обратить в благородный металл мои способности художника. Сатурн – планета, обрекающая человека на испытания и требующая от него терпения. Предсказатель предрек, что моя жизнь станет историей преодоления комплекса неполноценности. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что так оно и вышло. Еще астролог сказал, что у меня не все в порядке со здоровьем, что я с детства страдаю от аллергии, и предупредил, что мне надо беречься от ожогов. Надо было прислушаться к его словам. В начальных классах со мной случился припадок, из тех, о которых я уже рассказывал, и я серьезно обжег в классе опечку правую ногу. Шрам от ожога виден до сих пор. Он предсказал мои тайные романы, которые привели к тому, что в один год у меня появились две дочери от разных матерей – Токико и Юкико. В момент моего рождения Венера располагалась в созвездии рыб, поэтому меня тянет к женщинам, родившимся под этим знаком. Но в конечном итоге судьба свела меня с львицей. В 28 лет мне добавилось семейных хлопот. Моя первая жена – Тая, по гороскопу рыба. В то время я увлекался дега и много рисовал балерин. Одной из моих моделей была Масако, нынешняя жена. Я влюбился с первого взгляда, насильно добился ее, и у нас родилась девочка, хотя Масако была замужем. Девочку назвали Юкико. Примерно в то же время ребенка родила и Тая. Потом я с ней развелся, отдав предпочтение львице Масако. Надо же было такому случиться в 28 лет. Сейчас Тая держит табачную лавку в Хоя, в пригороде Токио, в доме, который я ей купил.
Нашу дочь Токико я взял к себе. Она изредка навещает мать. Вопреки моим опасениям, она замечательно поладила с жившими у меня другими девчонками. Я все время думаю, что поступил с Тая непорядочно. Хотя после нашего развода прошло уже 20 лет, чувство вины перед ней не проходит. Если в будущем Азот принесет мне состояние, я готов отдать Тае все деньги. Гороскоп, составленный астрологом, предсказывал, что в частной жизни я буду скрытен и склонен к одиночеству, что меня ждет жизнь в изоляции от людей, в больнице или каком-нибудь специальном заведении. Мне предстоит жить в замкнутом мире иллюзий. Все это сбылось на 100%. Я редко вижу семью. Она живет в главном доме. В основном провожу время в мастерской, под которую переоборудовали старый амбар, притулившийся в дальнем углу сада. Есть еще одно самое главное, что угадал астролог, заглянув в мое будущее. В моем гороскопе Нептун и Плутон объединены в 9-м доме. Это указывает на трансцендентное существование в мире сверхъестественного, наличие внутреннего откровения и мистической силы. В гороскопе отмечалась склонность к восприятию ересей, интерес к магии и оккультизму. Такое редкое расположение планет знаменовало, что меня ожидают бессмысленные скитания на чужбине, которые в корне изменят мой характер и условия жизни. Судя по движению Луны, я должен был покинуть Японию лет в 19-20. Уже сам факт присутствия Нептуна и Плутона в моем гороскопе – вещь довольно оригинальная. Но еще больше усиливает влияние этих планет то, что я родился, когда они обе располагались в 9-м доме. Вторая половина моей жизни проходила под знаком этих несчастливых планет. В 19 лет я уехал в Европу и скитался по разным странам, главным образом по Франции. Такая жизнь и привела меня к мистицизму. В молодости я абсолютно не верил в западную астрологию. Она вызывала у меня естественное отторжение. На подсознательном уровне я пытался действовать вопреки предсказаниям астролога, но все напрасно. Игрушкой судьбы стал не только я, но вся моя семья, все люди со мной как-то связанные. Пример тому – окружающие меня женщины. По неведомым причинам они оказались несчастливы в семейной жизни. С первой женой я развелся. Сейчас женат на второй – Масако. До меня у нее тоже был муж. И она скоро овдовеет, потому что я решил свести счеты с жизнью. Брак распался и у моих родителей. У бабушки вроде бы тоже. Недавно рассталась с мужем Икадзуэ, старшей из дочерей Масака. Томоко уже 26, Акико 24. Дом у нас большой. С матерью они прекрасно ладят, и выходить замуж, похоже, не собираются. Время сейчас неспокойное. Того и гляди, начнется война с Китаем. Можно без мужа остаться. Уж лучше так, чем быть вдовами. А заняться есть чем. И фортепиано, и балет. Да и Масака военных не любит. Не хотят замуж, не надо. Но мне совершенно не нравится, что Масака вместе с дочками начала проявлять интерес к финансам. Стали наседать на меня. Что это столько земли просто так пропадает? У нас участок 600 цуба, около 2000 квадратных метров. Давай на ней построим дом и пустим жильцов. Я сказал Масака, что они могут распоряжаться имуществом, как хотят, после моей смерти. Мой младший брат Йосио снимает дом неподалеку от нас и, конечно, ничего против иметь не будет. По закону ему тоже достанется часть наследства. Если подумать, то у Йосио есть все основания чувствовать себя обделенным. Ведь я, как старший сын, получил все права на наш семейный участок. Конечно, я не стал бы возражать, если бы Йосио с женой переехали к нам. Дом просторный, места хватит всем. Однако пока они жилье арендуют. То ли Яко, жена брата, стесняется, то ли они с Масако не могут найти общий язык. Короче говоря, все в семье хотят построить на свободном месте дом этажа в 3 на несколько квартир. Только я один против. Представляю, как они меня клянут.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Думая об этом, я с теплотой вспоминаю Тая. У нее, конечно, нет особых достоинств, разве что кротость. Интересов никаких. Но она не стала бы так отравлять жизнь, как Масако. Почему я категорически против дома? Тому есть причина. Я очень люблю свою мастерскую, которую построил в саду на северо-западной стороне. Сад достался мне в наследство от родителей и находится в Охара, в районе Мегуро. Окна мастерской выходят прямо в сад, где много зелени, что способствует хорошему настроению. А если здесь построят дом, в мастерскую вместо деревьев будет заглядывать много любопытных глаз. Кто не захочет попялиться на чудака, репутация которого закрепилась за мной? Для творчества такое докучливое внимание – самый большой враг. Поэтому я ни за что не соглашусь на это строительство. В детстве я часто играл в амбаре, стоявшем на месте мастерской. Мне нравился царивший там полумрак. С малых лет я хорошо себя чувствую в закрытых пространствах. Мне некомфортно за их пределами. Однако в мастерской не должно быть темно. Поэтому я устроил в потолке два больших окна, чтобы дать доступ к дневному свету. А чтобы никто ко мне не вломился, поставил прочные металлические решетки. Решетки я приспособил и на остальные окна. Устроил в мастерской туалет, умывальник. Амбар был двухэтажный. Рабочие разобрали перекрытия, и получилось типа бунгало с высоким потолком. Мастерские художников обычно так и устроены. Много воздуха в помещении. Высокие потолки дают чувство свободы. Вдохновляют творческие порывы. Когда работаешь над большой картиной, низкий потолок делу не помощник. Конечно, работать можно и под низким потолком, но бывает нужно отойти подальше, чтобы взглянуть на свою работу со стороны, так что лучше иметь помещение попросторнее. Я очень люблю свою мастерскую. Поставил там железную кровать из военного госпиталя, решил там ночевать. Удобно, что кровать на колесиках, можно свободно передвигать ее куда захочу. Мне нравятся высокие окна. Осенью, когда день переваливает за половину, солнце расцвечивает пол мастерской световыми пятнами, исчерченными полосками теней от оконных решеток. Падающие на оконное стекло сухие листья кажутся нотами, разбросанными по нотной тетради. Я люблю смотреть на прорубленное высоко в стене окно. Раньше оно было на втором этаже. При этом непроизвольно напеваю себе под нос любимые мелодии «Остров Капри» или «Орхидею в лунном свете». На первом этаже окна, выходящие на север и запад, упирались прямо в забор, поэтому я их закрасил, оставив то, что смотрит на южную сторону. Стена с закрашенными окнами стала казаться еще шире. Амбар построили, когда я был совсем маленьким. Стены, сложенные из блоков вулканической пемзы, тогда еще не было. С восточной стороны мастерской находится входная дверь и пристройка с туалетом. Вдоль стены с закрашенными окнами стоят 11 картин, в которые я вложил всю душу. Все они относятся к циклу «Знаки зодиака». Пока их 11. Но скоро должно быть готово 12-е полотно. Сейчас я как раз работаю над Овном. Это труд всей моей жизни. Как только я его закончу, тут же приступлю к созданию Азот. Увидев свое творение завершенным, запечатлев в глазах его образ, я могу покинуть этот мир. А теперь немного о моих странствиях по Европе. Во Франции я познакомился с одной японкой. Ее звали Ясуэ Томигути. Впервые я ступил на мощеные камнем мостовые Парижа в 1906 году. Я был молод и неутомим. Сейчас, наверное, все изменилось, но в то время у человека, приехавшего из Азии и едва говорившего по-французски, почти не было шансов встретить на парижских улицах соотечественника. От этого становилось тоскливо и одиноко. Бродя вечерами под ясным, подсвеченным луной небом Парижа, я ощущал себя единственным человеком на земле. Но постепенно я стал лучше говорить по-французски и привык к тому, что меня окружало. Было уже не так одиноко, а прогулки по латинскому кварталу доставляли удовольствие. Осень в Париже – замечательная пора. Мне нравилось, как шуршат под ногами опавшие листья, цвет которых прекрасно сочетался с серым гранитом мостовых. В это время я открыл для себя Гюстава Моро. Помню металлическую табличку с номером 14 на доме на улице Ларош-Фуко. В этом доме ныне расположен музей известного французского художника-символиста Моро 1826-1898 года. С тех пор Моро и Ван Гог стали моей духовной пищей. Однажды осенним вечером, прогуливаясь по своему обычному маршруту возле фонтана Медичи, я повстречал Ясуэ Томигути. Погруженная в свои мысли, девушка стояла у фонтана, опершись о металлические перила. Росшие поблизости деревья уже потеряли всю листву и тянули острые ветви, напоминавшие кровеносные сосуды старика, к свинцово-белесому небу. В тот день как-то сразу похолодало, и было видно, что она, иностранка, чувствует себя в чужой стране очень неуютно. Увидев девушку, которая могла оказаться моей соотечественницей, я шагнул к ней. Судя по робкому виду, японка. А может, из Китая? Я уловил симпатию во взгляде девушки и обратился к ней на французском. Похоже, зима началась. В Японии не принято так заговаривать с незнакомыми людьми. Но когда говоришь на чужом языке, это придает смелости. Однако мой прием не сработал. Девушка с подавленным видом покачала головой и отвернулась, явно намереваясь уйти. Тогда я окликнул ее по-японски. «Вы японка?» Она обернулась, и на лице ее рисовалось облегчение. Мы поняли, что полюбили друг друга с первого взгляда. С наступлением зимы у фонтана собирались торговцы каштанами. То там, то тут слышались их призывные голоса. «Шо, шо, марон шо!» «Каштаны, каштаны, жареные каштаны!» Мы стали встречаться каждый день. Два одиночества, заброшенные на чужбину, объедались каштанами. Мы с Ясуэ родились в один год. Мой день рождения в январе, ее в конце ноября. То есть я почти на год старше. Она была из состоятельной семьи и приехала учиться живописи. Семья могла позволить себе ее причуды. Мы вернулись в Японию вместе, когда мне исполнилось 22 года, а Ясуэ 21. Спустя несколько лет в Европе разразилась большая война, Первая мировая. Мы продолжали встречаться в Токио, и я уже собирался сделать ей предложение, но здесь все пошло совсем не так, как в Париже, где мы были предоставлены сами себе. Ясуэ закружилась в компании друзей и знакомых. Угнаться за ней я не мог, и мы расстались. На какое-то время потеряли друг друга из виду. Потом до меня дошли слухи, что она вышла замуж. В 26 я женился на Тае. Она работала в магазине кимоно рядом с муниципальным колледжем. Сейчас там Токийский муниципальный университет. Меня с ней в полушутку-полусерьез познакомил Йосио. О серьезных отношениях я не думал. Но как раз в тот год у меня умерла мать. Мне было очень тяжело, и я решил жениться. Все равно на ком. К тому времени я уже получил наследство. Родительский дом и землю. И был выгодной партией для Тая. По иронии судьбы, не прошло и пары месяцев после нашей женитьбы, как я вдруг столкнулся на Гиндзе с Ясуэ. Она вела за руку ребенка. Ясуэ рассказала, что разошлась с мужем и держит на Гиндзе кафе-галерею. «Догадайся, как я ее назвала. Помнишь наше место?» «Медичи?» – догадался я. «Точно. Я передал в галерею Ясуэ все свои картины, однако их почти не покупали. По ее совету мы устроили несколько моих выставок. То ли я оказался второсортным художником, то ли сказалось отсутствие регалий, к которым я не особенно стремился. Но усилия наши результата не приносили. И еще я никак не мог толком написать свое резюме. Ясуэ навещала меня в мастерской, я писал там ее портреты и неизменно выставлял их в Медичи. Ясуэ родилась 27 ноября 1886 года под знаком Стрельца. Ее сын в 1909 году под знаком Тельца. При случае Ясуэ не упускала возможности намекнуть, что Хейтаро мой сын. Говорила вроде в шутку, хотя такое вполне могло быть, цифры сходились. Во всяком случае, первый иероглиф в имени мальчика, Хей, взят из моего имени. Если он в самом деле мой сын, это судьба. В живописи я консерватор. Ставшие модными в последнее время Пикассо, Миро и прочие авангардисты мне не интересны. Мою душу питают только Ван Гог и Гюстав Моро. Я вообще человек старомодный. Но мне нравится искусство, в котором можно сразу почувствовать силу. Если в картине нет энергии, это не картина, а кусок холста, измазанный красками. В такой трактовке я могу понять абстрактное искусство. Мне нравятся некоторые работы Пикассо или Фукаку Сумиэ, отпечатывавшего на холсте человеческие тела. Фукаку Сумиэ – художник, созданный фантазией автора, видимо, навеянный творчеством французского художника-новатора Ива Кляйна, 1928-1962 годы. Тем не менее, я считаю, что без техники в искусстве делать нечего. Можно, конечно, бросать комья грязи в кирпичную стену, но гарантий, что получится лучше, чем у ребенка, нет никаких. У меня куда больше эмоций вызывают следы автомобильных шин, оставшиеся после аварии на дороге, чем творение какого-нибудь заурядного авангардиста. След от выброса мощной энергии, застывшей на мостовой. Пятна алой крови, будто просочившейся сквозь камень. Начертанные мелом белые тонкие линии, выглядящие совершенно неуместными на этом фоне. Здесь присутствуют все условия, необходимые для художественного произведения. Вот что после Ван Гога и Моро способно меня взволновать. Все это так. Но называя себя консерватором, я имел в виду другое. Вместе с живописью я люблю и скульптуру, но мне больше нравятся куклы, чем творения современных ваятелей. Какая-нибудь штуковина из проволоки, изображающая человека, годится только в металлолом. В общем, любой перекос в сторону авангарда вызывает у меня отторжение. В молодости я встретил совершенно очаровательную женщину. Она стояла в витрине магазина одежды, находившегося недалеко от муниципального колледжа. Это была не настоящая женщина, а манекен. Я влюбился в нее по уши, каждый день приходил туда и долго глазел на нее. Когда по каким-то делам мне надо было в район привокзальной площади, я непременно норовил пройти мимо этого магазина. Бывало по 5-6 раз за день, даже если приходилось сделать большой крюк. Так продолжалось больше года. За это время я успел познакомиться со всем ее гардеробом. Летними нарядами, зимними пальто, весенними платьями. Мне очень хотелось заполучить манекен. Но тогда я был еще почти ребенок, страшно всего стеснялся и так и не решился заглянуть в магазин. Да и денег у меня не было. Я редко заходил в питейные заведения. Мне не нравился стоявший там столбом табачный дым и громкие пьяные голоса. Но, несмотря на это, стал заглядывать в пивную под вывеской «Хурма». Объяснить это просто. В «Хурму» захаживал владелец мастерской, клиентом которой числился тот самый магазин с очаровавшей меня девушкой-манекеном. Выпивка развязала мне язык, и я заговорил с этим человеком. Наше знакомство привело к тому, что он показал мне свою мастерскую. Токио, так я окрестил девушку в витрине, там, конечно, не оказалось, и среди готовых манекенов не нашлось ни одного, в ком содержалась бы хотя бы сотая часть ее очарования. Трудно объяснить словами, но была какая-то неуловимая разница между куклами из мастерской и Токио, то ли в чертах лица, то ли в фигуре. Тем не менее, разница была очевидна. Разница качественная, все равно, что между перстнем с жемчужиной и колечком из проволоки. Итак, я стал называть ее про себя Токио. Так звали популярную тогда актрису. А моя кукла была на нее немного похожа. Я влюбился без памяти. Лицо Токио все время стояло у меня перед глазами и во сне и наяву. Я посвящал ей стихи, начал писать по памяти ее портрет. Если подумать, не с этого ли я начался как художник? По соседству с магазином стояла лавка, торговавшая шелком. К ней подъезжала повозка и начиналась разгрузка. Делая вид, что наблюдаю за ней, я все время косился на Токио. Точка была очень удобная. Тонкие черты лица, жесткие на вид каштановые волосы, изящные хрупкие пальцы, стройная линия открытых от колен ног. С тех пор уже минуло 30 лет, но я и сегодня живо помню лицо и фигуру Токио. Как-то я увидел ее обнаженной. Стоявший в витрине за стеклом человек менял на ней одежду. Пережитый при виде этого зрелища шок я никогда больше не испытывал. Колени мои дрожали, я едва держался на ногах. Тогда вид женских половых органов, волос на лобке, надолго потерял для меня интерес и привлекательность. Жизнь бесчетное количество раз предоставляла мне возможность убедиться в том, какой глубокий след оставила в ней Токио, как много она во мне исковеркала. Я стал отдавать предпочтение женщинам с жесткими волосами. Меня также притягивали женщины глухонемые. И еще такие, как бы это сказать, когда можешь представить, как они замирают, как бы превращаются в растения. Я лучше всех понимал, что подобное мировосприятие никак не стыкуется с моими художественными взглядами, о которых я уже говорил. Меня часто посещают странные мысли. Ярким проявлением моей эксцентричности является отношение к живописи. Как одновременно с Ван Гогом и Моро могут нравиться художники совершенно другого направления? Не попадись, Токио, тогда мне на глаза. Возможно, я смог бы выработать настоящий художественный вкус. Тая, моя первая жена, как раз и оказалась женщиной-растением, женщиной-куклой. Однако вторая моя натура, художника внутренней страсти, подсознательно требовала другой тип женщины – Масако. Токио – моя первая любовь. 21 марта я никогда не забуду этот день. Она исчезла из витрины. Пришла весна. Кое-где уже распускалась сакура. Потрясение, которое я пережил, не описать словами. Я чувствовал себя совершенно опустошенным, раздавленным и решил уехать в Европу. Почему в Европу? В Токио чувствовалась атмосфера французского фильма, который я тогда посмотрел, и мне пришла в голову фантазия. А вдруг я повстречаю во Франции женщину, похожую на Токио? Спустя несколько лет, когда у меня родилась дочь, я дал ей имя Токико. Так вышло само собой, ведь она родилась 21 марта, в тот день, когда Токио убрали из витрины магазина. Я видел в этом загадочный знак судьбы. У меня почти не было сомнений, что Токио тоже появилась на свет под знаком Овна. И я поверил. Хоть мне и не удалось в свое время завоевать Токио, которую отгородили от меня стеклянной витриной, она все равно стала моей, приняв облик Токико. И я знал, что чем взрослее будет становиться дочь, тем больше она будет похожа на предмет моего обожания. Вот только здоровье у нее подкачало. Дойдя до этого места, я впервые почувствовал испуг. Токико – моя любимица, и мне хотелось, чтобы совершенным было не только ее лицо, но и тело. Эта мысль подсознательно одолевала меня. Я действительно очень люблю Токико. Рожденные под знаком Овна отличаются живым нравом. Но день рождения Токико пришелся между Марсом и Нептуном, которые, соответственно, являются планетами Овна и Рыб. А такие люди склонны к маниакально-депрессивным психозам. Когда на Токико накатывает депрессия, я думаю о ее слабом сердце, и душа сжимается от любви. И надо признаться, что в моем отношении к дочери есть нечто большее, чем просто отцовское чувство. Дочери иногда позировали мне полуобнаженными. Я рисовал всех, кроме старшей Кадзуэ и дочек брата, Рейко и Нобуэ. Токико довольно худенькая, на правом боку у нее маленькая родинка. Глядя на нее, я думал, как было бы замечательно, если бы она имела такое же идеальное тело, как лицо. Нет, я не считал Токико тщедушной. Мне кажется, на Томоко, Рейко и Нобуэ, хотя дочерей брата раздетыми я не видел, мяса еще меньше. Но именно Токико в моем представлении должна была стать идеальной женщиной. У меня две родные дочери, Токико и Юкико, так что в моем желании вряд ли можно усмотреть что-то противоестественное. Мне не интересно человеческое тело, отлитое в металле, но есть одно исключение. Несколько лет назад я снова побывал в Европе. Лувр не произвел на меня большого впечатления. Я отправился в Амстердам посмотреть выставку неизвестного публике скульптора Андре Мийо. Именно его, а не Ренуара, Пикассо, не говоря уже о Родене. Выставка буквально раздавила меня. После нее я целый год не мог взяться за кисть. Творения Мийо можно назвать искусством смерти. Они были выставлены в заброшенном аквариуме. На телеграфном столбе висел труп мужчины, на обочине валялись две мертвые женщины, мать и дочь. Они уже начали разлагаться, и в помещении стояла страшная вонь. Конечно, трупы были не настоящие, но до меня это дошло только год спустя. Лица мертвецов были искажены ужасом, мышцы напряжены под воздействием мощной энергии агонии. Позы полных отвердевшей силы тел, застывших будто замороженных, были переданы с тщательнейшей реалистичностью. Объемность открывшейся передо мной картины, мягкость и гибкость линий заставили меня забыть о том, что тела выполнены из металла и в одном цвете. Самой сильной работой в экспозиции была сцена утопления. Человека со скованными за спиной руками, обхватив за шею, топил в воде другой человек. Изо рта захлебывавшейся жертвы шли пузыри, тонкой цепочкой поднимавшейся.

Цикл – устаревшее наименование единицы измерения частоты периодических процессов, которая с 1960 года измеряется в герцах. Там, в амстердамском аквариуме, йоркширский терьер, которого несла на руках шедшая передо мной женщина, поводя ушами, определенно слышал вопли, еще не ставшие звуками, и полные смертельные тоски пронзительные голоса частотой 30 тысяч циклов. Место, где будет создаваться азот, следовало определить путем точных математических расчетов. В принципе, этим местом могла быть моя мастерская, но если одновременно исчезнут сразу 6 девушек и начнется следствие, мастерская попадет под подозрение. Даже если б туда не полезла полиция, запросто могла зайти Масако. Для такого дела требовался другой дом. Место сотворения – азот. И я купил дом. В деревне – по сходной цене. Но поскольку после завершения работы и моей смерти эти записки могут оказаться в чужих руках, точное место я называть не буду. Достаточно сказать, что это префектура Ниигата. Мои записки – что-то вроде приложения к азот. Вместе с ней я должен оставить их в центре Японской империи. Они – часть азот, и сами по себе ничего не представляют. Части тел 6 девушек, оставшиеся после того, как работа над азот будет завершена, надо будет развести по местам, связанным с созвездиями, под которыми девушки родились. Идеальными являются районы, где добываются руды металлов, имеющих отношение к этим созвездиям. То есть, например, территория, где добывают железо, принадлежит Тельцу и Скорпиону, золото – Льву, серебро – Раку, олово – Стрельцу и Рыбам. Соответственно, останки Токико надо доставить в место добычи железа, относящееся к Тельцу. Юкико – туда, где добывают серебряную руду – Рак. Рейка – Ртуть, Дева. Акико – Железо, Скорпион. Нобуё – Олово, Стрелец. И Томоко – Свинец, Водолей. Как только все останки возвратятся по принадлежности, невиданный труд создания азот будет окончательно завершен, и азот обретет возможность в полной мере использовать заложенную в нее необыкновенную силу. Я должен целиком отдаться этой работе. Довести свою magnum opus до финала. Для чего я решил создать азот? Это не моя личная прихоть, рожденная увлечением европейской живописью. Разумеется, для меня азот – вершина эстетического восприятия, самое заветное из всех моих желаний – моя система измерений. Однако я должен создать ее не для себя, а для будущего великой Японской империи. Наша страна творит историю, двигаясь по ошибочному пути. Наша историческая хронология испещрена искусственными морщинами. Сейчас Япония переживает невиданную деформацию. Приходит время оплачивать счета за промахи, которые совершались на протяжении 2000 лет. Один неверный шаг, и Великая Японская империя может исчезнуть с лица земли. Кризис, в котором оказалась гибнущая страна, углубляется на глазах. И спасение ей принесет азот. Конечно, для меня она воплощение прекрасного. Моя богиня, мой демон. Символ магических практик, магический кристалл. Если мысленно оглянуться на нашу 2000-летнюю историю, можно легко обнаружить персонаж, напоминающий азот. Разумеется, это Химико. Химико – правительница одного из первых японских раннегосударственных образований страны Яматай, жившая во II-III веках нашей эры. По европейской астрологии, Японская империя принадлежит к созвездию Весы. Исходя из этого, японцы должны быть народом веселым и общительным, любящим праздники. Однако в результате господства корейцев и распространения конфуцианства, пришедшего в Японию из Китая, японский национальный характер изменился. Люди стали очень сдержанными и в каком-то смысле лишились чувства радости бытия. Потом Япония приняла буддизм, но не в его исконном виде, а в китайском варианте. Я считаю, что и иероглифическую письменность не надо было брать из Китая. Не стану распространяться на данную тему. Это займет слишком много времени. Скажу лишь, что Японской империи следует вернуться к временам Яматай, когда управляла женщина-государь. Япония – страна божеств. Подтверждение тому – род Мононобе. А потом японцы отказались от древности, уважавшей и ценившей старинные обряды и молитвы, поддались на льстивые уговоры сога, увлекшихся иностранщиной, и стали почитать лишенное глубины буддийское учение. Мононобе и Сога – древнейшие японские фамилии. Роду Мононобе традиция приписывает божественное происхождение. И расплата наступила, что наглядно демонстрирует дальнейший ход

от японской истории. А ведь Япония – страна, которой управляли богини. Что касается национального характера, то у Японии очень много общего с Великой Британской империей. Кодекс Бусидо ближе всего по духу к традициям британского рыцарства. Теперь в отсутствие Химико к спасению японскую империю поведет азот. Она должна стать в самом центре страны. А где он находится? Сейчас наше стандартное время определяется по меридиану, проходящему через город Акаси на 135 градусе восточной долготы. Можно считать этот меридиан центральной линией, пересекающей Японию с севера на юг. Но это полная глупость. Настоящий центр Японской империи находится на 138 градусе 48 минуте восточной долготы. Японский архипелаг напоминает очертаниями красиво изогнутый лук. Его края определить очень трудно. На северо-востоке он, очевидно, оканчивается островами Тисима, граничащими с Камчаткой. Тисима – японское название Курильских островов, южную часть которых Япония считает своей территорией. Южной оконечностью принято считать остров Ивадзима из группы островов Огасавара. И хотя остров Хатырума из относящегося к Окинаве архипелага Сакисима расположен на более южной широте, Ивадзима имеет более важное значение. Этот остров – наконечник стрелы, положенный в лук. Японской империи покровительствуют весы, в которых правит Венера, поэтому страну отличает подлинная красота. На карте мира не найти столь же красивой цепочки островов. Она напоминает мне стройную женскую фигуру. Стрела, положенная на тетиву лука, это протянувшийся к Тихому океану вулканический пояс Фудзи, а на конце стрелы сверкает драгоценный наконечник Ивадзима. Когда-нибудь японский народ поймет, какое большое значение для империи имеет этот остров. Однажды эта стрела была выпущена, миновав слева Австралию и далее мыс Горн, оставив в стране Южный полюс, она попала в Бразилию, где живет больше всего иммигрантов из Японии. Дальше ее полет проходил бы над британскими владениями и азиатским материком, пока она не вернулась бы домой. Я могу указать крайнюю северо-восточную точку японского архипелага. Большая часть островов Тисима должна принадлежать Японии. Многие считают, что Парамушир и Аникатан тоже, но я думаю, что их близость к Камчатке и большие размеры являются достаточным основанием для того, чтобы отнести эти острова к континенту. Территорией Японии следует считать небольшие острова, начиная с Харимкатана, тянущиеся дальше на юг. Возможно, было бы справедливо разделить Тисима по линии, пролегающей между островами Расшуа и Китой. Но раз архипелаг с давних пор носит это название, большая его часть должна относиться к японским островам. В противном случае нарушится равновесие с южными островами Окинава. Крошечные клочки суши, разбросанные далеко на севере и юге, напоминают кисточки, с двух концов украшающие плечи огромного лука. Этот лук, японские острова, будто свешивается с расположенного рядом необъятного континента. Координаты крайней восточной точки Харимкатана 154 градуса 36 минут восточной долготы, северной точки 49 градусов 11 минут северной широты. Теперь двинемся на юго-западную оконечность. Крайний запад Японии – остров Йонагуни. Самая западная точка находится на 123 градусе восточной долготы. Крайней южной точкой Японской империи, как я уже писал, считается остров Ивадзима. Однако это не точно. К юго-востоку от Йонагуни лежит остров Хатырума. Его южная оконечность расположена на 24 градусе 3 минуте северной широты, а крайняя точка Ивадзима на 24 градусе 43 минуте. Итак, линия, соединяющая крайнюю точку Харимкатана на востоке и Йонагуни на западе, пролегает по 138 градусу 48 минуте восточной долготы. Это центральная ось Японской империи, которая проходит через оконечность полуострова Идзу и почти пополам рассекает равнину Ниигата. Эта линия проходит также по горе Фудзи, 138 градусов 44 минуты восточной долготы. Она имеет чрезвычайно большое значение для Японской империи и ее истории. Играя важную роль в прошлом, она будет играть ее и в будущем. Я наделен кое-каким даром предвидения, поэтому знаю, что говорю. Знаю наверняка. Этот меридиан

0: центр магической силы. Там должен находиться священный камень. Яхико, если можно так выразиться, пуп Японии. С этим местом не считаться нельзя. От него зависит судьба страны. Гора Яхико – единственное место, где я хочу побывать до того, как покину этот мир. Обязательно поеду туда. Если не удастся и я умру раньше, пусть там побывают мои потомки. Я чувствую силу, которую несет в себе этот меридиан, и особенно гора Яхико. Эта мистическая сила зовет меня. На этой линии, рассекающей Японию пополам с юга, цифры 4, 6 и 3. Если их сложить, получится число 13, любимое число дьявола. Место Азот в самом центре 13.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Акт 1. 40 лет в поисках решения. Сцена 1. Следы на снегу.
1: «Ну и что все это значит?»
0: Захлопнув книжку, Митарай швырнул ее мне и вытянулся на диване. «Прочитал?»
1: «Угу. Часть с записками Хайкити у Медзавы».
0: «Ну и как тебе?» Живо поинтересовался я. Митарай, находившийся в минорном настроении, только промычал в ответ, но через некоторое время все же выдавил из себя.
1: «Будто меня заставили читать телефонную книгу. А про его астрологию что скажешь? Много ошибок?»
0: Митарай хорошо разбирался в астрологии, и мой вопрос польстил ему.
1: «Многовато вольных трактовок. Физические особенности человека зависят не столько от положения солнца в час его рождения, сколько от того, какое созвездие всходило в это время над горизонтом. Судить об этом только по солнцу – это малость того. Хотя в основном все по большей части точно. Видно, человек понимал, что к чему.
0: А про алхимию что думаешь?»
1: «В этом он абсолютно не разбирался. Типичная ошибка старшего поколения. Вот тебе пример. В Японию завезли из Америки бейсбол, и люди здесь стали думать, что эта игра воплощает американский дух, является средством духовного совершенствования. Игроки дошли до того, что были готовы сделать себе харакири, если у них не получался удар. Мне кажется, у Медзава все-таки на ступень выше людей, считающих, что суть алхимии – превращение свинца в золото».
0: Меня зовут Кадзуми Исиока. Я страстный любитель разных тайн и загадок. Они всегда интересовали меня, превратились в своеобразный наркотик. Стоило мне хотя бы на неделю остаться без чтения каких-нибудь загадочных историй, как у меня начиналась настоящая ломка. Словно сомнамбула, я направлялся в книжную лавку и начинал рыться на полках, пока не натыкался на какую-нибудь книжку, на обложке которой красовалось слово «тайна». Я прочитал почти все, что можно было найти в жанре детектива и непознанного, в том числе загадки эпохи Яматай и историю о грабителях, похитивших 300 миллионов йен и избежавших тюрьмы. Изысканностью мои литературные вкусы не отличались. Среди множества прочитанных мной историй, ни одна не может сравниться по притягательной силе с убийствами по зодиаку, которые были совершены в 1936 году, как раз во время неудавшегося военного путча 26 февраля. У нас с Митарай было несколько не очень серьезных дел, которые начинались с пустяков. Но дело, о котором пойдет речь дальше, стало на их фоне самым выдающимся, загадочным и странным. Оно приобрело совершенно невероятные масштабы и упорно не поддавалось разгадке. Это громкое дело без преувеличения всколыхнуло всю Японию. 40 с лишним лет множество интеллектуалов, соревнуясь друг с другом, ломали над ним голову. Но оно и сейчас, в 1979 году, остается нераскрытым. У меня коэффициент интеллекта, прямо скажем, не самый низкий. Я тоже попробовал было взяться за это дело, но и мне оно оказалось не по зубам. Оставленные Хейкити у Медзавы записки, с которыми читатель уже ознакомился, и документы следствия, обработанные в стиле нон-фикшн, были объединены под обложкой книги «Семейство Умэдзава и убийство по зодиаку». Она вышла вскоре после моего рождения и сразу стала бестселлером. По всей Японии объявились сотни доморощенных

0: Шерлоков Холмсов, и начались споры. Вокруг этого дела возник настоящий бум. Запутанное дело, да еще с непойманным преступником, не могло не вызывать интереса. Но еще больше людей привлекало то, что это неслыханное по жестокости преступление символизировало мрачные времена, переживаемые Японией накануне начала войны на Тихом океане. Самое ужасное и загадочное во всем этом – то, что 6 девушек были убиты точно так, как и писал Умэдзава, и их останки обнаружили в разных районах страны. У каждой отсутствовала какая-то часть тела, и с ними были захоронены предметы из металлов, соответствующих созвездиям зодиака. Знаменательный факт. Девушки, как посчитало следствие, погибли, когда Хэйкити Умэдзава уже был мертв. У всех остальных лиц, относившихся к числу подозреваемых, оказалось алиби. Причем алиби стопроцентное. Никто не пытался придумать себе отмазку. Таким образом, ни одно из лиц, фигурировавших в записках Умэдзавы, физически не могло совершить это безумное деяние. Получалось, что за исключением Умэдзавы, больше ни у кого не было ни мотивов, ни возможности для совершения убийств. В результате возобладало мнение, что убийцей стал кто-то посторонний, не член семьи Умэдзава. Появилось множество теорий насчет того, кто это мог быть, и одно время дебаты приобрели такой бурный характер, что казалось, миру пришел конец. Учли все, рассмотрели все варианты, и добавить к ним было нечего. Впрочем, всерьез люди воспринимали это дело где-то до середины 70-х, а потом споры вокруг него выродились в состязании авторов самых разных версий, одна мрачнее другой. Каждый старался придумать что-нибудь пострашнее, завернуть покруче. В последнее время одна за другой появляются книги на эту тему. Причина ясна. Их покупают. Этот книжный бум напоминает мне охватившую в свое время Америку золотую лихорадку. Из наиболее эпохальных теорий в первую очередь следует упомянуть версии о причастности шефа главного полицейского управления и самого премьер-министра. Но это еще ничего. Есть версии еще смелее. Например, о нацистах, похитивших девушек на опыты, или даже о пробравшихся тогда в Японию людоедах из Новой Гвинеи. Откуда-то появились люди, сразу принявшие версию о каннибализме и утверждавшие, что собственными глазами видели танцевавших на улицах Асакуса, людоедов, которые чуть было их не съели. Асакуса, район Токио. Дошло до того, что в одном журнале напечатали беседу этих очевидцев с кулинарными экспертами на тему «Что можно приготовить из человеческого мяса?». Но первое место все-таки остается за новоявленной версией об инопланетянах, авторы которой ловко воспользовались моментом. На 1979 год как раз пришелся пик продаж научно-фантастической литературы, чему способствовал бум голливудских фильмов. Через некоторое время искусственный ажиотаж поднялся вновь, вместе с модой на раскрученную Голливудом оккультную тему. Однако у версии постороннего убийцы есть один серьезный изъян. Как этот человек смог ознакомиться с записками Хэйкити Умэдзавы и какая у него была необходимость действовать точно по содержащемуся в них сценарию? Мое предположение таково. Кто-то каким-то образом обнаружил эти записки и использовал их для прикрытия своего преступления. То есть некто мог увлечься одной из 6 убитых девушек, но она им пренебрегла, и тогда он задумал ее убить. При этом преступник решил запутать следствие и для этого убил всех 6, как написано, у Умэдзавы. Но и эта версия при ближайшем рассмотрении рассыпается. Во-первых, полиция, расследуя убийство, пришла к заключению, что мать очень строго следила за дочерями, и романов у них ни с кем не было. Сейчас такое трудно представить, но в 30-е годы родительский контроль был в порядке вещей. Однако даже если одна из девушек с кем-то встречалась, как преступник решился убить еще 5 и развозить трупы по всей Японии? Конечно, все можно было сделать быстрее и проще. Еще вопрос. Как этот человек получил доступ к запискам Хэйкити? Вот по каким причинам мне пришлось отказаться от данной версии. Сразу после окончания войны общественное мнение сошлось на том, с этим согласилась и полиция, что убийство девушек из семьи Умэдзава – дело рук военных спецслужб. Благо, что до войны в Японии нередко случались похожие, пусть и не столь запоминающиеся происшествия. Но о них, как и о разных тайных планах и операциях, народу не сообщали. Военные расправились с девушками из-за Кадзуэ, старшей дочери Масака. Приятель ее мужа, похоже, оказался китайцем, и Кадзуэ заподозрили в шпионаже. Данное предположение выглядит вполне реально, если вспомнить, что на следующий год после этого происшествия разразилась Японо-Китайская война. Поэтому, если мы хотим опровергнуть теории предшественников и найти разгадку этого неслыханного преступления, нужно преодолеть главную помеху на пути – общепринятую версию. Но даже если ответ на загадку найти не удастся, можно хотя бы разрушить эту преграду. Ведь у принятой версии те же слабые места, что у версии о преступнике со стороны. Сомнения остаются. Раз в деле замешана могущественная военная контрразведка, зачем ей понадобились записки Хэйкити? Какая была необходимость действовать по плану, составленному человеком, не имевшим никакого отношения к военным? Так или иначе, тайна по-прежнему оставалась нераскрытой. Весной 1979 года Киёси Митараи, из которого обычно энергия бьет через край, пребывал в крайне угнетенном состоянии духа, совершенно неподходящем для того, чтобы заниматься решением столь необычной задачи. Ему, как всякой артистической натуре, свойственны чудачества. Он мог ни с того ни с сего прийти в восторг от вкуса купленной зубной пасты и радоваться ему целый день. Мог впасть в уныние только потому, что в его любимом ресторане что-то не так сделали со столами, и 3 дня подряд вздыхать по этому поводу. Польстить ему было трудно, чем-то удивить тоже. Но за время нашего знакомства в таком мрачном настроении я его еще не видел. Направляясь в туалет или на кухню выпить воды, Митараи двигался, как умирающий слон. Клиентов, изредка наведывавшихся к нему с просьбой погадать, он встречал с такой миной, что кислее не бывает. Со мной он всегда был высокомерен и заносчив, но теперь оставил меня в покое, что, конечно, утешало. Мы познакомились около года назад. Поводом к знакомству послужило какое-то пустяковое дело, в котором Митараи быстро разобрался. Почти все свободное время я стал проводить на его астрологических сеансах. Взял на себя функции бесплатного помощника, когда к нему в офис приходили ученики и клиенты. Делал это с удовольствием. Как-то раз к Митараи заглянула женщина по фамилии Иида. Как бы, между прочим, она сообщила, что ее отец был одним из фигурантов того самого нашумевшего дела об убийствах по зодиаку. Выложила на стол документы, которых еще никто не видел, и попросила Митараи попробовать разобраться в том, что произошло 40 с лишним лет назад. Когда я ее услышал, у меня чуть сердце не остановилось. Я благодарил судьбу за то, что она свела меня с Митараи, и с того дня изменил к лучшему свое мнение об этом странном, своенравном человеке. Оказалось, что этот мало кому известный прорицатель в определенных кругах имеет кое-какую репутацию. К тому времени я уже забыл думать об этих убийствах. Хотя и не совсем. Поэтому освежить в памяти обстоятельства дела особого труда не составило. Какой радостью для меня было заняться этим делом. Митараи же, хотя и увлекался астрологией, ничего об убийствах не знал. Я достал с полки книгу семейства Умэдзава и убийства по зодиаку. Стряхнул с нее пыль и принес ему. Тут же пришлось ввести его в курс дела. «Значит, ты говоришь, что Хэйкити Умэдзаву, который все это написал, убили?» – проговорил Митараи со страдальческим видом. «Совершенно верно. Во второй части книги все подробности», – ответил я. «Хочешь, чтобы я все это читал? Шрифт такой мелкий, что ослепнуть можно?» «Ну, понятно, не детская книжка. Картинок нет. Ты же об этом деле все знаешь, так? Лучше расскажи в общих чертах». «Ладно, попробую. Правда, не знаю, как получится. Я все-таки не такой краснобай, как ты». «Знаешь что?» Завелся было Митараи, но запала, видно, не хватило, и он умолк. Он всегда был хорошим мальчиком. «То есть ты для начала хочешь полную картину?» «Ну давай же!» «Можно начинать?» «Сколько можно?» «Ну что же, так называемые убийства по зодиаку делятся на 3 эпизода. Первый – убийство Хэйкити, второй – убийство Кадзуэ и третий – убийство Азот. Хэйкити Умэдзаву, автора записок, которые ты прочитал, нашли в собственной мастерской, под которую он перестроил тот самый амбар 26 февраля 1936 года, через 5 дней после того, как он закончил их писать. Эти странные записи обнаружили в ящике его стола. Следом за ним была убита Кадзуэ, приемная дочь Хэйкити. Она жила одна в Каминога, район Сетагая, очень далеко от дома и мастерской Хэйкити, которые находились в Охара, район Мэгуро. Судя по тому, что имели место кража и изнасилование, преступником был мужчина. Вполне возможно, что Кадзуэ убил человек, не имеющий отношения к смерти других девушек. Это было просто несчастное стечение обстоятельств. Я склонен думать, что именно так и произошло. Убийство Кадзуэ это часть трагедии, постигшей семью Умэдзава. Но смерть Хэйкити и Кадзуэ только начало. После них последовали серийные убийства, о которых писал Хэйкити. Хотя говорить о серийных убийствах не совсем правильно. Все девушки были убиты примерно в одно и то же время. Речь идет о так называемых убийствах Азот. На семью Умэдзава будто наложили проклятие. Кстати, ты знаешь, что произошло 26 февраля 1936 года, когда обнаружили труп Хэйкити?
1: Путч,
0: с раздражением бросил Митараи. Вот именно, военный путч. Надо же, ты тоже выучил кое-что из истории. Кто бы мог подумать? Смотрим дальше. Как бы тебе объяснить? Для начала разберемся с действующими лицами. В книге есть схема. Смотри. Отношения между этими людьми и без того запутаны. А Хэйкити вдобавок записал их имена другими иероглифами. То есть звучат одинаково, а пишутся по-разному, чтобы еще больше усложнить картину. Возраст указан по состоянию на 26 февраля 1936 года.
1: Даже группы крови указаны.
0: Да, и это тоже. Про группы крови дальше будет понятно. Потом они тоже понадобятся. Хэйкити точно описал людей, имевших отношение к этому делу, и отдельные эпизоды. Я думаю, все так и было. Этой картине не хватает лишь информации о младшем брате Хэйкити Йосио. Он занимался журналистикой и литературой, писал очерки в журналы о путешествиях, печатался в газетах, публиковавших с продолжением его рассказы. То есть оба брата были люди творческие. Когда убили старшего, младший ездил по Тохоку, собирал материал для путевого очерка. Тохоку – экономический район в северо-восточной части острова Хонсю. Где он находился в то время, точно установить невозможно. И все-таки в целом его отсутствие в Токио можно считать за алиби. Дальше на этом остановимся подробнее. А пока поговорим о том, кто из действующих лиц мог совершить убийство девушек. Надо еще кое-что добавить о Масако. Ее девичья фамилия Хирата. Она из довольно старого рода, пустившего корни в Аидзу-Вакамацу. Аидзу-Вакамацу – город в префектуре Фукусима, относящийся к району Тохоку. По родительскому соглашению вышла замуж за Сатоси Мураками, директора торговой компании. У них родились три дочери – Кадзуэ, Томоко и Акико. А Хэйтаро Томита что скажешь? Когда произошли убийства, Хэйтаро было 26. Он был неженат и помогал матери в галерее Медичи. Скорее даже вел там все дела. Если Хэйкити в самом деле его отец, значит он родил его в 23 года. А по группе крови нельзя определить, отец он или нет. Не тот случай. У Хэйтаро и его матери нулевая группа, а у Хэйкити группа А. А Ясуэ Томита мы знаем только по Парижу. А в 36-м году у них с Хэйкити были отношения? Похоже на то, ответил я. Хэйкити в основном выходил из дома только за тем, чтобы встретиться с ней. Ясуэ разбиралась в искусстве, и он ей очень доверял. Чего нельзя сказать о Масако и приемных дочерях? Что же он тогда женился на этой Масако? И какие у нее были отношения с Ясуэ? Никаких. При встрече они только здоровались и все. Ясуэ часто бывала у Хэйкити в мастерской, а в главный дом даже не заглядывала. Хэйкити недаром любил свою мастерскую и уединенную жизнь. Видимо, имелась причина. Ясуэ могла попасть в мастерскую через отдельную калитку, не встретив никого из домочадцев. Должно быть, Хэйкити все еще любил ее. Она оставила в его сердце глубокий след, и он не смог выбросить ее из памяти. Он и на Тае женился только для того, чтобы залечить шрам от несчастной любви. По этой же причине и Масако его быстро окрутила. Воспоминания о той парижской Ясуэ жили где-то в душе Хэйкити, отсюда и спады настроения.
1: То есть Масако и Ясуэ не могли?
0: Нет, они ни за что не спелись бы. Это исключено. А с первой женой после развода он виделся? Ни разу. Хотя их дочь, Токико, часто ездила в Хоя навестить мать. Переживала за нее, ведь Тая жила одна в своей табачной лавке.
1: Суровый человек.
0: Да уж, Хэйкити ни разу не съездил с дочерью к жене. Тая тоже не бывала у него в мастерской. И с Масако Тая отношений не поддерживала? Конечно, нет. Для Тая Масако была разлучницей, которая увела у нее мужа. Она должна была ее ненавидеть. Это же женщина.
1: Ого, а ты, оказывается, спец по женской психологии.
0: Скажешь тоже. Раз Токико так волновалась за мать, чего к ней не переехала?
1: Понятия не имею. Я же не специалист по женской психологии.
0: А Аяко, жена брата Хэйкити, ладила с Масако?
1: Похоже, да.
0: Дочерей отправила к Хэйкити, они жили у него в доме, как само собой разумеется.
1: А сама Масако жить не захотела, хотя места хватило бы всем.
0: Не знаю. Может, была какая-то ссора?
1: А с Хейтаро Хейкити и часто виделся?
0: Кто их знает? В книжке об этом ничего не сказано. Хейкити часто бывал на Гинзе в галерее Медичи. И, наверное, видел там Хейтаро. Они вполне могли там сойтись.
1: Хорошо. С предисловием вроде как разобрались. Вывод такой. Хейкити Умэдзава, как многие творческие личности того времени, отличался эксцентричным поведением, что создавало ему много проблем в отношениях с людьми.
0: Точно. Ты это тоже имей в виду.
2: Митарай недоуменно уставился на меня.
1: Что я должен иметь в виду? У меня, слава богу, есть моральные принципы. И я таких людей, как Хейкити, совершенно не понимаю. Короче, предисловие кончилось. Давай теперь со всеми подробностями об убийстве Хейкити.
0: Ну уж, в этой теме я знаток.
1: Да что ты говоришь?
2: Митарай шутливо ухмыльнулся.
1: Я все наизусть помню. Держи книжку.
0: Ага.
1: Открой-ка страницу с рисунком. А ты случаем не преступник?
0: Не понял.
1: Это было бы замечательно. Я бы тебя разоблачил, не слезая с дивана. Протянул бы руку, набрал полицию, раз и тайна раскрыта. Может, ты и это дело сотворил?
0: Что за чепуха? Это же 40 лет назад было. Ты что, забыл? Сколько же лет мне сейчас? Раз и тайна раскрыта. Я не ослышался?
1: Не ослышался, не беспокойся. А для чего тогда я слушаю твою скучную лекцию?
2: Я непроизвольно хихикнул.
0: Послушай, это ведь не заурядное дело. Тут даже классному детективу не разобраться.
2: Митарай громко зевнул.
1: Ладно, давай дальше.
0: 25 февраля около полудня Токико вышла из дома Умэдзавы и поехала в Хоэ к матери. На следующий день, утром около 9, она вернулась в Мэгуро. Как раз в эти дни, 25 и 26 февраля, в Токио вспыхнул военный мятеж и выпало рекордное за 30 лет количество снега. Это важное обстоятельство. Вбей это в свою самодовольную голову. Вернувшись домой, Токико стала готовить завтрак для Хейкити. Он ел все, что бы она ни приготовила. Доверял. Все-таки родная дочь. Токико принесла завтрак в мастерскую без чего-то 10. Постучала, отец не отвечал. Она обошла постройку и заглянула в окно. Хейкити лежал на полу в луже крови. Перепуганная Токико позвала из дома мать и сестер. Вместе им удалось сломать дверь. Хейкити был мертв. Он лежал на боку. Затылок был разможжен каким-то тяжелым плоским предметом, возможно, сковородой. У него обнаружили ушиб головного мозга, перелом черепа, повреждение мозговой ткани, кровотечение из носа и рта. В ящике стола лежали деньги и какие-то ценные безделушки. Преступник их не тронул. Там же, в ящике, обнаружили те самые странные записи. Вдоль северной стены мастерской выстроились 11 картин, которые Хейкити называл трудом всей жизни. Никаких повреждений на них не было. Последняя неоконченная картина стояла на мольберте. Когда женщины проникли в мастерскую, уголь в печи еще тлел.
2: В то время публика зачитывалась детективными романами, поэтому все были в курсе, что надо делать в таких случаях. Под окном лишних следов не оставлять, в мастерской по возможности ни к чему не прикасаться. Так что, когда приехала полиция, место происшествия было почти в идеальном состоянии. Как я уже говорил, накануне в Токио прошел сильный снегопад, какого не было 30 лет. И от мастерской к калитке тянулась четкая цепочка следов. Посмотри на рисунок. Видишь следы? Это очень важная зацепка. Невероятный ключ к разгадке, который дал снег, выпавший именно в ту ночь. Следы обуви – мужчины и женщины. Однако не похоже, чтобы они шли от мастерской вместе, потому что один след пересекается с другим. В принципе, они могли выйти и вместе, и идти друг за другом. Но это маловероятно. Вот что непонятно. Мужские следы вели к одному из окон, где человек, их оставивший, здорово потоптался, а потом вернулся к входу в мастерскую. Что касается женщины, то она сразу же направилась самым коротким путем к калитке. То есть, если двое вышли из мастерской в одно время, мужчина шел вторым, ступая за женщиной. За калиткой была мощеная мостовая, поэтому, когда около 10 часов приехала полиция, за пределами усадьбы она никаких следов не обнаружила. Их стерли автомобили и пешеходы. Еще раз хочу обратить внимание на снегопад. В Мэгуро он начался около 2 часов дня 25 февраля. В Токио снег выпадает редко. Никому в голову не могло прийти, что он не сразу растает. Тогда еще не было точных прогнозов погоды. А вышло так, что снег не прекращался 9,5 часов, до половины 12-го. Вот он и остался. А на следующее утро, в 8:30, снег пошел опять. Правда, продолжался совсем недолго.
1: минут 15, припудрил то, что было. Следы лишь слегка припорошило. Из этого следует, что двое вошли в мастерскую по меньшей мере за полчаса до половины 12-го, когда снегопад прекратился, и вышли из нее в промежутке между половиной 12-го и половиной 9-го следующего утра. Сначала женщина, потом мужчина. Почему я утверждаю, что они вошли в мастерскую за полчаса до окончания снегопада? Потому что следы были занесены лишь слегка. Что из этого следует? Можно предположить, что в тот вечер в мастерской встретились обладатель мужской обуви, обладательница обуви женской и Хайкити, верно? Судя по следам, ситуация, когда женщина пришла в мастерскую первой, встретилась с Хайкити и отправилась во свояси, а за ней явился мужчина, убил Хайкити и ушел, представляется крайне маловероятной. Вот это-то и интересно. Если наследивший в усадьбе Умэдзава преступник мужчина, то женщина, посетившая Хайкити, должна была его хорошо рассмотреть. И наоборот. Мужчина видел женщину-преступницу. Но такое вряд ли возможно. Мужчина покинул мастерскую после женщины. Странно, если он просто наблюдал со стороны, как женщина убивает Хайкити, остался на месте преступления после того, как она ушла, и бессмысленно топтался под окном. А что, если мужчина и женщина действовали вместе? Естественно, такая мысль приходит в голову. И здесь есть один очень непонятный момент. Незадолго до гибели Хайкити принял снотворное. Оно было обнаружено в его желудке. Доза, конечно, далеко не смертельная. Видимо, Хайкити выпил таблетки, чтобы заснуть. Скорее всего, сделал это сам. И сразу после этого его убили. Получается, он принял снотворное, когда у него были гости. Странно, правда? Если б гость был один, это еще как-то можно понять. И то, если этот человек очень близок к хозяину. Но двое? Пить снотворное в их присутствии? Неужели эти люди были так близки Хайкити? То есть, выпив снотворное, он мог извиниться перед гостями и уснуть? Однако Хайкити трудно сходился с людьми. Были ли у него столь близкие друзья? Остается лишь один вариант. В половине 12-го снег кончился, и женщина ушла. Хайкити остался наедине с мужчиной, и тогда уже принял снотворное. Но здесь тоже остаются неясности. Будь женщина одна, Хайкити, может, выпил бы таблетки и при ней. Но среди мужчин у него не было настолько близких друзей, чтобы при них принимать средства от бессонницы. Короче, со снотворным нет полной ясности. Споры вокруг убийства Хайкити не утихают уже 40 лет. Вот почему я подробно остановился здесь, хотя сильно голову над этим не ломал. При этом в истории со следами много странного. Получается так. Мужчина, оставивший следы, единственный преступник, и женщина его видела. Кто была эта женщина, как думаешь? Натурщица? Ага, вот-вот, это могла быть натурщица, и она могла видеть преступника. Полиция несколько раз обращалась к свидетелям преступления с призывом явиться и дать показания, обещая не раскрывать имен. Однако никто так и не пришел. Так что кем была эта женщина, неизвестно до сих пор, 40 лет спустя. И опять странное дело. Натурщица что, позировала Хайкити до полдвенадцатого ночи? Если так, то она была с ним в очень близких отношениях. Порядочная женщина на такую работу не согласится. Остается, конечно, возможность, что женщина явилась к Хайкити без зонтика и ждала, пока снег не прекратится. Зонта в мастерской не было, хотя хозяин вполне мог сходить за ним в дом. С учетом вышесказанного, многие сомневаются, была ли вообще эта натурщица. Ведь ее так и не нашли. Полиция сбилась с ног, но результата не добилась. Так что есть все основания ставить ее существование под сомнение. Стали даже говорить, что следы на снегу – это уловка. Говорили много, и в итоге пришли к следующему. Следы, кто бы их ни оставил, вели только в одном направлении – от мастерской. Об этом свидетельствуют глубина и форма отпечатков. Учли и такой вариант. Мог ли некто надеть на руки женскую обувь и пройтись по собачьи? Но эксперимент показал, что это невозможно, поскольку ширина мужского шага значительно больше женского. Пожалуй, хватит о следах. Это не самый интересный аспект в убийстве Хайкити. В его записках сказано, что на окнах, в стене и крыше были установлены прочные металлические решетки. Хайкити был человеком очень нервным, и решетки подобрал такие, что не сломать. Никто и не пытался это сделать. Во всяком случае, следов взлома не обнаружили. Снять их снаружи не представлялось возможным. То есть проникнуть в мастерскую и выйти из нее можно было только через единственную дверь. Именно ею и воспользовался преступник. Входная дверь была не совсем обычная. Такие двери ставят в Европе. Она открывалась наружу и была снабжена задвижкой. Путешествуя по Европе, Хейкити мог часто видеть такие двери во Франции, в сельских гостиницах. Наверное, они ему понравились. Дверь закрывалась изнутри на задвижку, которая фиксировалась в пазу в стене. На задвижке висел замок, типа тех, какими запираются саквояжи.
2: Митарай широко открыл глаза и приподнялся на диване.
1: «В самом деле?» – спросил он.
2: «Точно. Мастерская оказалась запертой изнутри».

Сцена вторая. 12-я картина. Но это же невозможно. Замок от саквояжа? Но в таком случае преступник, убив Хайкити, сбежал через какой-то потайной ход. Других вариантов не остается. Полиция там все прочесала. Никакого потайного хода в мастерской не обнаружили. Не через канализацию же убийца просочился. Там и ребенок не пролез бы. Уж не знаю, как с задвижкой, но против замка никакие технические штучки не сработают. Его могли навесить только изнутри. И потом эти следы под окном. Чего этот человек там топтался? Разве не странно? Далее необходимо определить предполагаемое время смерти Хайкити. Она наступила между 11 часами вечера 25 февраля и часом ночи 26. Снегопад закончился в 11:30. Это надо иметь в виду. Что касается места происшествия, то следует отметить два странных обстоятельства. Первое. Кровать в мастерской была отодвинута от стены и стояла криво. Ноги лежавшего на полу Хайкити оказались под кроватью. Нам известно, что Хайкити любил двигать свою кровать по мастерской и спать, где заблагорассудится. Поэтому в необычном положении кровати, возможно, нет ничего странного. Тем не менее, данное обстоятельство может иметь очень большое значение. Зависит от того, как на него смотреть. Вторая странность. Хайкити носил усы и бороду. А на трупе бороды почему-то не было. Вот тебе еще загадка. По свидетельству членов семьи Хайкити, за 2 дня до убийства борода была при нем. Похоже, он не сам ее отрезал. Значит, это сделал преступник. Бороду не побрили, а именно отрезали. Обкарнали ножницами. Почему я думаю, что это сделал преступник? Потому что остатки бороды были обнаружены возле тела убитого, а в мастерской не нашли ни ножниц, ни бритвы. Странно, правда? Еще была версия, что вместо Хайкити убили его младшего брата Йосио. Братья были очень похожи, почти близнецы. Но Йосио бороду не носил. Хайкити мог пригласить брата к себе, по какой-то причине убить его и оставить тело в мастерской в надежде, что Йосио примут за него. Или могло произойти наоборот. Вообразить такое по силам только авторам детективного чтива для малолетних читателей. Поэтому сейчас никто не воспринимает эту версию всерьез. Хотя домочадцы могли и обознаться. Они давно не видели Хайкити без бороды, и черты его лица от удара по черепу были искажены. Так что полностью исключать возможность подмены я бы не стал. Ведь Хайкити был настолько одержим своим творчеством, что, наверное, пошел бы на все во имя Азот. Вот что можно сказать о месте происшествия. Перейдем теперь к действующим лицам и их алиби. Подожди минуту, сенсей. Есть вопросы? Ты слишком чистишь. Я за тобой не успеваю. Даже вздремнуть некогда. Это что за разговоры в аудитории? Возмутился я. Меня интересует запертая мастерская. Следы, по твоим словам, очень активно обсуждали. А о мастерской долго говорили? 40 лет. Тогда расскажи о мастерской подробно. Может, я сразу все и не вспомню. Постройка изначально задумывалась как двухэтажная, поэтому крыша была очень высоко. До проделанного вне окна не дотянуться, даже если встать на кровать. Так или иначе, на окне еще стекло и решетка. Ни лестницы, никаких других приспособлений, с помощью которых можно было бы забраться наверх, в мастерской не нашли. Все 12 картин оставались на своих местах. Труба угольной печки была сделана из жести. По такой непрочной конструкции даже Санта-Клаусу не вскарабкаться. Кроме того, огонь в печи еще горел. В стене было отверстие, через которое труба выходила наружу, но такое маленькое, что голова не пролезет. Вот, пожалуй, и все. И никаких потайных ходов. Занавески на окнах были? Были. И вот еще что. Рядом с кроватью, у северной стены, лежал длинный, очень тонкий шест, которым раздвигали и сдвигали шторы на окне под потолком. Причем нашли его далеко от окна, в другом конце комнаты. Угу. Окна были заперты? Не все. А окно, у которого кто-то топтался? У него шпингалет был открыт. Понятно. А что еще было в мастерской? Да ничего особенного. Вот, посмотри. На рисунке, считай, вся обстановка. Плюс подушка на кровати, краски, кисти и прочие атрибуты художника. В столе ручки, бумага, та самая тетрадь с записями, наручные часы, немного денег, географический атлас. Вот, пожалуй, и все. Хайкити намеренно не держал в мастерской ни книг, ни журналов, ни газет. Похоже, он не был любителем чтения. Ни радио, ни патефона. Классическая келья художника. Кстати, а что калитка в стене? Она была заперта? В принципе, она запиралась изнутри, однако замок вроде был сломан. Достаточно дернуть снаружи, и калитка открыта.
«Довольно опрометчиво». «Согласен. Хайкити перед убийством порядком ослабел. Почти ничего не ел, мучился от бессонницы, пил таблетки. Напился снотворного, получил удар по затылку, да еще и оказался в запертой комнате. Странно все это. Бессмыслица полная». «И еще бороду ему отрезали». «Но это-то тут при чем?» Митарай раздраженно помахал пальцем у себя перед носом. «Если он погиб от удара по затылку, значит, это точно убийство. Но зачем убийце понадобилось запирать мастерскую? Хотел инсценировать самоубийство?» Я хмыкнул. «У меня был готов ответ на этот вопрос. Начнем со снотворного. Как я уже говорил, когда рассказывал про следы, Хайкити принял таблетки в присутствии гостей. Двух. Или одного. Мужчины. Из этих двух вариантов гораздо более вероятен второй. И, конечно же, Хайкити знал этого мужчину. Был с ним в довольно близких отношениях. Это могли быть или его брат Йосио, или Хейтаро из галереи Медичи. Выходит, у Хайкити, кроме фигурирующих в записках лиц, других близких людей не было? Были 2-3 художника, с которыми он познакомился в Медичи, и несколько завсегдатаев питейного заведения Хурма, упомянутого в его записках. Не столько близких знакомых, сколько собутыльников. Среди них Гензо Огата, владелец мастерской, где делали манекены, и один из его работников по имени Тамио Ясукава. Но все эти люди всего лишь хорошие знакомые, и среди них только один человек был у Хайкити в мастерской. И то лишь один раз. И уж, конечно, его не стоит записывать в друзья Хайкити. Поэтому даже если в ночь, когда произошло убийство, кто-то из этих людей оказался в мастерской, для него это был первый визит к художнику. Стал бы Хайкити пить снотворное в присутствии таких людей? Да, а Йосио и Хейтаро? По ним что полиция решила? Их признали непричастными к убийству. У обоих оказалось алиби, хотя и не очень надежное. Возьмем Хейтаро. 25 февраля, примерно до половины 11 вечера, он играл в карты с друзьями в галерее Медичи на Гинзе. Там же присутствовала его мать, Ясуэ Томита. Они собрались посидеть после закрытия галереи. Гости разошлись около 20 минут 11-го. А в половине 11-го мать и сын поднялись на второй этаж и разошлись по своим спальням. Если Хейтаро – убийца, он должен был добраться до мастерской Хайкити за 30-40 минут. Возможно ли было уложиться от Гинзы до Ахарамати в районе Мегуро за 40 минут при сильном снегопаде? А если мать и сын сговорились убить Хайкити? В таком случае они могли выбежать из Медичи сразу после ухода гостей. И у них было около 50 минут, чтобы доехать до мастерской. Счет шел на минуты. Но даже если так и было, непонятен мотив преступления. Если говорить только о Хейтаро, полностью отрицать существование у него мотивов для убийства мы не можем. Хотя мотивчики, конечно, так себе. Хейтаро мог обижаться на безразличие и безответственность отца, если Хайкити им был. Или на то, что Хайкити причинил страдания его матери. Однако стоит включить в эту комбинацию Ясуэ, как все запутывается. Она была с Хайкити в добрых отношениях. Еще их связывала работа. Хайкити сдавал в галерею Ясуэ свои картины. Убивать его было просто глупо с коммерческой точки зрения. Картины Хайкити после его смерти, особенно после окончания войны, продавались очень дорого. Но поскольку у Ясуэ не было с ним четкого контракта, она мало что получила от этого. Так или иначе, следственный эксперимент показал, что доехать от Гинзы до Мегуро ночью по заснеженным улицам за 40 минут было невозможно. Угу. Теперь о Йосио. В день убийства, 25-го, он уехал в Тохоку и вернулся в Токио поздно ночью 27-го. Алиби у него не идеальное, хотя точно известно, что он встречался с приятелем в Цугару. Цугару – город в префектуре Аомори, входящий в экономический район Тохоку. Йосио был в этом городе. Тут не может быть сомнений. Говорить о его поездке можно много, но я опущу подробности. В деле об убийстве Хайкити у многих лиц алиби, подобно Йосио, оказалось не стопроцентным. Я бы даже сказал, почти у всех. Взять, к примеру, жену Йосио Аяко. Муж был в командировке, дочери у Масако, а она в ту ночь осталась дома одна. Без алиби. А что, если она и была той самой натурщицей? В 46 лет? Да. У женщин, имевших отношение к этому делу, с алиби проблемы. Возьмем для начала старшую дочь Хайкити, Кадзуэ. Она была в разводе и проживала одна в Каминоге. По тем временам порядочная дыра. Естественно, алиби она доказать не могла. Теперь Масако со своими дочками. Как обычно, они,
сама Масако, дочери Томоко, Акико и Юкико и племянницы Рейко и Нобуё собрались в главном доме обсудить свои женские дела. В 10 часов все разошлись по своим комнатам. Отсутствовала лишь Токико, которая в тот день ездила в Хоя к матери. В доме, кроме кухни и небольшого холла-гостиной, где девушки занимались танцами и музыкой, было еще 6 спальных комнат. Хейкити в доме совсем не жил, отдавая предпочтение мастерской. У Масако и ее дочерей были отдельные спальни. Рейко и Нобуё спали вместе в одной комнате. Может, это не имеет отношения к делу? Тем не менее, на первом этаже рядом с гостиной располагались спальни Масако, Томико и Акико. На втором этаже возле лестницы находилась комната Рейко и Нобуё. За ней были спальни Юкико и Токико. Теоретически, любая из женщин могла покинуть свою комнату, когда остальные уснут. С первого этажа вообще можно было вылезти на улицу через окно. Но никто этого не сделал. На снегу под окнами не нашли ни одного следа. Конечно, можно было выйти на улицу через главный вход, пройти вдоль стены, огораживавшей усадьбу до калитки. Дорожка от входной двери до ворот была выложена каменными плитами. Томоко, проснувшись рано утром 26-го, смела снег с камней. По ее свидетельству, она видела на снегу лишь следы почтальона, который прошел к входной двери и вернулся к воротам. Но подтвердить ее слова никто не мог. Масако сообщила, что, проснувшись, не обнаружила никаких следов, но это тоже лишь ее слова. И когда приехала полиция, большинство следов уже было затоптано. Возможность, что кто-то перелез через стену, полностью исключена. В 10:30 26 февраля полиция обследовала стену и не обнаружила около нее на снегу никаких следов. Кроме того, поверху стены была натянута прочная колючая проволока, поэтому даже сильный мужчина не смог бы перелезть через стену без риска поломать себе кости. По этой же причине пройти по кромке стены тоже не получилось бы. Остаются еще два действующих лица, у которых проблема с алиби. Это Токико и Тае, первая жена Хейкити. Обе свидетельствовали в пользу друг друга. Тае утверждала, что Токико находилась у нее дома. Среди дочерей Хейкити только у Токико было алиби, которое кто-то мог подтвердить. Но поскольку в ее пользу свидетельствовала мать, алиби Токико нельзя считать стопроцентным. То есть с алиби дела обстоят неважно? Строго говоря, доказанного алиби нет ни у кого. Понятно. Получается, что все на подозрении. А что Хейкити делал 25-го? Работал? Похоже на то. Значит, у него могла быть натурщица? Да, разговоры об этом тогда ходили. Полиция тоже считала, что следы на снегу могла оставить натурщица. Хейкити Умэдзава часто нанимал их в клубе моделей «Цветок лотоса» на Гинзе. Иногда ему кого-то рекомендовала и Ясуэ Томита. Однако полиция, обратившись в «Цветок лотоса», выяснила, что 25-го никого из натурщиц этого клуба в мастерской Хейкити не было. Опросили работавших при клубе девушек. Ни одна из них со своими подругами художника не знакомила. То же самое заявила и Ясуэ. 25 февраля никто из ее знакомых с Хейкити не работал. Однако Хейкити сообщил Ясуэ интересную вещь. 22-го он с радостью поделился с ней новостью, что нашел классную натурщицу. Именно такую, какую хотел писать. Сказал, что отдаст все силы этой работе, которая станет последней и самой главной в его жизни. Натурщица была очень близка к образу, сложившемуся у него в голове. Эй, такое впечатление, будто это тебя не касается. Но это же твоя работа. Я всего лишь твой помощник. Мои слова навели тебя на какую-нибудь мысль? Я бы так не сказал. Ну и тип же ты. Как же ты раскроешь это дело? Женщина, которую Хейкити хотел рисовать, и его последняя тема, Овен. Он мог использовать в качестве модели Токико, ведь она Овен. Однако есть одна проблема. Как Хейкити мог рисовать свою дочь? Ведь натурщице полагалось быть голой. Поэтому полиция решила, что он нашел натурщицу, очень похожую на Токико. Все верно. С фотографией Токико полиция прошлась в Токио по всем модельным агентствам. Занимались этим делом больше месяца, но натурщицу так и не нашли. Если бы эту женщину нашли, загадка запертой комнаты была бы решена. Она видела преступника и могла его опознать. После путча 26 февраля у полиции прибавилось много других дел. Тогда-то и решили, что Хейкити, скорее всего, встретил подходящую девушку где-то на улице или в кафе. Профессиональная натурщица вряд ли стала бы позировать до полуночи, если только не была с художником в довольно близких отношениях. Весьма вероятно, что девушка
А может быть, замужняя женщина, с которой познакомился Хайкити, нуждалась в деньгах? Узнав из газет, что художника, у которого она побывала, убили, натурщица испугалась и решила исчезнуть. И это понятно. Что сказали бы соседи, если бы в газетах написали, что она за деньги позировала голой перед незнакомым человеком? Полиция неоднократно обращалась к свидетельнице убийства с призывом явиться для дачи показаний, обещая сохранить ее имя в тайне. Но никто так и не пришел. И сейчас, спустя 40 лет, никому не известно, кто была эта натурщица. Вполне естественное поведение для преступника. То есть, предположим, эта женщина и есть убийца. После убийства Хайкити она могла сымитировать двойной след, покрыть свои следы следами от мужской обуви. И получилось, будто шел мужчина. Ты раньше говорил об этом. Следовательно, исключено. Потому что в таком случае эта женщина, натурщица, должна была заранее приготовить мужскую обувь. Но если при ней оказалась пара ботинок, значит, она предвидела, что будет снегопад. Однако никто не мог знать, что пойдет снег, пока он не начался 25-го в 2 часа дня. А натурщица, можно полагать, появилась в мастерской около часа. Во всяком случае, по свидетельству дочерей Хайкити, шторы на окнах мастерской к тому времени были задернуты. Обычно так бывало, когда к отцу кто-то приходил. Не могу представить, чтобы натурщица, задумав убить Хайкити, оказалась настолько прозорливой, что запаслась парой мужских ботинок. А может, она воспользовалась обувью Хайкити? Однако, как утверждали родственники, у Хайкити было всего 2 пары ботинок, и обе стояли в мастерской в прихожей. Неужели натурщица, попользовавшись ботинками Хайкити для фальсификации следов, умудрилась потом вернуть их на место? Это невозможно. Так что натурщица тут ни при чем. Скорее всего, она закончила свою работу и тут же удалилась. Если она вообще была. Именно. Если натурщица вообще была в тот день у Хайкити. С другой стороны, преступник вполне мог запастись женской обувью, если у него была задумка оставить женские следы. Да, такое возможно. Хотя, если подумать, все это полная ерунда. Если убийца женщина, и она хотела, чтобы подумали на мужчину, ей было достаточно оставить лишь мужские следы. И наоборот. Если Хайкити убил мужчина, который приготовил женскую обувь, ему можно было сымитировать лишь женские следы. Зачем понадобилось оставлять 2 следа, ума не приложу. Ой, что случилось? Голова заболела. Мне от тебя нужны только факты, а ты вместо этого грузишь меня никчемными рассуждениями и догадками. У меня от всего этого башка раскалывается. Ну, извини. Может, тогда прервемся? Не надо. Давай только факты. Понял. На месте происшествия не обнаружили ничего существенного. Хайкити много курил, и в пепельнице нашли много окурков. С отпечатками пальцев тоже ничего интересного. Хайкити работал с несколькими натурщицами. Возможно, среди найденных отпечатков были и их пальчики. Отпечатков загадочного мужчины, оставившего следы на снегу, не обнаружили. Только отпечатки Хайкити, и никаких признаков, что кто-то пытался стереть свои. Изучение отпечатков, в общем, ни к чему не привело. Преступником мог быть кто-то из домочадцев или неизвестный человек, позаботившийся о том, чтобы не оставить следов. Угу. В мастерской не обнаружили ничего необычного или похожего на орудие убийства. Там все было на месте, ничего не убавилось и не прибавилось. Единственное, не стало хозяина. Мне эта история напоминает американские триллеры. В мастерской 12 картин, посвященных знакам зодиака. Преступник, как любой человек, должен быть связан с одним из знаков. Хайкити мог бы каким-то образом намекнуть, к какому знаку принадлежал преступник. Оставить на картине отметину, повалить ее на пол. Однако, к сожалению, смерть наступила мгновенно.

0: отправив его на тот свет таким скандальным способом? Вот, пожалуй, и все. Так или иначе, преступника надо искать среди лиц, упомянутых в записках Хейкити. Это естественно. Кроме них, мотивов для убийства ни у кого не было, правильно?
1: Согласен.
0: Кстати, картины Хейкити действительно прибавили в цене?
1: Еще как. За одну картину 1,60 на 1,30 м можно было целый дом купить.
0: Ага. А за 11 картин 11 домов?
1: Именно так. Но столько стоить они стали лет через 10, уже после войны. К тому времени вышла книга семейства Умэдзава и «Убийство по зодиаку», и сразу стала бестселлером. Тая много получила как наследница Хейкити. Йосио, видимо, тоже кое-что досталось. А до этого была Японо-Китайская война, начавшаяся сразу после серии убийств. Потом через 4 года Пёрл-Харбор. До дела Умэдзава руки не доходили. Полиция была не в состоянии заниматься им серьезно. Неудивительно, что это интереснейшее дело так и осталось нераскрытым. Но шумиха вокруг него поднялась громкая. Уж больно много в нем всякой чертовщины. Точно. Лишь об этой шумихе можно целую книгу написать. Один убеленный сединами и опытом специалист в алхимии, изучив записки Хейкити, утверждал, что своими дикими фантазиями тот навлек на себя божий гнев, и его смерть в запертой мастерской есть не дело рук человеческих, а результат проявления гнева Всевышнего. Подобных суждений звучало очень много. Это совершенно естественно, когда дело касается нравственности и морали. С этим делом связано немало скандальных эпизодов. Религиозные фанатики устраивали шумное сборище у дома Умэдзавы, пытались проникнуть внутрь. Как-то в прихожей появилась элегантная женщина средних лет, ворвалась в гостиную и начала длинную проповедь. Со всех уголков страны к дому Умэдзавы стекались люди, желавшие прославиться. Члены сомнительных религиозных сект, монахи, проповедники, богомольные старухи. Замечательно. Нет слов. На лице Митарай промелькнуло выражение нескрываемого возбуждения. Все это, конечно, очень интересно, но хотелось бы знать, что ты об этом думаешь. Ясно, что преступление не Господь Бог совершил. Но это понятно. Мы имеем дело с интеллектуальным преступлением, и у него должно быть логическое объяснение. Ну так что, сдаешься? Азот пока касаться не будем. Но как преступник умудрился убить Хейкити в запертой комнате?
0: «А, ты про это?» – страдальчески скривившись, протянул Митарай. «Трудно определить, кто это сделал».
1: «Я сейчас не о преступнике. Меня интересует способ. Как можно убить человека в помещении, запертом изнутри на замок?»
0: «Ну, с этим-то как раз все просто. Достаточно подвесить кровать под потолком».
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Роджер Желязный. Ключи к декабрю. Рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией Y7 на криопланетных кототипов, модификация Элеанол 3.2G, опцион ГГК, Джари Дарк нигде во Вселенной не мог найти подходящего места для жизни. Это было его благословение или проклятие. Зависит от того, как на это посмотреть. Смотрите и решайте сами. Его история такова. Его родители смогли обеспечить ему криостат, но не более того. Джари требовалась температура не выше минус 50 градусов Цельсия, чтобы чувствовать себя нормально. Им были не по карману барокамера и оборудование для контроля за составом атмосферы, необходимые для поддержания его жизни. Гравитацию в 3.2G невозможно создать искусственно, поэтому Джари нуждался в ежедневном медицинском уходе и физиотерапии. Родители также не могли ему это обеспечить. Зато всеми осуждаемый опцион об этом позаботился. Он оберегал его здоровье, он оплатил его образование, он обеспечил ему финансовую поддержку и физическое благополучие. Конечно, можно утверждать, что Джари Дарк никогда не стал бы бездомным криопланетным кототипом модификации Элеанол, если бы не опцион генеральной горнодобывающей компании. Но нужно учесть, что никто не мог предсказать вспышки новой, которая уничтожила Элеанол. Когда его родители зарегистрировались в Центре общественного здоровья и планирования рождаемости и запросили рекомендации и патронаж для будущего отпрыска, они получили информацию о предлагаемых мирах и соответствующих требованиях к телотипу. Они избрали Элеанол, только что приобретенный генеральный горнодобывающий для разработки минерального сырья. Поступив благоразумно, они выбрали опцион. Иначе говоря, они подписали контракт от имени предполагаемого отпрыска, каковому выпадала честь населить указанный мир, в связи с чем ему предстояло работать в качестве служащего генеральный горнодобывающий вплоть до достижения совершеннолетия, после чего он мог по собственной воле отбыть и наняться в любое другое место. Хотя, конечно, выбор у него был не слишком большой. В обмен на это обязательство генеральная горнодобывающая соглашалась взять на себя заботу о его здоровье, образовании, а также выплачивать денежное содержание в течение всего периода нахождения у нее на службе. Когда Элеанол исчез во вспышке новой, все криопланетные кототипы во всей перенаселенной галактике оказались, благодаря подобным соглашениям, под опекой генеральной горнодобывающей. Поэтому Джари вырос в герметичной камере с устройствами для контроля температуры и состава атмосферы. Поэтому он получил первоклассное образование по ведомственной телесети, а также необходимую ему физиотерапию и медобслуживание. Поэтому Джари стал в конце концов походить на большого бесхвостого серого оцелота с перепонками между пальцев и не мог выбежать на улицу поглазеть на машины без скафандра и медикаментозной поддержки. Всюду в переполненной галактике люди пользовались рекомендациями Центра общественного здоровья и планирования рождаемости, и многие сделали тот же выбор, что и родители Джари. 28 566, если быть точным. В любой группе из более чем 28 560 субъектов обязательно встретится несколько талантливых личностей. Джари был из их числа. У него был талант делать деньги. Большую часть денежного содержания от генеральной горнодобывающей он инвестировал в тщательно выбранные предприятия, чьи акции поднимались в цене. Таким образом, некоторое время спустя, Джари приобрел значительный пакет акций генеральной горнодобывающей. Когда появился представитель Галактического союза гражданских свобод, озабоченный тем, что опцион предполагал контрактацию еще нерожденного и доказывавший, что у кататипов модификации Элеон есть хорошие шансы выиграть иск, особенно потому, что родители Джари подпадали под юрисдикцию 877-го судебного округа и могли рассчитывать на благожелательное отношение суда, родители Джари ему отказали из опасений потерять пенсию от генеральной горнодобывающей. Позднее и сам Джари отказался подавать иск. Выигрыш дела в суде не мог превратить его в норматив земного класса, а все остальное роли не играло. Он не был мстителен. Кроме того, он уже был владельцем значительного пакета акций ГГК. Он бездельничал в своей цистерне с метаном и мурлыкал. И это значило, что он размышлял. Он работал за криокомпьютером, размышляя и мурлыкая. Он подсчитывал суммарный капитал всех кататипов, числившихся в недавно организованном клубе декабря. Он прекратил мурлыкать и обдумывал предварительные итоги, подтягиваясь и лениво поводя головой. Затем он вновь вернулся к расчетам. Закончив, он продиктовал в микрофон письмо Санзи Барати, президенту декабря и своей нареченной. «Санзе, любимая, имеющиеся фонды, как я и предполагал, оставляют желать много лучшего. Тем больше оснований начать безотлагательно. Окажите любезность представить проект коммерческой комиссии, описав мою квалификацию, и постарайтесь сразу добиться одобрения. Я закончил работу над проектом обращения к членам клуба. Копия прилагается. Как следует из приведенных цифр, мне потребуется от 5 до 10 лет, при условии, что меня поддержат не менее 80% членов клуба. Поэтому постарайтесь, моя дорогая. Мечтаю в один прекрасный день встретиться с вами где-нибудь под пурпурными небесами. Неизменно ваш Джари Дарк, казначей. Постскриптум. Рад, что вам понравилось кольцо». За 2 года Джари удвоил капитал корпорации «Декабрь». Еще за 1.5 он вновь удвоил его. Прочтя ниже следующее письмо от Санзы, он вспрыгнул на свой батут, перекувыркнулся в воздухе, мягко приземлился на лапы в дальнем углу своих апартаментов и вернулся к воспроизводящему устройству, чтобы прочесть еще раз. «Дорогой Джари, прилагаю характеристики и расценки еще 5 миров. Исследовательской группе понравился один из них. Мне тоже. А ты что думаешь? Элеон 2? Если согласен, то как насчет цены? Когда мы сможем набрать такую громадную сумму? Группа считает, что 1000 миропреобразователей может превратить его в то, что нам нужно за 5-6 веков. Побыстрее составь смету расходов на оборудование. Раздели со мной судьбу и будь моим возлюбленным. Там, где нет стен. Санза». «И еще год, — подумал он, — и я куплю тебе мир. Надо пошевелиться со сметой на оборудование и транспортировку». Получив результаты, Джари заплакал холодными слезами. 100 машин, способных изменять параметры окружающей среды, плюс 28 тысяч анабиозных бункеров, плюс расходы по транспортировке этого оборудования и представителей его народа, плюс... Слишком дорого. Он быстро сделал перерасчет. Он продиктовал в свой микрофон. «Киска моя, 15 лишних лет – это слишком долгий срок для ожидания. Поручи им рассчитать, сколько понадобится времени, если придется ограничиться только 20 миропреобразователями. Люблю, целую, Джари». Все последующие дни он ходил по своей камере из угла в угол. Сперва гордо выпрямившись, потом на 4 лапах, когда настроение стало портиться. «Около 3000 лет», – пришел ответ. «Пусть всегда твоя шерстка светится. Санза, давай поставим этот вопрос на голосование, зеленоглазка», – ответил он. «Краткое описание мира, не больше 30 строк. Представьте». Всего один континент с 3 внутренними черными на вид и солоноватыми морями. Серые равнины и желтые равнины. И небо цвета сухого песка. Мелколесье, где деревья вроде вымазанных йодом грибов. Гор нет, только холмы. Бурые, желтые, белые, светло-лиловые. Зеленые птицы с крыльями, похожими на парашюты, клювами, похожими на серпы, перьями, похожими на листья дуба, и вывернутым зонтиком вместо хвоста. Шесть очень далеких лун, что днем кажутся расплывчатыми пятнами, снежными хлопьями по ночам, каплями крови в сумерках и на заре. Какая-то травка вроде горчицы во влажных долинах. Туманы, как белое пламя, пока утро безветренное, и как змеи-альбиносы, когда поднимается ветер. Разбегающиеся ущелья, будто узоры на заиндевевшем стекле. Потаенные пещеры, словно цепочки темных пузырей. 17 обнаруженных видов опасных хищников от 1 до 6 метров в длину, чересчур мохнатых и зубастых. Внезапные грозы с градом, будто удары молотом с чистого неба, полярные шапки из льда, как голубые береты на приплюснутых полюсах. Подвижные двуногие, ростом в 1.5 метра, с недоразвитым головным мозгом, которые кочуют по мелколесью и охотятся на личинок гигантских гусениц, а также на самих гигантских гусениц, на зеленых птиц, на слепых кротовидных, на ночных пожирателей падали. 17 полноводных рек, облака, похожие на пурпурных тучных коров, спешащих пересечь континент и улечься за горизонтом на востоке. Утесы из выветренного камня, подобные застывшей музыке. Ночи темные, как копоть, чтобы можно было наблюдать слабые звезды. Плавные изгибы долин, напоминающие женское тело и музыкальный инструмент. Вечный мороз в затененных местах. Звуки по утрам, похожие на те, что издает ломающийся лед, звенящее олово, лопнувший стальной трос. Они знали, что смогут превратить его в рай. Прибыл передовой отряд, закованный в криоскафандры. Установил по 10 миропреобразователей в каждом полушарии. В нескольких больших пещерах начал монтаж анабиозных бункеров. Затем прибыли члены декабря, спустившись с небес цвета сухого песка. Они спустились, осмотрелись и решили, что это почти рай, после чего отправились в свои пещеры и уснули. Более 28 тысяч криопланетных кототипов модификации Элеонол сошли в свой собственный мир, чтобы проспать до поры беззвучным сном льда и камня, чтобы получить в свое владение новый Элеонол. В таком сне не бывает сновидений, но если бы они были, они напоминали бы мысли тех, кто еще не улегся спать. «Это тяжело, Санза». «Да, но это только на время». Обрести друг друга и наш собственный мир, и лишь ненадолго выныривать туда, как ныряльщик со дна моря. Ползти, когда хочется прыгать. Для нас это время пройдет быстро, Джари, мы ничего не почувствуем. Но на самом деле целых 3000 лет. Пройдет ледниковый период, пока мы будем спать. Наши прежние миры изменятся так, что мы их не узнаем, вернувшись погостить, и никто о нас не вспомнит. Погостить где? В наших прежних клетках? Какое нам дело до других миров? Пускай нас забудут там, где мы родились. Мы – самостоятельный народ, и мы нашли свой дом. Что еще нам нужно? Ты права, пройдет совсем немного лет, и мы сможем вместе бодрствовать и нести вахту. А когда в первый раз? Через 2.5 века, 3 месяца бодрствования. Что тогда здесь будет? Не знаю, не так жарко. Тогда давай вернемся и ляжем спать. Завтрашний день будет лучше. Согласен. Ой, смотри, зеленая птица. Она парит, как мечта. Когда они впервые пробудились для вахты, они жили внутри миропреобразователя в местности, называемой Мертвой Землей. Мир уже стал прохладнее, края неба окрасились розовым. Металлические стены громадной установки почернели и покрылись инеем. Атмосфера была еще непригодной для дыхания, температура слишком высокой. Большую часть времени они проводили внутри своих специальных камер, покидая их, как правило, только для проведения особых замеров и контроля за состоянием жилых сооружений. Мертвая земля. Скалы и песок. Ни деревьев, ни вообще каких-либо признаков жизни. До сих пор продолжался период ураганов, словно планета давала отпор вторжению мира машин. К ночи гигантские облака недвижимого имущества затихали, оседали на каменных утесах, и когда ветры уносились прочь, пустыня мерцала, как свежевыкрашенная, а когда приходило утро с его странными звуками, утесы возвышались над ней, как языки пламени. Солнце восходило и задерживалось на небосклоне, после чего ветер обычно поднимался вновь. День затягивался серо-бурой пеленой. Когда порывы утреннего ветра стихали, Джари и Санза могли наблюдать через свое любимое восточное окно, единственное на третьем этаже, за мертвой землей, где один утес был похож на непокорного нормотипа, махавшего им рукой. Могли валяться на зеленой кушетке, которую подняли с первого этажа, или заниматься любовью под звуки разгоняющегося ветра. Или Санза напевала, а Джари писал в журнале или перечитывал записи в нем, столетиями копившиеся каракули друзей и незнакомцев. И часто они мурлыкали, но никогда не улыбались, потому что не знали, как это делается. Однажды утром, посмотрев в окно, они увидели двуногое создание из вымазанного йодом леса, бредущее через пустыню. Оно несколько раз падало, поднималось и шагало дальше. Наконец упало и больше не двигалось. «Что она делает так далеко от дома?» – спросила Санза. «Умирает», – ответил Джари. «Давай выйдем наружу». Они опустились по кошачьи на четыре лапы, спустились на первый этаж, надели защитные костюмы и вышли из своего сооружения. Создание вновь поднялось и заковыляло дальше. Оно было покрыто рыжим мехом. Темные глаза, широкий длинный нос, лоб сильно скошен назад. По четыре коротких пальца с когтями на руках и ногах. Увидев, что они выходят из мира преобразователя, это существо остановилось и стало на них смотреть. Потом оно упало. Подойдя ближе, они стали разглядывать лежащее существо. Оно продолжало смотреть на них. Его темные глаза расширились, тело затряслось мелкой дрожью.
2: «Оно умрет, если мы его здесь оставим», — сказала Санза.
1: «И оно умрет, если мы заберем его внутрь», — ответил Джари. Существо попыталось протянуть к ним переднюю конечность, но сил на это не хватило. Его глаза сузились, потом закрылись. Джари подошел и легко тронул его носком ботинка. Никакой реакции. «Оно мертво», — сказал он.
2: «Что мы будем делать?»
1: «Оставим здесь. Песок его занесет». Они вернулись в свое сооружение, и Джари записал происшествие в журнал. Шел последний месяц их вахты, когда Санза спросила его.
2: «Здесь кроме нас все умрет? И зеленые птицы, и большие хищники, и те забавные маленькие деревья, и волосатые гусеницы?»
1: «Надеюсь, что нет», — ответил Джари. «Я перечитал все записи биологов. Думаю, что жизнь сможет адаптироваться. Стоит ей один раз возникнуть, и она сделает все возможное, чтобы продолжаться дальше. Обитателям этой планеты, наверное, повезло, что у нас только 20 миропреобразователей. У них есть 3 тысячелетия, чтобы получше обрасти шерстью, научиться дышать нашим воздухом и пить нашу воду. Сотни установок мы бы их уничтожили, и пришлось бы ввозить криопланетных существ или выводить новых. А так, те, что здесь живут, имеют возможность приспособиться».
2: «Замечательно», — сказала она. «Но мне сейчас пришло в голову, что мы делаем здесь то же самое, что судьба когда-то сделала с нами. Нас подготовили для Элеонола, а новое его уничтожило. Эти существа здесь родились, а мы уничтожаем их мир. Мы превращаем все живое на этой планете в то, чем были сами в наших прошлых мирах, в нечто неприспособленное».
1: «С той, однако, разницей, что мы теряем свое время», – уточнил Джари, – «и даем им шанс выжить в новых условиях».
2: «И все же я чувствую, мы здесь видим», – она указала на окно, – «то, во что превратится вся планета, в одну большую мертвую землю».
1: «Мертвая земля была здесь и до нас, мы не создавали новых пустынь».
2: «Все звери уходят на юг, деревья погибают. Когда они заберутся на юг так далеко, как им по силам, а температура будет падать дальше и воздух сжигать их легкие, им придет конец.
1: Но они могут к тому времени адаптироваться. Кроны деревьев становятся гуще, их кора толще. Жизнь

хоть вредит. Если это поймешь, ты перестанешь себя винить». И они стали слушать пение ветров. Через 3 дня, во время затишья на закате, разделявшего ветры дня и ветры ночи, Санза позвала его к окну. Он взлетел на 3-й этаж, приблизился к ней. Ее груди казались розовыми в закатном свете. Под ними лежали серебристые тени. Шерсть на плечах и бедрах светилась, словно ее окружал туманный ореол. Лицо ничего не выражало, ее глаза не смотрели на Джари. Он выглянул наружу. Падали первые крупные хлопья, голубые на розовом фоне заката. Они опускали пелену забвения на скалы, на непокорного норматипа. Они прилипали к кварцевому толстому стеклу. Упав, они окрашивали пустыню в цвет ядовитой лазури. Они порхали. Большая часть их уже опустилась на землю, но была подхвачена первыми порывами ветра. Темные облака сошлись в небесной вышине. От них к земле протянулись нити и ленты голубого цвета. Хлопья, как бабочки, плясали за окном, то открывая, то скрывая очертания мертвой земли. И желто-розово исчезло, уступив место голубизне, а та синела, темнела, и когда снаружи донесся первый порывистый вздох вечера, и снежные вихри понеслись не вниз, а вбок, они были уже сине-фиолетовыми. «Эта машина никогда не умолкает», — писал Джари. «Иногда мне кажется, что я различаю голоса в ее безостановочном гуле, внезапном рычании, похрустывании могучих сочленений. На станции в мертвой земле я один. После нашего прибытия прошло 5 столетий. Я решил, что Санзе будет лучше проспать ту вахту, чтобы не тревожить душу мрачными перспективами. Они есть. Она, конечно, рассердится. Сегодня после пробуждения я слышал голоса родителей в соседней комнате. Слов не разобрал. Только их голоса, которые я раньше слышал по старому интеркому. Они должны были умереть, несмотря на все успехи геронтологии. Часто ли они вспоминали обо мне после моего отъезда? Я даже не смог бы пожать руку отцу без моей перчатки, поцеловать мать на прощание. Это странно, чувствовать себя полностью одиноким. И только машины гудят, перебирая молекулы атмосферы, замораживая мир в центре этой синей равнины. Меня злит тот факт, что я вырос в стальной камере. Каждый день я связываюсь с 19 другими станциями.

Все еще невыносимо жарко. От первого же глотка воздуха мне стало дурно. Наш день еще далеко. И все же я почувствовал разницу по сравнению с тем, что было в прошлую попытку 2,5 века назад. Что здесь будет, когда все завершится? И кем буду я? Экономистом? Каковы будут мои функции на нашем новом Элеаноле? Неважно, была бы Санза счастлива. Миропреобразователь запинается и вздыхает. Земля везде покрыта синим, куда ни посмотришь. Утесы остались, но их очертания уже изменились. Небо сейчас розового цвета. Вечером и утром оно бывает почти бордовым. Наверное, именно о таком говорят, что оно цвета вина, но сам я вина никогда не видел, поэтому не могу сказать точно. Деревья не погибли, они стали более крепкими, кора стала толще, листья темнее и больше. Я слышал, что теперь они вырастают гораздо выше. В мертвой земле деревьев нет. Гусеницы еще живы. Они кажутся более крупными, но, как я заметил, это от того, что они стали более мохнатыми, чем раньше. Похоже, что почти у всех животных шерсть стала гуще. Некоторые, наверное, стали впадать в спячку. Странная вещь. Как сообщили с 7-й станции, им показалось, что мех у двуногих стал гуще. Вроде бы в их районе было немного таких существ, и те обычно держались на большом расстоянии. Они стали выглядеть более косматыми. Однако непосредственные наблюдения показали, что некоторые из них надевают или заворачиваются в шкуры мертвых животных. Возможно ли, что они могут быть более разумными, чем мы считали? Кажется маловероятным, ведь их тщательно обследовала биокоманда еще до того, как мы запустили машины. Действительно, очень странно. Ветры по-прежнему сильны. Иногда они приносят столько пепла, что небо становится темным. Отсюда, на юго-западе, отмечается значительная вулканическая активность. Из-за этого пришлось перебазировать 4-ю станцию. Я стал слышать пение Санзы в звуках работающей установки. В следующий раз я отдам ей проснуться. К тому времени все получше наладится. Нет, это неправда. Это эгоизм. Я хочу, чтобы она была рядом со мной. Я чувствую себя так, словно я единственное живое существо в этом мире. Голоса по радио, как призраки. Часы громко тикают, а промежутки между тиканьем заполняет гудение установки. По сути, та же тишина, потому что оно постоянно. Временами мне кажется, что его нет. Я начинаю вслушиваться, напрягаю уши и все же не знаю, гудит или нет. Тогда я проверяю индикаторы, и они подтверждают мне, что машина работает. Возможно, это какая-то неисправность в индикаторах, но они выглядят так, словно с ними все в порядке. Нет, дело во мне. А синева мертвой земли – тоже тишина особого рода. Утром даже скалы покрыты голубым инеем. Красиво это или отвратительно? Для меня не важно. Это часть великой тишины, вот и все. Возможно, я стану мистиком. Возможно, я разовью в себе оккультные способности и достигну просветления и освобождения, сидя здесь, в центре великой тишины. Возможно, у меня будут видения. Голоса я уже слышу. Водятся ли призраки в мертвой земле? Нет. Здесь ничто и никогда не могло обратиться в призрака. За исключением, пожалуй, того маленького двуногого существа. Я пытаюсь понять, куда он шел по мертвой земле. Почему он стремился к центру разрушений, а не прочь от него, как соплеменники? Теперь уже не узнаю. Разве что будет видение. Думаю, уже пора взять себя в руки и выйти прогуляться. Полярные шапки стали толще. Начался ледниковый период. Скоро, скоро все пойдет на лад. Скоро тишине придет конец, я надеюсь. Все-таки я хотел бы знать, не есть ли тишина естественное состояние Вселенной, лишь оттеняемое нашим ничтожным шумом, темным пятнышком посреди голубого поля. Все однажды было тишиной. И станет тишиной. Уже сейчас, возможно. Слышу ли я настоящие звуки или только звучащую тишину? Я хотел бы разбудить ее прямо сейчас, выйти с ней прогуляться. Начинается снегопад.

0: Джерри пробудился снова на исходе тысячелетия. Санза улыбалась и держала его руку в своих, сжимала ее. А он объяснял, почему не разбудил ее тогда, словно извинялся. «Конечно, я не сержусь», — сказала она. «Ведь я и сама обошлась с тобой так же в прошлый цикл». Джерри не сводил с нее глаз и, кажется, начинал понимать. «Больше я так не поступлю», — пообещала Санза. «Я знаю, что и ты не сможешь. Такое одиночество почти нестерпимо». «Да», — ответил он. «В прошлый раз отогрели нас обоих. Я очнулась первой и сказала, чтобы тебя опять отправили спать. Я была очень рассержена, узнав, что ты перед этим натворил, но я быстро все простила. Мне так хотелось, чтобы ты был рядом». «Мы всегда будем вместе», — сказал Джерри. «Конечно, всегда». На флайере они долетели из пещеры спальни до мира преобразователя в мертвой земле, где сменили предыдущую пару и подняли на третий этаж новую кушетку. Атмосфера мертвой земли оставалась душной, но ей уже можно было недолго дышать, хотя такие эксперименты неизменно заканчивались головной болью. Скала, некогда похожая на махающего рукой нормотипа, потеряла четкость очертаний. Ветры утратили буйный нрав. На четвертый день они обнаружили звериные следы, которые могли принадлежать какому-то крупному хищнику. Это обрадовало Санзу, но последующие наблюдения оказались безрезультатными. Однажды утром они решили забраться подальше в мертвую землю. Не пройдя и 100 шагов, они наткнулись на 3 мертвых гигантских гусениц. Те были жесткими, словно их высушили, а не заморозили. Вокруг них на снегу велись цепочки непонятных знаков. Следы вели и к ним, и от них, и имели незнакомые очертания. «Что это значит?» – спросила она. «Не знаю, но думаю, это стоит сфотографировать», – сказал Джерри. Так и сделали. После обеда Джерри связался с 11-й станцией и узнал, что нечто подобное иногда замечали вахтенные на других установках, правда, не слишком часто. «Не понимаю», – сказала Санза. «И не хочу понимать», – ответил Джерри. Ничего подобного за их вахту не повторилось. Джерри отметил события в журнале, подготовил отчет. Потом они целиком отдались любви, наблюдениям и время от времени ночным пирушкам. 2 столетия назад какой-то биохимик посвятил свою вахту экспериментам с веществами, которые бы действовали на кататипов так же, как легендарная виски на нормотипов. Он преуспел, предался 4-недельному пьянству, забросил вахту и был отстранен от нее, а затем отправлен в криобункер до конца ожидания. Однако найденная им формула, довольно несложная, передавалась из рук в руки, так что Джерри и Санза обнаружили в кладовке богатый бар и рукописную инструкцию, содержащую практические указания и рецепты разнообразных коктейлей. Автор текста выражал надежду, что каждая вахта сможет внести новый вклад в копилку рецептов, в результате чего, к моменту его очередного дежурства, инструкция сможет достичь объема, соразмерного его желаниям. Джерри и Санза поработали на совесть. Их пунш «Снежный цветок» согревал тело, превращая мурлыканье в хихиканье, и так они познали смех. Тысячелетие они отметили целой чашей этого напитка. Тогда Санза настояла на том, чтобы связаться с остальными станциями и сообщить им формулу. Прямо сейчас, в ночную смену, чтобы все разделили с ними их радость. Вполне возможно, так все и поступили, ведь рецепт был очень простой. И хотя потом эта чаша отошла в область воспоминаний, смех они сохранили навсегда. Вот так, легкими простыми штрихами, делает свой первый набросок традиция. «Зеленые птицы умирают», — сказала Санза, откладывая в сторону прочитанный отчет. «Правда?» — сказал Джерри. «Видимо, они уже сделали для адаптации все, на что были способны», — заметила она. «Жаль», — сказал Джерри. «Кажется, что с нашего появления здесь не прошло и года, а на самом деле 1000 лет». «Время летит», — сказал Джерри. «Я боюсь», — призналась она. «Почему?» «Не знаю. Просто боюсь».
1: «Чего?»
0: «Жить так, как мы живем, наверное. Оставлять себя по кусочкам в разных столетиях. Я помню, несколько месяцев назад здесь была пустыня. Сейчас тут ледник. Расселины открываются и схлопываются. Каньоны возникают и исчезают. Одни реки пропадают, другие появляются. Все кажется таким ненадежным. Вещи выглядят прочными, но я боюсь до них дотрагиваться. Вдруг исчезнут. Превратятся в дым, и моя рука пройдет сквозь них, как сквозь черный дым. И коснется. Чего? Бога, наверное. Или еще хуже, даже его может не быть. Никто по-настоящему не знает, каким будет этот мир, когда мы закончим. Мы отправились в неведомую землю, и уже поздно возвращаться. Мы идем сквозь сон, устремляясь к мечте. Иногда я скучаю по своей камере, по всем этим машинкам, которые обо мне заботились. Может быть, это я не смогу адаптироваться? Может, и я, как зеленая птица? Нет, Санза, нет. Мы реальны. Неважно, что происходит вокруг, мы здесь останемся. Все меняется, потому что мы захотели этих изменений. Мы сильнее этого мира, и мы будем давить на него, перекрашивать и дырявить до тех пор, пока не сделаем из него именно то, что нам нужно. А тогда мы займем его и заполним городами и детьми. Ты хочешь увидеть Бога? Посмотри в зеркало. У Бога острые уши и зеленые глаза. Он покрыт мягкой серой шерсткой. Когда он простирает длань, меж пальцев показываются перепонки. Хорошо, что ты сильный, Джари. Давай-ка возьмем мотосани и прокатимся. Давай. Вверх и вниз, без остановки, они неслись через мертвую землю, где темные камни замерли в молчании, будто облака в опрокинутом небе. Прошло 12,5 веков. Теперь они могли дышать без респираторов, пусть недолго. Теперь они могли выносить температуру этого мира, пусть недолго. Теперь все зеленые птицы умерли. Теперь начались странные и тревожные вещи. По ночам приходили двуногие. Оставляли цепочки знаков на снегу, оставляли в центре мертвых животных. Теперь такое случалось гораздо чаще, чем в прошлом. Чтобы сделать это, они приходили издалека, и у многих из них плечи были покрыты шерстью, но не их собственной. В поисках отчетов об этих существах Джари перерыл весь архив. «В одном из отчетов говорится об огнях в лесу», — сообщил он. «Седьмая станция».
1: «Что?»
0: «Огонь», — сказал он. «Что, если они открыли огонь? Значит, на самом деле они не животные, но были ими». Теперь они носят одежду, совершают что-то вроде жертвоприношений нашим машинам. Нет, они больше не животные. Как такое могло случиться? А как ты думаешь? Мы сами это сделали. Они могли бы остаться неразумными, животными, если бы мы не пришли и не вынудили их умнеть, чтобы выжить. Мы ускорили их эволюцию. Им оставалось адаптироваться или погибнуть, и они адаптировались. «А тебе не кажется, что это могло произойти, даже если бы мы здесь не появились?» – спросил он. «Может, да, когда-нибудь, а может и нет». Джари подошел к окну, окинул взглядом мертвую землю. «Я должен разобраться и выяснить. Если они разумны, если они люди, как мы», – добавил он, – «то мы должны с ними считаться».
1: «Что ты предлагаешь?»
0: «Найти кого-нибудь из этих созданий». Посмотреть, можно ли наладить с ними контакт.
1: Разве раньше не пробовали?
0: Пытались.
1: И какие результаты?
0: Разные. Одни утверждают, что они определенно разумны, другие считают, что им далеко до порога, за которым начинается человек.
1: «А может быть, мы делаем ужасную вещь?» – отозвалась она. «Создали людей, а теперь их уничтожаем. Однажды, когда мне было грустно, ты сказал, что мы боги этого мира, что в нашей власти создавать и разрушать. Это так, но я не ощущаю себя богом. Что мы можем сделать? Они сумели измениться, но ты уверен, что они смогут пройти с нами до конца нашего пути? Что если они вроде зеленых птиц? Если они адаптировались так быстро и полно, как могли, и этого все же недостаточно? Что здесь может сделать бог?»
0: «Все, что захочет», – ответил Джари. В этот день они летали на флайере над мертвой землей, но обнаруживали признаки жизни разве что друг в друге. Поиск был продолжен в следующие дни, однако к успеху не привел.
1: Ранним пурпурным утром, двумя неделями позже, это все-таки произошло.
2: «Они были здесь», — сказала Санза.
1: Джари подошел к выходу из установки и присмотрелся. Снежный покров в нескольких местах был утоптан. Знакомые цепочки знаков окружали тельце мертвого зверька.
2: «Они не могли уйти очень далеко», — сказал он.
1: «Не могли. Давай поищем на санях». И сразу же, по снегу, вдаль через землю, называемую мертвой. Санза управляла, а Джари вглядывался в цепочки следов на голубом. Они неслись сквозь рождающееся утро, через огненно-фиолетовый мир, и ветер обтекал их, как река. И звуки вокруг были подобны тем, что издает ломающийся лед, звенящее олово, лопнувший стальной трос. Камни в синем инее застыли, как замерзшая музыка, и длинная тень саней, темная, как чернила, неслась впереди них. По крыше вдруг забарабанил град, словно неожиданная атака танцующих демонов, и так же внезапно прекратился. Мертвая земля то опускалась полого, то снова дыбилась. Джари положил руку Санзе на плечо. «Впереди!» Она кивнула и притормозила. Они окружили его у выступа скалы. Они использовали дубинки и длинные пики, похоже, что с обработанными в огне наконечниками. Они бросали камни, бросали куски льда. Потом они отступили, и он убивал их, когда к нему приближались. Кототипы назвали его медведем из-за того, что он был большой, косматый и мог вставать на задние лапы. Этот был 3,5 метра в длину, весь заросший голубоватой шерстью, за исключением длинной морды, которая по виду напоминала рабочую часть плоскогубцев. 5 созданий валялось вокруг него на снегу. Каждый раз, когда он замахивался и опускал лапу, падало еще одно. Джари достал пистолет из кобуры и проверил заряд. «Поезжай помедленнее», — сказал он ей. «Я попробую выстрелить ему в голову». Первый выстрел ударил мимо, выщербив валун за спиной зверя. Второй просвистел в шерсти на шее. Джари выпрыгнул из саней, когда они поравнялись со зверем, сдвинул регулятор энергии на максимум и, не целясь, выпустил весь заряд ему в грудь. Медведь замер, покачнулся, упал. В его груди зияла сквозная рана. Джари обернулся и посмотрел на созданий. Те уставились на него. «Привет», — сказал он. «Меня зовут Джари. Нарекаю вас рыжетипами». Удар сзади свалил его с ног. Он покатился по снегу, перед глазами заплясали огни, левая рука и плечо горели от боли. Второй медведь явился из каменного леса. Правой рукой Джари вытащил свой длинный охотничий нож и поднялся на ноги. Когда зверь кинулся на него, он, двигаясь с кошачьей быстротой, ударил вверх и вперед и всадил нож ему в горло по самую рукоять. По телу зверя пробежала судорога, но он легко смахнул его с себя, и Джари вновь упал, потеряв нож. Рыжетипы снова бросали камни, кололи зверя заостренными пиками. Потом был глухой звук удара в плоть, скрежет, зверь взлетел в воздух и сверху рухнул ему на голову. Он приходил в себя. Раненый он лежал на спине, и весь мир вокруг него пульсировал, словно готовый взорваться. Сколько прошло времени, он не знал. То ли его, то ли медведя оттащили в сторону. Создания припали к земле, наблюдая. Одни наблюдали за медведем, другие за ним, третьи за разбитыми санями. Разбитые сани. С трудом он поднялся на ноги. Рыжетипы отступили. Он добрался до саней и заглянул внутрь. Он сразу понял, что она мертва, как только заметил неестественный поворот головы. И все же он проделал все необходимое для того, чтобы в этом удостовериться, и лишь тогда позволил себе поверить. Она решилась на смертельный удар, направив сани на зверя и сломав ему спину. Она сломала сани и себя. Он наклонился над обломками, составил свою первую молитву и вытащил ее тело. Рыжетипы наблюдали. Он поднял ее на руки и понес через мертвую землю, возвращаясь к установке. Рыжетипы продолжали наблюдать за ним, кроме одного, с необычно высокими надбровными дугами, который пристально разглядывал нож, торчащий из дымящегося, мохнатого звериного горла. Разбудив руководство декабря, Джари спросил:
2: Что нам нужно сделать? Она первая из нашей расы умерла в этом мире», – сказал Ян Терл, вице-президент.
1: «Никакой традиции пока не существует», – сказала Зельда Кейн, секретарь. «Нам нужно ее установить?»
2: «Я не знаю», – ответил Джари. «Не знаю, что будет правильнее».
1: «Погребение и кремация – это два основных способа. Что вас больше устраивает?»
2: «Но я...» «Нет, не в земле. Отдайте ее мне. Дайте большой флайер. Я сожгу ее тело. А потом надо построить часовню». «Нет, я сделаю это так, как сочту нужным. И лучше всего, если я один». «Как хотите. Берите все, что считаете нужным, и делайте все, что необходимо».
1: «Было бы лучше послать кого-то другого на установку в мертвой земле. Я хотел бы уснуть после того, как закончу».

празднования. «Да, и наши». Джерри кивнул, махнул рукой, повернулся и вышел. Вот так, тяжелыми штрихами, намечает свой рисунок жизнь. На юго-восточной границе мертвой земли высилась Голубая гора. 3000 метров, чуть больше. Если лететь к ней с северо-запада, она казалась застывшей волной непредставимо огромного моря. На ее вершине отдыхали пурпурные облака. Ни одно живое существо не ступало на ее склоны. У нее не было имени, и она приняла то, что оставил ей Джарри. Он посадил флайер, он донес ее тело так высоко, как можно донести тело. Он уложил ее, одел ее в лучшие одежды, закрыл широким шарфом сломанную шею, набросил темную вуаль на безжизненное лицо. Он начинал молитву, когда с неба ударил град. Словно камни, куски синего льда падали на него, на нее. «Проклятье на вас!» – закричал он и помчался вниз к флайеру. Подняв машину, он стал кружить в воздухе. Ее одежды хлопали на ветру. Падающий занавес из синих бусин града порвал все связи между ними, кроме последней ласки. Огонь переплавит лед в лед, прах переплавит в бессмертие, огонь из пушки. Он нажал на гашетку, и сияющий ярче солнца огненный туннель открылся в теле безымянной горы. Она исчезла в нем, и он расширял этот туннель до тех пор, пока не сравнял всю верхушку горы. Затем он поднялся вверх в облака, атакуя грозу, пока у пушек не кончился весь заряд. Тогда он сделал в воздухе круг над оплавленной столовой горой на юго-восточной границе мертвой земли. Круг над первым погребальным костром этого мира. Потом он улетел, чтобы проспать до поры беззвучным сном льда и камня, чтобы получить в свое владение новый Элианол. В таком сне не бывает сновидений. 15 столетий. Почти половина ожидания. 20 строк, не больше. Представьте. 19 полноводных рек впадают в черные моря, покрытые фиолетовой рябью. Мелколесье цвета йода исчезло. Всю сушу заняли мощные деревья с толстой корой. Оранжевые, желтые, черные, очень высокие. Величественные горные цепи, там, где раньше были только холмы, бурые, желтые, белые, светло-лиловые. Цветы, чьи корни пробивают почву на 20 метров вглубь от их горчичных лепестков, распускающихся посреди голубого инея и камней. Слепые кротовидные зарылись глубже. Ночные пожиратели падали, обзавелись мощными челюстями и впечатляющими рядами резцов. Гигантские гусеницы стали меньше, но выглядят крупнее из-за усилившегося волосяного покрова. Изгибы долин еще напоминают контуры женского тела, округлые и плавные, или музыкальный инструмент. Выветренных камней стало больше, но они всегда покрыты инеем. Звуки по утрам, как всегда, резкие, ломкие, металлические. Они были уверены, что находятся на полпути в рай. Представьте это. Вахтенный журнал «Мертвой земли» поведал ему обо всем, что он хотел узнать, но на всякий случай он перечитал все отчеты из архива. Приготовив себе коктейль, он смотрел в окно на 3-м этаже. «Умрут», – пробормотал он, допил содержимое бокала, снарядился и ушел с поста. Прошло 3 дня, прежде чем Джарри обнаружил их стоянку. Он посадил флайер в отдалении и пошел пешком. Здесь, на крайнем юге мертвой земли, воздух всегда теплее, и ему было трудно им дышать. Они носили звериные шкуры. Эти шкуры для удобства и лучшей защиты от холода были разрезаны на полосы и закреплялись на их теле. Он насчитал на стоянке 16 навесов и 3 костра. Он заколебался при виде костров, но все же подошел ближе. Когда они увидели его, негромкий шум стих, раздался короткий вскрик, и наступила тишина. Он вошел в лагерь. Создания неподвижно стояли вокруг него. Была слышна возня под большим навесом в конце прохода. Он пошел по лагерю. К вершине составленного из жердей треножника был подвешен кусок вяленого мяса. Перед каждым жилищем стояло несколько длинных копий.

0: Он взял и изучил одно из них. К концу копья было прикреплено острие из расщепленного камня в форме листа. Неподалеку стоял чурбан с рисунком, в котором угадывался силуэт кота. Он услышал звук шагов и обернулся. К нему медленно подходил один из рыжетипов. Он выглядел старше остальных, плечи опущены. Когда он открывал рот, было заметно, что у него нет многих зубов. Волосы седые и редкие. Он держал что-то в руках, но внимание Джари привлекли сами руки. На каждой руке был отстоящий большой палец. Джари быстро огляделся, изучая руки остальных рыжетипов. У всех были отстоящие большие пальцы. Он всмотрелся в их близкие лица. Теперь у них были вертикальные лбы. Он вновь посмотрел на старого рыжетипа. Тот положил что-то к его ногам и отошел в сторону. Джари посмотрел вниз. На широком листе лежал ломоть вяленого мяса и кусок фрукта. Он взял мясо, закрыл глаза, откусил немного, прожевал и проглотил. Остальное завернул в лист и положил в боковой карман своего ранца. Он поднял руку, и рыжетипы отступили. Опустив руку, он раскатал одеяло, которое носил с собой, и расстелил его на земле. Усевшись, указал рукой на рыжетипа, затем на место на противоположном конце одеяла. Поколебавшись немного, существо подошло и присело. «Мы начинаем учиться говорить друг с другом», – медленно произнес он. Положил руку себе на грудь и сказал: «Джари!» Джари стоял перед разбуженным руководством Декабря. «Они разумны», – сказал он им. «Все материалы в моем отчете».
1: «Ну и что?» – спросил Янтерл.
0: «Не думаю, что они смогут адаптироваться. Они продвинулись

двинуться много дальше. Не уверен, что им по силам весь этот путь. Вы биолог, эколог, химик? Нет. Тогда на чем основано ваше заключение? Я наблюдал их в непосредственной близости 6 недель. Значит, это ваше субъективное мнение. Вы знаете, что в таких делах нет экспертов. Ничего подобного раньше не происходило. Допустим, что они разумны. Допустим, что ваши соображения о степени их адаптируемости верны. Что, по-вашему, мы должны сделать? Резко замедлить преобразование. Дать им больше шансов. Если они не смогут справиться с остатками пути, то остановиться на достигнутом. Этот мир уже пригоден для жизни. Мы можем адаптироваться к нему. Резко замедлить? Насколько? Возможно, добавить еще 7 или 8 тысячелетий. Это исключено. Полностью. Слишком долго. Почему? Потому что раз в 250 лет каждый несет трехмесячную вахту. Это год личного времени за каждое тысячелетие. Вы просите у нас слишком большую часть жизни. Но ведь возможно, что на карту поставлена судьба целой расы. Вы не можете утверждать это со всей определенностью. Нет, не могу. Но разве вы не согласны, что ради этого стоит рискнуть? Вы хотите вынести свои предложения на голосование руководства? Нет, уже ясно, что я проиграю. Я хочу вынести их на всеобщее голосование. Это невозможно. Все спят. Разбудите их. Это не так просто. А вам не кажется, что судьба целой расы стоит таких усилий? Тем более, что именно мы развили их разум. Это мы заставили их эволюционировать, наслав на них проклятие разума. Достаточно. Они и так уже были у самого порога. Они могли стать разумными и без нашего участия. Но вы не можете утверждать это со всей определенностью. Вы не можете этого знать. Да, в общем, и не важно, как это произошло. Они здесь живут, и мы здесь живем. И они нас считают богами. Возможно, потому, что мы не принесли им ничего, кроме несчастий. И мы все же несем какую-то ответственность перед разумной расой. Хотя бы настолько, чтобы воздержаться от их уничтожения. Возможно, мы могли бы предпринять углубленное исследование. За это время они могут вымереть. Я официально настаиваю, пользуясь своими правами казначея, на том, чтобы разбудить всех членов клуба и поставить вопрос на голосование. Я не вижу никого, кто бы к вам присоединился. «Зельда?» – спросил он. Она отвела глаза. «Тербл, Клонт, Бондичи!»

0: «Пусть будет так», — сказал Терл. Две недели спустя, когда с 19-й установки попытались связаться по радио со станцией в Мертвой Земле, ответа не поступило. Выждав, они отправили флайер. Станция в Мертвой Земле превратилась в бесформенную груду оплавленного металла. Обнаружить Джари Дарка нигде не удалось. К вечеру того же дня была потеряна связь с 8-й установкой. Флайер отправили немедленно. 8-й установки больше не существовало. Покинувший станцию персонал был обнаружен в нескольких милях от нее. Они рассказали, как Джари Дарк угрозами выманил их со станции. Затем он сравнял ее с землей пушками-излучателями, установленными на его флайере. Пока они рассказывали, замолчала 6-я установка. Был отдан приказ поддерживать непрерывную круглосуточную радиосвязь с двумя соседними станциями. Был отдан еще один приказ круглосуточно иметь при себе оружие, арестовывать любого посетителя. Джари ждал. На дне ущелья, посадив флайер под выступом скалы, Джари ждал. На приборном щитке стояла открытая бутылка. За ней лежала маленькая коробочка из белого металла. Джари сделал последний большой глоток из бутылки, ожидая радиограмму, которая, как он знал, обязательно должна была прийти. Дождавшись, он откинулся на сиденье и задремал. Когда он проснулся, день был уже на закате. Радиопередача все повторялась.
1: «Джари, мы разбудим всех и проведем референдум. Возвращайся в главную пещеру, говорит Ян Терл. Пожалуйста, не разрушайте другие установки. Эти акции излишни. Мы принимаем ваши предложения о проведении голосования. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Джари, мы ждем вашего ответа».
0: Он выбросил пустую бутылку в окно и поднял свой флайер в воздух из пурпурной тени в небеса. Когда он опустился на посадочную площадку рядом с главной пещерой, его, конечно, уже ждали. Дюжина стволов нацелилась на него, когда он вышел наружу.
2: «Сдай оружие, Джари!» – раздался голос Яна Терла.
3: «Я без оружия», – ответил Джари. «Во флайере тоже пусто», – добавил он. И действительно, турели были без пушек. Ян Терл приблизился, взглянул на него снизу вверх.
2: «Тогда можешь спускаться».
3: «Спасибо, но мне здесь больше нравится».
2: «Ты арестован. Что вы собираетесь со мной делать?»
3: «Снова отправить тебя спать до конца ожидания. Спускайся сейчас же».
2: «Нет, и не пытайтесь стрелять в меня или использовать газ, электрошок или что там еще у вас есть. Если попробуете, через секунду мы все будем мертвы».
3: «Что ты имеешь в виду?» – спросил Терл, жестом осаживая стрелков.
2: «Мой флайер», – сказал Джари. «Это бомба, а взрыватель у меня в правой руке».
0: Он показал коробочку из белого металла.
2: «Пока я нажимаю на рычаг с этой стороны коробочки, мы живы. Если нажатие ослабнет хотя бы на секунду, произойдет взрыв, который наверняка разрушит всю пещеру».
3: «Думаю, ты блефуешь».
2: «Вы знаете, как можно проверить это наверняка».
3: «Ты тоже погибнешь, Джари».
2: «Сейчас меня это не интересует. Не пытайтесь разнести мне руку, чтобы повредить взрыватель», – предупредил он. «Потому что это не поможет. Даже если вы добьетесь успеха, это обойдется вам минимум еще в 2 установки».
3: «Каким образом?»
2: «А как, по-вашему, я поступил с пушками? Я показал рыжетипам, как с ними обращаться. Сейчас эти пушки в руках у рыжетипов и нацелены на 2 установки. Если я лично не навещу моих артиллеристов до наступления темноты, они откроют огонь. Разрушив эти объекты, они перейдут и примутся за 2 следующих».
3: «Вы доверили этим животным лазерные излучатели?»
2: «Совершенно верно. Ну так что, вы начнете, наконец, будить остальных для голосования?»
0: Терл пригнулся, словно хотел прыгнуть на него, но, видимо, передумал и взял себя в руки.
3: «Почему ты сделал это, Джари?» – спросил он. «Что они для тебя, если ты приносишь им в жертву собственный народ?»
2: «Пока ты не пережил того, что пережил я», – ответил ему Джари, – «мои объяснения останутся для тебя пустым звуком. Ведь они основаны на моих собственных чувствах и опыте, которых у тебя нет. А у меня есть моя печаль и мое одиночество. Попытайся понять хотя бы это. Я их бог. Мое подобие можно найти на каждой их стоянке».

0: «Я – убийца медведей из пустыни смерти. Они пересказывали предания обо мне 2,5 века, и это преобразило меня. Я всемогущий, мудрый и добрый в той степени, в какой они способны это понять. А раз так, я обязан о них позаботиться. Если я не помогу им, кто будет прославлять мое имя среди этих снегов и рассказывать у костра историю моей жизни и вырезать для меня лучшие части мохнатых гусениц? Никто, Терл. И только ради этого мне сейчас стоит жить. Будите остальных. У вас нет выбора».
1: «Отлично», – сказал Терл. «А если они тебя не поддержат? Тогда я уйду в отставку, и ты сможешь стать богом», – ответил Джари.
0: Теперь каждый день, когда солнце скатывалось с пурпурного небосклона, Джари наблюдал за его закатом, потому что он больше не спал сном льда и камня, в котором не бывает сновидений. Он решил прожить остаток своих дней в крохотном мгновении ожидания, никогда не увидев новый Элеанол своего народа. Каждое утро на новой станции в мертвой земле он просыпался от звуков, подобных тем, что издает ломающийся лед, звенящее олово, лопнувший стальной трос. А затем они приходили к нему со своими приношениями, с песнями и оставляли свои знаки на снегу. Они восславляли его, и он улыбался им. Иногда покашливал. Рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией Y7 на криопланетных кототипов, Джари Дарк нигде во Вселенной не мог найти подходящего места для жизни. Это было его благословение или проклятие. Зависит от того, как на это посмотреть. Смотрите и решайте сами. Его история была такова. Вот так жизнь расплачивается с теми, кто готов посвятить себя служению ей. Роджер Желязный. «Ключи к декабрю». Читал Владимир Коваленко.
2: Большое спасибо за внимание.

0: Генри Лайон Олдин. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник. Лючано чувствовал, сейчас кто-то пристально следит за каждым его шагом, каждым судорожным вздохом, каждым ударом сердца. Кто-то смотрит на происходящее его глазами. Он догадывался, кто, но это не имело никакого значения. Успеть, добежать до рабовозки, завести двигун и поскорее убраться отсюда. Оказавшись у края платформы, он подсадил Сункхари, которая тут же бросилась к пульту и браслетам. Сунул трубу под мышку, уцепился за стойку боковых поручней, готовясь запрыгнуть. Ха! Отшатнувшись, он схватился за свое импровизированное оружие. К счастью, нападающий промахнулся. Лопата со звоном ударила в край платформы. Брызнули искры. В голову целил, чтоб наверняка, мимоходом оценил Лючано, отбивая трубой следующий удар. И упал, не удержавшись на ногах. На помощь парню, разъяренному как хищник, на чью территорию забрался соперник, уже спешил его не менее дружелюбный брат Скалом. Отчаянным рывком Лючано закатился под платформу, спасаясь от взмахов смертоносной лопаты. Мерзавцы, они притворились парализованными, легли между другими телами и не шевелились, ждали, а папаша трезвонил. Не мудрено, что мы их проморгали. Сункхари, заводи машину. Если успею вскочить на платформу раньше туземцев, отобьюсь. Не дам им забраться следом, а потом они отстанут. Долго гнаться за рабовозкой у них не получится. Соваться под брюхо платформы парень с лопатой не решился. Пока он ее оббегал, Тарталья выкатился с другой стороны, встал на ноги и ринулся вперед, неумело, но решительно, размахивая трубой с единственной целью — напугать врага, не дать опомниться, перехватить инициативу. За спиной охнула Брамайни. Сумасшедшим натиском, словно штурмовал крепость, Лючано отогнал парня шагов на пять и поспешно обернулся. Он увидел Сункхари. Женщина как раз спрыгала с рабовозки на булыжник площади, на ходу сдергивая браслет энергоприемника с запястья. А еще увидел, как кол второго парня обрушился на пульт управления. Вспышка, треск, и платформа начала оседать. Смотреть дальше у Лючано не было возможности. Парень с лопатой перешел в контратаку, оба окунулись в смертельно опасный лязг металла. Лопатника обуяла ярость одержимого, рык клокочет в горле, глаза налиты кровью, изо рта кислая вонь, плечи густо измазаны ржавчиной, видимо, труба приложилась и не раз, а он и не заметил. «Ты выглядишь не лучше, дружок!» Занося лопату, туземец что-то крикнул.
1: «Да!»
0: Почему Брамай не завопила «да», как если бы отвечала на очередной вопрос, осталась загадкой. Главным было другое. В истошном, надрывном «да» даже для глухого звучало «берегись». Крик Сункхари спас его. Тарталья отмахнулся, не глядя прянул в сторону и упал на четвереньки, вскользь получив колом по бедру. Булыжник разодрал ему штаны и колени, и кулак, в котором была зажата труба. Не удержав равновесия, он продолжил падение, завалившись на бок, откатился в сторону, быстро вскочил и решил, что в целом легко отделался. Теперь, когда против него двое разъяренных братьев, оставался единственный путь к спасению — бежать. Авось снова не догонят. Взревев, Лючано крутнул над головой трубу, заставив парней отшатнуться. Сейчас он, цивилизованный невропаст, человек искусства, богема, был дик во сто крат больше, нежели туземцы с забытой небом и галактической лигой варварской планеты. Дикость опьяняла, кружила голову, толкала на безумные поступки, но быть диким не значит быть идиотом, поэтому, воспользовавшись моментом, он припустил наутек. «Ты не хочешь попросить у них троекратного разрешения на коррекцию?» Озабоченно, на полном серьезе поинтересовался маэстро Карл. Это помогло бы тебе разрулить ситуацию. Попадись, маэстро, на дороге, Лючано убил бы его без всяких угрызений совести. За спиной грохотали по мостовой каблуки парней и хрипели две надсаженные глотки. Рядом бок о бок мчалась легконогая Брамайни. Но и она задыхалась, схрапывая на бегу, будто загнанная лошадь. Слыша храп, хрип и топот, Лючано внезапно сообразил, что колокольный набат смолк, и смолк по меньшей мере минуту назад. Это значило... Чтоб вы все сдохли с вашими колоколами! Это значило, что вот-вот объявится бородач с обрезом. Сунхарин, отдай! Повторять дважды не пришлось. Брамайни через плечо запустила в преследователей вторым энергобраслетом с торчащим хвостом оборванного кабеля. У Лючано не было времени проверять, попало или нет, после чего вырвалась вперед, прибавив ходу. На сей раз они бежали по знакомой улице, стремясь к повороту, где на мостовой валялся опрокинутый экипаж с мертвым кучером. Там за углом начиналась грунтовка, выводя за город, в степь, к морю и десантным ботам. Над головой с каким-то запредельным визгом, переходящим в ультразвук, от которого заломило зубы, как от ледяной воды, пронеслась тень. Хищная крылатая тень. Тарталья на бегу вывернул шею, ловя силуэт взглядом. Если туземцы, несмотря ни на что, освоили воздушное пространство, если им на подмогу прилетел убогий, примитивный, но вооруженный аэроплан с пилотом, горящим жаждой мести. Нет, он даже не успел обругать себя за тупость. Примитивные аэропланы не издают таких пронзительных звуков при полете. Он обрадоваться и то не успел, все силы отнимал бег, но увиденная картина была лучшей из всего, что попадалось Тарталье на глаза за 40 с лишним лет его жизни. Возле купола храма разворачивался легкий всестихийник-вихрь, серебристая запятая. Скажи кто-нибудь день назад рабу Лючано Барготти, что он будет рад явлению помпелианцев, ни за что бы не поверил. «А вот поди ж ты!» Он остановился, как вкопанный. Рядом, приплясывая от возбуждения, пыхтела Сунхари. Парни, когда всестихийник промчался над ними, обдав безумным визгом и волной упругого воздуха, в испуге присели, обхватив затылки руками. Но их ошеломление прошло в считанные секунды. После гексаграммы жаб, парящей в небе, после площади, заваленной телами соотечественников, и платформы, собирающей урожай, братьев трудно было чем-либо пронять всерьез. В полглаза, косясь на Лючано с Сунхари, подобрав брошенное ранее оружие, они наблюдали за маневрами диковинного летательного аппарата и явно прикидывали, что лучше — продолжить погоню, самим спасаться бегством или совершить попытку нападения на экипаж вихря, если тот сядет. Свое братья отбоялись и спуску незваным пришельцам давать не собирались. Кол да лопата готовились к бою. «Смешно?» — спросил добряк Гишер, и, не дожидаясь ответа, сам подвел итог. «Нет, дружок, не смешно». Всестихийник сел перед ступенями храмовой лестницы, подняв вокруг себя облако пыли. Не глуша двигун, из машины выскочил Гай Октавиан Тумидус собственной персоной, собранный, деловитый, в военной форме без знаков различия. В руках он держал мощный лучевик-пульсар с подствольным микроплазматором, любимая пушка черных беретов. Ручные жаровни и палисоразрядники отставной легат презирал, предпочитая серьезное, пускай и запретное для штатских оружия. За пульсар нелегал давали 8 лет каторги, и осужденный считал, что легко отделался. Тарталья прямо залюбовался хозяином. Сейчас легат так и просился на рекламный сфероид «Гордость империи». Мигом позже Лючано искренне пожалел незадачливых аборигенов, к которым направлялся помпелянец. Вид его не предвещал для братьев ничего хорошего. Зря, конечно, пожалел. Рано сглазил. Из глубины города, со стороны юго-западных хуторов, не накрытых парализующими лучами, надвинулся и вырос Грозный рокот. Казалось, горная лавина, рухнув с заоблачных высот, приближалась к площади. Легат на мгновение отвлекся, обернулся на шум, пытаясь сообразить, что происходит, и проморгал бородача с обрезом, возникшего в дверях храма. Куцый ствол без промедления полыхнул огнем. Левый рукав мундира Тумидуса лопнул, из него полетели красные клочья. Ответная вспышка пульсара сломала бородача пополам и швырнула на ступени спиной вперед. В груди несчастного дымилась черная дыра, не оставляя сомнений. Туземец мертв. Легат сплюнул на булыжник площади и, не обратив внимания на полученную им рану, быстрым шагом направился к Тарталье с Брамайни. «Хозяин пришел на выручку своему рабу. Хозяин успел вовремя. Проклятие! Никакие силы на свете не могли заглушить в душе этой подлой, отвратительной, сладчайшей радости. Ожог татуировки папы Лусера и тот утонул в ее ледяной сладости без остатка. Лючано даже прослезился. Краем глаза он заметил движение. Услышал дикий вопль боли, отчаяния и ярости, но, забывшись в пронзительном дурмане счастья, не успел главного — уклониться. Метко брошенная лопата ударила его в голову, к счастью, плашмя. Впрочем, этого с лихвой хватило, чтобы мир вокруг завертелся сумасшедшей каруселью. Все слилось в единый мглисто-серый смерч. Боли не было, просто сильный толчок. Падая, он машинально выставил перед собой руки, и булыжник мостовой ткнулся в ладони мягче, чем щенок тычется в брюхо матери. — Тебе плохо, малыш? Вопрос маэстро Карла угас в тишине беспамятства. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 10 лет тому назад. Распиши мою жизнь на аккорды, безумный слепой гитарист. Распиши от начала до коды, безумный слепой гитарист. Потому что не всякий подхватит на слух и сумеет повторить мои дни, мои годы, безумный слепой гитарист.
1: Это сочинил Венечка Золотой. Я не знаток и не любитель поэзии. Почему тогда меня преследуют видения? Отложив гитару в сторону, незрячий музыкант, очень похожий на Илью, графского любимца, что-то пишет, не следя за записями, наугад, наобум, и не в цифровом планшете, а косматым пером на желтой бумаге, брызгая чернилами на кривые строки. Он пишет, а я жду. Перо однажды сменится гитарой, и я, наконец, услышу. Что услышу я, Лючано Барготта, прозванный Тартальей? Успею ли зааплодировать в конце?
0: Прогресс на Сечине в ваших руках, граф! Адольф Штильнер вытер лоб клетчатым платком и перевел дух. Взяв огромную сиротскую кружку с чаем, он щедро набуровил туда из вазочки малинового варенья. Всякий раз, когда профессор, известный в научных кругах космобестиолог-теоретик, наезжал в мальцовку, ключница Матрена велела дворовым девкам тащить из погреба 3, если не 4 банки с малиной. Лючано успел выяснить на собственном горьком опыте. Эту ягоду, тертую с сахаром, кидают в кипяток от простуды, что бы, значит, в пот бросило. Наверное, профессор Штильнер был вечно простужен или извращенец. Любил, когда его бросает в пот. Выпитого им чаю с малиной хватило бы для лечения дюжины страждущих гриппозников. — А вы как думаете, голубчик? — откинувшись на подушке, спросил граф. Он обращался к Тарталье. По мнению Лючано, прогресс на Сечине вполне мог обойтись без финансовых вливаний со стороны Аркадия Викторовича. Особенно прогресс в лице Евгенического центра «Грядущее», где Штильнер числился в учредителях. Но прямо сказать об этом графу, меценату и филантропу? Еще перед открытием «Грядущего», описывая радужные перспективы развития Евгеники, профессор умудрился так задурить Мальцову голову, что взносы прочих спонсоров, включая двух миллионщиков, князя Кармазова и фабриканта Савы Брынных, померкли перед щедростью его сиятельства. Лючанов вслух подверг критике этот жест доброй воли. Стоит ли шиковать на благо какого-то сомнительного социал-управления эволюции человека? Ответный удар Штильнера был беспощаден. «Милостивый государь, я тоже, в свою очередь, полагаю финансирование вашего вертепа швырянием денег на ветер. 3 года вы за счет графа ездите по деревням, скупаете крепостных недорослей и занимаетесь с ними малохудожественной ерундой. Думаю, так продлится еще 10 лет, потому что шарлатанство — дело трудоемкое и требует времени. Но заметьте, я держу свое мнение при себе и не лезу к его сиятельству с вредными советами. Чувствовалось, что изучение агрессивных флуктуаций континуума не прошло для космобестиолога даром. Однако при всей своей напористости Штильнер был бескорыстен. Евгеника не имела прямого отношения к космобестиологии, да и косвенного не имела тоже. Но профессор отдался новому увлечению с пылом вышедшего в тираж Лавеласа, коему вдруг призналась в любви юная красотка. Им овладела пламенная страсть, свойственная большинству образованных технологов, чьи планеты вошли в галактическую лигу не слишком давно. Есть ли смысл развивать местную энергетику, заново изобретая паровоз, ползя улиткой от наглого ветряка к робкому электричеству, когда правительству подписали ряд соглашений с лигой? В 10 верстах от твоего дома строится космодром, и мальчишки уже не бегают смотреть на пришлицов, потому что привыкли. Год-полтора, и вот ты собственными глазами видишь, как на взлетное поле садятся межзвездные лайнеры, а точно рассчитанная гематрица движет твой вчерашний суперпаровоз без угля и кочегара. Ты продаешь карету, покупаешь недорогой мобиль, на котором установлен всеядный двигун, словно в отместку судьбе, которая вдруг превратила твой центр мироздания в захолустную окраину, ты начинаешь изучать космобестиологию, науку, рычаг которой можно приложить лишь там, на космических трассах. Этим ты лечишь язву, острый комплекс неполноценности. Ты втайне завидуешь Брамаинам, Гематрам, Вэгденам, всем расам энергетов без исключения. Ты сетуешь на причуды эволюции, сороки, которые этому дала, а этому... Лично тебе и твоим соотечественникам не дала, и, наконец, ты задаешься главным вопросом, от которого напрямую зависит бурный рост родной экономики. Почему при смешанном браке между, скажем, гематром и варваркой свойства гематра не передаются по наследству? Почему ребенок рождается чистокровным варваром? Сечень приобщился к цивилизации около 150 лет тому назад. Естественно, что профессор Штильнер не застал периода первых контактов. Но неврозами и комплексами нувотеров он страдал так, будто его родину облагодетельствовали вчера, в крайнем случае позавчера. А шансы на успех есть? Сами знаете, в последнее время грядущее не баловало нас открытиями, способными толкнуть Евгенику вперед. Граф Мальцов пытался подвести под свое меценатство хоть какую-то разумную базу.
2: «Разумеется!» — вскричал Штильнер.
0: Между передними зубами его застряла крошечная косточка малины, делая профессора щербатым. «Аркадий Викторович, наши ученые на грани прорыва. Вы в курсе, что многие признаки, в частности способность к физиологической концентрации энергоресурса, определяются не 2 генами, а особой комбинацией доминантных генов из разных пар, возможно, вместе с некоторыми гомозиготными рецессивными генами. Эти комбинации очень редко наследуются целиком и в неизменном виде». «Я понял, Адольф Фридрихович. Если граф что-то и понял, так лишь одно, он выпустил из бутылки злого гения, который сейчас заговорит всех насмерть».
3: «Значит, шансы есть».
0: «И они велики», — Почти все комбинации распадаются в процессе созревания половых клеток, и при объединении яйцеклетки и сперматозоида формируются новые сочетания. Данная пересортировка и рекомбинация генов имеют для нас совершенно особое значение.
2: — Вы, профессор, великий человек, — вздохнул Лючано, поднимаясь с кресла. — Когда в вашем центре наконец найдут способ скрестить вас с молоденькой красоткой Вудуни так, чтобы новорожденный Пемба Штильнер ухватил за хвост ближайшего Лоа, вам поставят памятник в бронзе во дворе центра. Рядом поставят памятник Аркадию Викторовичу из чистого золота и по заслугам. А меня в грядущем не изобразят даже в виде карикатуры, углем на белой стене. Поэтому, с вашего позволения, господа, я откланяюсь.
0: — Вы не обиделись, голубчик? — с отеческой заботой спросил граф.
2: — Ни капельки. Лючано хотел добавить, что и сам бы не возражал, унаследуя его сын физиологические особенности Брамайнов или Вэхденов, что даже женился бы ради этого на какой-нибудь... привлекательной энергетке. Потом вспомнил, что холост, жены не имеет, а детей не любит, и вышел из комнаты, плотно притворив за собой дверь.
0: — Плутуешь! — А вот и нет!
2: — А я тебе в лоб дам!
0: — Не дашь! — Дам!
2: Задержавшись у кустов сирени, распространявших по всему двору запах, способный свести с ума, Лючано смотрел, как трое его подопечных играют в пристенок возле сарая. Лидировал, конечно, Степашка, самый старший, самый сообразительный и, чего греха таить, самый талантливый. Он легко справлялся, хоть с конопатым увольнем Никитой, хоть с белобрысой ягозой Анютой. За истекшие 3 года сын кузнеца Оселкова, выходец из Скитайонарей, сильно изменился, ушла затравленность, забитость, исчез страх перед самим собой, проклятым сатаненышем, перед врожденным чертовым даром, причиной всех бед и злосчастий. В мальцовке из Степашки вырастал обстоятельный, деловитый, себе на уме мужичок, который ко всякому полезному делу относится с уважением. Хоть на театре играть, хоть котлы на речке песком чистить. Вот и сейчас. Вряд ли Степашка увлекся бы азартной игрой в пристенок, рискуя просадить случайный грошек, если бы в игре, помимо денежного интереса, не крылась явной пользы для будущего вертепа.
0: — Ан, я сам тебе в лоб!
3: — Не надо в лоб, — попросила Анюта трогательным, дрожащим голоском.
2: И грозные парни сдались. Драться им, честно говоря, не хотелось. А хотелось играть, да еще распускать веером павлиньи хвосты перед девчонкой, обещавшей в будущем стать первой сердцеедкой в здешних краях. Анюту, по душевым письмам Анну Зеленчак, крепостную сироту, живущую в приимах у бабки Катерины, выторговали в деревне малые кузьмаки позапрошлым летом. Зубами, можно сказать, выгрызли. Обнаружив у Ягозы зачаточные способности к невропастии, Лючано столкнулся с категорическим нежеланием хозяина, помещика Кривоноса, продавать девчонку. Нет, и все.
0: — А если мы предложим вам, Петр Федорович?
2: — Ни за какие деньги. А если...
0: — Гуляете, сударь, лесом. Привет его сиятельству.
2: Трактирщик Гурьян, всезнайка и болтун, тайком разъяснил Лючано причину упрямства самодура. Кривонос с жидких усов любил портить девок, но, во-первых, совсем молоденьких, едва вошедших в возраст, а, во-вторых, не всяких девок, а тех, кто вырос у него на глазах. Устраивая детские смотрины, помещик безошибочно присматривал среди крепостных жертву 10 лет, и потом 3-4 года ждал, предвкушая удовольствие. Ходил кругами, пыхтел, сладкие сны видел, предупреждал: «Берегите яблочко от червячка, не то запорю на конюшне». Что ж, берегли, знали, запорит и глазом не моргнет. Наконец яблочко дозревало, бочок наливался красненьким, дело ладилось добром или делалось силой, и бедолага, утирая слезы, шла замуж за кого укажет добрый батенька. Кривонос. Указывал он обычно на вдовцов или бобылей. Анюту, любитель малолеток, готовил для себя уже 2 года, и срок близился. Пришлось вмешаться графу Мальцову, и вмешаться способом особенным, офицерским, как сказал граф. Напросившись к помещику в гости на именины, Аркадий Викторович сел играть с ним в вист и проявил небывалое карточное умение. На взгляд Лючана оно граничило с шулерством, если можно вообразить себе шулера с трясущимися руками. Затем граф денек покочевряжился и согласился простить Кривоносу несуразно большой долг чести. В обмен на пустяк белобрысую Анюту. Зато с конопатом Никитой никаких проблем не возникло. Никиту нашли легко, а купили и того легче. За 10 целковых. Родители, вольные, но бедные смолокуры, еще в пояс кланялись. Предлагали и дочь козу-дерезу за сущие копейки продать. Лючана отказался. Для вертепа младшая сестра Никиты была бесполезна. «Вот зырь, я бью грош, а я беру пучок». «Ну, бери». В пристенок играли по правилам, простым и доступным любому желающему. Были бы деньги. Первый игрок ударял монеткой по стене. Монетка отлетала и падала на землю. Следующий игрок старался, чтобы его денежка упала как можно ближе к первой. Затем мерилось расстояние между битками. Если, поставив на свою монету большой палец, игрок дотягивался мизинцем до чужой, он забирал добычу себе. Если нет, следующий игрок получал шанс выиграть обе монеты. Сложность заключалась в особом способе удара. Взяв грош или алтын 2 пальцами, большим и указательным, игрок прижимал тыльную сторону ладони к стене. Затем, не отрывая ладони, резко бил ребром монеты о стену, так, чтобы грош летел параллельно земле, не кувыркаясь. А главную, невидимую посторонним, сложность придумал Лючана. Помня годы ученичества у маэстро Карла, он старался любую, самую пустячную забаву превращать в тренировку для юных невропастов. Главное, чтобы перед игрой они не забывали давать друг дружке троекратное согласие на вмешательство. Остальное — дело техники. Например, сейчас тот, кто делал коррекцию действий бьющего игрока, помогая ему выиграть монетку, имел долю в выигрыше. «Плутуешь? Я бью, а ты не курек, не крек, не кукуречишь. Корректируешь, балда!»
3: «Никиша, он корректирит, я ж чую, право слово».
2: «Врешь, чё ж я тады мимо шибаю?»
3: «Ты такой косорукий, что тебя хоть злодей корректируй, все мимо».
2: «А в лоб?» Лючана нахмурился, скорее демонстрируя обиду, нежели обижаясь по-настоящему. Кличку злодей сорванцы прилепили ему сразу, еще до того, как он попытался объяснить им смысл прозвища Тарталья. Для этого имелись свои особые причины, о которых и хотелось бы не думать, да не выходило. «В лоб не надо», — выходя из-за сирени, повторил он Анютину просьбу, только совсем другим тоном, от которого драчун Никита скукожился, усох и стал носком башмака ковырять землю. «Еще раз услышу про лоб, поставлю коленями на горох». Местные пытки для оболтусов его выучила ключница Матрена. «Давай я покажу. Никита, бей монеткой». Конопатый буян занял исходную позицию. «Стоп! А разрешение мне кто давать будет? Господь Иона?» «Даю, даю, даю!» — скороговоркой пробормотал Никита, подпрыгивая от нетерпения. Он хотел как можно скорее доказать вреденным Степашке с Анютой, что он не косорукий и что если его будет вести сам злодей, он всем покажет, хвоста накрутит и деньги отберет. И с паном директором, как в глаза звали Лючана будущие кукольники вертепа, честно барышом поделится. Взяв Никитин пучок моторика, Тарталья наскоро откорректировал общую координацию движений, снял лишнее волнение, закольцевав импульсы, расслабил запястье. «Следи», — не глядя мотнул он головой в адрес Степашки, — «следи и учись, пока я жив». «Не руку ему толкай, руку он сам подставит, а с глазомером работай, и не куклу под себя перекраивай, а себя под куклу. Бери, что есть, и пользуйся, да с умом. Тогда и он твоим умом воспользуется». Разумеется, юный изгнанник воспринимал не его тираду, не прямой смысл слов или содержание мыслей, поскольку невропаст не телепат. Восприятие здесь строилось в чем-то тоньше, в чем-то грубее. Совсем иначе, чем мог бы представить себе человек, не имеющий практического понятия о невропасти. Но Тарталья помнил по собственному опыту ученичества. Результат имел место. А значит, все в порядке. «Эх!» Грошик ударился о стенку, отскочил и упал на Анютину монетку. Теперь Анюта должна была Никите вдвое.
0: «Вот так бы рысака на бегах кукуречить!» — мечтательно произнес Конопатый, ухмыляясь от уха до уха.
2: Он был не жаден, но скуповат, и выигрыш привел Никиту в наилучшее расположение духа.
0: «Рысак бежит, ты его кректишь, он первым приходит, и тебе деньжиш сыплют полную шапку!»
2: Лючана взял мудреца за шкирку. «А в лоб, деньжище, моглоеду. Степашка, теперь твоя очередь, давай, становись к стенке. Или нет, я сам буду бить, а ты меня веди, я тебе не Никита, я скажу, так или не так?»
4: Слушайте радио «Фантастика».

0: Достав из кармана гривенник и произнеся привычную формулу тройного согласия, он занял исходную позицию у стены и прислушался, верно ли Степашка ковыряется в его потрохах. На первый взгляд казалось, что верно и лучше, чем ожидалось. Все нити разобраны, под контролем, хватка не судорожная, мертвая, а легкая и свободная. Из Йонаря растет хороший кукольник. Одернув сам себя, не сглазь трепло, Лючана привычно занялся отвлекающим фоном. Следовало освободить свою психику от кукольного удовольствия, которое всегда сопутствовало работе невропаста с клиентом. Это оказалось делом нелегким, требующим концентрации усилий. Ему, как любой ведомой кукле, было приятно подчиняться Степашкиной коррекции, а наблюдать за качеством работы ученика сложно, потому что кукла очень быстро теряет ощущение постороннего вмешательства, принимая все достижения на свой счет. Он никогда раньше не был учителем. Только учеником, потом практикующим невропастом-универсалом, оттого и не подозревал, как трудно наставлять собственного ученика, будучи с ним в паре не ведущим, а ведомым. Предоставить себя в качестве куклы, оставшись кукловодом. Адова работенка, рехнуться можно. — Что, малыш, взмок? — рассмеялся издалека ехидный маэстро Карл. — А я с тобой еще и не так возился, учитель-мучитель. Запомни присказку. Его ведут, и он идет. Его ведут, и он ведет. — Взмок, маэстро, — хотел ответить Лючана. — Ты прав, маэстро, — хотел ответить он. — Степан держит мою вагу, а я держу его вагу. Но он дергает тут и там, а я только держу и прислушиваюсь, чтобы после объяснить и поправить. — Это труднее всего, что я когда бы то ни было делал, — хотел ответить он. — Осторожно, дружок, — вмешался Гишер, сминая все несостоявшиеся ответы в кулаке. — Хватит пустой трескотни, ты ведь уже заметил, что у тебя болит голова. Оглянись, нет ли поблизости королевы боли. — Ух ты! — монетка ударилась о стену, взлетела в воздух и упала на Степашкин грошек, валявшийся у подножия здоровенного тополя. Весной этот тополь ронял облака пуха. Дерево собирались срубить, но дальше разговоров дело не шло, и хорошо, потому что тополь удался на славу. Думая о тополе, о дурацком дереве, Лючан рвал связи, забивал каналы всяким хламом и рушил мосты. Лишь бы боль не ушла дальше, лишь бы не поделиться проклятой болью со Степашкой. Кажется, успел. Сегодня повезло. Забирай обе битки, — наконец сказал он, обращаясь к пареньку. Заработал. Капли пота на лбу сверкали бисером. Степашка, довольный похвалой, начал мямлить про справедливость. Дескать, гривенник пополам, по 5 копеек каждому, и что-то в этом духе. Паренек начисто забыл, что деньги для полезной игры они все получали от пана директора, а своих денег у вертепа не имелось и в обозримом будущем не предвиделось. Слушая в полухо, Лючана радовался, что прекратил контакт в последний момент, не дав головной боли уйти в тоннель, накрыв Степашку резонансом. Еще в начале работы с отобранными детьми Тарталья понял. Его проблемы никуда не делись, оставшись с ним. Королева боль временами навещала своего верного подданного, и не всегда удавалось избавить учеников от наведенных страданий. Такие минуты он хотел бросить затею и бежать, куда глаза глядят. Скрипел зубами, дурно спал ночью и оставался, с ужасом думая, о следующем визите королевы боли. «Какие есть жанры в драматическом искусстве?» — спросил он не впопад, адресуясь к троице учеников. Это помогало отключиться, перестать есть себя поедом. «Ну, быстро!»
1: «Комедия!» — пискнула Анюта.
0: «Трагедия!» — ломающимся боском солидно откликнулся Степашка. Никита почесал кончик носа. «Драка! Не, не драка!» «Драмба!»
1: «Сам ты драмба!» — Анюта захихикала. Драма, тупяк.
0: Что есть трагедия?
2: А вот Анька от любви к Степке на суку повесится,
0: выдал версию мстительный Никита.
2: А мы с вами плакать рыдать станем, и выйдет чистая трагедия.
0: Ну, допустим, что есть драма?
1: А сука обломится, а я как упаду, как стану вместе с вами плакать, а потом пойдем кашу есть, затараторила ягоза Анюта, сверкая на конопатого обидчика глазищами, похожими на васильки. И вы мне ленточку в косы подарите, и получится драма.
0: В целом верно. И последнее, что есть комедия? Степашка расправил плечи и ухмыльнулся.
2: А я сейчас Никите по жопе надаю, чтобы не болтал по мелом. А вы, пан директор, хохотать зачнете. Вот и получится. Для вас комедия, для Никитки, козла рогатого, трагедия.
0: А для Анюты драма. Для нее все чистая драма. А для тебя? Спросил Лючана.
2: А для меня радость великая и удовольствие.
0: И Степашка прищурился вслед конопатому бедствию, удирающему прочь во все лопатки. Ночью он случайно подслушал разговор Никиты со Степашкой. В раскрытое окно доносился табачный дух. Парни тайком баловались самокрутками, выйдя на свежий воздух. Возле светильника крутились мелкие бабочки, обжигая крылышки. Кровать скрипела, когда Лючана ворочался сбоку на бок. А он все равно ворочался, и прислушивался, и понимал, что никуда не уедет, не улетит и не убежит. Хоть за шиворот судьба тащи, а никуда, и конец разговору. Злодей мне сегодня чуть не врезал. Я ж почуял сейчас, как даст больно.
2: Ну?
0: Вот тебе и ну, не дал, оставил без трепки.
2: Должно быть, ты, Степка, ошибку допустил.
0: — Ага.
2: Злодей собрался треснуть, да пожалел. Или ты ошибку сам поправил?
0: — Он не со зла, Никитка, ты не думай. И Анютке разъясни. Науку ее завсегда кулаком вколачивают, я знаю. Иначе не запоминается.
2: — Я и не думаю. И Анюта без меня все понимает. Она мне первая сказала. Бьет, значит, любит. Ей так бабка Катерина завещала. Мудрость, мол, бабья.
0: Ох уж мне эти бабы с их мудростью.
2: Она еще сказала, боль, она разная, не всегда боль от гнева делают, бывает, что и от любви.
0: Тоже бабская мудрость.
2: Наверное. Она дура, Анюта. А вот поди ж ты.
0: Ну и хорошо.
2: Я знаю, что хорошо. Я за злодея кому хошь горло вырву. Веришь?
0: Верю. Ну, курнем напоследок и спать.
2: «И спать», — повторил Лючана, тихо смеясь. Он и не знал, что уже спит.
0: Ему снился евгенический центр грядущее, где его умело скрещивали с миловидными вудуни, брамайни и вэгденками, и где те сохраняли все положительные свойства матерей-энергетов. Профессор Штильнер радовался, прыгая до потолка и почему-то надувая воздушные шарики, а Лючана не хотел скрещиваться в его присутствии, стеснялся и требовал, чтобы профессора вывели прочь. Но потом из новорожденных детей составили труппу невропастов. Театр-вертеп улетел на гастроли, и все стало хорошо, очень хорошо.
2: — Спи, малыш, — шепнула тетушка Фелиция, а может быть, маэстро Карл, а может быть, королева боль. Спи, уже поздно.
0: Глава 9. Раб и хозяин. Очнулся Лючана от того, что его куда-то тащили. Ноги волочились по земле. Пятки то и дело подпрыгивали на ухабах и выбоинах. Нет, это не выбоины, это булыжники мостовой. Значит, они не ушли далеко. Кто же его тащит? Хозяин? Он повернул голову, желая рассмотреть спасителя. В мозгу без промедления качнулся тяжелый маятник боли, секира, подвешенная на цепи. Лючано застонал сквозь зубы. Скосив левый глаз, он увидел мундир песочного цвета с окровавленным рукавом. И впрямь хозяина, помогает ему Сунгхари, больше некому. Он сделал попытку переставлять ноги самостоятельно, но потерпел фиаско, тем более что Тумидос с Брамани тащили его под руки лицом назад. Тут и здоровый не сразу сообразишь, как лучше переступать, а получив по башке лопатой и подавно. Мысли ворочались с нулыми рыбинами, без звука разевая рты. «Ну и пусть, пусть тащит, хозяин раба. Ха-ха, весело, если бы еще голова не болела. Надо сдерживаться, иначе боль хлынет на доброго благородного хозяина, и все мы свалимся на мостовую, биться в корчах. Полное веселье начнется. Кстати, а куда мы торопимся?» Трое людей свернули в подворотню, двор, три ступеньки, бам-бам-бам, пятками. Хорошо, что не головой. Подъезд зачем? Дальше был краткий провал. Кажется, он сперва начал бредить, хихикая не впопад, а затем снова потерял сознание. Когда Лючано пришел в себя, то обнаружил, что медленно сползает по стене на грязный пол, а Брамани изо всех сил старается его удержать. Окружающая реальность наводила тоску почище бреда. Там, в помрачении рассудка, хоть хихикалось, а тут не было ничего веселого. Сумрак подъезда, затхлая вонь мочи и квашеной капусты, прохладная стена, в которую упираются лопатки. Перила лестницы уходят наверх, к квартирам, где валяется парализованная ботва. Тумидоса рядом не обнаружилось. Куда он подевался? Тащил, тащил и бросил. «Быстро вниз, в подвал!» Властный шепот обжег ухо, заставив оторваться от стены. Хозяин не бросил своего раба, хозяин просто ходил на разведку. «Ну, где у нас подвал?» Ноги подкашивались. Колени натолкали ваты. Легат с Брамани буквально волокли его по ступеням, скользким и щербатым. Так двое преступных любовников прячут в погребе труп мужа, коварно убитого ими. — Очень смешно, — мрачно сказал издалека маэстро Карл. — Совсем не смешно, — согласился с ним Лючано. — А что поделаешь? Под лестницей царили вечные сумерки, хлипкая дверь была приоткрыта через беззубой чернотой, и тьмы веяло душноватым теплом и кислятиной. Крыса, вильнув длинным хвостом, бросилась на утек и скрылась в норе. Подвал. Тесный коридорчик с низким пузырчатым потолком. Земляной пол утоптан, вдоль стен громоздятся ящики, кадушки, сломанные стулья, еще какой-то хлам. Почему он все это видит? Здесь должно быть темно, а на поверку даже полосы на драном матрасе, брошенном кем-то из жителей дома под детскую коляску, вполне различимы. Свет. Серый, пыльный, но его вполне достаточно. Свет лился из проема в дальнем конце коридора. Открывшееся им помещение язык не поворачивался назвать комнатой. Снова бочки, ящики, музыкальный ящик с трубой, похожий на морскую раковину, стеклянные банки с мутным содержимым до самого потолка. Под потолком лепилось узкое окошко. Именно сквозь его загаженное, покрытое скользкими потеками стекло, в подвал сочился день. «Сидеть здесь, не высовываться и тихо». Тумидос шипел разъяренной змеей, укладывая Лючано на ворох прелой соломы. «Очень удачно. Отсюда видно, что творится за окном. А снаружи в подвал не заглянешь. Окошко грязное, у самой земли, низко, неудобно. Да и со света таращится во тьму гиблое дело». Брамани уселась на солому и тоже уставилась в окно. Легат тем временем, забыв про рабов, послушно замерших и тихих, как мыши, извлек коммуникатор правой здоровой рукой. «Волк-5, пятый, вы меня слышите? Прием!» Визуализацию он включать не стал, то ли счел излишеством, то ли экономил энергию. В устройстве хрипло буркнуло. «Срочно требуется подкрепление. Идите на пеленг. Лощи с храмом в северо-восточной части сектора накрытия. Прорыв конницы из ненакрытой области. Произвести зачистку. Немедленно. Что? Да, вооружены. Мне не докладывали, откуда там конные. Поторопитесь. Здесь мой вихрь и поврежденная платформа. Территорию зачистить. Платформу эвакуировать». Еще одно бурчание в ответ. «Что значит зачем? Мы не должны оставлять следов. Выполнять». «Конница?» Лючано ясно представил лавину варваров на лошадях с обрезами, дубинами и вилами. Лавина с гиканьем и воплями выплескивалась на площадь. Из ноздрей животных валил пар. Так вот,

0: обратно за пояс, за окном послышался дробный перестук. Далеко, ближе, совсем близко. Сколько их? Трое, четверо, больше. Прозвучали отрывистые команды на чужом языке. Заржала лошадь. Громко, нервно. За окошком что-то мелькнуло. Лючана не успел толком разглядеть, что именно. Кажется, спешиваются. Тумидус бесшумно скользнул ко входу в каморку, притаившись за штабелем дощатых ящиков. Сквозь щели ему был отлично виден коридор. Пульсар остался в кобуре. Будучи человеком сугубо штатским, Лючана тем не менее оценил предусмотрительность легата. Выстрелишь, полыхнет, и на вспышку сбегутся отовсюду, а так есть шанс отсидеться, переждать и тихо уйти незамеченными. На лестнице загрохотали сапоги. Было слышно, как человек поскользнулся и едва не упал. Прозвучали сдавленные ругательства, их сменило мгновение тишины и почти сразу шаги, осторожные, вкрадчивые, в сущности, таиться после грохота и ругани было нелепо, но гость чихать хотел на логику и здравый смысл. Абориген, а кто же еще, медленно приближался. Сердце в груди грозило разнести ребра в куски. Лючана не сомневался, человек в коридоре обязательно услышит этот стук и достанет ужасный обрез. К счастью, сверху заорали хриплым басом. Туземец с раздражением отозвался, шумно высморкался и, уже не скрываясь, шагнул за порожек. На миг их взгляды встретились. Парень, на свою беду вошедший в убежище, и раб Лючана Баргота смотрели друг на друга, словно в художественном фильме про контакт цивилизаций. Туземец был молод, лет 18, не больше. Взлохмаченная русая шевелюра, смешной нос картошкой, рот раскрыт от изумления при виде чужаков. Во что он был одет, Тарталья разглядеть не успел, только молодое, пылающее возбуждением лицо и длинная кривая сабля, извлеченная из ножен. Клинок блеснул в свете, падавшем из окна, глаза туземца сузились, полыхнув ненавистью, и из-за ящиков на него кошкой прыгнул легат Тумидус. Туземец успел лишь охнуть, прежде чем шея жертвы хрустнула в стальном захвате помпелианца. С ловкостью выказывающей большой опыт, Тумидус подхватил тело, оседающее на пол, и поволок вглубь подвала за ящики и бочки, напоминая крупного муравья, уцепившего добычу. В коридоре, словно опомнившись, оглушительно грохнуло. Оказалось, туземец был не один. Вспышка выстрела на миг высветила окружающее с неправдоподобной четкостью. Брызнула бритвенными осколками стекла одна из банок. Тихо, по собачьи заскулив, Брамайне схватилась за порезанную щеку. Легат, бросив мертвеца, рванул из кобуры оружие. Пульсар дважды плюнул огнем, в ответ послышался задушенный хрип и звук упавшего тела. Снова крики и ржание лошадей, на сей раз наверху. Всадники снаружи начали стрелять в окно. Грязное, засиженное мухами стекло разлетелось вдребезги. Проворно развернувшись и припав на левое колено, Тумидус в ответ палил из лучевика. — Давай, хозяин, покажи этим варварам, спаси нас! — О чем ты думаешь, малыш? — спросил маэстро Карл. — Кому желаешь победы? Он превратил тебя в раба. Ты должен желать смерти легату, должен его ненавидеть. Если его сейчас убьют, ты будешь свободен? — Свободен? На пару минут, пока аборигены не прикончат и нас, Сунгхари? Ты уже боишься свободы. Пусть за тебя думает и решает другой, пусть тебя спасает другой, а сам... Я не солдат, даже если Тумидуса убьют, не факт, что... Отговорки, лживые отговорки, ты просто боишься. Да, боюсь, я хочу жить! Родной до одури, запредельный виск, от которого заломило зубы и по телу побежали табуны мурашек, накрыл двор и дом. Вспышки, прорвавшись со двора в темный подвал, ослепили Лючана. Дикий гвалт аборигенов смешался в единую какофонию с суматошной дробью копыт, и звуковая волна схлынула. Воцарилась звенящая, нереальная тишина. Лишь капало что-то из банки, разнесенной пулей. Выждав с минуту, Тумидус выглянул в окно, затем в коридор. «За мной!» Почему легат все время командовал вслух, имея возможность приказывать рабам через клеймо? Лючана не знал. Он с трудом поднялся на ноги. Тело повело в сторону, едва не обрушив штабель ящиков. Устоять удалось чудом. Тупая боль долбила череп изнутри. Перед глазами мелькали, всплывали и гасли разноцветные пятна. Вот же напасть. Пока лежал, чувствовал себя нормально, а встал и наци. «Чтоб ты сдох!» В эту минуту Лючана был счастлив. «Гайктавиан Тумидус, хозяин, надменный помпелянец, впервые открыто проявил человеческие чувства по отношению к своему рабу. Впору гордиться, дружок, как заметил бы старый экзекутор Гишер». Скрипя зубами, легат поспешил на помощь. Тарталья переставлял ноги сам, но Тумидусу Сунгхари пришлось вести его под руки. Возле ступенек, ведущих наверх, лежал труп с развороченной грудью. Лестница, дверь. Солнце бьет в глаза, вынуждая зажмуриться. Это подарок судьбы. Свежий воздух, которым можно дышать с наслаждением, с радостью, а не давиться, как в затхлом подвале. Теперь пробуем идти, а не висеть марионеткой на крючке. Если бы еще Лючана знал, зачем он обернулся, когда их совершенно невозможная троица ковыляла прочь из двора. «Сзади!» Вопль наждаком разодрал глотку, но было поздно. Туземец в шинели, прятавшийся в тени дальней арки, уже навел на них длинный ствол оружия и нажал на спуск. Выстрел раскатился по двору. Спугнутое эхо отчаянно заметалось между стен. Тумидус крякнул, как если бы залпом выпил рюмку крепкой настойки и начал валиться на бок, увлекая Лючана за собой. Пульсар прочертил огненный пунктир, отшвырнув сволочного туземца во мрак арки. Даже раненый, падая, легат не промахнулся. — Сунгхари, держи! Откуда и силы взялись? Они с Брамайни поддержали хозяина, не дав упасть, уложили у стены. Лючана быстро огляделся. Никого. Похоже, стрелок был один. Остальные либо погибли под обстрелом всестихийников, либо сочли за благо унести ноги. Что с Тумидусом? Он не разбирался в медицине, но, лишь взглянув, сразу понял. Вторая рана куда серьезнее той, что нанес обрез бородача. Пуля прошила ногу насквозь, чуть выше колена. Из выходного отверстия торчал окровавленный обломок кости, да и крови натекло порядочно. «Аптечку!» — с трудом разлепил белые губы Тумидус. Брамай не успела первой, но замешкалась, с недоумением изучая ряд биосенсоров. «Анестезия синий, замазка бежевый. На корабль!» Глаза легата закатились, голова бессильно откинулась на бок. Лучевик вывалился из разжавшихся пальцев. Мешки под глазами налились синевой, став похожи на следы от побоев. Пульс. Фуф, жив, просто лишился чувств. Чему радуешься, дурачок? Тому, что он жив, идиот, без него нам отсюда не выбраться. Кто станет спасать двух никчемных рабов? А вот Гая Октавиана, хозяина Этны... Ну-ну, обманывай себя дальше, успехов. Раздирая залитую кровью штанину, возясь с аптечкой, отобранной у Сунгхари, неумело тыча выдвижным инъектором в бедро легата, выдавливая замазку в рану, все это время Лючана удивлялся собственной активности. Контузия не ощущалась. Голова гудела, но терпимо, и вялость в теле, как с похмелья. Но головокружение сгинуло, ноги не заплетаются, мысли не путаются. Странно. Влияние хозяина? Легату необходима помощь Барготты, вот и привел раба в норму, насколько мог? Или он сам сумел-таки собраться, когда припекло? Татуировка папы Лусера помогла? Так нет, молчит, даже не чешется.
1: Не о том думаешь, дружок, ты сегодня слишком много рефлексируешь. Меньше думай, больше делай.
0: Вы, как всегда, правы, маэстро.
1: Я не маэстро, я экзекутор.
0: Тем более. Надо идти к ботам и надеяться, что боты не улетят раньше, чем два раба с бесчувственным хозяином доберутся до цели. Нет, корсары не посмеют бросить Гая Октавиана Тумидуса на варварской планете. Ты так полагаешь, малыш? Они добрались до знакомого опрокинутого экипажа с мертвым кучером, когда за поворотом раздался, приближаясь, цокот копыт. Лючано завертел головой в поисках укрытия. Как назло, рядом не обнаружилось ни одного подходящего закоулка, только стены домов. Окна высоко, не забраться, особенно с раненым, который до сих пор пребывает в обмороке. «К стене», — шепнул Лючано. Он помог Брамайне уложить Тумидуса на тротуар и вытащил из кобуры легата массивный пульсар. Где тут предохранитель? Или на этой модели он вообще не предусмотрен? Ага, кажется, нашел. Рычажок мягко, без щелчка, опустился вниз. В окошечке индикатора зарядов высветилась цифра 82. С таким боезапасом хороший стрелок, пожалуй, отбился бы от взвода пеших аборигенов или от десятка всадников. Жаль, Тарталья не был хорошим стрелком, а боевое оружие держал в руках впервые. «Убью, честное слово, убью!» — с навязчивостью мании крутилось в голове, как если бы он давал кому-то клятву, глупую, но непреложную. Крадучись, судорожно сжимая лучевик, Лючано пробирался вперед вдоль кирпичной стены, оставив хозяина на попечение Брамайни. Во рту пересохло. Вдоль позвоночника текли липкие противные струйки. «Убью, вот возьму и убью. Да, живого человека, да, первый раз в жизни убью, а потом скажу, что, не верили? А я убил». Сгорбившись, тянув голову в плечи, он выглянул из-за угла. Замер, не веря своим глазам, и с облегчением расхохотался. Лошадь, просто лошадь, без всадника. Серая в яблоках кобыла брела по булыжной мостовой, цокая копытами. Обескураженная потерей седока, бедолага не знала, куда ей теперь направиться. Верхом Лючано ни разу не ездил, разве что в фаэтоне, и то всего однажды, но логика подсказывала. Если ухитриться взвалить Тумидуса на лошадь и вести конягу в поводу, они доберутся до ботов гораздо быстрее. Обернувшись, он махнул рукой Сунгхари, мол, все в порядке, и с решимостью самоубийцы направился к лошадям. Похоже, решимости оказалось чересчур. Едва он попытался ухватить кобылу за повод, лошадь с возмущением заржала, увернулась и резво ускакала прочь. Хорошо хоть не легнула. Гнаться за сволочной кобылой Лючано даже не попытался. Что ж, тащим легата своим ходом. Он тяжко вздохнул, вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони и поплелся обратно. Интересно, сколько у нас осталось времени до взлета ботов? Мало. Ой, мало. Когда они с Сунгхари взялись поднимать беспамятного хозяина, у того из-за пазухи вывалился миниатюрный планшет. Подобрав мерцающий приборчик, Тарталья хотел было вновь сунуть его за пазуху или в карман легату. Рабская одежда карманов не предусматривала, как его вдруг заинтересовала картинка на дисплее планшета. Карта. Точно карта.
1: Что-то знакомое. Да ведь это же окраина города, где они сейчас находятся. Вот место посадки ботов, вот начинаются одноэтажные дома, вот площадь с храмом, а кривая улочка на отшибе вроде бы та самая, по которой они пробираются.

0: far seeker.
1: А это что? Оказывается, Брамайни, продолжая удерживать легата в сидячем положении, тоже с любопытством рассматривала непривычно плоское изображение на планшете. Особенно женщину заинтересовал крошечный треугольник. Он мигал ртутной стрелочкой в центре карты, на храмовой площади. «Вот», — уточнила Сунгхари. И дабы не осталось никаких сомнений, что она имеет в виду, ткнула в треугольник пальцем. Безумный стресс со стрельбой и погонями встряхнул Брамайни, выведя из вялой дремы робота. В ней опять проснулся интерес к окружающему миру. Робкий, но отчетливый.
2: «Надолго ли?» — без особой надежды подумал Лючана. Блестящая капля собралась из треугольника в шарик, более характерный для ртути, замигав чаще и ярче. Плоскость дисплея внезапно выпятилась голографической полусферой. От капельки нарисовалась пунктирная парабола к окраине, и значок, колыхнувшись бодрым жучком, ринулся по траектории, намеченной пунктиром. В небе раздался знакомый визг, заставив вжать головы в плечи. Это над домами пронесся всестихийник вихрь, и Лючана понял, что за жучки ползают по дисплею планшета. «Ты молодец, Сунгхари, ты ее активировала. Машину хозяина Гая». Брамайни с недоумением хлопала ресницами. «Мы спасены, смотри сюда!» — он ткнул планшет женщине под нос. «Видишь? Вихрь сядет за домами, тут недалеко. Идем скорее!»
1: На лице Сунгхари забрезжила смутная улыбка. «Это я сделала?»
2: «Да, пошли!» Подхватив бесчувственного легата под руки, они бегом, насколько позволял вес тела раненого, двинулись в сторону окраины. За их спинами вдалеке начался истошный, пробирающий до печенок вой, как если бы волчья стая вышла на охоту. Это корсары защищали территорию с воздуха, срываясь в пике и поливая вооруженных туземцев из лучевиков и экстинкторов. В ответ гремели выстрелы, разрозненно и залпами. Но древние пули из свинца, разумеется, не могли причинить серьезного ущерба помпелянским штурмовикам.

спасали третьего, который незадолго до этого пришел к ним на выручку. Лючано очень хотелось верить, что дело обстоит именно так. Ноги подкашивались, в глазах темнело, только не сейчас. Вон он, кораблик хозяина Гая, стоит родной. В 40 шагах от халабуды, крытых соломой. Умная машина. Не сумев на автопилоте сесть прямо на узкой улочке, вихрь избрал ближайшую к носителю планшета точку, где смог приземлиться, и указал место посадки на дисплее. Еще чуточку. Упругая, горячая, как кипяток, волна швырнула их на землю. Дикий грохот вломился в мозг, разорвав сознание на части. По спине барабанили сухие комья земли. Глубоко внизу шевелились корни деревьев. Лючано чудилось, будто все, что росло окрест, от страха решило освободиться и без промедления удирать прочь, размахивая ветками. С минуту он лежал неподвижно, дожидаясь конца светопреставления. Потом неуклюже заворочился, желая проморгаться и выковырять из ушей набившуюся туда землю. Рядом, не издав ни звука, встала на четвереньки Сунгхари. Что это было? Он не услышал собственного голоса. Ухнуло еще раз, глухо, как сквозь вату. И снова дальше. В степи встал пыльно-дымный куст, окутываясь багровой листвой огня. Ага, новый куст, второй и третий. Степь расцветала пламенем и дымом, встречая насильственную весну. Тумидус вздрогнул, зашевелился, нечленораздельно мыча. «Хозяин Гай, нам надо торопиться!» Легат не ответил, но, по крайней мере, несмотря на раненую ногу, Тумидус, когда его подняли, попытался кое-как ковылять. Они успели сделать с десяток шагов, когда опять рвануло неподалеку. Валясь ничком, Лючано увидел вихрь. Кораблик взрывом подбросило в воздух. «Прилетели, встречайте!» Лицо ткнулось в горячую пыль. Голова гудела храмовым колоколом, встать не было никаких сил. Казалось, в теле переломаны все кости до единой. Из носа текла кровь, пачкая робу, душил кашель, глаза слезились, но он встал, ругаясь, словно боцман, ухажер тетушки Фелиции, помог Брамайне поднять Тумидуса и выяснил, что еще не разучился удивляться. Рядом с вихрем дымились две огромные воронки, их окружали валы земли, вывороченные взрывом. Воздух насквозь пропитала кислая гарь, но сам всестихийник легата выглядел целехоньким. Ни вмятины, ни царапины, ни даже пылинки на сверкающей обшивке. Только подойдя вплотную, Лючано различил едва заметное марево виндекс поля вокруг летательного аппарата. Ну, конечно, в режиме космического полета виндекс поля защищает вихрь от метеоров. Сейчас оно включилось автоматически, отразив удар жуткого оружия туземцев. Одно из достоинств автоматики — она не размышляет, что да как, а действует сообразно обстоятельствам. Степь в той стороне, где стояли боты, густо дыбилась с разрывами. Безумец-великан лупил молотом по наковальне, зовя подмастерьев махнуть и своими молотками. В любой момент снаряд мог вновь упасть в опасной близости. Следовало торопиться. Поле без помех пропустило людей. Лючано ощутил лишь секундное легкое покалывание кожи, как при дезинфекции. Дверца кабины. Ну, давай. Не открывается. Заклинило? На грани истерики он с бешенством отчаяния дергал проклятую рукоятку. «Идиот!» — прохрипели сзади. «Отойди!» Он не узнал голоса легата, но сработал рефлекс повиновения. Толкнув Брамайне плечом, Тумидус буквально рухнул на гладкий корпус пфистихийника. Мазнул ладонью по овальной пластине идентификатора, будто дал врагу пощечину. Замок щелкнул,

0: Дверца кабины поднялась вверх. «Помогите мне забраться внутрь!»
1: «Да, хозяин!»
0: «Сейчас!» Вдвоем с Сунгхари они с грехом пополам усадили Тумидуса в пилотское кресло. Брамайни, дикарабея от близкого соседства с хозяином, устроилась в кресле второго пилота. Лючана пришлось сложиться в три погибели, умастившись за их спинами, в крохотном отсеке, предназначенном для мелких грузов. Всестихийник был двухместным. «Взлетаем, хозяин, скорее!» Сказал и чуть язык не проглотил. Он раб, осмеливается давать советы хозяину, торопить его. Гай Октавиан Тумидус обернулся, буравя наглеца взглядом. «Скорее, скорее, хозяин!» — молил Лючана в ответ, шевеля губами и не произнося ни слова. Выждав сумасшедшую, сочащуюся ненавистью паузу, легат отвернулся. Пальцы его тронули биосенсоры активатора. Приборная панель ожила, но не сразу, как если бы была не уверена в собственной работоспособности. Тускло засветились индикаторы, подпрыгнули и вновь, будто от испуга, опали столбиками неведомых Лючана диаграмм. «Проклятье, у нас нет энергии!» Легат невероятным усилием воли вернул себе спокойный вид и подвел итог, будто подписал завещание. «Мы не можем взлететь». Сквозь прозрачный колпак кабины было видно, как на рейде отчаянно дымя разворачивается громоздкое неуклюжее сооружение. Явная гордость туземного кораблестроения. Стальной монстр походил на чудище, всплывшее из глубин ради спасения народа, которому оно оказывало покровительство. Морской еж-гигант, корабль щетинился иглами множества орудийных стволов самого разного калибра. Сдвоенные, строенные, одиночные. Стволы перхали огнем, окутываясь пороховым дымом. Долетало очередное бум. Над морем и степью противно выл снаряд, и возле десантно-штурмового бота расцветал рыже-серый куст, опадая комьями земли, сизым прахом возносясь в небеса. А рядом готовился вырасти следующий. Почему боты не стреляют в ответ? Они могут сжечь этот плавучий сундук в считанные секунды, надеются на защиту, экономят боеприпасы. Или треклятые маландрины умотали в город зачищать территорию и отвечать некому. Оставили по одному пилоту на бот на всякий случай, а стрелки не подумали.
2: «Не впадай в ступор, дружок, не отвлекай себя ерундой. Какое тебе дело, почему боты не стреляют? Вам надо взлетать и убираться с этой планеты. Будь добр, взлетай и убирайся, остальное ерунда».
0: «Ты, как всегда, прав, старина Гишер. Вы с маэстро Карлом всегда рядом, всегда наготове. Приятно сдохнуть в хорошей компании».
2: «Поле! Слишком мощная атака! Сожрала всю энергию!»
0: Тумидус шипел от злости, стервенея, тыча пальцами в сенсоры в надежде отыскать энергорезерв, и всякий раз получая неутешительный результат. Должно быть, легат растерялся. «Впервые в жизни. У нас есть Брамайни, она энергет, толкач». Легат уставился на Лючана, как на заговоривший пень. Спустя миг перевел взгляд на Сунгхари, та потупилась.
3: «Нет, хозяин, у меня не хватит сил». «Так», — она провела рукой в горизонтальной плоскости. «Я, наверное, смогу. А в космос нет. Я слишком мало страдала».
0: «Мало страдала?» — истерически хохотнул Тарталья.
3: «Да, мы, брамайны, черпаем силу в страданиях».
0: Теперь на женщину уставились оба, и Тумидус, и Лючана. Рабыня без слов поняла, мужчина требует пояснений.
3: «Эволюция, хозяин. Мы хорошо умеем страдать. Очень хорошо. Холод, жара, сквозняк, духота, дождь, засуха, боль, голод. Мы страдаем от всего, сильнее, чем другие, много сильнее. Мы это хорошо умеем. Страдаем и накапливаем энергию».
0: «Что-то я не замечал, чтобы ваш брат сильно страдал», — буркнул легат.
3: «Никто не замечает, хозяин, и не надо. Мы умеем страдать и умеем терпеть. Брамайны очень выносливые. Я страдаю все время».
0: «И сейчас?» Вопрос вырвался одновременно у обоих.
3: «И сейчас, хозяин. Только мало. Не хватит, чтобы улететь на галеру».
0: «А если я тоже сяду за весла?»
3: Сунгхари разочаровала Лючана. «Тебя будет мало».
0: Тумидус в ярости хватил кулаком по приборной панели. «Постой, ты говорила, голод, боль, а если боль будет сильной?»
3: «Тогда, возможно, у меня хватит энергии для выхода на орбиту, но...» Рвануло вплотную, вихрь покачнулся. «Но боль должна быть очень сильной». Со спокойствием каменной статуи продолжила Сунгхари. «Если, к примеру, отрезать мне пальцы или жечь огнем?»
0: Лючана передернула. Брамайни сама предлагала пытать ее, причем делала это с таким безразличием, словно сообщала прогноз погоды в захолустном мирке, скучном для всех, включая его жителей. Тумидус поглядел на рабыню с интересом. «Не надо резать, не надо жечь!» — выкрикнул Лючана, спеша вмешаться, прежде чем случится непоправимое. «Я умею без членовредительства. Хозяин, ты же помнишь, меня учили». «Помню», — кивнул легат. «Хорошо помню, сукин ты сын». И после минутных раздумий скомандовал. «Действуйте». «Сунгхари, тебе будет больно, очень больно. Ты готова?»
3: «Как скажет хозяин». Брамайни преданно уставилась на Тумидуса.
0: «Шевелитесь, нам надо убираться отсюда». И снова легат торопил рабов словами, имея возможность...

0: Кутовскому делу. Почему легат командовал ими таким странным для помпелианца образом, Тарталья не знал. Боялся, что психический нажим исказит палаческий талант раба? Кто знает. Всестихийник снова тряхнуло, ощутимее, чем в прошлый раз. Легат тронул крайний слева сенсор. На колени Сунгхари из открывшегося бокса выпал комплект энергобраслетов с подключенными к ним силовыми кабелями. «Нам!» — понял Лючана. «Он сказал нам!» «Да, а что?» «Неужели в его тупой помпелянской башке хоть что-то сдвинулось?» «Не тешь себя надеждой, малыш», — с печалью произнес маэстро Карл. «У вас стресс, шок, это пройдет, и жизнь вернется на круги своя. А легат Тумидус будет потом стыдиться этих слов, если вообще вспомнит о них. Прости меня, Сунгхари, и терпи».
1: «Я умею терпеть, делай свое дело».
0: Королеву боль не требовалось звать, умоляя об аудиенции. Она и так вечно была с ним, как подобает истинной владычице. На краткий миг Лючана расслабился, и на осужденного киттянским судом невропаста рухнуло небо, жгучее, шипастое, чудовищно тяжелое небо. Все, чему он не позволяло владеть собой, пока тащил бесчувственного легата по булыжникам мостовой. Тяжкий пресс контузии сдавил мозг, стремясь выжать все соки и превратить рассудок в черствую лепешку. Тело ныло от многочисленных ушибов. В ушах звенело и стреляло. Там на барабанных перепонках маневрировал, поля из орудий, туземный броненосец. Глаза жгло от пыли, во рту было мерзко, и не осталось слюны, чтобы выплюнуть накопившуюся дрянь. — То, что нужно, дружок, — ухмыльнулся Гишер Добряк. — Лучше не придумаешь. И с теплотой, несвойственной старому экзекутору, добавил. — Валяй, удачи! Пальцы с нежностью опытного развратника пробежались по шее женщины, опустились на плечи, потом ниже, нащупывая восприимчивые точки. Здесь, под ключицей, и здесь, на груди, возле соска. Теперь поймать ритм. Ага. Есть. Снаружи начался ад. Один из десантных ботов открыл, наконец, ответный огонь. Залп батареи плазматоров ударил в воду, взметнув столбы пара и слегка зацепив корпус броненосца. Корабль встряхнулся мокрым псом и злобно рявкнул орудиями главного калибра. Степь застонала, выворачиваясь наизнанку. Роженица, гибнущая в попытке родить исполина. Но Лючана больше не заботила, что творится вокруг. Королева боль сверкнула бритвенно-острыми зубцами короны, улыбнулась своему верному рыцарю и махнула ядовитым платком, разрешая начать. Брамайни едва заметно вздрогнула, затрепетала, словно оторванный край афиши на ветру. На единый краткий миг, и только. Он усилил контакт, проникая глубже. Боль хлестала из него через край, изливаясь в тело Сунгхари. Боль обвивала Брамайни щупальцами сладострастного спрута, наполняла, как драгоценный сосуд, кипящий смолой преисподней. Мучитель был в ударе. Он играл жуткую и прекрасную симфонию боли на струнах нервов, натянутых и дрожащих, вкладывая в музыку все самое темное, таившееся в глубинах души. И податливое тело, истосковавшись по вожделенным страданиям, жадно принимало дары благодаря за щедрость. Два человека слились крепче, чем любовники в экстазе. Двое извивались в конвульсиях противоестественного соития. Виват, королева. Периферийным зрением, словно в тумане он видел, ярче вспыхнули индикаторы, налились светом дисплея и шкалы приборов. С уверенностью поползли вверх, вздыбившись над пультом.

0: Утерогированные фалосы, столбики диаграмм энергообеспечения. Встрепенувшись, Тумидус активировал сферу управления. Легат по локоть погрузил в нее руки, спешно тестируя систему всестихийника и готовя аппарат к взлету. Казалось, Тумидус месит тесто.
1: — Не отвлекайся, работай!
0: Упрек Гишера пропал в туне. Не сугубо утилитарный результат действий, не спасение, близящееся с нарастанием интенсивности пыток, спасение, к которому так стремились люди, в вихре уже не волновали Тарталью. Слишком многое сегодня произошло впервые в жизни. В первый раз кукольник держал боевое оружие и бежал под обстрелом. В первый раз офицер империи, рабовладелец, проявил человеческие чувства по отношению к рабу. Нет, иначе, к роботу. И впервые Лючано Барготту, в прошлом младшего экзекутора Мейгеле, целиком захватил сам процесс экзекуции. Он ощутил возбуждение. Перед ним на мраморных плитах древнего храма танцевала женщина, и женщина эта была прекрасна. Крутой изгиб бедер, поворот головы. Каждый точеный жест, каждое текучее движение Сунгхари таили в себе столько скрытой страсти и желания, что он едва не задохнулся от вожделения, чувствуя, как камнем твердеет его мужское естество. Здесь не было храма. Здесь был храм. Как в космосе для рабов, сидящих на веслах галеры, пряталось тайное море, так в степи варварской планеты, в кабине готовящегося к старту вихря, архитекторами-невидимками возводился дивный храм. Святилище страданий, церковь безумия. В руках Лючано возник тяжелый витой бич. Он с оттяжкой взмахнул орудием палача, нанеся ювелирно точный хлесткий удар по спине Брамайни, под лопатку. Чуть наискось, не на палец выше или ниже, по почкам, под единственно правильным углом. Так художник кладет мазок на холст и, отстранившись, проверяет, не нарушена ли гармония, угадан ли верный оттенок, чувствуется ли глубина, объем. О нет, мастер не ошибся. Его картина — настоящий шедевр. Сунгхари выгнулась иероглифом невозможным и совершенным своей невозможности. В движении женщины слились похоть и боль, страдание и страсть, мудрость и сила, и ожидание. Ах, еще, еще, мой повелитель! Пьянящая музыка струилась ниоткуда и сразу отовсюду, то и дело меняя гармонию самым причудливым образом. Сунгхари плыла по воздуху, не касаясь босыми ступнями плит пола. Трехглазые демоны и шестирукие боги, красавицы, совокупляющиеся с мерзкими чудовищами, обезьяны, змеи, тигры и гибриды, оскорбляющие природу самим фактом существования этаких тварей, карабкались друг на друга. Сонм бесов взирал на танцовщицу со стен, увитых диким виноградом, тараща каменные очи, а на высоком троне в глубине храма восседал Гай Октавиан Тумидус, сверкающий золотом доспехи легионера, открытый шлем с гребнем, короткий меч у пояса. Руки воина были погружены в призрачную сферу. Внутри сферы, извергаясь наружу и заполняя храм, в черноте космоса роились мириады звезд, словно воин выпускал из улья рой бриллиантовых пчел. Пел в воздухе бич, чудом попадая в меняющийся ритм музыки. Или эта музыка вторила ударом бича? Узор из рубцов покрыл спину Брамайни сложным орнаментом. Лючано изо всех сил стремился довести до совершенства это сплетение полос, красных, белых и синеватых, поставив, наконец, заключительный штрих. Трое знали, тогда наступит кульминация, сотрясающая миры. Он хлестал, смеясь. А женщина танцевала с улыбкой, застывшей на губах, принимая страдания как должное, как необходимый элемент танца и основу вселенной. Так рыба воспринимает воду, птица — небо, а дракон — бесконечность. Брамайны живут страданиями, купаются в них, пьют, едят, дышат, черпают в телесных мучениях силу энергетов. Будни, банальность, свойства физиологии, приобретенная за века эволюции, но иногда в исключительных случаях, боль и мука, вознесясь к вершинам искусства, могут не только наполнить тело жаром, способным швырнуть звездолет через половину галактики. Страдание может на миг заменить утраченную свободу. Так было сейчас.
2: «Есть отрыв, давай, невропаст!» — пел бич, танцевала Сунгхари.
0: «Давай, женщина, еще, еще!» Легионер на троне близился к оргастическому финалу, круто замешивая черную сферу со звездами в глубине. По левой руке Тумидуса текла кровь, пятная созвездие.
2: «Мы взлетаем!»
0: У края, на пике бытия, сходились лицом к лицу противоположности, оборачиваясь друг другом. Запредельное наслаждение становилось остро болезненным, а изощренная боль дарила удовольствие. Это легко понять рассудком, и невероятно сложно испытать, не повредив понятливый рассудок.
2: «Да, да, мы вышли из стратосферы. Давайте, осталось немного, идем к Этни, еще хотя бы 5 минут».
0: Но всему положен предел. Какой бы запас прочности не имело тело человека, тело рабыни Брамайни, этот запас не бесконечен. За все надо платить. Слишком остро, слишком быстро, слишком интенсивно, слишком большой приток и отдача энергии. Даже организм энергета не рассчитан на подобное. Движения Сунгхари замедлились. Она оступилась раз, другой. Улыбка стала растерянной. Женщина моргнула, словно выходя из транса, тихо вскрикнула. Тарталья выронил бич и бросился к Брамайне. Подхватить, поддержать, не дать упасть. Он успел. Но в то мгновение, когда он ощутил на руках легкое, почти невесомое тело, черная бездна накрыла рушащийся храм, поглотив лики богов, зверей и демонов. Вокруг обломков святилища раскинулся, искрясь переливами звездных россыпей, бескрайний простор Вселенной. Единственное, что не имеет ни начала, ни конца. Трое плыли к черноте космоса, и звезды вокруг них медленно гасли, закрывая усталые глаза.
2: «В медотсек обоих, живо, и чтоб поставили на ноги! Этих двух рабов?»
0: «Да, этих двух рабов, это приказ.
2: А вас, Гай, вы ранены?»
0: «И меня тоже в медотсек, олухи!»

0: Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья 3 года тому назад.
1: На Борго, моей родине, в одном единственном месте на острове Туакшан, в части Крабового архипелага, никогда не разыгрывались кукольные представления.

0: Туакшанские кукловоды выводили свое творение на люди, только желая умилостивить богов. Тамошние боги — существа вероломные, с кучей комплексов. Любой человек с такими фобиями и маниями давно угодил бы в психушку, а боги ничего держатся. Вот туакшанцы и разыгрывали представления на свадьбах, при рождении ребенка, после насильственной смерти кого-то из соотечественников, проводя очистительный обряд, короче, если требовалась вышняя благосклонность. И никак иначе. Может быть, ублажая клиентов, где попало, я навлек на себя гнев островных божеств? Вряд ли. Я и на Туакшане-то был всего дважды, в раннем детстве, с тетушкой. Что за дурацкие мысли порой лезут в голову?
1: — А я говорить, покидай студию! — зловещий шепот ассистента, равно как и его ужасный акцент, выдающий уроженца Маскачи, не произвел на Лючана ни малейшего впечатления. Он уселся в плетеное из ротанга кресло-качалку, невесть как оказавшееся здесь, закинул ногу за ногу и сдвинул шляпу на глаза, подражая капитану возмездия, герою ритм-опер для детей. — Вы слышите, что я вам повелеть? Ассистент, кривоногий пузанчик Кэст Жорин, аж подпрыгнул от возмущения. Налившись дурной кровью, он принялся засучивать рукава куртки. Должно быть, собрался бить морду упрямцу, не желавшему внять голосу разума. Скандалить громко ассистент опасался. Сессия уже началась. Собьешь настрой, по головке не погладят. Рядом с Жориным, укрепленный на стене при помощи липкой ленты, висел экран. Дешевый, списанный в утиль 100 лет назад устаревший пласкун. Случайный человек решил бы, что студия арт-транса Дзентай стеснена в средствах, и ошибся бы. Случайные люди часто ошибаются, изрекая истины, похожие на мыльные пузыри. Радуга, блики, хлоп и мокрый пшик. Лючано знал, что арт-трансеры, контролируя процесс записи ментало-образов, никогда не используют голографических проекторов или, скажем, монтажных объемников. Плоский экранчик, который минуты раньше стоял у стены, скатанный в рулон, плюс чувствительный к пси-потоку транслятор. И все. Традиция, специфика арт-транса крайне чуткого к фону аппаратуры? Какая разница? Сейчас на экране гуляли полосы всех цветов спектра. Пятна наплывали на кляксы, дробились яркие кристаллы, рассыпаясь искрами, а чернильная тьма мало-помалу копилась в верхнем правом углу.
2: — Я в последний раз спрашиваю...
1: — Угомонитесь, — посоветовал Лючано вздорному ассистенту. — Не то заработайте мозговую грыжу. Никуда я отсюда не пойду, не тратьте на меня перлы вашего красноречия. У вас что... «Другого занятия нет?» Из-под шляпы он на всякий случай приглядывал за Жориным. «А вдруг полезет-таки драться?» «Пузанчики обидчивы, с этого увольня станется. Хотя вряд ли. Сорвать медитационную сессию арт-трансеров, нервных, как все артисты, во главе с режиссером Монтелье, сумасшедшим, как все телепаты». За такое дураку открутят ручки-ножки и пустят катиться по наклонной плоскости.
2: Немедленно, сей же минут.
1: Очень смешно, когда человек хочет кричать и не может, — сказал издалека маэстро Карл. Он тогда багровеет, сипит и делается похож на жабу, надутую через соломинку.
2: — Ага, — согласился Гишер. Если нажать вон тут, прищемить тут и царапнуть здесь, человек очень-очень хочет кричать и совершенно не может. Это очень смешно, вы правы.
1: — Если я покину студию, — утихомирив оба внутренних голоса, сообщил Лючано ассистенту, — я уйду вместе с моими бойцами, только так и никак иначе, а вы останетесь объяснять Монтелье... Почему рабочий день потерян для него без возврата? Я в курсе, сегодня вечером вы улетаете с Сечени.
2: — Ну и что такое?

0: После перелета ваши арт-трансферы неделю будут отдыхать, еще неделю восстанавливать силы, еще неделю входить в нужное эмоциональное состояние. Звезды капризны и взбалмошны. Мне продолжать или вы уже поняли? В студии посторонние находить запрещено. Во время записи эпизода вы обязаны покидать... Ничего я вам, голубчик, не обязан. Читайте контракт, пункт 4.1, второй абзац сверху. Кстати, хорошая идея. Сходите, перечитайте контракт, хоть какая-то от вас будет польза. Голубчик Илючана перенял у графа Мальцова, но использовал явно не к месту. От графского голубчика люди таяли, проникаясь к Аркадию Викторовичу симпатией, а от голубчика Тарталии приходили в бешенство. Вот и Кэс-Жорин жал кулак, почему-то один левый. Видимо, контракт он перечитывать не желал, но вдруг ассистент поперхнулся, закашлялся, с трудом разжал белый от напряжения кулак и слинял подальше от кресла качалки. Поймать команду телепата Лючана был не в состоянии, просто всеми фибрами души он ощутил резкое, как удар бича, сыц, которое на миг соединило Монтелье и скандалиста Жорина. Режиссер не желал, чтобы ему мешали. Сразу после капитуляции ассистента на экране возникло осмысленное изображение. Космос, огоньки далеких звезд и две армады боевых кораблей, выстроившихся друг напротив друга. Полукольцо галер и острый клин линкоров. Орел Помпилии против вахданской веревки с тремя узлами.
1: «Гнев на привязи. Исторический боевик. Часть вторая. Эпизод четвертый».
0: Скучая, Лючано наблюдал, как меняется цветовая гамма картинки, как резче проступают очертания галер, совершающих сложный маневр, а катер «Бывалый», штурмовик вахданов, дразнит противника, притворяясь, будто рехнулся и решил атаковать флот в одиночку. Наверняка военный профессионал, да хоть тот же Мальцов, сказал бы, что действия флотилии иначе, чем бредом, назвать нельзя. Но «Гнев на привязи» снимался не для военных профессионалов и даже не для здравомыслящей публики, а для восторженных, бредящих подвигами недорослей. «Для данной целевой аудитории сойдет, как сказал бы маэстро Карл. Ах, осень, моветон, жонглировать печалью, как сорванной печатью над пестрым шапито». Ходили слухи, что Ричард Монтелье, гений телепатической режиссуры, поет во время работы. Специфика сложно организованного мозга, иначе ему, дескать, не удержать под контролем псидинамику артистов, объединяя, эксплицируя и мизансценируя потоки в контексте общего замысла. И поет гений исключительно поп-шлягеры или дешевые лирические шансонетки, черпая репертуар из крайне сомнительных источников. Сейчас Лючано имел возможность убедиться в правоте слухов. И в стареньком пальто идти пустынным сквером в мечтах, что было скверно, но будет лучше что. В центре студии, вокруг сосредоточенного, поющего, бешеного от возбуждения Монтелье, стояли пять ванн с питательным субстратом. Больше всего субстрат походил на расплывшийся от жары холодец из свиных ножек с чесноком. В мутной желеобразной дряни, густо заросшей плесенью, лежали голые арт-трансферы с блок-линзами на глазах и тампонами в ушных раковинах. Плесень неопрятными комьями липла им на щеки и подбородки. Особенно много плесени было на висках. Она свисала вниз закрученными локонами, словно артисты решили вырастить себе сивые бакенбарды на манер религиозных фанатиков Гаарима. Студия арт-транса «Дзентай» жила на широкую ногу. На плесени куем все здесь не экономили. Орган размножения редкого мицелиального гриба, открытого ксеноботаниками на малонаселенном Эрондре, Плесень Куемсё состояла из спор и сети ветвящихся нитей, крайне чувствительных к менталообразам высших млекопитающих, предпочтительно обладающих разумом. Можно сказать, Куемсё накапливала острые переживания, яркие впечатления и продукты творчества в непосредственном виде. Так другие грибы копят вредные вещества и соли тяжелых металлов. Разумеется, открытие тут же отобрали у ботаников, взамен дав престижную премию Камински, и приспособили к шоу-индустрии. Входя в Transsation, арт-трансеры формировали внутри себя художественные видео и звукоряд, образы героев будущей картины, общий сенсоплан и деталировку. Естественно, следуя сценарию, но импровизация приветствовалась особо продвинутыми режиссерами. Диалоги и монологи, контексты и подтексты, созданные одним, наслаивалось поверх творческого продукта другого, сообщая картине объема полноту ощущений, а плесень впитывала и фиксировала. Позднее на студийных размножителях Куемсё тиражировали в производственных чанах, тщательно сохраняя исходный чувственный наполнитель, затем пересаживали в специальные медальоны-носители и пускали в продажу. Ценителю этого вида искусства достаточно было поместить чуть-чуть плесени себе на виски. Через минуту он, не вставая с кушетки, мог окунуться в захватывающую реальность гнева на привязи Временщика 4 или какого-нибудь иного блокбастера. Интерактивного участия не предусматривалось, но эффект присутствия превосходил все ожидания. Многое зависело от того, бодрствует зритель во время сеанса или пребывает во сне. Целые диссертации посвящались разнице между двумя видами восприятия. Сходства, различия, нюансы. Находились и борцы против арт-транса. Они бомбардировали средства массовой информации сообщениями, леденящими душу. «Новый вид наркотика! Примите меры!» Травма психики на нижних слоях, требую денежной компенсации. В чанах, по вине бракованных перегородок, произошло смешение уже отснятых гиф, тех самых ветвящихся нитей, и хит сезона «Любовь и грезы» наслоился на андеграундную шокировку. Журналисты с радостью сочиняли кричащие заголовки. Симбиоз двух картин привел к конвульсиям и распаду личности 2000 пострадавших зрителей. Это лишь подстегивало популярность арт-транса. И миллионы любителей острых ощущений, не смущаясь обещанными конвульсиями, кидались в магазины за медальонами с Куемсё. «В алмазах небосвод взойдет над нашим домом, и ветру быть ведомым сквозь ночи волшебство». Заказ от Монтелье, находившегося со съемочной группой в Жур-Жур, близ знаменитых каскадных водопадов. Лючано получил случайно, можно сказать, дар судьбы. Уже полгода он колесил с вертепом по Сеченю. Трупы из 8 невропастов плюс бутафор, гример и костюмерши. Вполне достаточно для начала гастролей. 10 лет жизни положено на обучение молодых кукольников. Хватит. Пора на публике стружку снимать. Театр контактной имперсонации графа Мальцова имел успех в Карлсберге и с треском провалился в Северной Ярмале, родине людей сдержанных и недоверчивых. Часовый кат в Хорькове приятно сказался на банковском счете вертепа, открытом, разумеется, на имя Лючано Барготты, поскольку крепостных банки не обслуживали. Еле свели концы с концами в Панове, отыгрались на гостеприимном юровце, 5 недель ездили с антрепризой Константина Суркина. Актеры, взятые антрепренером на бирже труда, были бездарны и много пили, отчего на сцене нуждались в поводырях. Иначе могли забыть текст или упасть в оркестровую яму. Потом Суркин набрал новый состав, и нужда в вертепе отпала. С каждого гонорара Лючано, согласно контракту, заключенному между ним и Аркадием Викторовичем,

0: а я дал принципиальное согласие, никто знать не должен, лишь в случае категорического форс-мажора. Ему не хватило дыхания, и граф надолго зашелся лающим кашлем. Повторяю, лишь в случае форс-мажора или накопления оговоренной суммы выкупа я даю разрешение рассекретить нашу договоренность. На это у меня есть резоны, и, поверьте, серьезные резоны. Слушая пламенную речь, Лючано думал, что Аркадий Викторович сильно сдал. Неукротимый дух, царивший в немощном теле, еще пылал в глазах, таился в доброй, чуть хитроватой улыбке. Сквозил в старомодных, нарочито витиеватых оборотах речи, но на большее духа хватало с трудом. К тому же граф Мальцов был на грани разорения. Затея с евгеническим центром грядущая благополучно лопнула, и брызги разлетелись во все стороны. Вложенные деньги пропали. Вдобавок пришлось выплачивать ряд неустоек, рассчитываться по обязательствам перед учеными-инопланетниками, а также энергетами, выступавшими в качестве селекционного материала. Иначе эта шайка грозила судом. Аренда комплекса зданий, оформленная на длительный срок. Тираж научно-популярных инфокристаллов, запущенных в производство. Его светлость взял долги на себя и финансово надорвался. «Хотите, я набью морду профессору Штильнеру?» — однажды спросил Лючано. «Привезу в Мальцовку, затею ссору и надаю тумаков. Не деньги, так хоть удовольствие получим». Граф устало рассмеялся. «Вы скверный бритер, мой друг. Мне и представить страшно, как профессор начнет прятаться от вас за креслами, вопя о пощаде, а вы будете охаживать его половником. Комедия не ваш жанр, Барготта. Смирите пыл и умерьте воинственность. Не волнуйтесь, скоро вы увезете вертеп на гастроли и забудете про старого дурака».
1: «Вы имеете в виду Штильнера?»
0: «Нет, я имею в виду себя. А прочие приметы, как стертые монеты и крылья за спиной, и старики в пивной». Песня Монтелье вернула его в студию. На экране, отображавшем результат медитационной сессии, произошли серьезные изменения. Нет, зияющий космос, колючие звезды и боевые флотилии никуда не делись, по-прежнему зияя, сверкая и совершая маловразумительные маневры. Внимание Лючано привлекло другое. То, что даже примитив экранной плоскости передавал внятно, заставляя вглядываться в картинку. Складывалось впечатление, что где-то поблизости от театра военных действий вспыхнуло сверхновое, и не в каком-то определенном месте, уничтожая все вокруг себя, а то здесь, то там, перемещаясь, бликуя, надвигаясь диким жаром и вдруг отступая в некую побочную реальность, откуда доносился лишь слабый отголосок, намек на колоссальную мощь огня странника. Галеры помпелианцев срочно перегруппировывались, отступая. Корабли вэгденов напротив с радостью выдвигались вперед, словно огненный гуляка указывал им наилучший способ атаки. А на заднем плане, жемчужно-розовый с затемнениями по краям, парил силуэт гигантской птицы с головой, похожей на человеческую. Совершенно неуместная в космосе птица, тем не менее, смотрелась органично.
1: «Красота?» — тихо спросил кто-то у Лючано за спиной.
0: «Да», — ни капельки не покривив душой, — ответил он.
1: «Я так и думал, Тарталья, что тебе понравится».
0: Встав из кресла и обернувшись, Лючано обнаружил рядом с собой старого знакомого, Фаруда Сагзи, бывшего клиента тюрьмы Мейгеля. За прошедшие годы Вэгден практически не изменился, разве что слегка раздобрел, наел брюшко, и в волосах, раньше черных, как смоль, засверкали нити седины. Праздничная канитель времени.
1: — Фарут!
2: — Монтелье убьет за шум в студии!
0: Они обнялись.